0: начинает использовать это слово в ранней христианской церкви. Слово «канон» встречается у апостола Павла в послании к Галатам.
1: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию».
0: Вот слово «правилу», «по сему правилу» – это греческое слово «канон». То есть канон – это некий стандарт, правило. Если смотреть, то отцы церкви использовали слово «канон» довольно-таки очень часто, когда они говорили о правиле истины или о правиле веры. И это некий эталон, что ли, да, или некая мера, с которым нужно сравнивать свою жизнь. И только уже позже это слово «канон» стали применять не только к правилам истины или к вере. Слово это применяли к, допустим, списку, например, клириков или служителей церкви, где кто в каком должен месте находиться, к разным таблицам применяли это слово «канон». А потом слово «канон» стали применять к списку священных книг.
2: Кто и как собрал Библию, ну вот есть набор книг, да, кто и как впервые сказал, что это Библия, это очень хороший вопрос, и на него нет такого однозначного ответа. Опять-таки, вот, допустим, сегодня некая группа людей решила, давайте создадим Священное Писание, ну, не обязательно сами напишем, а вот у нас есть много хороших книг, умных, добрых, глубоких. Ну, есть же вот современная литература, да, или классическая литература, там, русский 19 век, Толстой, Пушкин, Тургенев, Достоевский. Давайте выберем самое-самое главное. Как бы эти люди сегодня действовали? Наверное, создали бы комитет. Постарались бы получить грант на свою работу, естественно, кому бесплатно хочется работать. У кого есть такая возможность? Далеко не у всех. Они бы, наверное, какие-то там изложили принципы. Вот мы отбираем литературу, как школьную программу. Отбирают книги по каким-то принципам. Да, вот книга известная, книга знаменитого писателя, книга учит добру, в то же время для детей не слишком сложна.
0: Людям Бога. Соответственно, у Иисуса были ученики или последователи, которые верили в Него и почитали Его как истинного пророка, Мессии, Сына Божьего. И они слово о Христе возвещали всем людям. И пока вот эта вот проповедь и вот это возвещение о Христе, слово, оно было устным. Только спустя 30 лет после смерти Христа и его вознесения уже стало появляться некоторые, скажем так, люди, которые стали записывать Евангелие.
2: Вот четыре Евангелия. Ведь Евангелий было гораздо больше текстов, которые назывались Евангелие. Евангелие – это вообще благая весть. То есть, это не жанр книги, это основное ее содержание. Благая весть о Иисусе Христе, который пришел в мир для того, чтобы спасти человечество. Да? И, конечно, никто не распределял, вот ты Марк, вот ты Лука, ты Матфей, ты Иоанн, напишите по книжечке. А мы потом издадим, да, как это сегодня обычно бывает. Нет, этого не было. В какой-то момент, да, были христианские общины, которым вообще это все было не нужно, потому что вот он Марк, вот он Матфей, вот другие апостолы. Можно пойти и спросить, как оно все было, они расскажут. Потом апостолов становилось все меньше, а христиан все больше. Пойти спросить было уже проблематично. Приходили новые поколения, которые не знакомы были лично, даже, может быть, не только с Иисусом, но со свидетелями жизни Иисуса. Этим новым поколениям надо было что-то рассказать. Устных рассказов уже катастрофически не хватало.

0: спутником, помощником, секретарем Петра, апостола Петра. Возможно, Петр рассказывал, а Марк записывал, потому что понимал, Петр из жизни уйдет довольно скоро. А что же останется? А как же мы без этого будем? Да? И записал, и дал почитать. Я очень упрощенно рассказываю, но примерно так оно и было, насколько мы можем знать. Почитали, понравилось. Дали дальше почитать, в какой-то общине приняли, сказали, да вот это наш текст, мы вот из него узнаем об Иисусе, мы вот людям, которые пришли к нам за вопросом о вере, мы даем эту книгу почитать, чтобы они знали. Лука так и начинает, я пишу тебе, Феофил, чтобы ты знал твердое основание нашего учения.
1: Евангелист Иоанн – это самое позднее Евангелие, которое примерно было записано в 96-м году нашей эры. Как сам евангелист Иоанн об этом говорит, что он написал Евангелие, чтобы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий.
2: Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. И, веруя, имели жизнь во имя Его.
0: Соответственно, потом христианские общины обмениваются. Да, вот это сегодня кажется нам каким-то странным. Сегодня вы кто? Мы православные, мы баптисты, мы пятидесятники, мы католики, мы лютеране. Да? У нас все свое, не надо к нам лезть. Ну, в крайнем случае, чайку вместе попьем или там в больнице где-нибудь поможем несчастным людям. Ну, это вот такая социальная работа. Но мы не обмениваемся, да, ничем, по крайней мере, на уровне общин древней церкви. Конечно, тоже были разногласия гораздо более серьезные, чем между баптистами и православными. Да? Там, например, дата празднования Пасхи долгое время была не единой. Да? И мы в древних текстах, даже отчасти в новозаветных, особенно после Нового Завета, видим, что были очень разные практики в церквах, но была общая вера. Они это так понимали. Соответственно, вот, они обменивались тем, что несет на себе не просто отпечаток, но несет в себе суть этой самой веры текстами. И в какой-то момент оказалось, причем очень рано, уже в начале II века мы видим первые списки, там канон Муратори так называемый, что все христианские общины, насколько мы можем судить, до нас ведь не все дошло, но вот насколько можем судить, все христианские общины признают 4 Евангелия и только 4. И одни и те же 4. Вот как это получилось? Не было всемирного какого-то конгресса, собора, там, комиссии. Никто не принимал решения авторитетно. Еще не было этих авторитетов. Да? В каждой общине были, а таких межобщинных просто еще не сложилось структур, да? Которые сегодня есть у всех христианских конфессий и деноминаций. Но так получилось. Вот глядя в эти 4 текста, христианские общины приходили к выводу, да, это тот Иисус, которого мы знаем, в которого мы верим.
2: И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще больше стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Последовательность написания книг Нового Завета. Послание апостола Павла, Евангелие от Марка, послание апостолов Петра, Иакова, Иуды, Евангелие от Луки, Деяния апостолов, Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, послание апостола Иоанна, книга Откровения.
1: Послания Павла как раз и были записаны до Евангелий. Самые ранние Галатам, Коринфянам послания к римлянам, то есть вот эти вот

0: письма, которые Павел писал, они были самыми первыми. Поэтому мы и увидим в их послании Павла, мы не увидим ссылки на Евангелие. То есть он нигде не цитирует Евангелие, потому что их еще и не было. То есть он просто, когда он пишет письмо какой-то общине, которую он основал, скорее всего, или он что-то узнает об этих церквях, что там возникали какие-то проблемы и какие-то трудности, и он пытается ответить на эти проблемы, их как-то их разрешить, или он видит, что они от Евангелия отступили, и он пытается их вернуть и сказать, как же так, да, то есть я же вам проповедовал совершенно другое, не то, что вы, там, люди, которые к вам пришли и смутили вас. Большинство писем Павла, они называются по названию города, которому было. То есть город Коринф, послание к Коринфянам, то есть письмо Павла в город Коринф. Да? Город Колос, письмо Павла в Колос. Город Эфес, письмо Павла в Эфес, то есть по городу. Если Павел писал письма лично кому-то, там Тимофей, то послание к Тимофею, Тит, Титу.
1: Приветствуйте братьев Владикии и Нимфана, и домашнюю церковь. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы.
0: И вот вопрос, который возникает у ученых. Было ли какое-то письмо Павла непосредственно написано в город Лаодикию, или это какое-то из известных посланий Павла? Например, некоторые предполагают, что это послание, которое он написал в Эфес. Другие считают, что нет, это послание Павла именно в этот город, но оно было у нас утеряно. Трудно сказать, потому что фактов очень мало, и они всегда спорны, то есть у нас нет каких-то доказательств, за которые мы могли бы зацепиться. Их очень мало, поэтому мы можем только делать разные догадки и предположения. Потом потихонечку появляется Евангелие, вместе с тем появляются и другие послания других апостолов.
1: Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.
0: Как формировался канон? Когда книги новозаветные к концу первого века были написаны, они были не у всех общин. Например, у какой-то общины было Евангелие от Матфея, у какой-то общины было Евангелие от Марка, у каких-то общин были некоторые письма Павла, всего-навсего. И сами церкви не обладали всем перечнем или, скажем, набором этих книг. Они передавали эти книги друг другу, как мы, например, это увидели в послании к Колоссянам, что такая уже, скажем, традиция или обычай был уже во времена Павла. Просто письма Павла передавались в разные общины, чтобы верующие могли прочитать, что Павел написал, и как-то оценить свою христианскую жизнь. Может быть, их проблемы, они тоже актуальны, и Павел уже сказал, как решить эту проблему.
2: Другие какие-то тексты, в том числе Евангелие Петра, очень ведь имя громкое, апостол Петр, не кто-нибудь, а кто такой по сравнению с ним, например, Марк. Да вообще непонятно, да, откуда он взялся, не ученик из 12 или Лука, которого там не было, который по свидетельствам очевидцев это все восстанавливал. Кто они такие? А Петр, главный участник, о нем столько. Но Евангелие, носящее имя Петра, не все, что написано, есть правда, да? Бывают деньги фальшивые, бывают книги поддельные. А вот Евангелие Петра что-то в себе несло такое, что ни одна община, ну, может быть, кое-где местами, да, но у нас нет свидетельств, что оно принималось наравне. Тексты копировались, но наравне не принималось, как сегодня есть там «Мастер и Маргарита» Булгакова, там тоже же история Иисуса, но ее в Библию никто не включает. Вот Евангелие Петра где-то там кто-то иногда почитывает, а канонически еще не было этого слова. Оно появилось в IV веке только. Канонические тексты у нас Вот эти четыре Евангелия. Вот, может быть, это тоже действует.

0: действия Святого Духа, которые действуют не директивно, не через комиссии, не через согласование, не через полученные гранты, там какие-то государственные или общественные фонды и все прочее, а вот сама жизнь. Вот оказывается, что христианство каким-то образом... Я говорил, что Библия – это тексты. Да? Вот каким-то образом эти тексты можно интерпретировать сотни разных способов, но постепенно выкристаллизовывается не один, не два, не три, но ограниченное количество таких интерпретаций, ограниченное количество текстов, которые интерпретируются, и возникает то, что потом получает имя канона.
1: Канон Нового Завета сформировался в конце IV века по Рождеству Христову и включает в себя 27 книг. Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Деяния апостола, послание Иакова, первое и второе послание Петра, первое, второе и третье послание Иоанна, послание Иуды, послание к римлянам, первое и второе послание Коринфянам, послание к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам. Первое и второе послание к Фессалоникийцам. Первое и второе послание к Тимофею. Послание к Титу. Послание к Филимону. Послание к евреям. Откровение.
2: В выборе новозаветных книг существовало три критерия. То есть каноничности той или иной книги. Можно ли эту книгу считать стандартом? Да, христианской веры. Первое – это соответствие книги Нового Завета вообще христианской веры. Соответствие. Второе – это апостольский авторитет. Действительно ли за этой книгой стоит апостол? Это тоже касалось и Евангелий. То есть, хотя евангелисты как бы не все были апостолами, там Лука, например, или Марк, но тем не менее подразумевалось, действительно ли авторы этих книг – это те люди, за которых они себя выдают, да, которым можно доверять. И третье – это повсеместность и распространенность, то есть насколько та или иная книга действительно всеми христианами признавалась и считалась авторитетной.
3: Я слышал в келье простой, старик молитвой чудесной молился тихо предо мной. Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами, да придет царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земли. Насущный хлеб нам ниспошли своей щедрой рукой. И как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред Тобою, прости, Отец, своих детей. Не верги нас во искушение и от лукавого прельщенья избави нас. Перед крестом так он молился. Свет лампады мерцал по тьмах издалека, и сердце чуяло отраду от той молитвы старика.

0: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Светильник — небольшой сосуд с маслом и фитилем, зажигаемый для освещения дома в библейские времена. Израильтяне использовали преимущественно

0: глиняные светильники, в которые заливали оливковое масло. Светильник среднего размера вмещал достаточно масла, чтобы гореть всю ночь. В 25 главе книги «Исход» описывается золотой светильник с семью лампадами, находившийся в переносной скинии собрания, а затем в Иерусалимском храме. Он состоял из центрального ствола и шести ветвей, украшенных чашечками наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. Этот светильник напоминал израильтянам о дереве жизни в Эдемском саду. Священники поддерживали огонь в лампадах, чтобы светильник горел непрестанно, от вечера до утра. В Библии горящий светильник символизирует человеческую жизнь. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. Светильником также названы Бог и Его Слово. «Ты, Господи, светильник мой!» — восклицает Давид в 22 главе 2 книги Царств. Апостол Петр в 1 главе своего второго послания сравнивает пророческое слово со светильником, сияющим в темном месте. Христос призывает следовать за Ним, чтобы не остаться во тьме. «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». В притче о десяти девах, записанной в 25 главе Евангелия от Матфея, поддержание огня в светильнике служит метафорой духовного бодрствования и ожидания прихода Господа. В первой главе книги Откровения семь золотых светильников символизируют семь церквей, чье сияние в мире уподобляется божественному свету. В небесном Иерусалиме, где будут жить спасенные, единственным источником света будет слава Божия. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец.
1: Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.

0: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек».
1: В Евангелиях сообщается о трех случаях воскрешения умерших. Посмотрим, как изображали эти эпизоды западноевропейские художники. Первый рассказ о воскрешении девочки, дочери Иаира, начальника синагоги. Он находится в 5 главе Евангелия от Марка. Обычно немногословный Марк говорит об этом чуде пространно и подробно. Иисус Христос откликается на слезную просьбу начальника синагоги, у которого дочь при смерти, и идет к нему в дом. Но по дороге им сообщают, что девочка умерла, и ее готовят к погребению. В то время хоронили обычно в день смерти, до захода солнца. «Не бойся, только веруй», – ободряет отца Христос. «Она не умерла, но спит». На картине Паоло Веронезе Христос сосредоточил все свое внимание на отце девочки. Доверяет ли он словам Иисуса? Достанет ли в нем веры? Возможно, только в нем и увидел Христос теплющуюся еще.

надежду. Все, кто был во дворе, смеются над словами Христа. Поэтому Христос входит в комнату, где лежит ребенок, не впуская никого, кроме родителей и учеников – Петра, Иакова и Иоанна. Христос, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что означает: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить. Непосредственно на том моменте чуда, когда еще охваченное смертной белизной тело девочки только что откликнулось на зов Христа, сосредотачивается в своей картине Фридрих Авербек. Немецкий художник был членом сообщества художников так называемой Назарейской школы, созданной в 1809 году по образцу монастырской общины. Сообщество это своими картинами стремилось возродить религиозно-нравственные устои в немецком искусстве и обществе, утратившем веру и впавшем в рационализм. Сам Авербек был глубоко верующим человеком и воспринимался друзьями и многочисленными учениками как патриарх. Его картины имеют прямые параллели в искусстве прошлого. Нельзя не заметить на полотне Авербека, как легко, без какого-либо усилия, Христос совершает чудо. Два властных слова, и мертвец ожил. Художник запечатлел Христа не просто пророком и чудотворцем, молящимся Богу о чуде. Здесь мы видим Христа, начальника жизни и смерти. Второе воскрешение – это воскрешение сына вдовы Наинской. Об этом чуде нам сообщает только евангелист Лука. Сицилийский художник Марио Минити пишет: «Жаркий день, величественные деревья и городские башни на склоне холма Море. Спаситель с учениками входит в Наин и встречает толпу людей, несущих носилки с телом юноши, единственного сына матери вдовы. Увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». На лицах людей страх. Многие разводят руками, недоумевают. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. Мать еще до конца не верит чуду. Лицо ее еще печально. Она, обернувшись к толпе, как будто ищет подтверждение случившемуся. Пройдет мгновение, и люди прославят Бога и будут восклицать: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». О третьем чуде воскрешения, знаке наступления Царства Небесного, рассказано в 11 главе Евангелия от Иоанна. Господь, согласно повествованию Иоанна, замедляет с посещением друга своего, Лазаря. Находясь вдали от больного, чтобы смерть в отсутствии жизни нашла возможность и силу с помощью болезни сделать свое дело. Ибо потом, ободряя в перспективе грядущих гонений и своей смерти учеников, Спаситель, Господин жизни, воскресит друга. Иоанн довольно подробно рассказывает об обстоятельствах, связанных с воскрешением Лазаря, о встрече Иисуса с Марфой, сестрой Лазаря, тогда как Мария оставалась дома. Затем о встрече с Марией, припавшей к его ногам, о его речи и слезах, о пещере с положенным на ней камнем, о самом воскрешении. Но поначалу христианские художники передавали лишь саму суть рассказа, опуская подробности. Лишь со временем в композицию воскрешения стали вводиться различные дополнительные детали и обстоятельства. Перед нами фреска Джотто. Следуя византийской традиции, воскрешенный Лазарь изображен обвитым пеленами, подобно египетской мумии. На самом деле евреи так не хоронили.
Лазарь был связан несколькими лентами – руки, ноги и лицо. Обратим внимание на одну деталь. Евангелист и вслед за ним художник намеренно акцентируют наше внимание на том, что воскрешенный обвязан погребальными пеленами. Он пока еще пленник этого мира. Он воскрешен Христом, но ему предстоит умереть опять. И только воскресший Христос поистине разорвет плен этого мира и смерти. Чудо, сотворенное Христом, не эффектная демонстрация божественного всемогущества, а прежде всего знак, знамение будущего воскресения мертвых. Изображая события воскрешения Лазаря, художники стремились показать больше, нежели возвращение к жизни покойника. Перед нами одно из поздних монументальных полотен Караваджо. Незаконченность и плохая сохранность не могут заслонить значительности этого произведения. Мы видим юное, нетронутое тлением тело Лазаря, похожего на античного героя, извлеченное из-под могильной плиты. Посмотрите на застывшие в патетическом движении раскинутые руки. Вот исполненная отчаянным Марфа, сестра усопшего, обликом и одеянием напоминающая римскую Матрону. Христос, который своим повелением возвращает усопшего к жизни. Сам жест протянутой руки Христа не только знак повеления, который воскрешает усопшего. Он есть безоговорочная доминанта этой картины. Христос сказал Марфе: «Если будешь веровать, увидишь славу Божию». Эти же слова обращены и к нам. Веровать значит видеть за изображением чуда его духовный смысл. Веровать значит доверять Богу. Он воскресил Лазаря, он и сам воскрес, он и нас воскресит. Перед нами потрясающая картина Рембрандта. Художник переносит нас в какую-то фантастическую подземную пещеру. Правая часть картины погружена в могильный мрак. Сверху стена пещеры убрана оружием покойного Лазаря. А внизу раскрытая могила, каменный гроб. Солнечный свет освещает возлежащего в гробе мертвеца. Мы видим, как плечи его и шея как бы наполняются энергией. Тихо, еще в глубоком сне, возвращается он к жизни. Земля будто поднимает гробницу против воли своей в каком-то катаклизме, потрясающем и побеждающем ее. Мы явственно видим, как захороненный поднимает голову, охваченную белой повязкой на лбу. Судорожная гримаса пробегает по его оживающему лицу, и всеми этими превращениями управляет стоящий на опрокинутой каменной могильной плите слева от Лазаря Христос. Все немногочисленные свидетели чуда обращены к оживающему мертвецу, и среди них господствует ужас. Он находит выражение как в позах и мимике лиц, так и особенно в жестах рук. Одна из сестер воскресшего в черных одеждах, изображенная ближе остальных к нам в нижнем левом углу, подгибает колени, как бы приседая к ногам оживающего брата, и в то же время не простирает к нему руки, но в страхе отводит их прочь. Другая сестра бросается к покойнику с распростертыми объятиями. Между тем Христос, возвышающийся над остальными действующими лицами, преисполнен такой уверенности в своем могуществе, что его жест, сокрушающий закон смерти, кажется в то же время бесконечно для него легким и беспредельно простым. Мрак и глубокие черные тени завершают в этой сверхъестественной сцене ее таинственность и величие. Фигуру Христа, как я себе ее представляю, умели писать только Делакруа и Рембрандт. Все остальные вызывают у меня легкую улыбку. К
Конечно, с точки зрения

не религии, а не живописи. Так писал художник XIX века Ван Гог. Сын проповедника, сам пробовавший себя как проповедник, он никогда не брался за евангельские сюжеты и вообще, как мы поняли из его высказывания, мало за кем признавал право на эти сюжеты. Свое воскрешение Лазаря Ван Гог написал по гравюре Рембрандта. Но художник интерпретировал композицию довольно свободно. Во-первых, взял только часть ее, группу с фигурой Лазаря у входа в пещеру. Фигура Христа в картину не вошла. Во-вторых, исключил мужские фигуры из группы свидетелей воскрешения, оставив две женские, сестер Лазаря. Позади он изобразил сельский ландшафт, голубые холмы и большое восходящее солнце. Но внутренняя близость Ван Гога с его великим соотечественником прочитывается в его картине. Как Рембрандт, Ван Гог находил высокую одухотворенность в обыденном и воспринимал реальность как чудо, а чудо мог изображать только как реальность. Реальное чудо он представил в воскрешении Лазаря. Женщины на его картине имеют портретное сходство с реальными прототипами. В них, скромных обывательницах Арля, ему виделся свет вечного женственного. Их-то он и сделал единственными свидетельницами возвращения к жизни мертвого. Ван Гог в своей картине, как в притче, попытался символически выразить свое понимание мира, места и назначения человека в этом мире. Мы – друзья Христовы, и для нас евангельские воскрешения имеют значение не просто потрясающего древнего события. Воскрешения в Евангелии указывают на то, что пришел победитель смерти, и смерть и ад – содрогнулись и отдали троих, а потом и иных. Вспомним постоянно повторяющийся мотив. Смерть – это сон. Девица не умерла, но спит. Лазарь, друг наш, уснул. Это потому, что с приходом Христа смерть перестала пугать. Смерть – это сон, покой. Отсюда слово «покойник». Обморок жизни, по словам Сергия Булгакова. Верующий во Христа, если и умрет, оживет.

Он один, подобно Ломоносову, соединил в себе все. Он был и незаурядным поэтом, и замечательным переводчиком, острым и беспощадным литературным критиком, публицистом, общественным деятелем, христианским писателем. В нем гармонично сочетались необыкновенная серьезность и страсть ко всему смешному. После него осталось 12 объемистых томов произведений и 4 тома переписки. Он начал свою деятельность совсем молодым, бросив вызов культурной и философской традиции.

0: Владимир Сергеевич Соловьев родился 16 января 1853 года в Москве в семье знаменитого историка Сергея Михайловича Соловьева. Мать философа, Поликсена Владимировна, принадлежала к дворянской украинско-польской семье Романовых. Среди ее предков был известный украинский философ Григорий Савич Сковорода. В 1869 году Владимир окончил золотой медалью гимназию и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. Но через два года перешел на историко-филологическое отделение. С 13 до 18 лет Соловьев, как и большинство молодых людей того времени, пережил мировоззренческий кризис. Он сомневался в религиозных истинах, проявлял глубокий критицизм, перестал посещать церковь. Но он так написал в одном из писем того периода.
1: «Все, что может дать отвлеченный разум, изведано и оказалось негодным. И сам разум разумно доказал свою несостоятельность. Но этот мрак есть начало света. Потому что, когда человек принужден сказать «я ничто», он этим самым говорит «Бог есть все».
0: Владимир Соловьев в том же письме не отрицает разума.
1: Человек относительно религии при правильном развитии проходит три возраста. Сначала пора детской или слепой веры. Затем вторая пора развития рассудка и отрицания слепой веры. Наконец, последняя пора веры сознательной, основанной на развитии разума.
0: Студенческие годы Соловьева – это период духовного роста и мучительных исканий. К 16 годам он уже начал понимать несостоятельность материализма и искать более цельное мировоззрение. Благодаря Спинозе Бог, хотя еще в очень абстрактном и натуралистическом образе, впервые возвращается в миросозерцание Соловьева. Наиболее глубокий переворот в Соловьеве вызывает изучение Канта и в особенности Шопенгауэра. Молодой философ окончательно освобождается от догматизма и приходит к заключению, что знание не противоречит вере и что наука совместима с религией. После Шопенгауэра Соловьев изучает систему немецких идеалистов Фихте, Шеллинга, Гегеля. Наконец, он знакомится с позитивизмом Огюста Конта. В нем видит он завершение всей западной философии. Занятие естествознанием и философией приводит Соловьева к пессимистическому выводу, что ни одно опытное знание, ни отвлеченная мысль не способны удовлетворить метафизическим запросам человечества, скрыть подлинный лик христианства. И Соловьев по этому поводу пишет:
1: «Если то, что считается действительной жизнью, есть ложь, то должна быть другая, истинная жизнь. Зачаток этой истинной жизни есть в нас самих, потому что если бы его не было, то мы удовлетворились бы окружающей нас ложью и не искали бы ничего лучшего. Истинная жизнь в нас есть, но она подавлена, искажена нашей ограниченной личностью, нашим эгоизмом. Должно познать эту истинную жизнь, какова она сама в себе, в своей чистоте и какими средствами ее можно достигнуть. Все это было уже давно открыто человечеству истинным христианством. Но само христианство в своей истории испытало влияние этой ложной жизни, того зла, которое оно должно было уничтожить. И эта ложь так затемнила, так закрыла христианство, что в настоящее время одинаково трудно понять истину в христианстве, как и дойти до этой истины прямо самому».
0: Преодолев отвлеченность немецкого идеализма, Соловьев пришел к новой, сознательной и действенной вере, в центре

0: которой стоял живой образ Христа.
1: Решение отдать всего себя на служение христианской истине не было ни мгновенным увлечением, ни порывом воображения. Это был подлинный религиозный акт, ответственный и сознательный, стоивший мне тяжелой борьбы. Я действительно отказывался от личной жизни, счастья и покоя, жертвовал собой и заранее принимал все испытания и страдания. Для детей мира сего я становился юродивым Христа ради.
0: В 1874 году, в возрасте 21 года, Соловьев защитил свою первую крупную работу «Кризис западной философии» и получил за это звание доцента. После этой защиты один из современников сказал:
1: «Россию можно поздравить с гениальным человеком».
0: 26 января 1878 года в Петербурге Соловьев начал читать публичные лекции о религии. Это было большое событие в жизни столицы. Их посещали видные бюрократы, дамы из аристократии, общественные деятели, писатели, студенческая молодежь. Посещал его лекции Достоевский. Один раз был Лев Толстой. Соловьев выступал как богослов и проповедник. О таких предметах и таким тоном еще никто до него не говорил в публичных собраниях.
1: В христианстве как в таковом мы находим Христа и только Христа. Вот истина, много раз высказанная, но очень мало усвоенная. Если мы рассмотрим все теоретическое и все нравственное содержание учения Христа, которое мы находим в Евангелии, то единственно новым будет здесь учение Христа о себе самом, указание на себя самого как на живую, воплощенную истину. «Я есть путь, истина и жизнь. Верующий в меня имеет жизнь вечную».
0: Все богословие Соловьева основано на этом прозрении. Христианство христоцентрично. Оно есть не теория, не моральная система, а откровение живой личности, слова, ставшего плотью. Христос стоит в центре мирового процесса и исторического развития. Он – смысл мира и истории. С юных лет и до последних дней своей жизни Владимир Соловьев следовал принципу, который когда-то был высказан философом и математиком Лейбницем.
1: Человек всегда неправ, когда он отрицает, особенно философ. И каждая доктрина, каждое учение наиболее слабо именно в том, что оно отрицает.
0: Это был главный принцип жизни и мышления Соловьева. На что бы он ни обращал свое внимание, на социализм или учение о революции, на развитие старообрядчества или судьбу России, он всегда брал оттуда самое ценное. Он понимал, что на свете нет ничего бесплодного и бесполезного. В социальном отношении он был всегда сторонником демократии и справедливости. Соловьев выступал против гонений на старообрядцев, против гонений на сектантов. Он говорил:
1: «Если истина действительно реальна и настоящая, если люди, которые ее исповедуют, верят в нее, то разве нужно прибегать к цензуре, насилию, подавлению? К цензуре, насилию, подавлению прибегает только тот, кто в глубине души не верит в свою идею».
0: После убийства Александра II Соловьев произнес речь на высших женских курсах, которую закончил решительным осуждением русского революционного движения.
1: Господствующее миросозерцание отказалось и от теологических принципов, и от метафизической идеи личности. Поэтому осталась только звериная природа, действие которой есть насилие. В современной революции кроется ложь. Если бы она искала царство правды, она не смотрела бы на насилие, как

0: на средство его осуществить. Употреблять насилие значит признавать правду бессильной. Если человеку не суждено возвратиться в зверское состояние, то революция, основанная на насилии, лишена будущности.
1: В то же время Соловьев обратился к Александру Третьему, веря, что царь, как христианин, должен отказаться от смертной казни царя-убийц, не отрицая, что это было преступление. Он считал, что на убийство отвечать другим для христианина не решение вопроса. Соловьева не поняли. Более того, ему было сделано внушение за неуместное суждение, высказанное им в публичной лекции по поводу преступления 1 марта. И независимо от всего предложено было воздержаться на некоторое время от публичных чтений. Соловьев обладал совершенно исключительной чувствительностью к пошлости окружающего. Эта пошлость давила его как кошмар. Об этом сам он говорит в стихотворении.
0: Какой тяжелый сон! В толпе немых видений, теснящихся и реющих кругом, напрасно я ищу той благодатной тени, что тронула меня своим крылом. Но только уступлю напору злых сомнений, глухой тоской и ужасом объят, вновь чую над собой крыло незримой тени. Ее слова по-прежнему звучат. Какой тяжелый сон! Толпа немых видений растет, растет и заграждает путь, и еле слышится далекий голос тени. Не верь мгновенному, люби и не забудь.
1: Все в этом мире призрачно и тленно. Согревает только надежда и тот далекий невидимый мир. Мир божественного замысла об этом мире.
0: Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий только отклик искаженный торжествующих созвучий? Милый друг, или ты не чуешь, что одно на целом свете только то, что сердце к сердцу говорит в немом привете?
1: Владимир Сергеевич верил во всепобеждающую силу христианской истины. Все его усилия были направлены к тому, чтобы представить истины христианской веры во всесторонне разработанной, исключающей всякие сомнения системе. При построении этой теории Соловьев использовал все данные, которые тысячелетняя европейская философия могла предоставить в его распоряжение. Он пользуется всеми положительными достижениями этой философии для обоснования и всестороннего оформления своего мощного синтеза, который почти полностью отдан на служение его матери Церкви.
0: Человечество должно быть поставлено перед выбором – за или против Спасителя. И этот выбор должен быть сделан совершенно свободно. Христова истина – должна быть правильно освещена и правильно понята. Принятие или отказ от плохо понятой истины не может быть решающим для судьбы разумного существа. А полное понимание истины, которое должно предшествовать конечному выбору за добро или против него, невозможно без всесторонне обоснованной и развитой философии. Поэтому главная задача этой царственной науки – представить человечеству вечные истинные откровения в таком ясном свете, чтобы всякие сомнения отпали сами собой. И только тогда можно требовать от каждого человека, чтобы он свободно сделал выбор за истину или против нее.
1: Соловьев вел аскетический, спартанский образ жизни, но при этом любил хорошую компанию. Этот

0: Человек, у которого, как говорится, ничего не было за душой, все деньги, которые он зарабатывал, раздавал тут же, кому придется. Если не было денег, отдавал одежду. Его часто принимали то за епископа, то за священника. А однажды мальчик в гостинице сказал: «Вот Боженька идет». Соловьев – один из величайших мастеров философской прозы всех времен. Его значение для духовной жизни русского народа общепризнано. Выдающиеся русские мыслители, такие как, например, Лев Михайлович Лопатин и лучший знаток древней философии в России князь Сергей Николаевич Трубецкой, называли Соловьева русским Платоном, не ставя, конечно же, этих двух гениев на одну и ту же высоту. Согласно Соловьеву, к христианству человека может привести только его собственная совесть.
1: Перед тем, как решаться на какой-либо поступок, имеющий значение для личной или общественной жизни, вызвать в душе своей нравственный образ Христа, сосредоточиться на нем и спросить себя, мог ли бы он совершить этот поступок, или, другими словами, одобрит он его или нет, благословит меня или нет на его совершение. Если бы все люди с доброй волею, как частные лица, так и общественные деятели и правители христианских народов, стали обращаться теперь к этому верному способу во всех сомнительных случаях, то это было бы уже началом второго пришествия и приготовлением к страшному суду Христову. Яко время близ есть.
0: Соловьев, как говорил о нем Александр Мень, всегда жил верой, всегда жил мистическим прозрением, всегда жил порывом к вечности. И это делает Владимира Соловьева для нас дорогим не только как писателя, как мыслителя, как поэта, но и как неповторимого своеобразного человека, ярчайшую личность, которой может гордиться каждая культура.

0: Бог входит в жизнь человека и делает ее совсем другой. Возможно ли такое? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады вновь приветствовать вас в цикле программ «Что есть Евангелие?», когда мы с вами рассуждаем о том, что такое Евангелие в действии, и в том числе, как оно проявляется в нашей жизни. Лена, вот наша прошлая программа была «Что соединяет нас со Христом?». Какие моменты тебе запомнились из нее особенные?
1: Ну, вообще, вот хочется сказать о удивительной встрече Филиппа и Евнуха. Это действительно была запланирована эта встреча самим Богом, да, потому что мы видим действие ангела в этой встрече, и в то же время отклик того и другого на этот призыв, да, как Филипп откликнулся и пошел туда, куда его звали, да, и также Евнух читал Слово Божье, пророчество из книги Исаии, да, и Филипп ему объяснил, что все это пророчество об Иисусе Христе. Я думаю, что многое, что он ему рассказал об Иисусе, и Евнуха побудило Дух Святой принять крещение, заключить завет с Богом. То есть это вообще чудо, которое происходит, оно происходит ежедневно.

0: Мы просто не обо всем знаем. Но Господь-то знает о каждом обращении человека, и каждого Он видит, и Он направляет на тот путь, на котором можно встретиться с тем человеком, который тебе расскажет о Христе. Евангелие в действии.
1: Да, да, да.
0: Да, и это чудо, которое происходит. И вот самое конец этой главы, 8, когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, то есть который направил его на этот путь, также он его восхитил. И Евнух его уже не видел и продолжал путь, радуясь. Угу. То есть то чудо, которое совершил Дух Святой в сердце Евнуха. Радость наполнила его сердце от того, что он встретился со Христом, и Христос теперь изменил его жизнь.
1: И ведь вот про это, извини, перебила тебя, еще что-то?
0: Нет, я хотела к Николаю Генриховичу уже обратиться. Дальнейшие действия Евнуха в жизни тех людей, среди которых он жил.
1: А я-то вот как раз хотела уточнить, что это был вельможа царицы Эфиопии, да?
0: Да.
1: И вот просто напомнить, кто такой Евнух. Ну, Евнух – это одна из его, характеристик,
0: должность.
1: Потому что так было принято, да. Вот. А так он был очень высокопоставленным вельможей в Эфиопии при царице.
0: Хранитель всех сокровищ.
1: Да.
0: То есть это
1: министр финансов.
0: Министр финансов.
1: Угу. Коль, и вот у тебя, да, вот Елена очень правильно это напоминает, что очень интересно, что дальше было с этим человеком.
2: А вот интересно, что он ехал радуясь, казалось бы, вот расстался он с Филиппом, тем человеком, который его привел к Христу. Не хочется с такими людьми сразу расставаться. Но этот человек воспринял разлуку как-то очень так легко, все, даже радостно.
1: Угу.
2: И ехал дальше он радостно. Скорее всего, я думаю, что, скорее всего, он принял его за ангела, тот, посланного ему с неба.
1: Угу.
2: Как-то вот на пустынной дороге стоит необычно как-то человек, не изможденный, никакой не путник. А вот он стоит, как будто его ждет. И для Евнуха Филипп был ангелом. И вот таким вот точно образом Дух Святой будет передаваться от человека к человеку в последнее время, когда один человек горит желанием поделиться Духом Святым с кем-то, а другой человек жаждет этого Духа обрести. И вот таким человеком как раз и был Евнух. И что потом произошло с этим человеком? Он приехал на свою родину, и что мы знаем просто из истории, что случилось с Эфиопией. Она приняла христианство и было долгое время, на протяжении средних веков, сохраняла эту веру свою.
1: И до сих пор ведь, по-моему, много христианских церквей в Эфиопии.
2: Очень,
1: да?
2: Много, да. И там, кстати, можно найти даже соблюдающих субботу. То есть те заповеди, которые были изначально даны, они в Эфиопии сохранились. И интересно еще такое свидетельство, что книга Енох такая есть, апокрифическая. И она сохранилась как раз только вот в Эфиопии. В остальной части христианского мира ее просто уничтожали. А вот здесь она вот как-то сумела сохраниться.
1: Mm-hmm.
2: То есть влияние одного человека огромно просто.
1: Mm-hmm. Очень важно. И причем, вот понимаете, кто такой Филипп по сравнению с эфиопским вельможей, да, хранителем всех сокровищ царицы? А это просто человек, просто диакон церкви. А вот благодаря этому человеку, который Филиппу, благодаря тому, что он послушал голос Духа Святого, пошел туда, куда его Бог направлял, вот благодаря этому то, о чем мы с вами сегодня говорим, что христианство в Эфиопии, понимаете, да?
2: Да, и удивительно, жизнь помазанника Божия вот таким вот образом проистекает. Вот как Филипп оказался на дороге, потом читаем вот, а Филипп показал сразу, раз и уже где-то там за 30 там сколько километров уже от этой дороги, уже в городе Азоте, где уже люди присутствуют.
1: Ну, уже перемещен тоже сверхъестественным образом, да?
2: Ну да, то есть вот такая
1: вот... Сейчас ведь вот таких все-таки не происходит явлений, да? Чтобы вот дух... Ну, по крайней мере, ну, не знаем мы об этом.
0: Ну, я думаю, что просто не все известно. Богу-то известно все, а вот нам...

0: когда без бензина люди проезжают 100 километров, когда бензин был на нуле, тогда, когда действительно Господь и ангелы сопровождают. И это... тоже такие случаи читаем, да, может быть, ну, как бы не так часто они передаются из уста в уста.
1: Просто Бог действует по-разному, он не всегда повторяет вот так вот одно и то же, как мы привыкли, ага, Бог действует вот только вот так, и все, и больше никак. А он, извини, я могу и так, а могу и вот так, а могу вообще на самолет тебя посадить, а могу и в космос отправить, могу по-всякому. Могу просто так, со скоростью Святого Духа, раз ты в азоте уже, и все. Могу и так. То есть это как вот мне, вот я вижу, как лучше для тебя, я так и сделаю. Вот, так действует.
0: И не только для тебя, а именно для распространения Слова Божия, для распространения Евангелия. Евангелие в действии. То есть это важно нам понимать, что Господь, Он заинтересован в спасении каждого человека. И поэтому... Он заботится о том, чтобы Филиппов было много, с кем бы они могли встречаться. Но вот мы с вами имеем тоже особую возможность распространять Евангелие многим людям. Уже их, от них зависит, хотят они это слышать или нет.
2: Да. И каждый из вас, дорогие друзья, тоже в своем каком-то окружении, близким людям, тем, кто захочет слушать. Ведь вы очень простые вещи можете рассказывать из тех, которые вы понимаете, из тех, которые Господь вам открывает. И не надо этого стесняться. Мы все очень простые люди, совершенно обычного происхождения, не какого-то там необычного образования или каких-то особых откровений. Вот. А Господь позволяет, понимаете, Он творит великие дела через каждого человека, Коля.
1: Да, и обещает жизнь вот такой вот помазанником своим и верующим людям. Пожалуйста, я могу тебя, значит, вот, перемещать в пространстве, могу организовать тебе встречу с премьер-министрами или там министрами финансов, могу тебе, значит, как 100 домов тебе вместо одного, там 100 семей еще вот.
2: Ну, это тоже библейская фраза.
1: Иисус обещал, да. То есть, ну, жизнь вот такая на полную катушку, что ли, обещана Богом верующему человеку. И это только начало. Вот самое-то интересное впереди, то есть в преддверии Христа Иисуса, там начнется вообще вот прямо как вот, мы говорили же, как цепная реакция пойдет, что Дух Святой светит всю землю в короткое очень время в преддверии пришествия Иисуса Христа. И этому мы можем послужить уже сегодня.
2: Да, да. Служим, стараемся.
0: Слава Богу, что Господь доверяет.
1: И вот дальше идет очень интересная история об одном выдающемся человеке именем Савл.
2: Это как раз вот тема, кем Дух Святой может сделать человека, да? Что он может изменить человека до неузнаваемости. И мы, наверное, посмеем перенести это и на нас с вами, и на сегодняшнее время тоже. Хотя тут речь идет об апостоле Павле.
1: Ну да. Хотя надо сказать, что вот из всех тех людей, которым принадлежал Павел, его вот это вот, что ли...
2: Родословие?
1: Нет, его общество в том, в котором он жил, там его... Там...
2: Социум.
1: Да, вот эта вот социальная прослойка, так называемая. Из этих людей очень-очень мало кто был подобен Павлу, вот так, Савлу, таким же образованным, таким же вот талантливым, выдающимся, таким умом обладал и такой вот железобетонной верой, которую ничто не могло поколебать в его иудаизме тогда. Из таких людей очень-очень мало Господу удалось вытащить и сделать подобным вот тому, кем он сделал Савла.
2: Это мы с вами говорим о том, что происхождение апостола Павла, что он был, как он сам о себе сказал, иудей из иудеев. Он был верующий, он был фарисей. Вот.
1: И носил имя Савл, имя царское, Саула, то есть царя из одного с ним колена. Происхождение.
0: Первого царя.
1: Первого царя израильского, да, которого люди, кстати, выбрали, не Бог. Бог только указал, да, вот эту вот выберите. Но, в принципе, вы отвергли-то меня. Вот он тогда, пророк Самуил так сказал, это

0: не тебя они, Самуил, отвергли, желая вот себя царя, как у язычников. Они отвергли меня, их Господа Бога. Ну, я уж им тогда дам, вот выберу сам уж. Пускай уж вот этого выберут. Ну, и первое время, конечно, Саул действительно как бы отражал волю Божию, делал что угодно Богу, но потом он сошел, как-то слетел с катушек, как-то вот и понеслась у него жизнь в другую сторону совсем. Но это уже это другая история. Но вот то, что Саул носил то же самое имя, это да. Это, и был он из колена Вениаминова, происхождением иудей. Не иудей, еврей.
1: Был помазанником. А почему ты так подчеркнул это?
0: Потому что иудеи – это одно колено Израиля.
1: Иуда.
0: А евреи – это общий народ, то есть весь народ, Израиль. А в Израиле насчитывал 12 колен, куда входило колено Иуды, и поэтому и называли иудеями. Одно осталось колено всего в итоге. Ну и чуть-чуть от Вениамина еще какие-то осколки. А остальные все колена были развеяны. И мы с вами уже говорили, что они не исчезли никуда, эти колена. Они оставались все-таки в таком рассеянном состоянии, что ли, в языческом мире. Но они сохранили свою идентичность, собственно, вот, из колен, которых они происходили. И мы об этом с вами еще поговорим. И вот Павел, Саул, то есть не Павел, это в будущем Павел. А сейчас он еще Саул. Написано в первом тексте, что он, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику.
1: То есть на первых христиан он поначалу дышал угрозами и убийством. Настолько он был вот правоверный еврей, да?
0: Да, мы с вами с ним встречались в 7 главе, когда убивали одного из деканов ранней церкви. И Саул одобрял это убиение. Он был настроен вот очень резко против христиан, против этой новой, так называемой, ереси назарейской, которая очень вредна народу. И она не в том направлении уводит куда-то от Бога.
1: А на самом деле это была просто их политическая позиция, что они боялись, что они теряют власть, да?
0: Да. Элементарно все. То есть как бы прозаично все это, никакого высокого там. Наоборот, все это на низких частотах делалось, как мы с вами говорим вот тут.
1: Мне нравится это, на низких частотах. То есть, ну вот на уровне озлоблен, ну на уровне плодов, дел плоти. Да, Лен, ты как помнишь, какие дела плоти?
2: Ну вот убийство, гнев и ярость.
1: Коварство. Злоречие.
2: Там много перечислено. Конечно, это прям даже... Я говорю, поступайте по духу, и не вы будете исполнять вожделение плоти, да? Ибо плоть желает противного духу. А что там?
1: Ну, это вот как раз то, что Коля говорит.
2: Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство. То есть тут идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распря, разногласия.
1: В одном списке там не сказано, что, например, вот самые там страшные, самые низкие частоты – это вот одно, а вот эти вот уже частоты повыше. Они все перечислены как одно.
2: Да. То есть нет, тут то есть и убийство, и ненависть, и вражда, да, и в то же время…
1: И ссоры, и распря.
2: Да.
1: И провоцирование этого,
0: И вот написана интересная фраза тут, да, дыша убийствами. Дыша угрозами и убийством. Дыша, как будто он...
1: То есть это он пока еще был на низких частотах.
0: Дышит. Вот вдыхает, что ли, выдыхает, вот как бы сказать. Ну, вот Бог когда-то человеку вложил дыхание жизни... Может быть, это отголосок, чтобы напомнить нам, да, что это Бог дает дыхание это каждому человеку. И вот каждый вдох это Бог делает, собственно, так же, как и стук сердца каждый. Это Его.
1: Жизнедатель, да.
0: Да, Он дает нам жизнь вот этим самым. И человек свою жизнь превращает, вот свое дыхание он превращает вот в такую в злобу, в агрессию, вот, вот этим. Дышит. Вот как пословица даже такая, с чем ты дышишь, да, вот это нам понятно, что человек вот, особенно вот этот Саул, он надышался в этой атмосфере такого вот воздуха ядовитого в фарисейской вот этой вот среде своей. Да, они все время только об этом и говорили, как бы их уничтожить, как бы их поистязать бы
1: получше. Христиан, да?
0: Да, верующих во Христа. И вот как бы нам еще что-то такое придумать, вот с ними сделать. И Павел вот в этой атмосфере жил, будучи еще Савлом.
1: И развивался, да?
0: И он вырос там, да. И вот он такого вот вырос ненавистника, прям вот оголтелого, что выпросил у первосвященника письма, выпросил сам, его никто не вставлял. Сам пошел к первосвященнику, проявил инициативу и выпросил эти письма к синагогам Дамаска, чтобы кого найдет последующих всему учению, то есть Христову учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим.
1: Ага. То есть он себе вот получил такие, что ли,
0: полномочия, да.
1: Разрешение, да, законодать, ну, я не знаю, как это сказать. Ну,
0: верительные грамоты.
1: Да, да, да. Он получил разрешение, вот, чтобы христиан вот, схватывать, приводить ну, как-то на судилище какое-то.
0: Ну и, наверное, это ему сулило по этой самой лестнице религиозной там какой-то подъем. Вот, он пойдет в город. На него, наверное, смотрели уж как на надежду нашу. Вот первосвященники, фарисеи думали, что о, какой растет у нас. Какая смена там.
2: Воспитали.
0: Молодец, да. И вот он так вот, наверное, и шел вот по этой лестнице, по борьбе. И он попал в вот эту волну борьбы с сектантством, то есть с христианами. И так на этой волне вот так поднялся высоко.
1: И причем он не был ведь вот при этом карьеристом, да? Он не ради карьеры это делал. Он это делал по глубоким своим убеждениям. Вот. Вот мы потому так и назвали сегодняшнюю встречу, да, что какие перемены может с человеком произвести Бог, как он может из нас сделать совсем-совсем другого человека.
0: Вот, казалось бы, безнадежный материал, да, все, вот, все уже пропитано все вот этим вот дыханием, только убийством и дышит, выдыхает убийство, все вот это вот. И больше ничего. И только будет одна цель – искоренить, там, уничтожить, убить убийствами.
1: Потому что кто-то не прав. Потому что мы считаем, что кто-то не прав. Да.
0: И вот он про синагоги тут пишет нам, Лука. Выпросил к синагогам письма в Дамаск. Почему в Дамаск не хватало местных синагог? Нет, ему надо вот было в Сирию туда, подальше. Mm-hmm. Уже неинтересно тут. Вот. И он в Сирию едет. А почему в Сирии синагога? А потому что эти синагоги, они были распространены по всему миру. А почему они были распространены по всему миру? А потому что по всему миру рассеяны израильские колена. А почему они рассеяны? Потому что их взяли в плен когда-то в Ассирии, увели 10 колен. И они теперь вот там потом были отпущены ассирийцами в результате падения этой империи. Вавилонским царем они были просто выпущены, идите куда хотите. И они все вот так вот заполонили, всю вот эту вот цивилизованную часть суши вот эту.
1: Это способствовало впоследствии распространению христианства, да?
0: Конечно, конечно, еще как. Потому что мы потом почитаем, что апостол Павел ходил в основном по синагогам проповедовать. Хотя бы в свои первые там путешествия. И с этого начинал всегда. И там туда язычники приходили. А что это за язычники-то? А это язычники, которые остались от колен. Вот эти все колена, которых называли язычниками, иудеи. В общем, ну, они, конечно, набрались там от язычества всего. Тем не менее, они все-таки идентичность свою сохраняли, как народ Божий, как вот где-то, может быть, даже внутри, в подспудно, все равно их что-то в синагогу-то влекло, что-то вот какая-то, вот, может быть, там генетическая память. Может, все...
2: Но в синагоге же читалось каждую субботу, читались свитки,
0: да?
2: Священного Писания, поэтому я думаю, что имеющие уши слышать да слышат, я думаю, что все-таки было, то есть вера от слышания, слышание от Слова Божьего.
0: Да.
2: И все равно было вот это вот пробуждение.
0: Вот эти израильтяне не в Риме были, в столице. И особенно иудеи там процветали, налаживали связи с высокопоставленными лицами, там себе продвигали там тоже какую-то карьерную лестницу и ступеньки такие властные. И вот гонения-то, о которых мы потом говорим, вот эти тоже в том числе, вызваны-то они совсем не Римом, как выясняется, а вот таким, как Савл. Такие, которые дышат этими... Не римляне дышали угрозами убийствами на христиан, а вот именно вот фарисеи и первосвященники...
1: И иноплеменники.
0: Из иудеев, да, да. Вот беда-то вот в чем была.

0: Иудеи, да, имели связь с императором. И, наверное, Павел мечтал когда-нибудь, я, наверное, встречусь с императором. Наверное, мне вот в Рим интересно было бы попасть. Вот как достичь вот такого все-таки роста своего, что...
1: Ну, тем более он был римским подданным.
0: Тем более у него были все возможности для этого. И когда-нибудь ему император похлопает по плечу, наверное, тогда он в своих мечтах скажет, молодец, какой Павел Савл, то есть какой-то ревностный верующий человек. Но Господь поступил по-другому. Конечно, в Рим он попал, да. И у Бога в плане этого тоже галочку Господь поставил, да, Павлу быть в Риме. И мы потом проследим этот путь в Рим Павла через все его путешествия.
2: То есть уже, когда он уже был апостолом
0: когда
2: Павла?
0: Когда он уже обратился,
2: когда
0: да.
2: Когда он уже свидетельствовал о Христе в Риме?
0: Да. Ну и в результате своего обращения Павел стал гораздо более великим, чем царь Саул, имя которого он когда-то носил, а потом переменил. И, конечно, он встретился и с кесарем в итоге. Так вот, если уж забегая вперед. Ну а здесь вот что у нас дальше. Когда же он приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба.
2: То есть это он еще раз, он вот с этими самыми верительными грамотами, он шел из Иерусалима в Дамаск для того, чтобы арестовывать, можно сказать, современным языком первых христиан.
0: Да.
2: И вот по дороге в Дамаск.
0: И вот по этой дороге ему внезапно осиял его внезапно свет с неба. Вообще, если говорить по большому счету, то свет осияет нас всех с неба, только по-разному. Божий свет. Вот те люди, которые поняли, что без Христа им жизни нет дальше, что только с ним буду продолжать свой путь жизненный, этих людей как раз этот свет и осиял. Но только он был мягким, нежным, призывным таким голосом, ненавязчивым, как тихое веяние ветра. И он происходит, потому что Дух дышит где хочет. Он где хочет, там и кого хочет, того и коснется. А хочет он коснуться всех, в общем-то. И он касается людей вот таким вот образом. Приди ко мне, оставь свою там, вот эти проблемы мне. Оставь меня себе, то есть мне оставь, Богу. То есть предоставь мне решать твои проблемы, предоставь мне тебя вести. Ну, это он так вот, как бы сказать... На уровне нашей интуиции, может быть, и размышлений, и мечты, может, какой-то говорит с нами. Но свет нас все равно вот, не минует нас, никого, этот свет небесный.
2: Это вот очень ободряюще звучит, что нас никого, ни одного человека не минует свет Божий. То есть жизнь Господь дал каждому на земле вот для того, чтобы мы когда-то этот свет почувствовали и увидели, да, и чтобы каждый человек мог бы прийти к Богу, быть спасенным, быть счастливым, счастливым уже в этой жизни, ну и иметь всю вечность.
0: Ну вот а Павлу потребовалось немножко больше яркости этого света. Когда же он шел так, свет с неба, и он упал на землю и услышал голос, говорящему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?»
2: Вот это был голос небесный, да?
0: Голос с неба, да. Услышал голос, говорящий ему: «Савл».
2: Лен, ты что-то интересное там хотела найти?
1: Нет, я просто о свете хотела сказать, что вот в Евангелии от Иоанна, буквально в первой главе, Иоанн пишет: «Был свет истинный», он пишет о Христе, да, «который просвещает всякого человека, приходящего в мир».
2: Вот, Коль,
1: то есть подтверждение слов, да.
2: «Просвещает всякого человека
1: приходящего в мир», да. То есть как важно видеть этот свет, да, потому что он сияет для каждого.
0: Никого поэтому, не минует.
1: Да, да, никого не минует.
0: Ну вот от этого сияния Павел упал на землю. Вот такое было сияние. Не только еще свет, но еще какая-то сила еще, которая заставила Павла упасть. И вот такие слова услышал он: «Что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» То есть вот на этот вопрос Божий, «Что ты гонишь меня?», у Павла появился свой: «Кто ты, Господи?» То есть все забыто мгновенно. То есть все его цели, все его планы, все его грамоты, вот эти верительные, которые ему даны были, все, зачем он вообще...

0: направлялся, все мгновенно исчезло. И один только вопрос: кто ты, Господи?
1: Угу.
0: Вот это важно было Павлу знать, кто же ты.
1: А вот когда у нас такое же происходит, да, что вот мы вдруг слышим, вот мы что-то понимаем, у нас вот что-то соединяется в одну точку, как мы говорили на прошлой программе, да, то вот пусть этот вопрос у нас будет. Кто ты, Господи? Я хочу тебя лучше узнать. Откройся мне больше. Направь меня туда, где я больше буду о тебе узнавать. Да, это очень здорово.
2: Да, важно услышать эти слова. И вот у меня сразу, я вспомнила Самуила, он еще юношей, да, совсем
1: был. Это пророк, да?
2: Да, пророк Самуил, он был юношей, и к нему Господь обращался. Самуил,
0: голосом.
2: Да? Да, и он, значит, подходит к первосвященнику Илии. «Ты звал меня?» Илья говорит: «Нет». Потом он опять слышит голос.
1: Самуил.
2: Да, Самуил. Он опять подходит к Илье. И когда Илья уже понял, что это голос Божий, то тогда он уже говорит: «Что, Господи, повелишь делать?» Да? То есть вот, ну, не сразу еще можно и понять, да? Вот, но как важно, то есть тут есть человек рядом, который может сказать, чей же это голос, и подсказать тоже.
0: Ну, так, наверное, спрашивает слепой, который во тьме блуждает, и говорит: «Кто же ты, как, кто ты вообще? Стоит ли мне это следовать как бы за тобой дальше или держаться тебя?»
1: Ну вот он говорит: «Кто ты, Господи?» То есть он да. уже его признает Господом своим.
0: Да. Конечно, сверхъестественное явление – это свет с неба, во-первых, он его увидел, во-вторых, он его к земле вообще прибил, этот свет. И еще потом из этого света, сияния, еще голос, раздается. Это тут тройное такое действие, конечно, тут скажешь, вспомнишь про Господа сразу. И Павел, конечно, он был верующим человеком, да, это был очень верующим. А он: «Кто ты, Господи? Кто ты тот, кто власть надо мной такую проявляет?» Он не привык, чтобы на нем так власть проявляли. Он сам имел власти немеренно. А тут вдруг его вот так вот. И, конечно, ему это было, ну, это был для него огромный шок такой, потрясение. Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». В ответ он услышал: «Ну, что, Павел, ну, разве тебе хорошо вот так вот? Ты вот сейчас вот этим занимаешься. Разве тебе не больно самому то, что ты делаешь? Ну, куда, зачем это тебе надо? Ну, зачем? Тебе не нужно сюда. Тебе нужно по-другому жить, и тебе нужно в другую сторону идти. А ты идешь как бы задним ходом, как животное, которое выгонит вперед, а он идет назад, и потом упирается в это рожно, вот эту острую палку, эту, там, ну или рогатина, которая подгоняет животное вперед, там, чтобы оно шло, а не назад. А ты все равно прешь назад, идешь в это рожно, впиваешься. Павел, ну над собой издеваться разве столько можно, как ты делаешь вот сейчас? Причем...
1: А можно сказать, Коль, что вот и мы так же порой поступаем? Да?
2: Да, конечно.
1: То есть мы идем против рожна, мы упираемся вот в эту прогатину. Я не знала, что это имеется в виду, именно вот такая палка. Да, мы упираемся, мы делаем себе больно, и мы все равно продолжаем идти не вперед к Богу, а вот именно вот назад, к тому, ну вот что уже в нашей натуре, или к чему нас другие побуждают, да? А вот боимся открыться вот чему-то совершенно новому, совершенно особенному, лучшему гораздо, чем то, что мы имеем.
2: Павел, ну, уже когда имел опыты отношений с Богом, да, и когда он действительно видел себя, да, то он часто говорил: «Что хочу хорошего, не делаю, а что не хочу, то делаю». То есть вот это вот... Вот этот вот внутренний...
1: Это такой, борьба плоти и духа.
2: Да, да, вот этот протест, который у него был, то есть он эту вот борьбу чувствовал постоянно. И он об этом писал, потому что понимал, что с этим сталкивается каждый из нас.
1: И не надо этого пугаться, и не надо приходить от этого в отчаяние. Понимаете, если апостол Павел не стеснялся, когда он уже апостолом стал, он не стеснялся об этом говорить, да. О себе, да?

0: то и мы тоже, ну, нам ничто не чуждо человеческое, потому что мы во плоти, но у нас есть еще и духовное, которое побеждает, если мы, ну, вот, на него опираемся, да, на духовное
1: и Господь начало. Принимает наше раскаяние. А если мы, ну, в своих коснеем, в своих грехах, да, то вот таким образом мы идем против рожна.
0: Ну, да.
2: И причем Господь не укоряет человека,
0: да,
2: не упрекает.
0: Это очень сильная мысль тоже, Коля, мне она очень тебе нравится. Ты приводил библейские тексты, где про это говорится, что Бог нас не укоряет за наше несовершенство и даже за наши грехи.
2: Он даже поклялся это не делать людям в одном из древних пророчеств. Ну вот то, что интересно, что Христос думал о Савле, вот о таком вот изверге, что ли, о том гонителе. А он, наверное, думал, он мне нравится, этот человек. Он талантлив, он образован очень. Это я ему позволил таким вот вырасти, да. И он очень искренен, он чист сердцем. Только страдает вся какой-то ерундой, страдает этой фарисейской. Вот избавить бы его от нее, цены бы не было этому алмазу. Только немножко отшлифовать, вот, чтобы он засверкал. И кто-то может быть сказать, что такое невозможно. Особенно люди праведные такие скажут, нет, Бог так не будет действовать. Он возьмет хорошего человека, из него начнет делать там алмаз, бриллиант. А какого-то изверга, там, убийцу, нациста он взял и... Нет, он так не действует, он не будет так действовать. Но вот на примере Павла мы видим, что будет, и входит он в Павла. И он потом, сколько написано у него в посланиях, что во мне живет Христос, в этом вот негодном, казалось бы, да, материале живет Дух Святой. И он говорит, подражайте мне. Это вообще немыслимо, казалось бы. Как вот человек может так сказать? Да? Подражайте мне, ребята, как я, так и делайте. Ну, это большой такой, да, смелый.
1: Но он говорит, подражайте мне, как я Христу.
2: Да, в одном месте он так говорит. А в другом он говорит, нет, просто подражайте мне. Вот два там таких вот высказывания есть. Одно с Христом, а другое без него.
1: Вот, ну, как он вот... имеет в виду, конечно, как Христу.
2: Ну, понятно, да, конечно, да.
0: Подражайте лучшему во мне, да, да, потому что, да, оно не, да, мое. Да. Потому что оно во мне от Бога. Это Божье, это Бог во мне.
2: Ну вот он посмел такое заявить, во мне Христос живет, вот во мне, вот чуть ли не я Христос, практически это звучит, вот смотрите, как я действую, смотрите вот на чудеса, вот на эти, которые я делал, смотрите на мою борьбу, он в послании к Второму Коринфянам пишет, сколько он там, целая глава, по-моему, перечисляет своих подвигов, так,
1: да, да,
2: вы,
1: да,
2: меня вынудили, вот не хотел говорить, ну ладно, скажу, про зверей там, про кораблекрушение, про все вот это.
0: То есть про те преследования, которые...
2: Про преследования, да, побитие камнями, да, ну вот, да. То есть может Бог так вот вселиться в человека и вот так вот его преобразовать, вот такого человека, последнего вообще, которого рассматривать-то мы не стали бы, в кандидаты на Божье Царство.
0: Это происходит, Коль, вот я считаю, вот именно через то самое рождение свыше. Оно тоже вот не просто так происходит.
2: Конечно.
0: Оно происходит через то, когда человек из состояния Ветхого Завета, то есть на самом деле отсутствия Завета, он переходит в Новый Завет, когда Бог начинает быть написанным на скрижалях его сердца. И да, это происходит через воздействие Духа Святого, когда человек открывается воздействию Духа Святого. А как вот Лена любит подчеркивать, а происходит это все-таки через покаяние.
1: Да.
0: То есть другого пути нету. Вот нету логического пути, когда человек говорит, ой, в Библии все так выстроено, я не могу не поверить тому, что там написано. Это будет все знание о Боге. А нужно знание Бога. А знание Бога... Оно...
1: Встреча с Ним.
0: Да, встреча с Ним нужна. А это происходит, когда мы каемся. Потому что мы грешные, нам никуда от этого не деться. Вот пока мы не признаем это, Бог не может начинать нас очищать. Он не может начинать нас... менять. Мы ему мешаем, мы ему не позволяем этого делать.
1: Да, ну вот с Павлом, конечно, чудо произошло, да, и вот далее, да, он говорит, он в трепете и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать?
0: Да, вот такой сильный следующий вопрос, да.
1: Да?
2: Да. А этот вопрос был вызван, мне кажется, тем ответом, возможным возражением праведников, которые будут, что Бог так не может действовать, что это неправильно со стороны Бога.

0: так вот выбирать такого человека?
1: Грешного.
0: А он этим людям как бы говорит: послушайте, а я его сейчас сам спрошу, вот, Павла, вот я сейчас спрошу, Павел, ты хочешь жечь, хочешь убивать, хочешь терзать, ты хочешь злобствовать дальше, ты хочешь там изуверствами заниматься вот, и гонениями, а, Павел, хочешь? И в ответ Павел говорит вот это: Господи, что повелишь мне делать?
1: То есть я хочу делать то, что ты мне повелишь.
0: Все, закончилось. Вот это все у него сразу прям... У него... Вот видите...
1: Как... На 180 градусов поворот?
0: Просто Господь достал вот этот вот бриллиант из его сердца, вот то, что он запрятал куда-то, не знаю куда. Он его достал, сказал: вот он, вообще-то, Павел, вот какой. На самом-то деле, вот он. И вы знаете, вот он у каждого человека ведь достает, пытается достать вот, и показать. Вот смотрите, это же человек совсем, совсем неплохой, как вы думали о нем. А этот человек, вот смотрите, как, в моей руке как засверкал сразу. Сразу и свет пошел, сразу и улыбка появилась, сразу и пошли какие-то, ну, слова от него другие. И все вот это другое в человеке становится, потому что я взялся за его перевоплощение.
1: Потому что он мне позволил, чтобы я взялся за его перевоплощение. Да, то есть без нашего позволения Бог не может это делать, потому что это просто не получится у него.
0: Без нашего позволения может. Павла, Павла, он без позволения Павла сделал Павлом.
1: Ну как же он Савла. Его
2: тут... Да, что повелишь, да. Что
0: да, да. Но ему понадобился свет, потрясение, вот эта слепота, он же ослеп еще.
1: Да, да.
0: И все вот это понадобилось.
1: Это нам всем нужно. Мы все через это проходим.
0: Да, только в разной степени. Да.
1: Ну что ж, Коль, очень-очень-очень интересно, да, Лена?
2: Да.
1: А что следующее у нас будет? Давай заинтересуем наших...
0: Мы еще с Павлом не закончили, там дальше пойдут события развиваться. Ага. Это только начало.
1: Это самое. Только начало истории Павла, апостола Павла. Ну что же, мы ждем продолжения этой истории, которая будет на следующей встрече. А сегодня прощаемся с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я. До свидания. Всего вам самого хорошего.

Многие спрашивают, почему Иоанн, проповедуя, говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Что такое Царство Небесное? Действительно интересно, почему нужно было каяться, к кому обращался Иоанн Креститель? Он обращался к верующим, к иудеям. Но о чем здесь идет речь? Дело в том, что было ожидание в народе, ожидание прихода мессианского царства. То, что мы называем вот Царство Небесное, да, это уже как бы одно из названий, о котором говорил Иисус Христос и Иоанн Креститель. Но в иудаизме было ожидание прихода Мессии и наступления мессианского, нового мессианского века. Соответственно, кто будет в царстве Мессии? Кто будет достоин войти в его царство и быть в нем? Вот для этого необходимо было приготовиться народу, о чем говорил еще пророк Исаия. Приготовьте путь Господу. Вообще, это связано было с возвращением Бога в свой храм. Потому что после Вавилонского плена, как мы знаем, храм был восстановлен, иудеи вернулись, храм был восстановлен, но слава Божия не была в этом храме, она не вернулась. И Исаия говорит: приготовьте путь Господу, потому что Господь грядет, Он вернется. И вот наступает тот момент, когда слава Божия пребывала с нами, пишет апостол Иоанн. И эта слава была в Иисусе Христе. То есть присутствие Бога, присутствие Господа уже было не в храме в виде вот этой вот шехины славы присутствия Бога, да, но была в Иисусе Христе. И вот это было необычно.

приблизилось царство, вот-вот оно должно наступить, и Мессия должен прийти. Ожидание, когда уже Царство Божие наступит, оно было в иудейском народе, но Иоанн призывает к покаянию. Покайтесь, потому что не приготовлены, покайтесь в злых своих делах. То есть обо всем этом говорили пророки, призывая верующих, призывая иудеев, народ Божий, к тому, чтобы делали добрые дела, поступали справедливо, милосердно. Опять же таки идет отсылка к заповеди любить ближнего своего, быть милосердными. Да? То есть вот это вот приготовление, вот это вот раскаяние, оно было необходимо для того, чтобы войти в мессианское царство. Но проблема в том, что когда пришел Иисус Христос, многие иудеи засомневались, действительно ли наступило мессианское царство, потому что как бы по всем признакам оно не совпадает, с тем, что они ожидали. Даже если вы помните, сам Иоанн Креститель отправляет ко Христу учеников спросить, действительно ли ты тот, кто должен прийти или ожидать нам другого. Сомнения были, да, возникли сомнения. А почему? А потому что было ожидание, каким должен быть Мессия. Было предвзятое отношение. Вот он должен прийти и освободить нас от гнета римлян. Он должен освободить нам, дать нам благословение, землю, все, полную свободу. И мы будем особенным народом, и Бог будет любить только нас. Да? И у нас будет вот это вот идеальное царство, царство Мессии. Но когда приходит Иисус Христос, то не совпадает то, что ожидали, и то, что они видят. Иисус учит чему-то, а почему он не освобождает их, почему он только занимается исцелением, проповедью? Потому что народ Божий, народ верующий, нужно было спасать от их же состояния, от их грехов, от их изолированности. Они сами себе понапридумывали, что они святые, что они достойные, что все, Мессии только можно прийти и уже начать царствовать. А Иисус приходит и призывает их, Иоанн Креститель еще призывает, и Иисус призывает к покаянию, чтобы сердца свои они исправили и приготовились для того, чтобы Царствие Божие могло войти. Вообще Царство Небесное, Царствие Божие, это то, чему учил Иисус Христос. Так называлась и школа, и раввинская школа Иисуса Христа, которую он открыл, вот ученики, чьи ученики? Ученики раввина, да, раввина Иисуса Христа. Он учил, у них школа так называлась, Царствие Божие, потому что они проповедовали об этом, Царство Небесное. Но также Иисус принес откровение вот о небесном царстве. То есть это такое земное проявление того, что на небесах. И как всегда происходит, мы пытаемся всю небесную реальность вместить в наши земные представления. Но Иисус приходит с чем-то большим, что лишь частично нам открывает вот небесную реальность, небесную истину. Он говорит о Царстве Небесном. И оно уже наступает, и уже наступило, но оно сначала наступает в сердцах, которые нужно приготовить, да? Оно наступает внутри нас, чтобы потом уже прийти полностью на землю. Вот таким вот образом Господь призывает к приготовлению, потому что вхождение в Царство Божие, оно происходит в нашем сердце, в нашем отклике Богу.

0: Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в России с религиозной свободой?
1: Религиозная ситуация в современной России, имея в виду отношение государства к религиозным организациям, в принципе, осуществляется на нормальной нормативной базе. У нас развитая и, в общем-то, если сравнивать и с международным, и с европейским законодательством, хорошее законодательство. Но если, на мой взгляд,

на федеральном уровне все-таки в этом плане законодательство соблюдается в большей мере, то, к сожалению, вот в субъектах федерации иногда, на мой взгляд, происходят какие-то отклонения. Не чувствуется такого единообразного соблюдения законодательства во всех субъектах федерации. И я даже в своем выступлении говорил, что, скажем, на федеральном уровне, ну, представители основных протестантских конфессий, это уважаемые люди, члены президентского совета, участвуют на всех президентских мероприятиях, то в ряде субъектов по-прежнему, как рецидив советских времен, относятся чуть ли не как к сектантам. И это, в общем-то, я из своей практики знаю. Факторов здесь, конечно, много, но вот, на мой взгляд, это все-таки в отсутствии единого государственного органа, который бы координировал и соблюдение законодательства, и выстраивание однообразных отношений между государством и церковью. Потому что даже, скажем, ну, в советское время Совет по делам религии, ну, может быть, за исключением последних времен, был таким репрессивно-надзирающим органом, но тем не менее он обеспечивал единообразную политику. А сейчас, как говорится, у нас есть, ну, понимаете, федеральная политика, иногда, так сказать, на местах какие-то избытки совершенно другие. Вот. Поэтому много есть как сторонников вот такой структуры, как и противников. Но я считаю, что все-таки такой орган должен быть, потому что в наше время, тем более он будет находиться здесь, в Москве, в центре, он будет нормальным, нужным и позитивным.

все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.

Я приветствую вас, дорогие друзья. Когда Иисус Христос, живя на земле, проповедуя, Его окружали множество народа, и с Ним произошел такой случай. Он проходил около смоковницы. И когда проходил, вдруг понял, что Он очень хочет кушать. В тексте прямо говорится, взалкал. Он посмотрел на смоковницу, посмотрел, что там множество листвы, подошел, чтобы взять плод, и не увидел никакого плода, не нашел. А плод должен был быть, потому что у смоковницы вначале появляются плоды, а потом листва. И он сказал, как будто бы она была живая, он сказал, да не будет плода от тебя вовек. И смоковница тотчас засохла. Интересно, что это не был просто акт такого чуда Христа. Он рассердился на смоковницу и вдруг ей сказал такие слова. Нет. Это был глубокий символ того, что народ израильский был красив снаружи, имел прекрасную листву, имел прекрасное храмовое служение. Все было красиво, блестело. Но когда Христос пришел, чтобы найти плод, плода не было. И в этом действии со смоковницей Он показал нечто народу израильскому. Он сказал Израилю через это действие, что если не появится плод в жизни, то точно так же засохнете и погибнете. Бог предложил человеку приносить плод.

Давайте мы посмотрим в Священном Писании, что Библия говорит о плоде, о том, что это такое, для чего это нужно, как Библия представляет плод. Обратимся к Священному Писанию и посмотрим, что написано. Иисус Христос проповедует, и в 8 главе Евангелия от Луки записаны его слова в притче о сеятеле. 8 глава, 14 текст. «А упавшие в терния – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в тернии». Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Одно из упоминаний, которое мы прочли, это то, что семя падает в почву и приносит плод. Когда Бог сотворил нашу землю, Он сразу сказал: «Вот деревья, приносящие плод, каждое по роду своему. Растения приносят плод». По сути, все на земле, что существует, оно приносит плод. В книге притчей автор говорит прекрасные слова. Они записаны в 12 главе, 14 текст. «От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его». А в главе 13 сказано: «От плода уст своих человек вкусит добро, душа же законопреступников – зло». Это глава 13, 2 текст. Библия подразумевает, что все, что движется, существует, приносит плод. Как нам понимать слова Священного Писания, когда Священное Писание предлагает приносить плод? Даже когда Израиль слушал Бога, то Бог в своих благословениях не обошел эту тему стороной. В книге Второзакония, в 7 главе, в 13-14 тексте говорятся такие слова: «И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего, и от стада овец твоих, на той земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов, не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем». Бог благословляет Израиль. И, обещая ему все благословения, он говорит, что все принесет плод. У тебя не будет бесплодного. То есть подразумевается, что благословение Божье – это приносить плод, а проклятие – это значит быть бесплодным. Израиль воспринимал Бога и эти слова достаточно буквально. Если женщина имела ребенка, значит, благословенна. Если не имела, значит, проклята перед Богом. Что делать? Как развиваться человеку? Библия подразумевает, что человек должен приносить плод, но есть плод в жизни физической, но Библия также подразумевает, что есть плод в жизни духовной. Об этих плодах говорится, что это плод любовь, радость, мир, долготерпение –

Бог дает жизнь растению, и растение приносит плод. Бог дает благословение человеку, и человек способен принести этот плод. В контексте этой темы интересно звучат слова, которые Бог сказал человеку вначале.

человека не просто увеличивать численность на земле, а Бог приглашает человека приносить плод в своей жизни. Плодитесь. В притчах немножко переиначены эти слова. Там сказано, что праведник, как светило лучезарное, которое светлеет все более и более. По сути, Бог видит человека постоянно развивающимся, постоянно познающим, постоянно человек приносит плод. То есть плод – это следствие всех дел, плод – это следствие слов, мышления, поступков, то есть всего того, что доступно человеку. И плод есть хороший, а есть плохой. Есть парадоксы, которые описаны в Библии. Например, Бог посадил виноград, а на этом винограде вдруг вырос терний. Бог сделал все для того, чтобы был принесен хороший плод, а был принесен совершенно не тот плод, который подразумевал Бог. Человек приглашается к насыщенной, полноценной жизни. Человек приглашается к тому, чтобы приносить плод в своих словах, делах, в своем спасении. К сожалению, когда Иисус сказал смоковнице эти страшные слова, что не будет плода вовек, Он сказал это человечеству. Если в моей жизни нет плода, если в твоей жизни нет плода, то в один прекрасный день может случиться так, что плода вообще не будет. И это ужасные слова. Мы, к сожалению, думаем о том, как нам выжить. Каждый день мы думаем, как принести что-то домой, чтобы выжить, чтобы семья была сыта, как решить проблемы житейские, проблемы на работе, как обезопасить себя. Но среди этого всего Бог подразумевает, что будет принесен плод. Чем человек наполняет себя, то он способен и вырастить. Что человек погружает внутрь себя, то он и производит. И это закон, который поставил Господь. Закон библейский. Плодитесь и размножайтесь. Пусть ваша жизнь будет наполнена, насыщена. Развивайтесь. Пусть этот плод будет благословенным в твоей жизни. Любовь, мир, радость, долготерпение, милосердие – это тот плод, который покажет, что зависит от мотива человека. Если он пожелает, чтобы сегодня у него в сердце была плодородная почва, она будет. А если он просто выслушав Слово Божье, может быть, согласится с ним, скажет, да, это правильно, это хорошо, но мне сейчас некогда. Это будут тернии. А если человек послушает Слово и скажет, но в следующий раз я буду разбираться в нем, в стороночку отложит, то это будет при дороге. При дороге, потому что есть множество птиц в нашей жизни, и у каждого свои птицы, которые склевывают ту истину, то зерно, которое посылает сеятель для каждого. Если склевывают птицы, плода не будет. Если посажено в тернии, плода не будет.
а то, что упадет на плодородную почву,

принесет плод. Дорогой друг, какие слова ты желал бы услышать от Господа? Если в твоей жизни все в листве, красиво, если ты чувствуешь, что ты ближнему своему не делаешь зла, никого не воруешь, никого не убиваешь, живешь как все, и будет казаться, что это та листва, тот блеск, который показывает, кто ты. Услышь Господа. Он придет к тебе когда-то для того, чтобы найти плод. И придет потому, что твоя листва будет выдавать и говорить информацию, что ты имеешь плод. Ты должен иметь плод. Твоя листва будет сигнализировать об этом, и Господь придет к тебе. Что, если Он не найдет у тебя плода? Что ты будешь делать? Что ты сможешь сказать Господу? Ведь такие отговорки, как «нет времени», «я был занят», «у меня не было возможности», они ничего не стоят с возможностью жить вечной жизнью. Это ничто. Вечная жизнь – вот что ставится на весы. Вечная жизнь – это то, что предлагается тебе. Всякое дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь. Это ужасные слова. Просто из-за того, что не оказалось времени, просто из-за того, что семя упало в тернии, просто из-за того, что его склевали птицы, это не стоит того, чтобы потерять вечность. Господь предлагает тебе то, что будет для тебя счастьем, что будет для тебя благом. Сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Сегодня тот день, когда Господь бросает в твое сердце семя. И от тебя зависит, какая будет почва. Прими решение сделать свою почву плодородной. Спроси у Господа, как это можно сделать. Пусть Господь позаботится о твоей почве, уберет все сорняки, подготовит ее для того, чтобы она произращала. Твоя почва, твое решение – это то, когда ты решаешь свою вечную участь. Твое решение – это решение, от которого будет зависеть, что скажет тебе Господь? Войди в радость Господина, или срубят и бросят в огонь. Все зависит от тебя.

В начале всего было Слово, и Слово было с Богом, и само оно было Бог. Слово от начала уже было с Богом, через Него все обрело свое бытие, и без Него ничто из существующего не появилось. В Слове была жизнь, и жизнь – это свет людям. Этот свет и во тьме светит, не одолела она его. Пришло время, и явился человек именем Иоанн. Он был послан Богом и пришел как свидетель о свете свидетельствовать, чтобы каждый, кто услышал его, мог уверовать в свет –

Сам он не был светом, но ему суждено было свидетельствовать о свете. А сам свет, истинный свет, озаряющий каждого человека, уже входил тогда в наш мир. Он был в мире, но мир, обязанный ему своим возникновением, не узнал его. К своим он пришел, но свои не захотели принять его. Те же, кто принял, кто уверовал в него, наделил он правом быть детьми Божьими. Детьми, необычным образом рожденными, не от влечения плоти и не от воли человеческой, но от Бога они рождены.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: «Как Бог может понимать меня?» – думают некоторые люди. «Разве Бог испытал то, что испытываю я?» Интересный вопрос. В Библии написано, что Христос был, подобно нам, искушен во всем. Что значит этот текст? И неужели у Христа были искушения, какие бывают у нас? Сегодня у нас в гостях доктор практической теологии, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте.
6: Здравствуйте,
5: Юрьевич. Ну и, собственно, сразу перейдем к вопросу. Как Бог может нас понимать? Ну, я так еще добавлю немножко вступления. В общем-то, когда мы приходим к начальнику, к большому начальнику, то, собственно, ну, мы ему пытаемся изложить всю нашу там, весь наш вопрос, всю нашу проблему. И мы понимаем, что мы должны изложить как можно более подробно, как можно более развернуто, потому что, ну, он там, где я, где он. То есть, в общем-то, и к Богу, наверное, так же. Где я, где он? Какие у меня вопросы, проблемы, переживания? И какие у него?
6: Знаете, я вот, спасибо, во-первых, за ваш вопрос. Хотел бы начать свой ответ на этот вопрос с размышления о том, чем христианство отличается от других мировых религий. Я с глубоким уважением отношусь к представителям разных конфессий, религиозных течений. Общаюсь с мусульманами, общаюсь с иудеями, с буддистами. И часто мне задают вопрос, вот, чем христианство отличается? Вроде бы представители всех конфессий делают добрые дела, ну, верят, в общем-то, да, по-своему, но как-то все настроены на добро, да, на социальное служение. И некоторым кажется, ну, какая разница вот в религиях. При всем своем глубоком уважении к представителям других конфессий и религий, при всем своем глубоком уважении, я все-таки, ну, к их вере, к их убеждениям, я все-таки хотел бы отметить, что христианство коренным образом отличается от всех других религий именно тем, что в христианстве Бог становится человеком. И отвечает на тот вопрос, который вы задали. Вот если для других религиозных верований, да, и для других религий Бог находится где-то далеко, и человеку нужно приложить немало усилий, чтобы достичь Бога, совершая добрые, безусловно, дела. Но все же Бог далеко, где-то на небе, где-то в каком-то особом священном месте находится, да, может быть, даже в другом

0: измерении, то в христианстве Бог находится рядом с нами. И Евангелие от Иоанна дает ответ на то, как это произошло. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Вот, мне кажется, это один из самых главных текстов в Евангелии. «Слово стало плотью и обитало с нами». То есть во Христе Бог явил свою славу каждому из нас. И каждый из нас может увидеть во Христе Бога рядом с собой. Бога, который любит нас, который нас понимает, который может нам сострадать. Вот так и написано в послании к евреям, апостол Павел пишет, 4 глава, 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». То есть, смотрите, мы имеем такого Бога, который прожил нашу жизнь на этой земле, но при этом не согрешил, в отличие от нас. Вот удивительно, да? И смотрите, мы читаем о Христе. Очень много, конечно, можно размышлять на эту тему, но у нас времени не так много. Христос родился в очень небогатой семье. Мы не можем сказать, что Он родился бедняком. У Него было в Его семье все необходимое на жизнь. Он зарабатывал своими руками в доме своего отца. Его отец был простым плотником, Иосиф. Но все-таки он не родился богачом. И даже не родился представителем среднего класса, да, как у нас сейчас принято говорить.
1: Правителем не был.
0: Правителем он не был. Он был простым человеком. Вот простым плотником. Даже есть такая книга «Просто плотник». Один проповедник написал. То есть уже здесь... Смотрите, Христос достигает каждого человека, вот, он понимает жизнь человеческую, понимает, что такое зарабатывать своими руками на хлеб в поте лица своего.
1: Ну, это, кстати, одна из претензий, которая была ко Христу. В общем-то, она озвучивалась. Кто ты такой вообще? И почему тебя надо слушать? То есть ты не царь. Ну, имеется в виду.
0: Да, безусловно, потому что в представлении людей... Мессия должен был явиться могущественным земным правителем, царем. Вы понимаете, если бы он таким явился, могущественным земным правителем, то он не смог бы понимать всех людей, правда? Потому что не все же цари, не все же богатые, да? Вот, не все же власть имеющие на этой земле.
1: А может быть, это и правильно было бы, что правитель должен быть отстраненным, вообще говоря. И... Переживание, оно, или сопереживание, оно делает меня предвзятым, несправедливым даже в чем-то.
0: Да, но смотрите, Христос-то и был правителем. Священное Писание говорит о том, что Он пришел к нам с неба. Он был правителем всей Вселенной, потому что Он Бог, Он наш Творец. Но Он воплотился в жизнь простого человека, чтобы прожить эту жизнь и быть понятным для каждого из нас. Чтобы понимать то, что мы переживаем на этой земле. Он с детства испытал, что значит быть беженцем. Вот сейчас это проблема в обществе, да, беженцы. Люди, потерявшие в результате различных стихийных событий или военных событий жилье. Как им трудно, да, я вот общался с беженцами, мы оказывали помощь гуманитарную. Этим людям, потеряли дом, ничего у них нет. Так вот, представьте, Христос был беженцем, потому что, когда Он родился, Евангелие от Матфея нам повествует, 2 глава, было видение его отцу земному, да, Иосифу, чтобы он взял Марию и бежал в Египет. Христу тогда было 2 года, когда это произошло. Бежал от преследований со стороны Ирода. И несколько лет он был, какое-то время он был в Египте. Вот, то есть он знал, что это такое. Христос испытывал так же, как любой человек испытывает голод и усталость. Угу. Вот, и написано в Евангелии от Матфея, 21 глава,

0: 18 стих. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек». Это известная история смоковницы. Но здесь мы видим, что он взалкал, то есть он был голоден, то есть он испытывал голод так же, как и мы испытываем. Он болезни испытывал, которыми мы болеем. Пророк Исаия говорит: «Презрен и умолен перед людьми муж скорбей, изведавший болезни».
1: Вот. Ну, вообще ничего не написано о том, как вел себя Иисус, и вообще болел ли он в течение там своего служения.
0: Ну, вот написано в Исаии, в пророчестве, что он испытал, это же пророчество о Христе, вот, он изведал, что такое болезнь. Естественно, эта болезнь, ну, была, наверное, той болезнью, которой тогда люди болели в те времена. Вот. Какая-то физическая недомогание, физическая болезнь, да, это не... Не какая-то греховная, да, как мы говорим, болезнь.
1: Ну вот, кстати, по поводу греховности. Все люди так или иначе согрешают в жизни. Да. Ну, то есть совершают какие-то поступки, которые, ну, делают их виновными. Виновными перед законом, перед другими людьми, перед Богом, там, ну... Ну и так далее. Вот мы говорим о том, что и Христос во всем был уподоблен людям. Вот он родился, вот он страдал, вот он, ну, как сказать...
0: Все испытал, кроме греха. Написано.
1: Да, испытал, ну, в общем-то, и нужду определенную, да. И так далее. Вот, но не согрешил. Вопрос. Все люди согрешили. Христос не согрешил. Значит, он все-таки чем-то принципиально отличался. Он не мог согрешить или все-таки мог, но устоял. Что нам Священное Писание об этом говорит?
0: Ну, Священное Писание говорит о том, что у него была божественная природа. То есть он был одновременно и Богом, и человеком. Как это произошло, конечно, нам не дано понять. Это великая тайна, не подвластная человеческому уму, но мы знаем о том и читаем в Священном Писании, что Христос был зачат от Духа Святого. От Духа Святого. То есть у него была божественная природа, в отличие от нашей человеческой природы, которая, в общем-то, по сути своей, уже, как вы правильно отметили, греховна. Вот почему в нем не было греха. Мы рождаемся уже, согласно Священному Писанию, вот мы родились маленькие, мы еще вроде бы ничего не сделали, но мы уже родились во грехе, так говорит Священное Писание. Угу. То есть мы уже грешны. Он родился безгрешным человеком, потому что у него была, кроме человеческой природы, божественная природа. Вот. Но это не значит, что он не мог согрешить. Он мог согрешить точно так же, как и любой из нас делает свой выбор. Вот. И Христос тоже в течение своей жизни, он боролся с дьяволом, с искушениями. И у него был риск согрешить, отступить от Бога. И если бы это произошло, тогда бы не совершилось наше спасение. Но в этом вот разница между нами и Христом.
1: То есть все-таки природа отличается.
0: Природа Христа, да, отличается. Но вот хотелось бы заметить, что обладая божественной природой, Христос никогда не использовал божественную силу для себя лично. Мы читаем о том, что Христос совершал различные чудеса. Он мог превратить воду в вино. Он мог пройтись по морю, преодолев законы природы и физики. Да? Христос мог исцелять людей прикосновением. Христос мог умножать хлебы и рыбу и кормить тысячи людей. И Христос мог совершать чудо воскресения. Он воскрешал людей. Но ни разу в Священном Писании мы не читаем о том, чтобы Христос

0: свою божественную силу к себе самому, для помощи себе самого вот в борьбе с грехами. Понимаете, то есть он добровольно отказался от своей божественной силы и боролся с грехами так, как борется каждый человек вот здесь на земле живущий. И он победил. Но если бы это было не так, тогда дьявол бы мог обвинить Христа и сказать, ну, ты же использовал свою божественную природу, поэтому ты победил грех, и в чем тогда твоя победа? Ты же Бог. Но Христос отказался от своей божественной силы и боролся с грехом, как боремся мы, люди.
1: Но в чем-то, как минимум, одно из искушений дьявола, которое нам открыто, если ты Сын Божий, то бросься отсюда, и на руках понесут тебя, не приткнешься, ну и так далее.
0: Да, ну вот если мы говорим об искушении Христа, об этом пишет и евангелист Матфей, и в 4 главе, и Марк в 1 главе, и в Луки в 4 главе написано, то было три искушения. Да? Угу. Мы читаем первое искушение, когда сатана предложил ему из камня сделать хлеб. Да? Вот. И это искушение было искушением материальными благами. Такое же искушение проходит каждый человек здесь на земле. Угу. Вот. И Христу пришлось выбирать между беспечной, безбедной жизнью и страданиями и скитаниями, на которые он пошел ради нас. Вот. То есть в жизни человека тоже мы делаем выбор свой. Вот что для нас главнее? Материальное благо или для нас главнее воля Божья? Потому что, когда мы читаем Священное Писание, очень часто мы видим, что Священное Писание вступает в противоречие с нашей человеческой волей, с нашими человеческими желаниями. Вот мы одного хотим, а Священное Писание нам другое повелевает. И вот теперь мы тоже встаем перед выбором. Вот как мы поступим? Будем мы слушать Бога больше? Или мы будем все-таки вот следовать своим желаниям, которые, в общем-то, желания у всех одинаковые. Хорошо поесть, попить, отдохнуть, развлечься, да? Хорошо жить, как у нас сегодня молодежь говорит. Вот первое искушение у Христа было связано именно с этим. Он предложил, дьявол предложил Христу безбедную жизнь, пожалуйста, если ты Бог, ты можешь себе обеспечить всем необходимым. Зачем тебе голодать, да? Ты можешь применить свою божественную силу и вдоволь есть и наслаждаться этой жизнью. Но Христос отверг это искушение.
1: Ну, справедливости ради, ну, если вернуться к нам сегодня, то искушение голодом, ну, оно такое для нас, ну, такое умозрительное, потому что сказать, что мы голодали, или сказать, что мы стоим перед выбором, вот голодать или Бога предать, ну, я, честно говоря, в своей жизни, вот, ну, скажем, в какие-то последние годы подобного выбора не видел. В общем-то, одна из претензий людей в том, что, ну, хорошо, Христос вот жил тогда, там были такие обстоятельства. Вот он пережил вполне конкретные моменты жизни. И, наверное, да, он хорошо в этом плане понимает людей, которые жили тогда. Но я-то сталкиваюсь с сегодняшними проблемами и событиями.
0: Я понимаю, о чем вы говорите, но если говорить о сегодняшнем дне, человек, который читает Евангелие, ну и Слово Божие, Священное Писание, все в целом, читает Божьи заповеди. Например, не солги, не позавидуй, помни день субботний. И когда человек приходит на работу, ну, работает где-то здесь, в этом обществе, он может столкнуться с требованием, ну, коллектива или сообщества, где он трудится, обмануть кого-то, сказать какую-то неправду. Если мы говорим о субботе, помнить

0: день субботний, а в субботу нужно, начальник говорит, нужно выйти на работу, нужно работать. А вот перед человеком, он вроде не голодает, да?
1: Угу.
0: Нельзя сказать, что он голодает. Но перед ним стоит выбор. Если он сейчас не послушает своего там, начальника или там, коллег своих, или своего окружения, или даже родственники могут так вот побуждать человека к отступлению от заповедей Божьих. Человек тогда что-то потеряет. Потеряет хорошую работу, карьеру потеряет, да, перспективу потеряет. Может быть, он не умрет с голода и вообще голодать не будет, но он все равно потеряет многое. Вот. Либо он все-таки последует за там, начальником, коллективом, да, за традициями, обычаями того сообщества, где он живет, и тогда у него все будет нормально, он будет иметь карьеру, будет обеспеченным человеком, будет больше зарабатывать. То есть вот такой в основном выбор-то стоит перед людьми, понимаете? Вот, наверное, в этом искушение сегодня проявляется. Быть человеком честным, быть человеком ответственным, правдивым, верным, это значит бросить вызов этому миру, в котором мы живем, потому что мир у нас не такой. Вот. И в конце концов, любящим и прощающим, да, тоже вызов, потому что мир другой.
1: Ну, я бы мог посвидетельствовать, прям вот так, что люди, которые проявляют честность, люди, которые проявляют, ну, определенную прямоту, люди, которые прощают, люди, которые проявляют снисхождение к другим, и, ну, и так далее. Можно много перечислять. Может быть, они что-то и теряют в материальном мире, ну, или как это сказать, в материальном плане, скажем так. Но, как минимум, обычно они приобретают уважение. То есть людей, которые спокойные, которые не гневаются, которые, ну, готовы принять, посочувствовать.
0: Ну, это я с вами согласен. Просто мы сейчас заговорили об искушении материальном, материальными вещами, да? И это искушение, оно присуще сегодня для людей, живущих в этом мире, так же, как оно было присуще и тогда. То есть каждому хочется жить побогаче, получше, иметь власть, иметь дом, там, машину. Может быть, не одну, да, квартиру тоже не одну, там, и отдыхать где-то за рубежом. Жить хорошей, такой обеспеченной, красивой жизнью. И часто христианину приходится делать выбор свой. То есть вот выбирать между вот этой жизнью и следованием Слова Божьего. Хотя, безусловно, если человек выбирает Бога, Бог его потом благословит. И таких опытов очень много. Но страх-то присутствует у человека, понимаете?
1: Да. Страх присутствует, но...
0: Страх оказаться изгоем в этом обществе, понимаете?
1: Просто некоторые люди этот страх преодолевают, и мы об этих людях говорим, ну, сильный, волевой, достойный там, и так далее. А некоторые нет. То есть, в общем-то, почему я иду на компромисс? Ну, потому что боюсь чего-то. Почему я иду, ну, не знаю, почему я вру в той или иной ситуации? Потому что, ну, не знаю, боюсь обидеть, боюсь...
0: Ну, мы боимся быть изгоями в том обществе, в котором мы живем.
1: Да.
0: То есть боимся стать белой вороной. И, в общем-то, человек, который следует Слову Божьему и следует вот Евангелию, он волей-неволей становится в этом мире изгоем, понимаете? Почему верующих людей часто называют сектантами? Если они по-настоящему вот, верят так, как написано в Священном Писании. Потому что все общество привыкло как? Ну, прочитал ты Евангелие, ну да, там написано, ну, сходил ты там в церковь, совершил какой-то ритуал. Ну, нельзя так все это воспринимать серьезно в жизни, да, как считается. Ну, жизнь есть жизнь, там где-то можно соврать, обмануть, где-то можно это, согрешить, там, потом покаешься, ну, живи как все.
1: Хорошо.
0: А Христос говорит, нет, вы...
1: В целом страхи понятны.
0: Да.
1: А вопрос немного в другом. Вот Христос это все преодолел.
0: Да.
1: Он для нас просто пример.

0: что это можно преодолеть, или он больше, чем пример?
1: Конечно, больше.
0: Как сказать, мне недостаточно примера. Мне нужна сила.
1: Сила, конечно.
0: Мне нужна определенная власть, ну, как минимум, над собой для того, чтобы преодолеть какие-то искушения.
1: Вы знаете, и Христос обладает этой силой. Он может нам помочь преодолеть искушения, преодолеть наши проблемы, которые мы испытываем. Да и не только проблемы. Он может быть с нами в каких-то радостных моментах жизни. Он же был на свадьбе, например, чудо совершил, да? Когда у нас какая-то радость в семье происходит, или на работе, или еще где-либо, он тоже готов с нами разделить эту радость. Но самое главное, вы говорите, что правильно, так говорит Священное Писание, Христос дает нам силу победить в этом мире грех. Победить себя прежде всего, свой эгоизм. И он дает эту силу на основании того, что он совершил эту победу. Если бы он не победил, он не имел бы права нам помогать. Понимаете? Если бы он не совершил эту победу, он не мог бы нам помогать, не имел бы права. Ну, дьявол бы тогда его обвинил бы, во всяком случае. А что ты помогаешь людям? Пусть они сами там выкарабкиваются, да, из своих проблем.
0: То есть мало понимать. Ну, то есть то, что он понимает, ну, да, понимает. Мало понимать. Надо еще и победить.
1: Конечно, конечно. Но вот осознание человеком того, что Христос понимает его жизненную ситуацию, вот, оно как раз тоже дает силу преодолеть эту жизненную ситуацию. То есть, когда человек понимает, что Христос все это испытал, прошел с Богом и победил, и это дает как раз силу человеку пройти испытания и стать победителем. Вот в чем, в общем-то, сила Евангелия, сила Христа.
0: Я просто немножко возвращаюсь к тексту, где говорится, что он был искушен во всем, кроме греха.
1: Кроме греха, да.
0: Может и искушаемым помочь.
1: Да, совершенно
0: как?
1: Верно.
0: Вот, ну, то есть мне просто, чтобы иметь вот эту вот опору, надежду, как мне получить эту помощь?
1: Ну, он говорит каждому из нас, если мы читаем о нем, не бойся, я с тобою. Я, как говорит пророк Исаия, веду тебя, держу тебя за правую руку. Вот. И он помогает нам в нашей жизни. Как он может помочь? Вот. Свои силы. Мы обращаемся к нему. Господи, помоги. И он нам помогает. Потому что он нас любит. Потому что он прошел через все, и он отдал свою жизнь за нас. Мы теперь его дети. Если мы доверим свою жизнь Христу, то сможем жить так, как Он учил нас в Евангелии, как учит нас Слово Божие.
0: Спасибо, Олег Юрьевич. Дорогие друзья, мы часто придумываем себе отговорки, почему мы не живем так, как должны. Мы говорим о том, что Бог нас не вполне понимает, что какие-то искушения он просто не пережил. На самом деле в нас просто есть неуверенность, что мы сможем. Вот Господь, пережив все испытания, все искушения на земле, победил. И Он заверяет нас, что и нам поможет победить. Всего доброго. До свидания.
2: Отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь.
3: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100...

миллионов экземпляров, а всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

В одном из псалмов царь Давид прославил Господа за то, как дивно он его устроил. Да, друзья, для каждого из нас великий Творец соткал свое уникальное тело, в котором всякая клеточка и всякий даже неприметный орган служит для его оптимального функционирования. Возьмем, к примеру, кровеносные сосуды. По ним обогащенная кислородом кровь поступает от сердца к другим органам и тканям. И если артерии повреждены, то нарушается работа не только сердечно-сосудистой системы, но и всего организма в целом. Сегодня, друзья, мы поговорим о том, как поддерживать здоровье кровеносных сосудов, и посмотрим, как на это влияет питание. В последние годы многочисленные научные исследования показывают, что состояние артерий человека напрямую связано с диетой. Оказывается, далеко не все питательные вещества, входящие в состав потребляемых нами продуктов, способны принести им пользу. А скопление в них неблагоприятных компонентов могут вызвать серьезные недуги. Давайте узнаем, что это за вещества и в каких продуктах они содержатся. Главными врагами артерии является натрий, в первую очередь в виде столовой соли, насыщенные жиры и холестерин. Возьмем, к примеру, колбасу. Смотрите, что происходит при ее изготовлении. К натрию, изначально содержащемуся в мясе, добавляется еще и натрий, присутствующий в пищевых добавках. Представьте, насколько возрастает его количество в готовом изделии. А избыток в организме этого вещества, дорогие, повышает артериальное давление, что неизбежно ведет к гипертонии. Насыщенные жирные кислоты, содержащиеся, например, в сырах, яичном желтке, молоке, повышают выработку организмом холестерина. Холестерин же имеет одно коварное свойство – оседать на стенках артерий, вызывая их деформацию, в результате чего развивается артериосклероз. А теперь давайте отметим те пищевые компоненты, которые будут улучшать состояние артерий, и также узнаем, с какими продуктами они могут поступать. При составлении рациона питания мы должны учитывать, что кровеносные сосуды определенно нуждаются в веществах-антиоксидантах. Среди них особо стоит выделить витамин Е и провитамин А. Они предотвращают старение артерий и очищают проходящую через них кровь. Также велика потребность сосудов в натуральных растительных компонентах, таких как пектин, флавоноиды, которые содержат клетчатка. Они уменьшают проницаемость и ломкость сосудов и препятствуют отложению на их стенках холестерина. Витамины содержат

содержится преимущественно в овощах, ягодах и фруктах. Фитоэлементами богаты также группы продуктов, но также они присутствуют и в бобовых. Кроме того, в артерии должны поступать ненасыщенные жирные кислоты, к примеру, олеиновая и линолевая. Они регулируют уровень холестерина в крови, снижают вредные и повышают полезные. Эти элементы присутствуют в орехах и семенах. Итак, друзья, мы убедились, что все необходимые для здоровья артерий вещества содержатся в продуктах растительного происхождения. Давайте о некоторых из них поговорим подробнее. И первый продукт, который мы с вами рассмотрим, это грейпфрут. Являясь плодом одного из прекрасных цитрусовых деревьев, грейпфрут по форме напоминает апельсин, правда, более крупного размера, а цветом он схож с лимоном. Хотя в последнее время все чаще стали встречаться сорта с оранжевой и даже розовой мякотью. Но цветовое разнообразие этих плодов вовсе не лишает их приятного вкуса, а целебную силу продукта только удваивает. К примеру, розовый грейпфрут является богатейшим источником бета-каротина, который используется организмом для синтеза витамина А. Также все разновидности этого фрукта содержат в своем составе витамин Е. Но более всего грейпфрут насыщен пектином. Он содержится в волокнах, формирующих мякоть плода, а также в белом слое между дольками и кожурой. А вот натрий и холестерин в продукте отсутствуют полностью. Таким образом, регулярно употребляя этот цитрус, мы сможем защитить свои сосуды от дегенерации и уберечь себя от артериосклероза. Кушайте, друзья, грейпфруктовые плоды целиком, а также пейте свежевыжатый сок из них, наслаждаясь его ароматом и получая пользу. Следующий продукт, который мы решили отметить, это семена подсолнечника. Восходящие в жаркие летние дни золотистого цвета подсолнухи невольно притягивают взгляд и вызывают восхищение. Кроме того, что цветки растения необычайно красивы, они обладают характерной особенностью. Во время цветения они всегда устремляются к солнцу. Под его теплыми лучами в соцветиях, похожих на корзину, созревает множество семян. В отличие от цветов, они на вид более скромные, однако удивляют своими полезными свойствами. Семя подсолнечника является одним из богатейших источников витамина Е. К примеру, 100 грамм необжаренных семечек покрывают суточную потребность среднестатистического человека в этом витамине аж на 130%. Кроме того, семена содержат ненасыщенные жиры, среди которых особенно выделяется линолевая кислота. К примеру, ее количество в подсолнечном масле достигает 68%. Также плоды подсолнечника могут похвастаться существенным наличием калия и чрезвычайно низким содержанием натрия. А также соотношение двух минералов в продукте, да и в диете в целом, помогает поддерживать артериальное давление в норме. Использование семян подсолнечника в рационе питания может быть весьма разнообразным. Не ограничивайтесь отдельным их употреблением. Фантазируйте, добавляйте их в салаты, украшайте им десерты, из толченых семян приготовляйте пасту и, конечно же, не забывайте заправлять блюда подсолнечным маслом. Лично мне нравится суп из подсолнечника, он очень вкусен. В первом послании к Коринфянам звучит призыв. Итак, едите ли, пьете ли, иное что делаете, все делайте во славу Божию. Давайте, друзья, будем следить за тем, что мы едим, и прославлять нашего Господа правильным питанием. Берегите себя и

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: На протяжении истории человечество использовало самые разные средства, чтобы вернуть здоровье. Травы и масла, мед и вода из целебных источников, соль и плесень. Поиски не прекращались никогда. Сегодня наблюдается повышенный интерес к так называемым БАДам – биологически активным добавкам. Мнения о них совершенно полярные. Одни превозносят БАД, приписывая чудодейственные свойства исцеления и оздоровления всего организма. Другие, наоборот, считают обычной пустышкой. Где здесь истина? Что же нам поможет? БАД или обычное лекарство? Попробует ответить на все эти вопросы наш эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
1: Здравствуйте.
0: Пользу БАДов доказал еще Лайнус Полинг, дважды Нобелевский лауреат. А в 50-х годах мы знаем, что ученые-фармакологи смогли создать первые биологически активные добавки. Вот расскажите, пожалуйста, чем они отличаются? Есть ли между ними какая-то разница?
1: Ну, изначально биологически активная добавка к пище – это, по сути, был продукт питания, который вот у нас очень интересно здесь представлены, полезные фрукты. Так вот, биологически активная добавка к пище, она содержит питательные вещества, витамины, макро-микроэлементы, которые содержатся в различных продуктах питания. И ученые-фармакологи как раз доказали, что при среднестатистической диете у американцев не удается восполнить для организма весь спектр макро-микроэлементов, витаминных, витаминоподобных веществ и клетчатки. Поэтому и создавались в свое время биологически активные добавки, которые помогали обычному гражданину возместить весь необходимый спектр. И преимущества они состояли из натуральных компонентов, из экстрактов растений, части растений, продуктов животного происхождения. И все это было природного происхождения.
0: Так, а сейчас что-то изменилось?
1: Ну, сегодня наука развивается, и научились химически синтезировать большинство известных витаминов и других биологических активных соединений, и включать их в форму БАДов. Поэтому БАДы можно условно разделить на две большие группы. Это биологически активные добавки, которые являются биологически активные добавки природного происхождения.
0: То есть вот из фруктов,
1: из
0: трав.
1: Из природных, натуральных источников. И биологически активные добавки, которые содержат синтетические компоненты.
0: Понятно, такая разница. А чем БАДы отличаются от лекарств?
1: Ну, если мы говорим про принципиальное отличие, то лекарственный препарат подвергается в первую очередь всем видам контроля. У лекарственного препарата есть показания к применению, есть побочные эффекты, известен механизм его действия.

0: действия, который был изучен, доказан, и у лекарственного препарата его механизм, он обладает свойством воспроизводимости. То есть у каждого конкретного человека лекарственный препарат будет действовать по одному и тому же механизму.
1: Угу.
0: У биологически активных добавок механизма действия, как правило, нет какого-то конкретного, потому что это, по сути, продукт питания. Вот, например, питаясь хлебом, мы же не можем прописать, как именно витамины группы В, содержащиеся в хлебе, клетчатка, сахар, соль и дрожжи, вот какой эффект они окажут на организм, правильно ведь?
1: Угу.
0: Мы можем в целом сказать, что хлеб полезен. Также биологически активная добавка, ну, в хорошем смысле, она оказывает питание и поддержку организма, восполняя определенные необходимые звенья, так сказать, в питательной цепи. В этом и главное отличие.
1: Понятно.
0: То есть препараты лечат конкретные заболевания, биологически активные добавки позволяют эти заболевания не допустить или проводят их профилактику.
1: Очень хорошо, понятно. А вот вы говорили про контроль. БАДы подвергаются какому-либо контролю?
0: Конечно. При регистрации биологически активные добавки проходят соответствующую сертификацию на состав, который должен быть описан в соответствующей литературе, и компоненты БАДов должны указываться в литературных источниках как продукты питания, это по закону. Затем готовая форма БАДа подвергается следующим видам контроля. Это отсутствие радионуклеидов, то есть компоненты БАДов не должны оказывать ионизирующее излучение. Далее БАДы подвергаются на эффект острой токсичности, то есть при приеме БАДа пациент не должен отравиться или умереть. Острая токсичность. То есть вот эти два основных контроля. А на составляющие компоненты, на их биологическую активность конкретную, исследование и контроль не проводится, поскольку по закону биологически активная добавка является, по сути, продуктом питания или частью рациона. То есть, ну, вот так.
1: Понятно. Можно ли сказать, что БАД лучше, чем лекарство?
0: Ну, здесь следует все-таки грамотно разделять БАДы и лекарственные препараты, поскольку, еще раз повторюсь, что лекарственные препараты, они лечат конкретные заболевания, существует перечень показаний и механизм действия. И врач, всегда зная этиологию заболевания, он лечит определенным лекарственным препаратом. Биологически активные добавки заменять лекарственные препараты не в состоянии в силу, так сказать, механизма действия. Это лишь вспомогательная терапия. Но при некоторых заболеваниях биологически активные добавки оказывают хорошее вспомогательное действие. То есть мы поняли, что БАДы – это все-таки биологически активная добавка к пище, продукт питания, часть рациона. А лекарство – это терапия.
1: Усвоили, хорошо. А мы знаем, что лекарства, как правило, имеют побочные какие-то эффекты, действия. А есть ли такие побочки, да, так назовем, у БАДов? И вообще, можно ли, или можно считать это безопасным препаратом?
0: Ну, хочу отметить, что по поводу побочных действий лекарств, если использовать их по инструкции строго, то, как правило, сводится к минимуму все побочные эффекты. У биологически активных добавок, поскольку это часть продуктов питания, теоретически побочного действия быть не должно. Однако, поскольку многие компоненты БАДов являются биологически активными веществами, например, витаминные комплексы, мы знаем, что витамины, они активны в очень малых дозах, то некоторые пациенты при превышении рекомендуемых дозировок, при злоупотреблении, при увеличении сроками потребления БАДов вызывают негативные эффекты. Известны случаи, когда некоторые пациенты получали отравление. Одна моя знакомая злоупотребляла БАДами, и у нее произошла измененная форма сознания. То есть прям по помутнению рассудка. Трудно сказать, механизм мы не отследили, но она принимала очень большое количество биологически активных добавок продолжительное время. И в результате возник такой эффект.
1: Какой именно эффект? Что случилось?
0: Помутнение рассудка. Она немножко перестала адекватно принимать, воспринимать реальность, путать стало время и так далее.
1: Вот уже психические...
0: Отклонение, да. Мы все связываем это с применением биологически активных добавок. А также здесь следует помнить, что вот эта высокая концентрация витаминов, которые содержатся в БАДах, при ненадлежащем контроле, при длительном применении, без соответствующих показаний, может запустить дремлющую онкологию в организме.
1: Даже.
0: Да, известны такие факты. Поэтому даже к биологически активным добавкам следует относиться с осторожностью и все-таки применять их желательно после консультации со специалистом.
1: Спасибо. Что эффективнее и что быстрее действует, БАД или лекарство? Вот снова мы об этом.
0: Прям провокационные вопросы задаете. Если у

0: лекарственного препарата время высвобождения, создание соответствующих пиков в системном кровотоке, влияние на конкретные органы, механизмы, органы мишени известно, изучено и доказано, то у биологически активной добавки этого механизма не существует. Поскольку мы же не знаем, как виноград повлияет на организм, правильно, до конца, мы можем только предположить. И чаще всего эффект БАДов, он подтверждается не конкретными клиническими исследованиями, а лишь данными литературы. То есть ученые, занимающиеся созданием биологически активных добавок, они изучили литературные данные по теоретическому влиянию конкретных компонентов, витаминов и других веществ и создали этот набор в форме, удобно для применения, назвали ее БАДом, и рекомендуют к применению. Поэтому четкой связи между приемом БАДа и эффектов не существует.
1: Понятно. Во многих странах употребление БАДов – это уже целая оздоровительная программа населения. Вот мы знаем, что в Японии такую программу приняли, и там уже 98% населения регулярно принимают БАДы, и значительно увеличилось качество и продолжительность жизни. Вот как вы можете это прокомментировать?
0: Совершенно правильно. Грамотный подход к назначению биологически активных добавок в рацион пациента действительно улучшает его самочувствие, настроение, повышает работоспособность. Я вам даже больше скажу, в Японии на заводах существуют специальные напитки, которые повышают работоспособность, содержат экстракты ульюракока. Это очень известный факт, да. И рабочие прямо пьют, у них стоят автоматы, они прямо пьют эти напитки и чувствуют себя хорошо. Поэтому в разумных пределах после согласования со специалистом БАДы допустимы к применению. Однако следует учитывать возможные их негативные влияния.
1: То есть это на самом деле оказывает положительный эффект?
0: Конечно, в целом, да.
1: Какие БАДы нам лучше выбрать? Ну, например, таблетки или капсулы? В каком виде?
0: Ну, на самом деле форма не так важна. Важен ее состав таблетки или капсулы. Это очень важно. Поэтому идеальный вариант, когда в состав БАДа входят компоненты природного происхождения. Например, экстракты растений, части этих растений, продукты животного происхождения. Например, сейчас бум такой, омега-3. Да, омега-3 – это рыбий жир. Да, очень важно, полиненасыщенная жирная кислота омега-3. Дальше прополис, водоросли и так далее. То есть компоненты, которые встречаются в природе и которые организм будет воспринимать как часть продуктов питания. Потому что известен такой фактор среди спортсменов, когда при приеме высоких доз витаминов организм перестает усваивать эти витамины из пищи. Синдром спортсмена так называемый. То есть организм наш достаточно умный, и он ленится. Получать эти витамины своим трудом, из продуктов питания еще надо переработать, измельчить, затратить энергию. А в готовой форме гораздо легче это все усвоить, и поэтому при длительном применении высоких доз витаминов организм перестает усваивать их из пищи, ну или, по крайней мере, снижается этот компонент. А часто мы можем такое наблюдать, так сказать, лень в кавычках организма при приеме лекарственных препаратов. Например, если злоупотреблять пищеварительными ферментами, да, которые у нас сегодня лидеры по продажам в аптечных сетях, то возникает такое явление, как торможение выработки панкреатического сока поджелудочной железой. То есть она, грубо говоря, отключается, и организм работает на вот этих таблетированных ферментах, что тоже негативно. Еще другой есть пример, так называемая фуросемид-зависимая почка, когда пациентам, длительно получавшим фуросемид в качестве мочегонного средства, после определенного времени почки перестают выводить жидкость в отсутствие фуросемида в крови, представляете? То есть организм отключает какие-то свои функции при длительном применении бесконтрольном каких-то определенных лекарственных препаратов. Еще я вам даже больше скажу, да, есть синдром раздраженной толстой кишки, когда пациенты, часто применяющие слабительные средства, доводят себя до того, что процесс высвобождения прямой кишки, толстой прямой кишки тормозится без этих слабительных средств. То есть мы видим, что организм наш достаточно ленивый, и получая какие-то простые способы для, так сказать, своих функций, он выбирает именно их. И в данном случае не следует злоупотреблять вот этими синтетическими искусственными добавками.
1: То есть даже, на первый взгляд, безвредные, да,
0: могут изменить обмен веществ в организме, да, и вызвать какие-то
1: очень
0: определенные...
1: Очень легко нас сломать, оказывается.
0: Да, она тонкая структура, тонкая система.
1: А как вы считаете,

0: здоровому человеку для профилактики нужно пить витамины?
1: Миновитамины или БАДы в целом?
0: БАДы.
1: Дело в том, что прием БАДов, он должен всегда быть чем-то обоснован. Угу. Например, если мы говорим про людей, которые живут в северных районах, где дефицит йода, мы знаем, да, у них мало солнца, мало морского воздуха, мало морских солей и так далее, то тут, конечно, обоснован прием соответствующих биологически активных добавок, содержащих эти необходимые элементы. Если мы говорим про страны с жарким климатом, то, допустим, прием йода здесь уже будет даже опасен. Угу. Прием селена можно рекомендовать при рисках, интоксикациях, высоком уровне свободных радикалов в организме и так далее. Поэтому БАД в каждом случае необходимо обосновывать.
0: Нет, а в том случае, если человек ведет здоровый образ жизни, может ли он обойтись без БАДов?
1: Угу. Ну вот вам любой врач скажет, что вообще-то прием витаминов и БАДов в больших количествах вообще не нужен. Угу. И в этом смысле есть доля правды. Поскольку если в день съедать, например, 5 различных цветов, вот на свете здесь очень такая красивая инсталляция.
0: Да, давайте покрутим.
1: Да, покрутите, чтобы посмотрите. Посмотреть. 5 разных цветов, то организм получит необходимое количество макро- и микроэлементов.
0: Угу. То есть у нас красный, желтый, оранжевый, зеленый и фиолетовый?
1: Фиолетовый или синий.
0: Синий.
1: Ну, как вариант. Угу. Поскольку цвета, мы знаем, образуют соединение металлов, то есть мы получаем уже целые спектры. А в некоторых, кстати, растениях, в некоторых фруктах, овощах до 3000, вы только задумайтесь, до 3000 фитохимических веществ. Поэтому, конечно, безусловно, лучшим источником для нас макро-микроэлементов и полезных веществ являются непосредственно продукты питания.
0: Угу. То есть я правильно понимаю, что в день нужно употреблять вот эти вот цвета?
1: 5 цветов массой клетчатки не меньше 400 грамм.
0: То есть разные фрукты вот таких
1: да,
0: цветов?
1: Да, да, не меньше 400 грамм. И поэтому, если ведется здоровый образ жизни, соблюдается режим труда, отдыха, это очень важно, потому что организм, который не отдыхает, он в состоянии хронического стресса, и там целая серия заболеваний может развиваться. Угу. Если соблюдать здоровый образ жизни, правильно питаться полноценно, то прием биологически активных добавок, он сводится к минимуму, конечно же.
0: Вы знаете, мы вот с мужем тут заметили такую ситуацию. Сколько бы мы ни спали, просыпаемся разбитые, весь день ходим без сил. И нам приходит мысль в голову, что, может быть, нам витаминчиков не хватает, нужно попить. Вот что бы вы посоветовали нам?
1: У меня встречный вопрос. Вы все 5 видов цветов применяете?
0: Нет, совсем нет.
1: На что вы тогда хотели? Организм это посылает вам сигналы, угу. Нужно вовремя отреагировать, наладить питание, гулять, отдыхать. Сколько часов вы в день спите?
0: 8.
1: Прямо 8?
0: Да.
1: А пьете ли воду?
0: Да.
1: Делаете ли физические упражнения?
0: Не всегда.
1: Вот чтобы организм высыпался, его нужно утомлять, нужно устать, тогда он хорошо отдохнет для следующих дел.
0: То есть нам не нужно прибегать к БАДам, а надо заняться... собой.
1: Я бы порекомендовал для начала попробовать наладить рацион питания, ввести как можно больше полезных продуктов питания и через месяц обратить на себя внимание. Вдруг организм вам ответит и скажет спасибо, и вы почувствуете себя значительно лучше. Зачем же тогда принимать БАДы, тратить на это деньги, если можно покупать эти прекрасные фрукты?
0: Здорово, это очень приятно слышать. Мы попробуем. А кому бы вы тогда посоветовали начать употреблять БАДы?
1: Именно рекомендовать прием БАДов можно следующим группам пациентов. В первую очередь, это часто болеющие дети. Известно, что у детей до 3 лет у них снижается работа и иммунная система, они страдают различными аллергиями, поэтому у них нарушается обмен веществ. И детям можно рекомендовать определенные БАДы, содержащие, например, водоросли, спирулина, очень известный эффект, который позволяет усваиваться белка, макро-микроэлементам в очень естественной такой форме. И дети хорошо очень выздоравливают, укрепляется работа иммунной системы, чувствуют себя достаточно уверенно. Следующая категория пациентов – это испытывающих тяжелые умственные физические нагрузки. Когда пациент, ну не пациент, а
0: ребенок,
1: ну, ребенок или просто любой взрослый, когда пациент, ну или любой взрослый человек чувствует хроническую усталость, недомогание, испытывает тяжелые умственные, физические нагрузки, и, конечно, живет, например, в территории с плохой климатической,
0: экологической
1: да, обстановкой, в данном случае можно поднять вопрос о приеме БАДов, поскольку организм может

0: И недополучать необходимые макро-микроэлементы, может получать высокую дозу токсических веществ. А известны БАДы, содержащие клетчатку, они помогают выводить эти продукты распада, кислоты из организма, улучшать состояние микрофлоры кишечника. То есть в данном случае, конечно, можно применять БАДы и даже нужно. Угу. Однако следует учитывать, что любое применение БАДов желательно проводить после консультации со специалистом, который поможет из этого огромного арсенала, если вы придете в аптеку, а кто у нас ездит, любит путь путешествовать, ездить на западные страны, они наверняка забредали в целые магазины БАДов, где разбегаются глаза от такого количества биологически активных добавок. Следует проводить прием после консультации со специалистом, который поможет как раз учесть эти факторы и подобрать наиболее приемлемые БАДы в данном случае.
1: Все, что вы сказали, очень важно, очень полезно. Спасибо вам огромное. Всего вам доброго. Мы с вами не прощаемся. Скоро увидимся. До свидания.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Подытожим. Биологически активные добавки к пище были созданы в качестве дополнительного источника питательных веществ и, по сути, являются продуктами питания. Однако частым их приемом злоупотреблять не стоит. БАДы терапевтическим эффектом не обладают, поэтому не стоит ожидать от их приема лечебного действия. При выборе БАДов лучше всего подходят те, в состав которых входят компоненты природного происхождения. Будьте здоровы и до новых встреч!

Здравствуйте, меня зовут Юрий. Я работаю шеф-поваром. Вместе с вами мы приготовим два французских блюда. Сатэ из баклажанов и пирог французский киш с зеленью и луком. Для сатэ нам понадобятся овощи, баклажан, перец, лук и томаты. Сатэ в переводе с французского значит тушение. И мы приготовим тушеные овощи. Для этого нам необходимо подготовить прежде всего баклажан. Мы его нарежем колечками. Все вы знаете, что свежие баклажаны содержат не очень приятные для нас вещества, солонин. Поэтому избавиться от него можем простым способом. Нужно замочить баклажан в подсоленной воде, что мы сейчас и сделаем.

солить нужно обильно. Соль все равно, баклажан, сильно не впитается. Это никак не повлияет на результат нашего блюда. Пока мы замочили баклажан, они будут настаиваться, мы свободно можем приготовить перец. Для этого нам необходимо его почистить и избавиться от сердцевины. Для этого блюда нам необходимо резать крупными кусками. Вообще французы, они не любят что-то подобное икре, что любят в русской кухне. Поэтому мы мельчить не будем, а будем резать крупными кусками. Подготовим сковороду. Совсем немножко добавим оливкового масла. Отправим

Чтобы ускорить процесс, мы воспользуемся второй сковородой. И будем запекать на небольшом количестве масла репчатый лук. Перчик уже зашумел. Необходимо немножко убавить огонь.

чем особенность этого блюда? То, что все продукты, которые мы подготовим, они будут укладываться слоями друг на другом, и тем самым они будут сохранять свою особенность, ну и также они немного будут с друг другом сообщаться своими вкусами. Также мы подготовим заранее морковь. Морковь будем нарезать тонкими пластинками. Лук будет у нас соседствовать с морковью, так как эти два овоща, они любят дружить в привычном для нас виде в заправочных супах. Добавим немножко масла.

баклажаны у нас готовы. Мы немножко их отожмем. Берем все лишнее. И баклажаны мы поместим рядом с перцами. Слегка будем их подпекать с обеих сторон. Немножко добавим масла. Теперь можем ненадолго оставить наши овощи готовиться и пока подготовим чеснок. Чеснок я предпочитаю немножко раздавливать, чтобы он пустил сок. А затем можно его нарезать. Чеснок мы, когда овощи все ложим слоями, чеснок мы немножко запечем на остывающей сковороде. Тем временем мы можем подготовить томаты. Томаты в сотейник пойдут у нас свежими. Будем нарезать очень тонкими пластинками. Все мы подготовили. У нас остался один томат. Мы его раздавим или же натрем на терке, чтобы у нас получился соус и блюдо было сочным. Перцы у нас уже подпечены.

морковь, пустила сок, стала более оранжевой. Еще немножко потушим баклажаны. Из всех продуктов дольше всего будет тушиться баклажан, поэтому ему самое место на дне, и он будет первый слой. Нам понадобится глубокая посуда, куда мы будем выкладывать все слои. Можно заметить, что баклажаны, они не должны быть у нас поджаристыми, с корочкой, они должны слегка подсушиться. Вся остальная тепловая обработка уже пройдет в глубоком сотейнике.

зависеть, сколько у нас получится слоев. В следующем слое идет перец.

для сочности мы добавим нарезанные томаты. Можно будет слегка присолить. И повторим слои. Как я уже говорил, на остывающей или слабо разогретой сковороде мы немножко подколируем чесночок. Так он будет ароматней и вкуснее. Сразу, как только он упал на сковороду, сразу появился приятный аромат. Совсем чуть-чуть он нам отдаст все, что необходимо. Подчеркнет все вкусы в этом блюде. Пока он подогревается, мы вложим второй слой томатов. Интересно, что чеснок будет у нас на самом верху, и когда все будет кипеть и бурлить, весь аромат чеснока уйдет до дна, и все овощи пропитает, и будет очень вкусно. И он соединит все

Осталось нам сделать томатный соус. Все это делается очень просто, элементарно. Нам просто нужно натереть на терку наш помидор оставшийся. Можно слегка его присолить. Можно, в принципе, его и раздавить руками, но я думаю, что мы воспользуемся теркой.

0: всю получившуюся томатную пасту мы распределим равномерно. И теперь все это мы можем поставить на медленный огонь и тушить. Минут 25-30 до готовности овощей.
1: Сате из баклажанов. Баклажаны нарезать толстыми кружочками. Залить водой, посолить и оставить на 15-20 минут. Затем отжать. Болгарский перец нарезать крупно. Лук полукольцами. Морковь тонкими ломтиками. Перец и баклажаны, лук и морковь потушить до полуготовности с оливковым маслом. Один помидор нарезать тонкими ломтиками. В глубокий сотейник выложить слоями баклажаны, перец, лук, морковь, ломтики помидора. Посолить. Повторить слои. Три зубчика чеснока измельчить, прогреть на сковороде и выложить сверху. Помидор разрезать пополам, посолить и натереть на крупной терке. Выложить на чеснок. Тушить около 30 минут до готовности.
0: Следующее блюдо французской кухни – открытый пирог киш с зеленью и луком. Все продукты для него для нас очень хорошо знакомы. И сейчас мы, прежде всего, сделаем тесто. Для этого нам понадобится 1 стакан муки. Добавим мы в него щепотку соли. И подготовим яично-маслянистую смесь.

Для этого нам понадобится глубокая посуда. Добавим сливочное масло. Оно должно быть мягкое, чтобы мы хорошо его растерли и размешали. Для того, чтобы белки яйца хорошо взбивались, мы добавим немножечко соли. И приготовим маслянистую яичную смесь. После того, как мы смесь хорошо разбили, пришло время добавить подсоленную муку. Высыпаем сразу весь объем муки и замешиваем тесто. Тесто у нас получилось пластичной консистенции, очень похожей на детский пластилин. Но для того, чтобы оно стало еще податливей, необходимо его на полчаса брать в холодильник.

Тем временем займемся нарезкой начинки для пирога. Для этого нам понадобится нарезать всю зелень очень мелко.

Всю зелень мы тщательно перемешаем. Слегка посолим, чтобы она пустила сок и была более сочной. И также это необходимо для того, чтобы витамины быстро не окислялись, а сохраняли свои питательные свойства. Теперь мы приготовим заливку для нашего пирога. Нам понадобится одно яйцо. Сливки. Их мы тщательно перемешаем. Слегка посолим. И осталось нам добавить тертый сыр. Я предпочитаю тереть на мелкой терке. Сыр можно использовать как пармезан, так и любой сыр твердых сортов.

тесто получилось очень пластичным, и оно легко принимает форму посуды для запекания. Теперь мы переместим нарезанную зелень. Необходимо разровнять по всему пирогу ровным слоем. Для этого пирога можно использовать, в принципе, любую начинку, какая у вас есть дома. И фрукты, чтобы сделать сладкий десертный пирог, и овощи. Слегка взболтаем заливку и равномерно зальем пирог. Равномерно распределим сыр по пирогу, чтобы он запекся и получилась красивая румяная корочка. Запекать пирог будем мы при температуре 180 градусов 35-40 минут.

0: У нас получилось. Классический французский пирог с румяной корочкой. Приятного аппетита!
1: Французский открытый пирог киш с зеленью. Стакан муки смешать со щепоткой соли. Растереть одно яйцо и 50 граммов мягкого сливочного масла. Всыпать муку. Замесить тесто. Завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30 минут. Для начинки мелко нарезать зеленый лук, укроп и шпинат. Посолить и перемешать. Тесто распределить по форме. Выложить начинку. Яйцо взбить со стаканом сливок. Добавить половину чайной ложки соли и 50 граммов натертого на мелкой терке сыра. Вылить на начинку и равномерно распределить. Выпекать при температуре 180 градусов, около 40 минут.

Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. И сегодняшняя наша встреча посвящена тренировке плечевого пояса. Но если у вас есть заболевания или какие-либо ограничения, то прежде чем начать тренировку, проконсультируйтесь с врачом. Также помните, что залог успешной тренировки заключается в хорошей разминке. И эту разминку вы можете посмотреть в нашей первой встрече. И прежде чем мы начнем нашу тренировку плечевого пояса, нам нужно хорошо размять наши плечи. Потому что когда мы тренируем грудь, трицепс, спину и те же самые плечи, часто травмируются связки плечевые и ключичные. Поэтому это упражнение, разминка плечей, очень необходимо. И в этом нам поможет сегодня наш ассистент Армен. Также, дорогие друзья, мы не должны забывать про защиту наших рук. Применяем либо перчатки, либо магнезию. Это разминка плечей, я уже вам показывал, рассказывал, поэтому смотрим, как делает это Армен. Руки прямые, пальцы вверх большие, растягиваем, выворачиваем. Делаем это упражнение по повторениям от 12 и выше раз. Три подхода. Хорошо. Дорогие друзья, также не забывайте во время тренировки пить достаточное количество воды. И для следующего упражнения мы используем шведскую стенку. Ставим руки на той ширине, которая вам удобна. Ноги прямые, в прямом угле. Делаем отжимания. Если вам неудобно делать это упражнение, то можно использовать резинку и сделать альтернативное упражнение. В этом нам поможет Армен. Наши локти на высоте уровня плеч. Хорошо. Это упражнение выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Для следующего упражнения нам понадобится вот такая вот резинка. Ставим обе ноги равномерно и поднимаем руки ровными, ладони вниз, на уровне чуть выше головы. Пожалуйста, Армен. Берем равномерно. Для следующего упражнения нам также понадобится эта резинка. Ставим также равномерно. Руки по швам, ладони вниз, поднимаем руки прямыми, чуть выше уровня плеч.

Пожалуйста, Армен. Это упражнение также мы выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. В следующем упражнении мы используем эту резинку немного по-другому. Возьмем ее крест-накрест. Руки немножко согнуты. Делаем наклон вперед. И пытаемся как бы завести руки за голову. Пожалуйста, Армен. Наклон вперед. Руки немножко за голову, да. Вот, хорошо. Это упражнение также мы выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Для следующего упражнения мы используем платформу для отжиманий. Берем узким хватом. Голова наша должна быть на уровне доски. Локти в стороны при отжимании. Пожалуйста, Армен. Чуть ниже. Вот здесь вот. Хорошо. Это упражнение мы также выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Продолжая следующее упражнение, мы просто поменяем положение рукояди на платформе. Выполнение этого упражнения так же, как и при первом. Голова на уровне доски. Локти в стороны. Пожалуйста, Армен. Голова на уровне доски. Хорошо. Также и это упражнение мы выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Завершая тренировку плечевого пояса, нам обязательно нужно растянуть наши плечи. Делаем таким образом. Одну руку выпрямляем, другой рукой надавливаем на локоть. Меняем руки. Также можно сделать следующим образом, подойдя к шведской стенке. Расположение наших рук чуть выше головы. Растягиваем. На уровне плеч. Растягиваем. И чуть ниже плеч.

Когда мы почувствуем, что наши мышцы растянулись, мы завершаем заминку. Вот мы и завершили нашу тренировку. Приглашаем вас на следующую встречу, где прокачаем мышцы ног. Бог создал нас удивительными. Мы можем сегодня стремиться к совершенству, включив в наш образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. И будьте здоровы!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл «Глубина Евангелия», и сегодня наша тема – благословение. Здравствуйте, Виталий Иванович!
1: Добрый день!
0: Вот в Библии часто мы читаем «Да благословит тебя Господь», «Пусть Господь благословит», и слово «благословение» очень часто встречается в Священном Писании. В то же время люди обращаются за благословением к родителям, там, к священнику обращаются за благословением. Что это такое благословение? Это что, какой-то специальный обряд, какая-то формулировка специальная, в результате которой Бог может особым образом вмешаться в жизнь человека? Что такое благословение? Что Библия говорит об этом?
1: Если взять и рассмотреть все случаи словоупотребления этого термина в Священном Писании, то, к удивлению многих, благословение, оно связано в первую очередь не с духовной, а с материальной составляющей жизни человека.
0: То есть, когда мы просим благословения, мы имеем в виду, чтобы в этой жизни, здесь, на земле, вот в нашем быту как-то мы лучше жили?
1: Если коротко, именно так, да. То есть хотя бы термин «благословение», он иногда используется в Священном Писании для описания вот духовных благословений, тем не менее, в подавляющем большинстве случаев благословение – это хорошая жизнь, что касается ее материального измерения. Давайте посмотрим на несколько примеров, как этот термин используется в Священном Писании, начиная с самой первой книги, книга «Бытие», 33 глава, стихи 10 и 11. «Иаков сказал, «Если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как кто увидел бы лицо Божие, и ты был благосклонен ко мне. Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все, и упросил его, и тот взял». Значит, это разговор двух братьев-близнецов. Иаков говорит Исаву, прими благословение мое. То есть речь не идет о том, что он простирает руки и говорит, еварехеха, данай, и так далее, и так далее. Нет, да благословит тебя Господь. Он говорит, прими благословение, потому что у меня есть все. Что это за благословение? Перед этим 32 глава, стихи 14, 15 и 16.
0: 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдец, дойных с жеребятами их, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов, и дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал рабам своим, пойдите передо мною и оставляйте расстояние от стада до стада.
1: Да, а вот в 13 стихе перед этим сказано, и взял из того, что у него было, в подарок Исаву, брату своему.
0: То есть этот подарок и был
1: благословение. Прими благословение. Вот, пожалуйста, козы, овцы, вот,
0: верблюды
1: и так далее. То есть благословение совершенно определенно – это благосостояние.
0: То есть кому-то сделать подарок – это, можно сказать, благословить его чем-то.
1: Ага. Классическое место в Священном Писании, где дается очень подробное описание,

0: термину благословение, это 28 глава книги Второзакония. Mm-hmm. Давайте посмотрим там на стихи 2, 11 и 12. Книга Второзакония, 28 глава, стихи 2, 11 и 12. «И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе». И вот, например, «И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, двоеточие, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». То есть мы находим, что, согласно Пятикнижью, благословение определяется в первую очередь как благосостояние. Но та же самая картина у нас и в апостольских писаниях открыта. Приглашаю посмотреть на второе послание апостола Павла к Коринфянам, 9 главу, стихи с 5 по 7. 2 Коринфянам, глава 9, стихи с 5 по 7. «Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, чтобы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». То есть очевидно, что тема здесь – деньги. Пожертвование в данном случае, так? И апостол Павел говорит о том, что вот это благословение, которому он уже заранее сообщил, возвестил, чтобы оно таковым и состоялось. То есть термин благословение сам по себе – это финансы, это материальное благо, это, собственно, качество жизни человека, это благосостояние. И вот, к сожалению, есть и состояние, противоположное благословению.
1: Ну, прежде чем к нему перейдем, все-таки еще один вопрос. То есть, когда мы говорим обильные Божьи благословения, такой устоявшийся термин в христианских некоторых кругах, это что имеется в виду? То есть, пусть Господь вас богатством наделит?
0: Когда мы имеем дело с разными языками, и тем более с разными культурами и субкультурами, то, естественно, люди могут вкладывать в эти термины разные понятия. И, как я упомянул, есть несколько отрывков Священного Писания, где понятие благословения имеет такой духовный смысл. Вот. Но базовое определение, по сути, если задать вопрос, когда человек цитирует вот эти слова «да благословит тебя Господь и сохранит тебя», то библейское значение – пусть Господь тебя наделит материальными благословениями, а потом их сохранит. Угу. Дальше в этом же благословении, в так называемом благословении священников, в конце 6 главы книги Числа его текст содержится, там говорится и о духовных благословениях, так называемых. Да? Но сам термин «благословение» уже там не используется. Угу. «Добротит Господь лицо свое на тебя, даст тебе мир» там, и так далее. Да?
1: Это тоже можно благословениями, но терминология другая.
0: Да, да. То есть вот это базовое понятие. И далеко не везде есть, я говорю сейчас о тех местах, где Евангелие распространяется, читается, где оно цитируется, далеко не везде, не всегда присутствует понимание того, что же на самом деле человек желает другому, когда говорит «да благословит тебя Господь». То есть не любая беда является проклятием. Если взять статистику Библии, то о деньгах, о финансах, о богатстве, о бедности и так далее, в принципе, на тему вот, экономическую, очень много сказано. То есть это довольно сильное заявление Иисуса Христа. И оно далеко не единственное. Иисус Христос пришел не для того, чтобы зарабатывать деньги. Он пришел не для того, чтобы строить дворцы. Мы твердо знаем, что Господь приготовил для нас благословение в Евангелии, в том числе и в его материальном измерении. Противоположным же состоянием благословения является проклятие. Опять же, классическое место, где оно подробнее всего описано, это 28 глава книги Второзакония. Я предлагаю там посмотреть хотя бы на стихи с 15 по 19.
1: Я попробую догадаться, если благословение – это материальное благополучие, то проклятие – это отнятие этих благополучий.

0: Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди и постановления Его, которые я заповеду тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Да? И вот могли бы вы дальше 16 прочитать по 19?
1: «Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле, прокляты будут житницы твои и кладовые твои, проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод твоих волов и плод овец твоих, проклят будешь ты при входе твоем и проклят при выходе твоем». И так далее, и так далее.
0: Да. То есть, опять же, описывается материальная составляющая. Конечно, проклятие поражает все сферы жизни человека.
1: И здоровье тут описано дальше, да. И даже свобода.
0: Свобода, там мир, эмоциональное состояние, взаимоотношения и так далее.
1: Но первым описано... Вот,
0: но первое – это вот именно вопрос благосостояния. Важно сказать при этом, что термин «проклятие» он имеет свои определенные характеристики. То есть не любая беда является проклятием.
1: Ну да, нельзя же сказать, что те, кто живут небогато, или те, кто живут скромно, в силу того, что, может, пенсия у них маленькая, или еще что-то, это же не значит, что это результат проклятия или непослушания Богу.
0: В некоторых ситуациях это в действительности результат, но само...
1: Я имею в виду, нельзя сказать, что всегда это.
0: Вот, да. Само бедственное состояние не обязательно об этом свидетельствует, вот, потому что, к сожалению, мы зависимы от нашего окружения, от правительства порой, от возможностей экономических, которые есть и прочее. Вот. У проклятия же, если коротко говорить, у него есть такая очень важная, заметная характеристика, которая вот в этой 28 главе книги Второзакония очень ярко раскрыта. Это то, что именно уникально присуще проклятию. Его хроническая природа.
1: То есть, если не везет, то по жизни.
0: Именно так, да. То есть, человек при равных экономических возможностях, при образовании, при таланте, умении и так далее, он всю жизнь влачит жалкое существование в плане вот финансов. Тогда это повод задуматься. Но вот мы сейчас говорим об этом только пока лишь вот в таком в общем смысле, что благословение, определение благословения, согласно Библии, это в первую очередь материальное благословение, это благосостояние, проклятие, оно поражает материальную сферу в первую очередь. Так вот, когда мы теперь подходим к Евангелию и к тому, что благая весть в апостольских писаниях содержит касательно вот этой составляющей жизни человека, кстати, далеко не маловажной. Если взять статистику Библии, то о деньгах, о финансах, о богатстве, о бедности и так далее, в принципе, на тему вот экономическую, очень много сказано, удивительно много. Когда Иисус Христос общался со своими учениками, то вот он оставил такие интересные слова на эту тему. Я приглашаю посмотреть на Евангелие от Марка, 10 главу, стихи с 28 по 30. Евангелие от Марка, 10 глава, стихи с 28 по 30.
1: «И начал Петр говорить ему: „Вот мы оставили все и последовали за тобою“. Иисус сказал в ответ: „Истинно, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получили бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат больше домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке в грядущем жизни вечной».
0: Представляете?
1: Ну, мне почему-то вот с первого прочтения сейчас в этом контексте кажется, что это метафорическое какое-то выражение, потому что, ну, как может быть во сто крат больше матерей или там сестер, да, вот.
0: Ну, надеюсь, что жизнь вечная здесь
1: жизнь,
0: не метафорическая.
1: Да, не метафорическая.
0: Видите, Христос противопоставляет век нынешний веку грядущему, да? Противопоставляет в каком смысле? В том смысле, что он говорит: благословение, оно вам предназначено и в этом веке, и в будущем веке. Да? То есть, конечно же, когда говорится о матерях, о взаимоотношениях, об отцах, то в Священном Писании общество верующих обозначается термином «братья, сестры». Да? Отцы, матери. То есть Христос говорит о том, что когда человек присоединяется к обществу верующих, он находит много близких связей, и очень часто эти связи ближе, чем родственные связи, ибо в Священном Писании о семье по крови словами же Иисуса Христа сказано: «Враги человеку домашние его». Когда человек именно вот бывает оттуда, отторгаем свои родители.
1: За

0: мной, веру за свою. За веру свою. Да, он говорит, Христос говорит, я пришел меч принести на землю. Именно в том смысле, что часто, когда одна сторона семьи принимает Евангелие, mm-hmm. принимает истину Божью, а другая отвергает, происходит естественный разрыв. И, вот по замыслу Божию верующая сторона всегда миротворец. Верующая сторона всегда сглаживает углы, всегда за единство, за семью, за сохранение мира. Но это не всегда возможно. Так вот, Христос говорит, что если бы кому пришлось вот это оставить, последовав за мною, то в этом веке и земли, и дома, и благословения материальные будут, а еще и жизнь вечная в веке грядущем. То есть это довольно сильное заявление Иисуса Христа. И оно далеко не единственное. Обратите внимание, что именно о Евангелии идет речь. Да? Ради меня и Евангелие. Да. То Евангелие тогда человеку открывает новые возможности, в том числе и в материальном отношении. Сразу надо сказать, что нельзя Евангелие сводить к,
1: лишь к этому,
0: к материальному вопросу. Нельзя провозглашать то, что в некоторых направлениях христианства вот, провозглашается и получило определение Евангелия процветания.
1: То есть, если ты не процветаешь, ты не получил благословения.
0: Да, ты, значит, еще и не спасен, или грешник, и так далее.
1: Где это прямая зависимость между богатством и Царствием Божиим.
0: Да, к сожалению, вот есть целые направления, где только об этом и проповедуется. Это была бы ошибка.
1: Но есть и другие направления, где говорится о том, что Христос не был богат, что Он намеренно вот показывал как бы нищету свою, и когда его спрашивали, да, где живешь, он отвечал, лисицы имеют норы, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову, и говорилось о том, что вот все, что он имел, он носил на себе и с собой.
0: Ну, вот давайте мы это уточним, поскольку, цитируя, часто соединяются два разных отрывочка Священного Писания, да? То есть помните, когда первая глава Евангелия от Иоанна, где говорится, значит, где живешь? Он говорит, пойдите, посмотрите. То есть они пошли, и сказано, пробыли у него день тот. Да?
1: Это где он жил тогда?
0: Ну, вот есть такое понятие, как он пришел в дом свой. В дом свой. Есть такое понятие, как в Евангелии от Луки, 8 главе, говорится о том, что называются очень высокие люди. Да? Давайте прочитаем. Угу. Евангелие от Луки, 8 глава, с 1 стиха. 8 глава. «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». Посмотрите на уровень этих людей, да? Домоправитель это управляющий, да, управляющий делами президента, да?
1: Царя тогда.
0: Царя, Ирод, да. Ну, Ирод был царем, да. То есть, вот эквивалент современный, это очень, скажем так, это большие люди, которые поддерживали Иисуса Христа финансово. Вот. То есть, в действительности, Иисус Христос пришел не для того, чтобы зарабатывать деньги, Он пришел не для того, чтобы строить дворцы, но у него никогда не было недостатка в финансах для осуществления своей миссии. Потому и картина Иисуса Христа как вот нищенствующего монаха, она не соответствует Священному Писанию.
1: А почему тогда, когда перед умножением хлебов, да, ученики так еще с издевкой ему отвечают, не купить ли нам им динариев на 200 пойти еды? То есть, если бы у них было достаточно денег, они бы не говорили так, они бы сказали, да, у нас достаточно денег, мы сейчас съездим быстренько, подкупим.
0: Конечно, смотрите, 200 динариев – это очень крупная сумма. То есть, скажем, я не был бы в состоянии на имеющиеся у меня средства накормить 5000 человек, мужчин плюс женщины и дети. То есть, это понятие вполне понятное. Но, а вот если вернуться к тому месту Евангелия, которое вы вспомнили, что касается фразы «лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить». Контекст там очень интересный. Говорится о человеке, который напрашивался в ученики Иисуса Христа. Вот. И при исследовании, потому что там дальше сказано, другой же из учеников сказал то-то. Да? То есть речь идет об одном из учеников Иисуса

0: Христа. И мы знаем из Евангелий, кто присоединился к числу учеников из-за выгоды.
1: Иуда.
0: Иуда. Сказано, что он имел при себе денежный ящик и в синодальном переводе носил, что туда опускали. А в подлиннике уносил.
1: Ну и сказано, что вор был.
0: Вот, сразу, ибо он был вор. Да. Даже и предательство Спасителя, собственно, это был способ заработать, когда случилось так, что вот эта мира, да, которым женщина помазала Иисуса, можно было за 300 динариев продать, если бы оно было пожертвовано, что, естественно, сразу бы, как говорится, помогло финансово Иуде. То есть вот там контекст этих слов Иисуса Христа такой, что моя цель... Цель моего служения – это не обогащение. Вот. Но мы не можем на основании евангельского материала вывести тезис о том, что Христос был нищим или что призывал к нищенству. Напротив, мы только что прочитали из Евангелия от Марка, что он обещал материальное благо тем, кто готов, вот в чем суть, всем ради Евангелия пожертвовать, для которого Евангелие – это самое важное. Так, что он готов быть нищим, вот таковым Господь обещал благословить.
1: Ну и текст тогда вспоминается. «Ищите прежде Царство Божие и правду Его, все остальное приложится вам». То есть тот же контекст, наверное, да?
0: Да. Именно вот соотношение, когда человек понимает, что на самом деле ценно.
1: То есть, и перефразируя это, если сказать, что если человек стремится в первую очередь к материальному, а не к духовным, да, вот этим вот ценностям, то, наверное, будут со стороны Господа препятствия какие-то для этого, чтобы направить его в истинном, да, направлении его усилия.
0: Деньги – это такое интересное явление, которое настолько значимо для человека, что Господь иногда использует этот фактор для воспитания нашего. И в действительности в Священном Писании есть ряд примеров, когда Господь позволял людям проходить вот через этапы относительной бедности или вот материальной нужды для того, чтобы что-то духовное взрастить в человеке. Но это все пока разговор был общего характера. Мы дали определение тому, что такое благословение, что такое проклятие и в Танахе, в Ветхом Завете, и в апостольских писаниях, в Евангелиях. Мы посмотрели на обетование Иисуса Христа. А вот теперь я предлагаю посмотреть на учение апостолов. Там это развивается дальше, фактически повторяются те же тезисы и дается и новая информация. Послание к Галатам апостола Павла, 3 глава, стихи 13, 14 и 29. Галатам 3 глава, стихи 13, 14 и 29. «Христос, сказано, искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Если же вы Христовы, 29 стих, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники».
1: Авраамова.
0: Да. Наследники Авраамовы, наследники Христовы, наследники Божии. Я вновь хочу подчеркнуть, что благословения материальные, как одна из составляющих того, что предлагает нам Евангелие, это далеко не первое дело. Потому мы и говорим об этом в последнюю очередь, когда мы описываем плоды Христового подвига.
1: Просто перечисляем как один.
0: Но мы перечисляем как одно из измерений. И понятие благословения Авраама, конечно, намного шире. Но сегодня я хочу именно сконцентрировать наше внимание на том, что нельзя пренебрегать. А именно, вот в первую очередь мы прочитали 13 стих, где говорится о клятве закона. Понятие «клятва» в русском языке сегодня уже не соответствует тому, о чем шла речь, когда Библия была подготовлена к изданию, да, в 1876 году. Послушайте, как предлагает 13 стих перевод Кассиана, епископа Кассиана. «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, потому что написано: проклят всякий, висящий на древе». В подлиннике используется греческое слово «катара», которое означает именно «проклятие». То есть Христос искупил нас от проклятия закона. И цитируется как раз текст не о клятве, а о проклятии. «Проклят всяк, висящий на древе» – это цитата из Торы. Что такое проклятие закона? Предлагаю обратиться к еще одному современному переводу, переводу под редакцией Кулакова. «Христос заплатил за освобождение наше от того самого проклятия, что высказано в законе, на себя приняв проклятие за нас». Мы с вами уже знаем, что такое проклятие по закону. Да? Это в первую очередь

0: материальные трудности. Это проблемы финансового плана. Так вот,
1: хронического характера.
0: Да, Господь, сказано, искупил нас от проклятия закона. Сила Евангелия проявляется еще и в том, что Господь устранил проклятие, которое давлеет над всем человечеством, в том числе и в материальном плане. Ведь, посудите, кто больше в состоянии уделять время исследованию Священного Писания, молитве, благовествованию, добрым делам?
1: Кто финансово свободен и может не обременять тебя с утра до вечера зарабатыванием денег.
0: Есть ли для него Царствие Божье на первом месте, да? Или представьте себе человека, который от зари до зари работает, работает, работает, и он в постоянном напряжении. Иногда, нет возможности, как говорится, взор к небу поднять.
1: Не то, что там Библию читать.
0: Конечно. Потому Христос и предостерегал. Помните, накануне Второго пришествия Христа сказано, что сердца будут отягощены заботами житейскими. И это одна из стратегий дьявола. Держать людей в постоянном напряжении, в постоянном страхе, в постоянном беспокойстве. Вот от зарплаты до зарплаты. Дотянули, смогу ли? Да?
1: В нашем обществе потребления, когда все нужно успеть вовремя обновить модель телефона, успеть вовремя поменять машину и так далее.
0: То есть... это еще дополнительные соблазны. Так вот, Христос нас от этого освободил. Во-первых, осознание ценности вечной жизни в сравнении со всеми этими материальными благами. А во-вторых, потому что он вот это проклятие безденежья взял на себя, и он истребил, он искупил нас, искупил, значит, заплатил, выкупил. Он внес цену для того, чтобы благословение Авраама к нам пришло. И вот благословение Авраама – это очень емкое понятие. Я вновь повторюсь, что мы не говорим лишь исключительно о материальной составляющей, но ею пренебрегать полностью нельзя. Благословение Авраамова, книга Бытие, 24 глава, стихи 1, 34 и 35. Давайте прочитаем. 24 глава, стихи 1, 34 и 35.
1: Авраам был уже старый, в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем.
0: То есть Господь благословил Авраама всем, да, оно все в себя включает. Ну, в частности.
1: Он сказал: «Я раб Авраамов, и Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Сара же, жена господина моего, уже состарившись, родила господина моего сына».
0: Да. То есть Авраам был и в материальном отношении очень благословен. Так вот, благодаря Иисусу Христу, благодаря Его жертве, мы получили доступ к тому изначальному праву, которое Бог нам дал. Сотворив человека, Бог сказал: «Владычествуйте над землей». Дьявол это право забрал в результате того, что сказано: «Кому повинуетесь, того вы и рабы». Мы стали в лице Адама и Евы подвластны, и дьявол теперь стал Богом века сего и так далее. Но Христос, придя на землю, Он себя в качестве искупительной жертвы предложил, и Он выкупил нас. Потому сегодня мы должны помнить о том, что Христос сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». И если же мы Христовы, мы наследники, то есть мы имеем право. У нас нет гарантии, у нас нет права требовать, но мы имеем право просить. Мы твердо знаем, что Господь приготовил для нас благословение в Евангелии, в том числе и в его материальном измерении.
1: Но и если Господь не дает по какой-либо причине, тоже со смирением необходимо это принимать, да, от Господа и думать о том, что может стать причиной того, что сейчас в моей жизни я переживаю тот или иной трудный период. Возможно, Господь хочет, чтобы я задумался о чем-то. Да, и...
0: «В одни благословения пользуйся благом, в одни несчастья размышляй», говорит Экклесиаст. Вот. Это вовсе не обязательно вызвано, но коль скоро мы знаем, что у нас есть главное, мы наследники Царствия Божия, то когда мы проходим через какие-то трудности временные, мы не переживаем, мы надеемся на благость Божью.
1: Большое вам спасибо. Благодарим и вас, дорогие друзья, и желаем всего вам доброго. До свидания.
0: Поэтому у любого человека, живущего на земле, всегда стоит один и тот же вопрос: как я отреагирую на Божью истину? Я верую в душе. И вот здесь для многих большое препятствие. И человек начинает относиться к реальности вокруг себя не так, как раньше.

Бог имеет удивительный замысел о каждом человеке. В чем состоит этот замысел? Продолжаем об этом размышлять сегодня.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С огромной радостью вновь встречаемся с вами и встречаемся с нашей дорогой соведущей Леной Валентиновной и с нашим дорогим гостем Александром. Вот замысел Бога о человеке, да, план спасения Божьего. Лена, как ты такими крупными вот вехами как бы обозначила?
1: Но мы уже в конце прошлой программы говорили о том, что в самом начале Господь дал выход из той ситуации, которая сложилась в результате грехопадения, что Господь сказал, что положу вражду между семенем жены и между...
2: То есть был план спасения.
1: Да, да.
2: Если человек согрешит, у Бога был план спасения.
1: Да.
0: То есть у нас, у каждого заложена вражда с сатаной. Правильно я понимаю эти слова?
2: Это пророческие слова, да, что, значит, семя жены — это сыны Божьи, да, то есть вот Божьего народа. А семя сатанинское — это сыны сатаны, по сути, да, и сам сатана. Вот. Но в семени жены, да, будет семя, то есть потомок.
0: Единственное,
2: это потомок, да.
0: Иисус Христос.
2: Да, вот который вот как раз в плане спасения как раз фигурирует как сын Божий, воплощенный в человека, чтобы решить проблему.
1: И сын человеческий, да?
2: И сын человеческий. Он себя постоянно называл сын человеческий. Это он всегда уточнял.
0: То есть вот в чем выход Господь. Да? Мы говорили на прошлой встрече, что был совет мира между Богом Отцом, Иисусом Христом, где было принято решение о том, что будет принесена вот эта вот величайшая, невыразимая жертва.
2: А скажите, пожалуйста, теперь, а почему ангелы не послали?
1: Умирать, должен был
2: воплотиться
1: вот
2: человек.
1: Именно это достаточная жертва. То есть
0: единственная
1: достаточная жертва для спасения человека.
2: А еще был поставлен под сомнение характер Божий.
1: Да, поэтому
2: его
1: он должен
2: образ
1: быть
2: и подобие согрешило, как мы с вами говорили, помните, да? И поэтому был поставлен сатаной вопрос о вообще характере Божьем перед всей вселенной. Вот. А поскольку Адам и Ева были подобием и образом самого Творца, сам Творец воплощается. Смотрите, это не просто Бог, который сотворил мир и оставил его там
1: на произвол,
2: как хотите, да, то есть там, я где-то там буду, я вам все дал, там, буду на вас смотреть, созерцать, а он при наших проблемах он нас не оставляет, он воплощается в нас.
0: Воплощается, то есть принимает человеческую плоть.
2: Да, да, да.
0: И становится человеком?
2: Становится человеком.
0: А Богом остается?
2: И Богом остается, да.
0: То есть стопроцентно Бог и стопроцентный
2: человек.
0: Человек.
2: Да, да, да. И был поставлен под вопрос характер Божий. Может ли вообще Бог, чего нам просит Вселенную исполнять свой закон, когда его подобие... А Бог сам сказал, я стану вот человеком, да? И мы, помните текст? Немного умолился перед Ангелом Христос, да? Мы не видим, что в данный момент, что все было покорено, но видим, что немного был умолен перед ангелами Христос. Стал человеком, да?
0: Став человеком.
2: Став человеком, да. То есть, и тут вопрос стоит, мы можем вообще, плоть человеческая и человек, может вообще находиться в вечности? Или не может, да?
0: Бог говорит, вот, мне кажется, воскресшая
1: как раз через Христа.
2: Да, да, да, да. Бог говорит, что может. Вот почему именно Бог должен... Вот, потому что, во-первых, был поставлен под вопрос его характер, да?
1: Под сомнение, да?
2: Под сомнение.

0: да, во-вторых, под сомнение его творение, mm-hmm. когда он сказал весьма хорошо, да.
1: Mm-hmm. И вот, а оказалось не весьма хорошо.
0: Оказалось не весьма хорошо, да. То есть mm-hmm. ты бог лжец, тиран там и все прочее. Ты просишь от нас сделать неисполнимое, невыполнимое.
1: Это такая претензия была сатаны.
0: Да, да, да. А Иисус говорит, а я все сделаю. Я вот сейчас воплощусь, но не сейчас, да, а через 4000 лет. Представляете, mm-hmm. воплощусь и буду соблюдать это, весь закон. То есть давайте посмотрим, уже вернемся mm-hmm. к Священному Писанию, да, подтвердим наши выводы словами Священного Писания, зная, что нетленным серебром, говорит апостол Петр в своем первом послании, это 1 глава, 18-20 стихи, да, нетленным серебром или золотом, да, когда это драгоценный металл, благородный металл, который не окисляется, а вот они тленные, да, mm-hmm. да, искуплены вы от суетной жизни, преданы вам от отцов.
1: Но суетная чем? Жизнь предана нам от отцов.
0: Да, mm-hmm. то есть от Адама, от Адама. Mm-hmm. Вот mm-hmm. Адам нас в эту жизнь как бы окунул, да, мы его потомки, но драгоценную кровью, то есть смертью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Mm-hmm. Вот. Вот
2: смотрите, когда апостол Петр, по сути дела, показывает, что если мы не знаем Ветхого Завета,
0: да.
2: агнца, да, да. который за грех приносится, да. Да, то мы не можем понять и Новый Завет.
0: Не можем.
2: Да, потому что вот здесь, да, то есть Христа, да, называют агнцем.
0: Да, да.
2: И Иоанн, да, в своем Евангелии это... тоже назвал, да, вот агнец Божий, да, который берет на себя да. грех мира, да.
0: Это, но Исаия
2: это в Ветхом
0: да,
2: еще Завете, а это уже как бы ученики Иисуса.
0: Но что такое агнец, чтобы понимать, это надо знать.
2: Да, нужно знать как раз вот то святилище.
0: И святилище да, надо знать, да. да.
2: Вот то, о чем мы с вами говорили, да. то есть все служение в Ветхом Завете, оно да. показывало иллюстративно, да, да. всю жизнь, по сути да. дела, и весь план спасения, да, который дал да. Господь.
1: Если
2: поэтому,
1: бы,
2: угу, если, эта связь очень важна, да?
1: Да. Если бы Иисус не явился во плоти, то этого же было всего, ну, невозможно было бы совершить, да? То есть он не мог бы кровь свою пролить, он не мог бы жизнь свою...
0: Ну, что значит он, кровью Христа? Он, вот, есть такой замечательный текст у апостола Павла, это послание к филиппийцам. Был он, будучи сыном Божьим, да,
2: не почитал хищение
0: быть равным Богу, но умолил себя, да, и был верен.
2: И послушен.
0: И послушен, да, смерти.
2: И смерти крестной.
0: И смерти крестной. Задача сатаны в этот момент была, чтобы он что сделал? Согрешил.
2: Отказал, да.
0: Чтобы он пал.
1: Чтобы его плоть,
0: да.
1: его человеческая плоть,
0: вот чтобы почему здесь говорится сломалось. О крови, потому что он... Сатана его искушал до всего, то есть он его обольщал, он его там и так далее. Дальше у нас это написано, да, в пустыне там, например, и так далее.
1: Мы с вами знаем, что это такое, потому что каждого да, из нас да. сатана обольщает всячески. Да. Причем он обольщает нас на пределе наших возможностей. Он Иисуса Христа обольщал
0: конечно,
1: на пределе его возможностей.
0: Если ему не удается обольстить, он начинает преследовать. Это его метод. В итоге он что делает? Убивает. Последнее средство сатаны было убить. И Христос остался верным. Вот почему кровью, вот почему кровь нас спасает, потому что Христос остался верным до смерти. И смерти, как там написано, крестной.
1: Вот именно его да. смерть нас спасает, да?
0: Да, он вот этим своей жизнью он доказал, угу. что будучи, он стал Христом, да, что будучи в связке с Отцом через Духа Святого, человек, а именно воплотившийся Бог в человека, может соблюдать.
2: Угу. Главное быть послушным, да? Вот
0: да,
2: это,
0: да.
2: Ведь самый большой грех – это непослушание.
0: Непослушание.
2: Это хуже идолослужения, ну,
0: да,
2: как
0: да,
2: написано, да?
0: Да, да, да, написано
1: вот.
0: Так, да.
1: Может быть, еще вот и хотеть этого единства, потому что послушен, ну, это немножко вот пассивное, что ли, действие. Ну, ладно, я буду слушаться, а ведь надо еще хотеть этого единства. То есть, чтобы Бог... Христос в нас, это так много раз сказано в Новом Завете. Христос нас, в нас, мы во Христе. То есть вот это вот единство, оно позволяет нам Божьей силой вот решать проблему
0: Божьей
1: греха.
0: Силой, Божьей силой. Он свою силу mm-hmm. никогда не использовал, Божьей mm-hmm. силой. То есть он должен был стать одним из нас. Одним из нас, понимаете? Вот, и подчиниться Духу Святому, подчиниться Отцу, да? Вот в чем его победа заключается. Посмотрите, план спасения написан.

0: апостола Павла, 1 послание Тимофея 3:16. И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог что сделал?
1: Явился во плоти.
0: Вот о чем мы с вами говорили. Мы же не просто это из пальца, да? А Бог явился во плоти, смотрите, оправдал себя.
1: В духе.
0: В духе, да? То есть он что сделал? То есть что такое Христос вообще?
1: Помазанник.
0: Это Машиах, да? Это Машиах, да? Это значит помазанный, да? Если по-русски буквально сказать, помазанный.
2: То есть помазанный на царство,
0: помазанный,
2: да?
0: Чем?
1: Духом.
0: Духом Святым. Когда он крестился, вот он стал Христом, да? Вышел из воды, молился, и вот Отец, да? И Дух Святой в виде голубя сходит на Христа, и голос Отца...
1: Вот
0: сын мой, да, возлюбленный, да. В котором мое благоволение. Оправдал себя в духе, то есть был подчинен постоянно Богу Отцу. Показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. То есть вот что значит такое показал себя ангелом? Показал себя Бог.
2: О, оправдал характер Божий.
0: Конечно, конечно. Вот сатана поставил вопрос, таков ли Бог, которого вы знаете? Или он другой? Оказался он такой. Он показал свой характер.
2: Да.
0: Он показал себя ангелом всей вселенной.
2: И это проповедано в народах. То есть
0: и это
2: проповедано
0: Евангелие для нас. Проповедано в народах, принято верою.
2: И оно принято верою. Да. То есть кроме того, что оно проповедано, оно еще должно быть нами принято, осознанно верою.
0: И вознесся во славе, чтобы быть слава верным Господу. Первосвященником для нас.
1: Да.
0: Вот, смотрите, концентрирована истина
1: план о плане спасения.
0: Спасения, да, растворяйте его верою и получайте спасение фактически. Mm-hmm. Вот здесь вот, концентрировано.
1: Самое главное, да, если мы вспомним Иоанна 3:16 тоже, да, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
2: Тоже план спасения.
1: Да, да. План спасения, да, и это вечное Евангелие.
2: 16, да, 1 Тимофея 3.
0: Как Бог сделает нас даже, да? Гармонично прям в Писании. А закон был ослаблен плотью. То есть мы сами не можем соблюсти. Сами попасть на небо мы не в состоянии. Был Адам на небе, да, но он оттуда упал фактически. И теперь мы туда подняться не можем, потому что греховный.
2: А что значит был Адам на небе?
0: Ну, он был представителем земли, да, то есть вот когда, значит, в книге Иова собирается совет, да, приходит между сынами Божьими, между ними пришел написанный кто?
1: Сатана.
0: Откуда пришел, спрашивает Бог?
1: По земле прошел.
0: Кто там должен был быть вместо него?
1: Адам.
0: Адам должен быть, понимаете? Должен быть Адам, да. То есть он был безгрешен. И Ева была безгрешна. Но сейчас, увы, вот, мы не можем сами не грешить. Да, и вот посмотрите, написано в послании к Римлянам, 8 глава, 3-4 стих, как закон, ослабленный плотью, был бессилен. Все, мы уже не можем так. То Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Что Он осудил?
1: Иисуса.
0: Иисус показал, что то, что задумал Бог человека, да, это же плоть и кровь, вот, может хранить закон, может соблюдать, если будет постоянно вместе с Богом, как был вместе с Богом всегда Иисус, да.
2: Вместе с Богом верой.
0: Да, да, да. Да.
2: Иисус ведь тоже был с Богом верой.
0: И верой тоже, да. То есть он должен был Его Слову доверять. Вот то, что не сделали наши родители, сделал вместо них Иисус.
2: Вот. И вместо нас тоже, то есть такое ободрение. И Он собой замещает, нас, что ли. Он в нас, Он через нас действует. Вот это, вот мне кажется, это просто вот величайшее, такое, что ли, явление, что Бог в нас, и Он через нас действует. То есть Он замещает нас собою.
1: Да, и в Нем, как написано, мы в новое творение, да?
2: Да.
1: Кто во Христе, тот новая тварь. Прежнее прошло, теперь все новое.
0: Сейчас мы вспомним такой термин, как заместительная жертва.
1: Да.
0: И он умирает еще вместо нас. Вот, как раз логически подошли к следующему слайдику, к следующему тексту Писания. Да? А как дети, причастные плоти и крови, да, то и он также воспринял оное, да? Воспринял оное, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Смертью. То есть он был верен до смерти. Как он его не старался?

0: старался искусить, как он не старался
1: сатана.
0: Соблазнить, Иисус все равно победил. Он был верен до смерти и до смерти крестной. И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Мы же в рабстве находимся.
2: То есть рабство смерти, да?
0: Смерть, да. Ведь конец греха – это смерть.
2: Да, недаром ведь Павел тоже писал, да, что последний враг, да, человека, да, смерть, да, она уничтожена.
0: Смертью умрешь, написано. Да, как только ты это сделаешь, смертью умрешь. Конец греха – это смерть. Сами мы просто можем умереть. Да, то есть мы как животные, которые просто погибаем без Бога. Вот. Но с Богом мы одерживаем победу над сатаной. Сейчас мы логически подходим к следующему слайдику. Это послание к Евреям, 2 глава, 16 стих. «Ибо не ангелов он восприемлет, да? Но восприемлет кого?
2: Семя
0: Авраама».
1: Что это значит восприемлет?
0: Примет жертву. Не ангела, а именно Бога-человека.
1: Это вот вопрос, который вы задали в начале. Да? А почему бы не ангелов? Да. Это же тоже высшие существа.
0: Да, а поскольку мы сотворены по образу и подобию, Бог в нас воплотился. В нас. В свой образ и подобие. Да? Со своим характером божественным. Только характером.
1: А можно сказать, а восприемлет семя Авраамова. Вот почему он не сказал семя Адамова? Может быть, потому что вот Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Mm-hmm. То есть, может быть, вот как раз именно поэтому, ну вот мы все верующие семя Авраамова, именно потому что по вере нашей.
0: Народа Божьего. Народ... Потому что мы же с вами читали стих, да, то есть семя жены и семя сатаны. У сатаны тоже есть последователи. То есть там же тоже разделил сразу. Помните, когда говорили о Каине и Авеле, то мы сразу заметили, что первое поколение, родившееся после греха, грехопадения, разделилось между собой на народ Божий, это потомки. То есть не Авеля уже, это там этого Сифа были, да? То есть Авель погиб. И Каина, вот, разделились, да? То есть было семя сатаны, да? То есть кто-то... Помните, Христос сказал... Знаю, что вы потомки Авраама, да, но это, дела Аврааму не делайте. Ваш отец кто?
2: Дьявол.
0: Дьявол, к сожалению, да. Почему? Потому что вы на него похожи.
1: Есть, вот по вере. Да. Я думаю, что вот вере, именно да, вот семя Авраама.
0: Семя Авраама – это отец всех верующих, да.
1: Да.
0: То есть Авраам здесь родоначальник народа Божьего. Вот он кто. Авраам, да. То есть отец множества. Может, не зря Бог такое имя дал. Отец большой, отец множества, да. То есть... Вот,
1: кстати, Авраам. Когда вот Авраам, ну что ли, вот он стал родоначальником верующих, ведь еврейского народа еще не было в то время, да?
0: Не было.
1: Поэтому вот те, кто говорят, что ну вот не надо читать Ветхий Завет, вот там вот это все относится только к еврейскому народу и к истории христианства не имеет отношения. Да нет, тогда еще евреев не было. Да. То есть Авраам, он отец всех верующих, именно по вере своей, да, поверил Авраам Богу. И это вменилось ему в праведность. Он стал Сыном Божьим, и вслед за ним мы стали детьми Божьими.
2: Но Павел вообще особо, да, пишет вот о семени Авраама в своих посланиях и именно показывает, что вот верующие, как ты говоришь, это суть семени Авраама.
0: Да, да, да. Ну, а апостол Павел потом подчеркивает, что когда говорится все-таки об одном, да, потомке, как бы об одном говорится.
1: Об Иисусе Христе.
0: Об Иисусе Христе, да. То есть он... И из народа Божьего, и еще он в нашей плоти. То есть он потомок и Адама. То есть его же написано родословие, да? И написано до Авраама родословие, и до Ноя, да? То есть вот эта цепочка, она же длится. И до Адама, да? То есть вот этот вот Толедот, который здесь пишет в Бытие, да? Постоянно там вот этот генезис мы говорили. Это же родословие, да? То есть для чего он-то записан Моисеем? О Христе еще никто не знал потом. А это же это, цепочка от Адама до Ноя, от Ноя до Авраама, от Авраама там, до Давида, от Давида там, до... Значит,
1: то есть тоже цепочка вот, по вере, героев веры.
0: Да, да, да, да, да. Это замысел Божий, он изначально так все запланировал. И...
1: А нас, простых людей, можно назвать героями веры?
0: Ну, конечно, если мы верим.
1: То есть
0: герои,
1: вот
0: да?
1: этого уже достаточно, да, просто верить. Вера, она одинаковая. Вера – это связь с Богом. Это молитвенная связь, связь через Слово, связь через Духа Святого. Вот это вера.
2: А вера от слышания, а слышание.

0: Слово Божие.
1: Вот почему мы спасаемся, да, через веру. Да. Потому что наши прародители, я еще раз опять о них скажу, вот, и замолчу потом, не доверили свою судьбу, свои желания, вот Слово Божие. Слово Божие говорит, не вкушай.
0: Да.
1: Смертью
0: умрешь.
1: Не открывай эту дверь.
2: Да, то есть не доверились Слову Божьему.
1: Да, не выходи за те грани, которые... Он очертил им грани, грани закона. И они были абсолютно счастливы. Но можно было за это приступить.
2: И грани им даны вот, ну, не для того, чтобы как бы вот, ну, посмотреть, ой, вот сейчас вот они вот все грани нарушат, и я буду с ними расправляться. Грани даны нам, как защита наша. Да. Мы нуждаемся в этих гранях. Они нам нужны, потому что мы не боги. Богами никогда не были, никогда ими не будем.
1: Это дано, чтобы вы были счастливы, чтобы мы могли жить. Вот и все. Это все, то лучшее, что для нас приготовил Господь.
2: Ну что же, хорошо. Огромное спасибо, Александр, как вот мы движемся по теме вот воплощения Бога, да, Божьего замысла о нас. Очень интересно. И дальше будем продолжать эту же тему.
1: Будем продолжать, да.
2: Обязательно. Тогда прощаемся. До следующей встречи с вами. До свидания.
1: До свидания.

0: И Иисус укором говорит: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». И тут же в ответ: «Даже на такую веру творит чудо». Интересно, а сегодня такое возможно? Поговорим об этом со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы продолжаем сегодня с вами читать Евангелие от Иоанна в синодальном переводе, и у нас продолжение 4 главы. Мы здесь снова соприкасаемся с чудом, да, и читаем отрывок с 43 по 54. Прочитайте, пожалуйста, Илья Александрович.
2: «По прошествии уже 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу ему легче стало. Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.
0: Благодарю. И я хочу вернуться вот к самым первым стихам, да, 42-му, 43-му, которые вы только что прочитали. Почему Иисус не творит чудеса, да, там, где Он был, а возвращается в Галилею?
1: Ну, мы с вами говорили до этого о том, что Иисус нес сначала служение в Иерусалиме, потом Он расширил свою сферу влияния до Иудеи, потому что Он этим преследовал, что в первую очередь, чтобы дети дома Господня, так скажем, первые, кто обратился, Он дал это преимущество им принять Его как Мессию, чтобы они могли исполнить свой долг, свое служение, которое Господь возлагал на них должным образом. Но когда Его не принимают, мы видим, что Он потихоньку расширяет еще свою сферу влияние, да, и он переходит уже в Галилею из Иудеи. И здесь мы видим, что публичное служение Иисуса Христа, которое было около 8 месяцев, о котором мы говорили, оно подошло к своему завершению, и Иисус уже начинает свое служение в Галилее.
0: Да, поняла, почему это, да, как бы происходит. Но вот если мы все-таки говорим про этот момент, да, почему все-таки здесь, вот в Галилее, люди лучше принимают, что ли, его слова, да, почему и чудеса.

0: А легче именно здесь. Это как-то зависит от этого места.
1: Нам не сказано, что Иисус до этого не совершал чудес. Мы начнем с того, что Он в Кане совершил одно из первых чудес.
0: Угу.
1: То есть мы это видели с вами, и мы говорили о том, что Иоанн, он не публикует хронологию событий Иисуса Христа.
0: Угу.
1: А он высвечивает только важные для его богословского повествования моменты. И как мы с вами ранее упоминали, блок со 2 по 4 главы, он начинается с чуда в Кане Галилейской, и он заканчивается чудом в Кане Галилейской. То есть
0: да,
1: это вот, некоторая такая структура, которую высвечивает нам Иоанн, евангелист. И поэтому здесь мы просто на этом не можем основой сказать, что вот здесь Иисус делал больше, здесь меньше. Как бы. Но мы видим о том, что те, кто был ближе вроде бы как к Нему, до них все-таки хуже доходит вера, да, и примером тому является царедворец, потому что считается, что царедворец, он был именно из иудеев, и он был, вероятно, у Ирода служил, и он мог относиться именно к тем иудеям, которые поддерживали Ирода, потому что были против него настроены власти, но он мог относиться к иродиадам, которые как раз-таки поддерживали Ирода и служили при его дворе, как мы это видим. И здесь, когда начинается вот этот диалог Иисуса с царедворцем, есть такая претензия, что вы пока не увидите, не уверуете. Да?
0: Да.
1: И мы понимаем, что царедворец, он обуславливал веру в Иисуса исполнением его просьбы. Ну, то есть вот, когда я увижу, что ты выполнил, тогда я в тебя уверую. Да? Но Иисус, видя то, что происходит внутри него, он желал, чтобы его вера основывалась не на увиденном, а на услышанном, на его слове. И когда он, Христос произносит эти слова, он пытается чтобы, сделать так, чтобы царедворец увидел со стороны то, что происходит внутри него, чтобы он начал исследовать то, что внутри него происходит, и увидел себя в этих словах. И потому что Христос, он пришел не просто дать тот меньше дар, о котором просит царедворец, но он пришел, чтобы дать куда больше дар, это дар спасения. И пока царедворец не мог принять этого большего, Иисус не мог сделать для него меньшего. И поэтому здесь происходит такой неловкий момент, что ли. Есть просьба, на которую Христос не отвечает ни да, ни нет. И получается так, что царедворец начинает вникать в себя, в свои мысли, все, что в нем происходит. Он видит о том, что Иисус имеет вот эту проницаемость и знание, что в другом. Да, то это вот та черта, которая подчеркивается в каждой главе, в каждой истории Евангелия от Иоанна, как мы говорили, которая показывает на то, что Иисус действительно есть Бог. И здесь как раз-таки Господь показывает ему, у тебя есть зачаток веры, то есть ты пришел ко мне, но тебе не достает, тебе нужно ее взрастить, твоя вера должна быть безусловной. Не основываться на увиденном, еще на чем-то, на каких-то условиях. Вот если ты отвечаешь на мои молитвы, да, ну, если в нашем времени, то я верю, что ты есть. Не ответишь, значит, тебя нету. Потому что вера, которая обусловлена исполнением наших просьб, это непрочный фундамент совершенно веры. Вера, которая на чудесах, на увиденном зиждется. Но как раз-таки вера, которая основана на слове, это действительно крепкий фундамент, который мы с вами можем иметь, потому что есть вещи, которые Господь может посчитать, что ему лучше не исполнять. А мы такие, о, Господь не ответил мне, получается. Хотя Господь желает лучше, и Он ответил, но не каждую нашу просьбу Он будет исполнять. Поэтому очень важно строить наши взаимоотношения с Богом, нашу веру именно на слове. И здесь как раз-таки Иисус помогает вот царедворцу перейти от этой малой веры, перейти к большей. Он помогает ему принять больше дар, потому что царедворец приходит, чтобы исцелить его сына, но Христос не просто дает спасение царедворцу или исцеление сыну, он спасает весь их дом, как мы потом будем читать, что весь дом уверовал и принял Иисуса Христа здесь.
0: О какой природе веры

0: здесь говорится? Как вы можете описать в наше время, может быть, привести параллель вот этой истории, которую мы только что зачитали, для нас сейчас?
1: Порой, когда люди хотят уверовать, или первый опыт с Богом, он, наверное, чаще всего как раз-таки и заключается не на слове, а на увиденном. Ну, то есть, когда чаще всего люди обращаются к Богу? В беде, в какой-то неприятной

0: ответить, значит, Бог существует. И Господь, Он готов ответить, но Он не желает, чтобы мы от этого чуда просто ослепли. То есть вот это чудо, оно может ослепить нас духовно, и оно может, наоборот, нам помешать увидеть Христа, который открывается нам по-новому, Бога, который хочет открыть нам себя, а это чудо все, вот знаете, как вспышка бывает, бьет, или раньше било очень резко в глаза, и человек раз зайчиков ловит, все, он ослеп, и он не замечает, что было последних несколько секунд, да, в помещении.
1: Ну да.
0: И вот так же чудо может затмить Бога откровение для нас с вами. И поэтому Господь оставил нам свое слово, и Он говорит о том, что блаженнее те, которые поверили от слышания, нежели от увиденного, о том, что это действительно крепкий фундамент веры. И поэтому, когда мы приходим к Господу, то, наверное, нам нужно, в принципе, задумываться не в беде. И приходя к Нему, нам нужно осознавать свою собственную нужду в Нем. Не просто от Него что-то требовать, как от палочки-выручалочки, то, что я сказал, ты сделай, да. То есть здесь, наверное, христианство и язычество и отличается кардинально, потому что в христианстве строятся отношения с Богом, в которых Господь имеет право говорить, это будет для тебя хорошо, это для тебя будет плохо, это дам, это не дам, да. То есть, а в язычестве я пришел, я тебе дал жертву, ты мне обязан. То есть там нету отношений, ничего подобного. Но там и любви нету, той, с которой к нам приходит Господь. Христианство — это единственная религия, где Бог проявляет любовь, где Он идет за человеком, где Он жертвует собой ради человека. И вот в этом и есть вся прелесть, что Господь хочет открыться каждому из нас, и Он хочет открыться не через чудеса, знамения, не через порой даже исполнение наших прихотей, а Он желает настоящего блага, потому что не каждая наша прихоть может быть этим благом. И в первую очередь Он желает для нас спасения, а не богатства или еще чего-то, потому что, как мы можем увидеть даже на примере Соломона, мудрейшего царя, да, то он у Господа просит мудрости для служения Ему на поставленное Богом место. Он ищет прежде всего Царство Божье, но все остальное Господь прикладывает к нему. То есть он и богатство получает, и получает знание. Он все получает. Да, это был один из могущественных царей. И здесь как раз-таки исполняются вот эти слова из Нагорной проповеди Иисуса Христа, когда Он говорит, ищите прежде Царство Божье. Об остальном я сам позабочусь. И вот здесь мы то же самое видим, что Господь хочет, чтобы мы, наша вера не основывалась вот на хочу то, дай мне. То есть это уже какое-то язычество начинается. А Господь хочет, чтобы, да, Господь хочет живых, настоящих отношений. Он хочет, чтобы мы узнавали Его. Потому что когда мы строим отношения с девушкой, парнем, мы в первую очередь хотим узнать их, каковы они, а не что-то получить от них. И когда мы начинаем друг друга узнавать, раскрываться, в нас это будоражит какие-то лучшие и высшие чувства, да? И тогда мы действительно влюбляемся и начинаем любить друг друга по-настоящему. Но если в наших отношениях что-то происходит не, так скажем, по Писанию, мы даем волю каким-то низменным чувствам, то это нас ослепляет. Вот как то самое чудо может ослепить в духовном плане. И дальше на этом наше познание человека как личности, оно останавливается и прекращается. И мы позже просто отпадаем, расходимся, расстаемся. Да? И это вот хорошая аналогия к тому, что здесь. Иисус не хочет, чтобы на чуде была эта вера основана у царедворца. Он желает, чтобы его вера была основана на Слове Божьем. И мы видим, как дальше нам описывается, Он поверил Слову Божию. И то, что дальше происходит в этой истории, оно только это подтверждает.
1: Если возвращаемся обратно к царедворцу, вот Илья Александрович, вот он верит Слову Иисуса, не видя ведь результата, получается.
0: Да.
1: Он верит Ему на слово. Вот почему так? Это у него такая вера была, она сразу же у него возросла, или что здесь с ним происходит?
0: Видите, то, что Господь открывается ему, как всеведущий Бог, то, что он его, как сказать, касается за самое сердце своими словами, Для нас они могут ничего не значить.

0: для него это может быть самым таким значимым триггером, за который Господь вот раз, да касается. Это как, знаете, в детстве была игра «Море волнуется».
1: Да.
0: Когда все фигуры замерли, и ты подходишь, вот так прикасаешься просто пальцем, а тебе начинает раскрываться целая эмоция, целая фигура какая-то, что-то, да? Целый спектакль. И вот примерно то же самое происходит внутри царедворца, когда Иисус для нас, вроде бы кажется, сказал какую-то фразу и осудил его.
1: Да.
0: Просто прикоснулся как-то. А для самого царедворца в этот момент переживания начинает открываться целый мир, целая анимация, представление, в котором он видит себя, он видит Бога, он начинает ощущать свою истинную нужду, и он понимает важность безусловной веры, а не на чем-то основанной. И здесь получается, что он верит, как мы об этом читаем, и дальше показано его действие. Каково действие? Если вы внимательный читатель, то вы заметите, что написано, он поверил, отправился домой. Все это происходило около часа дня. Мы помним лето исчисление вот это, да, временное, как они исчисляют. И ему расстояние до дома было около 25 километров. За сколько человек может пройти 25 километров?
1: Ну, если мы идем примерно 1 километр 20 минут, да, человек в среднем проходит.
0: Ну, допустим.
1: Да, то есть здесь мы должны умножить 20 на 25, и это примерно, ну, там больше...
0: Так, я упрощу задачу.
1: 4 часов, нет,
0: 5 километров в час человек проходит.
1: Ну, в общем, около 5 часов.
0: Да, около 5 часов здесь, получается, человеку нужно было идти. И если он выходит в час дня, то когда он мог быть дома?
1: В 6.
0: В 6 вечера.
1: Да.
0: К закату он мог быть дома.
1: Уже прийти.
0: А если бы поспешил, то явно не 5 часов, он мог бы быстрее добежать, да, так скажем. Ну, понятное дело, у него свита какая-то была, что-то еще. Но мы находим здесь, что на следующий день только его находят слуги его. И когда они его находят, они ему говорят, что именно в тот час исцелился сын.
1: В тот час. Опять же, вот это вот.
0: То есть, когда Иисус произнес слово, именно тогда исцеляется ребенок. Но царедворец не спешил домой, заметьте.
1: Вот у меня тоже такой вопрос. Чей это он там? Он где это все это время
0: был? Мы не знаем, где он был. Но мы знаем точно о том, что он поверил Иисусу. И то, что он ему поверил, выражено в его действиях, что он стал действовать в своей жизни как тот, кто уверовал, как тот, кто знает, что Христос уже исцелил. И вот это очень большой урок для нас с вами сегодня. Он как раз-таки и заключается в том, что если мы... ну, давайте так. Для нас здесь есть несколько уроков. Первый урок для нас, читателей, о том, что Иисус способен творить чудеса словом и на расстоянии. Ему не обязательно быть рядом и находиться. Потому что Иисус исполняет просьбу царедворца не так, как тот просил. Тот просил «приди и исцели».
1: Да, то есть он не пошел с ним.
0: А Иисус не пошел. Он сказал слово. И точно так же мы понимаем о том, что Господь способен совершать чудеса в нашей жизни, также исцелять нас, наших детей, родных, близких. И Ему для этого не нужно быть сейчас здесь на земле вот в телесном обличии. Нам необходимо только обратиться к Нему, помолиться, и Он услышит нас. Да? То есть, с одной стороны, Господь на таком большом расстоянии от нас, а с другой стороны, это расстояние равно всего одной молитве. То есть понимаем вот это вот, да, оно не вмещается в голове. И это первый урок, что Господь способен совершать свои чудеса на расстоянии. Второй урок, который мы можем для себя вынести, это то, что слово Иисуса является силою. Потому что, как мы видим, Евангелие, оно напоминает нам о том, что все благословения, которые Иисус давал, находясь на земле, человек способен получить из Его Слова. Вот из этого Его Слова. Потому что это такое же живое и действенное Слово нашего Господа. И нам не, Ему не обязательно находиться здесь в телесном виде перед нами, как Учитель. Да, каждый бы захотел. Но как раз-таки Иоанн этими историями, этими примерами и показывает, что вера, основанная на Слове Божьем, она куда-то.

0: куда намного крепче, чем вера, основанная на увиденном. И Иисус об этом сам свидетельствует. Он желает, чтобы его последователи сначала уверовали, а потом увидели, нежели они увидели и потом уверовали. Потому что вера, основанная вот на слове, на услышанном, это самая твердая, прочная вера, как в той притче. Можно построить на песке дом, а можно на камне.
1: А как вот, может быть, этот эпизод учит нас сейчас, может быть, доверять Богу, да? Ведь мы видим, что вот этот царедворец, он ведь просил, да, не за себя, а за своего сына, что вот он и, да, весь его дом, да, и он тоже поверили, да, и ребенок исцелился, а мы сейчас... Да, мы можем его тоже лично просить, но как вот выстроить вот это доверие, чтобы мы так же, как и он, вот царедворец я имею в виду, поверили в то, что вот, ну, Бог отвечает.
0: Ну, знаете, Господь порой говорит: «Испытайте меня».
1: Это как?
0: Ну, это вот так взять, обратиться к Нему и сказать: «Господи, помоги». И открыться Ему с искренним сердцем. Мы об этом говорим каждую программу, потому что каждая история Евангелия от Иоанна нам показывает важность того, что нету ничего, что могло бы преградить нам путь к Иисусу, что Он ждет нас открытыми объятиями, о том, что скрывать что-то от Него — это безумно, потому что Он всеведущий Бог, Он знает, что внутри. Но это все проговаривать нужно нам для самих себя. То есть нам просто достаточно прийти к Господу, признать свою нужду в нем. Потому что эта история с царедворцем очень иллюстративна. Потому что он сначала признает свою нужду в нем. И порой для некоторых это одно из самого сложного. Вторым шагом нам необходимо поделиться проблемой с Иисусом. И не своего требовать, а попросить, чтобы он решил по своей воле этот вопрос. Потому что, знаете, я скажу так, порой нам кажется, что мы самое лучшее можем себе представлять и просить у него. Но есть вещи, которые даже не могут поместиться в нашем разуме, насколько они могут быть лучше. И дабы не ограничивать Бога чем-то простым, ну, знаете, я скажу так, мы можем просить Бога, чтобы Он нам подарил хотя бы скутер, потому что не на чем на работу добираться. А Господь, видя нашу жизнь, Он может считать, что нам лучше купить автомобиль. Но если мы будем требовать скутер, а не доверять Его воле, то мы и получим скутер. Хотя Господь хотел нас благословить куда лучше и даровать нам автомобиль. А на скутере ведь зимой не очень приятно ездить, а в машине уже тепло. И здесь вот важно признавать свою нужду, открываться Господу и доверять Его воле, потому что Его воля есть благо для каждого из нас. И, естественно, следующим этапом — это услышать, что Он нам отвечает. Мы знаем, что Слово Божие, оно вот. Есть много вопросов, которые у нас возникают, и ответы на них есть в Слове Божьем. Именно поэтому мы с вами сегодня здесь находимся и вместе разбираем Слово Божие, чтобы находить ответы. И также мы понимаем, что Господь отвечает и через людей, Господь отвечает и в молитве, когда мы находимся. Нам просто нужно дать немножко тишины, молчания, возможность Богу сказать. И когда мы получаем ответ от Господа, нам важно действовать в соответствии с верою, с тем, с Его ответом. Нам нужно действовать не как будто Он сможет это сделать. Не просто нужно это знать, нам нужно действовать, как будто Он уже это совершил, и идти к этому. То есть, если я верю, что Господь сказал мне, что я должен быть на краю другого света ровно через 8 часов, и мне нужно туда добраться на самолете, а я на самолет не успеваю, то я должен действовать таким образом, как будто я успеваю на этот самолет, как будто Господь его остановит ради меня, потому что я верю, что мне это сказал Господь. И таких чудес очень много, когда Господь действительно останавливает самолеты. Все. Но чтобы на него попасть, человеку нужна та самая вера в то, что действительно Господь уже позаботился.
1: Илья Александрович, вот хотела уточнить. Мы прочитали 4 главу, и вот могли бы вы сказать, какие важные моменты нам стоит извлечь здесь и сейчас, да, в 21 веке, как

0: да, как научение, которое нам передавал евангелист Иоанн.
1: Да, конечно, мы здесь видим о том, что через все Евангелие Иоанн говорит, неважно, кто ты, неважно, чем ты занимаешься, неважно, что в твоей жизни происходило, неважно то, как к тебе относились, важно лишь одно, о том, что Господь готов тебя принять. И не просто готов, а Он ждет тебя с любовью, потому что Он знает тебя и зная то, как ты будешь жить, и все, что будет в твоей жизни, Он уже пришел на крест и умер там за тебя. Поэтому Господь ждет с раскрытыми объятиями каждого из нас. И Ему важно каждое наше переживание. Нету того, что для Него, какой-то пустяк. Некоторые говорят, не буду по пустякам обращаться к Богу, беспокоить Его. Но радость родителя в том, когда его ребенок приходит к нему с открытым сердцем, и когда его ребенок доверяет даже самое маленькое, и даже вот это самое маленькое родителю радостно сделать для своего ребенка.
0: Я благодарю вас, Илья Александрович, за такой исчерпывающий ответ. Помните, Бог хочет, чтобы мы доверяли Его Слову, даже когда еще не видно результата. Самое большое чудо – это не исцеление, а рождение такой веры.

«Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Однажды утром Иосиф навестил в темнице главного виночерпия и главного пекаря.
1: Расскажите мне, почему у вас такие печальные лица? Что случилось?
2: Мы видели сны, а истолковать их некому.
1: Бог дает толкование. Расскажите мне ваши сны.
2: Я видел виноградную лозу с тремя ветвями. Я взял виноград и выжил сок в чашу и подал ее в руку фараону.
1: Вот что означает твой сон. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон возвысит тебя и вернет на прежнее место.
0: Мне тоже приснился сон. Я держал на голове три корзины с хлебом. В верхней лежал хлеб для фараона, но его клевали птицы.
1: Вот что означает твой сон. Три корзины – это три дня. Через три дня фараон возвысит и тебя тоже. Но только он не помилует тебя, и тебя казнят.
2: На третий день, в день своего рождения, фараон устроил пир. И он возвысил главного виночерпия и главного пекаря. Главного виночерпия он вернул на прежнее место, а главного пекаря казнил, как и сказал Иосиф.
3: Ура! Бог дал Иосифу мудрость, он разгадал сон пекаря.
4: Да, Бог дал Иосифу мудрость, и он объяснил значение слов главного виночерпия и главного пекаря.
3: А мне сегодня приснился большой клубничный торт. К нему прилетели три пчелы и хотели его съесть. А я их прогнала и съела тортик сама.
5: Наверное, мама испечет клубничный торт, а ты его съешь.
3: Нет, я с вами поделюсь.
4: Ученые говорят, что наше сновидение – это то, о чем мы думаем в течение дня.
2: Помните, что Иосиф просил главного виночерпия вспомнить про него?
6: Да!
2: Так вот, главный виночерпий так и не вспомнил об Иосифе. Он забыл о нем.
3: И он не помог ему выйти из тюрьмы?
2: Помог. Но это был уже другой, еще более удивительный случай, который произошел с Иосифом.
3: Папа, расскажи.
2: Ну что ж, сегодня мы снова отправимся с вами в Древний Египет. Через 2 года, после того, как Иосиф истолковал сны вельможам фараона, самому фараону приснился непонятный сон.
0: Фараон стоял на берегу реки Нил. Как вдруг из реки вышли 7 коров, сладких и толстых. Они ушли в тростники и стали там пастись.
2: Потом из Нила вышли другие 7 коров, страшные и худые. Они подошли к толстым коровам и проглотили их.
0: Фараон испугался и проснулся. Он был очень встревожен.
2: Но фараону в ту ночь снился и другой сон. На одном стебле росли 7 здоровых и полных колосьев.
0: Потом из земли вышли еще 7 колосьев, тощих и опаленных ветром.
2: И эти 7 тощих колосьев поглотили 7 полных колосьев.
0: И тут фараон снова проснулся. Он был очень напуган и встревожен.
2: Фараон приказал созвать всех чародеев и всех мудрецов Египта. Он рассказал им свои сны, но никто не смог их истолковать.
0: Тут был главный виночерпий фараона. Он все слышал и сказал:
2: «Я провинился, фараон, перед тобой и перед одним молодым евреем. 2 года назад ты заключил меня и главного пекаря в темницу. И мне, и ему в одну ночь приснился сон, и каждый сон имел свое значение. С нами был молодой еврей. Мы рассказали ему наши сны, и он истолковал их нам. И как он истолковал, так все и вышло».
0: Фараон послал за Иосифом, и его спешно привели из темницы прямо к фараону.
3: Иосиф увидел фараона?
2: Да,

0: И он истолкует ему то, что приснилось фараону?
1: Дорогие ребята, а вот что произошло с Иосифом, когда он предстал пред фараоном, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Итак, фараону приснились непонятные сны.
1: Сначала ему приснилось, как 7 тощих коров поглотили 7 тучных коров.
0: А потом ему приснилось, как 7 тощих колосьев поглотили 7 полных колосьев.
2: Фараон рассказал свои сны чародеям и мудрецам, но никто не смог их истолковать.
0: Там был главный виночерпий. Он вспомнил, как ему и главному пекарю приснились сны, которые истолковал Иосиф.
1: Фараон послал за Иосифом, и его спешно привели из темницы.
2: Иосиф постригся, сменил одежду и предстал перед фараоном.
1: Мне приснился сон, но никто не может его истолковать. Я слышал о тебе, что ты понимаешь сны и умеешь толковать их.
3: Не я, но Бог даст фараону ответ во благо.
1: Мне снилось, что я стою на берегу Нила. Вдруг из реки поднялись 7 коров, жирных и гладких, и стали пастись в тростниках. Потом поднялись 7 других коров, костлявых и худых, и эти худые коровы поглотили жирных коров. Потом я видел другой сон. 7 колосьев на одном стебле, полных хорошего зерна. Вслед за ним выросли другие 7, сухие и тощие. И они проглотили 7 полных колосьев. Ты знаешь, что это за сны?
3: Бог открыл фараону, что он хочет сделать. Смысл двух снов фараона один. 7 хороших коров и 7 хороших колосьев – это 7 добрых лет изобилия в Египте. А 7 худых коров и 7 тощих колосьев – это 7 лет голода. Все забудут прежнее изобилие, потому что голод будет жестокий. А то, что сон повторился фараону дважды, это значит, что Бог твердо определил это, и он исполнит свой замысел.
1: Что же нам делать? Как спастись от этого голода?
3: Надо откладывать 5-ю часть урожая в добрые годы изобилия. Пусть властью фараона хлеб хранится в городах, чтобы, когда придет голод, страна не погибла.
1: Что вы думаете, мои подданные, об этом плане?
4: Хороший план предложил Иосиф.
2: Хороший план.
3: Пусть фараон найдет человека мудрого и поставит его над всем Египтом.
1: Если Бог открыл тебе все это, значит, нет никого мудрее тебя. Тебя я и поставлю начальником над Египтом, и весь мой народ будет слушаться твоих приказов.
3: Но я...
1: Надень мой перстень на палец в знак твоей власти. Слуги!
0: Слушаемся,
4: фараон!
1: Принесите ему богатые одежды и повесьте на шею золотую цепь. Посадите его на колесницу фараона и кричите перед ним: дорогу!
4: Дорогу!
0: Дорогу!
4: Дорогу!
0: Дорогу!
1: Я фараон, но без твоего слова никто во всем Египте не посмеет и пальцем шевельнуть.
0: Иосифу было 30 лет, когда он поступил на службу к фараону.
3: 7 лет земля египетская приносила богатый урожай.
2: Иосиф собирал весь урожай в Египте и складывал его в городах.
4: И собрал Иосиф зерна, как песка в море. И он перестал даже считать, потому что сосчитать было даже невозможно.
3: 7 лет изобилия в Египте подошли к концу.
2: И пришли 7 лет голода. Голод был во всех землях, только в стране египетской была пища.
0: Когда Египет начал голодать, то люди пришли к фараону и взмолились о пище.
1: Иди!

0: «Идите к Иосифу и делайте, как он скажет».
1: Иосиф открыл склады и стал продавать зерно египтянам. Из всех стран приходили в Египет, чтобы купить зерна у Иосифа, потому что по всему миру был жестокий голод.

0: Раз, два, оп! Привет, ребята!
1: Привет!
2: Привет!
0: Сегодня я главный повар, и мы будем готовить очень вкусное блюдо. Отгадайте, из чего мы будем его делать?
1: Из лука?
0: Да, точно, из лука. Будем готовить очень вкусные луковые оладьи. И немножечко плакать.
2: А вот в Библии написано «Всегда радуйтесь».
1: А еще там написано, что веселое сердце делает человека здоровым.
0: Так и есть. Мы будем с радостью готовить и лить слезы от счастья. Потому что скоро попробуем вкуснейшие луковые оладьи. А между прочим, как и веселье, лук очень полезен для здоровья. На Руси раньше так и говорили: лук от себе не дуг. Не будем терять время и приступим к приготовлению. Держите луковицы. Держите ножики. Так, и первым делом, что нужно сделать, это разрезать луковицу пополам. Так, режьте. Аккуратненько, пальчики берегите. Ага. Можно даже второй рукой помогать. Вот так вот. Раз его до конца. Вот, получается.
1: Какой жгучий.
0: Лук, подожди. Мы еще не начали тебя резать. Отлично. А теперь мы видим, где кожица проходит. И можем снять сверху верхний слой лука. И его удалить. В этом может ножичек помогать. Смотрите, ножиком вот так раз поддеть можно. И шелуху снять.
1: Мне кажется, готово.
0: Отлично. Вот. Так, и я свой тоже дочищу. Вот, а мой хорошо снимается. Смотрите, прямо как одежки снимает. Какая есть загадка про лук? 100 одежек, а все без застежек. Так, ну что, продолжим? Теперь смотрите, луковички нужно положить. Аккуратненько отрезать хвостик. Он лишний. Берем его тоже в сторону. И отрезать там, где корешок. Но корешок отрезать не сильно, а только чтобы мусора не было. Вот так. Вот так вот. Это нам поможет. Резать нужно очень аккуратно, потому чтобы не порезать пальчики. Нужно поставить их заборчиком, прислонить ножик вот так к ним, сбоку, и потихонечку, аккуратненько резать вниз. Так, пальчики в безопасности. И режем. Я уже научился резать быстро, я быстро нарежу. Вот так. Раз, два, три. Да, отлично получается. Если кусочки получились большие, можно потом повернуть и порезать еще их будет.
1: Оладьи будут жгучие, наверное.
0: Совсем нет. Оказывается,

0: что в луке сахара не меньше, чем в арбузе. Поэтому тот, кто будет их пробовать, даже не догадается, что они из лука. Главное, кусочки нужно резать как можно мельче. Вот такие.
1: Ой, как забрызгало.
0: Ага, лук начал щипаться. Хочу вам рассказать про разные способы, как можно избавиться от слез, когда нарезаешь лук. Есть очень интересный способ – это надеть очки для плавания. Но не каждый может дома иметь такие очки. А еще некоторые люди кладут лук в холодильник, а другие, наоборот, опускают его перед нарезкой в кипяток. А можно еще смачивать нож холодной водой. Мы, кстати, в одной программе так пробовали делать. Очень хорошо получается. А можно просто резать и радоваться, что у нас столько много луку. Ну что, к следующей половинке приступаем. Молодцы, справились. Теперь высыпаем весь лук в одну миску. Так, так.
1: Ой, у меня чуть-чуть просыпалось.
0: Не страшно. Ага. Так, давай такую сделаем. Вот так. Так легче даже будет. Ага. Все, отправились сюда. Давай еще раз, еще чуть-чуть. Высыплю все, чтобы было. Чтобы на дощечке не оставалось. Так. Теперь нам нужно будет разбить сюда два яйца. Вы умеете разбивать яйца?
2: Да.
0: Тогда вы с этим справитесь. Берите и разбивайте яйца.
1: Я могу не точно разбить.
0: Ну, постараемся, чтобы аккуратненько получилось. Как? Так. Так. И сюда. Ну-ка, Мирослава как разбивает? Ага.
1: Все по-разному разбирают.
0: Да, кому как нравится. Да. Кому как нравится, кому как удобнее. Ага. Отлично. Так, нужно теперь добавить 3 столовых ложки муки. Мирослава, добавишь, пожалуйста? Так. Кирилл, а тебя попрошу добавить сюда 1/2 чайной ложечки соли, без горки.
1: Вот так.
0: Да, отлично. Угу. Да. И я добавлю сюда немножечко перца. Если вы готовите оладьи для пап, то папы очень многие любят с перцем. Поэтому мы немножечко сюда добавим перца. Совсем чуть-чуть. Так. И теперь надо все перемешать. Давайте я начну. Все перемешать, чтобы лук хорошо смешался с яйцом и мукой. Его в оладьях совсем не будет заметно.
1: А зачем тогда вообще его туда класть?
0: Кого? Лук?
1: Лук.
0: О, лук очень полезен. И очень сочен. И очень вкусен. Сейчас сами в этом убедитесь. Так. Хотите помешать дальше? Давай, Кирилл, продолжай. Надо, чтобы хорошо-хорошо было все перемешано. Нужно включить газ. Угу. И растительного масла без запаха немного. Оп. Сейчас оно нагреется. И мы начнем жарить наши луковые оладьи. Вкуснейшие, привкуснейшие. Ну что, попробуем сделать первый оладушек. Так. Нужно его ложечкой подправить. И...
1: А можно было сначала слепить оладушку, потом положить?
0: Ну, такое, получается, тесто у нас

0: жидкое достаточно, поэтому я думаю, что тяжеловато будет лепить.
1: Понятно.
0: Так.
1: А мне кажется, у нас не хватит сковородки на всю эту массу.
0: Да, мы сделаем за несколько раз. Смотрите, первые уже поджарились, и мы его переворачиваем. Нужно как-то изловчиться и поддеть его. Опа! Оп! Красавчик! И следующий. И следующий.

0: тоже готов почти, наверное. О!
1: А последний этот... еще жарится.
0: Да, последний еще немножечко надо подержать его. Мне кажется, хороший получается.
1: Нет, положи.
0: А запах. Выключаем газ. Все, выкладывай, Кирилл. Горячо? Осторожно?
1: Не очень.
0: Так. Так, супер. Такие у нас румяные, красивые получились оладьи. А запах какой?
1: Вкусно пахнет.
0: Вкусно пахнет, аппетитно. К любому блюду хорошо подать соус. Я предлагаю быстренько сделать томатный соус. У нас Давай. Есть помидоры. Нужно их будет сейчас разрезать на 4 части и удалить плодоножку. Давайте, доставайте помидорки. Ага. Удаляем плодоножку. Можно вот так вот повернуть и вынуть ее. Получится? Или просто оторвать. Есть! Давай, мусор убираем. Давайте. Мусор убираем. Давайте сразу вниз. Ага. Вот. Разрежем на 4 части и удалим вот это местечко. Вот так. Получается?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Очень просто, прям как я.
0: Так, на 4 части разрезали. И теперь вот так срежем, чтобы у нас соус был однородный, и не было там чего-то, чтобы нам мешало. Два. Так. Вот так вот. Или можешь положить. Смотри, Кирилл, можно вот так вот положить помидорку и вот так вот отрезать.
1: Я говорю, вот так отрезать.
0: Да, отлично. Главное отрезать. Достаем блендер и складываем все помидорки в чашу. И мои туда же. И теперь все это надо проблендерить. Давайте я сюда чуть-чуть поближе к себе переставлю. Закрываем. И поехали.
2: О, его надо еще удержать.

0: Получилось.
1: Хорошо. Теперь добавим туда еще столовую ложку оливкового масла. Добавь, пожалуйста, Мирослава. И пол чайной ложечки соли. У нас остался лимон на столе.
2: Вот столько?
1: Да, прямо столовую ложечку добавляй. Отлично. А я разрежу лимон. И мы добавим туда лимонного сока. Так, соль нам больше не нужна. Чтобы не попали в соус семечки, косточки, мы их тоже удалим.

0: сделаю я немножечко надрезики туда.
1: Чтобы сок легче выливался, да?
0: Да, чтобы сок прямо оттуда потек. Ну, тоже примерно столовую ложечку мы сейчас выдавим его. Думаю, достаточно. Хорошо. И теперь еще разочек перемешаем.

0: Готово? Можно накрывать стол. Луковые оладьи готовы. Соус тоже. Так, о, какой густой получился. Так.
1: Стойте, я сначала хочу попробовать без соуса.
0: Хорошо, конечно, пожалуйста. Я себе немножечко положу. Вот так. Ну что, пробуем?
1: Да.
0: Я нисколько не жалею, что пролил несколько слезинок. Оладьи этого стоили.
1: А я уже и забыла, что немножко поплакала. А я вообще не перестала радоваться.
0: Ребята, желаем вам всегда находить повод для радости.
1: Даже когда вы будете резать лук. Пока!
0: Пока!
1: Пока!

Есть ли в жизни смысл и в чем он? Книга Екклесиаста – ключевая книга Библии, рассказывающая о поиске смысла жизни. Хотя Екклесиаст не является пророком, но именно его размышления вошли в канон Библии. Само по себе содержание книги Екклесиаста сводится к осознанию, осмыслению, ценности всего того, что составляет человеческую жизнь. Екклесиаст формулирует свою задачу следующим образом: «И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Общий же результат своего исследования Екклесиаст выносит в начало книги, обозначив его словами: «Суета, сует», — сказал Екклесиаст. «Суета, сует, все суета». Начиная поиски смысла жизни, Екклесиаст предполагает, что он должен быть. Именно поэтому отсутствие смысла, тщетность всего, имеющегося в мире, повергает его в печаль и скорбь. Екклесиаст ожидает найти что-то значимое, но известный ему мир не может ничего дать. Знакомое ощущение? Бесконечная пустота в сердце и погоня за поиском смысла приводит порой к пониманию того, что ничего не может заполнить существующую в сердце пустоту. Ничто не обладает смыслом и значимостью, поэтому главный искатель смысла жизни Екклесиаст выразил свою мысль следующим образом. В человеческой жизни должны быть смысл, радость и благо. Человеческая жизнь должна иметь вечное измерение. Без этого жить невозможно. Но нигде в мире я этого не нашел. Вот поэтому заканчивается книга Екклесиаста призывом: «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, в руки которого отходит дух человека. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Так рассказывают об одном известном австралийском страховом агенте Донни Ричи, который в течение 30 лет отговорил от самоубийства более 500 человек. Этот человек жил со своей семьей у мыса под названием «Разрыв» в Австралии. Он знал, что этот мыс – очень популярное место для совершения самоубийств. Ричи следил за утесом и, как только видел подозрительных людей, тут же шел к ним и предлагал зайти в гости на чашку чая. Вместе со своей женой он угощал их чаем и долго с ними разговаривал об их жизни и ее смысле. Отговорить от самоубийства удавалось не всех, но многих все же получалось переубедить. Эта история показывает, как часто людям не хватает истинного смысла жизни. Сам Екклесиаст, не найдя смысла ни на земле, ни в вечности, указывает на Бога. Бог восполняет потребности человека и в том, и в другом. Спасение от бессмысленности бытия находится у Екклесиаста вне рамок земного существования и даже вне посмертного разделения души и тела. Завершая книгу, несколько строк о главном, единственно возможный для человека смысл жизни – ходить перед Богом. Этот вывод совпадает с заветом, который Бог заключил с Авраамом. Совпадает он и с тем, как видит жизненный путь человека пророки. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Размышления, описанные в книге Екклесиаста, во многом напоминают обстановку в современном мире. Они призывают нас в первую очередь серьезно относиться к своей жизни. Екклесиаст ищет смысл в жизни во многом, потому что его современники отказались это делать. Довольствуй сиюминутным благом. В книге Екклесиаста наглядно демонстрируется тщетность такой ограниченности, потому что в этом мире нет ничего, что бы могло насытить душу человека. Екклесиаст подводит итог всему ветхозаветному, религиозному и житейскому опыту. Он постоянно подчеркивает, что перед лицом смерти и тщетностью всего сущего только сам Бог может наполнить человеческую жизнь смыслом и благом.

0: Привет!
1: Это вновь программа «Пит-стоп», это вновь наш гараж, куда заехали сегодня вы, наши зрители, и также Богдан, Наташа, Лена и Сергей. Тема сегодняшней программы – любовь или привязанность.
2: Женятся некоторые из-за этого страха. Особенно в возрасте такая проблема. То, что вот я шел один, она шла одна, давай пойдем вместе, раз уж мы одни.
3: Просто, не знаю, может быть, даже, может, воспитание, может, и в его семье так же было. И это просто какая-то традиция такая, что все, жена варит борщ и никуда не ходит.
4: А любовь, это когда они вместе идут, но за руки, и они там идут и могут там, я не знаю...
3: Если она захочет, то может пойти гуляться и вернуться.
1: И сразу же первый вопрос к вам, ребята. Богдан, Наташа, Лена, скажите, что такое привязанность, как вы думаете?
2: Это зависимость, это некая привычка к человеку или к чему-то.
3: Угу. Так. Я считаю, что привязанность — это вот просто вот есть любовь, и вот это как кусочек привязанности, это как кусочек любви просто. Это то, что ты, ну, испытываешь к человеку, то, что ты, ну, как бы, не знаю, да, согласен отчасти, что это привычка, потому что вы живете вместе, например, вы там семья, и у вас не можешь без этого человека.
1: Это неплохо. Без привязанности
3: невозможно. Привязанность — это неплохо. Да, это, говорю, это часть любви.
1: Часть любви. Это привычка, зависимость, часть любви. Лена, рассудишь?
2: Это плохо.
1: 2-1, Богдан, ты проиграл. Прости.
2: Это плохо, это что-то нездоровое. Есть ты, есть другой человек, есть что-то обоюдное, но у вас у каждого все равно своя жизнь. Ты не должен быть привязан. Угу. Ну, должно быть такое чувство, что, ну, как бы, ты можешь уйти, ты свободный человек, ты не должен... Это как...
3: Да,
2: ну, у меня ассоциируется это с клеткой. Да, если это тяготит тебя, ты должен уйти из семьи. Если тебя это тяготит.
1: Ребенок родился, он какает, писает. Это меня тяготит, я не хочу этим заниматься.
2: Нет, мы не про это говорим. Нет.
3: Вот так вот.
1: Давайте.
2: Если там эмоциональное давление в семье, допустим.
3: Угу.
2: Ты привязан, и
3: давайте,
2: ты не уйдешь тогда.
3: Давайте не про семью говорить, давайте так говорить про отношения.
1: Про отношения парень-девушка, допустим. Да, но мы просто сейчас как-то обо всем, вообще, в принципе,
3: ну, например, вот в отношениях что ты считаешь, как тяготит привязанность?
2: Ты постоянно мыслями с этим человеком, ты не можешь расслабиться, у тебя пропадают твои собственные интересы, твой собственный мир, ты полностью поглощен этим человеком, и ты просто, ну, у тебя вот это тотальное чувство, то, что тебе надо его контролировать, тебе надо знать, где он, еще что-то.
3: А, то есть ты говоришь про вред, про вред привязанности именно к тому, кто испытывает,
2: да,
3: эту привязанность.
2: Да.
4: Ну, привязанность, она может быть же и хорошей, может быть и плохой.
1: Ну, давайте тогда поймем, что такое плохое.
3: Я думаю, хорошее. Ты сказала, это уже даже не то, чтобы привязанность, это как-то вот человек растворился в человеке.
2: Да, это и есть привязанность.
1: Привязанность плохая.
3: Это
1: когда ты теряешь свою личность вот в этих отношениях с другим человеком.
3: Это
1: ты полностью в нем растворился.
3: Фанатичная маньячесть.
2: Да, это и есть. Ну, вот в моей голове это и есть, ну, привязанность, то, да, что это как маньяк человек становится.
1: Хорошо, а какая привязанность тогда может быть хорошая?
4: Ну, если ты, ну, все равно люди, они привязываются друг к другу. Если вы не будете привязаны друг к другу хоть как-то, вы же не будете одним целым.
1: Так.
4: Вот, там ребенок привязан к матери, парень привязан к девушке, девушка к парню. Ну,
1: в принципе, любовь просто... не может быть без привязанности.
4: Конечно, это как бы ее...
1: Тебе хочется быть человеком, тебе хочется ему позвонить, что-то вас тянет друг к другу, это уже есть вот эти отношения.
4: Это хорошо, а бывает так, что привязанность есть, а любви нет.
1: Угу.
4: Вот, в этом проблема. И поэтому есть отличие от любви и привязанности.
1: Хорошо, давайте тогда мы сейчас будем говорить больше о именно той негативной привязанности, которая без любви. Как понять, что у вас уже нет любви, а у вас осталась только привязанность? Какие вообще симптомы?
2: Ну, вот то, что сказал Богдан, то, что человек становится как маньяк. Ну, реально маньяк. Ну, прям вот ему надо чуть ли не расписание человека.
3: Но я не считаю, что это привязанность. Это просто человек может быть просто привязан как бы к человеку, но вот именно то, что вот эта вот маньякальность, это просто, это независимо от этого. То есть это какой-то сдвиг в голове.
2: Ну, человек очень сильно привязался настолько, что ему нужен тотальный контроль. Нет?

0: Ну, в моей голове это так. Ну, то, что человек настолько привязан, что он считает, что этот человек его собственность. Угу. Все. Ну, как бы, как кукла какая-то.
1: А может, а вот это, мне кажется, как раз-таки непривязанность. Это просто, не знаю, может быть, даже, может, воспитание, может, в его семье так же было, и это просто какая-то традиция такая, что все, жена варит борщ и никуда не ходит.
0: Традиция, не традиция, но собственность тут не надо,

0: примеру, да, жизни, когда я, скажем, полностью подчиняюсь тебе, муж, ты руководи всем финансами, ты мне говоришь, что куда делать, я просто буду слушаться. Наверное, у них как бы их это устроит. И, может быть, это тогда будет нормальная любовь, да? А если жена против этого, а муж все равно свою, этот, Катя, да, бочку, но все равно он говорит, что так будет, все, пожалуйста. Вы согласны так жить, девушки?
1: Ну, если жена, если девушка не согласна, не выходи замуж выходи за него, замуж. И все.
2: А если поздно уже, если это проявилось, когда уже поженились?
1: Это уже очень
2: вот грустно. Тогда можно разрывать.
0: Надо вопрос, сколько времени они дружили, встречались, и как она, с какими глазами она смотрела на него. Не может быть.
2: Влюбленными.
0: Влюбленными.
1: Вот. Нет, все это должно обговариваться на самом деле. И, ну,
0: так вот как, вот мы сегодня зачем поставили этот вопрос, друзья? У многих ребят, молодых людей, девушек всегда случаются отношения. Это нормально. Но как понять, что наши отношения не переросли в обычную привязанность, там, где уже любви нет? И стоит ли эти отношения расторгать, как это сказать, разъединять, разрывать? Да. Или вам стоит это пересмотреть, и, может быть, все будет хорошо?
2: Я могу сказать на личном опыте, это, конечно, сейчас не касается отношений между девушкой и парнем, это дружеские отношения, да, у меня есть подруга, и, ну, так случилось...
0: Фу, сказал некоторые люди, что не так.
2: Ну, и так случалось, что мы очень часто плохо общались в последнее время, вот, но, ну, как бы, раньше мы очень-очень сильно хорошо общались, почти каждый день, целый год, наверное, или даже больше, наверное. И, ну, естественно, мы полюбили друг друга как, ну, настоящий друг и подруга. Друг и подруга.
0: Как друзья.
2: Друзья, да. Вот. И так случилось, что мы стали, ну, меньше видеться спустя время. Может, даже чуть ли не разорвали там наши отношения. Вот. Но я поняла, что, ну, как бы время не показывало, сколько бы мы, допустим, не разрывали наше вот это общение, все равно мы возвращались к одному и тому же, мы возвращались друг к другу, как друзья. Вот. И я считаю, что это любовь, а не привязанность. Потому что если друзья привязаны друг к другу, и через время, какое-то время они просто, ну, разошлись, и они больше не сошлись, то это, значит, просто обычная привязанность. А любовь, она не перестает, как говорит Библия.
0: Да, Библия говорит хорошие слова, что любовь никогда не перестает. Привязанность же, получается, как Наташа говорит, может закончиться, если ее разорвать.
2: Она может вообще поддерживаться физическими связями.
0: То есть, получается, ты рекомендуешь ребятам, парням, девушкам, если определить привязанность у них или нет, расстаться на какое-то время. Если они вдруг захотят опять встретиться, если они не смогут друг без друга, значит, это все-таки была любовь.
1: Ну, знаете, любовь, это же тоже, мы же уже говорили с вами, то, что любовь, она может возникнуть только через десятилетия семейной жизни.
3: Я в это не верю.
0: Так, тебя не было на той программе.
2: А я не верю, что она появится.
1: А ты хочешь сказать, любовь появляется прямо вот сразу, моментально?
3: Не сразу, но не через десятилетия.
1: Ну и, может быть, не через 2 года даже.
0: Друзья, давайте вернемся к теме привязанности и любви. Значит, любовь, она действительно не появляется здесь и сейчас, она не бывает с первого взгляда. Хотя, я не знаю, опять Лена, может, и не верит.
2: Вы такие красивые.
0: Мы не романтичные, простите. То есть привязанность... Она может быть, так скажем, это временное явление, да, когда любовь пропала. Как еще определить, что у вас нет любви, осталась только привязанность?
1: Ну вот я все-таки не считаю, что это как-то, ну, отделяется. Я считаю, что любовь и привязанность, это, ну, они друг без друга никак не могут. И...
0: Богдан, мы уже вначале разделили привязанность положительную, о которой ты говоришь, как часть любви. Которая как привязанность ребенка к матери,
1: ну, хорошо,
0: привязанность близких человека. Зависимость. Давай тогда скажем привязанность, вот эта негативная зависимость от человека. То есть любви, вот живут парень с девушкой, друг с другом вместе общаются, встречаются, и какое-то время появилась некая зависимость, да? То есть она не может без него, он без нее, или только один друг от друга зависим, от другого зависим. Как определить, что это так? Именно ту негативную привязанность, которую надо
3: определить. Мне кажется, что они не считают друг друга, они не говорят «мы». они все еще один на один, когда они привязаны, но они все еще заботятся о своих чувствах. То, что вот ты ушел, там постоянно такие, ну, мне кажется, они постоянно какие-то, ну, предъявы кидают, то, что вот ты ушел, оставил меня, я тут сижу, ла-ла-ла. Когда есть отношения, в которых нету привязанности, он возвращается, она говорит, как нет, хорошо, что ты вернулся.
0: Давай так.
3: Да, нету зависимости. Как хорошо, что ты вернулся, я по тебе скучала. Но, как, ну, как бы, здоровая.
0: Но нету таких возмущений. Да.

0: предъяв, как ты говоришь. Угу. Так, то есть это отношение любви, это любовь бескорыстная, да. это именно не эгоизм, не эгоистическая любовь, там, где, а мне, там, где я, там, мне время, будь со мной время, со мной и так далее. Там, где ты готов принять, если человека нет с тобой, ты его любишь.
1: Ты даешь ему свободу.
0: Да, интересы есть.
1: Да.
0: Хорошо. Наташа.
2: Ну, вообще слово привязанность, хочешь? Вот это... Я почему-то представляю сразу веревку. Вот,
0: то есть тебе не нравится
2: или
0: это слово?
2: Клетку. Веревку, и когда люди, они идут рядом, и они вообще привязаны друг к другу прям так сильно-сильно. И они по факту не дают ни себе, ни тебе.
0: Ни себе, ни людям.
2: Да, и в общем...
3: Двое одной плотью стали, так они вообще не то, что веревки.
2: Нет, вообще... а любовь — это когда они вместе идут, но за руки, и они там идут и могут там, я не знаю...
3: Если она захочет, то может пойти гуляться и вернуться.
2: Они независимы друг от друга, они идут вместе по своему желанию, они для друг друга готовы что-то делать.
1: Да,
2: ну типа, ты же доверяют друг другу.
1: Ты же не будешь, если вот так вот рука и другая ее держит, она про это говорит, это две руки, которые держатся.
2: Если их связать, это другое.
3: Это хорошо, мы вот идем, держатся, например, они. И просто вот, ну, захотел я пойти, отпустить, значит, походить.
1: Нет,
3: и вернуться.
1: Вы распускаете руки, когда перед вами, допустим, гора, и вы распускаете руки, чтобы по ней оба забраться. Мы говорим вот про такую ситуацию. Ну, если очень схематично.
0: Было хорошо, да, скажем, такая аллегория. Хорошо.
1: Ну, вы поняли, о чем я? Ну, как
0: да,
1: бы.
0: То есть иногда приходится распустить, ну, руки.
3: Это, то есть гора — это проблема, что ли?
0: Для того, чтобы...
1: А не для того, чтобы ты ушел. Если ты это понятно, что ты отпустишь руку, чтобы человек ушел совсем. Угу. Это понятно. Тогда не возвращайся. Вообще не возвращайся.
0: Серьезно.
2: А если бы ты ее отпускаешь, чтобы ее чтобы забраться там повыше, притянуть ее, да, там, чтобы удобно было забраться.
0: Ребят, давайте я прочитаю несколько тезисов, которые предлагают нам психологи. Основные признаки привязанности. Вот теперь очень важно, слушайте. Это именно той привязанности, плохой, негативной, которая может мешать отношениям. Тяготение к человеку. Влечение человека лишь к физической близости. То есть когда человек хочет только физической близости, и когда другой партнер ему не дает этого, то у него начинается требование, возмущение, почему ты мне не даешь это. Желание обладать человеком. Обладать человеком. Возникновение привычки. Страх одиночества. Тоже, кстати, мы вот не обсудили, но это я знаю много своих друзей, которые вот... друзей девочек, да, знакомых мы, которые просто из-за страха одиночества готовы были быть с кем угодно.
1: Только даже женятся некоторые из-за этого страха. Особенно в возрасте такая проблема. То, что вот я шел один, а нашла одна. Давай пойдем вместе, раз уж мы одни.
0: Да. Ну и последнее — это без человека пустота. То есть ты привязан к человеку.
3: Ты плохой, не видишь никого, кроме
0: когда его нет, и все, и ты потерялся. То есть тебя нет.
2: Неполноценный
0: ты
2: человек.
0: Ты неполноценный без него. Вот. Имеется в виду не то полноценное, да, то, что Бог говорит, да, что двое одна плоть и станут полноценными.
2: Просто это не личность какая-то, да. Тебе хочется, чтобы тебя...
1: Ты заполнил человеком пустоту, потому что, ну, у тебя есть эта дыра, она же от чего-то появилась, правильно? Ее либо не заполнили, либо она, ну, как бы, либо появилась от чего-то, и ты запихнул туда вот этого человека, и у тебя вот это вот, ну, и он уходит.
0: Как получается нам сохранить отношения с человеком и избежать вот этой негативной привязанности и зависимости? Вот чтобы к нему... Чтобы не теряться в нем, чтобы не терять свою личность, чтобы не заполнять пустоту внутри только этим человеком. Что вы предлагаете, как вы думаете?
3: Нужно просто, не знаю, жить и делать то, что ты делал до этого человека.
0: Но, с другой стороны, также не потерять все-таки связь с этим человеком. Совсем его не отбросить. Здесь две крайности, может быть. Я не хочу быть привязан к тебе. Отойди от меня, да, чтобы я был свободный.
3: Надо просто держать какие-то границы, наверное. Делаешь то, что ты делаешь, ну и просто, не знаю, не становишься навязчивым.
2: Если вы друг друга любите, вы же не уйдете друг от друга.
3: Ну да.
1: Просто... Вы поддерживаете друг друга, чем бы вы ни занимались.
3: Например, когда захочет, вернется, а так можешь просто себе заниматься своими делами и все.
2: Не то, чтобы я прям забила на него, а она приходит, уходит. Это же тоже не то. Это как бы что-то сильнее этого. Просто ты уверен в этом человеке, что, может быть, он куда-то ушел, но, может, он не ушел, там, не знаю, сделать мне приятное хочет, он ушел, чтобы купить мне подарок. Или, ну, зачем мне постоянно его контролировать? Или она работает там допоздна, он работает допоздна,

0: Как бы там потом тоже что-то.
1: Он приходит домой, а она делает ему ужин.
0: Да.
1: Это забота.
0: Которую купила на деньги, за которые он сидел там допоздна.
1: Да.
2: Знаете, для меня, спасибо за ваши ответы, для меня самое большое такое, вот сейчас я вспомнил пример из Библии, который, как мне кажется, характеризует истинную любовь, а не привязанность, это притча о блудном сыне. Вспомните, когда отец отпускал своего сына. Он знал, куда сын идет, он знал, что с ним будет, он знал, что сыну будет плохо, но сын хотел этого. Если бы отец был привязан, так скажем, зависим от сына, он бы подумал о себе, а как же, сын уйдет, а кто мне будет помогать, а кто мне будет это, а мне будет без него плохо, а мне. Обычно люди так мы говорим, да, даже когда люди теряют близкого, они чаще думают не об этом, а о себе, как мне будет плохо без него. Так вот, этот отец отпускает сына, потому что он его любит, и он принимает его решение, он принимает его как личность. Он его отпускает, чтобы тот ушел, но что отец делает? Ай, катись как куда хочешь, да, хоть на три стороны. Нет, он говорит, иди, но я буду тебя ждать здесь. И он его ждал каждый день, желая, чтобы он пришел, он его с любовью ожидал. И когда тот приходит, наломав дров, да, там, растратив все имение свое, все деньги, он приходит ни с чем к отцу, и отец не просто отвечает его, я тебе говорил, вот я тебе, я же тебе говорил, что будет так-то, так-то, ах ты такой, все, давай приходи, будешь работать, мне пахать опять. Нет, он его встречает распростертыми объятиями, потому что он действительно его любит, вот, и показывает эту любовь. Как мне кажется, вот в отношениях у нас примерно то же самое должно быть. Вот эта любовь, которая бескорыстная, не просто когда ты любишь себя, а когда ты любишь этого человека. И не то, что допускаешь ему любую, там, да, его там, и нет последствий. Есть последствия любого поступка, и они должны быть, так скажем, должны быть. Но вот любовь, а не привязанность, а именно то, что сделает этот отец. Ну что, будем заканчивать нашу программу. Я думаю, на этом достаточно. Мы много сегодня рассказали. Спасибо, что вы были с нами, Наташа, Лена, Богдан. Это была программа «Питстоп». Мы сегодня говорили о том, чем отличается привязанность как зависимость от любви. Мы желаем вам быть искренне любимыми и любить, чтобы вам Господь в этом помог и благословил. Всех благ. Пока.
3: Пока.
0: Пока.

0: Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились».
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Не все ожидающие дожидаются обещанного. А что получат те, кто все-таки, вопреки всему, дождется того, что Бог обещает?

Мы с вами приблизились к последней главе книги Даниила. Мы с вами обнаруживаем некие сходства автора этой книги с другим новозаветним автором, апостолом Иоанном, который также получил много видений и откровений от Бога в последнем времени. На самом деле, этих двух героев веры объединяет очень многое. Оба были в изгнании, каждый из них получает от Бога откровение, но самое восхитительное то, что каждый из них встречается с Христом. Когда мы читаем с вами начало 12 главы, мы понимаем, что она очень тесно связана, эта глава, с завершением 11 главы. И по сути своей, последний стих 11 главы, завершение власти земных империй, связано с тем, что происходит здесь в 12-й. «И восстанет в то время Михаил, князь великий». Действия Михаила, действия Сына Божьего, они по своей сути и определяют завершение всех предыдущих царств. Они падут, потому что Он восстал. Мы замечаем здесь эту связь, что нечестивые падут, потому что Михаил восстал. И праведники восстанут тоже потому, что Михаил восстал. В этом же стихе мы с вами читаем о том, что народ Божий ожидает великие испытания. Давайте прочитаем, как написано здесь в первом стихе. «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего те, которые найдены будут записанными в книге». Великие страдания Божьего народа будут услышаны. Такое уже происходило и в прошлом. В книге «Исход» во второй главе мы читаем с вами, что «Бог услышал стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бога». Бог снова услышит детей своих. Мы читали уже с вами, что святые Всевышнего будут угнетаемы, попираемы. Мы будем с вами свидетелями очень сложных событий в будущем, когда Божий народ снова окажется под пристальным вниманием и будет гоним. Схватка будет очень сложной в этой духовной войне. И борьба за духовные принципы, за верность Богу будет очень-очень сложной. Пророк Иеремия описывает эти дни, и он пишет в своей книге, мы прочитаем с вами об этом в 7, в главе 30 и в 7 стихе. «О горе, велик тот день! Не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». Князь великий, Михаил, он видит все страдания, происходящие на этой земле. И, конечно же, в ответ на все пережитое, мы видим с вами, что Бог говорит, что Он даст им великую награду. В чем она заключается? «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Нужно сказать, что фраза «для вечной жизни» и, в принципе, упоминание «вечной жизни» мы не встречаем до этого момента в Ветхом Завете и, в принципе, вообще не встречаем. Это единственное упоминание, когда Господь говорит, что «Я дам в ответ на все эти страдания, на эту верность, я дам моему народу вечную жизнь». Что для нас вечная жизнь? Мы даже не понимаем иногда, нам кажется, это нечто такое абстрактное, непонятное. И я слышал людей, которые говорят, а вообще зачем нужна вечность, что делать целую вечность? Да, не понимая, что такое вечная жизнь, может быть, мы оказываемся неспособными оценить. Но Даниил знает, что вечная жизнь – это не просто обещание,

как раз-то и есть та возможность приблизиться к Богу и созерцать Его лицо, и жить в других условиях, не в условиях греха, не в условиях притеснения и беззакония, а в Божьем присутствии. Иисус говорит во время своей земной жизни, что на самом деле обещание, данное Даниилу и ранее другим героям веры, оно исполнится. Здесь также упоминается, что многие из спящих в прахе земли, они пробудятся. Это слово «многие» имеет для нас очень важное значение, потому что оно относится не только к Божьему народу, но и к язычникам. То есть язычники, которые обратились к Богу и были верны Его откровению, они также входят в число спасенных. Другими словами, можно сказать, что из всех народностей этой планеты каждый человек, кто услышал Божье приглашение, кто полюбил Божью правду и Божью истину, Господь знает каждого человека. И написано, что Бог их пробудит, да, из спящих в прахе земли пробудятся. Евангелие от Иоанна в 5 главе, в стихе 28 мы читаем. Иисус говорит: «Не дивитесь ему», то есть не удивляйтесь, «ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия». Как-то ко мне один человек подошел с фразой «Христос воскрес». И, конечно, мы отвечаем всегда словами взаимности: «Воистину воскрес». Но потом я его спросил: «А веришь ли ты, что однажды и ты воскреснешь, если уверуешь всем своим сердцем в Иисуса?» Вы знаете, что он мне сказал? «Нет, я не верю». На самом деле, очень многие люди не верят в воскресение мертвых. Они не понимают, как это может произойти. Как Бог может спустя тысячи лет опять вызвать к жизни то, что стало уже прахом, то, чего уже нет, то, что стало пылью. Но давайте не будем думать о том, что Бог может и что Бог не может. Как Он это сделает? Какие законы Он будет использовать для того, чтобы осуществить задуманное? Давайте будем верить, потому что Господь никогда еще не подводил никого. Сам Иисус говорит: «Не удивляйтесь, потому что наступят такие дни, когда люди снова воскреснут». И далее в 3 стихе мы читаем с вами: «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Нужно сказать, что на самом деле это слово «сиять», как сияние неба, то есть они будут сиять. И нужно еще добавить, что малый рог – это сила, противящаяся Богу, и о которой мы читаем с вами неоднократно в этой книге. Именно эта власть, именно эта сила, противоборствующая истине и Богу, она мечтала стать выше Бога. Именно она мечтала вознестись до звезд. Но, как мы читаем с вами, что была низвержена, пала. Но праведные Божьи люди, о них сказано, что они и сияют, как звезды. Им дана эта привилегия, им дано это преимущество, потому что они переживают очень сложные дни, дни, которых не бывало от начала творения этой земли, последние дни истории нашей земли. В этой же главе далее Даниил видит, что вот стоят двое других, 5 стих я читаю: «Один на этом берегу реки, другой на том берегу реки». В еврейском языке упоминается здесь река Нил. До этого мы читали, что события происходили у реки Тигр. Обе эти реки, их упоминание не случайно, потому что речь идет о Ассирии, о Египте. И книга пророка Исаия, 27 глава, как раз-то и говорит, что Бог, Он покарал эти две силы за их неверность Богу
и противостояние.

В 6 стихе мы видим с вами: «И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудных происшествий?» Величественная фигура снова находится в центре. Тот факт, что она находится над рекою, говорит, что она контролирует все происходящее на этой земле. Мы видим Бога Вседержителя. Он в эти сложные времена снова управляет этим миром, и Он бодрствует над народом Своим. В 7 стихе мы слышим, как этот муж в одежде льняной, он, находившийся над водами реки, да, символ того, что он контролирует все, подняв руку, правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Да, мы снова находим здесь упоминание этой даты, время, времена и полувремя. Или же 1260 дней, 1260 лет. И Господь говорит, что в завершении этого периода начнет исполняться все то, о чем я вам сказал. В 8 стихе звучит вопрос: какой итог всех этих происшествий? Что будет там в конце? Чем все это завершается? И Даниилу дан ответ: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени». Не переживай, Даниил, Божий народ будет запечатан. Этот конфликт будет двояким, и сопротивление великих держав будет заметно. Мудрые люди поймут, что происходит на земле. Но самое главное в этой битве добра и зла помни, что святые поймут, что происходит. Все то, что я тебе сказал, и все то, что описано, станет понятно. Очень часто мы с вами хотим все узнать заранее. Мы хотим узнать, что будет, как будет. Но в этой книге, в этой главе дано нам понять, что когда события будут происходить, и тогда живущие люди на земле станут понимать, что они являются именно теми событиями, которые Господь описывает в этой главе. Нам стоит обратить внимание, особое внимание на 10 стих, потому что в тот момент, когда мы думаем с вами о событиях и хотим знать даты, числа, события, Бог обращает наше внимание на другое. На что? Мы читаем с вами: «И многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво и не уразумеют сего. Никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Мы с вами замечаем с вами здесь упоминание мудрых в начале стиха и в конце стиха, и в середине два очень важных качества, которые относятся к нечестивым. Что будут с мудрыми? Они очистятся. То есть они будут думать о своей жизни, о своих грехах и просить у Бога прощения, и будут прощены. Мы читаем с вами, что нечестивые в этот же самый момент будут поступать нечестиво. Они не будут обращать внимания ни на Божий закон, ни на правду Божию, ни на истину. Они будут жить обычной светской жизнью, нарушая Божьи законы. Они же написано, что не уразумеют, что происходят очень важные, значимые события. В то же самое время мы читаем с вами, что мудрые, они уразумеют. Это будет влиять на их образ жизни, это будет влиять на их молитвы, это будет влиять на их жизнь перед Богом. Благословение получат все те, кто будут ожидать конца времен. Господь не обманет, Он исполнит все свои обещания. В это же самое время нам очень важно помнить, что если мы с вами, как люди, живущие на этой земле, забываем о Боге, наша жизнь в опасности. Известный первый псалом говорит: «Блажен муж, который не ходит на совет

нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля Его, и о законе Его Он размышляет день и ночь. И далее Давид пишет о том, что такие люди, они как деревья, посаженные при потоках вод, и они приносят плод свой во время свое. А что же с нечестивыми? И о нечестивых Давид пишет. И он пишет, не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Интересно, одни как деревья у потоков вод дают плоды, а нечестивые как прах, как пыль. Ветер поднимает и уносит, и их уже нет. Бог дал нам свободу, но в этой свободе кроется большая ответственность, как мы живем, что мы делаем, как выглядит наша христианская жизнь сегодня. Апостол Павел пишет Галатам, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то он и пожнет. Неверные слуги, они не работают для Бога, они осматриваются, нет ли хозяина. Но верный раб, он трудится, он творит добро, и он умножает свои таланты. Завершается 12 глава повествованием снова хронологией, и мы читаем с вами о тех цифрах, что уже были сказаны ранее, и добавляются новые, показывающие нам, как будет развиваться история Земли. Стих 11. «Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 лет». Мы уже читали с вами 1260 лет. И начало этих лет начинается с 538 года, когда папство получает и политическую власть, и религиозную. Но эта дата отсылает нас назад на 30 лет. Начиная с 508 года, мы видим с вами в истории активное проявление этой силы, противоборствующей в будущем святым Всевышнего. Но Даниил ведет нас еще дальше, и он говорит, «Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». И мы приближаемся с вами к 1843 году. Это год международного конфессионального движения, Великого Возрождения, известного нам, когда Евангелие возвещается, когда пророчества возвещаются, когда на континентах самых разных, и в Европе, и в Северной Америке, и в Южной, и даже в Индии, начинается активное изучение Священного Писания, и начинается большое международное движение верующих людей. В начале главы Михаил восстал. Так мы читаем первый стих 12 главы. «И восстанет Михаил». Интересно, что завершается эта глава, и Бог говорит Даниилу, «И ты иди к твоему концу, и успокоишься, и восстанешь для получения жребия в конце дней». Михаил восстал, и Даниил восстанет. Автор умышленно использует эти слова, чтобы показать взаимосвязь, что действие Иисуса Христа в истории Церкви, в истории Божьего народа, гарантия того, что верующие, даже если они уйдут из жизни и станут прахом, что Господь силен поднять их снова к жизни. Что это означает? Очень важно, как мы с вами живем сегодня. Как-то один раввин, обращаясь к людям, говорил, самое главное – покаяться за один день до смерти. Тем самым он пытался подчеркнуть, что все те, кто покаются, все те, кто будут верить в Бога, все они унаследуют то, что Господь обещает. Они восстанут для жизни вечной. Но люди его спрашивали, а как так? Как нам узнать, когда день смерти, чтобы мы успели покаяться? На что он отвечал им, ну, если вы не знаете день смерти, тогда кайтесь каждый день. Постоянная готовность
и верно

Благодарность Богу – это важное условие. Благодаря мудрости от Бога мы можем жить своей повседневной жизнью в ожидании славного будущего. И Иисус – победитель. И несмотря на все страдания, на усталость ожидающих, Он однажды появится на небесной глади, чтобы очередной раз сказать нам: «Совершилось». И вот тогда любящие Бога будут сиять, как звезды. Именно тогда Бог подарит жизнь вечную. Именно тогда завершатся все страдания Божьего народа. И именно тогда наступит долгожданное воссоединение, о котором мечтал Даниил и не только. И именно тогда мы с вами, верующие в Иисуса, очищающие свою жизнь, удаляющиеся от беззакония и живущие осмысленно сегодня и завтра, и каждый день до конца нашей жизни, и ожидающие до конца, и сохраняющие верность Богу до конца, именно тогда и мы с вами сможем стать наследниками Божьих обетований. Бог не обманывает. Бог ведет нас каждый день нашей жизни. И книга Даниила – это чудесная демонстрация присутствия Бога в жизни каждого человека в отдельности и в целом всей истории Земли. Мы замечаем, что сменяются царства. Мы замечаем, что самые разные силы восстают против святых Всевышнего и даже самого Бога. Но каждый раз, когда жизнь верующих в Бога людей в опасности, Бог вмешивается в историю, чтобы прикоснуться, чтобы поднять и чтобы сказать: «Не бойся, я с тобою». На самом деле Господь исполняет свои обещания. И у нас с вами есть достаточно аргументов, чтобы верить Богу и чтобы следовать по тому пути, который Он показывает каждому из нас. Самое главное для нас с вами, как Даниил показывает нам, продолжать молиться, ожидать и сохранять в себе этот огонь, муж желаний, оставаться человеком, желающим познать Божию истину, желающим воплотить в свою жизнь Божью правду. И самое главное, оставаться желающими увидеть явление Сына Божьего, остаться верными ожидающими, активными Божьими слугами на этой земле. И однажды с нами случится то, о чем мы даже не могли подумать и никогда, может быть, не могли в полной мере мечтать. Бог даст вечную жизнь. Пусть Бог благословит каждого из нас и поможет сохранять в своем сердце эту глубокую веру и надежду.

ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками. Человек – Христос Иисус.

Кто же ты? Кто вывел из небытия миллиарды галактик? Кто ты, что зажег своим безумным пламени огромный шар? Наше солнце. Кто же ты, кто закрутил нескончаемый хоровод и подарил каждому живому существу

знаю я, что тот, кто обладает всей вселенной, пришел на землю ради меня. А я знаю, что если бы на земле не было больше ни одного человека, ты бы все равно пришел ради меня одной.

Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем с вами сегодня цикл проповедей на тему «Что такое личные отношения с Богом?».

Богом. Из предыдущих наших тем мы говорили с вами о том, что Бог и отношения с Ним являются самой большой ценностью во Вселенной. Мы также говорили с вами о сердцевине этих личных отношений. Это молитва о Боге. Научиться в молитве сосредотачиваться только на Нем. И мы говорили с вами, что сосредотачиваться на Боге именно на Его внутренней красоте. Красота эта – это Его характер, это Его спасительные деяния. Сегодня мы поговорим с вами о том, как молиться о себе. И вначале я хочу прочитать вам текст, который является основным в нашей проповеди сегодня. Это первое послание Тимофею, 4 глава, 16 текст. Послушайте. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Действительно, текст, который мы прочитали с вами, говорит нам о том, что мы должны делать постоянно. Вникать в себя, вникать в учение. Учение Иисуса Христа, которое содержится в Священном Писании. И я думаю, вы согласитесь, что Бог и Божье – это не одно и то же. То же самое, как «я» и «моё» – не одно и то же. И очень часто бывает так, что мы с вами, говоря о Боге, говорим о Божьем, о Его деяниях, в чем мы нуждаемся с вами. Но нам необходимо сосредоточиться именно на Его качествах. И если мы сегодня говорим с вами о том, как молиться о себе, то нам нужно научиться молиться именно о себе, а не о своем, о машине, которую мы хотим приобрести, или о чем-то еще, о доме, который хотим продать, или о работе, о своей семье. Это все наше, но нам необходимо молиться именно о себе. Что значит молиться о своем? Я хочу еще раз сказать об этом. Это работа наша, это наше служение, о чем мы говорили прежде с вами, это наша семья и многое-многое другое. Мы можем искать Его лица и искать Его как личность. Об этом мы говорили с вами в предыдущих темах. Именно сегодня я хочу сказать, проводя параллель, что, говоря в молитве с Богом о себе, мы также должны молиться с Ним о себе, как о личности. И вот как именно молиться о себе, как о личности? Во-первых, мы можем открывать Богу наш внутренний мир. Во-вторых, мы можем говорить с Богом о себе, раскрывая Его качество своего характера, о своем мышлении, что мы чувствуем, когда мы живем, трудимся, совершаем какое-то служение. Мы должны это открывать Богу именно в этой тайной комнате. Когда мы говорим с Богом о себе, то мы можем просто открывать Ему себя. Просто так, что мы чувствуем и испытываем в этот момент на сердце своем, естественно. И эта молитва, она действительно честная и открытая. Не назовешь такую молитву, как молитвенный фастфуд, бегом и на скаку. И вот я хочу привести вам пример, переходя непосредственно к тому, как мы можем молиться о себе как о личности. Живя в этом мире, мы имеем с вами различные статусы. Какие, спросите вы? Ну, во-первых, мы появились на свет, и Бог вдохнул в нас дыхание жизни. И мы можем молиться о себе, обращаясь к Богу, говоря о себе как о дочери Божьей или как о Сыне Божьем. Рассказывать, как мы себя видим, как мы ощущаем себя в глазах Бога, как творение Его, как сын или дочь Его. Мы также в этом мире имеем и другие статусы. Мы являемся и либо братом, либо сестрой во Христе.
И здесь мы также можем молиться, говоря о себе: «Господи,

какой я, как брат во Христе, в церкви, как сестра, как воспринимают меня люди, какие качества присущи мне характера, положительные или отрицательные. Мы также можем молиться о себе, пребывая в другом статусе, как жених и невеста, если те, которые готовятся вступить в брак, создать семью свою. Побудьте с Богом наедине, как жених этой девушки или как невеста этого молодого человека. Поразмышляйте с ним наедине, какие качества вы думаете, хотела бы видеть ваша невеста или ваш жених в вас. Мы также можем размышлять с вами, находясь в статусе отца или матери. Насколько это важно для нас, когда мы думаем, Господи, какой я отец для своих детей, когда мы размышляли в предыдущей теме, если мы часто бываем в командировках и думаем, что если обеспечим нашим детям все необходимое, мы думаем, что этого достаточно. Но видят ли дети, которые время мы проводим вместе с ними, поиграть вместе с ним, почитать, вместе разукрасить что-то, именно об этом хотелось бы поразмышлять в тайной комнате с Богом. Мы тоже можем с Богом размышлять о себе в молитве, как о Божьем служителе, как рядовой член церкви, как пастор, как пресвитер, как учитель или еще кто-либо, как диакон. Поразмышляйте, какими качествами вы обладаете, что вам недостает и что бы хотелось вам приобрести. Конечно, здесь и вызывает уже побуждение покаяться в чем-то, попросить у Бога мудрости, сил, терпения, любви. И это все и называется молитва о себе. О том, какой я есть в этом звании, каким хочет видеть меня Бог, какими качествами я должен обладать. Это то, что необходимо каждому из нас в молитве спрашивать нашего Господа и размышлять вместе с Ним. Поэтому даже о служении своем мы должны говорить не с позиции служителя, а с позиции сына или дочери Божьей. Вы спросите, как? Но мы можем молиться так: «Господи, я хочу Тебе служить, потому что Ты не господин моей жизни в позиции начальника и подчиненного, а потому что Ты мой любящий Отец, а я Твое дитя, и я хочу служить, потому что Ты возлюбил меня много». Я хочу, чтобы вы поняли, дорогие друзья, служение – это наша реакция на богопознание. Запомните это. Служение – это наша реакция на богопознание. Когда мы познаем Бога, то наше отношение к служению естественно меняется. Я подчеркиваю, естественно меняется. Появится желание отдать Ему все полностью и без остатка. И именно этого, я думаю, каждый христианин желает испытать такое состояние мира, умиротворение, можно даже сказать, и радости, когда совершает служение из таких побуждений и мотивов. Мы настолько захотим отдать Ему все, что мы ничего не будем считать настолько важным, как отношение с Ним и, как следствие тому, служение Ему. А ведь часто бывает, что мы служим Богу, потому что нас к этому призывает пастор. Есть другая причина. Мы читаем Священное Писание. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Мы слышим этот призыв. Совесть, Дух Святой нас обличает в совести в нашей. И мы идем это как подчиненные, потому что мы понимаем, это наш долг, и мы должны это делать. Но это не тот мотив, о котором хотелось бы говорить мне с вами. Наш единственный мотив – богопознание является откликом или реакцией на служение, является реакцией на богопознание. Прошу прощения. Желание служить – должно исходить из самого сердца,

изнутри нас, пребывая в тайной комнате, а не извне откуда-то. Кто-то сказал, кто-то пригласил, кто-то обличил. Рано или поздно наши силы иссякнут. Мы обязательно найдем себе оправдание, чтобы не служить. Если у нас все-таки есть неправильные мотивы для служения, если мы все-таки понимаем, что в нашей тайной комнате нам нужно наводить

принимает нас такими, какие мы есть. И это нормально. Ненормально единственное в том, что если мы будем останавливаться на этом состоянии хоть как, на этом молитвенном фастфуде и искать оправдание себе, «Господи, у меня нет времени сегодня побыть с Тобою наедине», ищите, нужно выделять это время и приучать себя к этому. Когда мы начинаем познавать Бога, служение начинает приобретать совершенно другой вкус. Мы испытываем от этого служения удовлетворение, потому что это реакция наша, я подчеркиваю, на наше богопознание. Он перестает быть нашей обязанностью, это служение. И действительно, это наша привилегия. И мы хотим и больше совершить тогда, совершая это служение. Мы это делаем уже не для чего-то, а для кого-то. И вот это очень важно нам понять. Для кого-то мы это делаем, ради кого-то. Между этим что-то и для кого-то огромная разница. И вот когда человеку это приходит, находясь в тайной комнате, и это служение ради кого-то, а не ради приобретения и получения чего-то. Я буду служить, потому что я надеюсь получить это и это. Мы понимаем, что это очень опасная наша мотивация. Поэтому, друзья мои, поэтому наша цель, находясь с Богом в тайной комнате, это прежде всего богопознание Его. Мы научились читать Библию не с целью познать Бога. Вот парадокс читающих Священное Писание. Каковы могут быть наши цели в чтении ее? Первое. Чтобы получить ответ на какой-то вопрос, который беспокоит нас. Второе. Чтобы обрести мудрость в делах земных. Или, читая Священное Писание, мы ищем ответ, как кого-то обличить. Постоянно мы о ком-то думаем. Следующее. Как быть успешным в служении? И еще одна причина, как навести порядок в своем бизнесе, в каких-то делах, в семье своей. Мы постоянно, находясь в молитве или в чтении в Священном Писании, больше обеспокоены Божьим или своим, а не Богом и о себе. Если мы начнем читать Библию, чтобы познать Бога, все произойдет именно по-другому в нашей жизни. Потому что, видя, какой Он, наше отношение к Нему прежде всего начинает меняться, и окружающий мир мы совершенно по-другому начинаем его воспринимать. Потому что, когда мы читаем Священное Писание, слова самого Господа Иисуса Христа. Я предлагаю вам прочитать слова Иисуса, записанные в Евангелии от Иоанна, 5 глава, известный нам 39 текст. Слова Иисуса Христа. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Обратите внимание на слова Господа нашего. Он, говоря о том, что если мы исследуем Писание и желаем обрести жизнь вечную, первое, мы должны в этом Писании увидеть нашего Господа. Исследовать именно для этого, для познания Его. Поэтому не забывайте, наша цель – познавать Бога, Его характер, Его личность, Его спасительные деяния. Каковы наши мотивы в общении с Богом? Я общаюсь с Богом. Я хочу, чтобы вы внимательно выслушали эту фразу. Я общаюсь с Богом не для того, чтобы быть успешным в служении или в каком-либо деле. Я успешен в служении потому, что я общаюсь с Богом. Я хочу еще раз повторить. Я общаюсь с Богом не для того, чтобы быть успешным в служении, но я успешен в служении, потому что я общаюсь с Ним. Вот это правильная мотивация и причинно-следственная связь. Мои отношения с Богом ценны
сами по себе.

не ради чего-то, как мы говорили с вами прежде, а ради Него и наших отношений с Ним. Я общаюсь с Ним для того, чтобы что-то получить, но чтобы что-то изменить во взаимоотношениях с Ним, в понимании Бога своего и измениться самому. Вот это та мотивация, которую мы должны всегда держать в своем мозгу. Именно поэтому, когда мы читаем книгу пророка Аввакума в Ветхом Завете, он сказал замечательные слова. Давайте вместе прочитаем с вами. Аввакум, 3 глава, 17 и 18 стих. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Мы видим с вами, что пророк Аввакум понял для себя очень нечто важное, которое относится к каждому из нас. Что бы ни произошло в Боге, в этой жизни, что бы ни произошло со мною лично, в каком бы состоянии я ни ходил, ни находился, для меня главное, я буду всегда радоваться, я буду всегда приходить к Богу, потому что для меня Он самая важная, самая великая ценность в этой жизни. Иов. Мы знаем с вами трагедию его жизни. В его жизнь пришел сатана, расхитил, уничтожил все, и он, находясь в трупьях, в болезнях, на пепелище, скребком скоблит себе кожу, и жена, видя страдания своего мужа, произнесла ему такие слова. Давайте прочитаем, что же сказала ему жена. Об этом мы читаем в книге Иова. 2 глава, 9 стих. «И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». И, казалось бы, она правильно говорит. Но сколько можно вопить к Богу в молитве? Посмотри, ты уже все потерял. Зачем тебе приходить к Богу? Не лучше ли тебе похулить имя Божье? И умри тогда, чтобы страдания твои закончились». Но что говорит Иов своей супруге? Давайте прочитаем 10 стих. «Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Мы видим с вами, что из этого повествования Иов понимал, что в его жизни это всегда хранить отношения с Богом и богопознание. Это самое главное в его жизни. Пусть все я потеряю, но Бога я не потеряю. Для меня это самое главное. Жена же говорит ему совершенно противоположное. Зачем тебе это? Ты уже все потерял. Какой смысл молиться? Ведь ты уже все. Тебе осталось только умереть. Из-за ценности его самого и ценности самих отношений с ним. Вот мы должны именно поэтому научиться приходить к Богу просто так, потому что он ценность и отношения с ним. Для меня это самое важное. Не это ли имел в виду Асав, когда писал свой псалом? Мы можем прочитать 72-й псалом, 25-й стих. «Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле». Удивительно, когда Асав пришел в храм, и он понял в присутствии Божьем, кто такой Бог, все вопросы, которые были у него прежде, что зачем я все это делаю, не напрасно ли я смиряю душу свою, в молитве пребываю день и ночь, посмотри, Господи, как благоденствуют нечестивые, почему это все так несправедливо.
И когда он, находясь в храме, понял, что Бог – это самая великая ценность, самое великое приобретение в его жизни, он сказал: «С Тобою, Господи, я ничего не хочу». Нет ли имел в виду апостол Павел, когда писал свое послание филиппийцам, слова, которые мы можем прочитать сейчас вместе с вами. 3 глава, 7 и 8 текст. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Поэтому, когда пишет эти слова апостол Павел, он показывает, что все, что для него было превосходством, ныне он почитает напрасным, тщета, как написано, все почитаю за сор. Поэтому, друзья мои, познание Бога, отношение с Ним – это очень важно для каждого из нас. И безумие быть с Богом ради чего-то. Подумайте над этим. Мы приходим к Богу фактически прежде всего не ради чего-то, а ради Него самого. Когда мы читаем Священное Писание, это четко прослеживается даже из тех прочитанных текстов. Мы не столько нуждаемся в пробуждении, о чем мы очень часто в наших церквах молимся, сколько о пробуждающем. Мы не столько нуждаемся больше в исцелении, нежели в исцеляющем. Мы настолько нуждаемся в благословениях, нежели в самом благословляющем. Подумайте, друзья мои, когда вы приходите в тайную комнату, чтобы общаться со своим Творцом, каковы ваши приоритеты? Я еще раз хочу спросить и себя прежде всего, и каждого из нас. Молимся ли мы о Боге или о Божьем? Если мы молимся о себе, о чем больше мы молимся? О своих чертах характера, о своих сильных, слабых сторонах, о своих чувствах, нежели больше мы должны, и мы молимся о своем, то, что у нас в этой жизни, что-то мы потеряли, что-то мы хотим приобрести. Это очень важно для каждого из нас понять, разделить одно с другим. Бог и Божье, я и мое. У человека можно отнять все. Здоровье, работу, все, что он имеет, семью. Но если человек установил крепкие взаимоотношения с Богом, согласитесь, никто и ничто не может отнять у него этого. Даже можно язык вырвать у человека, заковать его в цепи, лишить абсолютно всего. Но если человек знает Бога, если у него есть это отношение с Ним, он молится с Ним непрестанно, никто не может лишить его этой великой привилегии и этого преимущества. А это значит, что если никогда этого нельзя потерять, значит, мы должны каждый день вкладывать в это всего себя, все больше и больше. Итак, сегодня мы говорили с вами о том, как молиться и общаться с Богом о себе. Это очень важно нам также понять, что молиться о себе мы можем в различных статусах, как о Боге, как о Сыне, о Дочери Божьем. Мы можем молиться о себе, как о невесте или как о женихе, как о брате или сестре во Христе, как о матери или как об отце. Какие качества необходимо приобретать нам каждый день. И вы увидите,
что наша молитва таким образом, она по-настоящему становится живой. Мы живем этой молитвой, мы чувствуем, как Бог прикасается

бросается к нам. И это удивительное состояние. Мы выходим из тайной комнаты, наполненными присутствием Бога, силой Его и откровением Богопознания. В следующий раз мы с вами поговорим в следующей проповеди, каковы принципы постоянства. Пусть добрый Господь поможет каждому из нас обрести вот в тайной комнате эти отношения с Ним такие, чтобы мы действительно почувствовали живые отношения с Ним. Да поможет нам в этом наш Бог. Всего доброго. До свидания.

Иисус продолжал учить народ в притчах. Царство Небесное вот с чем можно сравнить. Один человек вышел как-то рано утром из дома своего нанять работников для своего виноградника. Сговорившись с работниками об оплате по динарию за день, он послал их в свой виноградник. Выйдя еще раз, около 9 часов утра, он увидел других людей, стоявших на рыночной площади без дела. «Ступайте и вы в мой виноградник», – сказал он им, – «и я заплачу вам по справедливости». И они пошли. Когда он опять вышел уже в обед и в 3 часа пополудни, то сделал то же самое. Наконец, выйдя около 5 часов вечера, он опять нашел других людей, стоявших там, и спросил у них: «Почему вы весь день стоите здесь без дела?» «Нас никто не нанял», — ответили они ему. «Идите и вы в мой виноградник», — сказал он им. А когда настал вечер, хозяин виноградника говорит своему управляющему: «Позови работников и заплати им, начав с последних и кончая первыми». И те, кого наняли около 5 часов вечера, пришли и получили по динарию. Когда же пришли те, кого наняли первыми, то решили они, что получат больше, но тоже получили по динарию, как было условлено. Получив эти деньги, стали они роптать, говоря хозяину дома: «Эти последние только час они проработали, а ты приравнял их к нам, трудившимся целый день под палящим солнцем». «Друг», — ответил он одному из них, — «не обижаю тебя я. Не за динарий ли ты сговорился со мной? Возьми же свое и ступай домой. Ну, а я хочу тому, кто пришел последним, дать столько же, сколько тебе. Разве не могу я распорядиться принадлежащим мне так, как того я хочу? Или тебе завидно, что щедр я к этим людям?» Так последние станут первыми, а первые – последними.

0: мы были для людей красивой такой картинкой.
1: Разве плохо, если человек хорошо выглядит?
0: Рано или поздно все тайны будут раскрыты. Мне не просто это дается, потому что мне говорят вокруг, будь тише воды, ниже травы, не выделяйся.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях психолог-консультант Василий Половинко. Василий, не знаю, знал ли ты, что в истории Франции можно было купить Эйфелеву башню? Представляешь, был такой случай, когда один человек реально ее продал. И когда выясняли обстоятельства, оказалось, что когда эта башня находилась на реставрации, и он понял, что можно на этом

0: заработать, хотя у него не было никаких прав, он подделал документы, собрал аукцион и продал ее на самом деле за большие деньги. И у нас сегодня с тобой такая интересная тема, как быть, а не казаться. Вот нам сегодня надо с тобой понять, что является реальностью, а что, ну, является таким мифом определенным. И в этом, я думаю, ты сегодня нам можешь помочь. И первое, что хотелось бы спросить, как человеку не казаться, а быть на самом деле? Что для этого нужно?
1: Для этого необходимо, самые главные моменты — это согласие со своим внутренним «я». Очень важный момент, когда возникает проблема в ситуации, каким я хотел бы показать себя этому миру, подать. У нас есть такая фраза, очень емкая, яркая, пословица, мы ей пользуемся. «Встречает по одежке, провожает по уму». И человек почему-то наивно полагает, что вот это первые минуты, может быть, часы, дни, месяцы, когда он может себя показать как бы вот с лучшей стороны, он хотел бы этим воспользоваться. Нужно понять, откуда берет свое начало вообще такая тенденция, откуда человек, почему человек так, ну, стремится к этому, думает об этом. Потому что внутри каждого из нас все равно есть определенная тяга к тому, чтобы мы выглядели хорошо, привлекательно. Да, чтобы мы были для людей красивой такой картинкой. Но в реальности жизни не получается так, к сожалению большому. Поэтому эта тяга казаться, но не быть, она остается в каждом человеке. Как побороть ее? Понять, что именно... казаться, это то, что я хотел бы казаться в этом обществе кем-то, оно не принесет мне счастья настоящего, подлинного.
0: Скажи, пожалуйста, но разве плохо, если человек хорошо выглядит, если он следит за собой, если он подбирает гардероб, пытается приобрести себе лучший автомобиль, лучшее жилье, и как бы он хочет, да, создать, может быть, о себе такое мнение, но он стремится к этому. Ведь не заложено ли в каждом человеке вот эта особенность, ну, развития?
1: Отлично. В чем заключается глубина? Проблема не в том, что мы пытаемся стать лучше, красивее, богаче, там, добрее, может быть, и так далее. А вся проблема в том, что человек пытается казаться только лишь богаче, красивее, добрее и так далее. Проблема в том, что человек, в принципе, особо не ставит перед собой цели конкретной этого достичь. Его интересует картинка, обложка. Как меня воспримут в обществе, в котором я нахожусь? Если я устраиваю свое общество, если я достиг той цели, которую перед собой поставил, мне этого достаточно. Потому что реалии жизни таковы, для того, чтобы быть этими людьми по-настоящему, нужно прикладывать достаточно усилий, времени, ресурсов, затрачивать для достижения конкретной этой цели. Поэтому человек выбирает гораздо более простой путь, более легкий путь. Всего лишь бросить пыль в глаза, чтобы о нем подумали вот так, как он хочет. И его это устраивает.
0: Ну вот смотри, давай с другой стороны посмотрим. Я думаю, ты знаешь эту историю, она есть в Библии, когда отец попросил о помощи двух сыновей, ну он просит одного, тот сперва соглашается, но не идет, и второй, который отказался, пошел. Вот смотри, допустим, у нас человек положительный, хороший, он искренний, настоящий, но он не умеет себя правильно преподать. И когда он что-то делает, он может вызывать, ну, отторжение. А другой человек, который, может быть, не имеет этих искренних мотивов, но он это так преподает, такую делает подачу, что людям это нравится. И, как знаешь, говорят, оно заходит. Uh-huh. Вот как быть в таких ситуациях?
1: Я скажу о том, что в первом случае по поводу первого человека, о ком идет речь, когда человек хотел бы, но у него не получается, это как-то получается коряво. Что у нас лежит внутри нашего, внутри души нашей. Здесь самое важное, чтобы человек мог понять, каков я и что мешает мне достичь этой цели. В одной из наших тем мы поговорим о том, как полюбить себя. Именно отвечая на вопрос, как полюбить себя правильно, мы сможем понять, как нам быть настоящими. В этой жизни, в которой мы живем, люди тянутся к настоящим. вещам. Мы сегодня тянемся к настоящим продуктам, да, вот, которые там без ГМО, без красителей.

0: без консервантов. Мы сегодня тянемся к настоящей продукции в разных сферах. То же самое и когда мы говорим о настоящих людях. Не всегда просто быть настоящим. Куда гораздо где-то, может быть, кому-то покажется легче создавать внешнюю только лишь оболочку. Но внешняя оболочка, рано или поздно, она будет убрана. И что люди видят потом? То есть не очень сложно человеку долго удерживать внимание людей на том, что ты пытаешься им внешне показать. Рано или поздно все тайны будут раскрыты. И каков будет конец, какой будет результат? Для верующего человека важно именно этот внутренний составляющий, вот этот важный момент. Есть содержание, которое внутри нас, оно определяет, кто мы. Это наша мотивация, это наши желания, это мои мысли, так скажем, в моем сознании. И внешне, это форма, это мой статус, это мой имидж, это мое положение в обществе. К большому сожалению, сегодня люди больше вот на внешнюю, на форму делают акцент. Но Священное Писание и Господь, который нас создал, Он говорит о том, что вот в этом внешнем, внешнее тоже не есть плохо, это нормально. Но главное, чтобы за внешним было внутреннее содержание. Прочное, конкретное, а самое главное, красивое.
1: Но тебе не кажется вот другая такая проблема? Смотри, нас с детства учат создавать определенный образ. Вот ты пришел с улицы, помой руки, зашел в комнату, убери игрушки, переоденься в другую одежду, пришли гости, тебе нужно правильно себя показать. И вот иногда бывает, что человек настолько все это закладывается, что он уже на самом деле это делает интуитивно. То есть мы понимаем, что мы приходим в какое-то общество, и нам нужно показать себя, ну, так сказать, с правильной, хорошей стороны. Вот как с этим быть, если это изначально уже закладывается?
0: Спасибо, Игорь. Очень хороший пример, хороший вопрос. Смысл заключается не в том, что плохо, что закладывается в нас. Привычки к хорошему, к доброму, да, вот о чем ты говорил. Все доброе, хорошее, оно в конечном итоге потом и даст нам определенный результат в свое время. В чем заключается, может быть, минус, о котором ты имел в виду, что лучше, быть правильным или быть настоящим? Вот тут получается как бы где-то провокационный вопрос. Человек говорит, ну вот я такой, какой есть на самом деле. Принимайте меня таким, какой я есть. С другой стороны, когда мы говорим о частой проблеме, возникающей в отношениях, в семейных отношениях. Буквально не так давно тоже общался с одной женщиной. Она говорит, пережила несколько лет совместной жизни со своим мужем, но сейчас мы с ним расстались. Я спрашиваю, почему? Она говорит, знаешь, Василий, все это красиво начиналось. Внешне было все красиво. И человек вроде бы работоспособный, и вроде бы как бы зарабатывал деньги, и трудился. Ну, по крайней мере, так скажем, все делал возможное, чтобы я могла это увидеть. Как только мы поженились, создали семью, я увидела, что этот человек совершенно другой. Он ленивый, не приспособлен к работе, к труду. И я пытаюсь как бы спросить у нее, вопрос задать ей, а неужели все так красиво было, так скажем, преподано, что вначале можно было купиться на эту внешнюю обертку? Она говорит, были определенные действия в его жизни, которые мне задавали, ну, были вопросом для меня. Но все же у меня были чувства к нему, и эти чувства, они как бы закрыли вот эти вот пробелы, белые пятна, назовем их так. Но сейчас я понимаю, что я совершила определенную ошибку, так как не была внимательно вот к этим моментам, к этим ситуациям. К большому сожалению, сегодня эта практика, она имеет место, тянется со школы даже с той же. В наших классах висели фотографии с лучшими учениками. И учителя нам говорили о том, что ты должен равняться на этих лучших ребят. Потом это университет, потом дальше это рабочее место и так далее. И, в принципе, как бы казалось, что внешне это выглядит красиво. Я равняюсь на кого-то. Но в чем заключается пагубность этого всего? В том, что я начинаю проживать не свою жизнь, собственную, настоящую, а я живу

0: жизнью, продиктованной кем-то со стороны, навязанной мне. И тут уже получается, у меня выбор передо мной стоит. Как мне быть? Что мне делать? Быть мне настоящим, каким я хочу? Либо все же мне не просто это дается, потому что мне говорят вокруг, будь тише воды, ниже травы, не выделяйся. Зачем ты задаешь лишние вопросы, неудобные вопросы? То есть общество нас где-то строит и формирует, какими нам быть. Но очень важно все же, чтобы мы были настоящими. Когда внутри у меня, в душе есть определенная эта база, это желание реализовать себя, свой потенциал, потому что Бог в нас его заложил, у меня есть шанс на счастливую жизнь.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты привел пример мужа и жены, что жена, вот, в общем, ошиблась она так с ним. Вот исходя из этого, мы очень часто сталкиваемся с людьми, которые создают образ о себе. И почему очень многие так попадают? Потому что они начинают верить в это, да, верить во что-то лучшее. Как нам сегодня, живя в наше время, уметь определять людей, которые кажутся, но не есть такими настоящими? Вот есть какие-то критерии, по которым ты можешь понять, что человек создал о себе образ? То есть он не тот, кто выдает, ну, себя на самом деле?
0: Игорь, скажу, что сегодня в нынешних условиях это сделать не всегда просто. Почему? Потому что социальные сети, другие платформы, они сегодня позволяют человеку создать эту видимость и бросить пыль в глаза людям, чтобы подать себя именно в таком свете, в котором выгодно человеку. Но главный момент, который позволяет сегодня этот вопрос решить, один из главных моментов, это, во-первых, время. Потому что со временем при общении с человеком можно какие-то моменты увидеть, выяснить, они вылезут так или иначе. Ну и, конечно же, это общение с этим человеком непосредственно. То есть не виртуальное общение, а вот общение вживую. Когда ты общаешься, ты живешь, ты, может быть, работаешь, или это сотрудник, допустим, на работе. Вот ты видишь человека, каким он есть на самом деле. И вот тут ты уже можешь определить, кто с тобой. Тебе с ним по пути, или же все-таки у вас разные дороги?
1: Вот по твоему мнению, в Священном Писании есть какие-то рекомендации о том, какими мы должны быть? То есть вот как человек себя должен вести, чтобы и со стороны, как мы говорим, неба, и со стороны людей он был тем, кем он должен быть и кем он является?
0: Угу. Вот в Священном Писании мне нравится стих, который, я думаю, на мой взгляд, мне кажется, он может помочь нам понять настоящее положение вещей. То есть взгляд Бога на человека, каким он является. И вот об этом мы читаем в первой книге Царств, в 16 главе. Мы читаем об этом в 7 стихе. Бог говорит: «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Вот лично для меня здесь открывается совет, или же даже ответ на вопрос, который ты также озвучил. Бог говорит, что если даже и люди пытаются внешне как-то показаться другими, то человек должен понимать, что я как Отец Небесный, как Творец, как Тот, Который создал человека, смотрю на его сердце, смотрю, каким он является в первую очередь. Совет же для меня, который здесь Бог дает, он говорит, рано или поздно карты твои будут раскрыты. Что тебе интересно? То, что будет временно, мнение, которое люди о тебе будут иметь? Или каким ты на самом деле будешь в этой жизни, каким тебя будут знать, в принципе, даже после твоей жизни, каким тебя будут знать? Какая память останется в сознании людей? Наш урок, наш совет, который Господь дает здесь, я думаю, он заключается также в том, той как бы красивой фразе, которая тоже для меня является, может быть, основной. Не пытайся быть лучше, чем о тебе думают другие люди. Это равносильно тому, что ты пытаешься стоять на цыпочках. Но и не пытайся также быть хуже, чем ты есть, присев на корточки.

0: Вася самим собой. Тот баланс, который имеет место быть в нашей жизни, он по-настоящему сможет сделать нас счастливыми. Не побояться человеку раскрыть свой внутренний потенциал, который Бог в него заложил. В одной из тем наших мы говорили о наших целях. Вот цель, которую мы определили перед собой, если она настоящая, она правильная, то нам нужно двигаться на пути достижения этой цели. И если мы будем больше открывать свои внутренние ресурсы, свой потенциал и служить этому обществу, мы будем в первую очередь сами счастливы. А во вторую мы сможем осчастливить других. Мы кому-то сможем также помочь.
1: Василий, спасибо тебе за очень интересную тему, размышления и беседу. Пусть Господь тебя благословит. Дорогие наши зрители, мы сегодня вам желаем, чтобы вы были настоящими, чтобы то, что у вас есть, оно поистине проявлялось. Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением, как вам это удается. Или если в этом есть сложности, как вы думаете, как с этим можно справиться?

0: «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Сегодня я хочу познакомить вас с кандидатом в мастера спорта Сергеем Васильевичем Никулиным. И знаете, почему я так его представила? Ну, казалось бы, ну, кандидат в мастера спорта, если бы он был, ну, чемпионом мира. Но вот почему я так говорю. Потому что главное в жизни Сергея Васильевича – это то, что он священнослужитель, и то, что он верующий в третьем поколении. И мне кажется, что сегодня очень интересная у нас будет встреча, очень интересная беседа, которая нам поможет лучше понять, что все-таки такое верующий человек, что такое священнослужитель, что такое жизнь священнослужителя, когда уже три поколения. Ведь вот в каком году? Это, наверное, ваш прапрадед был верующим первый в вашей семье, да?
1: В моей семье самая первая такая активно верующая стала бабушка. Угу. По маминой линии. Ага. Потом мама, и вот я третий. Ага. Третье поколение верующих, активно верующих.
0: Все понятно. Вот вы стали уже священнослужителем. То есть вы всю вашу сознательную жизнь были священнослужителем?
1: Через год после армии меня призвали на служение, и с 79 года по сей день я священнослужитель.
0: Понятно. Ну, вот так интересно, что сначала как гражданина этой страны вас призвали служить в армию для защиты Отечества, для охраны Отечества, а затем вас призвали на служение людям, на служение Богу уже как священнослужителя. Ну вот мы так понемножку будем о Сергее Васильевиче все больше и больше сегодня узнавать. Сергей Васильевич, давайте с вашей бабушки начнем. Как, насколько вы ее помните? Как отразилось, может быть, вот в вашей жизни, в вашем мироощущении то, что она стала верующей?
1: У меня две бабушки было. Одна бабушка, которая жила с нами непосредственно, мама отца, и бабушка мамы, которая была в деревне Ильинская забором, расположена эта деревня. Там я бывал летом, месяц самое большое, а в основном моя жизнь проходила под наблюдением бабушки Анисии. Бабушка Марфа и бабушка Анисия. Такие прекрасные имена. Обе бабушки очень чудесные. Они обе любили меня, особенно бабушка Анисия, потому что мое имя, ну, это имя ее отца. Угу. То есть моего прадеда. И она всегда заботилась обо мне и всегда говорила, называла меня почему-то Сергием, таким церковным именем. Да. Поэтому она вложила в меня очень много. И вторая бабушка, которая была в деревне Ильинская, когда я приезжал, я видел их заботу, их стремление помогать всем, кто рядом с ними. Во время войны моя бабушка Марфа, она заботилась о вдовах, к которым приходили треугольники.
0: Треугольники – это сообщение о
1: том, что погибли. Да. О смерти, о гибели приходили. Так как им было сложно, семьи были большие, то рано-рано утром она вставала, делала небольшие узелки, картошка, хлеб, соль, все, что можно было, все, что могла, и разносила им по этим вдовам, на крыльцо ставила эти узелки.
0: То есть в то время это не от избытка она делала, скорее всего, а при нужде?
1: Именно заботясь об этих людях. Видя их жизнь, вот, рассматривая их жизнь, их переживания, семьи были большие, что со стороны отца, что со стороны матери. Поэтому забота вот эта непрестанная, как-то на меня это все влияло.
0: Понятно. Как дальше складывалась ваша жизнь? То есть вы задумывались о Боге, когда вы видели такие качества в ваших бабушках?
1: Помимо того, что я видел их в бабушках, я видел их и в своих родителях. Они тоже верующие. И отец верующий, активно верующий христианин, и мама. Отец сделал все возможное, чтобы заложить в нас фундамент веры.
0: В детях.
1: В детях, да. Mm-hmm. У нас в детях заложить фундамент веры. Он с нами читал Священное Писание. Хотя у отца было всего лишь образование 3,5 класса, как он говорит, церковно-приходской школы. Шутил. Но, тем не менее, он знал несколько языков, спокойно разговаривал на языках, на мордовском, на чувашском, на марийском, татарском языке.
0: Сам выучил через общение с людьми.
1: Да, через общение. Даже с финнами разговаривал, так как мордовский язык и финский язык, они родственные.
0: По-моему, это называется финно-угорская группа.
1: Да, финно-угорская группа. Поэтому...

0: Но, к сожалению, языками я не удался в отца, но то, что вот вы в самом начале сказали, что моя спортивная карьера, которая в молодости, в детстве и молодости была, она светила мне большое будущее, сама карьера. Так как я был чемпионом области, чемпионом города среди юношей, среди юниоров, меня воспитывал прекрасный тренер, заслуженный тренер Российской Федерации, сейчас его нет в живых, Александр Федорович Нефедов. Он воспитал плеяду прекрасных спортсменов здесь, в Нижегородской области. Это, ну, как можно сказать, глубокой и большой души человек, который всегда заботился. И вот на моем жизненном пути встречается много таких людей, которые для меня были примером, позитивным примером отношений, взаимоотношений в обществе и друг с другом. У нас в коллективе был всегда прекрасный климат. У нас не было...
1: В коллективе спортсменов?
0: Спортсменов, да, в спортивном коллективе. Александр Федорович, он заботился о всех одинаково. Будь то кто-то чемпион или кто-то начинающий, для него не было разницы. Для него было важно, что этот человек пришел, и вот он занимается.
1: Вот вы можете тогда утверждать, что общение с людьми подобными, вашим бабушкам, вашим родителям, вот вашему тренеру, наставнику, оно все-таки просто делает человека хорошим, или оно помогает ему лучше понять Бога, вообще приблизиться к Богу?
0: Вот через эти отношения, естественно, и влияние в семье, отец мне рано подарил Библию. Мне было 14 лет, когда он мне подарил Библию. А Евангелие я начал читать еще в первом классе. Как только научился читать, я начал читать Евангелие.
1: Вам это было интересно, или вы это делали, потому что папа просил?
0: Нет, мне было это интересно, потому что я впервые на столе увидел Евангелие, и меня оно было с цветными картинками, во-первых. Оно меня заинтересовало. А во-вторых, я стал искать комментарии к этим картинкам. Спрашивать у мамы, где, какие, о чем здесь написано, рассказывается эта картинка, о чем говорит. И вот мама мне, помимо того, что рассказывала, еще и показывала, где это написано.
1: Понятно. Как все-таки можно говорить о том, что... Ну вот сама личность Бога уже как-то становилась вам понятна через этих людей? Или это все-таки был свой какой-то путь, самостоятельный?
0: Это был период, я бы сказал так, накопления информации, которая входила в меня, она формировала меня как определенную личность. С детства я понимал, что... Все-таки добро – это победит. Наши русские сказки, которые мне читала бабушка, читала старшая сестра. Потом, впоследствии, я сам стал читать эти сказки. Я их очень любил, эти сказки, русские народные сказки. Там всегда побеждает добро. И вот для меня и стало стимулом именно добро. А так как я увидел, что в Библии рассказывается о... главном качестве Бога – это добро, это милосердие, то для меня Бог стал главным идеалом в жизни. Но это чуть позже. А сначала моим идеалом были те люди, с которыми я встречался. Был мой тренер, который мастер спорта по лыжам, известный он здесь в области, известный по всей России довольно-таки. Поэтому я стремился достичь того же уровня в спорте, какого достиг мой тренер. Как в Евангелии говорится, довольно с ученика быть как учитель.
1: А каким-то образом к Богу вело это вас спорт?
0: Да.
1: Расскажите, пожалуйста.
0: Спорт помог мне стать личностью. Почувствовать себя как личность, скажем так. Потому что я рос таким, ну, немножко... Есть такое выражение «умный трус». У нас на улице были ребята, которые «сорвиголова». Где драк,

где какие-то разборки, они там первые. Я там был всегда последний. И даже не последний, а на расстоянии. Но никогда никого не провоцировал на эти мероприятия. Они могли провоцировать, я не провоцировал. То есть вот это понятие какое-то нанесение, принести вред человеку. Для меня как-то оно с детства.

0: мной.
1: То есть это было неприемлемо?
0: Да, это было неприемлемо. Впоследствии потом немножечко были моменты, когда вот эта вот силушка, она начала действовать внутри, и куда-то ее хотелось показать себя среди коллектива мужского, что я вроде бы не какой-то лузер, а крутой, да. Но потом я понял, что это не тот путь, и он ведет в никуда. Где-то уже в 16 лет.
1: Понятно. Вот в 16 лет уже, значит, стало, что ли, вот ощущение того, что этот путь ведет, ну, определенный, что ли, вот выбор ведет в никуда.
0: Да.
1: Вы, Сергей Васильевич, согласны с таким утверждением, что у Бога нету внуков? Что если ваши родители верующие, и вы родились в семье верующих людей, и они вас воспитывали даже с Библией в руках, это еще совершенно не значит, что вы становитесь внуком Божьим благодаря своим родителям.
0: Очень вопрос глубокий. Я хочу сказать, что исторически мне повезло. Исторически я родился на территории христианской. То есть географически даже, скажем так. Это не исторически, а географически. Правильно. А если бы я родился в мусульманской стране? Или в Индии? Но вот Бог дал такую возможность мне родиться в христианской стране. Но это не значит, что я автоматически стал, раз в христианской стране, я автоматически становлюсь уже все в Царстве Небесном или непосредственным близким человеком для Бога. То, что я рождаюсь в христианской среде, родился, это мое преимущество, но не заслуга и не в коем случае какое-то почетное звание. Потому что если я сам лично не буду строить отношения с Богом, не буду смотреть, кто такой Бог и как Он строит отношения с нами, для меня то, что я родился в христианском мире, ничего не будет значить.
1: Как вы стали понимать, кто такой Бог и как Он строит с вами отношения?
0: Это уже более позднее понимание. Я уже дослуживал армию. И незадолго до демобилизации где-то вдруг в моем сознании стали появляться мысли из Священного Писания приходить.
1: Вы стали вспоминать то, да, что когда-то,
0: да,
1: читали?
0: Да, то, что когда-то читал. То, что мне рассказывали бабушки, то, что мне читал отец, читала мама. И эти мысли, они стали как какие-то назойливые муха или стали преследовать меня.
1: Я на секунду перебью. У вас служба в армии, она проходила, ну, в каком ключе? Это был, там вы были умным трусом или там вы были таким бойцовским, кто что-то хотел доказать? Или все было спокойно?
0: Все было спокойно, потому что я служил в спортроте. Вот. Благодаря тем заслугам, спортивным достижениям, которые у меня были перед армией, когда меня призвали, меня сразу направили в спортроту. И поэтому я занимался в армии непосредственно своим. Вот, в этом ключе служил, тренировался, защищал наши вооруженные силы на соревнованиях, представлял. Выступали мы очень довольно-таки много на соревнованиях среди вооруженных сил. Это было ВСК, это военно-спортивный комплекс, это один из главных. Поэтому к нам военнослужащие относились с уважением. Начиная от, прошу прощения, когда было там деды были, дембеля были, к нам относились с уважением, потому что мы, как спортсмены, превосходили их во всем. Сами понимаете,
1: да.
0: в этом направлении.
1: Понятно. И вот, тем не менее, при таком вот прохождении, спокойном и благополучном прохождении службы, у вас, как вы сказали, как назойливые мухи, стали к вам возвращаться вот те тексты из Священного Писания, которые вы знали когда-то. А почему это происходило?
0: Ну, видимо, Святой Дух, одна из личностей Божества, в этот момент как раз коснулось моего сердца, моего сознания. Я не отгонял их, эти мысли. наоборот, я стал больше и больше размышлять над этим. Я стал видеть те изменения, которые стали происходить в обществе и в целом в мире. Хотя информация была и ограничена, но тем не менее она была, эта информация.

0: И самое главное, меня затронуло то напряжение, которое сложилось в обществе на уровне межгосударственных отношений. Конец 70-х годов – это напряженные отношения с Америкой, с другими странами несоциалистического лагеря. И поэтому меня это удивило. Но с другой стороны, вот это напряжение, эта тревога, которая образовалась в обществе, она заставила меня вспомнить, или вот пришли вот на память эти слова, которые Христос сказал, «Войны, военные слухи». И вот эти мысли, они меня особо заставили направить свой взор на Священное Писание. Потому что на то, что я, какую информацию я получал из Священного Писания еще в детстве, вот теперь мне эта картина становилась все яснее и яснее, что Бог показал историю.
1: Показал в Священном Писании, да, то, как будет развиваться,
0: да,
1: человеческая история.
0: Как будут развиваться человеческие отношения и истории на этой земле. Угу. Каким образом? То есть Библия показывает, что есть два пути развития общества и человека. И поэтому передо мной встал выбор, а каким путем я пойду? Угу.
1: И вы выбрали?
0: И я выбрал путь, который предлагает Библия, угу, который предлагает Бог. Путь следования вместе с Ним. Он говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные». И эти слова из Евангелия от Матфея, они особо ярко вот высветились в моем сознании. И я понял, что другого пути для меня уже не будет в этом жизни.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Сергей Васильевич Никулин. Если его жизненный путь затрагивает ваше сердце, если вам хочется с ним о чем-то поговорить, может быть, задать какие-то вопросы, может быть, поделиться своими собственными жизненными переживаниями, пожалуйста, вы можете к нему обратиться. Он оставляет нам свой электронный адрес. Спасибо за это большое, Сергей Васильевич. Вот мы услышали сейчас от вас, что настал такой момент, что в период весьма успешной, что ли, карьеры спортсмена, вы до армии были в спорте с хорошими результатами, вы в армии были уважаемым спортсменом. Вот. И вдруг в конце службы в армии вы делаете выбор в пользу Бога. Расскажите нам, пожалуйста, что это означало? И было ли продолжение спортивной карьеры? Что это был за выбор? Что он для вас означал? Был ли он легким?
0: Вы хорошо задали вопрос, был ли он легким. Вы знаете, выбор был однозначный, но в сознании моем пошли следующие мысли. А как ты будешь жить дальше? У тебя в спорте перспектива. Ты отслужишь сейчас армию, для тебя открыты все двери любого высшего учебного заведения. Ты можешь учиться, можешь другую карьеру построить в обществе, тем более, что это общество было атеистическое, а я вышел на путь веры. Для меня сразу же закрывались все двери. Все двери закрывались. И это меня нисколько не смутило. Вот внутренняя вот эта убежденность и то, что мне дал спорт, вот эту какой-то внутренний стержень твердости, угу, уверенности, вот это вот состояние внутренней твердости в достижении цели, стремление к ней, уже тоже без тренировок, без преодоления самого себя в этой жизни ничего не достигнешь, особенно, mm-hmm, в спорте. Mm-hmm. Потому что, когда бежишь на дистанции, скажем, 20 километров, mm-hmm, и последние километры уже где-то 5 километров, ты бежишь лидером и чувствуешь, как силы начинают потихонечку тебя оставлять, но тебе нужно 5 километров пробежать. И вот ты бежишь через себя, через «не могу», через храп. Вознесенский хорошо сказал по этому поводу, и Роберт Рождественский об этом писал, об этих переживаниях. Угу. Когда уже в глазах начинает потихонечку темнеть, угу, от того, что все силы уходят на... Угу. Вот это спорт.

0: дал мне вот это понимание, что если я встаю на этот путь веры в нашем атеистическом обществе, то мне нужно преодолеть себя и преодолеть вот те препятствия, которые будут на моем пути.
1: А что же это было такое сильное, что же это было такое между вами и Богом, что заставило вас захотеть вот бросить все и преодолеть все и пойти по пути с Богом? Вот что произошло?
0: До этого, когда я еще не служил в армии, еще юношей, но уже занимался спортом, я вырос на Сортировке. Это такой поселок, имеющий свою особенность.
1: Там железнодорожные пути, по-моему,
0: да,
1: и там
0: железная дорога, да, все связано грузов, с железной дорогой. Да. Вырос я на поселке в частном секторе. У нас было очень много друзей, много товарищей на этом поселке. И одним из любимых наших занятий было ночью толпой ходить на кладбище. Странное такое занятие. Но мы ходили.
1: Ну, тоже какое-то преодоление себя, то есть
0: наверное,
1: тоже какое-то
0: наверное,
1: подростковое.
0: Наверное, что-то в этом роде. Mm-hmm. И вот когда я уже более-менее в сознательном возрасте стали мы приходить, вроде так и баловство, и пугалки там, то в руки венок возьмешь, там живой венок бегает по кладбищу. Девчонок пугали. Но...
1: Девчонки тоже с вами ходили?
0: Да, очень много. Очень много ходило. Но вот то, что я все-таки обратил, что на всех памятниках, на надгробных плитах одно и то же. Дата смерти, то есть дата рождения, дата смерти и маленькая черточка.
1: Между ними.
0: Между ними. И вот в этой черточке вложена вся жизнь этого человека. А что там было? И вот эта черточка, она меня заставила задуматься, неужели мы живем ради того, чтобы на моем надгробном камне когда-то была вот эта маленькая черточка. И все. И Библия мне помогла увидеть, что это временное явление, а настоящее – это нас ждет впереди. Это то, что Бог говорит, что это будет вечная жизнь, не просто временный какой-то наш приход в этот мир и уход из него, а именно вечная, когда мы будем воплощать свои долговечные планы, не знаю, на сколько веков, тысячелетий, миллионов лет нашей жизни.
1: Это бесконечность.
0: Да, бесконечность, совершенно верно. Может быть, поэтому, когда спорт начался с того, что опять же встретился мне молодой человек, старшеклассник наш, как тогда были вожатые из старшего класса, он стал заниматься с нами спортом, баскетболом. И мне это так понравилось. Он такой активный. Главное, что там быстро надо было мыслить. Даже вплоть до того, до интуиции. Не то, что мыслить, а уже отрабатывать до автоматизма некоторые действия. И когда мы стали разбирать номера, я сказал, мой любимый номер – цифра 8. Я даже не знаю, почему я так сказал? Но именно цифра 8, которая в перевернутом обозначает бесконечность, эта цифра по сей день моя любимая. Не знаю почему.
1: Сергей Васильевич, это очень сильно то, что вы говорите. Дорогие друзья, еще раз напоминаю вам, что у нас в гостях сегодня Сергей Васильевич Никулин. И если у вас есть желание обратиться к нему, пораспрашивать его, может быть, больше о его жизненном пути или о себе рассказать, пожалуйста, вы можете к нему обратиться по его электронному адресу. Сергей Васильевич, вот это вот такое вот очень сильное утверждение, что если смотришь на надгробный камень, то вся та наша жизнь – это черточка между двумя датами. Вот вы говорили о своем чувстве победителя, да? Вы сейчас можете сказать,

0: сказать, что то, как проходит ваша жизнь, это жизнь победителя. Это не жизнь проигравшего, который так многое оставил, так от многого отказался.
1: Да, вот уже сейчас с высоты своих лет я действительно могу сказать, что это жизнь победителя. Потому что прожить такие испытания, как государственные, смена государственности даже, изменение идеологии или изменение направления, вектора движения. Вот.
0: Да, извините, я вас перебью. Вы мне сказали, что и ваши родственники проходили через преследование по религиозным причинам, что у вас у самого тоже не так-то просто складывалась жизнь. Вот немножко об этом расскажите. Расскажите о вашей семье, о вашей супруге, о ваших детях и вот о вашем служении в церкви как священнослужители. Как проходит ваша жизнь?
1: Я могу сказать, что очень богатая жизнь. То, что мне Бог дал возможность пережить многие моменты. Без Бога мы видим, сколько людей сломалось вот за эти периоды, за это время. Но то, что произошло в моей жизни, некоторые говорят, сейчас встречаясь с одноклассником, они говорят мне: слушай, мы когда-то над тобой смеялись, что ты верующий человек, а теперь мы тебе завидуем. Mm-hmm. Я говорю, ну кто вам мешает стать верующими? Это так же легко, как выпить стакан воды, только нужно поверить Священному Писанию. Если поэтому Библия говорит, что это живая вода, вера – это живая вода, Слово Божие – это живая вода, которую мы принимаем, и она дает нам возможность утвердиться, вырасти, пережить те испытания, которые были. Вера помогла моей бабушке, бабушке Марфе, пережить испытания и гонения. Ее арестовывали, у нее конфисковывали Библии за то, что она читала Священное Писание. Она приняла крещение в 36-м году, заключила завет с Господом. Мою маму, мама через 10 лет, в 46-м году заключила завет с Господом. Тоже были преследования, тоже касалось вопрос работы. Отец заключил завет с Господом в 50-м году прошлого века. Это я все о прошлом веке говорю, да, уже.
0: Он был недавно.
1: Да, он был недавно. Но то, что произошло, происходило, и какие гонения впоследствии были, ему пришлось поменять много работы.
0: Именно за веру?
1: Да, из-за веры, из-за того, что он на основании Священного Писания верил, что суббота – это день покоя, день общения с Богом, в который Бог сказал, что никакого дела не делаете.
0: Согласно десяти заповедям, да, закона Божьего.
1: Да, совершенно верно. Согласно десяти заповедям. Также и я сейчас, и мой путь такой же. И все это время, с момента, как я заключил завет с Господом после армии в 78-м году, в мае 78-го года я демобилизовался, а в августе 78-го года я уже заключил завет с Господом. Встал на путь веры, активный путь веры. И поэтому для меня 10 заповедей – это стало той конституцией, которая была главнейшей в этом для меня мире. И по сей день это так и остается, несмотря на то, что произошли изменения многие. Мне приходилось тоже переживать и от спецорганов давления в советское время. Слава Богу, что с изменениями в нашей стране это изменилось. Отношение к верующим изменилось, отношение к священнослужителям. Я вспоминаю, как мы ликовали, когда в 1991 году Борис Николаевич Ельцин своим указом приравнял священнослужителей ко всем профессиям, ко всем поставил в один ряд. И мы с 91 года стали уже не перестали работать на производстве, как мы это делали, потому что закон «кто не работает, тот не ест» был в Советском Союзе до этого времени.
0: То есть священнослужитель не мог быть только священнослужителем, он должен был работать, иначе он был тунеядцем, да?
1: Да, считался тунеядцем. Поэтому нам приходилось днем работать на производстве, а вечером совершать служение.
0: И вот с 90-х годов это изменилось.
1: Да, с 90-х годов это изменилось.

0: С 90-х годов мы стали полноценно все свое время посвящать непосредственно служительскому служению и служительской работе, если это так можно сказать. За это время то, что было до 91-го года, если можно сказать так, разделить служение до 91-го года и служение после 91-го года, когда отдаешь свое сердце, когда отдаешь самого себя в служение Господу, очень легко служить. Неважно где, неважно, мне пришлось проехать 8 разных городов, где я совершал служение, в разных общинах.
1: Ваша семья с вами тоже?
0: Да, есть. Вся семья была со мной.
1: Расскажите
0: супругой,
1: о вашей.
0: Да, супруга у меня прекрасная, ну, любимая женщина, о которой я всегда говорю, если бы мне снова пришлось выбирать, то я выбрал бы свою Ольгу. Я считаю, что это именно Божья милость, Божье благословение, когда мы с ней познакомились в Москве. Жили в разных городах, она в Ишкар-Оле, я в Нижнем Новгороде, а познакомились в Москве. Mm-hmm. Так получилось, был приезд гостей, и мы приехали для того, чтобы встретиться с ними. И вот с тех пор, это тоже 78-й год. Mm-hmm. У меня 78-й год богатый на переживания. И через 2 года мы поженились, в год Олимпиады, в 80-м году. Но это не только был год Олимпиады, это был еще и год смерти Владимира Семеновича Высоцкого, как раз одного из моих любимых поэтов. Я вырос на стихах Владимира Семеновича, потому что они отражали реальность, действительность, без всяких прикрас, без всякой идеологии, то, что было в жизни, то и есть.
1: Боль по поводу.
0: Да, боль, переживания, скорбь, проблемы, угу, человеческих отношений. Все это открыто в его творчестве. Для меня, конечно, это было большой трагедией, но по сей день у меня отдельно папка в компьютере, где все его произведения, которые он исполняет, записаны, начиная с 60-х годов и заканчивая последними.
1: Угу. Дети, сколько у вас детей?
0: У нас 5 детей, угу, и все девочки. Угу. Это благословение, наверное, тоже особое.
1: И мы вот возвращаемся к этой мысли, которую вы начали, что жизнь тоже нелегко проходит. Вот. А мне все-таки хочется, ну, вот, чем-то таким светлым завершить. То есть мы начали говорить о том, что вы вот эта мысль, что вы победитель, что с Богом вы победитель, вот несмотря на эти трудности. И, может быть, мы обратимся к тем, кто сейчас нас смотрит, кто, может быть, вот ощущает, что его внутреннее состояние подобно вашему, что у него вот такой же есть внутренний стержень, к которому его приучил спорт или, может быть, какие-то другие жизненные обстоятельства. Возможно ли такому человеку найти Бога и стать, что ли, в нем победителем?
0: Люди более склонны надеяться на себя. Очень часто я встречаю высказывания: «Но если не я, то кто?» Угу. Действительно, Бог дал нам такую возможность трудиться, дал способности, дал таланты. Но тем не менее, если мы заглянем только подальше, чем своего носа в этом вопросе, если можно так сказать. Вот посмотрим за эту грань, которая отделяет настоящее и будущее, то мы увидим, что сейчас, да, мы на себя надеемся, мы что-то можем достичь, каких-то высот, стать известными личностями, но мы придем к этой грани. И что тогда? Да, я здесь был сильный, я здесь был победителем. А буду ли я победителем, когда наступит момент реальной встречи с Богом? Угу. Или я буду, как сказано в Священном Писании, в числе тех, которые скажут: вот он мой Бог, на которого я уповал, и вот он грядет. Или я буду в группе тех людей, которые побегут к горам и камням трусливо и скажут: сокройте нас от лица сидящего на престоле. А вот в этой же группе будут победители, будут люди сильные, будут люди способные, талантливые, но, к сожалению, не знающие Бога. Поэтому, какими бы мы ни были сильными, какими бы ни были в этой жизни талантливыми,

0: талантливыми и способными людьми, знание Бога – это главный приоритет нашей жизни. И благодаря этому я могу сказать, что тот путь, который мы прошли, переживания нашей семьи, потому что дети у меня поменяли по 4 школы с моими переездами, им приходилось настраивать. И благодаря вере, доверию Господу, все эти трудности были преодолены.
1: Очень ободряюще то, что вы говорите. Может быть, вот для того, чтобы как-то поддержать тех, кто на пути уже к Богу, можно сказать, что не просто знание Бога, а и познание Бога, которое не прекращается никогда.
0: Да, совершенно верно. Познание Бога – это личный контакт, как мы в семье строим отношения между супругами, так и здесь, в жизни и в общении с Богом, это тесный контакт с Богом.
1: Через что?
0: Через Священное Писание. Только через Библию, где он открыл себя, открыл свой характер, открыл свои планы, открыл все, что он, что мы можем вместить для себя в этой жизни.
1: Ну что ж, спасибо огромное, Сергей Васильевич. По-моему, очень интересный разговор получился. Надеюсь, что и вам тоже было приятно находиться с нами в гостях у телекомпании «Три ангела», слушать этот удивительный рассказ о жизненном опыте. Если вы хотите написать Сергею Васильевичу Никулину, если вы хотите поделиться тем, что происходит в вашей жизни, задать ему вопросы, этому мудрому и сильному человеку, пожалуйста, обращайтесь к нему, он с удовольствием пообщается с вами. А мы ждем новых встреч с вами в гостях у телекомпании «Три ангела». До свидания и всего вам самого хорошего.

0: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
8: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
9: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
10: Бог открылся вот для меня как друг.
11: Я всегда любил детей. Когда рядом со мной были дети, я всегда с ними играл, всегда их брал на руки. Дети моих друзей, когда у них появлялись уже, я постоянно с ними нянчился, постоянно с ними игрался. Вот. И даже не представлял, когда у меня будет свой ребенок, как это будет. И вот однажды у меня появился свой ребенок, это буквально недавно было. Ей сейчас почти 2 годика, и я с ней, просто в ней души не чаю, это девочка. И это совсем все по-другому. То есть это когда у тебя твой ребенок, ты чувствуешь ответственность, чувствуешь, что все, теперь ты боишься как-то не так что-то сделать, чтобы он упал рядом, чтобы он был рядом, чтобы ничего не повредил себе. Вот. И я реально понял, говорят, что когда у тебя появляется свой ребенок, ты начинаешь понимать по-другому Бога, потому что мы как его дети, он наш небесный отец, заботится о нас. И также ты заботишься о своем ребенке и понимаешь, что да, Бог настолько любит нас, как мы своих детей, даже больше. И вот однажды была такая история, тоже она касается этого момента, я еще больше почувствовал, насколько я люблю своего ребенка и насколько Бог любит нас.

недавно у нас была такая молодежная конференция, молодежный форум. Там было где-то 200 человек молодежи. И там приехали спикеры из разных стран. И был один человек, пастор, молодой пастор из Малайзии. И он рассказывал такой опыт, историю своей жизни. У него сейчас двое детей. И он рассказывал, как у них 7 лет назад мальчик был маленький. Ему было где-то, может, 3 или 4 годика. И вот какой он был умный, хороший, классный, интересный. Такие вещи им говорил. Они удивлялись, что ребенок может так вообще такие вещи мудро говорить. Он всех забавлял и всех удивлял очень сильно своим умом, не по годам. И однажды дома такая была история. Он залез на какую-то перегородку, там, где лестница, залез, что-то там показывал, в общем, поскользнулся и упал. Отца не было рядом, была мама, и она не успела его схватить, он упал, ударился головой, потерял сознание, и у него стала течь кровь из ушей, то есть повреждение головы. Они его сразу же, конечно, в скорую помощь вызвали в больницу, и случилось так, что он впал в кому. То есть долгое время у него сознание не появлялось, не приходило в сознание. Они, конечно, делали все возможное, врачи, они молились. И это состояние, вот он был в реанимации, в коме очень долго. То есть он один месяц, потом два месяца. А, конечно, эти люди, они верующие, его родители. И церковь тоже там рядом, люди верующие, поддерживали, молились. Там уже передавали молитвенные просьбы, просьбы молиться об этом мальчике и в другие, по всей стране уже. Уже он говорит, что эта история, через эту историю очень многие люди, они стали ближе к Богу, как он говорит. Вот именно из-за моего сына, потому что он боролся. То есть врачи говорили, что очень тяжелое состояние, вообще как бы очень странно, что он так долго еще живой. То есть там было какое-то серьезное повреждение головы, мозга. И вы знаете, и это вот он все рассказывает со сцены, я слушаю его, и в этот момент просто у меня в сердце такое вот так сжимается, потому что я представляю, а если бы это моя была дочь, как бы я себя чувствовал? Потому что когда ты слушаешь его так о ком-то, и у тебя нет своих детей, ты, может, это не так сильно понимаешь. А я всегда действительно, я всегда тоже вот так боялся и боюсь сейчас, когда как бы мое дитя вот не упало где-нибудь, что-то не поранило, и как бы с ней что-то не случилось. И когда она так рассказывает, что ребенок в коме, я просто, ну, просто тоже у меня слезы наворачивались. Этот человек рассказывает со сцены, он так вот тоже со слезами. Ну, и в итоге история закончилась тем, что их, ну, там, они делали операцию. Вроде операция прошла успешно, даже сын пришел в сознание, они с ним пообщались, еще до этого. Но потом все равно что-то как бы опять случилось. В общем, сын их не выкарабкался, он в итоге умер. И он говорит, ну, он умер с Богом, с Господом. Мы с семьей, конечно, тоже это приняли, тяжело пережили, но мы это пережили. Сейчас у них двое детей, здоровые, слава Богу, все. Но, говорит, эта история в жизни, она их сильно изменила. И я тоже это, когда слушал, я вот думал в тот момент о своем ребенке и о том, насколько наш Небесный Отец любит нас, и насколько он, какую боль он пережил, когда он потерял своего сына, когда он пришлось отдать своего сына ради людей. В Библии написано у пророка Исаии такой текст: «Если даже и мать забудет родное дитя свое, то я, Отец, не забуду вас, я ваш Отец Небесный». И это сильные слова, ты понимаешь это вдвойне, когда у тебя есть свой сын, и ты понимаешь, чтобы, готов ли ты был отдать своего ребенка на смерть ради грешных людей, может быть, даже которых ты не знаешь. И в Евангелии написано, что это, наверное, верх любви, совершенство любви, если кто отдаст душу свою за друзей своих или за, ну, за людей. Вот это сделал Небесный Отец. Я думаю, что те, у кого есть дети, они немножко это поймут. И я сегодня ценю то, что у меня, то, что Бог нам подарил, это нашу девочку, нашего ребенка, и я, конечно, теперь вдвойне ценю любовь нашего Небесного Отца, который отдал за нас свою жизнь.

0: скажите, а как вот должны сегодня граждане России, и православные, и мусульмане, и иудеи, относиться, например, к религиозным меньшинствам, к протестантским религиозным организациям, такие как Евангелическая Лютеранская Церковь, например, там баптисты, адвентисты, пятидесятники?
1: Вы знаете, в ту пору, когда в период богоборческого государства верующие люди подвергались преследованиям, наряду с православными, мусульманами, точно таких же, точно такие же беды постигали и последователи всех названных вами религий. Я думаю, что в истории России, исконно многонациональной и поликонфессиональной, очень велика была роль и представителей различных протестантских деноминаций, и проживающих в России последователей католической веры. Поэтому то, что мы называем меньшинствами, на мой взгляд, даже, может быть, терминологически несколько уничижительно звучит. Это наши люди, это наши братья и сестры, это россияне. И поэтому в созидательном движении для процветания нашей общей Родины, нашего земного Отечества, каждый из последователей традиционных религий, официально таковыми названных или пока еще не названных, безусловно, вносили свой огромный вклад. И поэтому святое дело не забывать о них, не относя их, знаете, вот слово «меньшинство» все-таки чуть-чуть на такой, ну, пренебрежительный какой-то подтекст присутствует, да. А это наши братья, это наши ближние, это наши россияне.
2: Варвара Морозова – одна из первых бизнес-леди России. Властная, независимая, расчетливая. Москва полнилась слухами о ее личной жизни. Даже сыновья осуждали ее либеральное поведение. Но благотворительность ее была выше всех сплетен. Она щедро раздавала деньги на школы, больницы и библиотеки. Это и осталось, когда все слухи были забыты.
3: «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

Добро пожаловать на первый из 8 дополнительных вечеров для семьи, которые объединены одной общей темой «Если бы любовь», троеточие. Сегодня мы начинаем с вами разговор на очень важную тему. Надеюсь, мы увидим слайд. Тема такая: «Где создаются браки?» Вы провели некоторое время в обсуждении этого вопроса по итогам просмотренного видеоролика. И, конечно же, у каждого из вас и на уровне познания Священного Писания, и, естественно, в собственном опыте есть определенные воззрения на этот счет. Нас интересует, что можно узнать из человеческого опыта, а главное, из Божьей книги, из Священного Писания.

священных писаний, из Библии, для ответа на этот очень важный вопрос. Если кому-то из вас покажется, что для состоящих в браке этот вопрос не актуален, не убегайте пока, побудьте несколько десятков минут для того, чтобы удостовериться, что тем, кто уже в браке, правильный ответ на этот вопрос сформулировать для себя на базе Священного Писания тоже очень важно для того, чтобы продолжать пребывать в семейных отношениях. Хочу предложить вам образец поэзии. Николай Доризо. «О, как нам часто кажется в душе, что мы, мужчины, властвуем, решаем. Нет, только тех мы, женщин, выбираем, которые нас выбрали уже». Мужчины, кто был инициатором в ваших взаимоотношениях с вашей возлюбленной? Кто принимал решение? Кто руку и сердце предлагал? Кто был инициатором? Роберт Рождественский. «Три слова, будто три огня, придут к тебе средь бела дня, придут к тебе порой ночной, огромный, как шар земной, как будто парус кораблю. Три слова. Я тебя люблю. Три слова вечных, как весна, такая сила им дана. Три слова, и одна судьба, одна мечта, одна тропа. И вот однажды, все стерпя, ты скажешь: я люблю тебя». Какую тему поднимает поэт здесь? Одно дело сказать «я тебя люблю» в самом начале, когда молоды и красивы, когда гормоны бьют ключом, когда кажется все розовым и безоблачным, а другое дело все стерпя сказать однажды, спустя долгие годы совместной жизни, и сказать с тем же чувством «я люблю тебя». Степан Щипачев. «Любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне. Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Все будет, слякоть и пороша, ведь вместе надо жизнь прожить. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить». Итак, где создаются браки? Кто инициатор, на ком лежит ответственность? Как сохранить любовь на протяжении лет совместной жизни? Многие считают, что очень важно в самом начале совместного семейного пути дать друг другу обет верности. Рассказывают одну историю именно на эту тему. Однажды он и она, совершенно юные, признались впервые друг другу в любви. Он попросил: «А можно я тебя поцелую?» И она разрешила. И они беседовали, они планировали, где будут жить, как их жизнь сложится, и какими их будут взаимоотношения. И они дали друг другу обет любить друг друга до конца дней своих. И договорились: завтра встретимся на этой же скамеечке. И вот, когда он пришел туда, на следующий день ее там не было. Он сидел, ждал, горевал. И не знал он, что родители ее перевели в другой детский садик. Есть у нас кто-нибудь, кто любовь сохранил с возраста детского сада, где там уже было принято решение, что наш брак создается иноосновательно, надолго? История одной любви. Почувствуйте, что мы движемся от поэзии к народной мудрости и пытаемся посмотреть на этот вопрос как можно многограннее. Так вот, Моузес Мендельсон, дедушка знаменитого немецкого композитора, был далеко не красив. Помимо небольшого роста, его портил гротескный горб. Однажды он приехал в гости к одному гамбургскому купцу, у которого была прелестная дочь по имени Фрумтье. Мозес безнадежно, безнадежно влюбился в

девушку, однако его уродливая внешность внушала Фрумтье отвращение. Когда настала пора уезжать, Мозес набрался смелости и поднялся по ступенькам в ее комнату, чтобы воспользоваться последней возможностью поговорить с любимой. Она была прекрасна, как ангел, однако упорно отказывалась на него смотреть, что причиняло ему боль. После нескольких безуспешных попыток завести разговор, Мозес робко спросил: «Скажите, вы верите, что браки совершаются на небесах?» «Да», — ответила она, по-прежнему уставившись в пол. «А вы?» «И я тоже верю», — отозвался он. «Видите ли, всякий раз, когда мальчик появляется на свет, Господь на небесах объявляет ему, на какой девочке ему впоследствии предстоит жениться. Когда я родился, мне тоже показали мою будущую невесту, но при этом Всевышний добавил: твоя жена будет горбатой». Умен был, правда? Ну, вы сейчас еще более оцените его ум. И тут я воскликнул: «О нет, Господи, женщина с горбом – это такая трагедия. Молю тебя, Боже, отдай горб мне, а она пусть будущей и преданной женой». Сообразил, кто создал брак в этой ситуации? Мы подошли, наконец, с вами к истокам любви, к Священному Писанию, где говорится прежде всего о том, что подлинную любовь и, соответственно, супружеское счастье нам следует искать у Творца всего. Я хочу прочитать для вас из книги пророка Исаии 62 главы, 5 стих. Исаии 62 глава, 5 стих говорит. Господь говорит так: «Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». И дальше: «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей». Итак, Господь говорит о ком? О народе своем, об Иерусалиме. И использует язык влюбленного: как юноша сочетается с девой, как жених радуется о невесте, так я радуюсь о тебе. То есть Господу нашему знакома влюбленность, знакомо состояние и ощущение, и чувства, и эмоции, которые испытывает жених накануне свадьбы, когда он радуется о своей невесте. В книге пророка Иезекииля, в 16 главе, в стихах 7 и 8, Господь прообразно рассказывает о своих взаимоотношениях вновь со своим народом Завета и говорит, 16 глава, стихи 7 и 8: «Умножил тебя, как полевые растения, ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрылья риз моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь, и ты стала моею». Господь здесь предстает в образе жениха, который вступает в заветные отношения с невестой. Он представлен здесь в образе вот того, кто радуется этим взаимоотношениям. И еще один отрывочек. Книга пророка Осии, 2 глава, стихи 19 и 20. Осии, 2 глава, стихи 19 и 20. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Вновь Всевышний обращается к своему народу, народу, с которым он состоит в заветных отношениях, и говорит: «Я обручу тебя, и ты будешь моею». Таким образом, мы узнаем, что Господь наш, Творец наш, является источником любви не только в смысле вот такой, знаете, платонической любви, как говорят, не только такой вот любви, которая представляет собой жертву, служение, хотя, вне всякого сомнения, Господь наш таков. Он любит также и вот этим измерением любви. Ему знакомы чувства, которые испытывает жертва.

жених и невеста, он, Творец наш, является автором любви и чувств, которые соединяют двоих вместе. Потому, естественно, к

и которая была бы столь же крепкой, столь же вечной, как Божья любовь. И слава Всевышнему за то, что у нас есть Библия, Слово Божье, Священное Писание, где о любви очень много сказано. Господь делится секретами любви. Господь рассказывает о том, как Он любит и как любить. Кстати, вот то, что я прочел для вас из второй главы книги пророка Осии, где сказано «обручу тебя мне». Здесь есть семь измерений вот этого обручения, когда двое становятся одним. И в народе Божьем появилась традиция. Во время обручения, во время свадебного шествия, во время заключения брака, невеста семь раз обходит вокруг жениха. И читаются вот эти слова. «И обручу тебя мне навек» – раз. «И обручу тебя мне в правде» – два. Слышали выражение «окрутила жениха»? Вот это оттуда, это оттуда. И это основано на словах Божьих в Священном Писании. Так вот, обращаясь к еврейской традиции, мы найдем много интересного там, ибо это народ, который прожил со Словом Божьим 3500 лет уже на сегодняшний момент. Римская Матрона спросила раби Иоси бен Халафту, «За сколько дней Господь создал мир?» И он отвечает, за 6, ибо так написано в книге Шмот, это книга Исход, 31 глава, 17 стих, за 6 дней создал Господь небо и землю. А чем он занимается с тех пор, задает вопрос представительница языческой религии. И Рави отвечает, он заключает браки. С тех самых пор Бог занят заключением браков. Такой-то будет мужем такой-то и так далее. «Но это и я могу делать», сказал Матрона. «У меня много рабов и рабынь. Я могу легко составить из них пары». Раби Иоси сказал, «Тебе кажется, что устраивать браки очень просто, но для Бога это так же трудно, как заставить расступиться Красное море». Вы понимаете теперь, почему не везде у всех ладно, да? Это трудно даже для Бога составить удачную пару. После того, как раби Иоси ушел, Матрона выстроила 1000 рабов в один ряд и поставила напротив них 1000 рабынь. Потом она приказала, такой-то станет мужем такой-то и так далее. Браки были заключены в тот же вечер. Как вы думаете, что произошло? На утро новобрачные пришли к Матроне. Один с раненной головой, другой без глаза, третья со сломанной ногой. Они стали кричать, я не хочу эту женщину, я не могу жить с этим мужчиной. Римская Матрона послала за раби Иоси и сказала ему, твоя Тора права, и то, что ты мне сказала, истина. Раби Иоси ответил, вот видишь, ты думала, что устраивать браки легкая работа, а оказалось, что легче заставить расступиться Красное море. Итак, мы подошли непосредственно к ответу на вопрос, где создаются браки? Кто создает семьи? Приглашаю вас теперь обратиться к апостольским писаниям, к учению Иисуса Христа, которое отражено в Евангелии от Матфея, в 19 главе, в стихах 4 по 6. Евангелие от Матфея, 19 глава, стихи с 4 по 6. Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Каков библейский ответ на вопрос, кто создает браки? Ответ? Что Бог сочетал. Согласно тому, о чем говорит Иисус Христос, именно Бог занят составлением браков. Он является автором семейного союза. Однако в том же Священном Писании, в том же Слове Божьем мы находим и иной ответ на этот вопрос, на вопрос, кто создает браки. В данном случае я хочу предложить вам почитать из книги Притчи, 14 главы, 1 стих, Притчи 14.1. Сказано так. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками».
Что значит устроить дом свой? Кто думает, что

то о строительстве, о возведении стен, потолка, крыши идет речь и так далее. Нет. Устроить значит что? Значит, создаст вот эти взаимоотношения, что в действительности они состоятся, что двое станут одной плотью и так далее. То есть, когда говорится о том, что мудрая жена устроит свой дом, речь идет именно вот об ответе на вопрос, который мы задали. Кто создает брак? И ответ кто? Жены, давайте громче, это в вашу пользу. Мудрая жена, да? Так сказано, мудрая жена. Но, к сожалению, тут же написано, а глупая разрушит его своими руками. Итак, перед нами вопрос. С одной стороны, говорится о том, что Бог создает брак. Он сочитывает двоих. Он соединяет два сердца. Он двоих делает одной плотью. С другой стороны, Священное Писание говорит о том, что это в руках людей. Есть ли здесь противоречие? Приглашаю вас вот взглянуть на определение такого очень важного понятия, как благословение. Скажите, когда жених и невеста идут в церковь на венчание, для чего они туда идут, как правило? Получить благословение, так? То есть, считается, что это очень важно. То есть, для тех, кто в Бога верит, для тех, кто в церковь ходит и так далее, Христову веру исповедует, считается очень важным получить в церкви у алтаря благословение на их семейный союз. Так вот, многие относятся к благословению как к чему-то похожему на волшебное зелье. То есть, если знаешь, если вот что-то такое вот он скажет, вот какие-то манипуляции произведет, вот тот облаченный, естественно, в одежду соответствующую, знающий правильные слова, то вот как будто нечто такое произойдет, знаете, такое вот на уровне сверхъестественном. И эта пара теперь будет навек благословенным. Благословение часто воспринимается как нечто, что идет помимо человека, и что человек, если удостоится, обретает, несмотря на какие-то свои действия или бездействия. То есть благословение – это как будто нечто, сообщаемое человеку сверх человека. Это распространенное мнение. Благословили ли вас в церкви? Да, значит, благословенны. Нет, значит, не благословенны. Естественно, в таком понимании есть доля правды. Однако, давайте посмотрим, что говорит Священное Писание о природе благословения непосредственно там, где больше всего в Библии о благословениях говорится. Это, естественно, 28 глава книги Второзакония. Второзаконие, 28 глава, я предлагаю вам прочитать вместе стихи 2, 3, 6 и 8. Второзаконие, 28 глава, стихи 2, 3, 6 и 8. «И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе...» Кто помнит, что дальше? «Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». Дальше стих 3. «Благословен ты в городе и благословен на поле». И дальше идет перечисление разных благословений. «Благословен ты при выходе твоем и благословен ты при входе твоем». Дальше. «Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Благословение является, во-первых, согласно Священному Писанию, следствием жизни по законам Божьим, если будешь слушать, если будешь соблюдать, если будешь хранить, если будешь исполнять заповеди Божьи, которые я даю тебе для блага, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим вовек, то тогда придут благословения. Но это даже еще не все. Обратили ли вы внимание на вот эти формулировочки? Посмотрите на экран. Благословен где? В городе, на поле, при выходе, при входе, во всяком деле. Что подчеркивается? Бог благословляет усилия человека. Он не может благословить бездействие. Бог не может благословить человека в обход самого человека. Бог не может сообщить ему вот дополнительную благодать свою, а человек в это время ничего для этого не делает. Бог благословляет именно не безделье рук, а дело рук. Когда ты входишь,

Ходишь и выходишь. Никогда лежишь на кровати. Когда ты действуешь, когда ты и там, и здесь, и тут. То есть мы видим, что благословение – это то, что Господь делает в качестве помощи человеку, который трудится над тем или иным проектом сам. И вот благословение можно иллюстративно представить как увеличение КПД, коэффициента полезного действия. Вот человек действует, допустим, преодолевая определенные препятствия, да, силу трения, там, с одной стороны, или силу инерции, с другой стороны. И благословение, давая дополнительные силы, как бы вот смазывает весь этот механизм маслом. То есть легче становится, прилагая те же самые усилия, человек получает больше результата. Это больший коэффициент полезного действия. Но действует по-прежнему кто? Человек. Поэтому, когда двое идут к алтарю за благословением, они не должны ожидать, что они сейчас нечто получат, что вместо них будет делать их счастливыми. Благословение Господне – это благословение на труд, это благословение на усилия, это благословение на жизнь сообразно воле Божьей, благословение по своей природе, которое многим нужно в семье, это именно благословение усилий. Потому вопрос, кому из вас нужна невеста? Есть такие? Кому из вас нужен жених? Так? Вы как себе представляете Божье благословение вот в этой ситуации? Значит, представляете, она на белой лошади подъезжает прямо к вам, в вашу квартиру на 9-м этаже, и говорит, вот она я, с высшим образованием, с тройной зарплатой, и так далее, и так далее, и так далее. И полностью готова все ваши, как говорится, желания. Так? Нет. Нет, вам надо спуститься, дорогой, с 9-го этажа. Вам нужно пойти туда, где водятся невесты. Вам нужно с ними знакомиться. Вам нужно смотреть, вам нужно вникать. Вам нужно работать. И тогда Господь благословит. А жених нужен то же самое. Многим нас ждут, знаете, вот как вот в век трубадуров, вот взобрались на свою башню и ждут, когда придет принц и позовет. Прыгай, как говорится, ко мне на все готовенькое. Нет. Нет, благословение – это труд человека, который сотрудничает с Господом. Потому нужна невеста – работайте. Нужен жених – работайте. Нужны хорошие, счастливые взаимоотношения с мужем и женой – работайте. И Господь обязательно благословит, если вы будете действовать сообразно Его воле. Продолжая разговор о природе благословения, мы находим, что в Священном Писании неоднократно раскрывается, подтверждается, постулируется вот этот вот принцип сотрудничества человеческого и Божьего начала. Вот, например, книга Исход, 17 глава, стихи с 8 по 13. 17 глава, с 8 по 13. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор зашли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, когда опускал руки свои, одолевал Амалек. Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень, подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалека и народ его острием меча. Вот яркий пример сотрудничества Божьих и человеческих сил. Скажите, раз у Моисея жезл в руке, раз он руки поднимает, и тут, как говорится, битва идет сама собой, зачем воевать? Зачем нужно оружие? Зачем нужны войны? Зачем нужно там им потеть? Зачем там нужно бороться, свою жизнь подвергать опасности? Если это они делают. Так? То есть две крайности. Кто-то мог бы сказать, достаточно Моисею просто благословить, и все. Само собой будет. А кто-то мог бы сказать, подождите, а при чем здесь Моисей? Я сражаюсь. У меня меч, у меня оружие. То есть вот именно вот это содействие естественных физических законов, приложение физических естественных сил, с одной стороны, и Божья сила, Божье вмешательство, Божья победа, с другой стороны –
Вот это соединенное вместе дает положительный результат. Потому, когда мы говорим о благословении, когда мы говорим о том, где создаются браки, и Бог ли их создает, или человек создает, мы должны найти вот и утвердить одно очень важное слово – сотрудничество. Есть еще один термин – синергия, совместная объединенная энергия нескольких сил. Бог и человек сотрудничают, и вот тогда в действительности можно ожидать благословения в любом деле, и в особенности в таком важном, как семейная жизнь. Мы продолжим разговор на эту тему во второй половине нашей встречи сегодня.

Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».

0: Здравствуйте. Ну, когда же ты, наконец, выйдешь замуж? Спрашивают близкие люди. А девушка не хочет отношений с молодым человеком. Почему она предпочитает оставаться одна? И нужно ли менять ситуацию? Сегодня у нас в студии гостья, психолог Айгуль Иншакова, и она будет отвечать на наши вопросы. Айгуль, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: По какой причине некоторые девушки не хотят отношений с молодыми людьми?
1: Ну, однозначно на этот вопрос вряд ли мы можем ответить. Потому что если мы возьмем Библию, то там говорится «к мужу влечение твое». Это были первые слова, которые были обращены Богом к Еве после грехопадения. И как бы этот принцип, он во многом в современном мире тоже прослеживается. То есть у нас уже с раннего возраста с девочками начинают говорить об их будущем, когда они там найдут себе избранника, создадут семью и так далее. Но, видимо, этот механизм не всегда срабатывает. И я думаю, причин у этого множество. Страхи, может быть, какая-то лидерская позиция женщины, может быть, какое-то очевидное несоответствие реальности и ожидания, которые есть в глазах у этой девушки. Так что однозначно сказать нельзя, в чем причина, но вот нужно ли с этим делать, я думаю, сильно зависит от того, каково самой этой девушке или женщине уже, например, взрослой, вот в том состоянии без супруга.
0: Ну вот вы говорите, причины разные. Мне кажется, что ну, для меня лично на поверхности лежит одна причина. Ну, наверное, разочарование в отношениях. Потому что, поскольку вот и вы вспомнили этот библейский текст, мы знаем библейскую историю о замысле Божьем, о том, что Господь создал мужчину и женщину, Он вложил в них влечение друг к другу, желание быть вместе, желание создавать семью, рождение.

0: рожать детей и находиться вместе, радовать друг друга, да. Вот. А когда, особенно в молодом возрасте, ну, то есть девушке, допустим, 25-27 лет, а она уже не хочет никаких отношений. Для меня это непонятно. Мне кажется, что, возможно, у нее разочарование было в любви и недоверие ко всему мужскому полу. Да, может быть, я предложу разобрать несколько основных причин, почему девушки не хотят отношений, и можно ли что-то сделать, ну, чтобы они построили счастливые отношения.
1: Ну, вы знаете, я недавно сталкивалась с мнением совсем молодой девушки о том, что вот в этом мире, в нынешнем его состоянии, в греховном, где так много проблем, нет смысла создавать семью. Что так или иначе все равно будут проблемы. И, а зачастую, когда мы говорим о семье, это рождение ребенка, что оно того не стоит, что сейчас с каждым годом количество там, катастроф, ну, и вот всего того, о чем, например, в Евангелии от Матфея, в 24 главе написано, все это будет происходить, и поэтому нет такой необходимости. А еще мы читали, как апостол Павел в послании к Коринфянам тоже писал, что если вы к родителям обращаясь, что если вы готовы к тому, что ваша девица останется без мужа, лучше ей оставаться так. То есть, как бы, тут тоже есть такой мотив, не только связанный с личным разочарованием, есть еще какие-то рациональные позиции, но, вы знаете, мне кажется, что так или иначе они подкреплены где-то своими внутренними страхами, сомнениями, может быть, неудовлетворенностью, а может быть, примером тех семей, которые оказывают такое негативное влияние на образ семьи для той или иной девушки конкретной. Поэтому думаю, что здесь и страх, и какая-то рациональность, и, может быть, еще страх близости. То есть не просто страх, что все будет плохо, а страх кому-то довериться, вступать в какие-то отношения достаточно интимные. Я не говорю именно про сексуальную интимность, а эмоциональную интимность, когда ты открыт для другого человека. Так что тут тоже, думаю, какую-то роль и этот момент может сыграть.
0: Ну, считаете ли вы вот эту позицию немножко противоестественной? Как бы, ну, например, верующие люди верят в Божий замысел, и они понимают, что семья – это Божий замысел. И даже если человек, ну, так скажем, неверующий, да, он видит, что это естественно по жизни влечение мужчин и женщин друг к другу и создавание семей. Вот вы как это оцените? Хотя, может быть, это так... вы не можете позволить себе быть категоричной, но мне все-таки интересно.
1: А, знаете, вот здесь вот как психолог я хочу сказать, что когда мы вступаем в отношения, мужчина и женщина вступают в отношения, далее заключают брак, то они приходят к какой-то безапелляционной близости. И вы знаете, до того, как человек познает, что это за близость, он, наверное, не может по-настоящему ни себя понять, и с Богом не может построить таких глубинных отношений, потому что мне очень нравится то, что в Библии слово вот «познал Адам Еву», и используется то же слово, когда Бог призывает нас познать Его. То есть это какая-то категория абсолютного единения, абсолютной обнаженности. И для Бога, мне кажется, этот момент очень важен, что когда у нас есть этот опыт в общении внутри семьи, в общении с супругом, тогда его легче перенести на отношения с Богом. Но я считаю, что кому-то, возможно, это не так принципиально. Кто-то может прийти к близким отношениям с Богом, не познав и такой близости внутри семьи. Но это очень... Я бы сказала, редкий случай. Это, скорее всего, более уникальные моменты, нежели естественные. Поэтому для человека эмоционального, для человека духовного, все-таки, наверное, семья – это еще один из способов лучше познать себя, лучше познать, что такое смирение в отношениях, лучше учиться строить диалог, потому что так ярко выражать себя. А в супружеских отношениях эта глубина очень насыщенная.
0: Ну вот и с другой стороны, да, понятно, что мы можем...

0: в отношениях и с другими людьми как-то прочувствовать и Божью любовь, и мы можем и в служении участвовать, даже не имея семьи, да, но с другой стороны, иметь семью – это значит иметь определенное будущее, это значит иметь детей, которые позаботятся о тебе, когда ты будешь старенькая. Угу. Об этом не думаешь в 20 лет, но когда тебе за 40, за 50, ты думаешь… Вот у этих уже внуки, они к ней ездят, на дачу ее возят, записывают ее к врачам. А кто позаботится обо мне, если что-то случится, да? Но, как бы, и поэтому для меня вот, ну, создание семьи – это, я бы сказала, важно для выживания, пусть даже и не экономического, но морального, психологического выживания. Но вот… Поэтому мне очень хочется найти ответ вот на этот вопрос. Почему человек не хочет отношений? И, ну, даже, скорее всего, человек, допустим, девушка говорит, вот я не хочу отношений, и мне это не кажется до конца нормальным. Да? Что мне делать? Вот
1: а, что то есть вы... она сама.
0: Да, то есть, может быть, что-то, да, со мной не так. Угу. Ну, как бы, если она, конечно, самодостаточная, она этим вопросом не будет задаваться. А если она не хочет, но сомневается, нормально ли это, что со мной не так, что вы мне посоветуете, ну, что такое со мной случилось, что я вдруг не хочу отношений с молодыми людьми?
1: Я думаю, что здесь можно сказать, что даже самодостаточная девушка, она станет задаваться этим вопросом, потому что, ну, окружающая нас действительность, она прям как будто бы подталкивает к тому, что это необходимо, создавать семью. А в целом я могу сказать, что если у нас появились мысли, что мы не хотим близких отношений с противоположным полом, если мы не хотим семью, то нужно задать себе вопрос, а каким чувством я руководима в данном случае? Потому что если это какие-то страхи и сомнения, то это повод проанализировать, на основании чего эти страхи и сомнения возникли. Тут может быть повод проанализировать опыт своей родительской семьи. Потому что, к сожалению, мы же знаем, что идеальных семей не бывает, но бывает такое, что мы видим больше отрицательного, чем положительного, и это приводит вот к таким установкам, что я свою семью не хочу. Или второй момент, это может быть связано с каким-то личным опытом разочарования в конкретном человеке или в конкретных каких-то обстоятельствах, что это тоже приводит. То есть очень хорошо помогает в этом смысле абстрагироваться от каких-то конкретных ситуаций и прислушаться к себе самой, прислушаться к своим потребностям, прислушаться к своим желаниям и научиться отслеживать, что когда я вступаю в отношения, многие же как думают, я вступаю в отношения, потому что мне хочется, потому что мне от этого хорошо. А на самом деле, помимо этого, отношения еще могут быть некоторым служением. Служением людям, потому что, когда ты вступаешь в круг семейных обязательств, ты вдруг понимаешь, что где-то нужно учиться быть более смиренной, где-то нужно учиться преодолевать свой собственный эгоизм, где-то нужно преодолевать какую-то лень. И это служение, оно также влияет и на остальной мир. Угу. Люблю эту фразу, может быть, я ее часто применяю. Ты хочешь сделать мир лучше, иди домой, мать Тереза, да. Иди домой и люби свою семью. Угу. Так вот, ну вот, когда мы учимся в практическом смысле выражать любовь внутри семьи, мы служим окружающему миру. Угу. И, возможно, для той девушки, которая боится отношений, повод понять, что отношения – это не только для нее, но и для тех, кто рядом с ней.
0: Но вот мне все-таки этот аргумент кажется сомнительным. Да? Я хочу замуж, потому что я хочу просто послужить. Тогда я выберу самого несчастного парня, вот, и буду ему служить. Но я хочу выбрать любимого парня, вот, с которым я реально хочу быть по сердцу, вот, а не лишать себя ради него, ну, каких-то удовольствий. Да. Вот, ну, то, что любовь не будет приносить мне женского удовольствия.
1: Это
0: хороший аргумент. Это будет как просто братское служение.
1: Это хороший аргумент. И тут очень важно обратить внимание на то, что когда Иисус обобщал заповеди, он сказал: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». То есть если я приношу себя в кому-то в жертву, то, скорее всего, я себя любить не умею, а, следовательно, и того, кому я себя в жертву приношу, я тоже по-настоящему полюбить не смогу. И поэтому, на самом деле, любые партнерские отношения внутри брака – это удивительное такое сочетание, с одной стороны, уважения и любви к себе, умение понимать свои границы, и в то же время любовь к другому, когда я могу служить ему не вопреки себе, а для того, чтобы наш

0: наша пара в нашем взаимодействии становилась лучше. Поэтому да, знаете, выбирать самого такого бедного, несчастного и тащить его на своем горбу всю жизнь, это все-таки немножко не про любовь, а какое-то что-то другое.
1: Ну, хотя некоторые и делают так.
0: Да, так они делают. А потом ждут всю жизнь, они ждут дивидендов, которых не дожидаются. Это тоже приводит к разочарованиям.
2: Ну, вот все-таки есть девушки, опять же, да, которые говорят, я не хочу отношений, и вроде я и не хочу замуж. И как бы это такая установка уже глубоко в голове, в сердце, когда ты даже и полюбить не можешь. Вот тебе никто не нравится. Потому что ты смотришь с каким-то подозрением, с недоверием. Ну, опять, например, ничего не получится у нас. Или, ну, опять у меня будут слишком завышенные требования, а он не сможет им соответствовать. Или наоборот, он, ну, я его разочарую. И опять я столько ресурсов внутренних потрачу на эту любовь, а останусь ни с чем. Лучше я буду одна, саморазвитием заниматься, строить карьеру, копить на квартиру, хочу халву ем, хочу пряники, да, как в известном фильме. Зато, ну, я уже на себя буду полагаться, все. Вот, ну, девушки, достигнув определенного возраста, иногда рассуждают и так.
0: А, кстати, есть такая закономерность, что чем старше девушка, а в частности после 30 лет, тем тяжелее создавать союз. У нас, в принципе, мы понимаем, что есть определенное гендерное неравноправие, то есть у нас женщин больше, чем мужчин. Вот. И это приводит к тому, что девушкам тяжелее встретить мужчину одинокого и подходящего. Это первое. А второе, то, что действительно, с тех пор, как семья перестала быть способом выжить, вот как вы говорили, то, что, например, в прошлые века семья... Почему семьи создавались и не разрушались? Потому что это чисто экономически и социально было обязательное требование для того, чтобы люди могли выжить, заработать, позаботиться друг о друге. Сейчас же у нас семья отходит немножко от этого, от этой функции выживания, и все больше приходит, знаете, где-то даже гедонистической функции, то есть получать удовольствие от общения друг с другом. И как-то, а если удовольствия нету, то и семьи смысл нет создавать. Но тут нужно понимать, что не функция там, выживания, не функция удовольствия для семьи – это не повод ей возникать. Основная функция для семьи в том, чтобы реализовать план Божий относительно личности. Потому что, как я говорила, вот эта беспрецедентная близость внутри отношений мужа и жены, она удивительным образом влияет на наши способности познавать близость Бога. Это откровенность, это открытость, это принятие того, что есть в себе и в другом. Вот. И поэтому все-таки, может быть, я не права, но я каждый раз, когда провожу семинары для молодежи, рассказываю, что когда вы создаете семью, вы создаете ее не для себя. Потому что для себя вы бы, вот как вы говорили, ели пряники и халву. А вы создаете ее для ваших детей, для ваших родителей и для того общества, в котором вы существуете. Поэтому очень важно самому быть готовым, те же самые страхи проработать.
2: Извиняюсь, она ест халву и пряники от безысходности. То есть я не говорю про героиню фильма, которая, может быть, реально так думала искренне, молоденькая девочка, а девушку, которой около 30 и за 30, она хочет любви. Но она разочаровалась много раз. Она говорит, парней нет, нет мужчин нормальных. Поэтому она говорит, буду искать плюсы в одиночестве от безысходности.
0: Я думаю, что такая позиция тоже имеет место быть, и в ней нет ничего плохого. Но, с другой стороны, вот эта вот безысходность, она может быть результатом того, что я сама неосознанно отсеиваю от себя парней. Причем даже тех, которые могли бы подойти, потому что у меня есть страх. У меня есть страх, что там... И этот страх маскируется под то, что я предъявляю очень высокие требования своему потенциальному партнеру. И тех, кто ниже этих стандартов, я на них даже не смотрю и к себе не подпускаю. И вот когда мы работаем с этими страхами, внезапно обнаруживается, что парней рядом больше, чем казалось, и возможности для знакомства и общения больше, чем казалось. Потому что если мы думаем, что вот конкретно, там, не знаю, в церкви он должен ко мне прийти, или конкретно друзья меня должны познакомить с таким вот, с мужчиной с такими характеристиками внешности и так далее, то

0: когда мы от этих принципов уходим, внезапно оказывается, что и в интернете можно познакомиться, и в группах специальных можно познакомиться, и что, возможно, характеристики внешности не так важны, как могли бы казаться.
1: Понятно. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Тема очень животрепещущая, интересная. Спасибо вам за ваши ответы. Благодарю вас.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что провели с нами это время. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

0: Как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных, мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». Тема нашей встречи – «Ключ к толкованию Откровения». Гость нашей встречи – Александр Богданенков, филолог, литературовед и богослов. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте, Олег!
0: В прошлый раз мы с вами говорили о кодах. Вы очень интересно рассказали, вот как Дитрих Бонхофер переписывался своей возлюбленной с родственниками. И в то же время вы сказали, что книга Откровения тоже имеет определенные какие-то коды.
1: Да, да.
0: Вот хотелось бы сегодня и сейчас узнать, а имеется к этим кодам пароли, или иначе, можем даже сказать, если книга Откровения — это замок, то можно ли подобрать какие-то ключики к этой книге?
1: Угу. Очень хорошее сравнение. Чтобы попасть в дом, нужно открыть дверь соответствующим ключом. С этим же самым ключом уже другую дверь мы открыть не можем. Потому что есть у замков секреты. То же самое в книге Откровения, чтобы ее понять, необходимо подобрать необходимые ключи. Те самые, которые подходят для того, чтобы открыть замок книги Откровения. И понять ее тайны, и приоткрыть, собственно, будущее, которое Господь дал через пророка своего в этой книге. Давайте мы откроем книгу Откровения 1.1. Первую главу, первый текст. Там как бы уже задается.
0: Угу.
1: Собственно, дается первый и самый важный ключик. Откровение 1.1. Первая глава, первый текст. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну. Вот и ключ.
0: И что, все? То есть все, прочитал у человека?
1: Да, и все должен стих. Понять, конечно.
0: Но все, значит, у меня уже будет все понятно.
1: Но доступно. Есть одна сложность. И она связана с русскими переводами. В частности, с синодальным переводом, но и с современными. К сожалению, они...
0: Вот именно по первому тексту?
1: Именно по первому тексту. Они не видели или не передали то, что должны были передать.
0: Да,
1: проблема в следующем. Смотрите. Чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего. У нас есть глагол «показать» в инфинитиве.

0: и ТВ, и показал в прошедшем времени. Показал и показать — это однокоренные глаголы?
1: Ну, конечно.
0: Да. В русском языке – да, но в древнегреческом тексте здесь абсолютно разные слова.
1: Да.
0: Не однокоренные.
1: А вы можете как-то объяснить, что там за слова? И
0: конечно, мы сейчас этого коснемся. Вообще в Откровении очень много слов, которые, разных древнегреческих слов, которые переводятся, к сожалению, одним и тем же русским. Допустим, разные слова переводятся словом «чаша». Древнегреческие. Разные слова переводятся словом «меч».
1: Вы считаете, что это упущение какое-то, да?
0: Светильник, конечно. Оно не позволяет нам понять то, о чем говорит автор. Мешает нам понять. И вот здесь «показал» и «показать» — это разные слова. К сожалению, не только синодальный перевод, но такие современные, хорошие, достойные переводы, как РБО или Заокская Библия.
1: Российское библейское общество.
0: Да, они тоже упускают этот момент. Но благо есть.
1: Но пользоваться ими все равно нужно.
0: Конечно, конечно. Но в данном моменте они бессильны, они слабы. Но есть интересный перевод Нового Завета епископа Кассиана «В миру Сергея Сергеевича Безобразова». Откровение, первая глава, первый текст. Я прочту, а вот вы послушайте. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему должно произойти вскоре, и которое он дал как знаменье, послав через ангела своего рабу своему Иоанну».
1: Здесь, на мой взгляд, выделяется слово «как знаменье».
0: Да, смотрите, «показать рабам своим», и он показал.
1: Показать, показал, а здесь показал.
0: Да, показать. И которое он дал как знамение. Смотрите, что общего у «показать» и «знамение» с точки зрения русского языка? Это однокоренные слова?
1: Это вообще очень полярно.
0: Это вообще не одно и то же.
1: Конечно. Да?
0: А смотрите, какая проблема. И вот это ключ. Это ключ. Это ключ.
1: Почему переводчик? Он...
0: Давайте вот, может, с вами, да, чуть подробнее остановимся. Что такое «показать»?
1: Представить.
0: Ну, абсолютно верно. Это вот древнегреческий глагол «deiknoumo», который показать, явить, представить, да, вот перед глазами. Mm-hmm. Вот другие однокоренные древнегреческие глаголы, к примеру, дейкелон через эпсилон, изображать, дейкелон через эту древнегреческую, мимическое представление, пантомима. То есть когда мы читаем, чтобы показать, это сделать понятным, явным, открытым, ясным глазам. А вот другое слово «семайно», оно переводится как «знак знамения». Показать с помощью знака, знамения, символа. Передать знаком и символом. Mm-hmm. То есть он хочет сделать будущее понятным, явным, открытым, представить перед взором читающих, но делает это при помощи знака и знамения, mm-hmm. и символа. Например, Откровение, 12 глава. Вот как это в Откровении... Откровение 12 глава, первый текст. «И явилось на небе великое знамение».
1: А вот это слово, да, греческое?
0: Да, это «семион». Угу. «Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд». Угу. Третий текст. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами, 10 рогами, и на головах его 7 диадим». Видите, откровение являет, ну, это не просто жена, женщина.
1: Получается, что вот...
0: Это знаки. Знамя.
1: Вот книга Откровения, это вот книга вот каких-то знамений, знаков, получается, да?
0: Да.
1: И, ну, а как вот тогда... Тоже надо объяснить эти знаки?
0: Смотрите, уже вот в чем ключик, первый ключ, который важно взять. Книга Откровения — не буквальная книга. Это знамение. Это нужно воспринимать как знамение, а не буквально.
1: То есть для читателя, и ну, в прошлом тогда, получается, для Иоанна...
0: Ну и для слушателя.
1: Господь показывал, то есть даже не просто ну, какие-то вот эти знамения, да, то есть какие-то знаки, какие-то символы, так получается?
0: Ну, можно сказать, что это символическая книга. То есть... Цифра 3 — это не 3, 144 тысячи — не 144 тысячи, тысяча — не тысяча.
1: Что-то вы сейчас очень так сказали,
0: загадочно. Женщина, не совсем женщина, и дракон.

0: Он это не о драконе идет речь. То есть за всем этим стоят некие другие фигуры, некая другая информация, некоторый посыл совершенно иной.
1: Вот было бы, может быть, неплохо, Александр, может быть, вот, вот в нашей жизни какие-то сравнения, чтобы лучше вот
0: давайте
1: были.
0: Давайте евангельские возьмем.
1: Давайте евангельские.
0: Например, запутать вас или сделать все понятней?
1: Вы можете запутать, но должны отпутать.
0: Ага.
1: Вы должны так. Потому что если вы запутаете, ну, сложности будут, конечно.
0: Ну, давайте, знаете, вот так. Пример, а потом обратимся к Евангелию, чтобы понять. У каждой страны есть свой знак, свое знамя.
1: Символика.
0: Своя символика, свое знамение. Ну, вот обычно учреждение, допустим, государственное, исполком какой-нибудь и... Флаг висит, флаг. Флаг – символ того, знак того, знамение того, что это власть данного государства. Уполномоченные люди здесь находятся. Представлять власть и осуществлять власть. Представьте себе следующее. Если вдруг какой-нибудь человек возьмет да и покусится на знак, на знамя. Возьму я, сниму флаг, к примеру,
1: но это
0: и ботинки буду вытирать.
1: Преступление, конечно, и кощунство.
0: Ну, это не страшное. Ну, а что тут такого страшного? Ну, флаг, тряпка, ну, материал висит, ну, ничего страшного.
1: В этом символизм глубокий.
0: Это вот,
1: отражающий целую историю государства.
0: Это же не просто я хочу ботинки почистить, правильно? Я делаю нечто очень страшное.
1: Конечно.
0: Правда? Я покусился на знак, и это вам не хухры-мухры. Это серьезно.
1: Да.
0: И что со мной сделают?
1: Наказать. Где-то
0: штраф,
1: даже...
0: Штраф 1000, как в автобусе за безбилетный проезд, 1000.
1: В каждом государстве, наверное, разное, наверное, все же вот ответственность за такое.
0: Это серьезное наказание или нет?
1: Где-то, может, даже серьезно. А возьмите сталинские времена. Вот вы представляете, вот что вот если бы вот покуситься было, например, на, да. Ну, там, не знаю, на герб,
0: на знак,
1: портрет, на знак. Все, наверное, конец жизни.
0: Отверну Иосифа Виссарионовича, который висит там лицом к стене.
1: Да.
0: Что?
1: А таких случаев, наверное, немало.
0: Штраф 1000 рублей.
1: Нет, я
0: современных.
1: Ну, я не думаю, 1000 рублей.
0: Расстрел.
1: ГУЛАГ, как минимум.
0: А что я такого сделал? Ну, портрет и портрет, бумажка висит, это же не человек. Или кусочек,
1: да,
0: ткани висит.
1: С одной стороны.
0: Что такого?
1: С одной стороны.
0: Я покусился на знак. А покусившись на знак, я покусился на то, что он олицетворяет, а не просто тряпочку с определенным цветами.
1: Но здесь
0: цветами.
1: В этом случае все же знак, нежели чем символ, да? Вот книги Откровения.
0: Знак, символ,
1: и символ все,
0: знамени,
1: да.
0: Они да. перекликаются, хотя да. у них есть специфические оттенки. Смотрите, давайте откроем Библию. Евангелие от Иоанна, 9 главу. Угу. В Синодальном я потом прибегнул и к Кассиану, чтобы мы увидели уже, как это в тексте Евангелия работает.
1: Хорошо, давайте.
0: Ну, текст Евангелия яснее, вроде бы. 9 глава книги Евангелия от Иоанна. Помните, это исцеление слепорожденного. Он слепой от рождения.
1: Да.
0: И Христос исцеляет его. И есть такой текст, 16 текст. Тогда некоторые из фарисеев, в синодальном переводе,
1: да.
0: говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Вот слово «чудеса» — некорректный перевод. «Чудеса» — это древнегреческое «дюнамис». В Евангелии от Иоанна нет чудес в строгом смысле этого слова. Там есть знамение. Я вам предложу прочесть Кассиана, этот же самый текст. Вот вы прислушайтесь, 16. «Сказали тогда некоторые из фарисеев, не от Бога этот человек, потому что субботы не соблюдает. Другие же говорили, как может?» Человек грешный творит такие знамения. И было между ними разделение.
1: Ее разница есть, конечно. Чудеса.
0: Смотрите,
1: и знамения.
0: Вы скажете, ну исцелил слепорожденного, это ж чудо. Вы будете, в принципе, правы. Но для Иоанна это не чудо. Не только чудо. Не столько чудо. Это знамение. Смотрите, для что Иоанна. Происходит. Есть зрячие фарисеи. Религиозные вожди, которые видят, читают, понимают. Они зрячи. И есть слепой, слепорожденный от рождения мужчина. Он не видел никогда. Зрячие, знающие Писание фарисеи, Христа не узнают. И Иисуса не считают Христом и посланником.

0: Божьим.
1: В Евангелиях так это
0: сказано. А слепорожденный от чрева матери признает его Мессией. Смотрите, что получается. Вроде бы внешнее чудо, но за внешним чудом, это не чудо, это знамение. Следующее. Получается так, что слепой физически на самом деле видит. А зрячие, и знаю, и зрячие с точки зрения физически, и зрячие в плане знающие Писание, на самом деле слепы. Понимаете? Знамение дает ключ, код, пароль от другого мира.
1: Александр, у меня попутно возник вопрос. Интересно, что Иоанн, это он только так использует, вот, где, может быть, речь идет о чудесах, вот это слово.
0: Да, это знамение, не да? только он, но для Иоанна именно знамение играет важную роль.
1: И, ну, так как он автор книги Откровения, да. поэтому он да. вот эту особенность, какую-то,
0: да.
1: свой какой-то стиль выдерживает, наверное, в этом, да?
0: Да, это особенность его богословия. Вы абсолютно правы. Вот смотрите, из древнерусской литературы слово о полку Игореве. Угу. Кусочек. Вот они собираются в поход, и вот автор пишет. «Но взглянув на солнце в этот день, подивился Игорь на светило. Средь бела дня ночная тень ополчения русские покрыла. И не зная, что сулит судьбина, князь промолвил: братья и дружина, лучше быть убиту от мечей, чем от рук поганых полонену. Сядем, братья, на лихих коней, да посмотрим синего мы дону». Смотрите, Игорь собирается в поход, и очень странная вещь происходит с солнышком. Оно среди белого дня вдруг становится темным. И автор говорит, Игорь посмотрел, понял, что странно, но ничего не понял. И пошел бодрый в поход пошел. Он знамение увидел, но не прочел, не открыл ключом, что их ждет беда. В то время как погода, ну, давайте скажем так, Бог через солнце, затмившееся пеленой темной днем, пытался им говорить, не идите. А он увидел, но не увидел и не прочел. Понимаете? Чудо, но не просто чудо. Знамение, нечто большее, чем чудо, поскольку за ним стоит другая информация, другой посыл, другая весть.
1: С одной стороны, Александр, как-то и вроде бы и понятнее, но и определенно дополняется еще какая-то все равно нагрузка. Вот.
0: Надо думать, да. надо думать. Все-таки наличие мозга предполагает...
1: Хорошо, а богословы, занимающие там изучением Священного Писания, они вот эти знамения, знаки, они видят как подход их к истолкованию этому?
0: Ну, видят иногда как фарисеи.
1: То есть...
0: Видят, да не видят.
1: Бывает такая, да?
0: Ну, так,
1: или вот налегке богословы могут это вот распознать, увидеть или нет. Они тоже определенные какие-то вот сложности испытывают с этим.
0: Смотрите, ключ книги Откровения – это знамение. Мы должны понимать, что не следует прочитывать буквально. К примеру, 144 тысячи в Откровении – это не буквальные 144 тысячи.
1: Ну, Александр, к примеру, это вы так говорите.
0: Нет, мы в Откровении 1.1, чтобы показать рабам своим, и он показал, ознаменовал, через знамение открыл. Поэтому книга Откровения может быть понята, если мы с вами ключик этих к знамениям подберем.
1: Ну хорошо, Александр. Хотя бы с этими 144 тысячами. Вот почему это не так?
0: Нет, мы не будем сейчас говорить о конкретных вещах. У нас, я думаю, что отдельная минуту? Встреча.
1: Отдельно,
0: отдельная,
1: да?
0: мы разберем
1: Потому
0: отдельный
1: отрывок.
0: Потому
1: что вы как-то вот открытыми оставляете вопросы. А хотелось бы хоть, пусть не всю книгу сейчас Откровения.
0: Да, есть такая наука, семиотика. Это наука о знаках.
1: Семиотика.
0: Семиотика, да. Наука о знаках. И без нее не обойтись толкование книги Откровения. Чтобы понять Откровение, вообще две вещи необходимы. Две вещи вот так. Чтобы вот эти знамения расшифровать, знаки. Первая вещь. Давайте откроем 1 Петра. Первое послание Петра. 20-21 текст. Первое, без чего не обойтись.
1: 1 Петра, да?
0: Даже любому самому подкованному богослову, самому... сведущему богослову не обойтись, поскольку первое, что необходимо.
1: А какая глава?
0: Второе послание Петра, прошу прощения. Первая глава, 20-21. Смотрите. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому

0: собой. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым.
1: Александр, у меня сразу вопрос к вам.
0: Да.
1: А вы как-то в одной из программ сказали, что все, Библия имеет уже вот такой окончательный вариант, уже заключительный вариант. Пророка больше нету.
0: Нет,
1: а здесь написано, что вот нельзя разрешить.
0: Пророки, вот, где Бог будет всегда посылать пророков. Ах. Не об этом сейчас говорить. Смотрите, Библия была вдохновлена Богом. Люди, писавшие ее, были вдохновлены Богом, Духом Святым. И дальше, чтобы толковать и понять Библию, что нужно? Человек должен быть вдохновлен тем же самым Духом, каким был вдохновлен человек, писавший ее. Угу. Это первый момент. Это не в силах человеческих, это дар свыше. Но второй нюанс. Чтобы понять откровение, нужно владеть знаковой системой Иоанна.
1: Но... А как это владеть? Что есть, вот, есть пособие по Иоанну, там, к примеру, пособие по Иоанну.
0: Нужно вот, владеть знаковой системой Иоанна. Без
1: пароли, там, ключики к знакам нету? Или
0: вот как? Представьте себе.
1: Мы можете помним, вот как-то так немножко?
0: Сейчас посмотреть. Объясню. Мы помним с вами, что Откровение пишется, апокалиптика возникает как жанр во времена гонений.
1: Кризисная ситуация, да,
0: очень кризисная, во времена преследований. Представьте себе, вы прячетесь. И мы с вами уславливаемся. Ты поймешь, что это я пришел к тебе, если я постучу.
1: Условно.
0: Да. Знак.
1: Да.
0: Знамение. Кто-то стучится в вашу дверь. Я не я.
1: Иначе уже.
0: Что да. нужно делать? Как нужно действовать?
1: Ну, реагировать.
0: В окно.
1: Ну, если...
0: Ну, конечно. Если... Пришел кто-то, но этот кто-то не знает условленный между с нами знак. Он явно чужак. Возможно, римский солдат, если мы говорим о... Да? Ну, я стучу так, а кто-то стучит. Это чужак. Нужно уходить. Понимаете? Все. А вы скажете, какая разница? Да, какая разница? Огромная, принципиальная.
1: То есть это абсолютно вопрос разница. Жизни и смерти.
0: Если вы не знаете того, что мы условились, если вы забыли, потеряли память, все, вы будете арестованы и погибнете. Поэтому, чтобы понять книгу Откровения, первое, нужен Дух Святой. Тот же самый дух, который вдохновил Иоанна, может вдохновить читающего. И тогда мы будем подбирать.
1: А вот здесь, кстати, вот уже настолько все просто и понятно.
0: Тут просто и понятно, а пойдите, убедитесь. Это же не верифицируемо, это не проверяемо. Но второй момент, от нас зависящий уже. Один от Бога, второй от нас. Я должен владеть знаковой системой Иоанна, чтобы понимать его. Например, я вам сейчас кучу примеров из семиотики, пока вы меня не остановите. Например,
1: но чтобы понять,
0: слепой человек хочет читать Библию. Как ему прочитать, если он слепой?
1: Да никак.
0: Никак. А вот он может
1: прочитать. Обратившись к Богу.
0: Ну, обратился к Богу.
1: Ну, вот в случае вот исцелил Господь.
0: Ну, хорошо, а если не исцелил?
1: Он слушать другого.
0: Он может прочитать, если он... Они же деньги. Шрифт Брайля.
1: Шрифт Брайля, да.
0: Конечно. Да, да. Если он обладает знаниями, владеет системой знаков Брайля, он пальчиком своим...
1: Чувствует.
0: Да. И читает. А если он не владеет этой знаковой системой Брайля, может прочитать?
1: Нет, если не научится.
0: Если человек не владеет знаковой системой Иоанна, он не поймет откровения. Другой пример. Возьмем язык жестов. Возьмем людей слабослышащих, ну или глухонемых, как иногда говорят. Они не слышат. Как им понять проповедь?
1: Слово Божье. Жестикуляция.
0: Жестикуляция. Язык жестов.
1: Язык жестов.
0: Если они знают каждую буковку и слова, то они понимают, правда ведь?
1: Да.
0: А если они не знают этого, этой системы знаков?
1: Нужно учиться.
0: Все, поймут или нет?
1: Нет.
0: Человек, который не знает языка жестов и глухонемой, не поймет сурдоперевод, так? Да. Человек, который не знает знаковой системы Иоанна, не поймет откровения.
1: Но это не загадка такая.
0: Это как не загадка?
1: Ну, нет, в плане, я имею в виду,
0: для вас
1: это доступность все равно для человека.
0: И то здесь есть, доступно.
1: Для человека, да?
0: Доступно.
1: Библия,
0: конечно.
1: Откровение.
0: Знаковая есть... система Иоанна доступна.
1: Просто нужно, ну, вот этот стиль почувствовать, да, почитать.
0: Нет, это не, речь не о стиле.
1: Даже

0: С какой скоростью ехать? Откуда вы знаете? Ну, вам что, кричат? Или по ГАИ разговариваете по мобильной связи?
1: Правила существующие.
0: И что? И что правила? И что?
1: Ну, вот человек читает.
0: Ну, вы же едете по дороге, изучает. А правила там в бардачке.
1: Ну, вот тот, та разметка, тот вот символизм, который вот человеку
0: замечательно.
1: Так невербально говорит об этом.
0: Да, есть знаки и знамения, разметочка, язык цвета, светофор. Вы знаете, красный — это, желтый — это, зеленый — это. Вы знаете. Знаки дорожного движения, там, круги, треугольники, квадраты, красные, синие. Вы читаете язык, вы владеете системой дорожных знаков, и вы читаете то, что они говорят. А если я не знаю правил дорожного движения? Подумаешь, пунктир, сплошная, двойная, сплошная, какая разница? Что я? Что будет на дороге? Что будет на дороге? Спрашиваю я у вас.
1: Хорошо, Александр, давайте, может быть...
0: Вам понятно, что я сказал?
1: Да.
0: Чтобы понять откровение, нужно владеть знаковой системой Иоанна.
1: Хорошо.
0: И нужно быть вдохновленным Духом Святым, которым были вдохновлены люди, писавшие Библию.
1: Вот сейчас, наверное, самое время вот практической стороны. Дух Святой пребывает и сегодня человеком.
0: Так,
1: но хорошо, вот сел человек... Начинает читать, то есть он понимает, что есть символизм и знаки, то есть вот открыть эти коды, эти пароли, то есть это находится в Священном Писании.
0: Мы будем об этом отдельно говорить?
1: Отдельно
0: вы хотите,
1: говорить.
0: Чтобы я вам за полторы минуты рассказал?
1: Ну хорошо, хотя бы
0: смотрите,
1: первые какие-то шаги там.
0: Первые шаги мы делаем с вами. Если вы используете не ту знаковую систему, вы пойдете вообще не туда. Гибель вам.
1: Ну, хотя бы
0: например, язык братьев наших меньших. Они разговаривают с нами, но не вербально, не на словах. Они разговаривают по-другому. Вы знаете, возьмем собачек. Вы знаете, что собачка, если она виляет хвостом, что она говорит?
1: Ну, настроение, наверное, у нее нормально, да?
0: Нормальное настроение?
1: Или наоборот? Я...
0: Нет, ну, собачка виляет хвостом, вы должны знать. Собачка
1: виляет хвостом. Александр, я вот как-то так и не был никогда, да.
0: У вас собачек,
1: нету собачек.
0: И котиков, наверное, нет.
1: Да, а когда не собачки, стараюсь обходить.
0: Понятно. Если собачка виляет хвостом, мы с вами знаем, что у собачки настроение какое? Вы ее гладите, она виляет хвостом.
1: Ну, нормально.
0: Хорошая, но... не просто нормально. Она радостная,
1: вообще
0: все
1: даже,
0: замечательно.
1: Да.
0: Давайте, вот это знак. Это язык, это семиотика. А представьте себе другую картину. Котик виляет хвостом.
1: Ну, это уже такой-то задача вот какой-то хищническая такой, да? То есть, что нет, там на мышку напасть нет.
0: Котика у вас были, а у собачек, походу, нет. Угу. Он очень недоволен.
1: Недоволен.
0: Это предупредительный знак. Угу. Послушай, многоуважаемый, если ты сейчас не отойдешь от меня, я тебя укушу. А вы думаете, вы с собачками разбираетесь и думаете, раз собачки виляют хвостом,
1: и это
0: хорошее настроение, значит, и у котиков то же самое.
1: Все понятно.
0: И вы берете котика, и что котик с вами делает?
1: Может укусить.
0: Может укусить, поцарапать и еще что-нибудь сделать.
1: Да.
0: Выцарапаю.
1: Ну, а вот Александр, все же
0: с откровением. Да. Мы с вами поняли, что откровение — это... ключ к откровению — это знамение. Чтобы понять знамение, нужен Святой Дух и знание знаковой системы автора. Если вы, толкуя книгу Откровения, берете другую знаковую систему, вы пойдете совершенно в ложном наполнении, думая, что понимаете текст. А однажды будете в лучшем случае оцарапанными и покусанными. В лучшем случае. Если отделаетесь этим. Потому что используете не ту знаковую систему, идете не в ту сторону. Все. Противоположную, быть может.
1: Хорошо. Поэтому нужно владеть знаковой системой. Давай дайте подсказку. Где там вот самый главный ключ, где там вот магистраль, которую, в первую очередь, на которую нужно обратить
0: очень
1: внимание?
0: Просто. Подсказка в следующем. Приходите и слушайте мою следующую программу, и вы поймете.
1: Хорошо. Александр, все, не смею больше вас задерживать. Спасибо вам огромное за это сегодняшнее пояснение. Надеемся, что наши встречи будут продолжаться. И успеха вам в дальнейших исследованиях в Священном Писании.
0: Спасибо большое.
1: Ну, а, дорогие друзья, наше время подходит к концу. Я бы хотел бы сказать вам одну интересную мысль, которая звучит так. Если пробовать Библию на вкус изредка, то вы ее никогда не распробуете. Поэтому, дорогие друзья, насыщайтесь этой книгой. Находите время для того, чтобы читать ее, исследовать ее, для того, чтобы молиться к Богу, общаться с Ним, и Господь эту, казалось бы, может быть, на первый взгляд, тайную книгу сделает вам понятной и открытой в вашей жизни. Самое главное, которое принесет вам надежду и вдохновение, мир и спасение в Господе. Пусть Господь

0: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

когда мы видим Иисуса Христа, мы видим Бога. Это очень важно. Без Иисуса Христа мы не могли бы знать главного. Я вспоминаю то время, когда я был маленький. Мой дедушка рассказывал мне о том, что там, на небе, живет Бог, который сотворил людей. «А что он там делает, дедуль?» – спросил я. «Ну, – говорил мне дедушка, – он сидит на троне и управляет миром». О, у меня было много вопросов. Ну, например, а как он не падает с неба на землю? Ну, на все вопросы дед ответить не мог. Ну, он вообще говорил, что у Бога есть крылья, и он постоянно летает. Конечно, было много непонятного. Ведь даже если есть крылья, рано или поздно он устанет ими махать и упадет. Да и потом, если он сидит на троне. Как же трон-то не падает? Ведь у трона крыльев-то нету! Ну, на это было предложено, что, судя по всему, трон держат ангелы, которые тоже летают. В общем, чем больше дед мне рассказывал истории про Бога, тем больше вопросов у меня появлялось. Да, я был маленький, наивный. Сегодня, честно признаться, взрослые люди тоже часто задают вопросы, ответа на которые нет. Конечно, эти вопросы не такие глупые, как я задавал в моем наивном возрасте. Вы знаете, а может, это Богом так и задумано, что не на все вопросы он поместил ответ в Священном Писании. Я много времени потратил, рассуждая над тем, что совсем не главное. А, пожалуй, главное – это то, каков он, Бог. Вот что важно. Сегодня мы поговорим о главном. И начнем с того, что один из его учеников, учеников Иисуса Христа, Филипп, как-то спросил: «Господи, покажи нам Отца». И на это он получил такой ответ: «Сколько времени я с вами, Филипп, и ты не знаешь меня? Видевший меня, видел Отца». Да, а в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, стих 30, коротко и ясно написано: «Я

и Отец одно. То есть, когда мы видим Иисуса Христа, мы видим Бога Отца. Нужно ли доказывать, что Иисус Христос был на самом деле? На сегодняшний день это не вопрос. Даже Владимир Ильич Ленин называл глупостью пытаться доказывать, что Иисуса Христа не было. Французский писатель Жан-Жак Руссо сказал: «Друзья, такого выдумать невозможно. Факты из жизни Сократа, чье существование, ну, никто не подвергает сомнению, обоснованы намного слабее, чем факты, подтверждающие существование Иисуса Христа из Назарета». Вот несколько документов. Одно из самых ранних упоминаний о Христе мы находим у иудейского писателя Иосифа Флавия, 37-й, 100-й примерно годы жизни. Он пишет: «Около того времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния, стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Понтий Пилат приговорил его ко кресту, но те, которые раньше любили его, не прекращали любить его и теперь. На третий день он вновь явился им живой, как возвестили о нем и о многих других его чудесах боговдохновенные пророки. Поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя таким образом по имени его». Это иудейские древности, книга 18, глава 3, текст 3. Корнелий Тацит в «Анналах», это 116 год после Рождества Христова, описывает причину пожара в Риме. Он пишет: «Возникли и начали распространяться слухи о том, что этот пожар не возник в результате несчастного случая, но что его разжег император Нерон. Чтобы пресечь эти слухи, император свалил вину на людей, которые носили прозвище «христиане». Он стал их казнить, причем казни выбирал самые изощренные. Их прозвище происходило от имени Христа, казненного по приговору Понтия Пилата во времена Тиберия». Да, в самом деле на земле появился человек Иисус Христос. О нем свидетельствуют историки. Причем именно с появлением Иисуса на земле появилось и летоисчисление нашей эры. Для чего? А для того, чтобы мы, видя Иисуса, видели Бога. Как это? Понятно, что Иисус и Бог-Отец – это две разные личности. Но ведь не мог же Иисус Христос, молясь своему Отцу, молиться самому себе. Да, это не так, но Писание говорит, что они суть одно. Писание называет Иисуса Христа Сыном. Да, мы говорим о Боге как о том, кто в Библии представлен в трех ипостасях, то есть в трех проявлениях одного Бога. Бог представлен в виде Отца, Сына и Святого Духа. Так Он один или их три? Вот в чем вопрос. Он один, но в виде трех личностей. Да, сложно, я понимаю. Я говорю о том, что невозможно объяснить. Я поэтому вначале и начал с того, что не на все вопросы в Писании есть ответ. Мы сегодня можем только поговорить о том, что можно увидеть в Иисусе Христе, которого называют Сыном. Очевидно, это главное. И суть не идет о его внешности. Пророк Исаия задолго до его рождения писал: «Нет в нем ни вида, ни величия, и мы ни во что ставили его». Сегодня его изображают очень уж представительно. Но пророк говорит об обратном. Скорее всего, во Христе могли увидеть характер Бога, его божественные качества. В Ветхом Завете есть даже описание, где сказано, как Моисей попросил Бога,

Бога провести мимо него славу свою. И сам Бог согласился это проделать и даже дал указания по поводу того, как это могло быть. Написано так: «И сошел Господь в облаке, остановился там, близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь перед лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину, преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Вот что Бог провозгласил о себе в Ветхом Завете. Человек грешный и смертный при виде Бога не может остаться в живых, он умирает. По этой причине пророк был заботливо укрыт божественной рукой в скале, и он мог увидеть самого Бога только сзади. И вот в чем суть его славы. Слава заключалась в значении имени и в его характере. Но в Новом Завете Иисус, появившись на земле в человеческом виде, сделал возможным то, что мы, люди, смогли увидеть Бога только в человеческом виде и при этом также остаться в живых. Мы можем познакомиться ближе не с кем-нибудь, а с самим Творцом, если ближе познакомимся с Иисусом Христом. Вот как написано в Евангелии от Иоанна о Христе. Это первая глава с самого начала. Звучит так: «В начале было Слово. Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Здесь есть, конечно, над чем поразмыслить. Ну, во-первых, через Него начало быть, что начало быть. И когда это? В начале. Если после этого сказано обо всем, что начало быть, ну, то есть существовать, начало быть все то, что мы видим вокруг. Небо, землю, звезды, людей, деревья, животные, горы, реки, цветы, моря, планеты, вселенная. Все, абсолютно все. Мы здесь читаем о Творце всего. Слова единородного от Отца говорят, что Он по природе родной самому Богу, такой же, как Бог Отец, единый с Ним. То есть, когда мы видим Иисуса Христа, мы, по сути, видим Бога. И еще о себе Иисус сказал так: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Не был, не есть, а есмь. Это такое слово, которое обозначает имя самого Бога. Есть история в Библии, где написано, как Господь Бог однажды явился патриарху Моисею. Эта история записана в книге «Исход». Моисей пас овец своего тестя Иофора и нечто увидел, что привлекало его внимание. В каком-то определенном месте горел куст. Горел и не сгорал. Конечно, из любопытства Моисей пошел посмотреть на это диво. И так получилось, что тем самым Бог привлек внимание пророка. Вот как об этом говорит

Священное Писание, Исход 3 глава. «Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: „Моисей, Моисей!“ Он сказал: „Вот я!“ И сказал Бог: „Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал: „Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова“. Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Моисей Богу: „Вот я приду к сыновьям Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они спросят меня, как ему имя, что сказать мне им?“ Бог сказал Моисею: „Я есм сущий“. И сказал: „Так скажи сынам Израилевым: сущий и Иегова послал меня к вам“». Иисус назвал себя именем «Я есм». Это греческий перевод от еврейского слова, обозначающего то же имя, которым назвал себя Бог, явившийся Моисею. Дело в том, что это имя нельзя произносить напрасно, как об этом говорит третья заповедь. Буквально оно означает: «Я в прошлом, настоящем и будущем тот, кто я есть». Без причины. «Я есть тот, кто я есть», без причины. Помните, как Бог провозгласил славу имени своего, каков он? Если Иисус явил в себе Бога Отца, то каков сам Иисус, если они, Отец и Сын, одно? Ну вот как бы вы отнеслись к человеку, который о себе такое сказал? Вы знаете, я такое видел. Как-то в церковь пришел какой-то парень. Поначалу не привлекал к себе внимания, а после, под конец, когда все расходились, стал всех служителей в церкви укорять за то, что не почтили его, как подобает. На вопрос, кто же он такой, тот ответил, что он Иисус Христос. Мы переглянулись в недоумении, ну, понимая, решили помолиться за него. Ну что же мы еще могли сделать? Этому человеку мог помочь, пожалуй, только психиатр. Об Иисусе Христе тоже однажды пытались так думать. На самом деле, как говорит Евангелие, ближние пришли взять его, потому что думали, что он вышел из себя. Чего только не пытались приписать Иисусу Христу. Заявляли даже о том, что якобы он одержим бесом. Но однажды произошло вот что. Как-то раз заболел друг Христа, некто Лазарь. И это стало известно всем. Но обычно Иисус спешил, чтобы исцелить. А тут он почему-то медлил. Никто и понять не мог, почему. Как, наконец, друг Христа, Лазарь, просто умер. Но и тогда Иисус Христос не появился на похоронах. Он пришел аж на четвертый день, когда тело покойного уже разлагалось. В те времена людей хоронили в небольших пещерах, высеченных в скалах, привалив к входу в пещеру камень. Иисус повелел убрать этот камень. Никто не понимал, что он замыслил. Ему говорили: что ты делаешь, ведь уже смердит. Да и понятное дело, в Палестине летом жара больше 40 градусов. Распространялся сильный трупный запах. Но, тем не менее, выполнили требования Иисуса. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: „Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня. Но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня“.
Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, вы!

выйди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Но как? Можете вы назвать его сумасшедшим? Он специально не приходил вовремя. Ведь те, кто пытались высмеять Иисуса, могли сказать, что это такой трюк. Мол, Лазарь-то не умер. Мол, ему что-то дали выпить. Он заснул, но не умирал. Попытка выставить Иисуса Христа шарлатаном не удалась. Он проявил себя как тот, кто словом мог вызвать к жизни. И Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, однажды напишет: «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Как бы ни пытались очернить Иисуса Христа или подвергнуть сомнению его слова, вывод напрашивается один. Когда мы видим Иисуса Христа, мы видим Бога. Итак, кто же он? Тот, который точно такой же, как и его отец. Как отец, единый с ним по природе, носящий имя такое же, как у его отца. Тот, который участвовал с отцом в деле сотворения всего, что мы можем назвать существующим, который пришел в наш мир в виде крошечного младенца. Только ясно, точно, что он одновременно и 100% Бог, и 100% человек. Чудо из чудес! Чудеснее ничего нельзя себе представить. Такого не было никогда. Никакая человеческая фантазия не может сравниться с тем, что совершил Бог для спасения людей. Его появление на земле было чудом из чудес. Оно не похоже на наше появление на земле. Так, если наши прародители Адам с Евой согрешили, то получается, что мы тоже вместе с ними. Хочется сказать: ну что ж ты, Адам, ну о себе-то не подумал. Ну подумал бы о своих потомках. Ну не хочешь жить ты, но мы-то жить хотим. Мы твои потомки. Ведь мы же все в Адаме грешники. А возмездие за грех, как вы знаете, смерть. Как жаль, что мы не имеем прародителя, который думал бы не только о себе. Кажется, нет никакого выхода, даже грустно как-то. И вот в этих обстоятельствах всемогущий Бог как бы говорит нам: не отчаивайтесь, люди, у меня есть для вас еще один Адам, от которого вы произошли. И этот второй Адам не согрешил. Он сам, по сути, тот, который создал первого Адама. Создатель стал представителем человеческой семьи. Именно так другим Адамом называет Иисуса Христа Слово Божие. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. Так и написано: первый человек Адам стал душою живущую, а последний человек Адам есть дух животворящий. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Се дева приимет и родит сына, так сказал пророк Исаия о рождении Иисуса Христа. Дева приимет. У Иисуса Христа не было земного отца. Он родился безгрешным и при этом являясь причиной появления человечества на земле. То есть, появившись на земле и став человеком, он стал нашим еще одним прародителем. И Бог предлагает нам стать его наследниками. Он предлагает нам умереть и родиться еще один раз, но на этот раз от Бога. Как это?

непросто, да? Да, не вписывается в наше понимание жизни. Мы к такому не привыкли. Однажды ночью ко Христу, чтобы никто не видел, пришел израильский учитель Никодим. И на эту тему у них со Спасителем был откровенный разговор. Никодим не понял, как можно родиться второй раз. Неужели можно, как он выразился, войти в утробу матери и родиться снова? На что Иисус ответил так: рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Да, странно и чудесно. Когда человек приходит в церковь, он принимает крещение через погружение в воду. Это символическое погружение в могилу, из которой выходит уже другая личность. Символичное умирание для прежней жизни и воскресение для новой. И с этих пор воцерковленный человек будет испытывать влияние Божьего Духа в своей жизни. Постепенно, решая, как поступать в той или иной ситуации, выбирая то, что угодно Богу, человек становится новой личностью. 1 Иоанна, 3 глава. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, Бога, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Иисус Христос все сделал для того, чтобы это стало возможным. Бог Сын, Царь Царей, Творец Вселенной, родился от Девы, стал человеком, прожил 33,5 года на земле, ни разу не согрешив. Он умер за грехи людей, воскрес, вознесся на небеса, и теперь, сейчас, за тех, кто в Него поверил, ходатайствует перед Своим Отцом. Все это Его миссия, Его план спасения людей, который Он воплотил в жизнь. И вот теперь, узнав такое, ну неужели вы сможете просто так оставаться равнодушными? Вот просто так жить, как жили до сих пор? Ну как же можно, узнав такое, не принять Иисуса Христа верой своей? Да вы представляете, что сделал Христос, когда родился от Марии в виде человека? Да подобное никакая человеческая фантазия не может придумать, так, как воплотил это в жизнь сам Бог, Сын. И теперь, понимая происходящее, с каким же отношением вы будете петь рождественский гимн, все прославьте дружным пением, восхвалите все уста, Вифлеемское рождение Искупителя Христа, Царь царей и наш Господь принял человека плоть и нас с небом соединил, с нами Бог Эммануил. Мы родились на этой земле не для того, чтобы, промучившись тут 60 или 90 лет, просто умереть. Бог создал человека для жизни вечной, для жизни в Его Царстве, и Он придет в этот мир еще раз, чтобы взять с собой спасенных. И в их числе можете оказаться вы. Для этого нужно только поверить. Необходимо креститься, ведь это символ умирания для прежней жизни и воскресения для новой. Наконец, это заключение завета с Богом, начало новой жизни со Христом. Появление Христа в жизни – это появление Бога в жизни. Ведь Он Бог. Вот ответ. Когда мы видим Иисуса Христа, мы видим Бога. Когда мы познаем жизнь Христа, мы познаем Бога. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие.

Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: В Иерусалиме у купальни Вифезда десятки больных ждут чуда, но исцеление приходит к одному. Почему именно к нему? И что нам сегодня говорит? Поговорим об этом сегодня со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Здравствуйте, Илья Александрович.
1: Здравствуйте, Мария.
0: У нас уже с вами в Евангелии от Иоанна 5 глава. Да, мы ее начинаем с вами в этой программе с 1 по 18 тексты. Пожалуйста, прочитайте в синодальном переводе, как это звучит.
1: «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащим и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем в том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искать убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой доныне делает, и я делаю».

0: Еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу.
1: Да, интересный отрывок. И начинается он с таких текстов, как «После сего был праздник иудейский». А что это за такой праздник иудейский?
0: Мы видим, что здесь не упоминается конкретный праздник, но у Иоанна есть очень интересная особенность.
1: Какая?
0: Он вот любит вот эти все взаимосвязи, да, он человек, любящий оставлять какие-то отсылки. И если мы с вами узнаем, какие характеристики присущи здесь Иисусу Христу, вот в описании этих глав, в этом сюжете, то мы узнаем, что это был за праздник, потому что описание Иисуса – то, как он себя характеризует, то, за что его осуждают, всегда соотносится с праздником, на который это происходит. И, вероятнее всего, это был как раз-таки праздник именно осенний, потому что те события, которые происходят в Самарии, самаритянкой, они происходят как раз-таки где-то май-июнь, то есть то была весна. И проходит некоторое время, и здесь мы видим, что Иисус... вероятно, как раз-таки к осенним праздникам и возвращается в Иерусалим. И здесь нам, чтобы понять, что за праздник, нужно понять, что за тема. И вот чтобы мы долго этого не искали, я просто покажу некоторые тексты. Но и здесь важно понимать, мы сегодня исследуем только с 1 по 18 текст, но вся история, она идет по всей 5 главе. Поэтому здесь мы чуть-чуть и наперед забежим, ради того, чтобы понять, что это за праздник. Смотрите, если мы с вами посмотрим, то в 5 главе, 17 тексте мы с вами читаем. «Иисус же говорил им, Отец мой до ныне делает, и я делаю». То есть о каких-то делах, которые Господь делает до ныне. Также в 21 тексте сказано, «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». А также в 24, 26, вот 28 также можем посмотреть, сказано, «Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие воскресение осуждение». То есть мы здесь видим моменты того, как Господь творит свои дела, и моменты воскрешения. Это все очень взаимосвязано. Ну, есть и другие тексты, да, мы не будем всего сейчас читать. Это речь идет о сотворении.
1: Сотворение?
0: Да. Это все отсылки к сотворению мира, Божьи дела, которые делает Господь. И второй момент, вторая тема этих глав, которую мы здесь можем находить, они, опять же, нам показаны в 22, 24, 27, 29, 30 текстах. Ну, к примеру, «И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий». То есть две темы – сотворение и суд. Сотворение и суд, они являются темами как раз-таки неотъемлемой частью праздника труб, который начинался в первый день седьмого месяца. Ну, то есть осенний праздник, после которого на десятый день шел Йом-Кипур, судный день, и после него уже кущи.
1: Так, можно пояснить немножечко про эти праздники? Что это были за праздники?
0: Хорошо, давайте таким образом. В иудаизме было 7 главных праздников годовых. Весенние и осенние праздники. На 3 из них народ должен был приходить как раз-таки в Иерусалим. Это были 3 великих праздника. И здесь мы с вами видим о том, что праздник труб, первый осенний праздник из 3, он предшествует празднику Йом-Кипур, судный день. То есть трубы – это... звучал шафар, бараний рог, который призывал народ израильский каяться, ибо приближается день суда, когда должно было очищаться святилище, то есть все то место, где находился Бог, куда все грехи с народа переходили на святилище посредством первосвященника. Да? Ну, мы говорили, что это образ, который нам говорит о служении Иисуса Христа, да, что грех он не исчезает просто так. Должна быть пролита кровь, чтобы грех был прощен. И вот скиния это показывала. И вот праздник труб, он готовил людей как раз-таки к тому, чтобы они каялись, к судному дню.

0: чтобы они были приготовлены к этому. Они одевались во вретище, постились, улаживали какие-то свои дела. И вот как раз-таки одной из основных тем этого праздника – это было сотворение и суд.
1: В первом тексте просто говорится про праздник иудейский. Но во втором так описывается купальня, так подробно, да, и третий тоже здесь этот текст. Почему? Почему такое вот праздник упоминания? Немножко, что это был какой-то праздник, да, хотя он такой интересный, да, и значимый. А описание вот какой-то там купальни имеет такое обширное.
0: Ну, знаете, я такой пример приведу. Когда вы приезжаете, к примеру, на море,
1: так.
0: И в невероятно красивое место,
1: угу.
0: Но вы там увидели какой-то купальник на девушке, ну, если вы девушка, я имею в виду, который вот вашей мечты. И когда вы возвращаетесь домой, то вы рассказываете своей лучшей подружке об этом купальнике. Он вас восхитил. Ну или платье вечернее, да, возьмем что-то такое. То здесь вы будете рассказывать об этом платье. И почему-то вы скажете, ну когда мы были на море. Ну море же не было таким, ну... Оно-то было прекрасным, вы этого ждали весь год. Это была поездка вашей мечты. Но в этом рассказе вы почему-то, ну, на море. И все. И все посвящено платью. Почему? Потому что это главная тема вашего рассказа, это то, чем вы хотите больше поделиться. И поэтому здесь нету идеи у Анны делиться тем, что это прям за праздник, вот прям открыто. Он передает символически, как мы видим, он раскрывает суть праздника через то, о чем здесь проповедует Иисус. И Иисус использует эти праздники, чтобы засвидетельствовать о себе, как мы это увидим.
1: Ага, то есть вот. Значимость здесь немножко другая, то есть смещен акцент, наверное, больше на исцелении, да, поэтому описывается больше.
0: Акцент на Иисусе и то, что Он предлагает.
1: Ага.
0: Вот так вот. Так. Потому что Иисус собой заменяет все эти праздники, все эти традиции, все, что там происходит. И поэтому акцент всегда на Иисусе. Это вот то, о чем повествует Иоанн. То есть вопрос акцента, так скажем.
1: Поняла.
0: Коротко.
1: Так, то есть теперь становится немножечко понятно, почему здесь такое большое описание вот этой вот купальни, да, которая называется по-еврейски Вифезда. Но если мы двигаемся с вами дальше, да, по текстам, то интересный момент. «Ибо ангел Господень», если мы обращаемся к четвертому тексту, «по временам сходил в купальню и возмущал воду». Вот это что значит? Что за местное джакузи?
0: Да, очень интересное, причем работает с перебоями.
1: Угу.
0: И не самое привлекательное, ибо мы читаем, кто там лежал.
1: И кто первый входил в нее по возмущению, тот выздоровел.
0: Нет, там чуть раньше, когда Вифезда описывается, там в третьем тексте.
1: Да, в них лежало, конечно же, великое множество тех, кто в этом нуждался.
0: Слепые, хромые, разные болезни, кожные, всякие, да? То есть не самая завидная купальня или джакузи. Здесь мы видим такой момент, что на самом деле этот текст очень спорный, очень непонятный.
1: Да.
0: Почему? Вообще в древних рукописях, первых рукописях, его нету. Он появляется в более поздних рукописях. Но мы понимаем, что это, вероятнее всего, было именно такое распространенное иудейское предание, которому они верили. Но здесь есть очень важные моменты о том, что это предание, этот текст, он вообще очень опасный. Он изображает Бога как того, кто награждает сильных и карает слабых. Того, кто исцеляет случайным образом.
1: Так, можно понять, кто здесь сильный, а кто здесь слабый? Это слабые — это те, кто вот эти вот болеющие?
0: А, нет, смотрите, мы читаем о купальне Вифезде. Кто исцеляется?
1: Те, кто боль, те, кто больны.
0: Тот, кто первый вошел в воду при возмущении. Лежит великое множество людей. И один человек там уже 38 лет просто лежит и ничего не может сделать. Потому что есть кто-то всегда сильнее, тот, кто быстрее попадает в эту воду. И то есть о чем это говорит? Этот текст нам, получается, говорит о том, что Бог именно сильных награждает, исцеляет, а слабых оставляет умирать. Понимаете? И это очень коварный текст. И его нету в ранних рукописях, а только как поздняя приписание поясняющее, так скажем, которое вот о том, что было такое предание. Но это не говорит о том, что оно так происходило. И в наше время

0: представим. Есть такое понимание, как благодатный огонь, который сходит, да, и все на праздник едут к этому святыне, как это называется. И здесь есть два момента. Есть группа людей, которые верят, что это действительно от Господа, его чудо. Есть группа людей, которые говорят о том, что это, ну, все подстроено, о том, что это просто этим занимаются сами люди, сами зажигают, и чуда в этом никакого нету. И в обоих случаях есть вопрос, очень главный. Какие плоды у этого чуда? То есть, вот как мы здесь видим, какой плод у этих чудес, множество людей видят, лежат, простите меня, облизываются тем, что они могли бы получить. Но они не получают, а умирают в болезни, скорби и одиночестве. И вот какие плоды у благодатного огня? Когда тысячи людей туда съезжаются, десятки тысяч, снисходит благодатный огонь. И я помню, как с детства еще по главным каналам показывали и рассказывали о том, что вот сошел благодатный огонь, все это. А потом через пару дней новостные сводки. Было затоптано столько-то людей. И у меня возникает вопрос. Если это чудо Божье, почему при нем погибают люди? Если это чудо Божье, для чего оно? Просто ради чуда? Ведь мы с вами, изучая Евангелие, уже успели убедиться о том, что Иисус никогда не делал чудо ради чуда. Иисус, наоборот, говорит, вера должна не на чуде зиждеться, а на услышанном. И поэтому здесь стоит задуматься о вообще природе этого явления и действительно ли оно от Бога. Потому что есть два варианта. Если в нас сомнение, что оно не от Бога, то это либо подстраивают люди, либо это знамение не от Бога. От кого? Догадайтесь сами.
1: Наверное.
0: Вот, и поэтому это как пример нашей жизни, то, что у нас тоже что-то подобное присутствует. А что мы видим дальше здесь, да, вот по тексту, если посмотрим,
1: да, там...
0: то человек пролежал 38 лет. Практически... Да. Всю свою жизнь или большую часть своей жизни. Он там пролежал. И мы видим, что этот великий медицинский центр, если мы его так назовем, да?
1: Ну да.
0: То он не оправдал надежд. Он совершенно не справился с той задачей, которая была. Он не помог этому человеку. И как мы видим, что система, она больше ничего не смогла ему предложить, но он все равно за нее цепляется, потому что у него нет другого выхода. На самом деле это очень страшная картина. И здесь Иисус приходит туда, где ожидалась эта помощь, эта благодать. Потому что если мы с вами переведем слово «Вифезда», оно означает «дом милости». То есть там, где должна была быть проявлена эта милость, она не была проявлена к этому человеку, как и множество других.
1: Да.
0: Но приходит Иисус и проявляет эту милость там, где она должна быть. Да? И мы видим таким образом, что Иисус заменяет собой этот дом милости.
1: А почему он здесь вот говорит, хочешь ли быть здоров? По-моему, такой, ну, как бы очень
0: вопрос... Но это вопрос веры. Здесь я вот не закончил мысль в том, что Иисус заменяет собой этот дом милости... И под домом милости подразумевается тот самый иудаизм. И он говорит, человек, то есть Иоанн, видите, как очень остро играет вот это вот сравнениями. Реальная история, но в ней какой-то урок более такой. И вот он говорит о том, что человек пытается найти спасение в иудаизме, но иудаизм не способен его спасти. Единственный, кто может его спасти, это Иисус Христос. Таким же образом порой мы, люди, ищем спасение в том, что мы члены какой-либо церкви. Мы ищем спасение в каких-нибудь обрядах, правилах. Мы ищем спасение в каких-то делах, традициях. Но ведь спасение, оно только в Иисусе. И это очень важный момент. Мы очень часто пытаемся бежать за исцелением каким-нибудь бабушкам, шептать, туньям, еще кому-то, то есть обращаться куда угодно.
1: Разным,

0: Но есть один спаситель, есть один исцелитель, угу. который действительно сделает это из любви, а не ради выгоды. И здесь очень важно понимать, что только в Иисусе мы способны обрести спасение. Только в Иисусе способны обрести спасение наши дети, внуки, друзья, знакомые. И это очень важная мысль, которой с нами делится Иоанн. И здесь мы с вами можем видеть, да, о том, что это исцеление, оно происходит в субботу.
1: Да.
0: За что Иисуса как раз-таки... и обличают. И это одно, точнее, это первое из семи чудес, которые делает Иисус именно в субботу.
1: Угу.
0: Здесь, естественно, символичная цифра 7, полнота, да, вот да. это божественное. И здесь, естественно, мы видим о том, что Иисус бросает вызов раввинистическим устоям, их традициям, их правилам. И здесь нам, конечно, не стоит спешить с выводами. То, что Иисус отменяет субботу или
1: ну
0: что-то
1: да.
0: подобное.
1: Почему он?
0: А вот дальше мы с вами это уже увидим в 17 тексте, почему Иисус это делает. И вы задали вопрос как раз-таки, почему Иисус задает вопрос, хочешь ли быть здоров?
1: Да.
0: Мы понимаем, как уже из ранних историй, о том, что Иисус пробуждает веру. Иисус сначала... дает человеку ощутить собственную нужду в нем.
1: Угу.
0: И этот вопрос и является тем, что подталкивает человека к пониманию собственной нужды.
1: Угу.
0: Не просто нужды, а нужды в Иисусе. Потому что свою нужду-то он знает уже 38 лет.
1: Да.
0: А вот нужду в Иисусе, это еще нужно осознать.
1: Мне понравилось... как вы обратили внимание на то, что вот он это делает исцеление в субботу, как порой это часто является каким-то камнем преткновения, да, того, что вот, почему, как бы он это совершает, да, и вообще, да, либо мы сталкиваемся с тем, что иудеи начинают его обвинять в этом, да, то есть получается, что вера иудеев, она была основана на обрядах, да, больше, чем на каких-то религиозных, может быть, верованиях, законов. Вот. Почему они придерживались этого? И мы почему этого чаще всего придерживаемся, чем вот, идем за живой верой? Можно ли как-то обозначить
0: видите,
1: ответ?
0: Когда человек пытается спастись делами, это намного проще, чем отношениями. Ну, то есть давайте представим, если вас попросили убраться в доме, вы четко знаете, что вам как сделать, вам не нужно думать головой, вы просто сделали и все. А отношения — это то, что живое,
1: проще.
0: Это то, что нужно строить, это то, что нужно поддерживать, это то, где нужно менять себя, свой характер. Это совершенно другой уровень.
1: Да.
0: И нам проще делать просто действия. И иудаизм, он не был религией просто действий. Но это просто уже наступил тот момент, когда была полностью выхолощена вся суть иудаизма, да, так скажем. Потому что иудаизм — это же было Божье движение. Но, как мы говорили про Иоанна Крестителя, да, но просто вовремя нужно отказаться от каких-то притязаний и пойти дальше за Господом.
1: Ну, вот здесь вот хотела спросить, да, спасибо вот за эту параллель. Если мы возвращаемся к субботе, возвращаемся к этому исцеленному, вот он говорит про то, что Иисус ему отвечает, да, что не нужно ему брать, точнее, иудеи говорили исцеленному, что сегодня суббота, не нужно брать постель, да, прошу прощения. А также мы здесь видим о том, что второй момент, что этот исцеленный спрашивает, кто этот человек, кто меня исцелил. Неужели он, ну, как бы не догадывался об этом? Вот и по ответу, и по ответу иудеев на его вопросы, и вообще, в принципе, потому он здесь 38 лет лежал. Ну, кто его мог еще исцелить, кроме как Христос?
0: Вот, ну, пророк.
1: Что это? Хорошо, убедили. То есть получается, что он...
0: Смотрите, Здесь есть несколько нюансов. Во-первых, Иисус, прежде чем вообще он задается вопросом, кто это, да, Иисус ему говорит, иди и не греши. В этом есть большой урок для нас, я поэтому возвращаюсь чуть-чуть. Урок заключается в том, что...

0: Порой нам Бог помог, и мы такие: «О, мне Бог помог, Бог со мною, и все, буду жить, как жил». Но Господь говорит: «Нет, я тебе помог, но ты должен изменить свой образ жизни». Ну, я вам пример приведу насущный. Когда человек питается совершенно неправильно, ведет образ жизни такой, и он заболевает, Господь его чудом потом спасает на больничной койке. И человек возвращается и начинает тем же самым заниматься и говорит: «Бог со мной, и Он мне поможет». Ну, это же глупо, согласитесь. То есть, когда ты знаешь, что Бог тебя предостерег, чтобы ты этим не занимался, что это плохо, вредно, и Он тебе помог, когда ты был на этом дне, это не означает, что Бог с тобой. Он любишь к тебе. Но вопрос, ты, знаете, я скажу так: Бог с нами. Но вопрос в другом: являюсь ли я сегодня с Ним? Вот это самый главный вопрос. Потому что как раз-таки здесь и показано, что Бог, Он приходит к каждому из нас и спасает нас. Но у нас остается выбор принять Его, Его спасение, да, Его принять как своего Спасителя и заключить с Ним завет. Или же нет? Потому что есть люди, которые почему-то не хотят заключать завет с Господом. Они говорят: «Бог со мной, я верую, Он у меня вот здесь». А почему-то эта вера не проявляется в действиях. И вот здесь показано, что эта вера мертвая. Человек может оставаться духовно мертвым, несмотря на то, что Господь его исцелил. То есть человеку нужно от себя еще делать шаг. И вот мы говорили о том, что почему он не понимает, кто его исцелил, а когда узнает, почему он так глупо поступает и идет, рассказывает тем, кто против Иисуса настроен, хотя он его исцелил, да? И мы здесь можем увидеть некую параллель о том, что распорядитель в Кане Галилейской не знал, кто совершил это чудо. Мы с вами видели о том, что иудеи в храме не понимали слова Иисуса о разрушении храма. Мы с вами видели о том, что Никодим не знает, как человек может родиться еще раз. И мы теперь видим, как этот человек не знает, кто его исцелил. То есть это не просто совпадение. Опять же, Иоанн доносит до нас одну очень важную мысль о том, что любое человеческое знание без Христа — это невежество.
1: Да.
0: То есть только если мы имеем отношение со Христом, то мы можем иметь подлинные знания, которые ведут к действию, которые ведут к спасению. А если мы не со Христом, если Христос не с нами, а мы не с Ним, то наши любые знания — это все тщета. И вот когда мы подходим как раз-таки к ответу на вопрос, почему Иисус это делает в субботу, отменяет ли Он что-то или нет? Нет, Христос ничего не отменяет. Как Он сказал на горной проповеди: «Я пришел не нарушить закон, но исполнить». Он в этих чудесах в субботу лишь ломает человеческие наставления на Его закон. Потому что иудеи очень много там выстроили границ, что можно делать в субботу, что нельзя, то есть свои чисто человеческие предписания. И когда Иисус, как говорит в 17 тексте, «Отец делает, и я делаю», когда Ему говорят: «Почему ты это делаешь в субботу?» Потому что иудеи верили, что в субботу Бог делает дела, связанные с рождением, со смертью, с течением рек и восходом солнца. Это дела, которые делает Бог в субботу. И Иисус, когда Он говорит: «И я делаю, и Отец делает», Он говорит: «Я есть Бог». Иудеи это четко понимают, и за это они хотят Его побить, и за это начинается явное противление с этого момента. Во-первых, потому что Иисус, по их мнению, нарушает субботу, а во-вторых, потому что Он себя называет Богом.
1: Я благодарю вас, Илья Александрович. Исцеление при купальне в Вифездо учит нас тому, что Бог начинает действовать в нашем сердце тогда, когда мы открыты к этому. А также Божья милость, она превыше всяких традиций, всяких норм и правил. Помните, что встреча с Иисусом меняет жизнь навсегда.

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед

Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада, что вы снова с нами. Сегодня мы продолжим разучивать второй комплекс упражнений. Напоминаю для некоторых, что мы делаем его стоя. Итак, приглашаю вас прогуляться на свежем воздухе. Пожалуйста, стоим, ноги на ширине плеч. Вдох, выдох. И вдох, выдох через рот. Вдыхаем через нос. Выдыхаем через рот. И последний раз вдох, выдох. Молодцы. Следующее упражнение для шеи. Руки на поясе. Сова крутит головой направо, налево, направо, налево. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение. Следующее упражнение. Стоим так же. Упражнение. Мячик положили голову на плечо направо и перекатываем, медленно перекатываем, не торопимся, иначе мы можем повредить себе шею. И хорошо, не забываем про дыхание, дышим ритмично, глубоко, хорошо. И спина у нас прямая, плечи не поднимаем, плечи ровно, хорошо, перекатываем мячик. Не торопимся, Марина, не торопимся. Медленно, вот так, вот и обратно.
1: Оно у меня не перекатывается.
0: Очень хорошо, но перекатываться не надо назад, вот только вперед. Молодцы, закончили, плечи не поднимаем. Следующее упражнение для рук. Пальцы. Пожалуйста, кошечка хватает добычу. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошенько пальчики распрямляем. Вот. Три, четыре. Схватим. И последний раз. Раз, два, три, четыре. Встряхнули руки. Так. Упражнение «Обними меня». Руки в стороны и обнимаем себя. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Молодцы. Это легкое упражнение. Правда, Марина?
1: Да. Я люблю себя обнимать.
0: Особенно себя ты любишь обнимать, да? И раз, и два, и три, и четыре. Закончили.

0: ручки. Упражнение «Птица». Руки к плечам, локти вперед. Птица разминает крылья. Пожалуйста, вдох, выдох. То хорошенько лопатки сводим назад. И раз, два, три, четыре. Дышим через нос. И, пожалуйста, еще
1: все?
0: Раз. И закончим.
1: Все уже?
0: Руки. Да, можно стряхнуть руки. Птица продолжает разминать крылья. Также руки плеча. И, пожалуйста, она пытается взлететь. Хорошо. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И последний раз. Раз, два, три, четыре. Закончили, стряхнули руки. Молодцы. Мы продолжаем нашу зарядку. Упражнение для ног. Тянем канат. Взяли за канат и поехали вниз. Марина, это где у тебя канат? Скажи, пожалуйста.
1: А что?
0: Мы тянем канат, а рубить дровом будем позже. И вверх. Раз. Поднимаемся на носочки лучше. Два. Не нагибаемся прямо. Опускаемся на полную ступню. Молодцы. Выше поднимаемся на носки. Вот так тянемся. Тянемся вверх, вниз. И вверх, вниз. И последний раз. Раз, два. Хорошо. Следующее упражнение для ног. Лапки под ногами. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Замечательно. А вот теперь, Марина, будем рубить дрова. Пожалуйста, стоим. Взяли топор, ноги на ширине плеч. И раз, и два, и три.
1: Еще долго.
0: Рубим дрова энергично. Четыре. И
1: еще долго.
0: Пять. Еще разика. Два. Шесть. И семь. И еще раз.
1: О, сколько мы дров рубили.
0: Посмотрите, сколько у кого сколько. Много?
1: Хорошо.
0: Последнее упражнение. Колонна. Стоим ровно. Берем ногу сзади и прижимаем ее к ягодице. Так, держим равновесие. Хорошо. Другая нога. Медленно, не торопимся. Умницы. Стоим ровно. Смотрим прямо и еще раз каждую ногу.
1: Так.
0: Хорошо.
1: Так.
0: Очень хорошо. И левая нога. Так, стараемся не падать. Молодцы. Все, закончили, расслабились. Так, ребята, переходим к упражнениям на полу. Становимся на четвереньки. Помним, да, это упражнение называется «Мишка». Мишка сначала у нас походит немного по лесу, да, походит вперед и назад. Это упражнение полезно для позвоночника. Да? Оно очень хорошо развивает гибкость позвоночника. Так, а теперь Мишка поднимает правую лапу, смотрим на нее. Так, опускаемся, хорошенько поворачиваемся. Левую, опустились, еще посмотрели на правую. Так, и другая рука, хорошо. И еще по разочку, пожалуйста, посмотрели. Так, и на левую. Следующее упражнение – кошка, да? Она у нас лезет под забор, и там только видит собаку. Пожалуйста, прогибаемся по забору, увидели собаку и назад. И хочется спрятаться и еще раз под забор. И испугалась собака. Так, подлезаем под забор. И испугались. Так, Марина, постарайся лечь как можно ниже под заборчик. Вот и теперь назад, молодцы. Закончили. Так, следующее упражнение. Ложимся на пол. Упражнение называется крест. Так, руки в стороны и тянемся правой ногой к левой руке. Достаем до нее. Так, хорошо. Вернулись в исходное положение. Марина, молодец. У тебя уже лучше получается. И теперь левая нога. Тянемся к правой руке.

0: Так, хорошо. И еще параву каждой ногой. Это упражнение тоже полезно для нашего позвоночника. Так, только делаем аккуратно, очень аккуратно, Ульяна. Вот так достаем. Руку вытяни получше. И достаем.
1: Молодцы. Еще долго.
0: Хорошо. Ложимся теперь на спину. Упражнение для брюшного пресса. Так, сгибаем, разгибаем ноги. Пожалуйста. Согнули, вытянули, согнули, выпрямили. И выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. И последний раз выдох и вдох. Хорошо. Едем на велосипеде. Согнули колени. И поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И еще немножко нам осталось поехать. Молодцы. Согнули колени, обхватили их руками. И, пожалуйста, раскатимся качели. И раз, и закончили. Ну вот, дорогие ребята, на сегодня мы закончили наш комплекс. Не забудьте, что завтра мы с вами встретимся снова. Делайте зарядку вместе с нами, потому что вместе веселей! До свидания!

0: летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я рад, что вы вновь пришли на занятия в нашу чудесную школу здоровья. И хочу познакомить вас с моими учениками. Племянница Веселинка, Мироша и Сашенька. Садитесь, мои дорогие друзья. Веселинка, да. У тебя что, горло болит? Что же, у тебя шарф? Ты заболела?
2: Нет, профессор Бодрячок. Это я так, на всякий случай, чтобы не заболеть. Я очень люблю быть здоровой.
1: Ну, я очень рад, что вы все здоровы. Ну, а болели ли вы когда-нибудь?
2: Да.
1: Сашенька,
2: да.
1: Случалось ли тебе болеть?
3: Да.
1: Вот как ты себя чувствовал? Была ли у тебя температура?
3: Была.
1: Ну, а еще что? Ну,
3: огроменная температура была.
1: Какая температурища
2: как
1: большая.
2: Как ты ее выдержала?
1: А еще что? Ну, насморк был?
3: Был.
1: Голова болела, да?
3: Когда у меня была большая температура, у меня горло болело.
1: Так. И да.
3: И у меня тоже вот. Было.
2: У Мирошки тоже была тоже температура.
1: Большая была температура, да?
3: Угу.
1: Огромная.
2: Вот. А я один раз так простудилась, так сильно чихала, что моя собачка Здоровулька испугалась и убежала. А я все чихала. И у меня совсем не было сил.
1: Да. Вообще болеть очень плохо.
2: Да.
1: Нет сил ни играть, ни гулять, ничего не хочется делать. И человек

0: чувствует себя очень и очень плохо. Веселинка, а вот скажи, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы не болеть? Вот,
1: скажи, что? Гулять на свежем воздухе и делать зарядку.
0: Ох ты!
2: Все знает!
0: Так, ну-ка.
1: Правильно питаться.
0: Во!
2: Правильно?
0: Правильно, молодец.
2: А еще надо одевать теплый шарф.
0: Правильно, Веселинка. Чтобы не болеть, нужно... Но одного шарфа недостаточно.
2: Точно, ребята. Одного шарфа мало.
0: Да.
2: Надо два шарфа одевать.
0: Веселинка, да дело не в шарфе. Дорогие мои друзья, я хочу сделать вам одно очень важное заявление. Итак, для того, чтобы не болеть, нужно закаляться.
2: Закаляться?
0: Да. Даже песня такая есть. Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов. Водой холодной обливайся, если хочешь... быть здоров.
1: Я тоже собиралась закаляться, но еще не начала.
2: Это, наверное, так смешно, обливать кого-то холодной водой. Только меня обливать не надо. Я холодной воды очень боюсь. Да.
0: Ребята, а вы боитесь холодной воды?
3: Я и холодной, и горячей боюсь.
0: Ну, а ты, Сашенька, боишься воды?
1: Нет.
0: Не боишься? Холодный. Вот. Вот. Ну, а купаться вы любите вообще? Купаться? Где вы?
1: Я на юге.
0: Ух ты!
1: А моя мама работает тренером по плаванию, я у нее купаюсь.
0: В бассейне, наверное?
1: Да.
2: А на юге? А на юге? Где ты купался?
1: Ну, там мы там рядышком жили вот так. Мы там идем. Там такой большой куст. Вот там есть такая, ну, стена. Вот с нее сходили-то. Полезеньки, там были камни и уже пляж.
2: А я еще знаю, где можно купаться.
0: Где?
2: В луже.
0: Ой.
1: Лужа грязная.
0: Вот ты придумаешь вещь. Ну что ты, какая лужа? Ну кто купается в луже? Ай-яй-яй.
2: Ну это, конечно, не люди купаются. Но вот птички, поросятки, утятки и собачки очень любят купаться.
0: Ну,
2: вот у меня собачка-здоровлюка очень-очень любит купаться в луже.
0: Собачки, да.
2: Да. А я, между прочим, в ванной люблю купаться.
0: Но в речке купаться или, скажем, в море на юге все-таки веселее.
2: А в ванне удобнее. Особенно тем, кто не умеет плавать.
0: А, кстати, плавать можно научиться. Пойдемте-ка скорее на мою полянку. Я покажу вам основные стили плавания.
2: Пойдемте. Отлично.
0: Итак, повторяйте движение.
4: На реке, да и на море мы купаться любим волю. Все

идем. То одною, то другою повращаем мы рукою. Хорошо плывем, за нами не угнаться. Станем лучшими пловцами, словно с веслами гребцами. Заодно в воде мы будем закаляться. Как зеленые лягушки плавают на мягких брюшках, так теперь и мы плывем. Руки мы в локтях сгибаем, воду ими мы толкаем, в стороны их разведем. То одною, то другою повращаем мы рукою. Хорошо плывем, за нами не угнаться. Станем лучшими пловцами, словно с веслами гребцами. Заодно в воде мы будем закаляться. Сдвинем ближе каждый пальчик и поплыли по собачьи.

урок. То одною, то другую повращаем мы рукою. Хорошо плывем, за нами не угнаться. Станем лучшими пловцами, словно с веслами гребцами. Заодно в воде мы будем закрепляться.

0: Ой, как здорово!
1: Ну вот, основные движения вы увидели, попробовали. Думаю, что и в речке вы тоже сможете купаться, плавать. Но вернемся за стол.
0: Пойдемте, пойдемте.
1: Па-па-па-парам, садитесь. Та-ра-та-ра. Шурочка и Мирослав.
0: Да.
1: Дорогие мои друзья, закаливаться нужно не сразу, а постепенно. Для начала нужно начать принимать воздушные ванны и солнечные ванны.
0: Вот. Я таких ванн никогда не видела. Это что, в них солнышко и воздух лежат?
1: Нет, конечно, веселинка, нет. Принимать воздушные ванны – это означает босиком ходить в легкой одежде. Летом по травке, на улице.
2: Я ходил.
1: О, молодец. А зимой дома по полу. Вот. И тогда организм человека постепенно привыкает к холоду, и мы закаляемся. Вот.
0: А солнечные ванны – это, наверное, когда мы касаемся своими ручками солнечных лучиков.
1: Правильно, совершенно верно. Да. Принимал ли ты, Мирослав, когда-нибудь солнечные ванны?
2: Да.
1: Да, вот,
2: даже
1: загорал.
2: Даже делал зарядку новую, я придумала.
1: Молодец.
0: Молодец.
1: А ты, Шурочка, Сашенька, принимала солнечные ванны?
2: Я вообще не знаю, что это такое.
1: Это когда мы загораем. Вот, но делать это нужно совсем немножко. Вот, немножечко побыли на солнышке, и потом нужно одеть платьице или рубашечку. Вот.
0: Ребята, профессор Бодрячок,
1: да.
0: Мне кажется, я уже очень закаленная.
1: Правда, что ли?
0: Я однажды ходила босиком по траве. Это было прошлым летом в деревне.
1: Веселинка, я хочу тебе открыть один секрет. Для того, чтобы быть сильной, здоровой и радостной, закаляться нужно постоянно, каждый день. Вот.
0: Каждый и так... день бегать по травке?
1: Да, каждый день. И тогда ты станешь здоровой.
2: А зимой?
1: Все, зимой дома по полу. Вот. И тогда ты будешь здоровый, веселый, жизнерадостный и закаленный. А разрушить здоровье закаленного человека простуде очень и очень сложно. Вот. Давайте-ка проведем с вами один эксперимент.
0: Да. Давайте.
1: Перед нами лежат два колобка. Один из пластилина, а другой из песка. Так вот, колобок, который из пластилина, это такой колобок, который любит показывать свои бока солнышку, купаться, гулять, делать зарядку, по травке гулять, дом по полу, закаляться любит. Вот. А колобок из песка, это такой колобок, я его даже потрогать боюсь, дело все в том, что он не любит гулять на солнышке, не любит купаться, закаляться не любит, а любит только сидеть, не двигаться, вообще любит ничего не делать. Но вдруг в какой-то момент пришла злая простуда.
0: Ой.
1: И она хочет разрушить колобок из пластилина. Она его и так, но колобок из пластилина закаленный и держит свою форму. А вот колобок из песка разрушить ничего не стоит, потому что он не закаленный. Поэтому, дорогие мои ребята, будем бегать по травке, купаться, обливаться водой, делать зарядку, гулять, радоваться солнышку, потому что Господь сказал, что веселье помогает быть здоровым.
2: Он что, был хрупким?
1: Да, вот хрупким.
0: И разрушила
1: был
0: его злая простуда.
1: Да, да, да, да, да. Чтобы сопротивляться простуде, нужно закаляться и быть таким, как пластилиновый колобок.
0: А я предлагаю вам сделать поделку про веселое закаливание.
1: Очень хорошо. Правильно, молодец. Молодец, веселинка.
0: У нас будет необычная поделка.
1: Так, так, так.
0: Это будет картина, на которой будет речка, травка, солнышко и даже дерево. Держите.
1: Так, так, так.
0: Мы возьмем обычный лист бумаги.
1: Так, взяли.
0: И вы, ребята, берите. Потом мы возьмем вот такую полоску синего цвета. Это будет нашей речкой. Давайте мы ее приклеим на нашу картину. Держим.
1: Давайте, давайте.
0: Клеим.

0: видим.
1: Давай, склеивай. Молодец, Мироша. Так, Сашенька сейчас тоже молодец. Хорошо, у нее все получается. И вы, ребята, повторяйте за нами. Так, молодец, отлично. Давай, приклеим ее сюда. Клей сюда.
0: Так, куда приклеивать?
1: Вот посередине, давайте, чуть ниже, может быть, серединки. Вот так вот,
0: ну, давай,
1: будет наша речка, в которой мы будем с вами купаться. Вот, получилось. Молодцы. Теперь мы берем лист бумаги зеленого цвета и приклеим вот такую полосочку с зубчиками.
0: Так.
1: Что это будет?
2: Травка.
1: Травка, по которой мы будем с вами бегать босиком.
0: Зеленее,
1: так, отлично.
0: Блестит.
1: Молодцы.
0: Да.
1: Вот, приклеивайте. Давай, приклеивай. Вот, молодец, Мирошка. Хорошо, склеивай. Давай. Молодец. Травку мы приклеим снизу. Под нашей речкой. Вот, давай я тебе помогу. Молодец. Вот какая она. Давай разглаживай аккуратно. Ну, у вас как получилось?
0: У нас хорошо.
1: О, отличный востра. Вот, молодец, Мироша. Подожди, подожди, мы сейчас подождем Сашеньку с бодрячком. Вот, вдруг им нужно будет помочь. Молодцы. Теперь мы будем приклеивать
2: солнышко,
1: которое будет греть нас с вами.
0: Так, давайте. Солнышко?
1: Так, держите, это вот ваше солнышко. Можете справа, можете слева от вашей картины приклеить, как вам нравится. Так, Мирош, молодец, лучики смазал. Умница, давай. Теперь приклеивай солнышко к нашей картине. Так, лучиками вперед, а, чтобы они нас... радовали своими лучиками и прикасались к нашим ручкам и ножкам вот эти лучики. Отлично.
0: Солнечные.
1: Ой, у вас как хорошо. А еще я вам предлагаю приклеить вот такое дерево, под которым мы будем с вами отдыхать в тени.
0: Фу, да, это
1: держите.
0: Очень
1: важно. Да.
0: То, что солнечный.
1: Давай мы сначала ствол с тобой приклеим. Держи. Вот.
0: Ствол сперва приклеим.
1: Да, ствол мы приклеим травки наши, да? Вот давай вот сюда приклеим. Молодец. Вот сюда. Молодец. И теперь листву. Вот давай вот здесь вот склеивай. Листву. Вот какое у нас красивое зеленое дерево. Так. Давай вот здесь вот с краешку еще немножко подмажем. Молодец. Давай склеивай. Вот так. Вот. Какая красивая картина у нас получилась. Смотрите. Смотрите вы, ребята. Эту картину можно повесить над кроваткой, чтобы не забыть закаливаться.
0: Да. Дорогие ребята, вы тоже сделайте такую поделку и повесьте ее у себя в комнате. И тогда вы никогда не забудете, как нужно закаляться. А еще лучше придумайте что-нибудь побольше того, что мы сделали. Возьмите, изобразите здесь себя, вашу маму или папу. Как вы делаете зарядку.
1: Или собачку, или кошечку.
0: Да. Как вы купаетесь, закаляетесь. И пришлите нам. Нам будет очень приятно. И в какой-нибудь из наших программ мы обязательно вам покажем ваши работы.
1: Да.
0: А сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго. До скорых встреч.
1: До свидания, ребята.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечке его нальем.

0: ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Идея о санатории, она возникла у меня в 2008 году. И возникла она непросто. Почему? Потому что год моей встречи со Христом осознанной, это был 96 год. Но 2008 год, будучи успешным в путях твоих, то есть зарабатывая средства, достаточные для своего социального уровня, достаточные для своей жизни, он меня полностью захватил. И однажды я встал на колени и сказал Богу: «Господи, избавь меня от того бизнеса, которым я занимаюсь. Но дай мне что-то другое, чтобы мне было интересно, чтобы оно могло содержать мою семью, чтобы я был полезен обществу и чтобы мои нервы были спокойными».

0: Эта деревня называется Дубки. Ну, во-первых, очень красивое такое традиционное, это в тренде название для отдыха Дубки. А в действительности, когда меня сюда привезли, здесь был просто бульян, кустарники, фактически ни одного дома для жилья, то есть такой ветхий фонд. И меня не совсем понравилось это место, и мы ездили в Ивановскую область, мы объездили несколько районов Нижегородской области, но почему-то все время влекло сюда. Вот. И когда мы уже устали от этих поисков и постоянно возвращались сюда, мы здесь приняли решение остановиться, вот, и мы здесь остановились.
1: Это Божье дело. Он только пришел к Богу и в церкви говорит, надо санатории делать, надо строить. Вот его Господь вел.
2: Я здесь практически с самого основания, с 2008 года, приезжал на лето отдыхать до 2012 года. Ну, отдыхать как ребенок в деревню, к бабушке, грубо говоря. Ну и помогал здесь строиться, обживаться. Освоил очень много интересных профессий для себя мужских.
0: Когда приезжали люди, они все говорили, слушайте, какое прекрасное здесь место. Будет ли продолжение на следующий год? У нас был палаточный лагерь. Я стал просить людей, чтобы они дали название нашему предприятию. Мне на разум ничего не приходило. И вот люди предлагали такие названия, как «Пусть останутся Дубки», «Виктория», «Победа», «Эдемский сад», «Райский уголок», «Славное место». Какие только словосочетания люди не предлагали, но ничто не ложилось. Приехали три сестры, три родные сестры из города Киров. И вот каждый вечер у них дорога жизни, дорога жизни, дорога жизни. Я понимаю, что это вот эта дорога жизни. А я раньше работал на туристическом флоте и водил большие туристические теплоходы. И ходил по Ладоге, по Онеге. И моя ассоциация, это

0: вот Сталинград, Ленинград наш, блокада, дорога жизни. И как-то вот у меня отторжение было. Но в первый день, когда эта группа заехала, после приема пищи на обед, они все пошли на прогулку. Инструктора повели их на прогулку. И одна женщина, спустившись вниз, стала чуть подниматься вверх, и она поняла, что она назад не поднимется. У нее вес более 120 килограмм был. И она рассказывала, это на последний день на отъезд, и она рассказывала, и я тогда взяла и вернулась назад. И когда я подходила вот к этому подъему, здесь у нас есть подъем, вот, я поняла, что я его не осилю. И я его не осилила. И я на четвереньках заползала вот на эту территорию сюда. И я плакала, и мне было очень стыдно, и я только просила Бога, как она говорит, чтобы меня никто не увидел. Я заползла, села, ревела, вытерлась кое-как, меня никто не увидел, встала, и больше я туда вниз не стала ходить. И я это заметил, и я ей задавал вопрос, а вы почему на прогулку со всеми не ходите? А она ходила вдоль деревни, по прямой. И вот на девятый день, буквально ночь перед отъездом, я обратил внимание, как она спустится, поднимется. И вот она взад-вперед ходит, и я еще так подумал, странный какой-то человек. И вот когда она рассказала эту историю, и она говорит, и у меня появилась сила. Я одолела эту дорогу жизни. Это действительно дорога жизни, которая дает возможность понять и проверить себя в каком-то состоянии. Мы пытаемся дать людям понимание, что искать здоровье, многие приезжают за здоровьем, искать здоровье не надо где-то. Надо действительно понять концепцию здоровья. И поэтому мы раскрываем вот именно целостность. Здоровый человек – это не тот, у которого ничего не болит. Здоровый человек – это не тот, у которого ничего не болит и уравновешенная психика. Здоровый человек – это тот, у которого ничего не болит, нормальная психика и правильные социальные, нравственные, жизненные ориентиры. Вот это и есть здоровый человек. И поэтому, когда кто-то приезжает, и он говорит о том, что вот у меня болит сердце, или у меня болит почка, или у меня межреберная невралгия, то есть локально какой-то анатомический участок лечить бессмысленно. И поэтому, когда люди за 10 дней знакомятся с концепцией здоровья, вот именно с целостностью, то есть они открывают для себя удивительный мир.
1: Программа включает в себя основные простые природные факторы лечения, то есть 8 принципов здоровья. Наверное, многие знают об этом. Это вода, это движение активное, это солнечный свет, это сон, это правильное питание, это отдых, доверие Богу, нашему Творцу, нашему Создателю.
2: Много свободного времени для прогулок на свежем воздухе. То есть, и это активно очень восстанавливает людей, и они в конце заезда пребывают в шоке от того, каких результатов они добились. Для этого и выбрано вот это место вдали от города.
3: Очень хочется показать людям богатство той благодати, которую дает Бог через пищу, что эта пища, она исцеляет еще к тому же. Она и вкусная, она и полезная, и она приносит радость.
4: Такие отзывы были, что мы уже думали, что вы ничем нас не удивите, а вот тут опять что-то новое, и опять что-то новое. Вот это вот разнообразие и каждый день новые блюда. Вроде продукты все те же самые, а разные блюда приготовлены.
0: 95% всех наших болезней, согласно определению ВОЗ, берет свое начало в психике человека. И вот рисуя полностью картину за 10 дней и оказавшись вот именно в этой атмосфере, в этой среде, в этом распорядке, люди, они через 10 дней видят потрясающие результаты по здоровью.
5: В нашем санатории сейчас такие условия созданы вот, благодаря Виталию Михайловичу Малову. Он прямо вот прилагает к этому все усилия, чтобы у нас было очень хорошо всем, кто приезжает. Ну, во-первых, это большой выбор процедур. У нас вот и барокамера, и соляная комната, и гидромассажная ванна, там, и тренажерный зал. Вот косметический уход, все, что можно придумать, я даже все не перечислю. Все для того, чтобы каждый человек нашел здесь облегчение своей проблемы.
6: Есть широкий спектр оздоровления. Гала-комната, то бишь солевая она называется. Массаж общеоздоровительный, кедровая бочка, парафин, азокерит и отдельное направление по косметологии.
0: Косметические уходы,

0: мы сейчас стали практиковать, купили оборудование, и женщины любого возраста хотят быть красивыми, и молодые, и люди среднего возраста, и пожилого, и это пользуется спросом. И наш специалист, он совершенствуется в этом вопросе.
1: Проходят как мастер-классы, где каждый может научиться и узнать о своей коже что-то, и в дальнейшем дома правильно ухаживать за ней. А с другой стороны, это косметический уход, где сразу комплекс всего выстраивается под определенный тип кожи.
0: Я придумал такую интересную вещь. Я сам родом с Краснодарского края, и меня часто тянет на юга. И подумал, а что если сделать так? И вот мы сделали соляную комнату, где идет выброс дисперсии соли. Человек зимой, который приезжает, мало солнца, заходит в эту соляную комнату с полотенцем влажным, раздевается, закрывается. Дисперсия соли обволакивает человека. Когда заканчивается процедура, 45 минут, он подышал этой солью йодированной, она на нем. Он растер это все полотенцем на себя, выходит. И мы купили немецкие лампы Bauer светолечения. И включаем эти люмины, которые так необходимы, вот, когда нехватка солнца. И человек 15-20 минут сидит и смотрит на этот свет. То есть, соответственно, повышается вот этот вот тонус, серотонин поднимается. Вот. У человека появляется такое вот психоэмоциональное, такое доброе, хорошее состояние. И в итоге он зимой побывал на Черном море.
2: Ну, вообще, я здесь как бы и как терапевт, то есть как бы все основные проблемы, то есть мы с гостями решаем. Как дерматолог у меня есть возможность дерматоскопии. То есть вы знаете, да, дерматоскоп – это приборчик такой, дает десятикратное увеличение. И с его помощью можно посмотреть на коже, любые кожные образования на предмет онкологической настороженности. Это очень важно, потому что сейчас очень много онкологии кожи. А у одной гости у нас была проблема. Родинка пигментный неоз коричневого цвета на коже. Мы посмотрели, мне не все понравилось. То есть он атипичный был. Я ей порекомендовала по месту жительства, по возвращении обратиться на обследование. Ей провели обследование, взяли гистологию, сказали, очень вовремя вы обратились. То есть там была... Ну, практически начало ракового процесса, ей все иссекли вовремя. И мы приехали года через два в этот город с семинаром. И она мне сама вот лично рассказала эту историю. То есть ее иссекли, и она наблюдается, все замечательно, то есть динамики все хорошо.
0: У нас есть спортивный зал, я занимаюсь УФК с гостями. И это очень здорово, когда ты начинаешь видеть, что человек после инсульта ходить не мог, 5 лет кто-то не мог ходить, кто-то год не мог ходить. И позанимавшись с ним 10 дней, походив по дороге жизни, поделав эти мероприятия оздоровительные, то есть человек начинает ходить. Ты ему раскрываешь какие-то принципы постановки ноги, акцент на мышцы. Он это делает, он начинает ходить. И вот были такие моменты, когда жены плакали, когда видели своих мужей, которые нормально начинают ходить. Да, что-то есть, но они нормально ходят.
3: Бог создал наш организм очень удивительным образом, и помещаясь в нужную среду, выполняя все необходимые установки, то есть наш организм, он сам начинает восстанавливаться. И нет предела вот этому чудесному творению, как наше тело.
4: За последнее время все больше стало приезжать людей, которые впервые. И для них откровение, просто открытие. Они как в другой мир попадают во всех отношениях. Но больше их удивляет то, что вообще бывают такие отношения. Они нигде не встречались с такой любовью, которую они получают здесь. А кто эту любовь дает? Только Бог.
0: Мне научиться любить очень тяжело. В силу вот именно... того формирования, которое я прошел в своей жизни, 90-е годы, армия, боевые действия. Но тот отпечаток, он потихонечку стирается. И я не хочу дать возможность, чтобы он всегда прогрессировал у меня. Я хочу, чтобы что-то другое в моей жизни вошло в меня и уже никогда не вышло. Вот как это солнце, чистота.
4: И, конечно, они уезжают с полной восторга. И слышишь от них, что в следующий раз я к вам приеду с сестрой, с братом, с мужем, с семьей, маму свою обязательно запишу. То есть люди хотят не только сами, они хотят, чтобы другие соприкоснулись со всем, что они здесь увидели и услышали.

0: мы создали такую программу, где просто помещая человека в эту среду, в эту атмосферу, в это расписание, он уже заблаговременно обречен на успех.
1: Люди, которые много лет пользуются ингаляторами, они оставляют ингаляторы, поскольку необходимости нет в них, дыхание восстанавливается. Люди, которые

0: И люди обретают себя, они начинают улыбаться в конце смены. Но этого много, много стоит.
1: Приехала семья, отец, мама и сыну 22 года. Сын пришел с армии, и у него начались осложнения с почками. И он готовился к операции по удалению почки. Я не знаю, каким образом, это было давно, они узнали о нас, они приехали из Белгорода. И они приходили на каждые лекции послушать принципы, и все скрупулезно выполняли. То есть распорядок дня они выполняли. Я, когда смотрел на них, я действительно видел в их глазах какую-то заинтересованность, какую-то надежду. В итоге, когда они уехали спустя 10 дней, побыв у нас, и через неделю они позвонили нам, и женщина, мама этого сына, она на эмоциях просто в трубку кричала и говорила о том, что нас обязали повторно сдать анализы. Мы получили анализы, и врач, который должен был оперировать, непосредственно перед операцией, он говорит о том, что у вас в идеальном состоянии почка, никакой операции нету. Для них это был шок, для нас это была огромная радость, это было просто чудо.
2: В самом начале еще были палаточные лагеря, и к нам приехал мужчина, он пережил несколько инсультов. То есть он приехал сюда на коляске, он не мог стоять, не мог ходить, не мог себя обслуживать, и здесь был очень такой замечательный молодой человек, инструктор, и он проводил с ним круглые сутки. То есть он с ним прям занимался, разрабатывал его мышцы, ноги, руки. И в конце этот человек, я как сейчас помню, здесь газель стояла, и он идет оттуда, медленно ковыляет, то есть под ручку, с клюшечкой, и он сам идет и залазит в эту машину. После таких заболеваний тяжелых, в его случае это было тяжелое, то есть люди, они не могут так восстанавливаться.
1: Женщина одна, она приехала сюда к нам, и приехала сюда по рекомендации, потому что разговаривала с близким человеком, она поделилась о том, что она хочет покончить жизнь самоубийством, то есть именно психическое состояние. Ей посоветовали сначала приехать сюда, а потом уже принять определенные решения. И когда она приехала сюда, она у нас здесь осталась на 3 года. Потом она отсюда уехала и стала работать именно в домах престарелых. У нее такая внутренняя потребность и свое место в этой жизни, помогая людям престарелого возраста. И долгое-долгое время мы с ней переписывались, и она говорила: я просто в восторге от того, что произошло со мной. То есть именно психическое восстановление, да. Но на самом деле этих историй очень много. Фактически весь коллектив, который у нас сегодня работает, этот коллектив стал формироваться по принципу: люди услышали, приехали отдохнуть. Приехали, отдохнули, завязались какие-то отношения, и человек говорит: я бы мог бы приехать вам помочь, просто побыть с вами. Он приезжает, где-то что-то помогает, а потом он говорит: а можно я бы поработал бы у вас? И потихонечку, то есть к нам приходят люди. Фактически это наши гости.
3: Я здесь не меньше 5 лет уже. Первый раз сюда я проехала отдыхать, отдыхающие мне очень понравилось. Я регистрирую гостей, общаюсь с ними по телефону, записываю на смены, принимаю, когда они приезжают, размещаю, отвечаю на все вопросы, какие-то организационные моменты мелкие решаю, чтобы каждый, приезжая сюда, чувствовал себя счастливым, довольным, как дома, и при этом получал радость.
0: Я в 2014 году впервые попала сюда, в Дубки. Я не слышала ничего об этом центре. Я попала просто на обучающую медицинскую школу, медико-евангельскую. Хотя многие говорили: ну зачем тебе сюда ехать, что ты там нового можешь услышать, как врач. Но, знаете, я нисколько не пожалела, у меня сожалений не было. Очень многие вещи я для себя открыла здесь, именно здесь.
4: Мы приезжали сюда еще отдыхать. Тут были палатки раньше. Потом бабушка сюда приехала работать. И она нас с моей сестрой забирала каждое лето сюда. После окончания колледжа хотелось бы также продолжить здесь, уже, возможно, в новой сфере, косметологии.

0: В 2013 году я приехала сюда отдыхать. Мы приехали с дочкой, с внучками. Приглашали сразу нас на школу, пройти школу медико-евангельскую. Но я не могла пройти. Я представляла, что... То есть я перенесла онкологическое заболевание, и мне нельзя было физический труд, тяжелый труд. Вот. Я понимала, что на школе нужно будет все-таки трудиться, и я оттягивала этот момент. А в 2015 году я все-таки вот решилась, приехала, и... Ну, я влюбилась в это место. Мне очень здесь нравится.
1: Я поехала на школу медико-миссионерскую. Вот в таких предприятиях проводится школа, где люди обучаются сами правилам здорового образа жизни и как учить этому других. Предложили остаться поваром. Одним из поводов было то, что с сыном были такие сложные обстоятельства. Там и милиция, и все. Ну, он в компанию попал старших ребят, и всякие неприятности стали случаться. И я подумала, что для него, для нас это будет выход. Просто сменить место жительства. Когда приехали сюда, он подружился с теми детьми, которые здесь были. Вот к Виталию Михайловичу привязался. Он как отец второй стал. И да, очень сильно изменился.
2: А я еще, будучи не совсем здорова, пришла вот сама отдыхать в это место. Спасибо Виталию Михайловичу, он много занимался со мной. Потому что болезнь, наверное, была серьезная, настолько серьезная, потому что ожидали, что я успокоюсь, а я, вопреки всему, осталась жива еще и настолько, что могла помогать другим. То есть он и со мной гимнастикой занимался, и научил меня синхронно работать руками, потому что я тоже не могла, это у меня правая сторона, ходила, как хотела, себя чувствовала. Вот, мы с ним занимались довольно-таки, пока я не научилась это делать. Когда я была больная, я не могла ни молиться, ни говорить, ни ходить. Меня этому учили. Но многие за меня молились. Как же меня вымолив, я не буду служить. Вот у меня эта мысль все время. Как? Как ты? Вот сама будешь ходить? А другим помогать не будешь. И как-то утром встала, и у меня такая мысль посещает меня. Ну, это же твое, все равно вернешься туда. Я пошла проситься к Виталию Михайловичу. Виталий Михайлович, возьмите меня на работу.
3: Я здесь нахожусь по собственному желанию. Мне нравится такая жизнь. Мне нравится жизнь за городом. То есть за те 4 года, что я учился, я жил в городе. Ну, и порядка он меня очень сильно изматывал. Там и деньги были, и достаток был. То есть, ну, пока учился, я и подрабатывал. То есть, ну, жил вполне себе прекрасно, но покоя на душе не было. А возвращаясь сюда, то есть, ну, душа поет, отдыхает. Это мое место.
4: На сегодняшний день приехала группа 16 человек из Набережных Челнов. И я сегодня имел радостную встречу с руководителем этой группы Зинаидой Степановной. Это говорит о том, что то, что я говорил ранее, оно работает. То есть люди интересуются твоим мировоззрением. Они видят твои жизненные позиции и принципы. Они видят твои цели. И это людей притягивает.
5: Мы приезжаем уже не первый раз. И все время приезжаем вот такой командой. И каждый раз вливаются все новые и новые люди.
6: И мы приехали сюда искать ответ на вопрос, как сделать так, чтобы здоровье и сбережение было в основе нашей жизни и жизнедеятельности. Я еще 30 лет главный педиатр города Набережные Челны. И всю жизнь в том числе искал ответы, как сделать так, чтобы дети и их родители не болели. Ездили по санаториям, профилакториям в огромном количестве сегодня. И впервые вот здесь, в этом учреждении, увидели, что все то, что должно быть посвящено здоровью и сбережению, собрано в одном месте.
5: Мы ездим-то часто сюда, да, по 2 раза в год, но когда приезжаем, какая-нибудь да новинка здесь есть. Иногда новый повар, иногда в комнатах что-нибудь, какой-нибудь уют создан, или новая процедура какая-то придумана. Например, светолечение, его не было.
6: Тут высоко квалифицированные врачи читают блестящие лекции. Я тоже лектор. Но так как читают нам эти врачи, просто доступно. Почему не надо есть вот это или это? Какое питание правильное? И не просто говорят. Ровно через 10 минут после лекции все, что они говорят, появится на столе. Ни в одном санатории страны такого питания нет. Нас хорошо кормят.
5: А какой гостеприимный, дружелюбный коллектив. Это супер. Женщины, которые все себя отдают работе, встречают дружелюбно, провожают тоже. Но и стараются столько дать нам разных процедур, чтобы мы уехали отсюда здоровыми, счастливыми и радостными.
4: Думаю, многие нас любят. Многие любят. И мне очень нравится, что вот наши местные с нашего района, Перевозского района, люди приезжают и все говорят: слушайте, у вас классно, и вы классные. С соседних районов приезжают и говорят: у вас классно, вы классные. Слушайте, ну жить охота.
7: Как здорово, что все вы здесь!

0: «Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?»
1: Ходатай – заступник, проситель и защитник. В 18 главе книги «Бытие» Авраам просит Бога пощадить нечестивые города Содом и Гоморру ради живущих в них праведников. В 32 главе книги «Исход» Моисей ходатайствует пред Богом за впавших в идолопоклонство израильтян, и Господь проявляет к ним милость. Есфирь, рискуя своей жизнью, умоляет персидского царя Артаксеркса сохранить жизнь своих соотечественников. Однако не всегда находились те, кто готов был ходатайствовать пред Богом за свой народ. Господь говорит об иудеях: «И искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». В Новом Завете слово «ходатай» обозначает одну из сторон служения Иисуса Христа, который ходатайствует за нас перед Небесным Отцом. Апостол Иоанн пишет в своем первом послании: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника». Христос ходатайствовал за людей во время своего земного служения. Он сказал Петру: «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». В 17 главе Евангелия от Иоанна Христос просит Бога о том, чтобы Он сохранил верующих в Него от зла, осветил истинную и даровал единство. Ходатайство Христа за свой народ, начатое на земле, продолжилось на небесах после Его вознесения. В 7 главе послания к евреям апостол Павел заявляет, что Христос может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. А в 9 главе этого же послания он говорит, что Христос вошел в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. В 8 главе книги Откровения Христос изображен в образе ангела с золотой кадильницей, возносящего молитвы святых перед Богом.
0: Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную

0: какое-то камергерское утро, снято в вербное воскресенье, когда люди все шли в храмы. Один голубь как бы подходит вот вплотную к этому человеку, лежащему, спящему, ему холодно. Другой голубь летит к человеку, ну, нормальный такой, военный, в общем-то, приличный человек, прилично одетый. Если вспомнить, что голубь – это символ Святого Духа, и это еще и вербное воскресенье сделано, да, то, наверное, можно какие-то ассоциации провести с тем, что Святой Дух нужен каждому, приходит к каждому. Вот такая фотография. Нет, нет, нет, такого, как «Ни дня без кадра» у меня нет. Но по-настоящему я считаю, что делаю какой-то шаг вперед. Либо тогда, когда берусь за очень сложное задание и понимаю, что будет тяжело. Либо когда я ищу сам свой сюжет, свою тему. Мне всегда интересен сам человек. Если я могу через съемку человека раскрыть его содержание, я рад. Я считаю, что цель достигнута. Но это не только человек. Естественно, это относится к разным жанрам. Портрет в этом плане, наверное, наиболее показателен. Пока я учился в школе, я думал там, ну кем я стану? Ну кем-то стану. Сначала мне хотелось там, не знаю, служить в полиции, там, в милиции на тот момент, зато в каком-нибудь спецназе. А потом я понял, что это все не мое. Потом, значит, у меня был такой период, там, я буду музыкантом однозначно, и все, вот я там лет 17 я начал играть на барабанах. И это продолжалось там пару лет, и я весь такой был музыкант-музыкант. Это все, конечно, не считается, потому что, ну, это больше относится, наверное, к еще пока юношеским мечтам. Это не мысли о какой-то вот карьере, которую можно себе сделать. А вот когда я впервые об этом задумался, я уже был таким подающим надежды молодым проповедником, евангелистом. То есть я проводил евангельские кампании. Я подумал, ну действительно, скорее всего, вот это и будет моей жизнью, потому что у меня это получается. Мне все говорят, что это твое дело. А я чувствовал, что это мое призвание. У меня в этом не было сомнений.
1: Я его увидела, потому что он был заметный. Он был длинноволосый, высокий, худой, весь в черном. И еще он сильно любил музыку, рок-музыку, естественно. И в один из вечеров, когда я его первый раз вот увидела, заметила, он спорил с нашими ребятами о рок-музыке. Он доказывал, что это здорово, что это, в общем, это хорошо. И делал это так как-то активно. И я проходила мимо и подумала себе, какой злой молодой человек.
0: Обертоны какие-то, по-моему. Нет, даже не с нижнего, с верхнего, с рабочего поста идут. Во время непостановочных таких прогулок, фотопрогулок было снято. Называется «Сквозь зеркало души». Один из арбатских художников, который тоже оказался в рамке, как и, собственно, портрет на его мольберте. Вот сам здесь бородатое лицо в рамке.

0: рамки, бородатое лицо в рамке. Возникает чувство какой-то такой синхронности, связности между этими двумя лицами. И здесь он смотрит, естественно, на свою работу, а здесь он смотрит прямо вот, вот не знаю, меня прям цепляет, самый мозг мой цепляет. Люди хорошие, мысли хорошие слышишь. А иногда есть возможность что-то сделать. Думал, что я буду пастором. Потом у меня была неудачная женитьба. И все эти планы разбились, потому что пастор должен быть человеком с очень такими правильными моральными ориентирами. Я стал учиться строить, там, ну, всякая такая работа, такая мужская. Вот. И потом у меня была удачная женитьба на Юле. И тогда мне уже сказали снова, что да, вот ты можешь быть пастором. Снова меня там куда-то отправили. Я стал в одном месте богослужителем, потом в другом. Тоже там много историй. Ну, раз уже я такой весь пастор, то надо учиться. А учиться где? В Заокской духовной академии. Я поступил в Заокскую духовную академию. Я там проучился 3,5 года. Мне там совсем чуть-чуть не хватало. И вот тогда в мою жизнь постучалась фотография. Я стал понимать, что лучше хороший фотограф, чем плохой пастор.
1: Я надеялась, что после Заокского мы поедем куда-то на служение. Но так получилось, что, в общем-то, мы нигде не были нужны. Никто нас нигде не ждал. И подвернулся брат здесь из Москвы, который предложил Владу заняться фотографией. Я не хотела ехать в Москву. Большой город, суета, неопределенность, что делать. В принципе, идея фотографии мне не нравилась. Я понимала, что Владу это нравится. Я понимала, что, значит, как-то мы, видно, выбрали этот путь. Я хорошая жена. Куда муж, тогда и я.
0: Я, наверное, слишком злоупотреблял ее способностью, как жена декабриста, последовать за мной в любой омут, в который меня потащит. Поэтому я на тот момент даже как-то, наверное, не боялся, не было этого страха.

0: старт всегда очень напряженный, особенно вот в формульных сериях, момент. И фотографов прогоняли всячески от этой точки. Меня тоже прогнали, но уже в последний момент я понял, что я себе не прощу, если я не сниму старт. Я бросился к вот, ну, вот к этому забору, который отделяет питлейн от, собственно, трассы, и сделал эту фотографию. Там жестко до контакта ребята почти схлестываются. Меня приглашают на уикенд Формулы-1. Я безумно люблю автогонки. Я работал на гоночных уикендах. Меня приглашают в Сочи. Мне делают аккредитацию. Мои коллеги, гораздо более крутые автоспортивные фотографы, узнав об этом, хватаются за голову, говорят: как нам аккредитацию не дали? Как тебе сделали? Ну вот мне сделали. Но я понимаю, что нужно будет полностью отбомбить всю субботу. И вот ты вот никуда не денешься. Там квалификация, тренировка, квалификация. Вот, вот полностью нужно будет все отработать. И я в последний момент понимаю, что нет, я не поеду. Я предупреждаю тех, кто меня аккредитовал. Так и так, ребята, извините, я не могу.
1: День субботний, я проснусь, потянусь, улыбнусь, возьму плечи, шусь и Богу помолюсь.
0: Ну, потому что вот я не работаю в субботний день. Но это желание сохранить верность определенным принципам, которые я считаю правильными, справедливыми, которые я считаю относящимися к вообще началу времен, относящиеся к тому, как был создан человек. И ну вот

ни крути, я понимаю, что вот есть масса соблазнов. Я понимаю, что я сам по себе далеко не всегда был этому принципу верен. Но в какой-то момент ты просто понимаешь, вот сейчас ты идешь сознательно на нарушение этого принципа. Этот принцип это твой принцип. Вот надо здесь сказать себе стоп. В какой-то момент способность человека слышать голос Духа Святого просто отключается. В какой-то момент грех входит в привычку настолько, что человек остается в этом одиночестве, и он уже остается он после этого жить. Мы сразу как-то так, знаете, вот ставим знак равно между физической смертью и хулой на Духа Святого. А мне кажется, это не обязательно вообще должно происходить в один день. Просто другое дело, что человек, совершающий этот грех, скорее всего, никогда не будет отдавать себе в этом отчета. Он привыкнет к самооправданию, он привыкнет к своим каким-то концепциям, он просто привыкнет жить в этом всем. И ну, голос от Божьего он уже не будет слышать. Нет, но по значимости на сегодняшний день перевешивает, и это очевидно, фотография, потому что это моя профессия, и это то, что меня кормит. Если говорить о моем восприятии ценности, нет, ну, наверное, надо все-таки воздать должное пасторскому служению, потому что это большой труд. Это человек вкладывает в себя, свою душу, в других людей. Ну, вот мне много раз говорили потом уже, что ты как Иона, ты не на своем месте, и вот тебя Бог будет преследовать. Иногда я даже чувствовал это. Или мне казалось, что я это чувствую.

Аэродромчик, куда мы едем, находится возле деревни Кудиново. Ну, собственно, так и называется — аэродром Кудиново. О, смотрите, какой красавец летит. Вот мы тут рядом с Внуково проезжаем. Вот он идет на посадку. Мы тогда приехали, сняли прекрасный снег, прекрасный ветер. И военные нам и ветер не дали взлететь. Поэтому история продолжается. История полетов, несмотря на то, что наш бессменный пилот Костя уже улетел за океан. Да, естественно, свой навык какой-то вырабатываешь. Есть очень важное правило. Горизонта в силу, например, горизонта там в силу того, что самолет сильно наклонен, ты можешь даже в кадре не видеть. Ты можешь там, например, так снимать сверху. Ну вот вопрос угла всегда очень важный, да. Ну вот всегда нужно помнить о том углу, о том ракурсе, с которым снимаешь, потому что, в общем-то, даже картинку неплохую можно получить с точки зрения технической, но визуально, ну, например, там снимаешь церковь, да, ну ясно, что это должен быть не какой-то уж совсем вертикальный угол.

0: Если ты чувствуешь, что вот ветер наполняет твои легкие, ну дыши полной грудью, не надо быть таким вот фотографом, что ты снимаешь все и пытаешься снять этот ветер.
1: У меня два имени, Влад и Слава. Родителям, кому-то из моих родителей, уж не помню кому, или даже кому-то из дедушек, бабушек. Вот это надо было бы маму уточнить. Больше нравилось, чтобы я был Владиком, а то ли самой маме, по-моему, то ли папе, нет, наверное, все-таки маме. Больше хотелось, чтобы я был Славиком. Поэтому пошли на такой компромисс. В паспорте я Владислав, дома меня называли Славик. И, ну, до тех пор, пока я был Славиком достаточно молодым, это было нормально, никто не путался. А вот когда начались какие-то пасторские там переезды, то есть уже пасторская служба,

служения, какие-то евангельские кампании. Там такая есть традиция, вот представляют, да, человека представляют. И меня уже как только не перекрещивали вот эти вот руководители большие, которые меня там представляли публике. Я был Мирославом, Святославом, Вячеславом, Станиславом, кем я только не был. Они никогда не попадали в мое имя. В какой-то момент мне это надоело, я сказал, все, хватит. Я стал представляться как Влад.

0: Юркой в данном случае пересеклись. Он меня обогнал, потом я его обогнал.
1: Слушайте, ребят, реально классно. Ну, я четвертый результат показал. Я вот с этим вот Алексом бодался на протяжении кругов 4-5, наверное. Ну, классно, вкусно пободались. Он в итоге раза 2-3 друг друга опережали, но он в итоге финишировал передо мной.
2: У меня на трассе мозг раз в 10 быстрее работал.
1: Во! Вот ради этого стоит сюда приезжать.
2: Я вообще даже не на трассе думаю полвремени, я так вспоминаю.
1: И главное, что ты... Нет, но это тоже, концентрацию терять нельзя. Но знаешь, чему ты здесь учишься? Ты почувствовал, где у тебя взгляд? У тебя взгляд за 1.5-2 поворота вперед. Вообще, впереди. Далеко.

0: обычно наоборот. Сначала учится в богословской, становится пастором. Я был пастором, потом учился в богословской академии. Потом стал фотографом. Это как будто прокрученный назад какой-то фильм.
1: Ностальгические чувства. Всегда, когда летаем в Заокске, ностальгические чувства. Так вот думаешь, вот, я сейчас это вижу с высоты. А когда-то я жил в бочке и даже представить себе не мог, что увижу эти места с таких ракурсов интересных.
0: Да я эту раздвоенность постоянно чувствую. В этих решениях, когда тебе жутко хочется быть на автодроме и снимать эту Формулу-1, но ты понимаешь, что вот в тебе есть эта граница, и ты ее не переступишь, а если переступишь, то ты будешь жалеть. Случалось ли мне нарушать собственные принципы? Случалось. Но мне случалось и жалеть об этом. И я знаю, каково это. И поэтому хочется не нарушать. Вот. И испытываю ли я эту двойственность? Да, испытываю. И, наверное, в этой ткани нитки разного цвета, понимаете? Поэтому там есть и Влад, и Слава, там есть и пастор, и верующий, есть и фотограф, который экспериментирует, который какие-то позволяет себе выходы за грань. Есть и человек, который говорит себе «стоп», когда можно было бы уже пойти дальше, получать удовольствие от того, что ты делаешь. Вот. Как это выглядит со стороны? Ну, мне, в общем-то, по большому счету, все равно.
2: Когда ему нравится то, чем он занимается, тогда и в семье все хорошо. А если его что-то напрягает, что-то не нравится, он в каком-то кризисе, то и мы все в кризисе, естественно. Поэтому пусть занимается, чем хочет, лишь бы был бы счастлив. Библейский девиз Иегова Ира в моей жизни действует. Господь усмотрит.
0: Есть фотографии, которые, сделав вот одну эту фотографию, сделав, фотограф может сказать, что вот как фотограф я уже жизнь прожил не напрасно. Я считаю, что вот я сейчас держу в руках именно такую фотографию. Это была совершенно не та ситуация, когда я мог чем бы то ни было управлять. И более того, это было то, что я понял уже постфактум, что мне Господь подарил вот такую красоту. Я-то снимал, понятное дело, вот эту немножко странную, парадоксальную ситуацию. Здесь женщина играется со змеем. Ну, наверное, она просто показывает девочке, как это делать. Но вот тут все, вот они поменялись местами. И получается, что женщина, наверное, это бабушка этой девочки, показывает, как играть. Девочка смотрит, стоит,

До старости я вас не оставлю, до седых волос буду нянчить. Я создал, я и носить буду. Поддерживать и охранять.

0: Мы иногда говорим: на человека надеяться опасно, на человека надеяться не надо. А что об этом говорит Бог? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на новой программе «Что есть Евангелие?», где мы говорим о Евангелии в действии. Мы, Лена, разбираем книгу «Деяния святых апостолов», да? Вот на каком моменте мы остановились?
1: Мы начали читать 9 главу «Деяния апостолов», и эта глава с самого начала посвящена встрече Савла с Богом. А впервые мы с Савлом встречаемся в таком эпизоде, когда при побивании камнями Стефана он одобрял это и как бы перед ним одежды возлагали убиенного.
0: Побиваемого.
1: Вот. Да, да. И он, как бы вот сейчас мы в 9 главе начали читать, что он, дыша угрозами и убийством
0: Савл.
1: Учеников, да, угу. пришел к первосвященнику и просил у него угу. разрешения, чтобы письмо было, чтобы побивать камни, ну, как бы убивать всех тех, кто вот угу. следует за Христом.
0: И мы должны тут сказать, что Савл – это никто иной, как апостол Павел. Но им он станет впоследствии, вот в результате тех событий, о которых мы, Коля, размышляем, да?
2: Да, вот тут очень интересное событие произошло с этим Савлом. Очень талантливым богословом, умнейшим, эрудированным, знал несколько языков и продвигался по служебной лестнице – по религиозной, угу. по духовной такой лестнице.
0: Израиль ведь был теократическим государством, то есть там вот по религиозной лестнице означало продвижение и ну, вот социального статуса, социального положения, да?
2: Ну да, определенную власть он да, уже имел, и вот, когда мы с ним встречаемся впервые, а потом ему дали вот видеть, какую даже власть всех вязать, христиан, и везти в Иерусалим для суда, судилища такого, даже для, на казни. И вот такие письма ему были даны, чтобы он и в Дамаске такую произвел вот чистку, что ли, рядов верующих людей.
0: Дамаск – это Сирия?
2: А Дамаск – это, да, это уже Сирия, да. И тем не менее, вот он даже туда, вот такой он ревностный по Боге, как ему казалось, был человек, что даже и туда ему захотелось, не только туда, наверное, и до Рима, наверное, добраться ему, мечта у меня такая была, чтобы...
0: Преследуя христиан, да?
2: Пытаясь... И преследуя христиан, и вот там, там все больше и больше такое занимает это положение в своем обществе, более такое высокое. Он, в конце концов, наверное, мечтал об встрече с императором, чтобы он на его счету быть уже, как бы. Ну... Честолюбие, наверное, честолюбием угу. тоже, наверное, владело в то время. Но вот по дороге в Дамаск он встретился с Богом, с Иисусом, точнее.
0: Лен, ты какое-то место искала в Священном Писании? Я да. слышала, что страницы шелестели.
1: Да, да, да.
0: Я Коль, просто, перебьем на минуту,
1: да. Я просто, вот Николай Генрихович говорил, а я вспомнила, что в послании к филиппийцам апостол Павел сам о себе писал, что, не, что

0: Хотя я и могу надеяться на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то я больше. Он пишет о себе. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законный непорочный.
1: Угу. То есть это он потом уже о себе сказал, что он уже назвал христианскую церковь церковью Божьей, вот, что по ревности, то есть по вот расположению сердца он был ее гонитель.
0: Да, но потом, то есть он вот именно стал по правде законный, непорочный. То есть он о себе пишет, что благодаря встрече с Богом он вот стал непорочным.
2: Ну, тут немножко другой смысл в это он вложил. Непорочный – это, то есть, праведность фарисейская. Вот, а он был просто чист во всех вот этих обрядах, во всех вот, все ритуалах, все соблюдал до мелочей.
0: До буквы.
2: До буквы. И вот это, в этом была праведность фарисеев и священников того времени, чтобы все прямо вот скрупулезно, прямо вот все до буквы выполнять. И Павла не в чем было упрекнуть в этом отношении. И он поэтому говорил, что вот, по правде закон, то есть по закону вот этому, написанным Моисеем и фарисейским правилам, он был непорочен, все это, не придраться. А так он, конечно, считал себя грешником, потому что доброго чего хочу, как он о себе говорил.
1: Это уже потом было, а в тот-то момент, пока вот он еще был Савлом, я не думаю, что он себя считал грешником.
2: Тогда нет. Вот как раз вот фарисей праведности, он считал себя непорочным абсолютно. Святым, чистым, кристально чистым. А потом он понял, что никакой чистоты-то, оказывается, и нет.
1: А можно вот сказать, что это в какой-то мере признак вот человека, уже что ли, смирившего себя перед Богом? Что вот тот, кто себя считает безгрешным, он еще не установил вот близкие отношения с Богом. А когда эти отношения установлены, то человек понимает, что он грешен, но это его совершенно... Ну, не вводит, что ли, в депрессию, не вводит в уныние, потому что Бог не так к нам относится.
0: Ну да, я вот прочитала просто не до конца вот этот отрывок, а там он и пишет о том, что все, что для меня было важно, сейчас я почитаю читою, то есть ничем, это ничто для меня, а самое главное – встреча со Христом, то есть и познание Христа, и утверждение во Христе. То есть вот он именно понимал то, что все, что было важно для него и для людей, окружающих его, а сейчас это ничто перед Богом.
2: Даже более того, он там стоит слово такое, не просто ничто, а это отбросы, вот слово
0: пустота.
2: Такое в этой в ругательной такой форме даже.
1: Грубое.
2: Отбросы, да, грубо, очень там.
1: Нечистоты.
2: Да, нечистоты, да. Но слово такое, которое лучше не говорить. И вот он вот этим всем почитал свою праведность, вот фарисейскую.
1: Когда он стал уже, когда он уже к Господу обратился.
0: Да, да.
2: Но это случилось после того, как написано здесь, когда он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю, услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна». Он в трепете ужаса сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань, иди в город, и сказано будет тебе, что надобно делать». Ну, мы с вами в прошлый раз говорили о том, что такое рожон, да, что это такая длинная палка острая, или она раздвоена, как рогатина, или просто такой типа кол длинный такой жерди. И животные погоняли этой палкой, чтобы оно шло вперед. Оно упрямое животное не хотело идти вперед и втыкалось вот со своей шкурой в эту палку. И вот Господь сравнил действие Савла вот с этим животным, которое идет и втыкается до боли в эту палку острую, и все равно не идет вперед.
1: Такой... А можно нас тоже сравнить, вот людей, живущих сейчас, что мы тоже зачастую упираемся, не хотим вот этого вот Божьего участия в нашей жизни, а в результате мы только натыкаемся на проблемы из-за этого, да?
2: Конечно, вот можно сравнить еще с движением, вот сегодня автомобилистов много.

0: очень. Если бы человек, водитель, ехал бы задним ходом на полной скорости и глядя в зеркало, в заднего вида, вот это вот примерно то же самое. Гораздо удобнее ехать вперед. Угу. Там никакого зеркала не надо, и скорость там другая, и безопасность тоже. Но нет, человек упрямо едет назад, задним ходом. Угу. Когда Господь говорит, нет, ты включай передние передачи, едь вперед, я тебе помогаю, я тебе туда направляю. А ты вот так вот себя ведешь. И, конечно, да, вот именно вот проблемы возникают в результате, что угу. человек вот так вот упрямо противится Божьему призыву, что ли, Божьему голосу.
1: Который... Вот не понимаем пока, что это нам во благо. То есть вот кажется, вот, к сожалению, вот что в этой жизни так устроено, что все то хорошее, что нам желает и дает Бог, мы не хотим, мы боимся этого, не хотим Бога.
2: Ну, может быть, все-таки это вот именно наша убежденность в понимании того, что для нас хорошо. То есть вот то, что для человека хорошо порой бывает, ну, как он считает, что хорошо, а Бог ему хочет дать самое лучшее. Но мы сопротивляемся тому лучшему, мы хотим свое хорошо.
0: Мы не верим, было. Да, мы не верим, да. Богу, да. который нам... Вот смотрите, что он предлагает в книге Исаии. «Будет большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних, идущих этим путем даже неопытный, не заблудится. Льва не будет там, хищный зверь не взойдет на него, и его не найдется там, а будут ходить искупленные». И вот интересный 10 стих. «И возвратятся, избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием». И дальше. «И радость вечная будет над головою их». Они найдут радость и веселье, а печали воздыхания удалятся.
2: Это какая глава?
0: Это глава 35, последний текст.
1: Как же вот можно этого не хотеть, да? Чтобы печаль удалилась, чтобы радость была всегда с нами.
2: И вообще у Исаии, конечно, пророческая книга его, да, особенно последняя 66 глава, да, то есть она вот говорит именно о Царстве Божьем, которое, возможно, было, наступило бы и на земле, если бы люди последовали за Богом, если бы все были послушны Ему, и Его бы воля исполнялась в жизни человека. То есть этот бы рай, который Он вначале сам создал, он возможен на земле.
0: Ну вот эти тексты, это же пророчество.
2: Да.
0: Оно же исполнится. Вот Бог не зря вот это все оставляет для нашего времени, для последнего поколения людей на земле. Когда мы читаем эти строки, мы должны быть твердо убеждены, что они для нас, они исполняются. Угу. И что нас ждет вот именно такая дорога. Не всегда путь христианина вот такой тузкий, извилистый будет, как Иисус говорил, тернистый, да. Да, какое-то время, да, конечно, не минует нас и печали, и заботы, и невзгоды, и даже горе, может быть, но он будет таким не всегда. Будет вот такое вот тоже, Слово Божие исполнится, и широкая дорога будет, и радость, и веселье, и все на свете. Вот такое все, все доброе, которое Господь приготовил для любящих Его. Поэтому, конечно, включайте переднюю передачу. Вперед, не надо назад, не надо идти против вражина.
2: Мало того, еще когда вы задним ходом едете, вы являетесь как бы аварийную ситуацию создаете еще и для других людей, которые двигаются вперед.
0: И они вынуждены тоже задним ходом вслед за вами тут. Ну, конечно, да. Что повелишь мне делать? Вот этот вопрос Павла прозвучал. Конечно, он испытал вот такой вот шок и такое сильное-сильное потрясение. Сильнейшее просто. Потому что вся его жизнь вот сейчас переворачивалась на 180 градусов в другую сторону. Иисус, которого он гнал, теперь обращается к нему, и он понимает, что это не просто какое-то существо, а что это Бог к нему обращается. Он так ему говорит, что... Что повелишь мне? У него вырывается это, что повелишь мне делать, Господи, что повелишь?
1: То есть... А ведь Иисус, это он уже с неба к нему обращался. То есть это было уже после воскресения, после вознесения, да?
0: Да, это уже...

не вот такой вот избитый человек, подавленный, бессильный, там, и потом казненный на кресте, это уже совсем другой Иисус. Это уже во всей своей славе, как Бог обращается к Нему. И написано дальше, люди, шедшие с Ним. А, он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что будешь мне делать?» Господь ему сказал:

0: будет тебе что делать. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Саул встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку и привели в Дамаск. Кроме всего прочего, он еще и лишился зрения. Ничего не видел. То есть вот настолько это было сильное потрясение для Павла. Ну, наверное, это было закономерным, что он лишился зрения, потому что он лишился уже давно.
1: Угу.
0: Духовного своего зрения он был как слепой. Вот гонял христиан, там, влачил их на пытки, там, на казнь, не понимая, что он делает, по сути. Хотя твердо знал, что это, то есть был убежден, что это был во славу Божью.
1: Считал себя непорочным при этом, да.
0: Что он делает все правильно, все делает по закону, что он беззаконников казнит тут сейчас. А в это время он был слепым. Как Иисус сказал, слепые вожди слепых. Куда вы народ ведете? В погибель.
2: Это ведь вот Господь именно к фарисеям обращался, да?
0: Именно, да.
2: К религиозным лидерам, которые вели народ в, вот именно в темноту, туда от Бога, то есть там, где нету Бога, хотя думая, что это исполняли волю Божию в своей жизни.
0: Ну вот, интересно отметить, что то, что Павел испытал, вот в ответ у него вот этот крик вырвался. «Господи, что повелишь мне? Не какой-нибудь другой, там, помилуй меня, Господи, спаси меня». А у него «Что повелишь мне делать?» То есть Павел – человек дела.
2: Да, он... да, да. Но мы видим, что он очень деловой.
0: Ему надо
2: же
0: чем-то заниматься, он не может
2: очень
0: так вот...
2: Очень деловой.
0: Это не диванный там теоретик какой-то. Ему надо же чем-то заниматься конкретно. И он сразу переходит к делу. Даже вот в таком состоянии. Что повелишь мне делать? Ну, Господь ему не сказал, что ему делать.
2: Да.
0: А он ему говорит, а вот тебе сказано будет в городе. Вот тебя отведут сейчас туда, и тебе будет сказано. Интересно, Господь поступает тоже. Не вот как-то необычным образом. Мог бы сразу сказать ведь. Павел, я тебе говорю, что вот так, так, теперь ты будешь вот этим заниматься, вот этим. Говорю, не, погоди, рано тебе еще. Немножко надо подождать. И скажу тебе об этом не я, а скажет тебе другой человек.
1: Угу. Смотрите. С нами то же самое, да, происходит? Ведь вот происходит с нами то же самое, что через человека мы что-то узнаем, да?
2: Ну да, о Боге. Каждый из нас, и именно... Каждому Господь посылает определенного человека, чтобы принести весть о себе нам.
1: Да.
2: И мы тоже когда-то услышали.
0: И мы все голос Божий слышим. Все, абсолютно люди слышат Божий голос. Ну, они его слышат от других людей. Это одно направление. Другое, они его слышат вот отсюда, из Божьего Слова. И еще третье есть. Вникай в себя и в учение. То есть еще там есть, к чему прислушаться. Потому что Бог, Он обитает в человеке. Опять же, мы к этому возвращаемся. Дух Святой живет в каждом человеке. И Он говорит посредством совести, может быть, посредством размышлений, посредством созерцания. Вот что тебе нужно делать. Вот от чего тебе сейчас следует отказаться, а чем заняться. И я прихожу к убеждению просто. Я твердо убежден, что отныне, да, отныне я вот этим буду заниматься.
1: Угу.
0: Вот туда мне надо идти.
1: То есть Бог дает внутреннее убеждение, да? Что
0: да.
1: Делать?
0: Помимо внешнего, есть еще и внутреннее. И тоже...
1: Но вот бывает, например, вот в чем-то убежден, что ой, вот я точно знаю, что это надо сделать или делать. И это дает какое-то беспокойство, какую-то тревогу, вот какое-то ну, отсутствие гармонии, что ли, какой-то. Вот мне кажется, что когда это от Бога, то тогда вот этих вот чувств не будет. И тревоги не будет, и беспокойства не будет. А все-таки будет вот внутренняя убежденность, сопровождаемое миром и покоем на душе, что да, надо так. Это будет лучше всего.
2: Я думаю, что это все-таки тогда, когда ты очень в тесных отношениях с Богом. А когда ты, ну, подчас мы противимся же воле Божьей, идем против рождения.

0: да, то наоборот, воля Божия для нас это беспокойство. Вот, ну, если все-таки еще в состоянии Савла.
1: Тут нужно учесть еще два фактора. Кроме одного внутреннего, есть еще два внешних. Это люди вокруг нас и Божье Слово. Вот они все приходят в единство, и тогда я точно знаю, вот в этом воля Божия. Если я убежден, что мне чем-то, и я начинаю этим заниматься, да, то мне нужно узнать отклик.
0: Со стороны.
1: Со стороны, от людей. Верующих прежде всего. И неверующих тоже. И они мне дадут правильное направление теперь. И кроме того, я должен все это состыковать со Словом Божьим. Как это все согласуется теперь с Писанием. И когда все это приходит к одному знаменателю, да, тогда, да, тогда вперед и все. Как Павел тоже поступил. Вперед, с песней, с флагом, там, с кем чем угодно.
2: С радостью.
1: С радостью, да. Потому что тут уже я понимаю, что теперь мое призвание вот оно. И я этим буду заниматься. Может быть, не профессионально, да, но, тем не менее, все равно это будет составлять основу моей деятельности. С Павлом Савлом произошел исключительный случай, конечно, да. Вот такого мы больше не считаем, чтобы кто-то еще вот так вот был обращен.
0: Сверхъестественным образом, да, ведь это
1: все. Но ведь Павел, это нужно все-таки вспомнить, что Павел был упрямец вот такой вот, как животное против рожна. С ним нужно было вот что-то такое, потрясение какое-то.
0: Сильный
1: голос там, да, какое-то вот необычное какое-то событие. Вот настолько необычное, что даже физическая слепота, вот, да, это, до такого состояния. Павел дошел, что ему такая встряска нужна была. Это не значит, что теперь всем нужно нам вот такие вот тоже трясти нас, чтобы все вот так вот обращались. Нет, ни в коем случае. Это исключительный случай только с одним Павлом. Он же был фарисеем, он был вот такой праведник. Поэтому и трясти его нужно было как следует.
0: Ну да, как далее мы читаем, да, 3 дня он не видел, не ел и не пил. То есть все-таки это очень такое именно переживание, переживание очень сильное внутреннего состояния его.
1: Люди, шедшие с ним, стояли тоже вот в спинении, слыша голос, а никого не видя. Ну, скорее всего, они ничего не поняли, что этот голос говорил. Понял только, наверное, один Павел.
2: То есть они слышали голос с неба, да?
1: Что-то такое слышал, возможно, подобие голоса, и как им показалось, что, да, что-то такое похоже на голос, да. Но что он говорил конкретно? Он говорил конкретно только Павлу. А вот те люди, которые с ним были, они не слышали, что было сказано Павлу. Угу. Савлу, точнее. Ну, и еще такой вот, когда Бог обращается вот на таком вот уровне, да, что человек лишается зрения, Бог это делает еще крайне редко, по одной такой причине важной, что если бы он делал это постоянно, то у людей происходило бы что-то похожее с Павлом. Кто-то, может быть, лишился зрения, у кого-то увечья, как у Якова. Помните, да? Он стал хромать. Захромал потом после встречи с Господом. У кого-то отсохли, может быть, руки. У кого-то выпал гнилой язык. Вот так, что-то такое. Вот такие вот вещи бы.
2: Гнилой, потому что из наших уст, к сожалению, могут исходить всякие гнилые слова. Поэтому, да.
0: И горькие.
1: А кто-то, может, рассудка лишился в результате. То есть Бог, он очень деликатен. И он очень нежен. И Бог знает, что мы персть, что с нами обращаться надо очень аккуратно. Мы можем рассыпаться, если немножко больше усилий к нам приложить. Угу. И, кроме того, он еще... Знаете, Бог очень доверчив. Вот он доверяет тем, кому доверять-то нельзя, по нашему мнению. Вот Павел, возьмите.
2: Это вот то, с чего мы начали сегодняшний разговор. Да, мы сказали, что мы говорим, на человека не надейся, на человека опасно надеяться. А ты, коль сейчас как раз...

0: к этой мысли подходишь, ну, да. Что а Бог-то надеется на человека.
1: А Бог, он как тот настолько, ну, настолько доверчив, что прям вот, я не знаю, как еще сказать, меня дедушка все время ругал за доверчивость. Скажите, Коля, чтобы он перестал бы таким доверчивым. Его там облапошат, обманут в детстве, когда был. И обязательно пускай он прочитает «Судьбу барабанщика» Аркадия Гайдара. Там как раз вот про него написано. И мне передают потом, вот последнее повеление, пожелание деда, он там потом скончался в скором времени. Обязательно Коле передайте, обязательно. А Бог, он еще доверчивее, чем я, оказывается. Потому что он доверяет вот Савлу. Савлу, гонителю, убийце, по сути. Такому вот фарисею, гнал, который христиан, который упрямо идет против рожна, он ему решил доверить. И не просто так вот, ну, какое-то дело такое малозначительное, а он ему решил доверить апостольство и послать его далеко-далеко к язычникам, как мы увидим дальше. Но интересно, что здесь, в этой главе, не один такой случай доверия Бога, Бога человеку. Вот 10 текст. «В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: Анания. Он сказал: Я, Господи. Господь же сказал ему: встань, пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла. Он теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руки, чтобы он прозрел». Вот еще. Анания отвечал: Господи, я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме.
0: Возражать стал.
1: И здесь он имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя твое. Вот Анания, ну, на его месте, наверное, каждый христианин поступил бы так же, наверное. Вот то же самое сказал бы. Как же так? Это такой зверь. Тут всех тут нас мучит.
0: Преследует.
1: Убивает даже. А ты тут ему прозри. Ну, против я. Она не вот так вот. Как бы. Ну, он вежливо обращается с Господом, да. Но он все-таки противится ему. Тоже идет против рожна, по сути.
0: Да. Ну, то есть не укладывается иногда в наше представление то, как Бог нас направляет. Нам кажется, нет, это неправильно, так быть не должно. Ну, вот все равно искренность лучше, да, чем...
1: Конечно.
0: Вот, да, она не вот открыто говорит это Богу.
1: Ну, он открытый человек, он такой непосредственный, чистый человек. Истинный израильтянин, как о другом сказано было человеке тоже, в котором нет лукавства. Вот лукавства не должно быть, да. Это еще один удивительный случай общения с Богом человека, но здесь гораздо все более мягче, чем с Павлом, с Савлом. Неясно, как Господь предстал Анании, видение ли это было, или говорил ему голосом, или как в случае с Филиппом ангела послал. Непонятно тут, но факт то, что Анания вступает в диалог с Богом. Он понимает, что с ним говорит Бог, и каким-то образом Бог ему открывается, и он начинает ему противоречить. Но посмотрите, что делает Господь. Он дает ему видение, вернее, дает видение Савлу до того, как обращается к Анании.
0: Угу.
1: То есть Господь уже там.
0: Про Ананию. То есть у Савла видение об Анании, да?
1: Да. А Анания еще ничего об этом не знает. То есть Бог Савла подготовил, там, да, вот тебе придет Анания, но Анания еще об этом не слышал, не знает ничего. То есть Бог как бы, опять же, ну, на доверии это делает. Он: хорошо, сейчас вот я там Павлу видение дам, а потом пойду к Анании, его уговорю, чтобы он... Я знаю, что он будет противиться.
2: Михаил Генрихович, но здесь это... Я вот читаю в 11 тексте, он обращается к Анании-то.
1: Да.
2: А к Павлу-то он уже в 12-м.
1: Он уже видел видение Анании.
2: Да?
1: Да.
2: Видел видение мужа именем Анании.
1: Это Бог говорит, Бог говорит Анании.
2: Угу.
1: Тебя уже видели там в видении.
2: А-а-а.

0: Все ясно.
1: И ты иди ему только, вот сейчас возложи, пойди руки, и он прозреет. Он тебя уже знает, что это ты придешь. Я ему сказал, что я тебя пошлю. Но тебе я еще об этом вот только сейчас говорю. То есть заранее. Вот
2: Бог до такой степени, ну, в деталях, что ли, проявляется, да? То есть он вот так вот с нами, и с каждым ведь, да?
1: Да, то есть на доверие, опять же, вот он очень доверчив, Господь наш. Угу. И очень мягок и нежен, и деликатен.
2: Он... Ну, видит он в нас лучшее просто, потому что у нас во всех есть его образ и подобие. Вот именно это он в нас и видит. Именно этому он в нас и доверяет, что в нас это восторжествует, что в нас это возобладает, особенно благодаря его воздействию. Ну, то есть, когда мы говорим «не доверяя человеку», то мы на худшее в человеке рассчитываем, ну, да, да? Видим в нем худшее. А Бог говорит: «Я лучшее в вас, в каждом вижу».
1: Мы имеем свой опыт, да, там обманывали нас, там вот сейчас очень много мошенников, звонков, там средств очень много у людей отнимается. Ну, мы, как бы сказать, это закономерно, что мы не доверяем людям, тем более незнакомым. Мы знакомым-то да. С трудом.
0: Да, я просто хотела сказать, что вот как Николай Генрихович говорит, что в нас живет Христос, ну, вернее, Священное Писание об этом говорит, да, и Дух Святой в каждом из нас, и Бог обращается именно к Духу Святому, который в нас. То есть Христос к Духу Святому, которого Он послал, да? А мы-то с людьми общаемся вот именно на плотском...
2: На низких частотах.
0: Да, да, на низком уровне. Поэтому и все то низкое, что есть во мне, да, я вижу, и в человеке это есть. То есть вот это вот и лукавство, и обман, и еще какие-то это, и поэтому... Человеку доверять такому я не хочу.
1: Ну, тем более у нас есть предупреждение Священного Писания, что доверять человеку надо с оглядкой.
0: Да, не все надейся.
1: А иначе попадешь, можешь попасть под проклятие такое, что там тебя так обманут или подставят, что мама, не горюй. Но вот Бог почему-то вот на это не очень смотрит. Он выше всего этого, и он действительно он самое лучшее в нас видит. И вот на это лучшее делает упор, делает акцент такой.
2: Вот она. И тем самым он и возгревает в нас это лучшее, да, он укрепляет нас лучшее.
0: Вот. Ну вот, наверное, Николай Генрихович, это было одновременно, да, что Бог общался с Ананией и с Павлом. То есть вот потому что вот как-то я в последовательности этих текстов вот вижу, ну, сначала мне показалось, что он к Ананией обратился, а это, наверное, он общался и с тем, и с другим.
1: Конечно, общался, да. Но
0: я
1: только...
0: имею в виду, может быть, это прямо вот одновременно это было.
1: Тем не менее, Павел уже видел Ананию. Ананию еще не видел Павла.
0: Да?
1: Еще не знал, что ему предстоит пойти к Павлу и там возложить на него руки. А Павел это уже видит. Бог ему уже открывает. Угу. Вот об этом я хочу сказать.
2: Вот есть такое, что великий дирижер, да? Что Бог – это великий дирижер. То есть вот разные партии исполняются разными людьми, и Бог это все между собой координирует. И это ведь и нас с вами касается, да? Да?
1: Конечно.
2: Да.
1: Вот он о Павле сказал так еще. Анания, ты остынь, успокойся, все в порядке, я ситуацию контролирую, ты не переживай, потому что иди, ибо он, потому что он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями, с нами Израилевыми.
2: Да.
1: Ты такой... Павла знал с этой стороны, а я тебе показываю теперь вот другую сторону Павла. Вот кто из него будет? Кого я из него сделаю? То есть Дух Святой сделает из Павла вот такого вот человека, который будет мое имя перед царями прославлять, представлять, провозглашать. И с нами Израилевыми. Ну, опять же, вот интересно, что тут отмечено. Не перед сынами иудейскими, Иуды, а перед сынами Израилевыми. То есть весь народ. А где этот весь народ израильский? Он весь в рассеянии.
2: Да, мы с вами говорили про то, что колено Иудина это и Вениамина – это единственные два колена, которые сохранились на той земле.

0: все остальные были в рассеянии по другим народам.
1: И он их посылает, он говорит, я пошлю далеко к язычникам. То есть, ну, вот туда он пошлет, где сыны Израилевы среди язычников, к сынам Израилевым он пойдет. Я покажу, сколько он должен пострадать за имя мое. Вот тоже не всякого человека Господь вот так вот выбирает на такое служение, на такой вот подвиг, что ли. Он находит тех, кто сможет это перенести и сможет это выдержать. Он не берет вот на такие вот задания, да, ответственно, он не берет слабых, он берет самых сильных. Или, во всяком случае, делает самыми сильными вот такими, что человек, принося страдания, он не ожесточается и не оставляет свое служение, свой пост, а он продолжает идти дальше, при этом радуясь в Боге. И вот это высшая, что ли, форма доверия человека Богу.
0: Доверие Бога человеку.
1: И доверие человека Богу уже. Потому что в нем, в этом человеке уже живет вера Иисуса. Не вера в Иисуса, а вера Иисуса. Вот Божья вера в человеке уже. Угу. Как Бог верит в человека, вот теперь так же точно верит в Бога человек. Угу. Вот это высшая форма. Она не сразу приходит к нам. Это через какое-то время, да, какой-то процесс должен произойти, чтобы вот так вот уверовать, как уверовал апостол Павел. Но оно идет, оно происходит с каждым. Каждый в своем роде человека, опять же, на служении. У кого-то, может быть, просто, я не знаю, вспоминается реформатор из Швейцарии, Кальвин, или Кальвин фамилия. У него были такие брошюрки, он выпускал, там, «Святая прачка» или там «Божественный», там, какое-то судоходство, или что-то такое, то есть по профессиям, вот, на каждую профессию он давал такие вот рекомендации, что эти люди делают святое дело, каждый, вот, своим, там, кухарка или там, дворник или там, моряк или кто-то, вот все вот простые вот такие вот, и у каждого свое служение. И, наверное, не случайно Швейцария стала самой богатой страной в Европе, потому что люди там относились к делу, как будто они это делают для Бога, не для человека. Это же и библейская также, да?
2: Да.
1: Рекомендация. Старайтесь делать все как для Бога. И вот то же самое можно сказать о нас с вами. Если мы будем относиться к нашей работе, к нашему делу, к нашему служению, как будто мы делаем это для Бога, то все у нас совсем по-другому будет в нашей жизни. И будет и радость, и веселье, а печаль и невзгоды удаляться.
0: Угу. Очень интересно, Коль, спасибо большое. Мы в следующий раз продолжим о чем говорить?
1: Мы дальше продолжим, что же все-таки произошло дальше с Павлом.
0: Да-да-да.
1: Она не... В видении только тут, мы на видении остановились. Но вот что в реальности произойдет, мы вот с вами дальше прочитаем в 17 тексте.
0: Ну что же, очень интересно, дорогие друзья, и очень прекрасная мысль, к которой мы подошли сегодня, это что Бог надеется на каждого человека. Нет никого, на кого бы он не надеялся и кому бы он не доверял. И при этом он еще и усиливает в нас все то лучшее, на что мы способны. Существует вот сейчас такое, лучшая версия самого себя. Вот Бог видит лучшую версию каждого из нас. И это не та версия, в которой мы не можем что ли проявиться, а мы при его, любви, при его принятии, в союзе с ним, вот именно это лучшее, благодаря его доверию нам, оно у нас и проявляется, и проявится обязательно. Надо только раскрыть свое сердце ему. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я, Юлия Ефимовна Уткина, прощаемся с вами. До следующей встречи. До свидания.

0: проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
0: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: У каждого человека есть желание, чтобы кто-то разделил его проблемы, взял немножечко хотя бы ответственности на себя. Или, может быть, помог в воспитании детей, взял немножечко работы по дому или, может быть, еще какой-то другой. Одним словом, желание такое есть всегда и, наверное, у каждого. Священное Писание дает нам несколько конкретных утверждений о том, что Господь может взять на себя немножечко наших проблем. Давайте прочитаем такие слова. Псалтирь, 54 глава, стих 23. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Итак, Священное Писание говорит о том, что у каждого из нас есть возможность возложить свои заботы на Господа. Как вы себе это представляете? Возложить заботы на Господа. Конечно же, представить себе физически это практически невозможно. Ну как можно заставить Бога мне помочь? Или, может быть, разделить со мной ответственность? «Возложи на Господа заботы твои, и Он, написано, поддержит тебя». В чем заключается Божья поддержка? Но прежде чем мы об этом поговорим, я бы хотел бы еще один вопрос задать. А кому эту поддержку Господь обещает? Ведь в этом библейском отрывке есть конкретное указание об этом. «Никогда не даст он поколебаться праведнику». То есть, получается, Господь не даст поколебаться именно праведнику. И это очень интересные слова. Обратите внимание, Господь свою конкретную защиту и поддержку или даже разделение ответственности и забот с человеком обещает при условии, если этот человек праведник. Ну, конечно, можно сказать, что нет праведника ни одного, и все мы грешники. Да, это действительно так. Но мы можем рассчитывать на Божью поддержку и на Его заботу только тогда, когда мы стараемся свою жизнь прожить в соответствии с Его Словом, с Его законами и Его уставами. Священное Писание обещает такую поддержку. Когда человек исследует Священное Писание, он знает, а что конкретно обещает Господь и в чем будет заключаться эта поддержка. Господь дает возможность человеку не только пережить освобождение от забот. Ну, а если конкретно, ведь чаще всего человек переживает трудности больше в своей голове, нежели физически. И больше утомляется морально, нежели физически. Человек понимает, что ему тяжело, куча всяких разных проблем, разные заботы. И все это заставляет переживать. Здесь Господь говорит, вот все эти заботы и переживания возложите на Него. И тогда Он даст свою поддержку. Господь даст мир, душевный покой и равновесие. И пусть Господь поможет нам принять это решение и всецело довериться Ему.

0: Мы считаем, что наши переводы друг с другом не столько конкурируют, сколько друг друга дополняют. И в подтверждение этого я могу засвидетельствовать, что мы распространяем заокский перевод также и в Российском библейском обществе. То есть можно прийти в наш магазин на Садовом кольце и приобрести там, наряду с нашими переводами, синодальным переводом и церковно-славянским переводом Библии, также и заокский перевод Библии на современный русский язык. Так что, и кроме того, мы находимся в рабочем контакте, консультируемся по некоторым вопросам. Ну и некоторые сотрудники Института перевода Библии являются также членами Российского библейского общества. То есть наша работа, она, можно сказать, происходит в сотрудничестве и во взаимных консультациях. Так что, ну а конкуренция, наверное, есть. Я думаю, это даже не столько конкуренция, сколько, может быть, опробование разных путей. Потому что, как я уже подчеркивал в своем докладе, современный перевод Библии РБО и современный перевод Библии Института перевода Библии в Заокском, они разные. Они разные по подходам, они разные по стилистике. Хотя в экзегетической части они более или менее совпадают, то есть смысл передается более или менее такой же. Вот. Ну, конечно, есть и некоторые расхождения в экзегетической части, но они не столь существенны. Но вот именно в плане передачи или стиля передачи божественной вести, манеры передачи, у нас подходы довольно сильно разнятся. Как подчеркивал Иван Лобанов в своей статье о лексических особенностях перевода Библии, перевод Библии был в Заокском создан с оглядкой на синодальный перевод, на ожидание верующих, на представление верующих о Библии, причем верующих определенной традиции, адвентистов седьмого дня или вообще протестантов. Вот. Существует такое представление у множества верующих, что Библия вот должна быть такой. Вот. А на наш взгляд, Библия никому ничего не должна. Это мы должны, так сказать, воспринимать Библию такой, какая она есть, и должны, так сказать, ее для себя открывать. Вот. Ну и, кроме того, я же был лично знаком с Михаилом Петровичем Кулаковым. Он также был членом Российского библейского общества. Он являлся членом, потом почетным членом нашего правления. И у нас были с ним личные беседы, в том числе и относительно подходов перевода Библии. Я у него, помню, спрашивал еще в начале 90-х, это был год где-то 93-й, 94-й, может быть. Вот, каков образ, так сказать, того, что вы собираетесь создать? Вот что вы хотите, к чему вы стремитесь, предпринимая перевод Библии? Он только-только еще, даже, по-моему, еще не начал, а только хотел начинать. Вот. И он сказал, что я вот хочу сделать такой перевод, который бы звучал бы, по звучанию своему напоминал синодальный, но в то же время, так сказать, все-таки более точно, более ясно передавал божественную весть.
1: Мне кажется, ребенок, он априори толерантен. Это нам нужно у них учиться, у детей, общаться друг с другом. Я занималась в детстве 7 лет в ансамбле грузинского танца «Колхида». У меня эта проблематика. Вот человек другой национальности, как же мне с ним найти общий язык? Александр Сергеевич Пушкин, он какой был национальности? Мы все разные, но мы все едины, как букет из цветов.
2: И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванный к вечеру.

0: Продолжаем говорить на тему взаимосвязи психики и веры. Очень многие люди любят обряды. Как это связано с психикой человека? И при чем тут вера? Об этом мы поговорим сегодня со священнослужителем, доктором практического богословия Дмитрием Булатовым. Дмитрий, на прошлых программах мы говорили об уровнях организации личности. Вот расскажите, пожалуйста, как вообще взаимосвязаны это? Как взаимосвязана обрядовость и людей, стремление к этому, и психика человека?
1: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других. Мария Мараханова, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
2: Мы как раз говорили об уровнях организации личности, и мы сказали, что есть уровень организации личности, невротический, пограничный, психотический уровень организации личности, И мы поговорили об основных особенностях. Но тогда мы с вами сказали, что есть расстройство личности. Помимо уровня организации личности, это то, как сформировалась наша психика, это то, как застыл вот этот наш калейдоскоп, вот эта вот наша мозаика психики, как она сформировалась, вот это вот стеклышко, какое у нас появилось. И вот теперь, каким оно застыло, да, через вот это стеклышко, человек смотрит на мир, таким он видит мир, да, и так вот, каким он его видит, вот так он пытается взаимодействовать с этим миром, социализироваться в нем, адаптироваться. Вот. И вот теперь уже на эти уровни организации личности накладываются расстройства личности. Их тоже множество. Так, ну, официально принято считать там 10 расстройств личности. Но мы поговорим с вами об одном расстройстве личности, которое, на мой взгляд, мне, как священнослужителю, очень интересно. И опять-таки хочу сказать, что мы будем говорить не с точки зрения психологии, да, то есть не с точки зрения психолога. Да, я не являюсь профессиональным психологом, я постоянно об этом говорю. Я священнослужитель, я пастор. И мне, как пастору, это интересно и важно для взаимодействия с людьми, для коммуникации, для понимания людей и так далее, для понимания, в первую очередь, может быть, самого себя. Вот. И расстройство личности, о котором мы сегодня поговорим, называется обсессивно-компульсивное расстройство личности. ОКР. Это термин, я думаю, многим знаком. И почему для меня было интересно именно это расстройство личности? Потому что в обсессивно-компульсивном расстройстве личности, в ОКР, есть обрядовость.
0: Что присуще и
2: религии, что присуще религиозному человеку. То есть в религии всегда есть обряды. И я, как священнослужитель, как верующий человек, ну, заявляю, что Библия говорит об обрядах. Есть обряды, которые сегодня в современной церкви, да, хотя сегодня намного меньше обрядов, чем во времена Ветхого Завета, да, но сегодня во времена Нового Завета есть обряды, есть обряд крещения, есть обряд там, печери Господней, есть обряд елей помазания, бракосочетания, там, определенная литургия на похоронах и так далее. То есть есть определенные вот, обрядовые вещи. Вот. Но мы поговорим с вами о том, как ОКР, ну,

0: ЛКР и вот обрядовать, да, есть еще, у каждого человека есть еще личностный уровень. На личностном уровне он тоже какие-то себе обряды, ну, там, придумывает. Например, то, как человек молится. Конечно, каждый человек молится по-разному. Некоторые люди вообще заучивают молитвы, читают их из молитвословов там как-то, но некоторые люди молятся своими собственными словами. Но даже когда человек молится своими собственными словами, это все равно для него свой какой-то такой некий личностный момент, обряд. Некий личностный обряд. Он, например, вот именно так склоняется в молитве. Он именно такие слова произносит в молитве, да? И вот чем отличается, например, молитва, искренняя молитва от обряда, может быть, который свойственен человеку с обсессивно-компульсивным расстройством личности. Ну, в общем, как бы это такое начало, и сейчас мы потихонечку все по порядку
1: разберем.
0: Да. Начнем с того, что такое
1: ОКР.
0: Вообще ОКР и что из себя представляет вот это обсессивно-компульсивное расстройство личности. Значит, обсессивно-компульсивное расстройство личности. Оно состоит из нескольких слов. Обсессивно-компульсивное. Да? То есть есть обсессия, есть компульсивность некая. Вот. И что такое, ну, как бы вот здесь два ключевых слова. Здесь не хватает на самом деле третьего, одного очень важного элемента. Да? Значит, что такое обсессивность? Обсессивность – это некая навязчивость. То есть у человека, страдающего ОКР, обсессивно-компульсивным расстройством личности, у него присутствуют некие навязчивые мысли, так называемые некие обсессии. В результате этих навязчивых мыслей, вот этого, вот этих вот навязчивых идей различных, переживаний навязчивых, да, у него возникает тревожность. Вот это очень важно. То есть есть обсессивные мысли, навязчивые мысли, есть тревожность, притом достаточно, может быть, сильная тревожность. И в результате этого человек совершает определенные компульсивные действия, то есть определенные реакции у него происходят, то есть он как-то реагирует на это, и он совершает некие компульсивные действия, которые являются обрядами, его личностными обрядами. Это сейчас мы говорим не о вере, а вообще просто о расстройстве. Да? Совершает определенные обряды, в результате которых наступает облегчение. Вот, в принципе, суть этого расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство. То есть, если мы говорим дальше, то мы можем сказать о видах вот этих вот обсессий.
1: А пример можете привести вот, какой-то?
0: Да, как раз вот пример. Виды вот этих обсессий. Например, обсессии эти, навязчивые идеи, могут быть связаны, ну, то есть, как бы их уже даже классифицировали, могут быть связаны там с переживаниями или с заморочками, да, более некрасивое слово, но больше подходит, да, о чистоте и гигиене. Например, человек очень сильно переживает о том, что вот у него на руках там зараза, он там прикоснулся к ручке дверной, а там тоже к ней кто-то прикасался, он сел на чье-то кресло, на этом кресле тоже кто-то сидел, и вот это все его очень сильно беспокоит, то есть все вот это вызывает очень сильное беспокойство. И он может помыть руки, я знаю, что даже некоторые люди, страдающие ОКРом, там, они помыли руки один раз мылом и выбрасывают его, потому что в следующий раз им надо помыть руки обязательно уже новым мылом там, и вот это все дело. То есть связано с чистотой и гигиеной. Получается, есть, значит, навязчивая мысль о том, что везде зараза, везде можно заразиться, везде микробы, везде бактерии, везде все плохо. Если в результате этого как бы тревога, ты помыл руки, и, значит...
1: Соответственно, все.
0: Соответственно, тебе...
1: Миновало.
0: Намного полегчало. Значит, второй вид обсессии, который встречается с этим расстройством личности, это вот постоянное переживание, что ты сделал что-то неправильно. Что ты не выключил свет, ушел из дома, не выключил свет, что ты ушел, не выключил газ, что ты ушел, не закрыл дверь. Ну, на самом деле, я хочу что сказать, что нормальному человеку тоже свойственно беспокойство. Нормальный человек, предположим, ушел и думает, я забыл закрыть дверь. Что он сделает? Пойдет, проверит один раз, да? Один раз проверит, о, закрыл, все нормально, ушел и больше не беспокоится. Но человек, страдающий обсессивно-компульсивным расстройством личности, он может пойти, проверить дверь, о, она действительно закрыта, может отойти, и потом его снова будет накрывать это беспокойство, он должен будет

0: снова подойти, проверить. И так может происходить несколько раз. Поэтому для того, чтобы у него это беспокойство прошло, он придумывает какой-то обряд. Он не просто подошел, проверил дверь, а он какой-то провел обряд. Ну, там каждый придумает свой. Uh-huh. Кто-то, может быть, 5 раз ручку дернет. Кто-то, может быть, у него есть какой-то ритуал обхода квартиры. Он подошел вот сюда, проверил газ, там пошел, проверил свет, потом прошел, проверил воду, потом еще как-то что-то, может быть, сделал. Какой-то придумал свой индивидуальный ритуал, который знает только он. И здесь проблема у них в том, что иногда человеку, чтобы выйти из дома, требуется достаточно долгое время. Например, человеку нужен час, чтобы выйти из дома, потому что ему, его реально накрывает эта тревога, переживание, тревога, она физически его накрывает, он не может уйти. И вот, значит, он совершает свой обряд вот этот и уходит, и потом все. Следующее какое-то опасение, связанное с импульсивными действиями. А вдруг я что-то сделаю не так? Например, человек на кухне с ножом, там, предположим, режет что-то, хлеб, и все, но его постоянно может тревожить мысль. А вот я сейчас этим ножом, а вдруг я возьму и нанесу повреждение этим ножом там, всем, кто находится со мной рядом в комнате. Там, всем родителям, жене, детям, там, без разницы. Вот он режет, и постоянно его, и вот эта тревога. Ему нужно придумать какой-то обряд. Либо вообще перестать это делать, либо нужно сделать какой-то обряд, в результате которого раз, все, эта тревога проходит, а я ничего не сделаю. Человек стоит с ребенком около окошка и думает, о, его накрывает. А вдруг я сейчас этого ребенка в окошко выкину? Да? Это просто... И вот это... мысль, вот эта тревога, она мешает жить людям. Ну, может быть, связано с сексуальной жизнью. Там. Человек боится постоянно, боится, живет в переживаниях, что он вдруг станет человеком там, нетрадиционной ориентации, там, предположим, и тоже живет с этой мыслью или еще какие-то подобные вещи. Ну и на самом деле человек может переживать, у него могут быть обсессии, связанные с обсессией богохульного характера. То есть он, а вдруг я вот сейчас похулю Бога, а вдруг я сейчас сделаю какой-то грех, а вдруг я сейчас чего-то там, и он тоже этого боится, а вдруг я вот не угожу Богу, а вдруг я что-то сделаю плохое, а вдруг я помыслю. Да? Вот эти вещи, виды обсессии, они бывают еще и внутри, то есть на уровне не просто действия, а внутри там каких-то внутренних заморочек это бывает, и он это тоже ходит, и вот этот парец и придумывает какие-то себе, в результате нагнетающие на него тревоги, он придумывает там определенные какие-то действия. Может, он моет руки, как я уже сказал, устраивает какие-то ритуалы, ходит, проверяет. Там. Некоторые люди считают постоянно в уме, там, какие-то счет какой-то ведет. Некоторые люди ходят по улицам, по тротуарам.
1: Что-то пересчитывают.
0: Пересчитывают, а некоторые люди ходят и не наступают на эти, там, на различные трещинки, на различные... ходят по плиткам, обязательно наступают только внутрь, не наступают на вот эти пересечения. Вот такая вот действительно неприятная штука, потому что она не столько мешает, она, конечно, мешает жить, да?
1: Ну да, она усложняет как бы жизнь.
0: Усложняет она жизнь. Это не самое страшное, конечно, расстройство личности. Обычно это присуще невротическому уровню организации личности. То есть фишка заключается в том, что человек, который страдает вот этими обсессиями и вот этими... обрядами все это дело покрывает, он осознает нелогичность, так скажем, бредовость вообще всего того, что происходит. Ну, что такое? Он понимает, что это, как это может? То есть он не воспринимает это как норму. Он способен дать оценку своему поведению, что это, глупость какая-то. Но тревога настолько сильная, что он не может с этим справиться. И ему легче получить облегчение, совершив какой-то обряд, и таким образом как бы...
1: вернуться в нормальное жизненное русло.
0: Да, вернуться в нормальное жизненное русло. Но чем больше он совершает этот обряд, тем больше он попадает на вот этот вот порочный круг. Потому что в его разуме формируется вот эта вот нейронная сеточка, она все усиливается, вот эта связь в нейронной сетке, она усиливается, значит, навязчивая мысль, беспокойство, обряд, освобождение, а потом опять и опять.
1: Своего рода зависимость.
0: И человек попадает в своего рода зависимость, да.
1: Что делать?
0: Вот, вопрос, что делать, это...

0: Очень интересный вопрос. Очень интересный вопрос. Может быть, мы о нем немножечко поговорим. Но я хотел бы сделать параллель сначала. Вот мы задали этот вопрос, какая здесь, причем здесь вера, и вообще как связана любовь к обрядам.
1: Да, вот именно с верой.
0: Вот почему мне было интересно как богослову, как теологу и как пастору именно это расстройство личности? Потому что в религии тоже есть обряды, как мы уже сказали. В религии тоже есть

0: происходит в его жизни на уровне там, подсознания, на уровне того, что происходит какое-то внутреннее облегчение, а не является ли это своего рода обсессивно-компульсивным расстройством личности в какой-то степени, да? И, ну, мне даже самому стало страшно от этой мысли. Что за богохульство? Ты, священнослужитель, такие мысли допускаешь в голову, ведь Бог сам людям поручил эти обряды, да? Возникает другой вопрос. Тогда если нет, а чем отличается обряд, который человек совершает искренне в своей жизни, от обряда, который совершается человеком с обсессивно-компульсивным расстройством личности? Да? Я примитивнейший пример приведу. Когда я был маленький, мы рассказывали различные страшилки. Ну, может быть, да, такие немножко даже богохульные страшилки рассказывали. И все время боялись о том, что а вдруг ты вот с этой страшилкой встретишься в реальной жизни, да, там, или какой-то с нечистой силой встретишься в реальной жизни. И мы учили друг друга, если встретишься с нечистой силой в реальной жизни, нужно произнести там что-то какого-то типа заклинания. Там даже была такая версия, что если ты нецензурной бранью там проругаешься, то, значит, нечистая сила, она исчезнет, да. Вот, то есть получается навязчивая мысль, страх. Ну, то есть навязчивая мысль, потом ответ на это страх, и потом мы придумали обряд, ты сделал, все проходит. Приходим мы в церковь, то есть я там, грубо говоря, с 15 лет становлюсь верующим, я прихожу в церковь, меня в церкви учат. Если ты встречаешь нечистую силу, то тебе нужно...
1: Во имя Иисуса Христа отойди, сатана.
0: Да.
1: Ну, фразу какую-то.
0: Ну да, такую. Что-то типа подобное. Я думаю, да, отлично, рабочий вариант, да. Я потом появляется новая версия. Просто искренне помолись, попроси у Бога. Да? И у меня вот сейчас, когда я начинаю как бы вникать вот в эти личностные расстройства, в частности, в обсессивно-компульсивное расстройство личности, у меня невольно всплывает вопрос, а в чем разница между тем обрядом, который вообще не имеет никакого отношения к молитве, и, например, словами, там, вот как вот ты сейчас произнесла, там, во имя Иисуса Христа отойди от меня, там, да? И так далее. В чем разница? А не является ли это одно и то же?
1: Да, вот это тоже обрядовость.
0: И я пришел к выводу, конечно, такому, может быть, даже не очень радостному выводу, что для многих верующих людей религия – это действительно уровень ОКР. Угу. Если в религии чего-то не хватает самого главного, то религия для человека может стать просто вот этой некой компульсивной реакцией, да, в результате которой ему просто происходит облегчение. Просто происходит облегчение. И я вот действительно тогда задался вопросом, а где же она, вот эта разница? Да.
1: Между обрядами и ОКР.
0: Между, да, религией наполненной, сутью, вот, правильной сутью. Ответ на этот вопрос, конечно, очень... Ну, с одной стороны, непростой, с другой стороны, очень личностный, и с третьей стороны, очень простой, если так можно сказать. Потому что, ну, я для себя так определил, что если человек теряет суть именно религии, главную причину религии, а главная причина религии ведь Бог, главная суть религии – это взаимоотношения с Ним. Если ты произносишь молитву, да, и в этой молитве ты действительно обращаешься к Богу, то это не компульсивная реакция в определенном смысле. Это твое искреннее обращение к Богу. А если ты просто совершаешь обряд, в результате которого тебе становится легче, если ты в этой молитве не обращаешься к Богу, если ты потерял его из виду, если ты потерял это самое главное, тогда, на мой взгляд, здесь очень большая параллель происходит между ОКР и верой. Я вообще пришел к выводу, что людям с обсессивно-компульсивным расстройством личности в церкви очень комфортно.
1: Ну, то есть они чаще всего приходят?
0: Они чаще всего приходят в церковь, потому что и там есть обряды. Угу. И вот это такая, ну...
1: Палка о двух концах в том,
0: да,
1: плане, что...
0: У меня на самом деле самого нет до конца ответов на эти вопросы. Я вот сейчас размышляю с вами, и я просто делюсь мыслями, делюсь мыслями вслух. Я говорю о неких своих соображениях, но я ничего не пытаюсь здесь утверждать. Вот. Но мне кажется, что людям с ОКР очень комфортно в церкви. Но на самом деле это и неплохо. На самом деле это неплохо. А разве быть

0: сам Господь сказал, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные, да? Вот, например, мы, наверное, может быть, когда-нибудь и поговорим об этих людях. Есть такое расстройство личности, называют их психопаты, да? Психопатическое расстройство личности. Это люди, у которых нет эмпатии, люди, у которых нет сострадания, люди, у которых нет совести, люди, которые вообще практически не могут покаяться, потому что они не могут испытать чувство вины. Это для меня само было открытие, да, о том, что такие люди существуют, но такие люди действительно существуют. Вот таких людей в церкви мало.
1: Угу.
0: Потому что таким людям в церкви, ну, потому что если человек попадает в церковь через покаяние, то эти люди как могут попасть в церковь, если покаяние фактически не свойственно этим людям, да? А вот ОКРовцам наоборот. Сейчас все что угодно можно покаяться, лишь бы после этого покаяния.
1: Вот покаяние
0: облегчение.
1: Присуще только чувство вины?
0: Да, это тоже очень интересный вопрос. Здесь другая палка с двумя концами, да? Получается, что тоже живет человек нормально, никого не трогает, ничего не, его не волнует, он считает себя, ну так, более-менее нормальной личностью. И вдруг приходят люди верующие и говорят: ты грешник. Человек должен испытать чувство вины для того, чтобы потом он смог покаяться перед Богом.
1: Да, да? Ты сделал то-то, то-то, то-то, то-то,
0: да,
1: то-то.
0: Да-да-да. Почему я вообще, с чего я грешник? Почему я... То есть получается тоже такой момент. На человека искусственно, получается, нагнетает чувство стыда, чтобы он потом с этим чувством стыдом расстался через покаяние. Получается, что типа того, что-то такое, что-то тоже, что-то не то. Угу. Я размышлял об этом и тоже пришел к выводу, что если ты совершил конкретный грех, конечно, ты должен за него покаяться.
1: Угу.
0: Но если ты вроде как бы за собой грехов не замечаешь, да, но тут тогда Христос, ведь он в Нагорной проповеди эту тему, как бы он ее углубил очень сильно, и он сказал, что грех — это не просто действие, грех — это то, что тебе вообще присуще с самого рождения, тебе присуще греховное мышление, греховная природа у тебя, да, и он сказал, если ты не убиваешь, но ты думаешь о человеке гневливо или плохо, ты уже убиваешь. Если ты не прелюбодействуешь физически, но смотришь на женщину с вожделением, ты уже прелюбодействуешь. А в человеке это есть. Он не сказал, если ты это делаешь. Это как констатация факта. Оно в тебе есть. Но ты не всегда в ответ на эти мысли позволяешь себе это делать. Угу. Это уже твой сознательный выбор. Это уже твое противостояние этому греху. Но сущность твоя греховна. Поэтому покаяние, оно может быть как... Ну, это другая тема, но так просто в двух словах. Покаяние, оно может быть как покаяние за поступок, а может быть покаяние как принятие или осознание вот этой своей греховной природы и понимание, что ты нуждаешься в Божьей благости и благодати для того, чтобы получить спасение.
1: Это свойственно человеку с УКР? Осознанию вот этому?
0: Да, человеку с УКР это осознание свойственно, потому что невротическому уровню организации личности свойственно принимать себя целостным. Очень свойственно. То есть человек на этом уровне организации личности, он способен видеть себя и хорошим, и плохим одновременно. Поэтому это нормально. Я вот еще что хотел сказать. Про обсессивно-компульсивное расстройство личности, может показаться о том, что я как бы вот такую точку зрения занял, что если ты Бога не потерял в своей религии, да, то если ты Бога не потерял в своей религии, то получается твоя молитва – это не обряд. Или твой обряд – это не обряд. Это получается сознательное искреннее действие. В результате которого тебе облегчение, которое происходит, это ответ на молитву, да? На самом деле, буквально вот, когда я шел сюда, я размышлял об этом и пришел к выводу, что это, с одной стороны, так, с другой стороны, не обязательно так. Очень важно, когда мы теряем Бога в своей религии, в своей вере. Это очень важно. Но даже если мы не теряем Бога в своей вере, то моя молитва, даже с тем, что я не потерял Бога, моя молитва все равно может продолжать оставаться обрядом. И я пришел к выводу, что Бог все равно отвечает на твою молитву. На такую молитву Бог отвечает.
1: То есть Бог все равно слышит?
0: Бог слышит. Бог общается с нами на нашем уровне. И если, да, если возможно, я немножечко ОКРовец, даже в своей религии немножечко ОКРовец, да, обсессивно-компульсивное расстройство у меня есть, и я религиозные обряды, покаяние, молитву, да, призываю Бога на помощь в качестве, и делаю это в качестве, это происходит как в качестве некого обряда, в результате которого

0: наступает облегчение. Бог видит мое сердце, и Он взаимодействует со мной с таким. Он отвечает мне такому. И вот эта великая милость Божия, вот за которую хочется возблагодарить Бога, и потихонечку исцеляет и ведет меня к более правильным, к более обновленным, к более, так скажем, здравым отношениям с Ним. Угу. Вот. Конечно, я не ответил на ваш вопрос, я понимаю, есть ли пути исцеления. Я скажу так, пути исцеления есть. Эта штука лечится и психологами, но, как я уже сказал, я просто хотел сделать другой акцент. Наверное, давайте сделаем такой вот подвывод. Вот в своих взаимоотношениях с Богом очень важно не потерять Бога. И даже если ты его не потерял, не бойтесь, если ваша молитва все равно немножечко остается обрядом. Исцеление происходит медленно, но Бог с нами, и Он ведет нас.
1: Спасибо.

0: «Я наделю вас Духом Моим, и вы будете жить по Моим законам, хранить Мои установления и исполнять их».
1: Знак на упаковке, обозначающий возможность переработки и вид вторичного сырья, это петля Мёбиуса или треугольник, составлен из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки. Пластик. Цифра 1 в треугольнике. Или полиэтилен, терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла. Банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике или поливинилхлорид, буквы ПВХ или PVC на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен высокого давления или LDPE. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также OVE или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначается цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен, и его можно сдать на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл – это сталь или алюминий, обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки, консервные из-под напитков, баллончики, фольга, можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается буквами CPAP, тетрапак и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции. И такой материал практически не перерабатывается.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Отношения с абьюзером превращаются в сущий кошмар. Это лишь вопрос времени. Уходить из таких отношений довольно тяжело, очень-очень непросто и, как правило, сопровождается очень серьезными проблемами. Но вот можно ли не попасть в эти отношения? Можно ли распознать?

узнать абьюзера задолго до того, когда вы вступили с ним в серьезные отношения? Да, можно. И в этом видео я расскажу вам характерные признаки, которые можно считать в абьюзере задолго до того, когда вы оформите ваш брак. Если вы видите перед собой патологически эгоцентричного человека, то с большой долей вероятности он может быть абьюзером. Эта эгоцентричность выглядит довольно просто. Он говорит о себе, он рассказывает о себе, он интересуется только собой. Вы можете посмотреть на его социальные сети, и вы поймете, что там нет ничего, кроме него. Его не будут интересовать какие-то ваши жизненные планы, какие-то ваши устремления и так далее. Ну или, по крайней мере, вы будете всегда чувствовать о том, что он сам для него самого стоит на первом месте. Внимательно присмотритесь к такому человеку. Обычно нормальный мужчина, он интересуется женщиной, которая, возможно, станет его женой. А эгоцентричный абьюзер никогда этого не делает. Конечно, он может играть очень искусно роль, быть подчеркнуто вежливым, подчеркнуто заботливым, но в любом случае попробуйте посмотреть на него в более длительной перспективе, и вы поймете, что, как правило, он заботится только о себе. Второй характерный признак – этот человек никогда ни в чем не виноват. Вы не услышите от него, что он каким-то образом признает свою вину. Напротив, вы, скорее всего, будете слышать, как он изворачивается, как он придумывает какие-то отговорки в этом вопросе. Они просто настоящие виртуозы. Нормальный человек признает свои ошибки. Это нормально. Мы все люди несовершенные и допускаем, конечно же, их. Но с абьюзером не так. Он сделает все для того, чтобы ситуацию повернуть в свою пользу, и вы никогда не добьетесь от него искреннего признания в том, что он виноват. Напротив, вы будете сталкиваться с огромным количеством аргументов, причем очень-очень убедительных, которые будут говорить только об одном – «я ни в чем и никогда не виноват». Обратите внимание на то, как человек относится к своим ошибкам. Абьюзер, как правило, не умеет признавать их. И если вы столкнулись именно с таким человеком, очень хорошо подумайте, стоит ли вам продолжать отношения с таким человеком. Ведь с большой долей вероятности человек, который не признает своей вины ни в чем и постоянно ищет оправданий, с большой долей вероятности перед вами абьюзер. Третий важный момент. У него не все так гладко с прошлыми отношениями. Обычный человек, говоря о своих прошлых отношениях, без проблем может признать какие-то свои ошибки во взаимоотношениях. И общаясь с ним, вы видите, что он довольно адекватно смотрит на разрыв отношений. С абьюзером ситуация иная. Для него всегда все бывшие очень плохие. И здесь есть очень тонкая уловка, ведь когда вам говорят о каких-то других женщинах, которые вы потенциально воспринимаете как конкурентах своих, если о них говорят плохо, то это в какой-то степени играет на вашу самооценку. Вы чувствуете как будто бы свою значимость. Но будьте крайне осторожны. Человек, который является абьюзером, для него всегда прошлое отношение – это проблема. И проблема не в нем, а проблема в человеке, с которым он расстался. Поэтому, если человек говорит в негативном ключе, обвиняет в самых страшных грехах свои прошлые отношения, тем самым пытаясь как бы вызвать у вас, с одной стороны, чувство чувство удовлетворения, что вы иная, и чувство исключительности, будьте очень внимательны. С большой долей вероятности перед вами абьюзер. Никогда абьюзер не будет признавать объективность в своих прошлых отношениях. И, знаете, было бы полезно, если бы вы могли каким-то образом все-таки поговорить с человеком, в которых когда-то абьюзер был в отношениях. Да, я понимаю, это непросто. Во-первых, непросто найти. Во-вторых, непросто построить диалог.

тем не менее, если вы соберете информацию с двух источников, вы получите большую картину, она будет, по крайней мере, более объективна. Поэтому присмотритесь, как он относится к своим прошлым отношениям. Следующая характерная черта абьюзера заключается в том, что он форсирует отношения. Обычный нормальный мужчина серьезно относится к отношениям. Более того, он даже побаивается серьезных отношений, а значит, не торопится в них вступать. С абьюзером ситуация иная. Он пытается как можно скорее сделать так, чтобы ваши отношения вошли в такую активную фазу. Нередко абьюзеры начинают склонять вас к сексу для того, чтобы привязать к себе. Он прекрасно понимает, какая взаимосвязь между сексуальной близостью и возможностью получить контроль над жертвой. Поэтому, если вы видите перед собой мужчину, который уж очень чрезвычайно торопится сделать так, чтобы вы были его женой, это повод очень серьезно подумать, потому что обычные мужчины так не поступают. Задумайтесь, если он пытается давать вам какие-то надежды, расписывать планы, то есть пытается как бы впечатлить вас тем, что, ну, дескать, у меня серьезное намерение. Скорее всего, это не так. Подумайте о том, чтобы проверить эти отношения. Ведь если вы будете встречаться чуть дольше, у вас появится время для того, чтобы посмотреть на человека в более длительной перспективе. Как правило, абьюзер, он не терпит очень длительных прелюдий, он не терпит длительных отношений до момента вступления в брак. И это будет хорошей проверкой. Форсирование отношений – характерная черта абьюзера. Никогда не торопитесь строить эти отношения. Ведь вам в таком случае просто может показаться, что человек же серьезный, с серьезными намерениями, и сейчас, дескать, нет таких мужчин, которые сразу хотят жениться и создать семью. Не торопитесь, подумайте и внимательно оцените обстановку. Пятая характерная черта – это изоляция. Задача абьюзера – сделать так, чтобы вы полностью принадлежали только ему. Именно по этой причине он пытается отрезать вас от ваших социальных связей. Внимательно присмотритесь к тому, если человек начинает как бы бросать тень, легкую тень в сторону ваших отношений с родителями, с друзьями, с коллегами по работе. Конечно, ваши коллеги, ваши родители, ваши друзья могут быть не идеальны, и это нормально. Но нормальный мужчина, нормальный человек, он никогда не будет пытаться уничтожить эти связи. Да, он может объективно рассказать свою точку зрения на того или иного человека. Абьюзер будет отрезать вас от ваших друзей. Ведь ему намного проще получить над вами контроль, если вам никто не будет помогать. У жертв абьюза, как правило, все социальные связи либо нарушены, либо вовсе разрушены. Поэтому если человек начинает бросать тень, пытаться поссорить вас с близкими людьми, это очень серьезный признак, и на него точно стоит обратить внимание. Пункт номер 6. Контрасты и несоответствия. Опыт показывает, что счастливые семейные отношения, как правило, между людьми, которые приблизительно одинаковы по своему социальному статусу, по своему интеллектуальному, духовному и эмоциональному уровню. Пара как бы начинает вместе и растет вместе. Но абьюзеры нередко выбирают себе в жертвы людей, которые намного ниже социальным статусом, менее, может быть, состоятельные, менее влиятельные и с какими-то, может быть, серьезными психологическими травмами. Если вы видите это несоответствие, то есть ваш молодой человек, он очень другой, он насколько отличается от вас, не спешите выстраивать такие отношения. По крайней мере, это повод повременить и посмотреть. Далеко не всегда счастливые отношения заключаются только между людьми одинакового социального статуса и достатка. Это вовсе не так. Но это общее правило.

И если что-то выбивается из общего правила, на это как минимум стоит обратить внимание. Пункт номер 7. Контроль. Постепенно абьюзер начинает брать вашу жизнь под контроль. Он контролирует ваше передвижение, он контролирует вашу связь, он просит вас прислать фотографии, где вы находитесь, или же часто вам названивает. Он пытается контролировать, как вам одеваться и вообще, что вам делать. Конечно, нормальный мужчина, он может интересоваться, где вы находитесь, потому что это естественно, знать, в каком состоянии сейчас и где находится любимый человек. Но абьюзер контролирует. Его задача не просто узнать, а точно понимать, где сейчас, в каждый момент времени находится жертва. Обычный нормальный мужчина тоже может как бы сказать свое мнение в отношении внешнего вида женщины, в отношении его, ее гардероба. Но, во-первых, этот комментарий, он не будет унизительным. Этот комментарий будет скорее пожеланием, чем какой-то нотацией и тем более давлением. Поэтому, если ваш молодой человек, ну или девушка, если речь идет об абьюзере женщине, вас контролирует постоянно, это одна из характерных черт, которая свойственна абьюзеру. Пункт номер 8. Отношение к женщинам. Абьюзер, как правило, негативно смотрит на женщин. Ну, конечно, кроме вас на начальном этапе отношений. Прислушайтесь, как он отзывается о женщинах. Скорее всего, вы столкнетесь с его ярко выраженным или завуалированным сексизмом. То есть он будет подвергать женщин критике, он будет унижать их достоинства. Ну, дескать, женщина – друг человека, или женщина – это человек второго сорта, или недочеловек. В тех или иных фразах, в тех или иных шутках вы сможете распознать его настоящее отношение к женщине. Нормальный мужчина никогда не будет унижать человека только по половому признаку. Нормальный человек вообще не будет никого унижать, он может сказать свою точку зрения о человеке, но никогда не будет унижать, тем более на основании принадлежности к полу. И если перед вами такой, знаете, мачо, который вот унижает женщин и как бы вас вот выделяет, то есть вы не относитесь вот к ним, вы уникальны. Да, вам может это понравиться, и вы будете считать, что вы действительно вот такая достойная. Но если он ненавидит всех женщин, то поверьте, очень скоро он начнет ненавидеть и уничтожать вас. Поэтому подумайте, посмотрите и послушайте, как ваш человек, с которым вы пытаетесь строить отношения, относится к женщинам. Если он, допустим, состоит в каких-то таких вот ультра-мужских сообществах, которые вот занимаются тем, что поливают женщин грязью, это тоже повод задуматься, нужно ли вам вот такое партнерство. Следующий пункт, на который хочется обратить внимание, это одолжения, о которых вы не просите. То есть он оказывает вам какую-то услугу, делает что-то очень значимое, ну, например, решает какую-то вашу серьезную финансовую трудность. Вы его об этом не просите, но он это делает. И здесь, конечно, очень-очень тонкий момент, потому что нормальные, настоящие мужчины тоже могут делать такие широкие жесты. Но только абьюзер, делая этот жест, он как бы завоевывает ваше доверие, и он пытается, чтобы вы почувствовали некий долг по отношению к нему. И чем больше таких одолжений в ваших отношениях, о которых вы не просите, тем большую власть чувствует абьюзер над вами. А вы, соответственно, чувствуете некую неловкость ему отказать или выстроить границы, ну, только потому, что он подарил вам какой-то серьезный подарок или помог решить какой-то важный вопрос. Не торопитесь с выводами, и тем более, если вы не просите человека о помощи, а он ее оказывает, вам не нужно чувствовать, что вы ему что-то должны. И последний пункт – критика. Критика – это вообще неприятное явление, и любому человеку она не нравится. Но отличие здорового человека от абьюзера заключается в том, что человек способен это

то критику воспринять. И он может справиться с эмоциями для того, чтобы оценить, а что правда в этой критике, а что нет. С абьюзером все не так. Его реакция на критику крайне негативна. Он очень злится, когда кто-то подвергает сомнению его компетенцию или красоту, или какое-то умение. Его ответная реакция на подобные вещи, она будет неадекватна. И это будет очень сложно скрыть, особенно если вы встречаетесь достаточно продолжительное время, чтобы узнать человека. Дорогие друзья, перед вами 10 характерных признаков потенциального абьюзера. Конечно, в той или иной степени и нормальные люди могут подобным образом относиться к вам в отношениях. Но чем больше сходств вашего молодого человека или девушки с этими пунктами, тем большая вероятность того, что вы в отношениях с потенциальным абьюзером. И если у вас появляется какое-то чувство опасности, ну, некая интуиция, которая подсказывает вам, что что-то в этих отношениях не так, прислушайтесь. Скорее всего, вы правы. Насилие наносит большой вред жизни жертвы. К сожалению, после расставания с абьюзером жертва имеет психологические проблемы, которые могут серьезно подорвать не только ментальное, но и физическое здоровье. В таких случаях я рекомендую обратиться к специалисту, ну или как минимум пройти самореабилитацию. Она, в свою очередь, состоит из трех этапов – осознание, принятие и сепарация. В программе «Как пережить расставание» мы подробно разберем данные этапы. Программу вы найдете в эфире телеканала «Три ангела» или по ссылке в описании.

0: Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. Жизнь с избытком. Практичная книга о здоровом питании. Вечно ли Бог любит грешника? Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Ты говоришь, что стал я по-другому жить, оставив позади все то, что раньше было, что между тем я смог товарищей забыть.

душе моей, в судьбе моей. Добро и зло перемешало. Послушай, я не отрекаюсь.

чужих богов, и к жизни прошлой возвращение. Не отрекаюсь от июньских юных гроз, и лягут в памяти моей, как будто тенью, туман полей и жгучий северный мороз.

если впадаю в пути, пред Богом каюсь. Но от креста и от Христа ни перед кем не отрекаюсь, ни перед кем не отрекаюсь.

Дорогие друзья, сегодня я расскажу вам о процедуре холодное растирание. Это отличная, простая, но очень эффективная процедура, которую можно легко сделать дома. И она имеет преимущество перед многими процедурами тем, что она делается быстро, но при этом она помогает быстро, очень хорошо взбодриться. И кроме того, ее можно использовать для лежачих больных дома, ее можно использовать для маленьких детей и для самого себя, например, если в вашем доме нет душа. Для этой процедуры нам потребуется полотенце, смоченное холодной водой. И это можно сделать или в тазике, налить туда холодной воды и им пользоваться, или просто смочить полотенце под краном. Полотенце может быть в обычной форме или в виде рукавицы, как вам удобно. Итак, холодное растирание мы делаем холодным полотенцем. Температура воды может быть, в принципе, разная. Можно просто налить воду из-под крана. Или, если человек плохо переносит холод, можно сделать воду немножечко теплее, чтобы она была такой прохладной комнатной температуры. Когда мы смачиваем полотенце, нам нужно его отжать перед растиранием. Это нужно сделать достаточно хорошо, чтобы полотенце не было таким мокрым, с которого течет вода. Растираем мы человека, начиная с конечностей, руки, ноги. И это можно сделать так, как вам удобно. Можно растереть сначала одну руку, потом другую. Или, например, сначала руку, потом ногу с этой стороны, и затем другую сторону, руку и ногу. Это как вам удобно, это не принципиально. Растирать лучше всего, начиная от периферии к центру, то есть от пальцев руки или ноги к центру. Растирать нужно каждую конечность в течение 1 минуты спиралеобразными движениями. Насухо вытирать не нужно, то есть мы растираем каждую часть тела. Например, руку мы вытаскиваем из-под одеяла, растираем и прячем обратно. И так делаем с каждой частью тела. Оздоравливающий эффект данной процедуры связан с воздействием самой холодной воды, которая очень хорошо стимулирует организм, а также с механическим растиранием кожного покрова. Мы получаем усиление тонуса нервной системы. Можно очень хорошо взбодриться путем такого растирания. Кроме того, эта процедура помогает нормализовать артериальное давление, особенно это актуально для людей, страдающих вегетососудистой дистонией с пониженным артериальным давлением. Эта процедура имеет очень хороший закаливающий эффект, и поэтому ее удобно использовать не только для себя, но и для маленьких детей, для часто болеющих особенно. Это можно использовать для пожилых людей, для слабых пациентов, в том числе для лежачих больных. Растирать нужно каждую руку, ногу, затем грудь, живот, спину. И время растирания каждой части тела составляет от 10 секунд до 1 минуты. Таким образом, общее время процедуры будет составлять несколько минут. Растираем грудь, живот и затем спину, немного поворачивая человека. Итак, холодное растирание – это отличная процедура, которую легко сделать дома, самостоятельно. Можно сделать своему близкому человеку, и она очень эффективна по своему результату. Помните, что вода – это Божий дар, поэтому пользуйтесь этим и будьте здоровы!

Сегодня у нас тренировка для людей, кому 65+. Какие особенности для тренировок в этом возрасте? Я хотел бы выделить 4 особенности, на которые нужно обратить внимание. Первое. Больше внимания уделяйте разминке. Большинство травм в пожилом возрасте происходит тогда, когда человек не подготовил свой опорно-двигательный аппарат и мышцы. Всегда делайте разминку. Второе. Сочетайте силовые упражнения с аэробными, потому что кардионагрузки также становятся важны, как и силовые нагрузки. Третий момент. Момент постоянства. Делайте упражнения с определенной периодичностью, ну то есть комплексы, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю. Не делайте большие перерывы, потому что с возрастом большие перерывы приводят нас к риску заболеваний или травм. Тренажеры, эспандеры для того, чтобы все ваши движения были контролируемы, для того, чтобы нагрузка была постоянна. Перейдем к разминке. Я хотел бы посоветовать вам несколько упражнений для разминки. Они простые, их можно делать прямо дома. И для этого нам нужно лишь только нужен будет дверной косяк, дверной проем. Вы представляете дверной проем, и когда вы подходите к нему, вы можете облокотиться на дверной проем и наклониться вперед. Таким образом будет хороший прогиб, и очень хорошо разминается, растягивается грудная зона и зона плеч. Вы отжались и встали в исходное положение. Отжались, постояли 5-10 секунд. Вот можете подвигаться в разном направлении для того, чтобы дать еще большее растяжение и потом вернуться в исходное положение. Используя тот же самый дверной проем, мы можем сделать и следующую растяжку. Мы подошли к дверному проему, но взяли его с обратной стороны, за этот дверной проем, поставили ноги в дверной проем, и наоборот, отводя тело, мы растягиваем спинной отдел. То есть мы отводим тело назад, вниз, выгибаясь, и таким образом и ноги, и задняя часть туловища замечательно получает замечательное растяжение. Следующее упражнение для растяжки. Когда мы говорим о задней поверхности бедра, очень часто есть такое упражнение, когда человек встает на колено и вытягивает ногу и наклоняясь, растягивает заднюю поверхность бедра. Но во взрослом возрасте встать на колено бывает тяжело, и потому что болят колени, к примеру. Поэтому можно использовать стул. Можно поставить ногу на стул и делать то же самое. Вместо стула можно использовать любую поверхность, любую табуретку, любую небольшую возвышенность для того, чтобы можно было получить хорошее растяжение. Очень важно уделить внимание всему телу, но особое внимание нужно придать ногам. Есть такое выражение: человек стареет не годами, а ногами. Поэтому упражнения для растяжки голеностопного сустава, коленного и тазобедренного, всегда включайте в свои тренировки. Это могут быть такие простые упражнения, как вращение голеностопного сустава. Одна нога и другая нога. Это сгибание-разгибание коленных суставов с небольшим вращением, если это возможно, с небольшим вращением. Это вращение тазобедренного сустава с большой амплитудой, но с небольшой скоростью. Может быть, задерживаясь в определенных участках для того, чтобы сильнее растянуть свой тазобедренный сустав. Для того, чтобы подготовить опорно-двигательный аппарат к тренировке, можно попрыгать. Во взрослом возрасте прыжки даются тяжело, поэтому не надо делать глубокие прыжки. Просто небольшие такие подпрыгивания, не отрывая носки от пола, поделайте это полминуты-минуты, и таким образом вы приготовите опорно-двигательный аппарат к дальнейшим нагрузкам. Все, мы сделали разминку. Мы переходим к аэробным нагрузкам. Аэробная нагрузка заключается в нагрузке небольшой интенсивности, ну, например,

Пример – ходьба. И, наверное, никто не придумал лучшей нагрузки аэробной, чем ходьба. И после силовой нагрузки, после упражнения силового, нужно сделать аэробное упражнение. Силовое упражнение, аэробное упражнение. Таким образом, сочетая, мы будем поддерживать свою мышцу в хорошем состоянии, сердечную мышцу, и не будет у нас перегрузки. Очень важно заметить, что после упражнения, силового упражнения, когда вы сделали упражнение, не нужно садиться на стул для того, чтобы отдохнуть. Лучше походить. Таким образом, тело быстрее восстанавливается, сердечно-сосудистая система быстрее восстанавливается. Обычная ходьба, вы можете делать это стоя, даже не ходить по комнате, вы можете минуту-две походить стоя. Как пел Владимир Семенович Высоцкий, бег на месте – самое лучшее упражнение. Если человеку сложно удерживать равновесие во время ходьбы, то кардионагрузку можно сделать, сидя на стуле. Мы можем сесть на стул и делать те же самые движения, то есть имитировать ходьбу. То есть, по сути, кардионагрузку мы получать можем, сидя на стуле. Чтобы немножко увеличить нагрузку, мы можем положить руки на ноги и делать то же самое. Человек чувствует себя спокойно, уверенно, он понимает, что его не шатнет ни вправо, ни влево в данном упражнении. Следующее упражнение для кардионагрузки, сидя на стуле, это выпрямление ноги. 15-20 выпрямлений ноги дает небольшую нагрузку, задействует работу мышц бедра. И таким образом человек, его сердечно-сосудистая система приходит в норму, и мышцы укрепляются. Делается одной ногой и делается другой ногой. 10-15 повторений. Следующее упражнение. Мы кладем руки под ягодицы и поднимаем одну ногу. И несколько секунд удерживая в таком положении, потом опускаем. Потом поднимаем другую ногу и тоже через несколько секунд опускаем. И так происходит несколько раз. Немножко удерживая ногу в таком положении, мы опускаем. Таким образом мы получаем хорошую аэробную нагрузку для своего тела. Для силовых упражнений я сегодня предлагаю использовать резиновую петлю. Единственное, что ее нужно будет закрепить дома или за ножку дивана, или за ручку двери. Но таким образом мы получим замечательный тренажер, и мы сможем проработать многие мышцы, почти все мышцы своего тела, используя элементарную резинку. В наборе обычно идет несколько резинок, поэтому под каждое упражнение можно подобрать резинку, соответствующую вашим силам. Итак, упражнение следующее. Первое упражнение. Мы встаем лицом к резинке и подтягиваем ее к себе. Когда мы совершаем подтягивание, нам нужно выдыхать. На усилии всегда нужно выдыхать. В фазе нагрузки всегда нужно выдыхать. Движение делаем амплитудно. Рука идет до конца. То есть можно руку опустить вот так вот. А можно руку сделать вот так и до конца еще довести. В плечевом суставе вот это движение очень важно, потому что оно задействует определенные мышцы спины, которые редко используются. То есть, возвращая руку обратно, нужно сделать движение до конца. И когда мы ее подтягиваем к себе, мы тоже делаем до конца. Таким образом, трапециевидная мышца задействуется полностью. Во время этого мы еще и руку вращаем. Она сначала находится вот в таком положении, а в конечном счете она находится в таком положении, вертикальном. И мы делаем 10-15 повторений этого упражнения. Работают мышцы бицепса, руки, и работает задняя часть спины. Следующее упражнение. Мы встаем боком. Берем резинку в руку, в левую руку, и отводим резинку в сторону. Раз, два. Раз, два. Рука должна быть прямая или чуть-чуть согнутая. Но когда мы ее чуть-чуть согнули в таком положении, мы ее должны и зафиксировать. Не нужно делать это упражнение вот таким образом, распрямляя руку. Это неправильное упражнение, неправильное выполнение этого упражнения. Рука должна быть прямая, и мы прямую руку отводим назад. В этот момент задействуются все мышцы задней поверхности спины, то есть вся лопатка задействуется. И если мы сделаем упражнение 10-15 повторений, вы увидите, как сильно нагрузилась мышцы спины. Хорошо. Следующее упражнение. Мы встаем спиной к резинке,
спиной к резинке. И выполняем выпрямление руки. Раз, два. Раз, два. Тоже происходит ротация, то есть рука сначала находится вот в этом положении, но в завершающей фазе она разворачивается и находится уже в горизонтальном положении. Движение тоже амплитудное, то есть рука идет до конца назад и потом до конца вперед. Не делайте вот такие упражнения, которые не полностью амплитуду задействуют. Пусть это

руки, трехглавую мышцу плеча, что очень важно, особенно для женщин, которые особое внимание уделяют этой части своего тела. Следующее упражнение. Мы встаем также спиной к резинке, выпрямляем руку и приводим руку вперед. Прямая открытая рука остается на протяжении всего упражнения, и мы приводим руку вперед и назад, вперед и назад, вперед и назад. Это упражнение задействует мышцы грудной области, широчайшую мышцу груди, большую грудную мышцу. И таким образом человек прорабатывает и правой рукой, и левой хорошо грудные мышцы. Следующее упражнение. Мы встаем спиной также. Мы можем взять резинку обеими руками. Можем остаться с одной рукой. Сгибаем руку и выпрямляем ее. Раз, два. Локоть не движется. Локоть находится в статическом положении. Двигается только предплечье. Рука не двигается ни сюда, ни сюда, никаким образом. Локоть стоит около головы и выпрямляется только предплечье. Не забываем правильно дышать, на усилии выдыхаем. Выдох, выдох, выдох и еще раз выдох. Да. В этом упражнении также тренируется трицепс руки. Когда вы будете делать такие упражнения, вы для себя можете найти множество других форм под другим углом, снизу вверх, сверху вниз. И вы увидите, как разнообразно можно делать упражнения, как много можно делать упражнений с одной лишь только резинкой. Еще одно упражнение покажу вам. Мы встаем в позу лыжника, как будто бы мы едем на лыжах, а это у нас рука в руке палка, и мы начинаем как бы толкаться палкой. Выдох, выдох, выдох, выдох. Если у вас будет две резинки подсоединено, то вы можете прямо делать это при помощи двух резинок, нагружая сразу обе руки. Вы даже можете немножко как бы работать ногами, имитируя ходьбу на лыжах. Какие нюансы в этом упражнении? Рука должна идти до конца, не просто вот до сюда, до низа, а рука должна идти до конца, движение должно быть амплитудное. Таким образом мы прорабатываем заднюю поверхность спины, непосредственно широчайшие мышцы спины. И когда мы говорим о силовых упражнениях, мы никаким образом не должны пройти мимо самого главного и базового упражнения – это приседания. В пожилом возрасте бывает тяжело приседать, очень часто люди боятся приседать, и поэтому я предлагаю сегодня всем не отказаться от этого упражнения, а сделать себе взять какую-то опору, даже в виде стула, может быть, это будет какая-то полка или еще какой-то шест, все, что есть, подоконник тот же самый, для того, чтобы можно было, опираясь на подоконник или в данном случае на стул, делать упражнение это. И когда мы приседаем, мы используем стул для того, чтобы он был поддержкой в приседаниях. Таким образом, человек чувствует себя уверенно, раз. Во-вторых, руки двигаются, и когда человек повстает, он помогает себе руками, и грудная клетка тоже помогает, мышцы грудной клетки помогают человеку подняться. В это время также укрепляется сердечная мышца намного лучше, чем при простых приседаниях. Поэтому приседание с опорой, держась за опору, является эффективным упражнением, особенно для людей пожилого возраста. Вы видите, что Божьи принципы просты, доступны и практически бесплатны. Выбирайте правильные упражнения для своих занятий. И помните, что движение – это жизнь.

Мы продолжаем наши программы про то, как можно расширить свой рацион. Мы будем показывать, как можно приготовить, казалось бы, обычное блюдо, но по-новому, по-другому, более богатое по своему составу, по своим витаминам и микроэлементам. Сегодня мы готовим необычное.

0: обычную творожную запеканку. В нее мы добавили курагу. В нее мы добавили вместо обычного молока кокосовое молоко. Я думаю, когда вы попробуете это приготовить, вам это блюдо очень понравится. А сейчас учимся его делать. Это все как обычно. Буквально за 5 минут мы выкладываем творог или творог, кому как больше нравится. В моем детстве все говорили творог. Немного творога. Выливаем сюда кокосовое молоко. Добавляем сюда водички, потому что кокосовое молоко, оно очень густое, очень концентрированное, и поэтому нам нужно немножко его разбавить. Сюда же мы разбиваем яйцо. Можете прям засекать, сколько по времени это занимает, и вы убедитесь, что это очень быстро. Вместо сахара мы добавляем подсластитель. Это современный подсластитель, его нужно совсем чуть-чуть. Поэтому, чтобы не переборщить, мы его добавим буквально 1 грамм. Немного соли. Потому что наши вкусовые рецепторы любят, когда есть разнообразие вкусов. Да, чтобы было и кисленькое, и сладенькое, и солененькое. Тогда им кажется, что это вкусно. Кокосовое молоко мы выбрали не случайно, потому что кокос – это очень полезный продукт. Его обязательно нужно вводить в свой рацион. Я думаю, что вы не едите все время кокосовые орехи, поэтому хотя бы как минимум начните использовать кокосовое молоко в своих блюдах. Вот мы пробили нашу запеканку блендером. Она стала нежненькая, пышненькая, вот такой консистенции, как сметанка. И мы наливаем его в нашу форму. Пахнет уже сейчас очень вкусно, пахнет кокосовым молоком. Видите, она льется. Вот люди многие привыкли запеканку делать с такой твердой массы. Мне нравится вот такая. Она получается более пышная, более нежная. И добавляем нашу курагу. Ее не обязательно предварительно замачивать, потому что если мы добавляем ее вначале в запеканку, то она там, в принципе, разойдется. Ее главное только промыть. Курага тоже даст нам немного сладости, а кроме этого она даст пользы. Да, сколько у нас цветов? Курага – это отличный оранжевый цвет. Значит, здесь что у нас будет содержаться в этой запеканке? Конечно, каротиноиды. Плюс в кураге очень много также полезных микроэлементов. Поэтому обязательно включайте это в свой рацион. Это будет ценным дополнением тому, что вы едите. Ну что, наша запеканка готова для того, чтобы ее выпекать. Мы ее туда обязательно отправим. А вы попробуйте приготовить у себя нашу запеканку. Будем рады, если вы будете питаться вкуснее и здоровее.
1: Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучитесь и отворят вам, ибо всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит, и тому, кто стучится, отворяют».

На протяжении истории человечество использовало самые разные средства, чтобы вернуть здоровье. Травы и масла, мед и вода из целебных источников, соль и плесень. Поиски не прекращались никогда. Сегодня наблюдается повышенный интерес к так называемым БАДам – биологически активным добавкам. Мнения о них совершенно полярные. Одни превозносят БАД, приписывая чудодейственные свойства исцеления и оздоровления всего организма. Другие, наоборот, считают обычным.

0: Этой пустышкой. Где здесь истина? Что же нам поможет? БАД или обычное лекарство? Попробует ответить на все эти вопросы наш эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
1: Здравствуйте.
0: Пользу БАДов доказал еще Лайнус Полинг, дважды Нобелевский лауреат. А в 50-х годах мы знаем, что ученые-фармакологи смогли создать первые биологически активные добавки. Вот расскажите, пожалуйста, чем они отличаются? Есть ли между ними какая-то разница?
1: Ну, изначально биологически активная добавка к пище – это, по сути, был продукт питания, который вот у нас очень интересно здесь представлены, полезные фрукты. Так вот, биологически активная добавка к пище, она содержит питательные вещества, витамины, макро-микроэлементы, которые содержатся в различных продуктах питания. И ученые-фармакологи как раз доказали, что при среднестатистической диете у американцев не удается восполнить для организма весь спектр макро-микроэлементов, витаминных, витаминоподобных веществ и клетчатки. Поэтому и создавались в свое время биологически активные добавки, которые помогали обычному гражданину возместить весь необходимый спектр. И преимущества они состояли из натуральных компонентов, из экстрактов растений, части растений, продукты животного происхождения. И все это было природного происхождения.
0: Так, а сейчас что-то изменилось?
1: Ну, сегодня наука развивается, и научились химически синтезировать большинство известных витаминов и других биологических активных соединений, и включать их в форму БАДов. Поэтому БАДы можно условно разделить на две большие группы. Это биологически активные добавки, которые являются биологически активные добавки природного происхождения.
0: То есть вот из фруктов,
1: из
0: трав.
1: Из природных, натуральных источников. И биологически активные добавки, которые содержат синтетические компоненты.
0: Понятно, такая разница. А чем БАДы отличаются от лекарств?
1: Ну, если мы говорим про принципиальное отличие, то лекарственный препарат подвергается в первую очередь всем видам контроля. У лекарственного препарата есть показания к применению, есть побочные эффекты, известен механизм его действия, который был изучен, доказан. И у лекарственного препарата его механизм, он обладает свойством воспроизводимости. То есть у каждого конкретного человека лекарственный препарат будет действовать по одному и тому же механизму. У биологически активных добавок механизма действия, как правило, нет какого-то конкретного, потому что это, по сути, продукт питания. Вот, например, питаясь хлебом, мы же не можем прописать, как именно витамины группы В, содержащиеся в хлебе, клетчатка, сахар, соль и дрожжи, вот какой эффект они окажут на организм, правильно ведь? Мы можем в целом сказать, что хлеб полезен. Также биологически активная добавка, ну, в хорошем смысле, она оказывает питание и поддержку организма, восполняя определенные необходимые звенья, так сказать, в питательной цепи. В этом и главное отличие.
0: Понятно.
1: То есть препараты лечат конкретные заболевания, биологически активные добавки позволяют эти заболевания не допустить или проводят их профилактику.
0: Очень хорошо, понятно. А вот вы говорили про контроль. БАДы подвергаются какому-либо контролю?
1: Конечно. При регистрации биологически активные добавки проходят соответствующую сертификацию на состав, который должен быть описан в соответствующей литературе, и компоненты БАДов должны указываться в литературных источниках как продукты питания, ну, это по закону. Затем готовая форма БАДа подвергается следующим видам контроля. Это отсутствие радионуклеидов, то есть компоненты БАДов не должны оказывать ионизирующее излучение. Далее БАДы подвергаются на эффект острой токсичности, то есть при приеме БАДа пациент не должен отравиться или умереть. Острая токсичность. То есть вот эти два основных контроля. А на составляющие компоненты, на их биологическую активность конкретную, исследования и контроль не проводятся, поскольку по закону биологически активная добавка является, по сути, продуктом питания или частью рациона. То есть, ну, вот так вот.
0: Понятно. Можно ли сказать, что БАД лучше, чем лекарство?
1: Ну, здесь следует все-таки грамотно разделять БАДы и лекарственные препараты, поскольку, еще раз повторюсь, что лекарственные препараты, они лечат конкретные заболевания, существует перечень показаний и механизм действия. И врач, всегда зная этиологию, заболевания он лечит определенным лекарственным препаратом.

0: Биологически активные добавки заменять лекарственные препараты не в состоянии в силу, так сказать, механизма действия. Это лишь вспомогательная терапия. Но при некоторых заболеваниях биологически активные добавки оказывают хорошее вспомогательное действие. То есть мы поняли, что БАДы – это все-таки биологически активная добавка к пище, продукт питания, часть рациона. А лекарства – это терапия.
1: Усвоили, хорошо. А мы знаем, что лекарства, как правило, имеют побочные какие-то эффекты, действия. А есть ли такие побочки, да, так назовем, у БАДов? И вообще, можно ли, или можно считать это безопасным препаратом?
0: Ну, хочу отметить, что по поводу побочных действий лекарств, если использовать их по инструкции строго, то, как правило, сводится к минимуму все побочные эффекты. У биологически активных добавок, поскольку это часть продуктов питания, теоретически побочного действия быть не должно. Однако, поскольку многие компоненты БАДов являются биологически активными веществами, например, витаминные комплексы, мы знаем, что витамины, они активны в очень малых дозах, то некоторые пациенты при превышении рекомендуемых дозировок при злоупотреблении, при увеличении сроками потребления БАДов вызывают негативные эффекты. Известны случаи, когда некоторые пациенты получали отравление. Одна моя знакомая злоупотребляла БАДами, и у нее произошла измененная форма сознания. То есть по помутнению рассудка. Трудно сказать, механизм мы не отследили, но она принимала очень большое количество биологически активных добавок продолжительное время. И в результате возник такой эффект.
1: Какой именно эффект? Что случилось?
0: Помутнение рассудка. Она немножко перестала адекватно принимать, воспринимать реальность, путать стало время и так далее.
1: Вот уже психические...
0: Отклонение, да. Мы все связываем это с применением биологически активных добавок. А также здесь следует помнить, что вот эта высокая концентрация витаминов, которые содержатся в БАДах, при ненадлежащем контроле, при длительном применении, без соответствующих показаний, может запустить дремлющую онкологию в организме.
1: Даже.
0: Да, известны такие факты. Поэтому даже к биологически активным добавкам следует относиться с осторожностью и все-таки применять их желательно после консультации со специалистом.
1: Спасибо. Что эффективнее и что быстрее действует? БАД или лекарство? Вот снова мы об этом.
0: Мне прям провокационные вопросы задаете. Ну, если у лекарственного препарата время высвобождения, создание соответствующих пиков в системном кровотоке и влияние на конкретно органы, механизмы, органы мишени известно, изучено и доказано, то у биологически активной добавки этого механизма не существует. Поскольку мы же не знаем, как виноград повлияет на организм, правильно, до конца, мы можем только предположить. И чаще всего эффект БАДов, он подтверждается не конкретными клиническими исследованиями, а лишь данными литературы. То есть ученые, занимающиеся созданием биологически активных добавок, они изучили литературные данные по теоретическому влиянию конкретных компонентов, витаминов и других веществ и создали этот набор в форме, удобной для применения, назвали ее БАДом, и рекомендуют к применению. Поэтому четкой связи между приемом БАДа и эффектов не существует.
1: Понятно. Во многих странах употребление БАДов – это уже целая оздоровительная программа населения. Вот мы знаем, что в Японии такую программу приняли, и там уже 98% населения регулярно принимают БАДы, и значительно увеличилось качество и длительность, продолжительность жизни. Вот как вы можете это прокомментировать?
0: Совершенно правильно. Грамотный подход к назначению биологически активных добавок в рацион пациента действительно улучшает его самочувствие, настроение, повышает работоспособность. Я вам даже больше скажу, в Японии на заводах существуют специальные напитки, которые повышают работоспособность, содержат экстракты ульюрокока. Это очень известный факт, да. И рабочие прямо пьют, у них стоят автоматы, они прямо пьют эти напитки и чувствуют себя хорошо. Поэтому в разумных пределах, после согласования со специалистом, БАДы допустимы к применению. Однако следует учитывать возможные их негативные влияния.
1: То есть это на самом деле оказывает положительный?
0: Конечно, в целом, да.
1: Какие БАДы нам лучше выбрать? Ну, например, таблетки или капсулы? В каком виде?
0: Но на самом деле форма не так важна. Важен ее состав таблетки или капсулы. Это очень важно. Поэтому идеальный вариант, когда в состав БАДа входят компоненты природного происхождения.

0: Например, экстракты растений, части этих растений, продукты животного происхождения. Например, сейчас бум такой омега-3. Mm-hmm. Да, омега-3 – это рыбий жир. Да, очень mm-hmm. важно, полиненасыщенная жирная кислота омега-3. Дальше прополис, водоросли и так далее. То есть компоненты, которые встречаются в природе и которые организм будет воспринимать как часть продуктов питания. Угу. Потому что известен такой фактор среди спортсменов, когда при приеме высоких доз витаминов организм перестает усваивать эти витамины из пищи. Синдром спортсмена, так называемый. То есть организм наш достаточно умный, угу. и он ленится. Да. Получать эти витамины своим трудом, из продуктов питания еще надо переработать, измельчить, затратить энергию. А в готовой форме гораздо легче это все усвоить, и поэтому при длительном применении высоких доз витаминов организм перестает усваивать их из пищи, ну или, по крайней мере, снижается этот компонент. А часто мы можем такое наблюдать, так сказать, лень в кавычках организма при приеме лекарственных препаратов. Например, если злоупотреблять пищеварительными ферментами, угу. да, которые у нас сегодня лидеры по продажам в аптечных сетях, то возникает такое явление, как торможение выработки панкреатического сока поджелудочной железой. То есть она, грубо говоря, отключается, и организм работает на вот этих таблетированных угу. ферментах, что тоже негативно. Еще угу. другой есть пример, так называемая фуросемид-зависимая почка, когда пациентам, длительно получавшим фуросемид в качестве мочегонного средства, после определенного времени почки перестают выводить жидкость в отсутствие фуросемида в крови. Представляете? Угу. То есть организм отключает какие-то свои функции при длительном применении бесконтрольном каких-то определенных лекарственных препаратов. Еще я вам даже больше скажу, да, есть синдром раздраженной толстой кишки, когда пациенты, часто применяющие слабительные средства, доводят себя до того, что процесс высвобождения прямой кишки, толстой прямой кишки тормозится без этих слабительных средств. Угу. То есть мы видим, что организм наш достаточно ленивый, и получая какие-то простые способы для, так сказать, своих функций, он выбирает именно их. И в данном случае не следует злоупотреблять вот этими синтетическими искусственными добавками.
1: Угу. То есть даже, на первый взгляд, безвредные, да,
0: могут изменить могут, обмен да. веществ в организме, да, и вызвать какие-то
1: очень
0: определенные...
1: Очень легко нас сломать, оказывается.
0: Да, она тонкая структура, тонкая система.
1: А как вы считаете... Здоровому человеку для профилактики нужно пить витамины?
0: Миновитамины или БАДы в целом?
1: БАДы. Угу.
0: Дело в том, что прием БАДов, он должен всегда быть чем-то обоснован. Угу. Например, если мы говорим про людей, которые живут в северных районах, где дефицит йода, мы знаем, да, у них угу. мало солнца, мало морского воздуха, мало морских солей и так далее, то тут, конечно, обоснованный прием соответствующих биологически активных добавок, содержащих эти необходимые элементы. Если мы говорим про страны с жарким климатом, то, допустим, прием йода здесь уже будет даже опасен. Угу. Прием селена можно рекомендовать при рисках, интоксикациях, в высоком уровне свободных радикалов в организме и так далее. Поэтому БАД в каждом случае необходимо обосновывать.
1: Нет, а в том случае, если человек ведет здоровый образ жизни, может ли он обойтись без БАДов?
0: Угу. Ну вот вам любой врач скажет, что вообще-то прием витаминов и БАДов в больших количествах вообще не нужен. Угу. И в этом смысле есть доля правды. Поскольку если в день съедать, например, 5 различных цветов, вот у нас, видите, здесь очень такая красивая инсталляция.
1: Да, давайте покрутим.
0: Да, покрутите, посмотрите. 5 разных цветов, то организм получит необходимое количество макро-микроэлементов.
1: Угу. То есть у нас красный, желтый, оранжевый, зеленый и фиолетовый?
0: Фиолетовый или синий. Ну, как uh-huh. вариант. Uh-huh. Поскольку цвета, мы знаем, образуют соединение металлов, то есть мы получаем уже целые спектры. А в некоторых, кстати, растениях, в некоторых фруктах, овощах до 3000, вы только задумайтесь, до 3000 фитохимических веществ. Поэтому, конечно, безусловно, лучшим источником для нас макро-микроэлементов и полезных веществ являются непосредственно продукты питания.
1: Угу. То есть я правильно понимаю, что в день нужно употреблять вот эти вот цвета?
0: 5 цветов массой клетчатки не меньше 400 грамм.
1: То есть разные фрукты вот, так, вот таких
0: да,
1: цветов.
0: Да, да, не меньше 400 грамм. И поэтому, если ведется здоровый образ жизни, соблюдается режим труда, отдыха, это очень важно, потому что организм, который не отдыхает, он в состоянии хронического стресса, и там целая серия заболеваний может развиваться. Угу. Если соблюдать здоровый образ жизни,

0: правильно питаться полноценно, то прием биологически активных добавок, он сводится к минимуму, конечно же.
1: Знаете, мы вот с мужем тут заметили такую ситуацию. Сколько бы мы ни спали, просыпаемся разбитые, весь день ходим без сил. И нам приходит мысль в голову, что, может быть, нам витаминчиков не хватает, нужно попить. Вот что бы вы посоветовали нам?
0: У меня встречный вопрос. Вы все 5 видов цветов применяете?
1: Нет, совсем нет.
0: На что вы тогда хотели? Организм это посылает вам сигналы, нужно вовремя отреагировать, наладить питание, гулять, отдыхать. Сколько часов вы в день спите?
1: 8.
0: Прямо 8?
1: Да.
0: А пьете ли воду?
1: Да.
0: Делаете ли физические упражнения?
1: Не всегда.
0: Вот чтобы организм высыпался, его нужно утомлять, должен устать, тогда он хорошо отдохнет для следующих дел.
1: То есть нам не нужно прибегать к БАДам, а надо заняться собой.
0: Я бы порекомендовал для начала попробовать наладить рацион питания, ввести как можно больше полезных продуктов питания и через месяц обратить на себя внимание. Вдруг организм вам ответит и скажет спасибо, и вы почувствуете себя значительно лучше. Зачем же тогда принимать БАДы, тратить на это деньги, если можно покупать эти прекрасные фрукты?
1: Здорово, это очень приятно слышать. Мы попробуем. А кому бы вы тогда посоветовали начать употреблять БАДы?
0: Именно рекомендовать прием БАДов можно следующим группам пациентов. В первую очередь, это часто болеющие дети. Известно, что у детей до 3 лет у них снижается работа и иммунная система, они страдают различными аллергиями, поэтому у них нарушается обмен веществ. И детям можно рекомендовать определенные БАДы, содержащие, например, водоросли, спирулина, очень известный эффект, который позволяет усваиваться белка, макро-микроэлементам в очень естественной такой форме. И дети хорошо очень выздоравливают, укрепляется работа иммунной системы, чувствуют себя достаточно уверенно. Следующая категория пациентов – это испытывающих тяжелые умственные физические нагрузки. Когда пациент, ну не пациент, а
1: ребенок,
0: ребенок или просто любой взрослый, когда пациент, ну или любой взрослый человек чувствует хроническую усталость, недомогание, испытывает тяжелые умственные, физические нагрузки. И, конечно, живет, например, территория с плохой климатической,
1: экологической
0: да, обстановкой. В данном случае можно поднять вопрос о приеме БАДов, поскольку организм может и недополучать необходимые макро-микроэлементы, может получать высокую дозу токсических веществ. А известны БАДы, содержащие клетчатку, они помогают выводить эти продукты распада, кислот из организма, улучшать состояние микрофлоры кишечника. То есть в данном случае, конечно, можно применять БАДы и даже нужно. Однако следует учитывать, что любое применение БАДов желательно проводить после консультации со специалистом, который поможет из этого огромного арсенала, если вы придете в аптеку, а кто у нас ездит, любит путешествовать, ездит в западные страны, они наверняка забредали в целые магазины БАДов, где разбегаются глаза от такого количества биологически активных добавок. Следует проводить прием после консультации со специалистом, который поможет как раз учесть эти факторы и подобрать наиболее приемлемые БАДы в данном случае.
1: Все, что вы сказали, очень важно, очень полезно. Спасибо вам огромное. Всего вам доброго. Мы с вами не прощаемся. Скоро увидимся. До свидания.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Подытожим. Биологически активные добавки к пище были созданы в качестве дополнительного источника питательных веществ и, по сути, являются продуктами питания. Однако частым их приемом злоупотреблять не стоит. БАДы терапевтическим эффектом не обладают, поэтому не стоит ожидать от их приема лечебного действия. При выборе БАДов лучше всего подходят те, в состав которых входят компоненты природного происхождения. Будьте здоровы и до новых встреч!

Один берется, другой оставляется. Возможно, вы когда-то слышали эту библейскую фразу. И радости, прямо скажем, она не вызывает. Не все понимают, о чем здесь идет речь, но ясно одно. Кого-то возьмут, а кого-то

0: оставят. О чем на самом деле эта фраза? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот сразу в памяти возникает картина из детства, когда кому-то из детей говорят: «А тебя мы в следующий раз не возьмем с собой в магазин. Ты вести себя не умеешь, останешься дома сидеть один». Или: «А такого-то, такого-то мы с собой не возьмем, потому что он получил двойку. Пусть тут сидит и исправляет». Вот. И вот в этой библейской фразе, записанной в Евангелии от Матфея, «один берется, другой оставляется», тоже есть нечто фатальное и не очень приятное, так скажем. Вот. Хотя не все понимают действительно, о чем здесь идет речь, и кто эту фразу сказал, и в связи с чем. Вот сегодня хочется выяснить, чья это фраза, кому она принадлежит, и что ее автор имел в виду.
1: Да, спасибо за вопрос. Могут быть разные ассоциации у кого-то, как вы рассказали, да? На самом деле, да, где-то отчасти мы так можем в этом размышлять вопросе, потому что это серьезный вопрос. И в итоге так и будет, что кто-то будет взят в Царство Божие, а кто-то нет. Кто говорит эти слова? Ну, когда мы обращаемся с вами к началу 24 главе, главы Матфея, где это записано, мы видим, что Иисус сидел с учениками на склоне Елеонской горы у храма. Они стали ему рассказывать о том, какие замечательные здания, как это все красиво выглядит. Это был грандиозный храм, который уже был отстроен Иродом и очень был красивым, великолепным, в лучах заходящего солнца все это просто играло, вся эта позолота храмовая. Да? И Иисус для них вдруг говорит очень неожиданные слова. Во втором стихе он говорит: «Иисус же сказал им: видите все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». То есть вот, ну, они совершенно не ожидали, что вот эта беседа, это мирное созерцание строений, вот храмового комплекса, великолепия этого храма, вдруг приведет к тому, что Иисус скажет: а придет время, когда это все будет разрушено. И, соответственно, это мы предысторию как бы с вами сейчас просматриваем. И, соответственно, в третьем вопросе они уже спрашивают его: скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века? То есть завязалась беседа. Беседа завязалась вокруг вопроса, каким будет конец света, кончина века, какие признаки и когда это будет. И вот 24 глава Матфея, она больше как бы в сторону «когда». А 25 глава, я думаю, что мы с Божьей помощью ее сегодня тоже с вами затронем в этом размышлении. Следующая 25 глава Матфея, она больше отвечает на вопрос, какими мы должны быть канун второго пришествия Христа. И вот, когда Христос рассказывает в 24 главе, какие будут признаки, что будет предшествовать, глады, моры, землетрясения по местам, военные слухи, проповедано будет Евангелие по всему миру, говорит о том, что будут лжехристы, антихристы, те, которые будут подделывать второе пришествие. И потом он в конце 24 главы показывает, что вы задаетесь вопросом «когда?», а я вам отвечу, ну, я перефразирую, как бы, да? Господь как бы говорит: а я вам отвечу, что вы вообще не сможете узнать, когда. То есть а вы не сможете распознать, ну, то есть быть готовыми к этому. Оно все равно придет внезапно. И вот когда он переходит вот на такую тональность, скажем, да, смысловую, то есть они ждут, когда, какие признаки, зачем им признаки нужны, чтобы готовиться, чтобы знать, вот это будет, вот это будет, вот это будет, а потом пришествие. Христос говорит о признаках, вот это, вот это, вот это, все пока, а потом им говорит, все равно будет внезапно, все равно вы. И вот здесь, вот подведя к этому, он уже переходит к тому, о чем мы как бы начали нашу передачу, да, о чем мы начали размышлять в передаче. 40 стих и ниже. «Тогда будут двое на поле. Один берется, другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». И вот здесь очень важный вывод в завершении первой главы. Вы, если вы не готовы,

0: готовы сейчас,
1: угу.
0: вы никогда не будете готовы. То есть, ну, мы об этом еще чуть позже скажем в отношении 25 главы, но Иисус как бы говорит, бодрствуйте, молитесь, досподобитесь избежать всех будущих бедствий.
1: То есть не откладывайте своего приготовления ко второму пришествию, так?
0: Ну, так точно, совершенно, но вот смотрите, когда мы начинаем говорить об этом событии, мы же затрагиваем еще одну тему. Мы затрагиваем взгляд на второе пришествие с точки зрения объективного понимания в совокупности всего человечества. И мы затрагиваем субъективный взгляд на пришествие Иисуса Христа. Что я хочу этим сказать? Вот сейчас до сих пор мы размышляли с вами объективно. То есть будет время, когда все вот это будет сбываться, все начнет как в узкое горлышко сливаться, все к одному, и вот придет все, вот второе пришествие. Вот когда? Да, мы как бы можем вокруг этого размышлять, уже размышляем. Субъективный взгляд на второе пришествие – это вот моя жизнь. Вот мне столько-то лет. Я живу. Я думаю, что когда-то придет Христос, что еще сбудется вот это, вот это, вот это, а потом это. Я себе представляю, что примерно придет, наверное, вот столько-то времени, вот это должно еще произойти, и вдруг до завтра я не дожил. У меня вопрос. Для меня уже наступило второе пришествие или нет? Если я до завтра не дожил.
1: Ну,
0: понимаете?
1: Да, потому что душа уже ничего не может изменить в своей судьбе после смерти.
0: Согласно Писанию, следующий момент в моей, в моем бытие – это либо первое, либо второе воскресенье. Первое воскресенье – это когда воскреснут праведники, то есть как раз те, которые вот одна возьмется, другая останется. Да? Первое воскресенье – это те люди, это 20 глава Иоанна Богослова нам об этом четко говорит, другие места. Да? То есть вначале будут воскрешены, и 1 Фессалоникийцам 4 глава об этом апостол Павел пишет, воскрешены те, которые жили со Христом. Если они умерли до его второго пришествия, он их воскресит, чтобы взять с собой на небеса. Второе воскресение будет для тех, это уже воскресение осуждения называется так в Священном Писании. То есть, когда Господь возьмет праведников, там будет 1000 лет, согласно 20 главе Откровения, когда сатана будет пытаться еще, ну, у него будет время подумать, что же он натворил, как бы, ну, будет видеть, созерцать все разрушение, к чему привел его грех, его вот это вот восстание против Бога, и потом будет второе воскресение, воскресение осуждения, когда воскреснут те люди, которые должны будут убедиться все равно. Вот он Христос, вот его царство. Все это было справедливо и правильно, все, к чему призывал Господь. И вот здесь получается, что если я до завтрашнего дня не дожил, все, следующие как бы, события, согласно Священному Писанию, это события в момент второго пришествия Иисуса Христа. Вот почему, насколько бы мы не готовились, сколько бы мы там не просчитывали признаки, да? Но ведь никто из нас не знает, доживем ли мы до завтра, когда закончится наша жизнь. Вот почему еще более усиливается фактор внезапности.
1: Иван Ильич, ну вот когда здесь мы читаем, а так, будут двое на поле, один берется, другой оставляется. Мелющие в жерновах тоже, да, одна берется, другой оставляется. Где-то написано, что и на постели, по-моему, даже
0: ну, Луки,
1: двое.
0: Да, да, Луки.
1: Да, уже в другом Евангелии, что да. Один берется, другой оставляется. То есть здесь те, кто берутся, это кто? Кого Христос с собой как праведников возьмет.
0: Да,
1: так?
0: Смотрите, так оно, согласно библейскому описанию второго пришествия, так оно и будет выглядеть. То есть в первую очередь взяты будут в Царство Небесное люди, которые стремились, хотели, желали жить со Христом на этой земле. Все остальные оставлены, ну, будут оставлены. И тут, между прочим, идет параллель на дни потопа, да, потому что Господь говорит в 37 стихе, «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, пока не вошел Ной ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого». И дальше он говорит, так будет двое на поле, один берется, другой оставляется. Между прочим, вот эти сравнения Матфея, Лука, вот мы читаем, да, угу.

0: о поле, у жерновов, в постели. Да? То есть это как бы Господь показывает, рисуя эти образы, что для людей это будет обычная жизнь. То есть они как будто вот живут...
1: То есть среди обычной жизни.
0: Да, работают на поле, грязь, работают у жерновов, спят в постели. То есть живут простой, обычной жизнью. Да? А в этот момент уже совершается самое грандиозное событие. Вот почему идет посыл к временам Ноя. Потому что, посмотрите, это, между прочим, очень, очень многие такие схожие параллели мы находим. Посмотрите, 120 лет Ной строил ковчег. Согласно книге Бытия, 120 лет. 120 лет стучал молоток. Люди не могли проходить мимо, не заметив это. Это живая проповедь. 120 лет, да? Ной строит. Никто не знает, зачем, почему, для чего. Спрашивают. Ной говорит, будет потоп. Какой потоп? Где ты видишь океан? Где ты видишь море? Тут даже реки нет. Это тут, тут даже лужи нет, чтобы обмочить твое строение вот, как следует водой. То есть никто не верил, не хотел. А Ной 120 лет говорил. Вот посмотрите, тут написано, люди ели, пили, женились, выходили замуж и не думали. Вот ключевая фраза. И не думали. То есть человек живет обычной жизнью, обыденной жизнью, и даже не думает. То есть для него обычный уклад. На поле, у жерновов, в постели спит. А в этот момент решается именно его, ну, вечная участь. Вот почему вот это все заканчивается именно таким призывом. Бодрствуйте и молитесь, ибо не знаете, в какой час придет Сын Человеческий.
1: Да, и вот еще, Иван Ильич, такой вопрос. Здесь точно сказано, вот двое будут на поле, один берется, другой оставляется. Ну и где-то еще. Один обязательно кто-то возьмется, а кто-то другой останется. Буквально ли это, что из одной семьи не возьмутся все, а возьмется кто-то один или половина членов, а половина останутся? Ну то есть как бы либо это просто фигура речи, пример, что в одной семье могут люди жить, но один Бога принимает, а другой отвергает. А может, это вся семья верующая, так тогда и все возьмутся.
0: Вот смотрите, ну, вопрос сложный, сразу скажу. И, наверное, ну, я про себя скажу, у меня не будет такого конечного, конкретного ответа на ваш вопрос, буквально ли это имеет значение, или же это мы можем образно как-то об этом размышлять. Но тут, наверное, будет нам полезно посмотреть на следующую главу. Потому что следующая глава отчасти как бы отвечает на ваш вопрос. Или, во всяком случае, проливает больше света на этот вопрос. А как мы видим, следующая 25 глава продолжает эту тему. И здесь три притчи. Притча о 10 девах, притча о талантах и притча об овцах и козлах, которые как бы, ну, опять будут отделены. И вот первая притча о 10 девах, смотрите, она начинается с того, что 10 дев вышли навстречу жениху. Все они празднично одеты. У всех у них светильники в руках. У всех у них одна цель – встретить жениха и невесту, сопроводить до дома пира и самим войти на пир. Между прочим, в книге Библии очень часто вот пришествие Иисуса Христа сравнивается с браком Агнца, то есть брачный пир, когда невеста выступает, в роли невесты выступает церковь, в роли жениха Иисус. И вот эта притча, она как бы тоже нам показывает такую параллель. Теперь, можем ли мы их назвать верующими, этих людей? Десять дев.
1: Десять дев,
0: ну,
1: этих, да?
0: Они, они подруги невесты, церкви, они верующие. Они в правильных одеждах. У них светильники в руках. Светильники горят. И все бы было хорошо.
1: И они ждут.
0: Ждут.
1: Они, жениха, да,
0: более
1: ждут.
0: Того, они не сидят дома из окошка смотрят. А тут вот прямо очень четко в 25 главе написано, да, вышли навстречу жениху. Это первый стих, вторая часть. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. То есть, представляете, это люди, которые не просто услышали и согласились, они пошли навстречу этому событию. Я бы сказал так, что это те люди, которые серьезно относятся к вопросу второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Они вышли. И вот дальше разворачивается вся драма этой притчи. Да? А что происходит? Почему, в чем вообще случилась проблема в этой притче? Вы, наверное, уже читали неоднократно. На ваш взгляд, в чем она, вот эта проблема? Что там пошло не так?
1: Пошло не так

0: то, что одни запаслись маслом, другие нет. Вот.
1: Да.
0: Ага, взяли да. масло в сосудах своих.
1: Одни вот взяли запас.
0: Они названы мудрыми, а опять-то были неразумные. Вот, и вот мудрые они взяли со светильниками масло.

0: взяли, да, вот нужно более внимательно читать. Ну, то есть проблема была в недостатке масла.
1: Простите, что мы поменялись ролями.
0: Были. Ничего, мне интересно смотреть.
1: Смотрите, Юля, почему я задал этот вопрос? Потому что большинство людей отвечает вот именно так. Подавляющее большинство. И надо сказать, это правильный ответ.
0: Так,
1: ну, правильный, но не самый правильный. Ага. Когда мы задаем вопрос, в чем там, с чем была связана проблема, то проблема-то вообще по притче, и вот тут немногие люди отвечают на этот вопрос.
0: Я вам скажу сейчас, в чем проблема, извините. Проблема в голове.
1: Проблема в том, что жених замедлил.
0: Жених замедлил. А я думала, раз одни были мудрые, другие неразумные, значит...
1: Смотрите, если бы жених не замедлил, у всех бы хватило масла.
0: Ну да.
1: Никто бы не уснул.
0: Да, да.
1: Все бы пришли в брачный дом брачного пира. Представляете? То есть самая основная проблема по этой притче – промедление жениха. И вот, это, вот этот фактор сломал всю систему, сломал все событие. То есть все пошло не так. Все пошло вопреки тому, что ожидалось. Когда он замедлил, стали дремать, уснули. Уснули, кстати, все. И разумные, и неразумные. Все уснули. Мало того, что уснули, у тех, у кого... Ну, у всех стало заканчиваться масло. Светильники у всех стали гаснуть. И когда раздался крик, возглас, вот жених идет, да? Проснулись. И так как светильники гаснут, да? Написано, тогда встали все девы, 7 стих, и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте вам, нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. И вот здесь уже вторая вот, ну, проблема, о которой вы правильно заметили, да, что здесь уже речь идет о недостатке масла. Но разумные девы сказали, нет, чтобы не случилось, что и вам не хватит, и нам, и в итоге ничего не получится. Да? Вы лучше идите к продающим, купите у них масло, залейте и возвращайтесь. Те идут к продающим, пытаются раздобыть масло, теряют время. В это время уже все зашли на брачный пир. Они приходят, 5 неразумных, стучатся в двери. Выходит жених и говорит вот эти слова. Да, вот в этой притче мы давайте их прочитаем. 12 стих. Он же сказал, когда, ну, с 11-го, после приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам». Стих 12-й. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, я не знаю вас. И вот интересно здесь, знаете, такой момент происходит, опять оригинал греческого текста. Вот это слово «я не знаю», его можно перевести как «я не вижу вас». «Я не вижу ваши лица». И вот некоторые исследователи, они говорят, что, очевидно, масло-то они особо не раздобыли. То есть они стояли возле двери, во тьме, а как бы он даже их разглядеть не мог. Ну, это все образно, это все такие как бы параллели, да. Но даже их лиц нельзя было увидеть, то есть, ну, потому что в темноте они, у них светильники уже не горят. Так вот, возвращаясь к вопросу, буквально ли это имеет значение, половина на половину. По притче тут посмотрите. 50 на 50 по этой притче получается, потому что все вышли, все встречают, но половина вошла на пир, половина нет. Больше того, но я этим не хочу сказать, что так это будет. Я хочу несколько другое сказать. Вы говорили о том, что ну, в какой-то семье кто-то верующий, кто-то нет, а может вся семья верующая. Так вот здесь вот, друзья, все они верующие. Вот здесь все они вышли. У всех светильники горели. Все хотели идти навстречу жениху, но пришли на пир только 5. Вот это меня заставляет задуматься о более глубоких вещах. То есть вот эта 24-25 глава Матфея конкретно нам говорит, ты можешь думать, что у тебя все нормально. Ты можешь думать, что ты верующий, ожидающий пришествия, да? Но на самом деле все может быть не так. Все может быть совершенно не так. И вот, как вы заметили, ключевым фактором в итоге в притче о 10 девах стало масло. Ну, что такое светильники, да? Светильники мы знаем, 118-й псалом Давида, он говорит, что «Слово твое – свет стезе, свет ноге моей и путь на стезе моей». Да? То есть это Слово Божие, которое является светильником. Или апостол Петр пишет, «Притом мы имеем вернейшее пророческое слово».

0: хорошо делайте, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. То есть Слово Божие однозначно представлено в виде светильника. Что такое масло? То есть, ну, и вы знаете, вот когда мы смотрим на книгу Захарии, смотрим, как описывается действие влияния Духа Святого в книге Захария, мы видим, мы читаем о видении, которое Господь показывает пророку, и он показывает светильник, к которому подходят две трубочки от двух маслин, они питают светильник, чтобы он горел, и там Господь говорит слова «не воинством и не силою, но духом моим», говорит Господь Саваоф, да, третья глава. То есть мы видим, что Господь показывает, вот этот светильник, он не будет гореть без Духа Святого. И вот теперь мы идем дальше. Хорошо, у нас есть Слово Божие, но мы начинаем понимать, что без влияния и без действия Святого Духа это Слово может погаснуть. И вы знаете, я вам хочу сказать, что, к сожалению, я встречал в своей жизни как пастор людей, которые очень горели. Знаете, они вот просто сияли. Они читали Слово, они молились. Если нужно посты держать, держали посты. Они свидетельствовали другим. Что-то произошло. Какой-то произошел надлом. Что-то случилось. И светильник их погас. Я помню, как одна женщина подошла ко мне, тогда еще молодому пастору, и говорит, вы можете сделать что-то с моей верой? Говорит, она у меня почти иссякла. То есть вот можно что-то сделать или как-то. И вот фактор масла, Духа Святого. И вот здесь это вообще-то отдельная тема, наверное, для отдельной передачи, потому что, вопрос Святого Духа, он очень серьезный. И помните, Господь говорил ученикам своим, для вас лучше, чтобы я ушел, потому что если я не уйду, утешитель не придет к вам. Помните, когда он говорит о Духе Святом в 15 главе, в 13, в других главах Иоанна мы сейчас вспоминали, да? Он говорит, что он наставит, научит вас на всякую истину. То есть это Дух Святой, который будет поддерживать в нас вот эту вот жизнь, духовную жизнь, единение с Творцом, вот это горение. И получается, что если, как сказано в Писании, да, помните, в 12 главе Матфея Господь говорит, всякая хула простится человеку, всякая хула, но хула на Духа Святого не простится вовек. Почему? То есть что, можно там на кого угодно и как угодно ругаться, а с Духом Святым как-то надо понимать, что это вообще есть вещи, которые ты перейдешь, и уже нет возврата назад. Именно так. Потому что единственное, что нас сможет вживую связать с Богом, это действие и влияние Святого Духа в нашей жизни и через нашу жизнь. И если я сегодня живу так, собственно, к этому как бы обращает внимание Господь, если живу так, что мне, знаете, безразлично, есть у меня Дух Святой, нет, это как те девы. Горит и горит. Будет ли гореть завтра, да.
1: О будущем я не будущем, думаю, не забочусь.
0: А фактически притча вот эта о десяти девах к чему призывает? Что ты не должен удовлетворяться тем маслом, тем влиянием Духа Святого, которое есть сегодня в твоей жизни. Ты призван искать больше. Ты призван искать, чтобы у тебя еще было больше. Чтобы у тебя был запас. Чтобы у тебя было еще больше влияния и действия Святого Духа в твоей жизни. Вот почему мы приходим к такому выводу. Две там работающих женщины на поле, две мелющих на жерновах, двое лежащих в постели, о семье речь идет, да, или кто угодно, люди до потопа. Если просто ты как бы вот живешь, вот, не чувствуя вот какого-то вот этого стремления, желания возвышенного к тому, чтобы Бог тебя вел дальше, взращивал тебя, укреплял тебя действием, влиянием Святого Духа, то все это говорит, для тебя это тоже так произойдет. То есть ты придешь к этому же результату.
1: То есть обычными своими делами заниматься можно и нужно. Но при этом важно помнить о Духе Святом и как-то укрепляться с Богом, проводить время.
0: Смотрите, для чего нужен Дух Святой? Дух Святой ведет человека к Богу и дает возможность возрастать духовно, дает дары к служению, понимание, разумение, умудрение. Все, что необходимо, дает Дух Святой. И получается, что человек, который просто как бы пренебрегает действием Святого Духа, он живет

0: я скажу так, на собственном ресурсе. То есть он может там как-то изучать Библию. Я вот помню, когда еще был молодым человеком, и мы занимались с молодежью в Москве, и к нам пришел один молодой человек, он не был тогда в церкви, в той, в которой я сегодня служу Господу, да, он начал интересоваться Библией, и он, знаете, пришел с таким спортивным интересом. Он отличник был, у него одни пятерки, он все там вообще в сложном университете учился, в таком, ну, серьезном, вернее, в Москве, и он говорит, не может быть, чтобы в Библии уже все было открыто, я должен что-то открыть в Библии. То есть он пришел со спортивным интересом, для него Библия – это вызов, дистанция. У него такой ум, он сейчас будет читать, и вдруг он что-то такое обнаружит, что вообще все ахнут, скажут, надо же, никто этого до сих пор не вычитал. Вот так он стал изучать Библию. Но слава Богу, что по прошествии где-то, наверное, года полтора, он понял, что Библия дана совершенно для другого. То есть не для того, чтобы ты там открытия какие-то вот совершал там и себе славу снискал. Да? Слово Божие дано для твоего духовного роста и спасения. Чтобы ты понял, что оно должно сиять в твоей жизни. Для этого тебе обязательно нужно просить, искать действие влияния Духа Святого от Господа в твоей жизни, чтобы он вот превратил тебя в этот горящий светильник, который сможет идти навстречу вот этому славному пришествию. Поэтому притча о десяти девах, она вот как бы и заканчивается, да, вот этими словами, 13 стих 25 главы Матфея. «Так, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Вот это слово «бодрствуйте». Это духовное бодрство.
1: Ну вот я как раз и хотела, но время нашей программы подошло к концу. Не давал мне покоя вопрос. Вы сказали, что основная причина, почему возникла проблема замедления жениха. И хочется сказать, почему он замедлил-то? Почему он замедлил? Но с другой стороны, на это же отвечает и как бы текст на этот вопрос отвечает, что вы не знаете. Это не ваше дело, почему он замедлил. А ваше дело запастись маслом.
0: Да. Наверное, это тема для какой-то следующей передачи. Да. Если очень коротко, я бы попытался, может быть, так сказать. Если бы не это промедление, не обнаружилась бы разница между мудрыми и неразумными девами. Так и в нашей жизни. Господь промедляет, чтобы прежде всего мы поняли, в чем наша духовная нужда, и чтобы мы увидели, готовы ли мы к этому событию или нет.
1: Спасибо большое, Иван Ильич, за участие в программе. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Приветствую вас, дорогие слушатели и исследователи Слова Божьего. Сегодня серьезный вопрос на засыпку. Знал ли Иисус, что Он Сын Божий, или Он в это верил?

подумайте еще раз над этим вопросом. Он не такой праздный и не такой простой, как кажется. Иисус знал, что Он Сын Божий, или верил, что Он Сын Божий? Вот этот вопрос нам предстоит сегодня изучить в Священном Писании. Ну, естественно, нужно... Вы наверняка уже какой-то ответ у вас в мыслях всплыл. Вы наверняка с уверенностью кто-то сказал «знал», кто-то с такой же уверенностью сказал «верил». В чем разница между этими выражениями, между этими словами? Что такое «знать», а что такое «верить»? Задумайтесь на секундочку, потому что не все то, что есть, то, что вам кажется, не все так оно и есть. Что мы знаем, а во что мы верим? Вот по-настоящему, что мы знаем? Я знаю, что вот эта книга, я ее щупаю, я ее вижу, я ее держу, я ее читаю, это книга. Я знаю, что она вот здесь находится. Если бы меня здесь не было, я мог бы верить, что эта книга здесь есть. Мог бы не верить в это. С уверенностью знать, что она здесь находится, не находя здесь, не видя ее, я, наверное, уже не могу. Надо очень четко разделять эти два понятия. Что есть знание, а что есть вера. Вы знаете, очень часто, когда мы заменяем то, во что мы верим, и начинаем говорить, что мы это наверняка знаем, а потом вдруг оказывается, что то, во что мы верили, было не совсем истина, а мы уже это возвели в ранг знаний, не проверяя, в ранг какой-то чуть ли не аксиомы, то потом мы можем прийти к разрушенному мировоззрению. В частности, так происходит с многими, в кавычках, знающими, что мир произошел сам по себе, от то ли большого взрыва, то ли от еще чего-то там, но не о том, что Бог этот мир сотворил. Люди думают, что они это уже доказали, хотя это всего лишь одна из научных теорий. И далеко не единственная. И когда ты начинаешь утверждать, что ты что-то знаешь, хотя на самом деле ты в это веришь, что произойдет с тобой, когда вдруг твои знания выяснятся, что они ложные? Но хватит лирики. Иисус знал или верил? Рассмотрим для начала искушение Иисуса Христа в пустыне. Известное, что произошло с ним сразу после крещения, после того, как Иисус крестился у Иоанна Крестителя, как он сам сказал, дабы исполнить всякую правду, после этого он поведен был духом в пустыне. И в пустыне 40 дней он находился в посте. Ничего не ел в эти дни, и напоследок, написано, взалкал. Евангелие от Матфея, глава 4. С первого текста будем читать. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». В ответ Иисус говорит ему, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Остановимся на этом первом искушении, не пойдем пока дальше. Какая суть этого первого искушения? 40 дней Христос находится в посте, приходит искуситель и говорит, если ты Сын Божий, сделай, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами, то есть сотвори это чудо, пусть камни будут хлебами, ты спокойно подкрепишься, и все будет хорошо. В чем суть искушения? Совершить чудо? В чем суть ответа Иисуса? Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. В чем было бы нарушение заповеди или чего, в конце концов, было бы нарушение, если бы Иисус поддался бы этому искушению? Какова здесь проблема, которую, на первый взгляд, можем пропустить или не заметить? Давайте рассмотрим, какие вообще существовали у Иисуса.

Иисуса Христа доказательство его божественности. Главная суть вопроса, который дьявол ставит перед Христом, он говорит: если ты Сын Божий, то сделай вот это. Если Христос сделает это, то на что он попадается? На провокацию: если ты Сын Божий, или на что? Давайте подумаем еще раз. А для чего Христос вообще пошел в пустыню? Для чего Христос вообще крестился? Что ему предстояло? Куда он пойдет дальше? Это было начало служения Христа, как вот служение Учителя, служение Мессии. После этого он начал набирать себе учеников и начал учить их о приближающемся Царстве Божьем, рассказывая им о том, что такое быть настоящим верующим, что значит настоящее покаяние, что значит Царство Божие, как его достичь. И рассказывая им потихонечку, по мере того, как это событие приближалось, что произойдет с ним и зачем он сюда пришел. Главная суть этого искушения – если ты Сын Божий, это проверить, а Сын ли ты Божий? Почему этот вопрос был актуален для Иисуса? Не актуальное искушение, искушением не является, вы понимаете? Почему этот вопрос актуален для Иисуса? Ты собираешься выйти на служение, заявить, что ты Мессия, взять учеников, обучить их чему-то. Ты собираешься, как Мессия, умереть потом за грехи людей. В тебя будут верить. А если ты не Сын Божий? Если ты сам себе это надумал, тогда какой смысл от того, что ты соберешься делать? Тогда будет огромное количество людей, зря в тебя поверивших. Тогда и твоя смерть, ладно, ты себе навредишь, ты же навредишь всем ли остальным, которые в тебя поверят. Нет, если ты Сын Божий, тогда все нормально, тогда это твое служение, тогда ты правильно делаешь. Поэтому проверь. Вот здесь, сейчас, в пустыне, пока никого нет, никто не видит. Соверши чудо, сделай из камней хлебы. И сам поешь, ну, вроде не зря чудо совершил. И проверишь свою божественную сущность. Понятно, ты родился как человек, потому что ты должен прожить эту жизнь как человек. Но божественность твою ты должен же проверить. А что Иисус вообще знал о своей божественности? Да, существуют люди, которые верят в то, что Иисус, родившись еще чуть ли не в пеленках, уже мог говорить, читать, проповедовать, учить и прочее, прочее. Но это точно не соответствует действительности. Мы в Евангелии видим его родившимся младенцем, которого носили, оберегали его земные родители, Мария и Иосиф, которые он нуждался в их попечении. И потом, в 12 лет, он впервые попадает в храм, где видит величественное сооружение этого храма, где видит особенное торжественное богослужение Пасхи. И в этом пасхальном служении он начинает что-то понимать и узнает себя, что, возможно, это он, вот этот вот агнец, которому предстоит взять на себя грех мира. И он остается там, когда родители уже пошли домой, а он остается в храме, задавая вопросы учителям. Какие вопросы его волновали? Естественно, о пасхальном агнце, естественно, о Мессии и так далее, и так далее. Но давайте по порядку, еще раз от начала. Какие у Христа могли быть свидетельства? Во-первых, это свидетельство Марии, свидетельство его мамы. Что она могла сказать? Дорогой сын, Иосиф не твой отец Дух Святой. Потому что мне было особое даже не видение, ангел явился и сказал, что ты блаженна между женами, и ты родишь того самого Мессию. И когда я сказала, что я еще не замужем, он сказал: не переживай,
Господь все это решает, Дух Божий найдет на тебя, потому что тот, кто в тебе родится, это Сын Божий. Мария могла это рассказать Иисусу? Наверняка рассказала, конечно. А как бы вы отреагировали, если бы вы от своей мамы такое услышали, будучи обычным человеческим ребенком? А что скажут люди? А что люди говорили? Иосиф узнал, что она беременна, да еще вот их помолвка уже была, свадьбы еще не было. Иосиф узнал. И думал, как бы теперь тайно отпустить ее, чтобы и скандал не делать, не хотел он этого. Но и свадьбы уже вроде как не должно быть, потому что, ну, видно, что, извините, нагуляла ребенка. Как по-человечески? Но Иосифу тоже Господь явился и сказал, не бойся принять Марию в жены, потому что она не изменяла. Она не была в блуде. Этот ребенок, который зачат, он от Духа Святого. Поэтому не бойся, прими ее, наречешь этому сыну имя Иисус, он Мессия, он спасет народ от грехов. И только поэтому Иосиф принял Марию. Но если Иосиф узнал до свадьбы, что Мария беременна, скажите, а народ рядом не узнал? Конечно, знали. Кто-то больше, кто-то меньше. И, естественно, когда родился Иисус, что говорили? Что в Назарете говорили? Что в Вифлееме говорили? Из Назарета в Вифлеем, когда они ходили, она уже была беременна, она уже была обручена с Иосифом. Что говорили? Итак, два свидетельства, которые у Иисуса есть. Свидетельство мамы. Ты зачат чудесным образом от Бога. Свидетельство Иосифа, земного его родителя, который говорит, да, подтверждаю, мне ангел то же самое сказал. И свидетельство соседей из Назарета. Знаешь, дорогой, не нам тебе говорить, но мы не знаем, кто твой настоящий отец. И так он прожил до 12 лет. А кроме этого, он обращал внимание, что он немножко не такой. Мама его обучала Слову Божьему. Но он настолько внимательно это слово читал и настолько серьезно к нему относился, что у него были проблемы. Какие проблемы? Ну, когда священники там в синагоге или какие-то другие благочестивые учителя говорят, дорогой, тебе надо сделать вот так и так и так. А он говорит, извините, написано по-другому. Или когда они ему говорят, знаешь, вот так и так делать нельзя, а он говорит, извините, написано не просто нельзя, а нужно. И он был таким неудобным молодым человеком, что, естественно, он не обучался в церковных школах, при синагогах, у учителей того времени, он обучался дома. И когда в 12 лет, научаемый Марией, что он Сын Божий, что он будущий Мессия, хотя сама Мария еще до конца полноценно не понимала, что это для нее значит. Ей Симеон тогда, старец, пророк, сказал, и тебе самой оружие пройдет душу. Она еще не понимала, что это значит и когда это произойдет. До Голгофы было еще далеко. То вот тут, находясь в 12 лет в храме, Христос смотрит на этого ягненка, понимает, что этот ягненок является символом Мессии, осознает, что ему говорила мама про его особенное рождение и понимает, наверное, это я. И тогда ему интересно узнать у священников, у учителей там максимально больше про Мессию, про этот ритуал, про Агнца, про Спасителя, как он должен прийти,

Несколько дней он пробыл там в храме один, и когда, наконец, его родители нашли, они нашли его среди учителей, и эти учителя дивились и говорили, что это за мальчик, который задает такие вопросы. Обратите внимание, он не учил учителей. Он задавал вопросы. Да, вопросами тоже можно учить, если задавать правильные вопросы, заставлять думать в нужном направлении. Иисус задавал вопросы о Мессии и заставлял учителей задумываться, такого ли Мессию они себе нарисовали, освободителя от римлян, царя, или Мессия – это вот этот агнец, который должен умереть за грехи их. После этого написано, он вернулся и был в повиновении у родителей. И еще следующие 18 лет до 30 он вел жизнь простого сына плотника, тоже изучая это же мастерство, тоже работая своими руками, зарабатывая на повседневную жизнь. В 30 лет. Минимальный возраст для того, чтобы тебя вообще могли воспринять как не просто взрослого человека, но как того, который имеет что сказать и может быть учителем. В этом возрасте Иисус пошел на Иордан креститься у Иоанна Крестителя. Незадолго до этого Иоанн Креститель получил повеление от Господа – крестить. И ему было сказано, ты увидишь, придет однажды тот, который возьмет на себя грех мира. И ты должен, когда увидишь его, засвидетельствовать, что он – это Мессия. До 30 лет у Иисуса не было никаких свидетельств, кроме свидетельства Марии и Иосифа. Придя на Иордан, креститься у Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель видит его. И здесь надо заметить, что несмотря на то, что они двоюродные братья по плоти, они никогда не встречались. Они жили в разных местах, и Иоанн Креститель большую часть своей жизни провел в пустыне, живя практически вот дикарем. Очень похожий его образ жизни был на, и даже одежды, был на пророка Илию. Поэтому Христос позже, отвечая ученикам на вопрос, ну, сказано, что должен сначала прийти Илия, а потом Мессия. Он, имея в виду Иоанна Крестителя, говорил, ну, если хотите, он есть Илия, который должен был прийти. Потому что Иоанн Креститель проповедовал, приготовьте путь Господу. Вот скоро идет Мессия. И когда он увидел Иисуса, то Дух Божий подсказал Иоанну, вот он. И увидев его еще издали, он проповедует людям, которые слушали его, уже не просто проповедь о покаянии, его обычная проповедь. Он говорит, вот агнец, который берет на себя грех мира. И тут впервые Иисус получает третье свидетельство от человека, что он есть Сын Божий. Но знаете, и это свидетельство кто-то мог бы сказать, ну ладно, там мама пытается непонятно что объяснить, там Иосиф прикрывает Марию, тут брат двоюродный. И он входит в воду. И хотя Иоанн вроде сначала пытается тормозить его, но потом, хорошо, если ты говоришь, надо крестить, он крестит Иисуса. И после крещения с неба сходит голубь, садится на Иисуса, а дальше звучит голос, говорящий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Нем мое благоволение, Его слушайте». Свидетельство от самого Отца Небесного. Надо сказать, что когда происходит подобное явление, в другом месте мы читаем, что не все осознают, что это голос Божий. Когда Бог говорит таким явным,

равным образом вслух всего народа, то выясняется, что некоторые слышат голос, а некоторые слышат гром. И один говорит: «Я слышал, Господь произнес, это мой сын». А другой говорит: «Не знаю, что-то тебе почудилось, гром прогремел». И наверняка люди разделялись в своем сомнении. Вы знаете, Бог никогда не даст нашей вере быть абсолютно на пустом месте. Наша вера не слепа, всегда для веры будет основание. Но Он никогда не уберет абсолютно все нюансы, которые заставляют или могут заставить нас сомневаться. Все равно останется хоть один, два, но повода для сомнений. Для чего? Для того, чтобы мы могли избрать, кому мы верим. Господь однажды спросил у Адама: «Кого ты послушал? Кто сказал тебе, что ты наг? Кому ты поверил?» Так и мы слышим голоса с разных сторон, читаем информацию с разных источников. Кому мы поверим в противоречивом потоке информации нашего 21 века? «Сей есть Сын мой возлюбленный». И после этого Иисус возвращается в пустыню. Он не идет обратно в Назарет, он не сразу начинает набирать себе учеников, он идет в пустыню. Зачем? Идти для искушения? Нет, основная цель другая. Он должен был идти на служение. И перед тем, как начать серьезнейшее служение, он принимает решение пойти и совершить особый пост. Нужно взять паузу от обыденной жизни. Нужно поститься для того, чтобы лучше наладить взаимоотношения с Небесным Отцом. Для того, чтобы устранить все, что угодно, что может тебя разделять с Богом. Для того, чтобы убедиться, что твое служение угодно Богу. Для того, чтобы убедиться, что то, что ты собираешься делать, действительно является истиной. Для того, чтобы максимально подготовиться к служению. Христос берет это время и уходит в пустыню побыть наедине с собой и Богом перед началом служения Мессии. Дьявол, выждав определенное время, в последний день его поста, в момент максимального истощения человеческих сил, приходит к нему с вопросом: «Если ты Сын Божий, то скажи, чтобы эти камни превратились в хлебы». Много у Христа свидетельств его божественности? Слова Марии, слова Иосифа, слова Иисуса, то Иоанна Крестителя и слова Небесного Отца. Если ты Сын Божий, можно не поверить человеку. Но когда тебе об этом говорит Небесный Отец, то неверие словам Божьим, вот он, тот грех, к которому подталкивал его Искуситель. Пытаться проверить означало бы неверие словам Небесного Отца. Поэтому-то Христос и отвечает: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Отец сказал, что я его сын. Я ему верю. Любая попытка проверить это будет доказательством, что я не поверил, что мне нужны какие-то доказательства, что нужны какие-то проверки, что я сомневаюсь в Боге. Иисус не мог позволить себе даже намек на сомнение в Боге. Поэтому он отвечает: «Человек будет жить не хлебом,

но словом, исходящим из уст Божьих. Для него важно было, что Бог подтвердил, что он его сын. И теперь с этой уверенностью он спокойно отражает все вот эти вот хитрые уловки дьявола. Он еще и еще, дьявол, пытается как-то подойти к нему, придумывая второе, третье искушение. Но это уже не то. Первое искушение показало, кто перед ним. Я не думаю, что дьявол явился ему как дьявол. Скорее всего, явился как ангел. Возможно, говоря, что, знаешь, твое испытание подошло к концу, ты молодец, можешь теперь поесть. Если ты сын Божий. Почему эта тема настолько важна? Недостает времени, и я призываю вас исследовать жизнь Иисуса Христа, чтобы убедиться, он пришел и прожил эту жизнь максимально как человек, не пользуясь ничем из своей божественности. Именно поэтому ему необходимо было молиться, именно поэтому он, будучи человеком Иисусом Христом, молился и говорил: «Отец мой, более меня». Именно поэтому ему необходимо было и крещение, чтобы исполнить всякую правду, чтобы быть воистину примером для всех следующих за ним христиан. Именно поэтому он ученикам потом говорил: «Все, что я сделал, все чудеса, все исцеления, все воскрешения, и вы можете сделать, и больше этого можете сделать». Почему? Он ни разу даже не попытался воспользоваться своим божественным естеством. Именно поэтому человек Иисус Христос является единственным посредником между нами и Богом, потому что он максимально на 100% является человеком, но и также максимально на 100% является Сыном Божьим и Богом, Творцом всего сущего. За это ему великая благодарность, что он смог побороть такое сильное искушение от дьявола и прожить эту жизнь, максимально доверяя и веря Отцу Небесному. И для нас он стал не просто примером праведной жизни, но настоящим примером истинной веры в Небесного Отца. Да благословит нас Господь воспользоваться этим примером и верить Слову Божьему безоговорочно. К этому призываю вас и я, и Священное Писание. Богу же да будет честь и хвала и слава. Аминь.

0: Что значит быть Сыном Божьим и действовать в единстве с Отцом? И Иисус отвечает иудеям не просто словами, а своей жизнью. Почему его объяснения вызывают удивление, споры и даже ненависть? И что мы сегодня можем понять о его миссии и о том, как жить верой в современном мире? На эту тему мы поговорим со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Здравствуйте, Илья Александрович.
1: Добрый день, Мария.
0: Мы продолжаем с вами говорить на такую тему, да, как про веру. Мы рассмотрели уже в Евангелии от Иоанна 4 главы, да, и 5-ю начали в прошлый раз. И сегодня мы продолжаем рассматривать 5-ю главу и читаем в синодальном переводе с 19 по 47 текст. Но у нас будет, мы зачитаем немного меньше текстов, но наши зрители могут всегда прочитать, что же было дальше. Мы просто объясняем. Прочитайте, пожалуйста.
2: На это Иисус сказал: «Истина, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит

0: любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Ибо отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, то не чтит и отца, пославшего его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все находящиеся во гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца».
1: Угу. Благодарю. Мы здесь сейчас перейдем к такому интересному отрывку, да, про сына, про отца. Но до этого у нас тоже был диалог, вот в предыдущей программе. Можно ли немножечко кратко вспомнить, да, о чем он был?
0: Да, до этого мы с вами говорили как раз-таки о том, как Иисус исцеляет больного в купальне в Вифезде. Угу. Он это делает в субботний день. И это не нравится иудейским начальствам. Угу. И у них начинается распря. Первое явное публичное противостояние. И вот мы как раз-таки продолжаем эту тему. Да, мы с вами как раз-таки в прошлый раз начали, так скажем, следующий раздел Евангелия от Иоанна. Да, первый мы с вами говорили был, это первая глава, второй раздел это был со второй по четвертую главы, когда речь шла вот в основе своей о замещении Иисусом храма всего, это будет и продолжаться тема, но тот блок у нас также делал особый акцент на Иоанне Крестителе и его роли. И вот теперь в этом блоке с пятой главы мы с вами будем видеть, что Иисус исцеляет. Иисус дает жизнь. Это вот основная тема нашего блока изучаемого. И мы видим, что Иисус уже дал жизнь в купальне в Вифезде. Да. И теперь мы с вами сейчас продолжаем рассматривать тот конфликт, который начинает разгораться. Что же Иисус ответит на все те обвинения, которые ему представили иудейские власти?
1: В первом же тексте, прочитанном нами в этом отрывке, он говорит, что «истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя. Если не видит отца, творящего его, что творит он, то и сын творит также». О чем эти тексты? Мы только что видели исцеление. Что, кто не может творить?
0: Мы здесь видим, как Иисус говорит о том, что Он делает те дела на земле, которые велит Ему Отец. И тем самым Он не просто показывает, каков Отец, да? Но тем самым Он демонстрирует истинность своих притязаний на божественность.
1: Это некое такое единство с Отцом получается?
0: Да, все верно. То есть, как мы и говорили, мы исповедуем триединого Бога, да, один Бог, три личности. Мы в прологе читали о том, что было тесное общение слова с Богом, да, и, а по своей сущности оно является Богом. И вот как раз-таки здесь мы с вами видим о том, что, как вот у нас здесь написано, да, «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца». То есть о чем это нам говорит? О том, что Он не оставляет никому возможности верить Отца и игнорировать заявление Сына о самом себе. О том, что Отец не готов принимать славу и хваление в свой адрес ту, не готов принимать, которая не воздается также сыну. То есть здесь мы видим вот эту вот тесную взаимосвязь, где Иисус прямо заявляет, я есть Бог.
1: Вот здесь еще такой момент. Единство, интересная просто отсылка в 20 стихе, да, как Отец оживляет мертвых и дает жизнь. Да, если мы опять же продолжаем вот эту тематику того, что да, вот Христос, он действует в единстве с Отцом, да, что Отец как бы ему велит, здесь про что идет жизнь? В контексте это вечной жизни или здесь про что?
0: Видите, здесь поднимается тема духовной жизни до 28 текста.
1: Да.
0: Здесь как раз-таки идет речь о духовно мертвых. И Христос являет это своими делами, о том, что Он способен исцелить духовно мертвых, и каждая беседа, да, она отчасти оживляет человека, изменяет его жизнь. Как мы говорили, это было с самарянкой, как это было с Никодимом. И здесь мы видим, что Иисус говорит о том, что Он уже сейчас здесь делает на земле. И также мы с вами здесь видим о том, что в 28 тексте переход идет такой на будущее. Не о том, что здесь и сейчас, а на будущее. О том, что Христос способен исцелить не только духовно больных, но и умерших. В последний день. И вот так как мы сейчас начали с вами изучать блок о том, как Иисус дает жизнь, то этот блок будет заканчиваться у нас как раз-таки историей исцеления Лазаря, да? Ну как исцеление, воскрешение Лазаря.
1: Да, вот.
0: Мы там, конечно, поговорим об этом больше, но сама суть. Иисус есть тот, кто дарует жизнь и который готов нам даровать ее и сегодня.
1: Если мы говорим про духовное основание, про то, что воскрешает мертвых духовно, как сейчас это происходит, и второй момент – почитание. Если мы говорим, кто не чтит сына, тот и не чтит отца, как мы сегодня можем чтить? То есть как Бог нас может воскресить сегодня душевно, духовно имеется в виду, да? И как нам сегодня чтить? Чтобы вот прочувствовать, наверное,
0: спасибо.
1: Осознанно, чтобы это было.
0: Смотрите, ну, мы с вами видим о том, что Господь говорит о важности чтить и воздавать славу Иисусу, как и Отцу.
1: Угу.
0: К сожалению, в наше время существуют верующие,
1: угу.
0: которые не воспринимают Иисуса Богом, которые умоляют... Ну, одни умаляют его божественность.
1: Угу.
0: Для них он просто пророк, посланник, ангел, кто угодно.
1: Угу.
0: Есть другие, кто умоляет его извечное существование, то есть как он произошедший от Бога.
1: Угу.
0: И вот Иоанн с этим как раз-таки и борется. И он говорит о том, что Иисус есть Бог, потому что дальше мы с вами будем уже видеть, так как сейчас у нас начинается вот в этой истории прямое противостояние Иисуса с иудеями, то дальше оно только будет развиваться, потому что это первый случай этого столкновения явного, публичного. И дальше Иисус будет говорить прямо «Я есмь». И вот об этом «Я есмь» мы поговорим в следующих программах. Но сама суть заключается в том, что мы можем почитать в наше время Иисуса, относясь к Нему, как действительно к Богу, тем, кем Он являлся извечно. Как мы с вами уже ранее говорили, Иисус всегда являлся активной личностью Божества. И как Он участвовал в творении, все через Него начало быть. Он говорит, «Я есмь», то есть Он сущий, Он тот самый Иегова, Яхве. И то есть это все один и тот же Бог. И вот это важно нам осознать и не пытаться разделить это на язычество и божества, или еще что-то, какое-то многобожие, пантеизм, или Иисуса разжаловать, так скажем. Да? Но здесь вот нас Иоанн и учит этому, то, что мы должны относиться к Иисусу как к Богу, потому что Он и есть Бог. И вот это вот Отец, Сын, это все приходит уже после Боговоплощения, появляются вот эти, ну, так разграничения Отец, Сын. Это мы так называем, это Иисус так обращается, подавая нам пример. Потому что Он говорит, Он является стопроцентным человеком, стопроцентным Богом. Он подает как

0: человек нам пример, как мы должны общаться с Богом. И этот образ Отца раскрывает нам те взаимоотношения, которые Бог ожидает от нас. И то есть вот эти фразы «сын», это не означает, что Иисус был рожден от Бога где-то там, до нашей планеты или еще что-то. Он назван сыном, когда он воплощается. Вот тогда он называется сыном, потому что у него не было земного отца. У него только Отец Небесный. Да? То есть вот эту вещь важно понимать и не умалять божественность Иисуса Христа.
1: Да, мне кажется, это один из очень важных моментов, который мы порой упускаем. Но если мы возвращаемся также вот к 23-24 тексту, да, Евангелия от Иоанна, 5 главы, мы здесь видим, почему вот верующий, да, в Сына имеет жизнь вечную, и суд уже не касается его. Что, о чем говорят эти слова? Да, про что здесь вообще идет речь? Можно, пожалуйста, это объяснить?
0: Спасибо. Мы видим, что эти слова — это не просто обетование грядущей жизни. Да. Мы видим о том, что эти слова говорят о реальности вечной жизни уже здесь и сейчас. О том, что когда мы принимаем Божий Дух, который живет внутри нас, а это мы можем принять только благодаря заключению завета с Господом, как мы ранее говорили, мы начинаем жить в атмосфере вечной жизни уже здесь и сейчас на земле. Потому что, как говорит, было сказано о том, что жизнь вечная — это знать Иисуса Христа, да? Это знать Господа нашего. И вот эти отношения — это часть вечной жизни. Здесь можно, знаете, задаться вопросом, а что такое вечная жизнь?
1: Да, вот что то есть, это может быть вообще такое, может порой быть? Непонятно.
0: Для кого-то это просто, знаете, как жить, не тужить, ни о чем не переживать, все, что хочешь, получать. Но вечная жизнь — это ведь не про это. Вечная жизнь — это про отношения с Господом. Потому что смысл вечной жизни, если не иметь отношений с Богом, просто чтобы свой эгоизм как-то удовлетворять, нету проблем, а все, что хочу, получаю. Нет, ведь не в этом суть. Суть в том, что Адам и Ева имели отношения с Богом близкие, лицом к лицу общались с Ним, и они потеряли этот рай. И они потеряли не просто жизнь, они не просто потеряли там все эти благословения, они потеряли общение лицом к лицу с Господом. И поэтому вот восстановление этой вечной жизни — это и есть восстановление отношений с Богом. И мы уже здесь, на земле, можем начать жить этой вечной жизнью, приняв Духа Божия в свое сердце и имея живые отношения с Господом. Вот это уже кусочек вот этой вечной жизни здесь, на земле.
1: Илья Александрович, мы переходим с вами к следующему такому абзацу, который относится к воскресению, к жизни. Да? В 28 тексте есть такая фраза: «Находящийся в гробах услышит глас Сына Божия». О чем здесь идет речь? Какие гробы и что вообще они слышат?
0: Да, мы здесь видим о том, что Иисус имеет право давать жизнь и имеет право судить. И если мы с вами до этого говорили о том, что фокус на духовно умерших, когда Иисус говорит, что Он здесь уже исцеляет и способен исцелить, то в этих текстах Он уже переходит на фокус будущего, на предстоящий суд. И Иисус говорит о том, что суд, который будет, я буду судить. Отец мне его отдал. И это, наверное, является непонятным, достаточно вызывающим для иудеев. Потому что они это слышат, и у них еще больше противления. Он посягает все больше и больше на божественность. И мы видим о том, что здесь Иисус говорит о его пришествии, о его втором пришествии, когда при гласе архангела, да, при трубном звуке, как пишет апостол Павел, спящие изудут из гробов. И как раз-таки здесь мы читаем о том, что, как здесь написано, «Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия». Все. То есть неважно, как ты жил, хорошо жил, плохо жил, его голос Иисуса услышит каждый. «И изыду, творившие добро,

0: добро, воскресение жизни, а делавшее зло, воскресение осуждения. И здесь мы с вами видим о двух воскресениях.
1: Да, вот
0: об этом мало это говорят, такое, но Иисус говорит о двух воскресениях. Мы не будем всю эту тему раскрывать, просто подметим для того, чтобы люди задумались об этом. И Он говорит, что будет воскресение, когда воскреснут праведные, и когда воскреснут неправедные.
1: Так.
0: И о чем это?

0: взять от нее все. Ну, а потом просто, ну, не попадут в вечность. Ну и что, зато я эту жизнь хорошо прожил. А там вот просто канул в небытие, и все. Но Иисус говорит, нет, так не получится. Должно прийти на суд, где я должна дать отчет за каждое свое действие, за каждое свое слово. И не получится, просто так прожил жизнь и без ответа ушел. И это очень грустная, это очень тревожная новость для тех, кто на это надеялся. И в то же время весть о суде, она является вестью благословения для праведных. Почему? Ну, потому что Христос говорит, я видел, как тебя за твои же добрые дела гнали. Ты делал как лучше, а тебя не принимали. Я видел, сколько было незамеченного, сделанного тобою другими. А я это все видел. И у меня это записано в книгах. И когда придет время, я тебе воздам по делам твоим. То есть Христос говорит, что даже самое малейшее доброе дело, которое мы делаем, оно не будет оставленным, незамеченным. Ему важна вся наша жизнь. И Он говорит, за все воздам. И это является вестью для нас благословения о том, что Господь настолько внимателен к нашей жизни с вами. И здесь мы видим, да, о том, что весть суда, она может выражаться, знаете, как сказал один из христианских авторов Джон Паулин. Он пишет, «Ты значим для Бога. Все, что ты делаешь, значимо для Бога. Твоя жизнь полна смысла и значения». Именно так он сформулировал весь того суда, который будет для праведных. Потому что, как нам известно, праведный на суд не приходит, Христос сказал.
1: Да.
0: Что, почему? Потому что за него приходит его ходатай, сам Иисус Христос. Мы же не просто так говорим о том, что он заменяет всю вот эту традицию, все храмовое служение собою. Он собой заменяет первосвященника, который будет присутствовать на суде за тебя и ходатайствовать за тебя. И каждое дело, которое будет, твое доброе там, это будет наоборот для тебя не осуждением, а комплиментом. И поэтому на суд ты уже не приходишь. Это уже не суд для тебя. И таким образом мы видим о том, что с одной стороны это тревожная весть, с другой – радостная. И опять же, это радостная весть для каждого, кто уверовал в Господа, потому что именно тем духом, которым Господь вселяется в нас, именно тот же дух и воскресит нас, когда придет Христос во второй раз. Наших родных, близких, всех, кто уверовал в Него и жил этой верой всю свою жизнь, кто был внимателен к Его словам, да? Потому что многие думают, а вот как быть? Можно ли ставить надгробие, да, на могиле?
1: Да, да.
0: Или нет, а вдруг не сможет человек встать? Или
1: актуальный
0: еще
1: вопрос,
0: что?
1: Да.
0: Да, то есть бывают такие моменты у людей. Или можно ли кремировать? Нельзя кремировать. Но Христос говорит, неважно, это все неважно. Важно то, что я приду и пересотворю тебя, обновлю тебя. Потому что из могил люди уже обновленными выйдут, без греховной природы, без болезней, с которыми они погибали, умирали. Да? И мы видим, что здесь Христос прямо заявляет о том, что я делаю, что делает мой Отец. Суд. Я буду делать. Воскрешать я буду делать. Я есть Бог. Примите это. Я есть Мессия.
1: Мы живем в 21 веке, и это век достаточно тревожный. Да, и очень многие люди задаются вопросом, а зачем мне читать Библию? Да, но мы видим уже по первым 5 главам Евангелия от Иоанна, что он как раз-таки описанием своей жизни показывает, как нужно жить. В каком плане? Он показывает, что нужно быть таким же вестником перед Христом, да, когда он показывает своей жизнью о том, какая вера должна быть, что она не должна быть обрядной, да, или просто какой-то религиозной, там, по нормам, по правилам, это ничего не спасает. Спасает именно твое живое общение. И тогда тогда мы приходим вот к этому второму пришествию подготовленными, и нет уже этой тревожности. И еще здесь важный момент, да, он рассказывает и показывает события, которые будут происходить в нашей жизни, да, которые мы проживаем и сейчас, те события происходили и тогда, да, и видя на опыте

0: примере других, мы можем быть более, так скажем, спокойны, более подготовленными. И вот 30-й текст, в 30-м тексте, да, где «не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца», здесь как будто бы тоже один из примеров, как мы можем иметь эту веру. Это некое, наверное, послушание, да, ведь и смирение Христа перед Отцом.
1: Видите, вы здесь Сын, выделили точно. Очень важную вещь о том, что нам важны именно отношения. Но угу. есть важный момент.
0: Да, какой?
1: Отношения, они порождают правила, дисциплину угу. и послушание. То есть делами невозможно спастись, угу. но дела являются следствием веры.
0: Угу.
1: Это очень важно понимать, потому что у нас есть очень много крайностей, когда люди отметают, зачем церковь, Бог здесь, зачем заповеди, меня Иисус уже искупил.
0: Угу.
1: Но нет, Иисус говорит, не однажды я вот умер за тебя и все, ты должен это принять и жить с этим всю жизнь. Твоя вера должна быть все время, твое следование за мной должно быть всю жизнь, то есть не один раз спасенный, спасен навсегда. Да?
0: Угу.
1: А Иисус говорит о постоянных взаимоотношениях. Ну и эти взаимоотношения, они характеризуются угу. изменениями в нашем сердце. Изменения по истине. Помните, как мы говорили, в духе и истине.
0: Да.
1: Вот как раз-таки истина, Христос, мы дальше будем изучать, Он скажет о том, что «если любите Меня, соблюдите заповеди Мои».
0: Угу.
1: Вот интересно, да? То есть одно другого не отменяет, но на первом месте отношения. Потому что если человек
0: да.
1: пытается соблюдать что-либо без отношений, он быстро выгорит. Это будет ограничениями.
0: Угу.
1: Но это перестает быть ограничениями, когда это происходит из любви. Мы
0: угу.
1: сами хотим уже этого. И
0: да.
1: так начинаем поступать. И вот, знаете, здесь есть такой интересный момент о том, что для нас в наше время, чем это актуально? Тем, что в Писании Христос предстает, Бог предстает тем, кому мы не безразличны. В наше время очень много переживаний, стресса, суеты, одиночества. Есть постоянная какая-то пустота, которую ничто не заполняет, но мы пытаемся ее заполнить развлечениями, чем угодно. Но
0: mm-hmm.
1: ничего не заполняет. И вот здесь как раз-таки ответ о том, что то, чего мы не можем получить здесь, в наше время,
0: mm-hmm.
1: это принятие, поддержки.
0: Да.
1: Недосказанности, потому что нас могут осудить за что-то.
0: Угу.
1: Христос, Он готов выслушать, Он готов принять, Он готов нас принять такими, какие мы есть,
0: угу.
1: и поддержать нас. И вот это самая добрая весть о том, что Он ждет нас, и Он любит нас, да, как мы сказали, о том, что Бог говорит, «Ты значим для Меня».
0: Угу.
1: И это поэтому очень важно изучать Писание, потому что Бог действительно хочет восполнить наши нужды, и Он именно таким себя и открывает, не безразличным к нам. И дальше мы уже с вами, когда читаем 31-47 тексты,
0: угу.
1: То там вопрос становится, да, как в 31-м тексте Иисус говорит, «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не истинно». То есть, он говорит, в Древнем Израиле был закон на двух свидетелях, что истина то свидетельство, о котором могут засвидетельствовать еще двое свидетелей.
0: Угу.
1: То есть, так решался судебные вопросы и многие другие. И вот Иисус говорит, он им выдал целую речь о том, что он и есть Бог. И дальше он говорит, но если я это сам говорю, то неверно мое свидетельство. То есть, он сам это признает. Он
0: угу.
1: говорит, но есть еще четыре свидетеля. Да, то есть какие? Он говорит, мои дела, которые я делаю,
0: угу.
1: это Иоанн Креститель, который засвидетельствовал явно, это Отец, который говорил, да, голос которого был слышен народу, и это Моисей, который же вас и осудит, если вы меня сейчас не примете.
0: Угу.
1: То есть он предоставляет в дальнейших текстах как раз-таки вот этих свидетелей, которые о нем засвидетельствуют.
0: Угу.
1: И таким образом мы видим, что в изучаемой нами главе, всей вот этой полноценной, мы с вами видим о том, что в нашей жизни той самой купальней Вифездой, да, могут, да, которую мы разбирали в прошлый раз, могут быть как раз-таки являются наши собственные силы, упование на себя, на свои идеи, свои мысли, спасение угу. собственными делами. Но как это не помогло тому расслаблению,

0: ослабленному, так это не поможет нам сегодня с вами. И только во Христе мы можем иметь вот это спасение, вот эту милость. И также мы с вами видим о том, что в истории с расслабленным есть расслабленный, а есть фарисей. И вот этот фарисей, мы сегодня о них как раз-таки больше всего говорили, да, чем в прошлый раз. И они как раз-таки посещают церковь, они знают о Христе, но не оставляют своего «я». Они не оставляют своих человеческих измышлений каких-либо. И как раз-таки они не принимают Христа, а Он их призывал. И как мы можем сделать вывод, что и перед нами стоит выбор. И будем ли мы как тот расслабленный, который примет Христа и его помощь и признает свою нужду, или как тот фарисей. Это выбор уже за нашими дорогими слушателями и наш с вами лично.
1: Я благодарю вас, Илья Александрович, за такую интересную беседу. Друзья, помните, Иисус пришел возродить в нас веру и даровать нам жизнь вечную.

«Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Итак, Бог показал фараону, что в земле египетской после 7 лет изобилия наступит 7 голодных лет.
1: Он поставил Иосифа начальником над всеми землями египетскими и дал ему над Египтом всю власть.
2: 7 лет изобилия земля египетская приносила богатый урожай.
0: Иосиф собрал в Египте весь урожай и складывал его в городах.
2: 7 лет изобилия подошли к концу.
3: И начались 7 лет голода, как и предсказал Иосиф.
0: Когда же голод распространился по всей стране, Иосиф открыл склады и стал продавать зерно.
4: Из всех стран приходили в Египет, чтобы купить зерно у Иосифа, потому что по всему миру был жестокий голод.
3: Иаков тоже узнал, что в Египте есть зерно.
1: Я слышал, что в Египте есть зерно. Идите и купите его там для нас, чтобы мы не погибли.
3: 10 братьев Иосифа отправились в Египет, чтобы купить зерна. Иосиф же в это время правил страной и продавал зерно.
0: Когда же братья Иосифа пришли в Египет, они поклонились ему до земли.
3: Тут Иосиф вспомнил про свои сны. Он узнал своих братьев, но притворился, что не знает их. Он стал говорить,

0: Ведь с ними очень сурово.
1: Зачем вы пришли?
2: Мы хотим купить еды.
1: Вы шпионы. Вы пришли найти слабые места в нашей земле.
3: Нет, господин. Мы пришли купить еды. Мы честные люди.
1: Как вы докажете, что вы не шпионы?
2: Нас было 12 братьев. Одного из нас больше нет, а младший сейчас с отцом.
1: Если вы честные люди, то пусть один из вас останется здесь, в темнице. Остальные пусть отнесут зерно в вашим семьям.
3: Это Бог наказал нас за нашего брата. Иосиф умолял нас не продавать его в Египет, но мы не послушали его.
1: Вы должны привести ко мне вашего младшего брата, чтобы ваши слова подтвердились, и вы остались живых.
2: Говорил я вам, не грешите против Иосифа, но вы меня не послушали. Это расплата за его кровь.
0: Иосиф взял Симеона и посадил его в темницу. А остальные братья вернулись в землю Ханаана и рассказали отцу обо всем, что с ними случилось.
2: Человек, который правит той землей, говорил с нами очень сурово.
3: Он принял нас за шпионов.
2: Но мы сказали ему: нет, господин, мы честные люди.
3: Нас было 12 братьев, одного больше нет, а младший сейчас с отцом.
2: Тогда правитель той земли сказал: вот как я узнаю, шпионы вы или нет. Я посажу одного из вас в темницу.
3: Он сказал, чтоб мы привели к нему нашего младшего брата.
4: Вы лишили меня детей. Иосифа больше нет, и Симеона нет. А теперь вы хотите взять Вениамина. Все обернулось против меня.
2: Предай смерти обоих моих сыновей, если я не приведу назад к тебе Вениамина.
4: Мой сын не поедет туда с тобой. Если с ним случится беда, то вы сведете мою седую голову в могилу.
0: Но голод продолжал свирепствовать, и у всего семейства Израиля закончилось зерно, привезенное из Египта.
4: Пойдите в Египет и купите нам еще немного еды.
2: Тот человек строго сказал: не показывайтесь мне на глаза без вашего брата.
4: Зачем вы сказали тому человеку, что у вас есть еще один брат?
2: Мы просто отвечали на его вопросы.
3: Откуда мы знали, что он скажет: приведите вашего брата?
2: Отпусти мальчика со мной. С меня лично ты спросишь за него. Если я не приведу его к тебе и не поставлю здесь, я буду виноват пред тобой до самой смерти.
4: Пусть Бог Всемогущий дарует вам милость перед ним, чтобы он позволил и другому вашему брату, и Вениамину вернуться с вами. Что же до меня, то если мне суждено лишиться детей, пусть я лишусь.
0: Итак, братья взяли Вениамина и отправились в Египет.

чердачок. Пойдем скорей, дружище, узнаем, ты найдет. Там каждый то, что ищет, и пусть об очень многом не ведаем пока. Раскрыть помогут

0: Бегемот – одно из опасных африканских животных.
1: Привет, привет, Вань, Смекай. Привет. Смотри, что мы тебе принесли.
2: Кролика.
0: А кто это, а?
1: Кролик.
0: А где это вы его взяли, а?
1: Около твоего дома.
0: Вот это да. А я как раз читаю энциклопедию про животных, а?
1: Ой. Вы видите? А давайте как раз в этой книжке и прочитаем о кроликах.
2: Да,
0: точно. Ха, давайте. А на какую букву?
1: На
0: кролик?
1: «К».
0: Ну? «К», подождите. «К». «К», вот.
1: Вот.
0: «К». 200-я страница. Mm-hmm. Давай.

0: Давайте так. Так.
1: Вот.
0: А? Кашалот. Нет. Так. Кенгуру. Нет, не пойдет. О! Ха! Кро! Крокодил!
1: Не пойдет.
0: Крокодил. Так, подожди. А? Кенгуру. Слушайте. Нету кроликов.
1: А давайте получше посмотрим.
0: Ну давайте. Вот он! О, видите, а? Ой! Заяц. Так это же заяц!
1: Давайте получше почитаем.
0: Давайте. Заяц. Живут в норах. А, в норах живут. А, это в лесу, значит. Так. Задние лапы обычно длиннее передних. А?
1: Ну, лапы длинные. Ну,
0: и правда. Ну, а? Так. Хвост короткий. Так, ну-ка.
1: И правда
0: короткий. Так. Уши длинные.
1: Уши и вправду.
0: Да, заяц.
1: Заяц. Никакой это не заяц, а обычный кролик.
0: Ну, так ты же сама видела. Заяц.
1: А может, это и вправду заяц?
0: Ребята, вы понимаете, здесь же написано, что зайцы на чердаках ведь не живут. Они же в норах живут. Это значит в лесу. Это значит он из леса прибежал.
1: Да.
0: Так его же мама ищет.
1: Он, наверное, без Проша ушел из дома.
0: Правильно.
1: А что же нам теперь делать?
0: Надо же его назад в лес отнести.
1: Давайте, пойдем. Доброе дело сделаем.
0: Ну да, точно.
1: А я не пойду.
0: Почему?
1: Ты что, боишься? Нет. Просто без взрослых страшно ходить в лес.
0: Да ладно, брось,
1: да ладно,
0: тут
1: пошел,
0: недалеко.
1: Пошли.
0: Я в лесу все тропинки знаю, правда?
1: Тут недалеко. Я не пойду в лес. Я лучше твою книжку почитаю.
0: Пошли. Да всегда ты успеешь ее почитать.
1: Не пойду. Ну, пойдем, Смекалка.
0: Ну ладно, пойдем. Эй, зайца-то бери.
1: А может, пойдешь с нами? Нет, не пойду.
2: Ну как хочешь.
1: Пошли, Смекалька.
0: Ну ты это, может, пойдешь, а?
1: Не пойду.
0: Ну ладно.
1: Ой, какая интересная.
0: Хорошо, что ты зайчика-то поймал, а то бы он совсем пропал бы. Ну, кажется, мы пришли. Отпускаем?
1: Отпускаем!
0: Ну, пока! Беги!
1: Пока! Какой дед сегодня хороший, столько дел добрых сделали!
0: Ага, а самое главное, маме зайчонку вернули, а так бы он совсем пропал бы!
1: Вот что значит из дома убегать!
0: Вот-вот, пока!
1: Пока! Смекай, смотри, что я нашел.
0: Ух ты! Ух ты! Вот это гриб! Слушай, ну тебе и повезло!
1: Ух ты, а вот еще один!
0: Ну ты глазастый! Ну, скорее рви его! Ну!
1: Вот еще один!
0: Вот это да! Ну и везет тебе! Ага, смотри!
1: Молодец! Смотри. Смекай, молодец!
0: А? Это я нашел,
1: ты
0: я!
1: Молодец.
0: Значит, здесь еще должны быть!
1: Да.
0: А, давай посмотрим.
1: Вон там!
0: Вот!
1: Пошли!

0: Ваня, представляешь?
1: Я никогда не мог отыскивать грибы. Первый раз только нашел. Вот здорово.
2: Да, Аня, пожалей, что ты с нами не пошла.
1: Ага, ну пойдем домой.

0: Ваня, мы их сейчас дома с картошкой пожарим. А может быть, засолим?
1: А можно на зиму засушить. А зимой потом из них суп сварить, а? Представляешь?
2: Вот. А, смотри, сколько, еще один гриб.
1: Слушай, так это, по-моему, тот гриб, который я потерял.
2: По-моему, мы тут уже ходили.
1: И то правда. А куда же нам теперь идти?
2: Не знаю.
3: Привет, ребята.
4: Привет, Наль. А ребята ушли, я здесь одна.
3: А куда они ушли, Аня?
4: В лес.
3: В лес? Зачем?
4: Мы с Ваней нашли зайчика.
3: Настоящего?
4: Да.
3: Здорово.
4: Около дома.
3: А где он сейчас?
4: А Смекай сказал, что его надо отнести в лес. Зайчики же в лесу живут.
3: Они давно ушли уже, Ань?
4: Да.
3: До сих пор нет?
4: Нет.
3: Но они, конечно, зря пошли в лес без взрослых, одни. Ты знаешь, мне эта ситуация напоминает одну историю, которая произошла с маленьким бельчонком.
4: Что за история?
3: А ты не знаешь?
4: Нет.
3: Давай посмотрим?
4: Давай.
3: Давай. Открываем сундук.

0: наш подрос. Вот дом мой и поляна. Ой, кто это? Змея. Спасите! К счастью, мама услышала меня.
1: Зря они меня не послушали. Ведь с ними может приключиться же такая история, как и с бельчонком.
2: Да, Аня, ты права. Чтобы идти в лес, нужно очень хорошо его знать. Уметь ориентироваться там. И, конечно же, лучше идти вместе со взрослыми.
1: Что-то я начинаю волноваться.
2: Ань, ты знаешь, что я предлагаю? Давай отправимся на их поиски.
1: Пойдем.
2: Пойдем.
1: Только мне надо взять еще рюкзак.
2: Да, Ань, и компас. Наверняка сбегай. Вот он, есть компас. Держи. И возьмем Библию.
1: А у меня там еще и листочки.
2: Очень хорошо, Ань. Может, они нам тоже пригодятся? Пойдем?
1: Пойдем.
2: Пошли.
1: Надя, Надя, смотри. Это же зайчик, которого мы с Ваней нашли.
2: А, так это же кролик, наши соседки, баба Валя.
1: Кролик?
2: Да, настоящий кролик.
1: А я же им и говорила, что это кролик, а не зайчик, да зайчик.
2: Ань, раз кролик здесь, значит, ребята тоже должны быть рядом. Пойдем?
1: Пойдем.
2: Все правильным направлением.
1: Смотри-ка.
2: Ань, да, по-моему, они здесь были. Может, они что-то искали?
1: Может.
2: Вы на верном пути. Пойдем.

0: искали.
1: А что это, зайчик опять от мамы убежал?
0: Так это не зайчик, ребят, это же кролик.

0: наши соседки побывали. Да? А мы его в лес отнесли.
1: А чем же кролики от зайцев отличаются?
0: Зайчики такие не бывают. Они обычно серые или белые. А это кролик.
1: Ну ладно, ладно. Главное, что у нас нашли.
0: Это точно. Я надеюсь, ребят, вы поняли, что уходить в лес без взрослых лучше не стоит.
2: Это точно.
1: Навсегда запомним. Но, к сожалению, в моей энциклопедии об этом не написано.
0: Вот в энциклопедии, может быть, и не написано. А в одной очень мудрой, замечательной книге кое-что есть.
1: А, я, кажется, отгадал. Библия.
0: Точно, Библия. Знаете там такую историю?
2: Нет.
1: Я прочитал всю Библию, но ничего подобного
0: так
1: там не
0: видел. Давайте посмотрим.
2: Давайте.
0: Анютка, у тебя должна быть Библия в рюкзачке.
1: Давайте.
2: О. Вот, возьми. Да.

0: Эта история похожа на нашу с вами.
1: Ага, ага.
0: Про первого человека на земле, про Адама. Знаете его?
1: Я, кажется, начинаю припоминать. Да.
0: Вот когда Адам во всем слушался Бога, то на земле был рай. Все жили мирно, весело. Кошки не ели мышек.
1: И зайчики не убегали от своих мам.
0: Точно.
2: И все звери жили дружно.
1: Да, я вспомнил. У меня в энциклопедии как раз и написано про то, что животные бывают травоядные, а бывают такие животные, которые едят друг друга. Они называются хищники.
0: Да, Смека, это уже произошло после того, как однажды Адам не послушался Бога. И с тех пор на земле все изменилось. Ну хорошо, что у нас с вами есть Библия, в которой Бог говорит, как мы должны поступать, чтобы не попасть в неприятные ситуации.
1: Правильно.
0: Кстати, ребят, там есть и истории, в которых рассказывается, к чему приводит непослушание.
1: Ой, знаете, я не знаю таких историй.
2: Я тоже.
0: А может быть, ребята помогут?
1: Да, точно! Ребят, в самом деле, помогите, напишите мне про истории о непослушании, которые в Библии. А я вам каждому вышлю, что же я... А, фотографии животных из моей энциклопедии. Они такие забавные.
2: Ой, как интересно.
1: Да.
2: Ребят, обязательно пишите.
1: Ага.
2: Вам понравится.
1: Да, я уже видела.
2: Да. Мне так понравилось.
1: Да.
0: Ну что, ребят, домой пойдем?
1: Пойдемте домой.
3: Постойте, а как же наши грибы? Мы так много их собрали.
0: А что же нам сделать? А может быть, нам корзинку смастерить для них?
2: Точно!
1: Да как же вы можете смастерить корзинку, когда у меня нет моего сундука?
0: А у Анютки есть листочки, да, Ань?
1: Из бумаги?
0: Да, из бумаги.
1: Как это?
0: Сейчас покажу.

Теперь складываем полосочки пополам. Отгибаем концы к серединке. Плетем косичку.

0: прикрепляем ручку. Все, корзинка готова.
1: Ну что, здорово у нас получилось.
2: А это грибы помесятся.
1: Ну давай попробуем.
2: Да, давай.
1: Ходите.
2: Так.
1: Так, осторожно.
2: Как здорово.
1: Смотри-ка, умещаются все.
2: Ага.
1: Все, да? Сколько
2: все.
1: Вы грибов, ребят, набрали?
2: И ну все уместились.
3: Здорово.
1: Ну что, пойдемте? Отнесем кролика бабе Вале и сварим грибной суп?
3: Пойдем.
2: Давай,
1: пойдем.
3: Пойдемте, ура.
2: Надеюсь, ребят, вы уже поняли, что надо во всем и всегда слушаться своих родителей и Бога. А то со мной однажды такая...

0: а в духовке очень нужный выпекается пирог.
1: Анечка, закрой за мною, нужно срочно масло нам. Ты пирог пока не трогай, пусть поднимется он сам. Будет он вкуснее, чем тортик, не пускай домой.

Торопливость приводит к потере. Планы же тех, кто усердно трудится, приводят к изобилию. Написано в книге притчи. Ряд текстов из книги притчи показывает, что мудрый человек понимает ценность планирования. В одном из американских университетов проводилось исследование. Необходимо было выяснить, какие планы у студентов на ближайшие 30 лет после окончания учебы. Опрос показал, что примерно 97% всех студентов не имели планов на ближайшее время или имели, но размытые. И лишь 3% имели четко сформулированные цели. Спустя 30 лет организаторы отыскали всех студентов и повторили опрос. Результаты были поразительны. Те студенты, которые были в числе 97%, имели низкий или средний доход. Это были либо простые рабочие, либо специалисты среднего звена. Те, которые входили в число 3%, были высокооплачиваемые специалисты –

это были самые успешные и богатые люди. Этот пример указывает нам на материальную сторону жизни. Но точно так же мы можем потерять более важные – здоровье или отношения – просто потому, что в этих областях нашей жизни не были поставлены конкретные цели. У каждого из нас есть мечты. И чтобы мечты осуществились, их необходимо превратить в цели. Выбор и правильная постановка цели – половина дела и основа успешного исхода. Фундаментом постановки цели является определение жизненных ценностей. Есть такая серьезная область целеполагания, которая в деталях рассматривает правила постановки жизненных целей. Существует множество инструментов для визуализации картины поставленных задач. Дерево целей, карта сокровищ, список желаний и тому подобное. И сами цели ставятся по определенному алгоритму. Чаще всего прибегают к помощи так называемых SMART-критериев. SMART – это аббревиатура, образованная из первых букв английских слов. Конкретный, измеримый, достижимый, релевантный, другими словами, значимый и прописанный в определенном времени. Каждая цель должна иметь подцели, задачи. Любая большая цель кажется неподъемной до той поры, пока ее не начинаешь разделывать на части. Например, улучшить свое здоровье и похудеть кажется очень сложной задачей. Но если двигаться к поставленной цели планомерными шагами, разделив ее на этапы, будет проще ее достигнуть. Можно для начала поставить цель избавиться от вредных привычек в питании. Затем начать выполнять нужный комплекс упражнений. И так далее. Шаг за шагом, цель за целью, вы достигнете уровня, когда можно будет увидеть результаты. Постановка сложных глобальных целей и задач с дроблением их на более мелкие оказывает отличный мотивационный эффект. Достигнув одной, пусть незначительной цели, вы будете испытывать удовлетворение и желание идти дальше. Достигая ближних рубежей, вы обретаете силу и уверенность для достижения дальних. Постепенно будет меняться и образ мышления. Нереально сразу достичь большой цели. К ней нужно идти постепенно. Будьте гибкими. То, что вы поставили перед собой цель, не значит, что вы не можете вносить в нее необходимые коррективы. Случиться может все, что угодно. Могут возникнуть обстоятельства, способные замедлить или ускорить достижение цели. Поэтому нужно быть готовыми к корректировке целей. Однако наиболее выдающейся особенностью мудрого планирования является осознание того, что планы человека в конце концов находятся под контролем Божьей превосходной цели. Об этом красочно говорит Библия. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души, испытывает мотивы. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.

0: За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Барев дес сирели жоворт. Десет есем размика и манкера. Сережан у Дашан.
1: А теперь размик давай это по-нашему, на русском.
0: Ой, простите, язык забыл переключить.
1: Да, переключайся.
0: Здравствуйте, дорогие наши телезрители. С вами сегодня я, Размик, мой коллега и ведущий Сережа, наши гости Даша.
1: Привет, Даша.
2: Привет.
0: О чем сегодня говорим, Сереж?
1: Как много людей сегодня гонятся за модой, стараются быть в тренде, тратят много денег, чтобы не выбиваться из толпы, чтобы одеваться по-красивому и, так скажем, быть современным.
0: Да, все правильно ты говоришь, но все же я бы поспорил бы немного с тобой, потому что брендовая одежда, она все-таки придает какое-то качество и уверенность человеку.
1: Но почему ты поспорил? Потому что я считаю, что можно одеваться красиво и скромно, но не тратить много денег на одежду и не стремиться за модой. А об этом мы сегодня поговорим как раз с нашей гостьей Дашей. Нам интересно, что Даша думает об этом. Ты когда-нибудь задумалась о том, что тебе нужно поменять свой стиль одежды вообще, о том, стремишься ли ты за модой, успеваешь ли ты за ней, одеваешь ли ты красиво, нормально, как того требует мода?
2: Да, на самом деле, еще учась в школе, я заметила, что мои одноклассницы, они одеваются не

0: так, как одеваюсь я. Они одевают юбки, mm-hmm. юбки короче, они одевают блузки с большим вырезом, чем mm-hmm. я. И меня это начало немножечко смущать. Потому что в той среде, в которой мы находимся, мы начинаем меняться в соответствии с этой средой. Mm-hmm. И в университете тоже сейчас находясь, я как бы смотрю на моих одногруппниц, и они тоже одеваются не так, как, я думаю, хочет от нас Бог, чтобы мы одевались. И вот я, являюсь верующей девушкой, очень мне хочется одеваться соответственно, чтобы своим внешним видом я могла отражать Божий образ.
1: А что значит соответственно? То есть твоей религии? Какой-то специальный наряд нужен или что?
0: Нет, специальный наряд не нужен. Но мне кажется, то, что моя одежда не должна быть очень вызывающей. То есть, чтобы, когда на меня смотрели люди, они, для них было интересно не мое тело, а была интересна самая, как бы, была интересна моя душа, что как бы во мне внутри.
2: То есть, и ты когда задумалась над этим, да, что uh-huh. ты начала меняться в этой среде, когда ты там где-то начала находиться, что ты решила? Ты решила продолжать одеваться так, или же ты решила одеваться как-то по-другому, не так, как они? А как они на это отреагировали, интересно?
0: Я решила одеваться не так, как они. Как они отреагировали? Как отреагировало мое окружение на это?
2: Да, друзья, подружки.
0: Иногда я понимаю то, что они на меня как-то странно смотрят. То, что, потому что не все одеваются так. Потому что было бы, может быть, интереснее, если бы юбочка была бы немножечко короче. Вот.
1: Интереснее для кого? Для самой себя или там, чтобы заинтересовать?
2: Для парней, наверное, было поинтереснее.
0: Да, потому что все равно, если ты одеваешься в соответствии с модой, угу. то тем самым ты как-то располагаешь других людей, которые тоже одеваются в соответствии с модой. И у тебя общий язык формируется. А когда ты одеваешься не так, как они, то, с одной стороны, это, конечно, может стать каким-то барьером, и к тебе не будут подходить, с тобой не будут общаться, будут как-то тебя немножечко бояться, то, что почему, интересно, она так одевается. А с другой стороны, может быть, это, наоборот, будет чем-то таким привлекательным.
2: То есть
0: тебе.
2: Индивидуальность вы подчеркиваете как-то?
0: Угу.
2: Ясно. Слушай, а вот когда ты так стала делать... Это прям вот начало всех отталкивать или, так скажем, всех насторожило, но они со временем, узнав, что ты это делаешь, исходя из своих принципов, они нормально это восприняли, да?
0: Я или не могу сказать то, что прям все со мной сразу же перестали общаться, и все там стали на меня смотреть и думать то, что фу, во что ты одеваешься, Даша. Нет, на самом деле я даже не могу сказать, что я прям... я не люблю носить длинные юбки, прям чтобы все было закрыто, чтобы все было... Я не очень-то люблю.
3: Найди свой путь.
1: К этому, да? Можешь сказать, что вот, допустим, вот в тот момент, когда ты решила себя вот так вот ограничить, что ты будешь носить только, вот, допустим, скромную одежду, это как-то уменьшило твои расходы на одежду? Например, раньше mm-hmm. ты примерно 10 тысяч тратила, а тут там в два раза меньше, 5 тысяч ты тратишь на одежду.
0: Ну вот ты знаешь, отчасти я с тобой согласна, Размик, потому что... Потому что я не ставлю теперь одежду на приоритетное место в моей жизни.
2: Подожди, что значит не ставила одежду на приоритетное место?
0: То есть как бы я не тратила все свои карманные денежки
2: раньше, когда ты одевалась, чтобы соответствовать вот тому обществу, где ты находилась, ты все-таки приходилось тратить больше.
0: Ну вот вы знаете, да, я сейчас думаю о том, что когда училась в школе, для меня прям было просто самое здоровское, это выглядеть так, как выглядят все, выглядеть так, как выглядят мои одноклассники.
1: Ну у вас было между девушек такое, чтобы самая красивая в классе была там, допустим, ты или там... В общем, соревновались, может быть, между собой? Не было такого?
0: Ну, вот мне кажется, то, что было. Потому что все как бы старались купить что-нибудь такое более изысканное, то, чего нет у других, более, может быть, более открытое, более откровенное.
2: Ну, это к этому, я вот слышал такое высказывание, что девушки, они одеваются красиво не чтобы понравиться мужчинам, а чтобы быть красивее своих подруг. Это правда? Ну, в какой-то...
0: Ну, я думаю, отчасти
2: кажется,
0: правда.
2: Вот ты сейчас подтвердил
1: секрет.
2: Даша подумала, они сейчас на телевидении распространятся.
0: Вот. Нет, на самом деле, отчасти это правда.
2: Есть такая вещь.
0: Да, я согласна.
2: Получается,
0: даже
2: вот это стремление за модой, на самом деле, это не просто от того, что тебе нравится выглядеть так, а от того, что ты хочешь быть красивее, чем кто-то другой. Потому что если он купит более модную вещь, а ты уже отстаешь, тебе надо купить эту вещь, чтобы быть впереди. Угу.

0: Хорошо, Даша,
1: да, это очень плохо, мне кажется.
0: Может быть, странным это покажется, но вам не кажется странным, что вот верующие люди, они именно вот так вот, как бы отстало, что ли, они одеваются, то есть все какое-то серое, ну, такое, не знаю, и, соответственно, Бог тоже, наверное, покажется таким же. То есть почему

0: чтобы оставаться верным своим принципам, своим mm-hmm. религиозным принципам, и чтобы оставаться в моде.
1: То есть ты имеешь в виду, можно покупать одежду такую, которая будет не прям вот уж супермодная или там прям супердорогая, но чтобы она была красивая и соответствовала твоим принципам.
0: Да, именно с этим полностью.
1: Ну а вообще хорошо соответствовать тренду на нынешнего века, вот как сегодня вот на улице там в моде, чтобы вот так одеваться, или вот такую прическу, да, там видно у ребят сейчас все такие прически, или у девчонок сейчас там, например, в моду войдет там с челкой ходить или без челки. Это нормально, если у тебя тоже будет челка, или ты сразу прям, так скажем, Бог покарает тебя за то, что ты носишь по моде челку?
0: Нет, мне кажется,
1: как ты это воспринимаешь?
0: Мне кажется, что ничего страшного не случится, если мы будем в тренде с модой, если мы будем придерживаться, соответствовать моде.
1: Но где вот эта граница? Плохо, что хорошо? Ты говоришь, это неплохо. Значит, мы опять возвращаемся к тому, что нужно все-таки за модой стремиться.
0: Нет, мне кажется, что в стремлении к моде, в стремлении выглядеть по моде, есть и хорошие стороны, есть и плохие стороны.
1: Вот, отметь вот
0: их. И как бы хорошая сторона заключается в том, что если ты одеваешься так, как одевается большинство людей, то у тебя появляется что-то общее с ними. И тем самым как-то ты сможешь, может быть, рассказать им о Боге. Или ты сможешь с ними общаться, найти общий язык.
1: То есть они будут тебя принимать в общество ближе, они будут ближе тебе, расположеннее к тебе, да?
0: Да, они будут как-то ко мне расположеннее, мне так кажется. А вот не очень хорошая сторона в моде, это то, что как-то мы все становимся, мы не индивидуальности, мы все становимся друг на друга похожими. Угу. И это, мне кажется, плохо.
2: Найди свой путь.
1: Хорошо, а выделяться сильно из толпы это нормально? Когда люди все вот одевают, вот пришли в таких коротких юбках, коротких, а ты пришла в такой юбочке подлиннее, потому что ты как верующий человек не можешь надеть такую короткую. Выделяться из их общества это нормально?
0: Да.
1: Или ты придешь,
0: почему нет?
1: Чтобы, так скажем, ты говоришь, чтобы их расположить себе, ты тоже придешь в такой короткой юбке. Ты вот пожертвуешь этим тебе?
0: Я не пожертвую этим.
1: То есть ты придешь все-таки в длинной?
0: Да, потому что...
1: Даже если ты будешь выделяться?
0: Да, даже если я буду выделяться.
1: Объясни, почему это для тебя главнее?
0: Потому что мой внешний вид, он все-таки является отражением Бога, является отражением того, что у меня есть внутри.
3: Угу. Даша, ты говоришь, что то, что ты вот так одеваешься скромно, к тебе из-за этого тянутся люди, и так ты можешь как-то рассказывать людям о Боге. Вот. Но в твоей жизни были такие случаи, когда вот люди тянулись к тебе именно из-за твоего внешнего вида, вот, интересовались, почему ты так одеваешься, там, не так, как мы?
0: Мне кажется, то, что все люди, которые меня видят, и если они видят, то, что я выгляжу не так, как все остальные, у них все равно возникает интерес, почему так. Вот.
3: Но они спрашивали, подходили к тебе?
0: Ну, прям вот такого вот опыта не могу сейчас вспомнить.
1: Угу. Давайте перейдем еще к одному такому большому разделу, что касается моды, не только одежды, но еще косметика. Угу. Скажи, Даша, как верующий человек, ты считаешь нормально девушкам пользоваться косметикой? Верующим человеку пользоваться косметикой? И насколько это нормально? Где граница, где край? Угу.
0: Спасибо большое за вопрос. Я считаю то, что это очень даже хорошо, если девушка пользуется косметикой. Но нужно пользоваться в разумных границах. Потому что если это будет очень ярко, то это будет отпугивать от тебя других людей. И совсем не будет отражать Божий образ.
1: Ну, кого-то отпугивает, знаешь, а кого-то наоборот привлекает.
3: Ну, а что значит Божий образ? Ну, для меня как Божий образ — это тот реальный образ, который у человека. Вот, как бы косметикой только зачеркиваешь там Божий образ, или что ты имеешь в виду?
0: Ну, нет. Мне кажется, то, что тем самым ты не зачеркиваешь.
3: Приукрашиваешь?
0: Ну нет, ты, может быть, даже не приукрашиваешь, но если у тебя какие-то там проблемы с кожей, и ты как-нибудь это заделываешь, мне кажется, что в этом нет ничего плохого. Как-нибудь ты это заштриховываешь.
1: Если у тебя там морщинки где-нибудь ты прикрываешь, да, или там, например, где-нибудь прыщик, какая-нибудь родинка, которая тебе не очень нравится, ты закрываешь, это нормально, да?
0: Да, я, например, в этом не вижу ничего плохого.
3: Uh-huh.
1: Ясно. А вот украшения, сережки,

0: накрасить ногти. Это для верующего человека вообще приемлемо? Как ты считаешь?
1: Ну, так как мы не находим...
0: Ты не можешь сказать, что это точно так. Просто мне, нам интересно твое мнение.
1: Ну вот, так как мы не находим в Библии стихи о том, что вот вам нельзя носить украшения и нельзя, ну, нельзя как-то там за собой следить, там, может быть, ногти красить или что-то еще, то мне кажется, что ничего страшного.
0: Ничего не
1: если,
0: страшного.
1: Если мы будем это делать.
0: Ну а есть где-то границы, где уже там, это уже слишком, например.
2: И как вот эти границы понять? Потому что ну вот кто-то носит много украшений, там на каждом пальце по несколько колец.
0: Да, в ушах там куча туннелей, там сережки и так далее.
2: Бог
0: там,
2: не говорит,
0: носу,
2: мне, не запрещает мне носить туннели. Я ношу туннели, все классно.
1: Ну да, кстати.
0: Вопрос, вот как когда ты увидишь человека, это ты же определенно скажешь, но это слишком, это точно.
2: Как определить эту норму?
1: Как определить эту норму? Мне кажется, то, что если мы с вами верующие люди, если мы слушаем Слово Божье, мы хотим услышать то, что Он нам хочет сказать, то мы его услышим.
0: То есть ты имеешь в виду, что каждый для себя сам может определить, Бог ему подскажет
1: лично? Да. Вот это моя точка зрения, что Бог все-таки может лично подсказать человеку, как правильно одеваться.
2: Найди свой путь. Ну, библейские какие-то примеры есть, ну, допустим, что, допустим, нельзя на теле что-то делать такое, там, ну, те же тоннели, например. Ну, запрещающие, вот, ну, как бы, пример какие-нибудь.
1: Ну, да, насколько я знаю, то, что в Библии есть стихи о том, то, что, как бы, прокалывать уши нельзя, да, ведь?
0: Ну, знаете, есть много стихов в Библии, но прямо не говорящих. Можно, нельзя. Есть стих в Библии хороший, что украшением вашим да не будет внешние какие-то...
1: Плетение
0: волос и так далее. Но многие трактуют, что это стих, как бы, говорящий о том, что не лучше бы украшать себя не косметикой и украшениями, а что там написано, чтобы сердце ваше было украшением, то есть ваш внутренний мир и так далее. Вот. Но это можно развивать и развивать.
2: Это похоже на фразу «не одежда красит человека, а человек одежду».
0: Ну,
2: и как можно эту фразу объяснить?
0: Это похоже, я думаю, потому что человек — это то, что ты есть, это твой характер, твое поведение. Да. То же самое сердце. Вот. Если ты одеваешь одежду, чтобы украсить себя, а сам ты, так скажем, тебя встретили по одежде вот этой красивой, а сам ты, так скажем, нечем с тобой поговорить, и ты такой человек неприятный, неразвитый, то, конечно, с тобой долго люди не будут общаться, дружить. Вот. А если ты украсишь все-таки одежду, она бывает наоборот, что человек вроде бы как-то просто одет, даже не по моде, далеко не по моде. Вот. Но когда ты начинаешь с ним общаться, понимаешь, что он очень интересный, что есть с ним о чем поговорить и так далее. Вот. Ну, нам уже надо завершать. Я бы хотел, чтобы в конце ты все-таки еще, Даша, подвела такой итог.
2: Совет какой-нибудь дала.
0: Решила для себя, да.
2: Да.
0: Как стоит ли стремиться за модой? Если да, то в какой степени? Что можно верующим людям, ты посоветуешь, вот как верующий человек, для себя принять как принцип одежды, косметики и вот все, что касается моды?
1: Понятно, немножко неожиданно. Но я вообще думаю, то, что в нашей одежде, как верующих людей, не нужно, чтобы что-то было очень открытое, чтобы может быть, это как-то
0: привлекало...
1: Вызывало...
0: Да. Ну, невызывающее.
1: Да, чтобы это было невызывающее, чтобы это было не очень открытое. Чтобы, во всяком случае, даже в нашей одежде... чтобы, видя то, как мы выглядим, люди хотели узнать нас внутри, чтобы им было интересно не наше тело, не как бы...
0: А личность, да?
1: Да, а была интересна личность. Угу. Вот, хорошо. Я думаю, что это главное.
2: Так, еще.
0: А что касаемо моды?
1: Стоит ли
0: за ней следить и в какой мере?
1: Я думаю, что отчасти мы можем следить за модой, потому что тем самым, как я уже говорила, у нас появляется что-то общее с этим миром. Потому что если мы будем как бы вообще отрешены от моды и не будем одеваться, не будем следовать никакому тренду, то это будет как-то странно и, наоборот, будет отпугивать от нас людей.
0: Ясно. Спасибо большое, Даш. Вообще, спасибо большое, что ты была сегодня на нашей программе, за то, что
1: спасибо.
0: Поделилась с нами своей историей, опытом, своим мнением относительно моды. Ну что ж, Размик, твоя очередь подвести
2: концовку
0: красивую. Да.
2: Ну, друзья, что тут можно добавить? Сегодня мы говорили о моде, о косметике, вот, и, как мы уже поняли,

0: неплохо идти шаг с модой. Вот. Главное — держать себя в рамках приличия, и тогда ваш внешний вид не будет как-то препятствовать вашей вере.
1: Это была программа «Найди свой путь». С вами были ведущие Размик, я Сергей, и у нас в гостях была Даша. Мы говорили сегодня о моде, выводы делайте сами. Спасибо вам большое. Пока.

0: живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

Мне постоянно говорят, что я говорю как-то нечетко, и как будто у меня какие-то слова-паразиты в речи. А что такого? Вот именно, ничего, а что? Скорость и динамика речи и слова-паразиты. Об этом мы с вами сегодня и поговорим.

Говорить красиво и уверенно – это не какой-то дар, а это навык, который можно развить. И сегодня мы с вами продолжаем это делать. Напомню, что на прошлом занятии мы с вами разобрали два элемента техники речи, а именно дыхание и дикция. И третий аспект, который мы сегодня с вами заденем – это скорость и динамика речи. Но для этого нам важно понимать, что такое вообще скорость, динамика и монотонность речи. Скорость – это то, как быстро или медленно мы с вами говорим. Динамика – это то, как меняется наша скорость или меняется темп или тембр нашей речи. Ну и монотонность – это антипод динамики. То есть, когда мы говорим все в одном тоне. Например, если я говорю всегда только быстро и громко – это монотонность. Если я говорю медленно и тихо – это тоже монотонность. Но если я играю акцентами, играю скоростью, делаю точки или наоборот начинаю очень быстро говорить, это уже является динамикой. Потому что динамика – это изменение. А изменение – это то, за что цепляется наш мозг. Другими словами, если мы всегда говорим монотонно, то человек или группа людей, которые нас слушают, им сложнее сакцентироваться, сложнее запомнить то, что вы говорите. Потому что мозг наш лучше всего реагирует именно на какие-то изменения. А динамика – это и есть те самые изменения. А в монотонности их не происходит. И поэтому, когда вы, допустим, приходите все на ту же лекцию в университет и слушаете лектора, который говорит одним тоном, непонятно какую речь, то вам сложно его слушать. Вот как, например, я сейчас в одном тоне монотонно с вами разговариваю. Здесь вы можете вполне закономерно меня спросить, а что если

Я не понимаю, говорю ли я быстро, говорю ли я медленно, четко или нечетко, какая у меня скорость, монотонен я или динамичен. Здесь я вам предложу несколько вариантов, как это можно узнать или проверить. Первый вариант – это вы можете записать себя на камеру телефона. Можете сказать какую-то речь, допустим, самопрезентацию, рассказать на камеру о себе. Когда вы закончите, вы можете включить видео и посмотреть, проанализировать, как вы говорите, что у вас получается хорошо, а над чем следовало бы поработать, что нужно было бы вам улучшить. Второй вариант – это вы можете опросить людей, с которыми вы максимально часто контактируете. Это могут быть ваши близкие, ваши друзья или коллеги на работе. Просто спросите их, какой они видят вашу речь, и они вам расскажут то, что они видят. Конечно, их показания могут отличаться друг от друга, но закономерности, что-то общее вы обязательно увидите. И это поможет вам увидеть более полную картину относительно того, как вы говорите. Мы разобрались с тем, как вы говорите быстро, медленно, монотонно или в динамике. И тут у вас могут возникнуть вопросы. Например, а что, если я тараторю, говорю очень быстро? Здесь мы с вами будем действовать от обратного и используем следующее упражнение, которое гласит, что если вы тараторите, то тогда вам нужно говорить нарочито, максимально медленно. Допустим, вы берете какой-то рассказ или какую-то книгу и начинаете ее читать. «Моя мама артистка. Она не только работает в театре, но и выступает по радио и по телевизору. Однажды ее театр был в Иркутске». И так специально заставляете себя читать. Отмечу, что при выполнении этого упражнения у вас может возникнуть искушение начать читать быстрее. И если вы подлавливаете себя на этом, то заставляйте себя вернуться в этот ритм. И в то время, когда вы будете медленно читать, то ваша дикция постепенно будет выравниваться. Скорость речи станет нормальной. Другой вариант, если вы вдруг наоборот чувствуете, что вы говорите очень медленно, постоянно запинаетесь и долго формулируете мысли, то в этом случае вам важно наоборот нарочито быстро читать текст. Каждый день мама выступала на концертах или была занята в театре. Она очень устала, и папа сказал, что ей нужно отдохнуть. Папа купил маме путевку в дом отдыха на юг. Она отдыхала на юге месяц. Заставляйте себя так читать. Следующий уровень сложности, который вы можете использовать в этом упражнении, так это не читать книгу, а просто начать говорить, что-то рассказывать. Ту же самую самопрезентацию. И отслеживать, чтобы вы говорили специально быстро. Верю, что будет очень сложно, но лучше совершать ошибки именно в учении, а не когда вы находитесь в реальной жизни. Поэтому пробуйте, и обязательно в этом упражнении у вас все будет получаться лучше и лучше. Также у вас может возникнуть понимание того, что вы говорите слишком монотонно. Что с этим делать? Здесь я вам посоветую еще одно упражнение, но только уже на динамику. И здесь также вы можете взять книгу и помогать себе при помощи руки. И рукой вы будете обозначать скорость речи. Например, если вы опускаете руку вниз, то это означает, что вы читаете медленно. Поднимаете посередине, то это означает, что вы читаете со средней обычной скоростью. И если вы подняли руку вверх, то это означает, что вы читаете максимально быстро. Например, как это может выглядеть? Вечером я готовил уроки, потом мы смотрели телевизор или играли в шахматы. В воскресенье мы проводили очень весело. Мы ходили на стадион и с удовольствием смотрели футбол. Папа любил футбол, и я тоже люблю, а мама не любит. Когда мама была в доме, мы смотрели футбол только по телевизору. Месяц кончился очень скоро, завтра придет мама, сказал мне папа. И таким образом вы читаете книгу. Второй уровень сложности, если вы чувствуете в себе силы, то вы можете не читать книгу, а опять-таки просто начать что-то говорить. Какую-то историю, самопрезентацию, воспоминания из детства или самый яркий момент на вашей неделе. Если же вы чувствуете в себе силы на более сложное задание, то тогда вы уже можете не читать

книгу, а начать выступать перед зеркалом, либо у себя в комнате, перед воображаемой аудиторией. И также помогать себе при помощи руки. То же самое упражнение можно использовать и на динамику громкости. То есть мы здесь также помогаем себе при помощи руки, но только уже изменяем не скорость, а громкость нашей речи. Показываю. Но как теперь футбол? Мама не любит футбол, а воскресенье мы всегда проводили вместе. Каждый день я думал, скоро воскресенье, пойдем мы на футбол или нет. В воскресенье, когда мы обедали, я ничего не ел. И так далее, и так далее. Если же вам сложно выполнять это упражнение как на скорость, так и на динамику, потому что вам нужно и одновременно читать, и при этом еще помогать себе рукой, то есть еще один вариант, но здесь вам уже нужна будет небольшая предварительная подготовка. А заключается она в том, что вам нужно выбрать сначала текст, который вы будете для этого использовать, и сделать в нем выделение. Например, большим капслоком вы выделите слова, которые вы будете произносить громко, либо быстро. Средний шрифт, никак не изменяемый, это ваша средняя скорость или средняя громкость. Ну и, например, вы можете выделить некоторые слова курсивом. Это может означать тихая речь, либо медленная речь. И также, уже глядя на этот текст, выполнять это упражнение. Как с динамикой, так и со скоростью. Ну и последний, четвертый аспект, который касается техники речи и который мы сегодня заденем, это слова-паразиты. Что такое слова-паразиты? Это слова или звуки, которые разрушают нашу речь и которые сами по себе по произношению являются неверными, неправильными. Например, чё, вообще. От этого нам точно нужно избавляться. Отдельно еще поставлю акцент на звуки Дело в том, что многие из нас, кто использует этот звук, думают, что он помогает нам заполнить паузу. И это действительно большая проблема, потому что когда мы постоянно или часто экаем, наша речь становится менее приятной на слух. И вы можете сами заметить, что когда вы слышите такого человека, например, по телевизору у кого-то берут интервью, вы понимаете, что это слушать неприятно, и долго вы это слушать не сможете. И поэтому звук «э» его точно нужно убирать. И нужно понимать, пусть это будет лучше тишина, чем звук «э». Также отдельно отмечу, что и обычные слова могут быть тоже паразитами. Они могут использоваться в обычной жизни или даже украшать нашу речь, но при этом они могут быть паразитами только из-за того, что мы их часто применяем. Например, «ну». «Ну» само по себе правильное слово, и его можно и правильно использовать. Но когда мы часто нукаем «ну», «ну», «ну», это звучит как минимум некрасиво, неприятно. Другой вариант слова «короче». Само по себе оно тоже правильное, но когда мы пытаемся сократить свою речь при помощи этого слова «короче», «короче», «короче». «Ну, короче, я хочу сказать», «ну, короче, оно было вот так», «короче, короче». Короче, не надо. Надо лучше делать более яркой, насыщенной и более объемной свою речь, но без всяких короче. Как же избавиться нам от слов-паразитов? Здесь также работает принцип от обратного. То есть вы можете начать выступать перед зеркалом или на камеру телефона. Опять-таки же вы можете говорить какую-то презентацию или рассказывать о каком-то событии в вашей жизни. И при этом вы специально отслеживаете, чтобы не было паразитов в вашей речи. И как только у вас проскочил какой-то паразит, вы останавливаетесь и начинаете рассказывать этот рассказ заново. И так повторяете раз за разом, пока у вас не получится рассказать этот рассказ без единого паразита. Я понимаю, что это будет очень сложно. Возможно, даже у вас будут напряжены нервы. Но я вам обещаю, что если вы это перетерпите и вы с этим справитесь, то награда не заставит себя долго ждать. Ваша речь станет ярче и намного привлекательнее. Итак, мы с вами разобрали одни из важнейших аспектов техники речи. А это дыхание, дикция, скорость и динамика речи и паразиты в речи.
вы получили вместе с тем и целый пул упражнений, которые уже помогут вам

завтра, через неделю или даже через месяц улучшить качество вашей речи. Пользуйтесь, делайте эти упражнения, и у вас обязательно все получится. Ну а в наших следующих темах мы разберем такие понятия, как тело, жесты, взгляд и как это все влияет на нашу с вами речь.

Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.

Отныне же, так говорит Господь, сотворивший тебя и устроивший тебя, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему.

Я за что получил Твои блага? И за что мне прощение грехов? Разве я христианин? Нет, собака. Разве я сеть разорвал оков? Что я сделал Христу такого? За что меня можно любить? Я наделал много другого. По закону пора бы убить. Я слова пишу эти с кошками. Неспокойно у меня на душе. Дьявол по сердцу мутными крошками говорить заставляет клише. Я ведь знаю, Иисус меня любит. Я ведь знаю, что навсегда. И что грех меня верно губит. И что я не хочу никогда. Никогда уже было. Ну что же, пусть никогда, никогда. Нет, морозно от этого кожи. Он одержит победу. Да, я бороться буду, я смелый. Только смирение нужно мне, чтобы в следующий раз без слабости, чтобы не было горько вдвойне. Я доверяю Тебе жизнь мою. Я хочу сделать все для Тебя. Ты только прошу, будь рядом, только не отпуская, прошу.

все может, может проиграть, а может выиграть, лишь тебе решать, что тебе выбрать. Только этот день, только этот час, делай, как Христос.

Здравствуйте, дорогие друзья! Каждому из нас в жизни приходилось когда-то кого-то прощать, приходилось когда-то и просить у кого-то прощения. Я хочу спросить, а легко ли, что вообще проще, прощать или просить прощения? Наверное, и то, и другое связано с определенными своими трудностями. И ни то, и ни другое непросто. Но особенно непросто иногда дается прощение, которое нужно кому-то дать. Если человек хочет жить спокойно, счастливой жизнью, без тяжелого бремени на сердце, без какой-то отравляющей горечи, ему нужно отпустить обиду, если она ему была нанесена. Ведь прощение чаще всего имеет смысл даже больше для того, кто прощает, чем для того, кого прощают, чтобы снять с себя вот это гнетущее бремя какой-то обиды. Надо научиться отпускать эти чувства, чувство обиды, чувство нанесенного какого-то унижения. Нужно суметь это отпустить, другими словами, простить. Есть удивительные примеры истории того, как люди находили в себе силы и прощали тех, кто был перед ними очень сильно виноват. Я хочу рассказать две истории. В 2003 году суд штата Техас приговорил женщину по имени Шанте Меллард к 50 годам тюремного заключения. Немного позже ей прибавили еще 10 лет за то, что она фальсифицировала доказательства по этому делу, пытаясь скрыть какие-то детали своего необычного преступления, которое она совершила. Дело в том, что она сбила автомобилем мужчину, которого звали Грегори Бикс. Но вот что удивительно в ее преступлении. В тот вечер она находилась в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения, и поэтому, когда

Грегори Бикс был сбит ею на автомобиле, он застрял в лобовом стекле, она ехала достаточно быстро. Он не скатился, не упал на дорогу, он, вот она ехала, и вот он прямо вот здесь в лобовом стекле застрявший был. И она не остановилась. Она продолжила движение. Самое ужасное в том, что когда она даже приехала домой, потом судебно-медицинская экспертиза установила, он еще был жив. Она заехала в гараж, представьте себе эту картину, здесь в лобовом стекле этот несчастный мужчина сбитый, и оставила его, и пошла спать. Он скончался только к утру. И это ужасающее преступление всех поразило, и ее приговорили к очень серьезному тюремному сроку. Но единственный сын Грегори Бикса по имени Брэндон, когда суд закончился, он обратился к этой женщине и сказал: «Я не могу изменить приговора, но я хочу, чтобы вы знали, я вас прощаю. Я хочу, чтобы хотя бы вот этого бремени вы не несли с собой, не унесли в тюрьму, где вам придется провести остаток своих дней. Вы должны знать, я вас простил». Она ничего не смогла на это ответить, она лишь разрыдалась, не сумев сказать в ответ ни одного слова. Я думаю, что он тем самым поступил очень милосердно. Он этой женщине, которая получила по заслугам, в какой-то мере по-христиански облегчил тот путь, то бремя, которое ей придется нести. Клеймо убийцы и достаточно суровое наказание. Это по-христиански. Но есть еще одна история. В 1972 году, 8 июня, фотограф Ник Ут запечатлел душераздирающий момент. И подавляющее большинство из вас наверняка видело эту фотографию. Он сфотографировал детей вьетнамских во Вьетнаме, которые бегут по дороге. Они полностью обнажены, потому что одежда на них сгорела. Они убегают от бомбежки. Их деревня Чангбанг называлась. На нее по ошибке был сброшен напалм южно-вьетнамскими ВВС. И среди этих людей была девочка, среди этих детей, девятилетняя девочка по имени Ким Фук. Ее образ на этой фотографии, которую сделал Ник Ут, особенно запоминается тем, кто эту фотографию видел. Девочка, которая со слезами на глазах, ее лицо искажено гримасой страдания и боли. Она так специфически держит руки, что видно, она обожжена, и она боится даже к себе прикоснуться. Она в шоке, она кричит и плачет, потому что очень многие ее родные и друзья погибли во время этой бомбардировки. Конечно, это тяжелое событие в жизни человека, это не событие, тяжелая трагедия, которую пережил этот человек. Забыть такое, ну, возможно ли вообще такое забыть? Я до сих пор, например, в памяти, когда думаю об этой фотографии и об этом рассказываю, вспоминаю вот этот образ, и мне тяжело. А что можно сказать о человеке, который это пережил? Так вот, прошли годы. И она, эта девочка, у которой часто брали интервью, естественно, западные журналисты, журналисты азиатских изданий, она сказала, что сняла с себя вот это бремя, вот этот груз страха, этой горечи, этой обиды, тяжелой обиды, если так вообще, если это слово можно употребить по отношению к тому, что она чувствовала, к людям, которые спланировали эту ошибочную бомбардировку, она их простила. И, наверное, вот что ей помогло. Ким Фук, она основала в 1997 году Международный фонд. Этот фонд носит ее имя. Фонд Ким Фук. Организация, которая оказывает помощь детям, ставшим жертвами войны. Истории, которые могут вдохновить на прощение. Всегда, когда ты видишь такой пример самоотверженности, а прощение, ведь это же самоотверженность. Ведь это

же в каком-то смысле перешагивание через себя, не в каком-то, а в прямом смысле. Человек часть себя отрезает и удаляет, потому что обида, она, наверное, глубже любых других чувств способна пустить корни в наше сердце. Так вот, пример такой самоотверженности, такого самоотверженного прощения, безусловно, вдохновляет. Вдохновляет тоже прощать, если нам наносятся обиды. И чтобы закрепить это впечатление, я хочу прочитать стих. Стих Бориса Пастернака. «Учись прощать». «Учись прощать, молись за обижающих. Зло побеждай лучом добра. Иди, без колебаний в стан прощающих, пока горит Голгофская звезда. Учись прощать, когда душа обижена, и сердце, словно чаша горьких слез, и кажется, что доброта вся выжжена. Ты вспомни, как прощал Христос. Учись прощать не только словом, но всей душой, всей сущностью своей. Прощение рождается любовью в творении молитвенных ночей. Учись прощать, в прощении радость скрыта. Великодушье лечит, как бальзам, кровь на кресте за всех пролита. Учись прощать, чтоб ты прощен был сам. Замечательное произведение. Замечательное произведение искусства, этот стих. Но а что же действительно Христос, тот Иисус, о котором говорилось, говорит Пастернак в своем произведении? Как прощает Он? Как прощает Бог? Вы только вдумайтесь, дорогие друзья, Бог несет самое тяжелое бремя, бремя, о котором мы с вами не знаем подлинно, не знаем просто ничего. Иногда груз обиды, несправедливо нанесенного какого-то оскорбления нас так давит, что мы ночами не спим. И, наверное, многим знакомо это чувство, когда вспоминаешь какую-то ситуацию, думаешь, вот надо было так сказать, надо было так сказать, надо было так сделать, как бы ища для себя утешение или оправдание, быть может. Это груз всего лишь какой-то одной обиды, какой-то одной ситуации, а Бог, Он видит все. А Бог видит и замечает каждую несправедливость, которая творится в этом мире. Он видит каждую нанесенную обиду, каждую конфликтную ситуацию. И вот что происходит с его сердцем. Он все это воспринимает как происходящее непосредственно с ним. Он разделяет горечь и переживания каждого человека. Вот кто несет настоящий груз и настоящее душевное бремя. Как же он с этим поступает? Вот вопрос. Что говорит об этом Священное Писание? Священное Писание вводит один очень важный и интересный термин в отношении того, как Бог поступает вот с этим грузом, который лежит на нем. Он не только лично все это воспринимает, Он ведь еще и судья вселенский, гарант справедливости, гарант того, что все будет правильно и праведно в его владении. Поэтому на нем лежит двойное бремя, двойной груз. Так вот, Священное Писание вводит термин. Это термин оправдания. Это термин оправдания. И Священное Писание говорит, что каждому человеку он предлагает оправдание. Оправдание, которое Бог готов дать человеку, это и есть прощение, которое Он дает грешным людям. Что же такое оправдание? С чем оно связано? Книга «Деяния апостолов», мы прочитаем два стиха, 15 глава, 38 и 39 тексты. «И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым,
оправдывать.

оправдываетесь им, как верующие люди. Оправдывается в нем всякий верующий. Во всем, в чем вы не могли оправдаться Моисеевым законом, оправдывается им всякий верующий. Итак, да будет вам известно, что ради него возвещается вам прощение грехов. В чем же не могли оправдаться люди Моисеевым законом? Было очень много преступлений, для которых в Моисеевом законе, в законе, который Бог дал через Моисея, была предусмотрена только смерть, или изгнание, наказание. Оправдания не было. Невозможно было никаким путем найти прощение и освобождение от ответственности в Моисеевом законе. А вот в Иисусе такого нет. На Божьем суде верующий в Иисуса может получить прощение за все, что он сделал. Для этого требуется искреннее покаяние, безусловно. Господь не хочет, чтобы его прощение стало такой дешевой разменной монетой, которую я сегодня получил, завтра опять пошел делать то же самое, потому что думаю, я приду к нему, и он меня опять простит. Нет, требуется искреннее покаяние. Требуются дела, которые засвидетельствуют, что ты раскаялся действительно в том, что сделал. Но оно предлагается, это прощение. Но оно дается, и любой желающий действительно может его получить. В Израиле во времена Иисуса Христа жил сборщик налогов, которого звали Закхей. Закхей – человек, собиравший деньги с израильтян для кого? Для римлян. Могли ли любить такого человека соотечественники? Конечно, все его люто ненавидели. Более того, наверное, основной источник дохода у сборщиков налогов в те времена это составляли дополнительные поборы, потому что кроме того, что они собирали для римской казны налоги, я имею в виду, они всегда что-то еще и брали для себя, немного завышая те налоги, которые им требовалось собрать. Но этот человек, Закхей, он когда услышал об Иисусе, что-то очень сильно тронуло его сердце. Я подозреваю, что вначале он даже сам не понял, что так его влечет к этому учителю из Галилеи. Он был маленького роста, низенький человек. И вот когда Иисус со своими учениками проходил по тому городку, где он жил, он не мог пробиться сквозь толпу людей. Люди стояли с разных сторон. И не просто стояли, а Иисус шел как на параде, они двигались вместе с Иисусом. Закхей пробиться не мог. Он хотел хотя бы одним глазком взглянуть на этого удивительного человека. Поэтому он забежал вперед, залез на дерево и с этого дерева решил посмотреть на Иисуса. Когда процессия приблизилась к этому дереву, Иисус остановился. И, наверное, Закхей испытал некий конфуз, потому что Иисус внимание всех обратил на него, взрослого мужчину, который сидел на дереве. Закхей, сойди с дерева, я сегодня хочу быть у тебя в доме, я хочу быть у тебя в гостях. Он не поверил своим ушам, что этот проповедник праведности, пророк Божий, более того, человек, которого Христом Мессией называют, придет к нему. Приспешнику римлян, человеку, к человеку, которого все презирают кругом. Но он приготовил самое лучшее. И вот Иисус пришел к Закхею в дом. Он у него гостил, он с ним общался. Он проявил подлинную заинтересованность в самом Закхее. И Закхей, когда понял, что его Бог, его принимает, что Бог-то от него не отвернулся, что Бог-то готов дать ему прощение, Закхей вскакивает и говорит: «Всех, кого я обидел, отдам вчетверо больше, чем я у них взял». Иисус говорит: «Воистину, дорогие друзья, ныне пришло спасение в дом этого израильтянина». Вот так действует оправдание. Бог протягивает руку. Бог протягивает

протягивает руку и говорит: «Я хочу быть частью твоей жизни, я хочу к тебе, в твой дом, я хочу в твое сердце, в твой разум, в твою жизнь хочу». И когда человек откликается на это, открывает свою жизнь для Бога, человек понимает, Бог от него не отвернулся.

которое Бог ему предлагает. И вы знаете, это прощение, вот это оправдание, его же невозможно никак заслужить. Вот этот Закхей, если бы он пришел к Иисусу и сказал ему: а ты знаешь, а я не такой уж плохой человек, я делаю такие-то хорошие дела, у меня хорошо воспитанные дети, приходи ко мне. Ну, может быть, Иисус и пришел бы, но он этого не делает. Мы видим, что он даже не думает, что он недостоин полностью того, чтобы Иисус к нему пришел, и он прав. Да никто из нас не достоин того, чтобы Иисус стал частью его жизни. Это Он делает нас достойными своего присутствия. И вот когда ты понимаешь, что ты не можешь заслужить Божье прощение, но оно тебе дается, вот тогда приходит время для добрых всяких дел. Потом, после того, как Бог дал тебе прощение, не для того, чтобы его заслужить, а как благодарность за то, что Бог тебя прощает и принимает тебя. Вначале принимает таким, какой ты есть, а потом прощает и дает силы тебе стать чуточку лучше. Что же является гарантией этого прощения? Является ли что-то вот подлинным, ну, доказательством того, что оно действительно будет дано? Является ли что-то гарантией того, что нам дается Богом оправдание? Послание апостола Павла к Титу, 3 глава, 7 стих. «Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Здесь ответ, может быть, не лежит на поверхности, что является гарантией оправдания, предложенного нам. Но там сказано о Божьей благодати. Что такое благодать Божья? Это Его характер. Божья благодать – это Его милость, это Его постоянство, это Его личные, персональные свойства, которые никогда не меняются. Как знакомы нам всем слова Евангелия: «Бог вчера, сегодня и вовеки тот же». Это человек изменчив. И когда Божий Сын стал частью нашего рода, когда Он принял человеческую плоть, Он испытал на себе все, что и связано с этой ослабленной грехом человеческой плотью. Это желание в критический момент, возможно, все-таки уклониться от того пути, который провидением Божьим был для тебя предначертан, но Его божественность, Его божественная составляющая личности не позволила Ему сойти с той дороги, которую для Него начертил Отец Небесный. Когда Иисус вместе со Своими учениками на Пасху устроил последний ужин, организовал, Он говорил, что очень-очень хотел и стремился к тому, чтобы есть с ними этот пасхальный последний ужин. После этого ужина Он пошел с учениками на Елеонскую гору. И там, на Елеонской горе, во тьме Иерусалимской ночи, Он обратился лицом к Иерусалиму, где горели огни пасхального празднества, и сказал Своим ученикам: «Этой ночью вы все от Меня отречетесь». Все стали Ему говорить: «Нет, только не я, только не я». И Петр был громче всех, говорил: «Господи, если все от Тебя отрекутся, я никогда от Тебя не отрекусь». На что Иисус сказал ему знаменитые слова: «Прежде чем петух пропоет трижды, ты отречешься от Меня». И Он удалился после этих слов и повел Своих учеников в Гефсиманский сад. Гефсиманский сад, там росли масличные деревья. Слово «Гефсимания» обозначает «брошенный камень». То есть этот сад был по своему размеру. Ну вот сколько пролетит камень, который брошен рукой человека. Вот такой он был небольшой. У входа Иисус оставил основную группу учеников. Троих взял с собой и удалился вглубь Гефсиманского сада, чтобы молиться. И когда с ним осталось только три ученика, написано, он стал тосковать и ужасаться.
то, что ему предстояло пережить, вот уже через несколько часов.

было близко, и его человеческая природа трепетала. И когда он отошел от своих друзей, чтобы помолиться, до их слуха доносились слова: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, но, впрочем, не как я хочу, а как ты». И когда вот эта чаша в его руках колебалась, испить из нее или нет, пройти ли до конца путь, который Бог ему указал, или нет, то тут и проявилась его божественная благодать. Его божественная благодать проявилась в том, что он проявил постоянство в той цели, которую ему указал Отец Небесный, и он принял эту чашу из руки Божьей. Итак, что является гарантией нашего оправдания? Божья благодать, Божье постоянство. И в послании апостола Павла к римлянам, в 5 главе, еще один текст, послание к римлянам, 5 глава, 9 стих, еще один текст, который говорит о том, что мы получаем у Бога прощение не потому, что заслуживаем этого, а потому что Божья благодать, Божья любовь, Божья милость предлагает нам прощение. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». Оправдываемся Его кровью. Так написано. Только благодаря жертве Иисуса, только благодаря Его смерти за наши грехи. И Иисус стал тем агнцем, который взял на Себя грех всего мира. Ведь это же сказал Иоанн, тот, о ком Иисус говорил: «Этот человек – величайший из всех пророков, рожденных когда-либо среди людей». И вот когда Иисус явился на берегах Иордана, Иоанн Креститель, глядя в его сторону, пораженный тем, что пришел Мессия креститься, он не хотел его пускать в воду, чтобы крестить его, но Иисус настоял. Так вот, после всего происшедшего, после этих событий там, у Иордана, когда Иисус крестился, Иоанн указал своим ученикам на Иисуса и сказал: «Вот Он, Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». И все люди, которые это слышали, они прекрасно поняли, о чем идет речь. В законе, в древнем законе, который Бог дал своему народу, было написано, что делать, когда ты согрешил, когда ты совершил какое-то преступление. Ты должен был взять невинное животное, ты должен был взять ягненка, принести его ко входу во святилище, стать перед Богом, позвать во свидетели священника, возложить свою руку на голову этого животного и исповедать перед Богом свой грех и сказать: «Да, я виноват в нарушении закона». И вот этот символический акт, когда рука человека была на голове этого животного, передавала содеянный грех человека животному. После этого животное закалывалось и приносилось в жертву. И пусть сегодня самым важным уроком из нашего размышления останется в памяти и самым важным уроком из этой проповеди, что вера в то, что Бог нас прощает, – побуждает нас тоже прощать наших ближних.

Иисус Христос сказал: «Скажем, у кого-то из вас есть друг, и ты пойдешь к нему посреди ночи и скажешь: „Друг, дай мне хотя бы 3 лепешки, я потом верну тебе. Мой приятель зашел сейчас ко мне с дороги, и мне нечего ему предложить“. И тот, не выходя из дома, ответит: „Не беспокой меня, дверь на ночь уже заперта, мои дети, я уже в постели. Я не могу встать и дать тебе то, о чем просишь“. Говорю вам, если даже он сразу и не встанет, и не даст хлеба по дружбе с ним, все равно поднимется и даст тому все, что нужно, если тот проявит большую настойчивость. И я говорю вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучитесь, и вам отворят. Всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит, и тому, кто стучится, отворяют. Неужели найдется среди вас отец, который даст сыну своему змею, когда тот попросит у него рыбы, или даст скорпиона, когда тот попросит яйцо? Если вы, злые по своей природе люди, можете давать хорошее своим детям, то тем более небесный Отец даст Духа Святого тем, кто просит у него.

0: Для чего человеку нужен священник? Чем занимаются священнослужители в церкви? С какими вопросами можно к ним обратиться? И нужно ли верующему человеку постоянно общаться со священнослужителем, чтобы получать духовную поддержку? На наши вопросы сегодня отвечает Павел Владимирович Гончар, как раз священнослужитель, магистр богословия. Здравствуйте, Павел Владимирович. Ну, вот, собственно, вопрос. Я не думаю, что нам нужно очень как-то подробно останавливаться на том, кто такой священник, или правильно ли называть человека священником, или все-таки священнослужителем. Наверное, лучше сразу к делу. То есть вот...
1: Ну, все-таки, наверное, немножко надо остановиться, потому что по-разному можем это понимать.
0: Хорошо, да? Давайте мы тогда определимся.
1: Да, просто священник имеет дело со священным. Угу. Вот, а обычный человек с профанным, ну, с обыденным. Угу. Священное и обыденное. Что такое священное? Вообще в Древнем Риме, да, священников называли понтификами. Понтифик – это строитель мостов. Угу. Вот, то есть священник – это своеобразный мост между Богом и человеком, между священным миром и обычным миром.
0: Вот, то есть посредник. Ну, или как?
1: Да, посредник выполняет посреднические функции. И в этом смысле священник священнодействует. То есть он производит некие священные действия. Это в Ветхом Завете, когда мы открываем Библию, да, ветхозаветнюю часть, Бог определил священников, колено Левина, левиты.
0: То есть он делает то, что обычный человек делать не может.
1: Да. А что он делает? Он совершает священное действие. То есть с точки зрения обычного человека это выглядит, ну, странно. Ну, в Ветхом Завете приносят жертвы, там, кадилом, ладан курит, да? Угу. Какие-то такие ритуалы совершают. Ну, казалось бы, что в этом такого важного? Вот. Ну, на самом деле это как бы действие, которое содержит в себе некую тайну, священнодействие, да, которые вот соединяют божественное и человеческое. Вот. Но мы живем в новозаветний период, да, и в этом смысле священнодействие отличается новозаветнее от священнодействия ветхозаветного. Да?

0: Поэтому роль современного священника, кроме священнодействия, совершения обрядов церковных, да, которые внесут в себе некую тайну, еще и важна учительская функция, функция наставника, наставления, которая приобщает человека к Богу не только посредством священнодействия, но и посредством обучения, посредством разъяснения, посредством наставничества. Вот что, конечно, требует от священника опыта достаточного, житейского.
1: Момент такой, я уж просто, раз уж мы начали разъяснять, то давайте до конца проясним. Священнодействователь или священнослужитель сегодня, он выполняет столь же недоступные функции для простого человека, как и в древности, или что-то изменилось?
0: Видите, тут, конечно, многое зависит еще от конфессиональной принадлежности, священник какой конфессии, да? Но в целом, даже независимо от того, какой деноминации христианской принадлежит священнослужитель, он, часть функции, которую он выполняет, они недоступны для обычного человека. Да? Хотя, может быть, есть деноминации христианские, в которых это совершенно размыто. Например, крещение совершает, или там бракосочетание, или причастие, да? Рукоположенный.
1: А что значит
0: священник? Отделенный, угу. Который специально отделен. То есть каждый человек не может сам себя назначить священником. Священником может назначить церковь. А это связано с определенными... нужно пройти, соответствовать определенным критериям. Угу. Вот так просто это нельзя сделать. Нужно иметь какую-то определенную подготовку. Должен определенными чертами характера обладать, определенным опытом. И самое главное в жизни своей показать свою веру, свою убежденность в том, что ты наставлен, в том, во что ты веришь. И заявить, хотеть, как апостол Павел, то епископство желает, да, угу. Доброго желает, хотеть быть. А хотеть – это значит посвятить себя этому делу. То есть служение священника, оно подразумевает вовлечение тотальное человека в свое служение, 100%.
1: Это больше, чем профессия.
0: Это совсем не профессия, да. Это вообще не профессия. Да. Это образ жизни, это посвященность всему. Если человек рассматривает свое священнодействие как профессию, то он плохой священник. Понимаете? Да, потому что он уже в этом смысле функцию этого моста теряет. Он так со стороны наблюдает за этим и участвует в этом процессе. Но это уже другой вопрос. В принципе, можно рассматривать священника как человека, который формально должен осуществлять те или иные священнодействия. Этого, может быть, хватит. Но такой человек не будет обладать этой способностью влиять, способностью менять людей. Дело в том, что мы же живем как священнослужители в мире. Христос послал церковь свою в мир. И находясь в этом мире, мы должны влиять. Не ставят свечу под сосуд, да, и зажегший светильник под кровать не прячет.
1: Но это только к священнику относится?
0: Это относится ко всем, но в этом смысле священник, он задает тон. Он здесь угу. Тот, кто ведет за собой.
1: То есть он лидер?
0: Конечно, да. Лидер в том, чтобы людей приводить к Богу.
1: Священник необходим именно как лидер, который будет показывать личный пример, вести все.
0: Это одна из его задач, это в идеальном виде. Да? Мы же понимаем, что человек – существо духовное. И потребности у человека не только в обеспечении его материальных благ, например, здоровье. Врач призван для того, чтобы лечить

0: тело человека, ему все равно, что там в душе.
1: Ну, я бы не согласился, потому что, собственно, хорошие врачи всегда говорят...
0: Клятва Гиппократа, да, она подразумевает отношение к пациенту независимо от его черт характера, значит, ну, и всех остальных признаков, которые характеризуют человека, да. Или там, допустим, у человека есть потребность жить под крышей. Ну, для этого есть строители, архитекторы. Вот, но у него есть и духовные потребности. То есть человек, как Библия говорит, создан по образу Божьему. И образ Божий в человеке, собственно, и определяет его человечность. Мы же отличаемся от животных. Хотя биологически мы на них похожи. Да? Но в силу того, что мы люди, мы себя осознаем, у нас есть духовные потребности, у нас есть совесть, у нас есть размышления о вечном. Вот, кто-то нам должен указывать, или этот мир духовный созидать, его поддерживать, его развивать. Кто этим будет заниматься? Вот это сфера, которой занимаются священники. Вот, современный мир, он изгоняет, в общем-то, священников из своей... я имею в виду современный мир, может быть, западный, да, изгоняет из своей жизни и как бы отводит им какое-то такое больше культурное значение, да. Ну, потому что пренебрежение вот этим духовной составляющей человека в современном мире. Вот если... это происходит, ну, тогда вроде священник не нужен. Кстати говоря, сегодня такая подмена интересная. Почему-то многие ассоциируют священника со специалистом в разных областях. Такой универсальный человек, особенно с психологами. Вот если священник, значит, он психолог. Значит, к нему можно идти получать там консультацию.
1: А это неправильно?
0: По вопросам, значит, там, семейного... устройство, по вопросам устройства, значит, своего внутреннего мира, в смысле психологическом устройстве, да?
1: По большому счету, это такая практика, достаточно устоявшаяся, что человек воцерковленный, я здесь даже не делю на какие-то конфессии, но, как правило, а кому мне идти советоваться в случае, например, выбора спутника жизни, в случае, я не знаю, воспитания детей, в случае, когда у меня возникают конфликты с близкими, с разными близкими, в какой-то ситуации, например, со старшими, там, с пожилыми родителями там, или еще с кем-то. Эти конфликты надо как-то решать. И я хочу их решить, основываясь на каком-то твердом основании.
0: Ну да, знаете, иногда обращаются, спрашивают, а нет у вас христианского врача, да, знакомого? Ну, я бы пошел к врачу любого вероисповедания. Для меня важно не то, является ли он христианином, мусульманином или атеистом, мне все равно. А что для меня важно? Ну, чтобы он был специалистом хорошим, понимаете? В этом вопрос. То есть это вопрос специалиста. И нужно, наверное, говорить конкретно о каких-то там вопросах, возникающих у человека, да? Но в целом адекватный священник должен знать пределы своей компетентности. Потому что если мнить себя знатоком человеческих душ и там во всех вопросах, да, то можно... некомпетентными своими советами завести человека в еще большую проблему. Это как, вот знаете, у человека какая-нибудь серьезная болезнь, а он идет к какой-нибудь там бабушке или читает там, кто что написал в интернете, и начинает заниматься самолечением. К чему это приводит, понятно. Вот то же самое здесь. Если человек, ну, это видно, общаясь с человеком, видит, что есть какая-то неадекватность, да, признаки, какие-то. Надо идти к специалисту. То есть специалист поможет.
1: Священник не является специалистом там, в области психологии.
0: Во всех вопросах, в том числе
1: и в психиатрии, там еще в чем-то.
0: То есть... Да, опыт жизни...

0: Особенно это, может быть, касается больше молодых людей. Да? Опыт жизни, адекватность вот, человека, она как бы помогает ориентироваться.
1: Мудрость.
0: Мудрость, да. Но все равно это не то. Не та ситуация, когда мы можем вот брать и вести человека и говорить, вот делай это, делай это, делай это, делай это. Потому что таким образом мы берем на себя ответственность за этого человека.
1: А и... что тогда? Вот в чем область, как сказать, в чем компетенции
0: священника? Да, компетенции священника как наставника. Как наставника мы не берем священнодействие, эту часть, да. Как наставника заключается в том, чтобы образ Божий, который хранит церковь, который хранит Священное Писание, да? Ну, как она хранит? В проповедях, в изучении Библии, в понимании, что из себя представляет человек, что он сотворен по образу и подобию Божьему, наставлять его как христианина. Вот мы с вами не так давно говорили о характере, например, да, человека. Вот чтобы человек в своем характере, в своей жизни все больше и больше напоминал Христа. И когда это происходит, то большинство вопросов отпадают сами по себе. Понимаете, если человек наставлен в любви к своему ближнему, да, то и отношения, которые он будет строить со своими детьми, со своей женой, со своими друзьями, со своими родителями, они будут такими. Если он в этом не наставлен, да, если у него сбитые ориентиры, ценностной в жизни, да, то их можно поправить. Но если это заходит слишком далеко, то тут уже священник помочь не может.
1: Ну, просто иногда я часто сталкиваюсь, ну, как часто, сталкиваюсь с такими ситуациями, когда человек говорит, надо спросить священнослужителя, как мне поступить в той или иной ситуации. То есть надо понимать, что на самом деле священнослужитель не возьмет за меня ответственность.
0: Не возьмет.
1: Не возьмет.
0: Это знаете, как спросить совет, попросить совет у друга или у там, родителей, или у кого-то старшего. Мы же так делаем. Ну, когда мы не обладаем в чем-то, значит. И мы можем обратиться. В данном случае священник будет выступать вот как ваш друг. То есть он, ну, исходя из своего жизненного опыта, он даст вам совет. Но это не будет касаться напрямую его как священника, потому что священник дает наставление на основании Слова Божьего.
1: То есть он в этом специалист.
0: Да, и в принципе его ответ всегда будет более-менее предсказуем и понятен. Просто он будет выражен в разных словах. Да? Он будет вам говорить, посмотри на Христа и делай так, как Христос. Ну, более как бы пространно и сложно, потому что человека надо к этой мысли еще подвести. Но, по сути дела, это так. Кажется просто, но на самом деле нет. Да, на самом деле не просто, потому что вот самая большая сложность именно выбрать этот путь. Путь следования за Христом и преображения себя в образ Божий. Мы по природе свои эгоисты. Мы по природе своей сосредоточены на себе. Вот, и на материальном. И оторвать наш взор и обратить его к вечности, от себя к ближнему, нам сделать довольно трудно. И вот это, ну, не то чтобы задача священника такая уже основная, да, потому что мы не можем нести ответственность за выбор другого человека, но как наставника, да. То есть вопрос решается, или как бы совет заключается не в том, что сделай так или так, а сделай так, как Христос бы сделал, да. Вот, а для этого нужен определенный духовный опыт, вот для этого нужен определенный взгляд, для этого, может быть, время нужно, созревание нужно какое-то. Вот, вопросы просто не решаются. Вот. А когда мы идем к психологу или к какому-то специалисту, мы хотим, чтобы сразу был вопрос решен. Да? Вот если у нас не сложились в семье отношения, и они не сложились в течение 10 или 15 лет, мы хотим, чтобы одним советом или одним днем мы все изменили. Но так не бывает.
1: Ну, и у психолога так тоже не бывает.
0: Конечно, не бывает. Но мы хотим.
1: Специалист, он тоже работает с тем, что...
0: Или если у нас запущенная хроническая болезнь, мы хотим, чтобы врач нам сразу вот одним советом все дал. Нет, есть ограничения в любой компетенции. И в медицинской компетенции, и у психологов, и в том числе и у священников. Это надо понимать и священникам, и тем, кто к ним идет. Для того, чтобы получить совет.
1: Спасибо, Павел Владимирович. Дорогие друзья, не надо думать, что священник или

священнослужитель – это тот, к кому вы придете и кто за вас решит все ваши проблемы. Или, скажем так, выпишет вам абсолютный, единственный рецепт для решения этих проблем. Священнослужитель – это человек, который поможет вам сориентироваться и принять решение. Человек, который должен показать вам где-то пример, а где-то показать вам пример Иисуса Христа в том, как решать те или иные вопросы. Всего доброго, до свидания.

Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.

0: Дорогие друзья, у меня сегодня очень-очень радостная встреча. И я рада, что вы также присоединяетесь к нам, и вы сегодня в гостях у телекомпании «Три ангела». Дело в том, что с Артемом Пивоваровым мы познакомились в середине 90-х годов. Это было, ну, особенное очень время, незабываемое. Сегодня он священнослужитель, а в то время было по-другому. Было совсем по-другому. Артемчик, я очень рада, что
1: Юлечка,
0: мы вместе.
1: Для меня честь огромная быть с вами сегодня здесь.
0: Слава Богу, спасибо. Давай все-таки начнем вот с тех времен, которые тяжелые, и которые, слава Богу, в прошлом.
1: Ну да, поделился бы я с удовольствием этой историей, потому что 90-е годы для всех были непростые. Вот, а это как раз был такой рассвет моей молодости, юность такая, начало. И, ну, как бы город, страну, наверное, я не знаю, весь мир, может быть, захлестнула вот эта волна преступная, криминальная такая, вот, наркотическая. И, вот, в принципе, я воспитывался в хорошей семье, то есть у меня никогда слово «дурак» не звучало. Вот. Ну, единственное, родители были простыми служащими, там, мама на печатной машинке работала, отец был водителем, вот, и когда погиб мой отец, то есть это был 94-й год, ну, как бы все, у меня, я отбился от рук, то есть у меня
0: Вы у мамы вдвоем с братом были, да?
1: Да, да, мы, то есть нас четверо было в семье. Брат старший на 11 лет меня, Максим, отец и мама. Вот, и в принципе...
0: С мамой я знакома, из всей твоей семьи я только с мамой знакома, Ирина. Ирочка, дорогая, если смотришь, то приветствуем тебя.
1: Да, и в принципе, мама-то она мне такая добрая, отец был, он тоже добрый, но он все-таки был строгий, он держал меня так в руках. Но когда он погиб, то есть все, у меня стала вольная жизнь, и начались ночевки, то есть не ночевал дома, вот, и захлестнула меня такая вот эта романтика, которая
0: как
1: всех
0: ты учился,
1: захлестнула.
0: Артём? Напомни, пожалуйста.
1: Ну, я учился неплохо, то есть я был не двоечник, ну, такой средний, у меня были четверки, тройки.
0: То есть вот смотри, можно сказать, что ребенок или подросток из благополучной семьи.
1: И, ну, из простой, да, советской, наверное,
0: да,
1: по тем временам.
0: Ну и с нормальной успеваемостью и так далее. И вот что же происходит?
1: Да, но я говорю, что это как бы такая всеобщая волна была, как мода, что ли, что ты должен быть где-то, у тебя были знакомые, должны какие-то криминальные авторитеты и так далее. И мы, как, ну, подростки, нам нужен был какой-то идеал. И как бы я тоже поддался на это. И мне было сначала интересно, но через какое-то время я, в принципе, быстро понял, что это все такой фейк, подделка, вот, но уже было поздно, потому что сначала были легкие наркотики, которые я употреблял, а потом просто я начал употреблять

0: героин. И, ну, это очень сильно и быстро меня захватило так, что...
1: Скажи, пожалуйста, вот, ну, сейчас ведь это тоже, конечно же, есть. Это индустрия, это чьё-то, это чей-то бизнес? А как вот, ну, может быть, это может, объяснение вот этого может кому-то помочь?
0: Ой, да и это сложно сказать. Конечно же, это и бизнес чей-то, но я думаю, что это все-таки такое... Сейчас, как священнослужитель, я могу сказать, что это все-таки демоническое влияние. Как будто вот сатана, он не хочет, или он настолько ненавидит людей, что он не хочет, чтобы люди, они, ну, как бы жили нормально. И как будто вот этот дух какой-то проливается демонический, который просто вот захватывает. Как было, я говорю, вот в 90-х годах, и мы просто, вот, ну, когда мы кололись, я помню, что это просто даже моими наркоманскими глазами, я прям понимал, что это какое-то мракобесие. Люди, когда особенно там у нас был такой момент, когда в Щербинках там продавали этот героин повсеместно, и там просто в день люди умирали, по 10-15 ребят в человек, в подъездах от передозировок умирали. Ну, и это тогда даже уже было, такое, такая картина была страшная. Я прям понимал, что это какой-то демонический мир.
1: И, тем не менее, отказаться, выйти уже было невозможно.
0: Да, я, то есть, в общей сложности я употреблял 8 лет героин, и, то есть, я в один момент как бы пытался даже, ну, что-то сделать, пытался бросить, уехать в другой город, там, меня 4 раза лечили в наркологической клинике, и я сам, мне даже врачи говорили, мне врач, ну, меня уже знали и говорили: слушай, Пиваров, ну, что толку, что ты приходишь, тебя вот сейчас мы прокапаем, ты опять же будешь колоться. И я внутри это знал. То есть мы тогда не знали, что есть какие-то церкви, ну, лично я не знал. Я не знал, что есть какие-то реабилитационные центры. Тогда этого, ну, в принципе, не было.
1: И... А как мама себя ощущала, скажи?
0: Ну, маме было очень тяжело, и для меня моя мама, конечно, герой, потому что, ну... У меня погиб вскоре брат, это 2001 год, ну, как бы там через несколько лет, погиб тоже, ну, как бы он участвовал в военных действиях, и у него там образовалась опухоль в голове. Ну, и, в общем, он за 10 лет после вот этих всех событий как бы умер. Вот, и мама осталась одна, и просто я говорю, что многие люди, они там спиваются, когда вот в такие ситуации попадают. Я был просто неадекватным, но она продолжала стоять в этом и продолжала просто, ну, как нести это бремя свое. Ну, но она говорила, что она молилась за меня, вот, и в тот момент вот она как раз, вы подружились в этот момент. Это был такой, ну, не наверное, я сейчас понимаю, что это Бог все, вот он делает. Это был такой ключевой момент, когда вы в вашей встрече. И я знаю, что когда я даже уже будучи сидел, когда в СИЗО, что вы молились за меня. И она мне об этом говорила.
1: Да, мама твоя удивительная была. Ну, для меня, конечно, тоже было очень давно. Я как-то, может быть, уже каких-то подробностей не помню. Вот. Ну, и я не могу даже сказать, что я знала вашу семью хорошо, и что я знала ваши обстоятельства хорошо. И мама, вот она чувствовала это побуждение от Господа, что нужно к нему обращаться, что нету другого пути. Ведь вот, Артем, теперь ты уже священнослужитель. Я знаю, что ты работаешь с очень многими зависимыми людьми, которым ты помогаешь оттуда выйти. Ведь вот эта волна, она продолжает накрывать этот мир? Она усиливается? Она ослабевает?
0: Она не ослабевает, она трансформируется, как, в принципе, все сейчас. И мы вообще живем в такое время очень непростое, с одной стороны, интересное. Я бы его назвал последним, почему об этом и Библия говорит, что наркотики, они трансформируются. Сейчас наркотики стали, на мой взгляд, страшнее, потому что тогда мы как бы имели такую физическую, психологическую зависимость, но как бы это не разрушало наш мозг, наш разум. Вот. А сейчас наркотики, они страшные.
1: Ну, может быть, не то, что разум, а именно,
0: да,
1: вот
0: именно мозг,
1: клеточную,
0: да,
1: структуру.
0: Именно, на клеточном уровне, потому что сейчас наркотики, вот у нас молодежь приходит, ну, они просто некоторые... Не в церковь, вот именно кто в реабилитационный, например, центр. Ну, мы даже первое время, ну, сейчас-то мы уже знаем, как им служить, как им помогать, но первое время мы не знали, потому что они вот, просто ты смотришь на них, и они как будто сумасшедшие. То есть настолько вот эти психотропные, вот эти соли какие-то сейчас, вот все это меняется настолько, и вот эти наркотики, что они просто за год, там, 18-19 лет там парень, и он все, он просто неадекватный. Его даже в психбольницу как бы берут и говорят, что бесполезно.
1: То есть это уже необратимо?
0: Нет, это обратимо. Все-таки мы понимаем, что это в первую очередь духовная проблема, вот, которую нельзя вылечить ни таблетками, ни капельницами.

0: Вот, как, собственно, и вот я освободился.
1: Да, давай к твоей истории вернемся. Угу. Ты оказался в СИЗО по какой причине?
0: Я совершил преступление, то есть вот получилось так, что это было как раз 8 лет уже прошло после того, как я в этой зависимости оказался. И я прям понимал, что у меня нет никакого будущего, нет никакой жизни дальше. Мне уже, моя жизнь просто неинтересна была, но я где-то внутри понимал, что самоубийство – это тоже не выход. Вот. И,
1: а где ты деньги брал?
0: Ну, мы преступления совершали, воровали, то есть что-то, ну, как бы вот, что получалось, где получалось, то есть там и брали. И в один день меня, значит, поймали на месте преступления, и когда я помню, что...
1: Вот извини, пожалуйста, да. Я перебью тебя. Для наркоманов какой род преступлений характерен, и вообще какой вид поведения для них характерен?
0: Ну, в принципе, я не знаю, не то, что не знаю, а все равно все зависит от человека, я это точно понимаю. Да, да, когда ты что-то делаешь, например, я помню, как я украл у дедушки кошелек, прям он был старый дедушка, и это долго меня мучилось. Да, чужой, просто вот он стоял в очереди, и я у него из кармана там вынул, и там какие-то были копейки, и я помню, как я плакал, брал эти деньги, ну, как бы за наркотики отдавал, но я ничего с собой сделать не мог, потому что, ну, как бы я ни себя не жалел, плакал. Мне было жалко этого дедушку, и мне было стыдно за себя, но я ничего с этим не мог сделать. Потому что эта зависимость, она настолько сильно тебя захватывает, что ты просто ничего не можешь сделать. Ты не можешь уже терпеть эту боль, не можешь терпеть эти ломки, и не можешь терпеть это психологическое давление, которое постоянно на тебя...
1: В чем оно заключается?
0: Вот. Ну, физически просто это ужасные боли, ужасные ломки. А вот у меня еще доза очень такая сильная была. И у меня ломки были 2 месяца после того, как меня посадили в СИЗО. Так вот, и когда меня арестовали, я помню, как я лежал на этом снегу, на полицейские сверху.
1: Это было опять воровство какое-то, да?
0: Да, да, мы что-то там своровали. И я даже не побежал. Там что-то там кричали полицию, ну, милицию там вызовем, еще что-то. А я не побежал, потому что я прям понимал, мне бежать некуда. Мне просто некуда бежать. Я убегу, мне завтра опять это нужно делать. И когда я лежал там на этом снегу, вот подо мной снег таял, и я в наручниках лежал. И я прям помню, как у меня такое какое-то тепло, ну, прикоснулся, как будто кто-то ко мне, и сказал: у тебя все начинается. У тебя начинается новая жизнь. Я тогда вообще этого не понимал. Там были, ну, были неприятные, ну, там полгода я сидел в этом СИЗО, и я помню, как где-то через месяц мама, когда меня на следствие возили, мне дала такую маленькую книжечку, Библию, Новый Завет. И она сказала: сынок, ну просто вот начни это читать, потому что, ну никто не сможет тебе помочь, никто. Вот только, ну, может быть, ты что-то здесь найдешь в Божьем Слове. И я помню, как мы сидели в камере, она считалась такая многоместная, и вместо, по-моему, 48 там, или 38 коек, у нас было почти 90 человек. То есть это такое время было, когда сидели, ну, практически все. И для меня не было ничего нового, что... когда я попал в СИЗО, у меня там еще больше знакомых оказалось, чем осталось на свободе. Вот. И все читали, значит, и все были две настольных, у всех были две настольных книги. Одна книга была «Ницше», а другая была книга, значит, «Уголовный кодекс». Да, и я так...
1: А как это объяснить, почему нет?
0: Ну, как бы, я это часто понимаю, объясняю тем, что просто люди, они как бы живут, ну, своей жизнью. Они продолжают верить вот в то, что они какие-то умные.
1: Сверхлюди.
0: Что они какие-то вот, что сейчас вот их только вот выпустят, и они все, и больше их там, они не окажутся в тюрьме, и они все по-другому свои там, наверное, преступления будут совершать. Но я тогда прям понимал, что мне не поможет ни та, ни та книга. Ницше, я всегда знал, что он какой-то, ну, извините, сумасшедший человек, там какой-то, ну, человек, который, ну, как бы мне никак не может своей философией помочь. А уголовный кодекс, я всегда понимал, что, ну, как бы смысл какой его учить, ну, если ты... Преступление, оно всегда заканчивается наказанием. Я это тогда уже понимал. Я знал, что рано или поздно я окажусь в тюрьме. Знал это 100%. Так вот, и я просто начал, невзирая на вот такие моду, тенденции, я просто начал читать Новый Завет. И к моему удивлению, мне не объясняли, что есть церкви, есть там протестанты, православные. Я вообще этого не знал. Я знал, да, что у нас...
1: Это вот в той самой камере, в которой было 90 человек.
0: Да, я знал, что, ну, у нас была...

0: А там православная церковь, где я живу. И мы туда один раз с другом пришли, ну, как бы нас просто облили святой водой и сказали, ну, мы пришли, что
1: это
0: мы...
1: Это было еще раньше.
0: Да, это еще когда мы вот пытались как-то вроде бы вылечиться там, вот, нас облили святой водой и сказали, ну, как бы, ну, идите с Богом, как бы, ну, вот. И это единственное, что мы знали о церкви, вот. И я начал читать Новый Завет, и неожиданно для меня вдруг все начало просто, ну, как бы Библия начала оживать.
1: Это было в период ломок? Это одновременно
0: ломок? Ну, это да, это вот как бы процесс уже был, когда из меня вся это выходило, все это вещество, героин, и было очень тяжело, но я понимал, что я, ну, как бы, даже если, ну, даже дальше там что, ну, как бы, я понимал, что у меня, ну, тупик в жизни, я, ну, мне не, ну, незачем жить, и мне нужно, ну, нужно было какое-то чудо, нужен был какой-то прорыв в моей жизни, и просто я начал читать Новый Завет, и, к моему удивлению, просто Библия стала оживать, мне никто не объяснял, я знал, что Библию только ее там целуют, где-то в углу ставят на видное место. Я просто стал подчеркивать что-то в Библии ручкой. Я думал, нельзя так делать. Но я вот, невзирая на это, просто это делал, потому что у меня не было наставников, не было никого рядом. Все вокруг, мои заключенные, кто, они пальцем у виска крутили и говорили, слушай, с ума не сойди от этого. А я им говорю, да это вы сумасшедшие с этим Ницше и со своим уголовным кодексом. Мне нужна жизнь, я не хочу больше так жить. И я просто, и у меня была такая тетрадка, я стал выписывать вопросы. У меня не было ни одного, ну, как бы у меня...
1: Ой, извини, я еще, да. Я так медлительная немножко. Когда ты им сказал, я не хочу больше так жить, какая у них была реакция? Вообще, в целом, относились ли к тебе с, ну, какой-то, ну, нормально, что ты читал Библию?
0: Да, да, абсолютно. Ну, там немножко другая иерархия, Юлечка. Там просто дело в том, что как бы... Если ты, ну, у меня было много знакомых, и, ну, так скажем, там люди в разных рангах сидят, так, ну, скажем. Есть такие крутые, кто живут, ну, там, в хорошей семье, у них хорошие условия. Есть другие люди, которые живут по 4, жили тогда, 4-5 человек, они на одну койку. Они, ну, спали по 2-3 часа, ну, как бы... как сказать, по очереди, вот. Я жил в хорошей семье, типа, я невзирая на то, что
1: семья,
0: там... Ну, семья, это наркоман, ну, да. Вот это вот, тюремная, там, да, там тоже половина наркоманов и так далее. Просто ввиду того, что просто у меня были знакомые, вот, только лишь поэтому, вот. И у меня накопились вопросы, вот вернемся к этой тетрадке, я стал выписывать в тетрадке вопросы из Библии. У меня рожденные от любви, как это, рожденные от плоти. Я не понимал многих вещей, меня касалось это, Бог мне показывал многие картинки, что, ну, как бы...
1: Картинки
0: в моем разуме. То есть я проживал жизненные ситуации, о которых говорил Иисус. И я понимал, что если бы я делал, как Он говорит, то все бы было по-другому, все бы совершенно иначе было бы. И я выписывал эти вопросы, и у меня, в общем, где-то, там, не помню, может, за месяц накопилось 2 страницы вопросов. И я впервые в жизни собрался вот так вот, ну, наверное, не лукаво впервые, и сказал, вот так сел на койку свою и сказал, Господи, вот если ты есть, слушай, мне нужен человек, который мне, ну, хоть на какие-то вопросы ответит. Вот все, кто меня окружает, они вообще ничего из Библии не знают.
1: Артем, ты говоришь впервые в жизни, ты имеешь в виду, что это была твоя первая молитва?
0: Да,
1: это
0: была
1: можно
0: такая,
1: называть молитвой?
0: Да, это можно назвать молитвой, потому что я как бы, ну, как с проверкой. Это такая молитва проверки была. Я сказал, Господи, ну вот я же вижу, вот что ты там в Библии говоришь, что меня касается это. Но если ты есть, вот сделай вот какое-то чудо, что ли, для меня. Что-то сделай, чтобы я точно понял, что ты есть. И на следующий день в нашу камеру привели батюшку. Но его привели не чтобы он нам исповедание там делал, а его посадили в тюрьму. Это был 2003 год, и его звали Николай, и это была известная история везде, по сети НН, по Нижегородским каналам, даже по российским крутили вот эту историю, что вот этот ерей Николай, я забыл просто фамилию его, вот, они, в общем, продавали что-то, иконы меняли, и, в общем, их разоблачили, и он так оказался в СИЗО. И чтобы ты понимала, из всех вот корпусов и камер многих, почему-то его посадили именно ко мне, ну, именно в мою камеру. Я тогда не понимал, православный, не православный. Для меня, ну, как бы, священник, батюшка, это был вот, ну, как бы, олицетворение человека Божьего. И я тогда понимал, что Бог именно через это, как бы, и сделал, показал мне, дал мне вот этот знак. И я просто, ну, просто, у меня был шок такой, и я впервые...

Впервые, кстати, увидел такую сильную агрессию вот по отношению к этому человеку, потому что вот все мои окружения, мое, они начали его оскорблять, говорить, ну, там в тюрьме по правилам нельзя бить, руками трогать. Но там этого не надо, потому что тебя могут так просто унизить, что человек там до самоубийства можно довести. Я увидел агрессию, как его начали. Да ты нашу веру продал там и так далее. Вот такая агрессия.

общем, у нас получилось так, что я его взял под свою опеку. Я его, значит, я ему нашел хорошее место, койку. И у нас, и я начал вечерами, брал чай, приходил к нему. И такая там занавесочка была, ну так за занавесочками закрывались. И я доставал свою тетрадку с вопросами. И я это называл библейские вечера. Мы с ним вечерами, значит, я ему задавал вопросы. Конечно, многие ответов я не получил тогда, потому что он так с таким, знаешь, ну, как бы с извинением говорил, ну, понимаешь, мы вот в семинарии проходим там, вот только Евангелие от Луки, вот, то есть нас учат, как, ну, как бы обслуживать население, там, обрядам, многим литургиям и так далее. Я не могу вот тебе на эти глубины. Но для меня уже это было чудо тогда, что со мной Божий человек, что мы читаем Библию, что мы разбираем. Я вообще ничего не понимал. Ну и, в общем, через полгода подошло время суда, и тоже такой для меня был переломный момент, когда ну, меня привезли на суд. И я помню, что на суде я тогда еще раз помолился, но в тот момент я почувствовал, что Бог меня точно услышал. Что это была не молитва, как монолог, а это получилось как диалог. И вот многие люди говорят, что там, ну, надо обязательно какое-то место особенное, знаешь, там, у алтаря где-то под какими-то. И тогда я понял, что и сейчас я могу на собственной жизни сказать, что Богу вообще без разницы, в каком месте ты молишься, в каком положении ты находишься, сидя, лежа, стоя, или там ты глубоко в подвале, потому что я помолился тогда, это была такая, она называется арестантка, это клетка, там была просто гора бычков, накурена такая, знаешь, вот такая темное такое помещение с дымом, и я просто встал на колени, и оказалось, что нет никого в камере, всех увели на суд, потому что у всех там в разное время, и я встал на колени, и я сказал: Господь, ты знаешь вот меня, ты меня знаешь, мое сердце, ты знаешь всю мою жизнь. Я не хочу больше так жить. Вот я не хочу, я не боюсь сидеть в зоне. Я знал точно, что мне адвокат перед этой молитвой, мы с адвокатом встретились, у меня был бесплатный адвокат, она такая уже в возрасте была женщина, и у нее был большой опыт, и она сказала: тебе точно, вот минимум, сколько тебе должно дать, вот это 4 года как бы у тебя, потому что вот такие-такие преступления, такая-то судимость, у тебя там 97-я статья, это принудительное лечение, потому что ты признанный наркоман, у тебя там последняя стадия. И говорят, ну как бы, ну у тебя ты полгода просидел, может быть, по УДО, и вот тебе сидеть, в общем, настройся, ну ничего, ну как бы ты парень, все ты выдержишь. И я встал на колени и сказал: Господи, вот дай мне шанс. Мне нужен шанс, потому что если я вот поеду в эту зону, я стану вот такими же, как они. Я не хочу, мне нужна другая жизнь, мне нужна другая судьба. И вдруг вот в этот момент я ощутил вот абсолютное такое Божье присутствие. Вот невзирая на дым, на этот бычки, на этот запах страшный, я вдруг понял, Бог меня услышал. Вот, и меня подняли на суд, и там, ну, в общем, оказалось, что мой судья это самый считался строгий судья, значит, в Нижегородской области. Наверное, не хочу фамилии, может быть, не буду называть, чтобы людей не смущать, но я тоже верю, что Бог через этого человека тоже свою работу сделал, потому что он свою племянницу посадил на 7 лет, вот этот судья. Mm-hmm. Он не потому, что он злой или плохой, это был справедливый человек. Он неподкупный, этот судья, и он просто, как бы, если человек преступник, он виновен, а она тоже еще была наркоманка. И говорят, что в кулуарах, что он тоже ненавидит прям наркоманов, что он понимает, что это люди, как бы, ну, способные на еще большие преступления, вот. И я как бы смирился с этой судьбой, и все. Ну, и, в общем, суть этой истории в том, что Бог сделал чудо, и меня выпустили. Просто, ну, действительно, это было чудо, потому что эта адвокат, женщина, она плакала вместе со мной. И она говорит: за мою историю, за мою, там, 10 лет, по-моему, у нее опыт 10-летний был. Она говорит: за мой 10-летний опыт не было ни разу такого случая, чтобы с такими статьями выпустили человека из следственного изолятора. И я тогда впервые увидел агрессию, когда прокурор с пеной у рта кричал: ты неделю не проходишь, не разбирай вещи. Я тебя, ну, засажу, потому что тебя не имеют права выпустить. То есть юридически не имеют права выпустить. Вот. И, ну, и я понял, что Бог сделал чудо, но как бы вот
Я не знал, что с этим делать. Да, и еще когда я молился, я сказал: Господи, если вот ты, ну, сделаешь чудо в моей жизни, если меня вот отпустят, я тебе...

0: Тебе буду служить. Я готов тебе служить всю мою жизнь. Вот, ну, и сам не знал как. Я представлял, что я там одену рясу. Ну, я, потому что я ничего, никакого представления не имел о священниках. Я знал, что только вот у меня был этот Николай. Кстати, этот Николай, когда мы с ним прощались, отец Николай, он мне, значит, подарил фотографию. Я ее, к сожалению, не нашел. Она у меня где-то в больших, в архиве, где-то в альбоме. Он там стоит на служении, значит, в рясе в своей, значит, вот не помню, какой-то праздник, и там целая, в Княгинино, целый собор, значит, ну, людей там на богослужении. И он мне на обратной стороне написал, значит, дорогому другу Артему от грешного батюшки Николая, Нижегородский Централ, 2003 год.
1: Ну, ничего.
0: Она где-то есть, вот надо будет, чтобы ее тоже, может, где-то в Инстаграме выложить, эту фотографию. Потому что это действительно история, просто от того, что Бог, Он живой.
1: Дорогие друзья, у нас сегодня встреча с Артемом Пивоваровым. Если то, о чем он говорит, затрагивает ваше сердце, возможно, затрагивает вашу личную судьбу или судьбу ваших близких, родных, Артем с удовольствием с вами пообщается. Его контактные данные на экране. Обращайтесь к нему, пишите. Он готов к любому виду общения, и он готов оказать любую помощь, которая только в его силах. Артем, совершенно такое захватывающее. Вот скажи мне, пожалуйста, любому ли это, вот там было 90 человек, из них ты оказался один, любому ли такое доступно? С любым ли может это случиться? Или все-таки благодаря тому, что мама тебе когда-то в свое время давала читать Библию или молилась о тебе, или еще там по каким-то обстоятельствам, что вот ты скажешь людям, тем, которые сейчас, может быть, в таком же отчаянии, в котором ты был тогда?
0: Я точно знаю, что Господь, Он любит каждого. И я точно знаю, что когда мы делаем навстречу Богу один маленький шажок или даже одна маленькая мысль, которая направлена на поиск вообще смысла жизни, Божьего провидения, то Бог делает к нам навстречу, Он обнимает нас. И я в этом убедился. Я понял, что невзирая на мои грехи, невзирая на мои вот какие-то твердыни, непонимания, представления даже о Боге, Он все-таки вытащил меня вот из этой темноты.
1: И он потому что ты этого хотел? Может быть, ты даже этого не хотел, но ты где-то в глубине души понимал, что это единственный выход?
0: Во-первых, я понимал, что другого выхода нет, потому что я же не просто жил там, вот эти 8 лет там в героине валялся где-то в подвале. Там. Я пытался проживать какие-то жизни, я там пытался жениться, пытался там какую-то карьеру на работе построить. То есть у меня такой был как бы путь, я пытался найти счастье без Бога, но я точно понял, что его просто нет.
1: Ты прямо вот готов это утверждать. Хорошо, у тебя так тяжело сложилась судьба, но ведь есть люди, у которых она прекрасно складывается. Они получают хорошее образование, у них прекрасные семьи и так далее. И для них нету жизни без Бога.
0: Совершенно верно, что есть такие люди, и моя жена этому пример. Моя жена Анастасия, она вообще, это просто комнатный цветочек. Я всегда говорю, что вот мы, знаешь, как созданы друг для друга, как, я не знаю, валенок и покрышка, или, я не знаю, как каблучок какой-то хрустальный, и, не знаю, и кирзовый сапог. Вот мы с моей женой, потому что она росла в изумительной, она росла в военной семье, у них там все было, она единственная девочка в семье, она вот такая росла, она никогда не курила, она не знает вкуса шампанского, вот не пробовала никогда, и для многих даже удивляет, она с мальчиками никогда не гуляла, и вот такой цветочек, казалось бы, у которого есть все, там, родители ее обеспечили, она в университете училась, но тем не менее, ее внутренняя глубокая пустота как раз привела ее к Господу. Вот она как раз и свидетельствовала, у нее с ней есть передача, значит, и она вот рассказывает эти передачи, как вот эта пустота, что как раз-то все хорошо внешне, но внутри вот этого Божьего присутствия не было.
1: Артем, такая пустота только у избранных?
0: Ой, это сложный вопрос. Я думаю, она у всех. Просто каждый как-то ее пытается заполнить. Вообще этот мир, индустрия этого мира, она направлена на то, чтобы заглушить в людях вот этот поиск, вот эту пустоту, чтобы дать им какие-то временные наслаждения, временные какие-то удовольствия. Вообще такой темп жизни, чтобы люди не задумывались. Но статистика, она отрезвляет. Из 100 человек умирает 100.
1: Да. Артем, ты принес очень интересные такие антикварные фотографии, я бы сказала. Давай немножко об этом поговорим. Да. Это история твоей семьи.
0: Это история моей семьи, но мы...

0: еще сейчас занимаемся как раз генеалогическим древом, но тем не менее, вот то, что мы уже точно узнали, и моя мама мне рассказывала, и потом для меня это было просто, вот знаешь, таким откровением большим о том, что все-таки вот Писание говорит, что благословлю до тысячи родов. Вот когда люди, они служат Христу, когда они действительно посвящаются, а еще когда тем более жертвуют жизнями, то я верю, что потом наше следующее поколение, они пожинают вот результат нашего сеяния. И вот такая у меня есть фотография, здесь на ней изображена, это большая семья Цветаевых. Я, к сожалению, всех имен не знаю.
1: Они
0: еще.
1: Родственники
0: Марины? Они родственники Марины Цветаевой, по-моему, это троюродные братья и сестры с ней они. Вот. И здесь изображен мой прапрадед и прапрапрадед на этой фотографии.
1: А покажи их, пожалуйста.
0: Да, вот это отец Анатолий, это его отец, тоже священник. Они все православные священники. А на руках у них это моя бабушка, это мама Иры как раз вот. Вот. И вот отца Анатолия в 29-м году его расстреляли. Здесь, я не помню, это не НКВД, как-то по-другому называлась организация.
1: За его религиозную деятельность.
0: Да, то есть там задавали два простых вопроса, кому ты служишь, советской власти или Христу. И причем вот мой дорогой родственник, друг Андрей Артемьевич Лебединский, у него есть доступ в архиве. Его мама Галина Лебединская, она тоже очень много лет проработала в архивах. И они вот нашли вот этот расстрельный лист, что бабушка рассказывала, что она ему носила передачки месяц туда, а его расстреляли прямо в тот же день, когда забрали. В тот же день. И принимали эти передачки. А это уже вот они как бы семья без ряс. Они просто вот уже отдельно этой семьей сфотографированы. И для меня, конечно, был шок. Я тогда понял, что человек просто заплатил свою жизнью просто за свое убеждение. Я подумал, что же ему мешало отказаться, там, жить как все. Но он избрал вот эту участь мученика. И для меня был шок и потрясение. И я думаю, что в том числе, и, наверное, это тоже повлияло на мою жизнь. Вот. Так же, как и молитвы, так же, как и многие вещи.
1: Артем, расскажи, пожалуйста, о своей жизни сегодня. Ты уже упомянул о супруге. У вас, по-моему, двое мальчиков.
0: У нас двое мальчиков, Марк и Никита. Вот, 7 и 10 лет им сейчас уже.
1: И чем ты занимаешься?
0: Вот, я священнослужитель. Вот, у меня есть церковь в городе Кстово. Вот. Мы там 10 лет пасторы, уже 10. Начали с нуля ее, эту церковь. И сейчас где-то насчитывает 70-80 человек, приходит людей. И вообще так очень сильно этот город изменился с тех пор, когда мы церковь там начали.
1: Как называется церковь?
0: Церковь называется Посольство Иисуса, город Кстово. И я верю, что вот наше влияние, оно кажется, может быть, незаметным, потому что все, что мы делаем, мы там убираем, там субботники делаем в городе, кормим голодных, молимся. И, казалось бы, это незаметная работа, но я верю, что она имеет огромную силу и влияние в духовном мире, на город, на страну. Потому что мы всегда молимся. За каждое воскресное богослужение мы начинаем с молитвы за власти, за нашего президента. Потому что это очень важно. И об этом говорит Священное Писание.
1: Что произошло, что в вашей церкви никого не было, а она увеличилась почти до 100 человек? Кто в нее пришел и почему?
0: Мы просто стали проповедовать людям. Мы открыли домашнюю группу в доме, проводили.
1: О чем вы стали говорить?
0: Мы просто стали читать Библию. Ничего не выдумывать. Как бы я первое время рассказывал свое свидетельство, как Бог меня коснулся, что Бог сделал чудо в моей жизни, что Он восстановил меня, Он дал мне семью, Он дал мне замечательного. Тогда у нас Марк еще только родился. Мы потому что поехали на миссию, и Настя была беременная. И все говорили, да куда вы едете, беременные, вы что? Там, в никуда, работу бросаете, все. Но я верил, что это призыв от Бога. И я нисколько не жалею, потому что сегодня мы видим и знаем очень много семей спасенных, которые просто, ребят, которые освободились от наркотиков, просто от депрессии люди, которые хотели умереть, и сегодня они счастливые, у них полноценные семьи, и они ходят на наше собрание. И для меня это огромное счастье, потому что, я не знаю, многие люди находят счастье в каких-то вещах. Для меня самое большое счастье – это когда я вижу, и чудо, кстати, что многие каких-то ищут чудес, чтобы на нога выросла, чтобы, ну, там, что-то вот как-то, ну, там, зрение, ну, хотя эти чудеса мы тоже видим. У меня первый

0: Первая домашняя группа началась. Парень, я приехал к Аркаше, кстати, он будет, ну, он есть на газете у меня, это мой друг.
1: Мы собираемся с Артемом еще одну программу снять, так что смотрите наш эфир. Да. Вы увидите там еще очень-очень интересную информацию.
0: Да, и вот с него началась домашняя группа, когда он вот так вот сидел за столом, я к нему приехал с бутылкой какого-то дешевого вина, и я с горящими глазами забежал и говорю: «Аркаша, ты знаешь, я в Бога поверил. У него есть другой путь, у тебя есть судьба в жизни, другая, призвание». Он говорит: «Да какое призвание? У меня мама от рака умирает, мне надо на похороны деньги искать». И я ему говорю: поверь, Христос, он реален. И он просто, это было вот тоже какие-то сверх... Вот эти чудеса для меня. Он эту бутылку в окно выкидывает, он в частном доме жил, не на 9-м этаже. И он выкинул эту бутылку. И он говорит: я тебе верю. Я говорю: поехали к маме молиться. Мы приехали в больницу, нас не пустили в реанимацию. Говорит: нельзя, вы что там, все. Она там в этих, с проводами на кровати. Я говорю: давай здесь молиться. Мы на лужайке с ним в этой встали на колени, молились. Его мама исцелилась от рака. И вот для меня вот эти чудеса, когда люди жизни свои меняют, вот для меня вот это самое большое чудо. Вот.
1: А что нужно сказать тем людям, которые проходят через то, через что ты прошел, вот которые сейчас в этом, когда ты говоришь о таких ужасных ломках, о такой ужасной тяге к этому, но при этом о такой пустоте внутри, о понимании проблемы внутри, что им надо сказать, чтобы они смогли пойти правильным путем?
0: Самое первое, тебе нужно обратиться к Богу. Да, ты можешь обратиться к Богу, и, может быть, ты многие вещи не понимаешь. Ты не понимаешь, какой Бог. Он большой, он с бородой, он молодой или старый. Вообще на это не обращай внимания. Знай, что это тот, кто тебя создал, и он всегда был рядом. Только ты, может быть, не замечал этого. Ты просто пытался абстрагироваться от него. Ты, может быть, сам часто от него отказывался. Но сегодня у тебя есть возможность просто помолиться, потому что молитва – это не просто какие-то стихи зачитанные. Молитва – это когда ты обращаешься к Отцу, к твоему небесному. И ты можешь просто встать на колени, где ты сейчас есть. Можешь не вставать на колени, но для меня это как признак такого смирения. Встать на колени и сказать: «Господь Иисус, прости меня за все. Я не знал тебя. Я ходил своими путями. Я грешил или грешила, если ты девушка или женщина». И просто сказать: «Прости меня. Научи меня жизни, открой мне Библию». И просто второй шаг, который бы я тебе посоветовал, это найти просто Библию, чтобы она была на нормальном русском языке, чтобы она была понятна для прочтения. И третий шаг, тоже самый один из трех важных, это найти церковь, найти верующих людей в своем, ну, где-то в окружении. Потому что сейчас, слава Богу, не такие времена, как раньше. Раньше мы, и раньше не было, я не знал раньше никаких церквей, раньше не было этих понятий. Сегодня есть очень много церквей, очень много людей, которые читают Библию. Есть замечательные вот такие христианские каналы, передачи, которые просто вещают о том, что Господь, Он реален. И я вот, ну, тому свидетельство.
1: Угу. Спасибо большое, Артем. Еще раз напоминаю вам, что нашего сегодняшнего гостя зовут Артем Пивоваров, что он очень открыт к тому, чтобы с вами, дорогие друзья, общаться на любые темы, которые вас волнуют. Он верующий человек, и он живет для того, чтобы вести людей к Богу. Артем, я очень благодарна Богу, что он нас свел. Он в первую очередь свел меня с твоей мамой, а потом познакомил меня с тобой. Я очень рада, что наши судьбы пересекались на протяжении, ну, вот, многих лет. Я очень рада, что теперь ты рассказываешь о том, о чем ты рассказываешь сегодня. То есть кто бы мог подумать, что тот мальчик, которого я видела тогда, в середине 90-х годов, который мне казался безнадежным, я не верила, что что-то может произойти. Я сочувствовала твоей маме. А Господь совершил то, во что я не верила. Хотя я его просила, я ему молилась, как ты сказал, да. Я просила о тебе, чтобы он тебе помог. И Бог – это Бог чудес, он совершил чудо. Ты сам такое чудо, которое присутствует здесь сегодня. Слава Богу.
0: Спасибо, Юлечка. Для меня тоже огромная честь и для меня большой трепет сегодня быть здесь. Потому что я просто вижу, что это слава Божия. Потому что Бог, Он действительно есть. И то, что мы не могли предполагать, когда я впервые помолился, Он сказал: «Твое свидетельство услышат по всему земному шару». Для меня тогда это было, ну, нереальным каким-то. А сегодня мы говорим здесь, я во многих странах проповедовал. И для меня это

0: Это огромное чудо и честь быть сегодня здесь с тобой на этой передаче.
1: И для меня тоже честь быть с тобой, с Божьим детем. И с вами, дорогие друзья, очень большая честь быть вместе, потому что Господь любит каждого из нас. Он хочет жить в каждом из нас. И это возможно. Спасибо, что вы сегодня в гостях у телекомпании «Три ангела». Мы ждем новых встреч с вами. До свидания. Всего вам самого наилучшего.

0: чтобы никто никому за зло не воздавал злом. Напротив, всегда стремитесь делать добро и друг другу, и всем.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: Бог открылся вот для меня как друг.
5: Расскажу историю, опыт. Один из первых опытов тюремного служения. Это было в Твери, в Перемерках, в колонии общего режима. Меня пригласили туда в качестве музыкального сопровождения для оформления такого мероприятия. Должны были приехать финалисты какого-то конкурса внутритюремного, внутри вот этой системы управления, системы исполнения наказания, приехать с разных колоний финалисты, которые участвовали в каком-то конкурсе, их должны были, значит, состояться церемония награждения. И меня попросили просто поучаствовать, музыкально оформить. Ну, я себе представлял, что это будет примерно вот такое помещение небольшое, там человек, может быть, 10 будет этих финалистов, я там спою песню, все, спасибо, до свидания. Вот, взял гитарку, прихожу в назначенное время в эту колонию, и, к своему удивлению, вижу, что там огромный зал на 500 человек, актовый зал в колонии. И он полностью забит людьми, заключенными с разных, со всей Тверской области, с разных колоний, мужские, женские, соответственно, ну, представители власти, да, представители этих колоний, администрации. И я вот сел на второй ряд, сижу, и я так растерялся. У меня не было так еще опыта там каких-то выступлений где-то на людях. И я сидел, молился, говорю: «Господи, это какая-то ошибка. Я не должен здесь сидеть. Я вроде пришел про тебя рассказать, тут спеть что-то доброе, оставить след какой-то, но я не ждал, что будет такая ситуация. И давай что-нибудь сделай, чтобы я исчез просто отсюда». Я вот так сижу, молюсь. Или сделай так, чтобы я не боялся. Потому что, ну, действительно, мне было страшно. И горло пересохло, ладони вспотели. Я думаю, сейчас там двух слов не смогу связать. И вот я сижу, молюсь: «Господи, сделай что-нибудь, чтобы я тебя не опозорил». И вот это я к тому, что, казалось бы, сказал несколько слов Богу. Ну, в молитве никто это не услышал, просто сказал, и они как-то исчезли, да? Но какой эффект? Это был, наверное, один из первых таких мощных опытов, которые запоминаются на всю жизнь. В эту секунду, когда я сказал аминь про себя, я посмотрел по сторонам на своих соседей, колоритных таких. Ну, они все в одинаковых робах вот этих тюремных, да, и с такими лицами видно, что огни и воды прошли. Вот. И вдруг, вот я посмотрел на левую сторону своего ряда, и в одном из них, в мимике, в физиономии, увидел как будто бы черты лица моего сына. Ему тогда было 4 года. Ну, просто копия. Я не знаю, как Бог это делает. Но вот сейчас вот поставь их рядом, ну, ничего общего там, или даже в тот момент. Но вот в этой ситуации Бог мне просто как-то что-то щелкнул, и я увидел в нем своего ребенка. И знаете, что произошло с моим сердцем? Я такого раньше не видел. Просто, ну, такая вот, такое чувство ревности, что он не должен здесь быть. Он же ангелочек, 4 года. Это просто, ну, такое существо, без, ну, как кажется, что чистое, светлое такое, да, пушистик такой, и он вдруг здесь. И я его так люблю, и мы разлучены. И он смотрит, я смотрю в этих взглядах этих людей на

сцену, уже церемония началась, и как будто, знаете, вот прямо они ждут какое-то ключевое слово со сцены, сейчас услышат в этих стихах, в этих песнях, которые поможет им как бы ключ к счастью. Как же больше сюда не возвращаться? Как изменить жизнь, чтобы жить счастливо, чтобы здесь больше не оказаться? И вот столько у них внимания, но где же это слово ключевое? Я понимаю, что вот он их шанс, ну как бы кроме того, ну кроме верующего человека никто не даст этот ключ. И особенно моему сыну. И знаете, я просто, я уже сидел, пустите меня быстрее на сцену, не то, что там, что же я там скажу. А как будто в этом зале не 500 преступников, а 5 моих старых друзей. И мой сынишка. И знаете, я вышел и так чувствовал себя непринужденно, раскованно. Действительно, вот это Бог только такое первое, ну, чудо мне показал. Я спел несколько, вместо одной песни спел там 2, по-моему, песни и 2 стиха рассказал. Меня там понесло, не мог остановиться, потому что вижу реакцию, вижу глаза, вижу отклик, аплодисменты такие бурные. Ну, понимаю, что сердца раскрыты. И еще, еще. Вот. И когда я думаю, ну ладно, во всем мере, надо уже уходить, спускаюсь со сцены. И в этот момент со сцены голос там жюри сидела. Говорит, Седов, а ты куда? Типа, у нас для тебя тоже подарок от спонсора. Ты участвовал в нашем конкурсе. Я даже не знал об этом. И они мне вручают пакет с подарком от спонсора. На следующий день у меня должно было быть день рождения, и я жене заказал часы, мне сломались, и блокнот у меня закончился. Записная книжка. Вот в пакете в этом от спонсоров были командирские часы и письменный набор. Эта тетрадка, она у меня до сих пор со мной, с песней. Вот, я так, думаю, ничего себе, для Бога важно. Такие моменты, когда ты, ну, жертвуешь небольшим количеством времени всего-то, да, приходишь туда, вот в такие места, и он тебе показывает, что для него это ценно, что там никому не нужные люди, преступники, бандиты, а там его дети. И он в таких примерах это показывает. И, ну, проникаешься благодарностью, понимаешь по-новому этого Бога, что для него нет людей. Каких-то, как мы категориями делим, марки там лепим, этого от этого в рай, вот такая степень святости, у этого такая степень греховности. Он совершенно по-другому на людей смотрит, любит каждого человека.

0: как мы, граждане России, должны относиться к протестантам, адвентистам, лютеранам, баптистам, пятидесятникам?
1: А вы знаете, мы никогда не отделяли протестантскую общину от всего христианского сообщества России. Протестанты в России появились практически сразу после реформации, почти 500 лет назад. Вот сегодня архиепископ Дитрих Брауэр в своем вступительном слове приводил примеры протестантов, которые являются предметом национальной гордости для нашей страны. Это люди, которые внесли огромный вклад в развитие страны, это люди, которыми гордится вся наша страна. И очень важно, что и все эти 500 лет, и сегодня, несмотря на сложные времена, которые переживала не только протестантская община, но и вся религиозная община России, и христиане, и мусульмане, был сложный период как раз в 20 веке. Важно, что община сохранилась, важно, что она развивается. Очень символично, что к 500-летию реформации возвращен кафедральный собор Петра и Павла в Москве. И очень важно, что и по сей день, и уверен, что так будет и дальше, самые разные протестантские общины России вносят свой огромный вклад в развитие нашей страны, ее экономики, ее культуры. И бережное сохранение традиционных для нашей страны таких нравственных ценностей.
0: А сегодня все протестанты в этом участвуют, не только лютеране?
1: Конечно. Конечно, я вот как раз говорил сейчас о том, что то, как смогли все протестантские общины объединиться при подготовке к празднованию 500-летия реформации, как раз показывает очень хорошее взаимопонимание и возможность совместной работы на благо и протестантских общин, но самое главное, на благо развития нашей страны.

0: Мы купили аппарат, потому что там аппарат этот необходим по облучению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатые нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
1: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
2: Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

Иногда кажется, что путь верующего человека – это путь без ошибок и без падений. Но это не так, потому что у верующего человека те же самые испытания, что и у всех остальных людей здесь, на этой земле. Важно только, упав, снова подняться и идти. Идти дальше, невзирая ни на что. Идти, веря в то, что Бог обязательно поможет. Поможет избавиться от ошибок, от тех неправильных поступков, которые порой так мешают нам жить. Бог чудный и удивительный. Он в Своем Слове сказал, что 7 раз упадет праведник и поднимется. И еще Он сказал, что много скорбей у праведного, но от всех их избавит его Господь. Пусть вера крепнет в нас, чтобы никогда, упав, мы не остались на том же месте, а поднявшись, шли с Богом к Богу в вечность.

В одном из псалмов царь Давид прославил Господа за то, как дивно он его устроил. Да, друзья, для каждого из нас великий Творец соткал свое уникальное тело, в котором всякая клеточка и всякий даже неприметный орган служит для его оптимального функционирования. Возьмем, к примеру, кровеносные сосуды. По ним обогащенная кислородом кровь поступает от сердца к другим органам и тканям. И если артерии повреждены, то нарушается работа не только сердечно-сосудистой системы, но и всего организма в целом. Сегодня, друзья, мы поговорим о том, как поддерживать здоровье кровеносных сосудов, и посмотрим, как на это влияет питание. В последние годы многочисленные научные исследования показывают, что состояние артерий человека напрямую связано с диетой. Оказывается, далеко не все питательные вещества, входящие в состав потребляемых нами продуктов, способны принести им пользу. А скопление в них неблагоприятных компонентов могут вызвать серьезные недуги. Давайте узнаем, что это за вещества и в каких продуктах они содержатся. Главными врагами артерии является натрий, в первую очередь в виде столовой соли, насыщенные жиры и холестерин. Возьмем, к примеру, колбасу. Смотрите, что происходит при ее изготовлении. К натрию, изначально содержащемуся в мясе, добавляется еще и натрий, присутствующий в пищевых добавках. Представьте, насколько возрастает его количество в готовом изделии. А избыток в организме этого вещества, дорогие, повышает артериальное давление, что неизбежно ведет к гипертонии. Насыщенные жирные кислоты, содержащиеся, например, в сырах, яичном желтке, молоке, повышают выработку организмом холестерина. Холестерин же имеет одно коварное свойство – оседать на стенках артерий, вызывая их деформацию, в результате чего развивается артериосклероз. А теперь давайте отметим те пищевые компоненты, которые будут улучшать состояние артерий, и также узнаем, с какими продуктами они могут поступать. При составлении рациона питания мы должны учитывать, что кровеносные сосуды определенно нуждаются в веществах-антиоксидантах. Среди них особо стоит выделить витамин Е и провитамин А. Они предотвращают старение артерий и очищают проходящую через них кровь. Также велика потребность сосудов в натуральных растительных компонентах, таких как пектин, флавоноиды, которые содержат клетчатка.

Они уменьшают проницаемость и ломкость сосудов и препятствуют отложению на их стенках холестерина. Витамины содержатся преимущественно в овощах, ягодах и фруктах. Фитоэлементами богаты также группы продуктов, но также они присутствуют и в бобовых. Кроме того, в артерии должны поступать ненасыщенные жирные кислоты, к примеру, олеиновая и линолевая. Они регулируют уровень холестерина в крови, снижают вредные и повышают полезные. Эти элементы присутствуют в орехах и семенах. Итак, друзья, мы убедились, что все необходимые для здоровья артерий вещества содержатся в продуктах растительного происхождения. Давайте о некоторых из них поговорим подробнее. И первый продукт, который мы с вами рассмотрим, это грейпфрут. Являясь плодом одного из прекрасных цитрусовых деревьев, грейпфрут по форме напоминает апельсин. Правда, более крупного размера, а цветом он схож с лимоном. Хотя в последнее время все чаще стали встречаться сорта с оранжевой и даже розовой мякотью. Но цветовое разнообразие этих плодов вовсе не лишает их приятного вкуса, а целебную силу продукта только удваивает. К примеру, розовый грейпфрут является богатейшим источником бета-каротина, который используется организмом для синтеза витамина А. Также все разновидности этого фрукта содержат в своем составе витамин Е. Но более всего грейпфрут насыщен пектином. Он содержится в волокнах, формирующих мякоть плода, а также в белом слое между дольками и кожурой. А вот натрий и холестерин в продукте отсутствуют полностью. Таким образом, регулярно употребляя этот цитрус, мы сможем защитить свои сосуды от дегенерации и уберечь себя от артериосклероза. Кушайте, друзья, грейпфруктовые плоды целиком, а также пейте свежевыжатый сок из них, наслаждаясь его ароматом и получая пользу. Следующий продукт, который мы решили отметить, это семена подсолнечника. Восходящие в жаркие летние дни золотистого цвета подсолнухи невольно притягивают взгляд и вызывают восхищение. Кроме того, что цветки растения необычайно красивы, они обладают характерной особенностью. Во время цветения они всегда устремляются к солнцу. Под его теплыми лучами в соцветиях, похожих на корзину, созревает множество семян. В отличие от цветов, они на вид более скромные, однако удивляют своими полезными свойствами. Семя подсолнечника является одним из богатейших источников витамина Е. К примеру, 100 грамм необжаренных семечек покрывают суточную потребность среднестатистического человека в этом витамине аж на 130%. Кроме того, семена содержат ненасыщенные жиры, среди которых особенно выделяется линолевая кислота. К примеру, ее количество в подсолнечном масле достигает 68%. Также плоды подсолнечника могут похвастаться существенным наличием калия и чрезвычайно низким содержанием натрия. А также соотношение двух минералов в продукте, да и в диете в целом, помогает поддерживать артериальное давление в норме. Использование семян подсолнечника в рационе питания может быть весьма разнообразным. Не ограничивайтесь отдельным их употреблением. Фантазируйте, добавляйте их в салаты, украшайте им десерты. Из толченых семян приготовляйте пасту. И, конечно же, не забывайте заправлять блюда подсолнечным маслом. Лично мне нравится суп из подсолнечника. Он очень вкусен. В первом послании к Коринфянам звучит призыв. Итак, едите ли, пьете ли, иное что делаете, все делайте во славу Божию. Давайте, друзья, будем следить за тем, что мы едим, и прославлять нашего Господа правильным питанием. Берегите себя и свои артерии, и будьте здоровы. При наличии заболеваний, ограничивающих или исключающих употребление того или иного продукта, проконсультируйтесь с врачом.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: На протяжении истории человечество использовало самые разные средства, чтобы вернуть здоровье. Травы и масла, мед и вода из целебных источников, соль и плесень. Поиски не прекращались никогда. Сегодня наблюдается повышенный интерес к так называемым БАДам – биологически активным добавкам. Мнения о них совершенно полярные. Одни превозносят БАД, приписывая чудодейственные свойства исцеления и оздоровления всего организма. Другие, наоборот, считают обычной пустышкой. Где здесь истина? Что же нам поможет? БАД или обычное лекарство? Попробует ответить на все эти вопросы наш эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
1: Здравствуйте.
0: Пользу БАДов доказал еще Лайнус Полинг, дважды Нобелевский лауреат. А в 50-х годах мы знаем, что ученые-фармакологи смогли создать первые биологически активные добавки. Вот расскажите, пожалуйста, чем они отличаются? Есть ли между ними какая-то разница?
1: Ну, изначально биологически активная добавка к пище – это, по сути, был продукт питания. Которые вот у нас очень интересно здесь представлены, полезные фрукты. Так вот, биологически активная добавка к пище, она содержит питательные вещества, витамины, макро-микроэлементы, которые содержатся в различных продуктах питания. И ученые-фармакологи как раз доказали, что при среднестатистической диете у американцев не удается восполнить для организма весь спектр макро-микроэлементов, витаминных, витаминоподобных веществ и клетчатки. Поэтому и создавались в свое время биологически активные добавки, которые помогали обычному гражданину возместить весь необходимый спектр. И преимущества они состояли из натуральных компонентов, из экстрактов растений, части растений, продукты животного происхождения. И все это было природного происхождения.
0: Так, а сейчас что-то изменилось?
1: Ну, сегодня наука развивается, и научились химически синтезировать большинство известных витаминов и других биологических активных соединений, и включать их в форму БАДов. Поэтому БАДы можно условно разделить на две большие группы. Это биологически активные добавки, которые являются биологически активные добавки природного происхождения.
0: То есть вот из фруктов,
1: из
0: трав.
1: Из природных, натуральных источников. И биологически активные добавки, которые содержат синтетические компоненты.
0: Понятно, такая разница. А чем БАДы отличаются от лекарств?
1: Ну, если мы говорим про принципиальное отличие, то лекарственный препарат подвергается в первую очередь всем видам контроля. У лекарственного препарата есть показания к применению, есть побочные эффекты, известен механизм его действия, который был изучен, доказан. И у лекарственного препарата его механизм, он обладает свойством воспроизводимости. То есть у каждого конкретного человека лекарственный препарат будет действовать.

0: по одному и тому же механизму.
1: Угу.
0: У биологически активных добавок механизма действия, как правило, нет какого-то конкретного, потому что это, по сути, продукт питания. Вот, например, питаясь хлебом, мы же не можем прописать, как именно витамины группы В, содержащиеся в хлебе, клетчатка, сахар, соль и дрожжи, вот какой эффект они окажут на организм, правильно ведь?
1: Угу.
0: Мы можем в целом сказать, что хлеб полезен. Также биологически активная добавка, ну, в хорошем смысле, она оказывает питание и поддержку организма, восполняя определенные необходимые звенья, так сказать, в питательной цепи. В этом и главное отличие.
1: Понятно.
0: То есть препараты лечат конкретные заболевания, биологически активные добавки позволяют эти заболевания не допустить или проводят их профилактику.
1: Очень хорошо, понятно. А вот вы говорили про контроль. БАДы подвергаются какому-либо контролю?
0: Конечно. При регистрации биологически активные добавки проходят соответствующую сертификацию на состав, который должен быть описан в соответствующей литературе, и компоненты БАДов должны указываться в литературных источниках как продукты питания, это по закону.
1: Угу.
0: Затем готовая форма БАДа подвергается следующим видам контроля. Это отсутствие радионуклеидов, то есть компоненты БАДов не должны оказывать ионизирующее излучение.
1: Угу.
0: Далее БАДы подвергаются на эффект острой токсичности, то есть при приеме БАДа пациент не должен отравиться или умереть.
1: Угу.
0: Острая токсичность. То есть вот эти два основных контроля. А на составляющие компоненты, на их биологическую активность конкретную, исследование и контроль не проводится, поскольку по закону биологически активная добавка является, по сути, продуктом питания или частью рациона. То есть, ну, так
1: вот. Понятно. Можно ли сказать, что БАД лучше, чем лекарство?
0: Ну, здесь следует все-таки грамотно разделять БАДы и лекарственные препараты, поскольку, еще раз повторюсь, что лекарственные препараты, они лечат конкретные заболевания, существует перечень показаний и механизм действия. И врач, всегда зная этиологию заболевания, он лечит определенным лекарственным препаратом. Биологически активные добавки заменять лекарственные препараты не в состоянии в силу, так сказать, механизма действия. Это лишь вспомогательная терапия. Но при некоторых заболеваниях биологически активные добавки оказывают хорошее вспомогательное действие. То есть мы поняли, что БАДы – это все-таки биологически активная добавка к пище, продукт питания, часть рациона. А лекарство – это терапия.
1: Усвоили, хорошо. А мы знаем, что лекарства, как правило, имеют побочные какие-то эффекты, действия. А есть ли такие побочки, да, так назовем, у БАДов? И вообще, можно ли, или можно считать это безопасным препаратом?
0: Угу. Ну, хочу отметить, что по поводу побочных действий лекарств, если использовать их по инструкции строго, то, как правило, сводится к минимуму все побочные эффекты. У биологически активных добавок, поскольку это часть продуктов питания, теоретически побочного действия быть не должно. Однако, поскольку многие компоненты БАДов являются биологически активными веществами, например, витаминные комплексы, мы знаем, что витамины, они активны в очень малых дозах, то некоторые пациенты при превышении рекомендуемых дозировок при злоупотреблении, при увеличении сроками потребления БАДов вызывают негативные эффекты. Известны случаи, когда некоторые пациенты получали отравление. Одна моя знакомая злоупотребляла БАДами, и у нее произошла измененная форма сознания. То есть прям по помутнению рассудка. Трудно сказать, механизм мы не отследили, но она принимала очень большое количество биологически активных добавок продолжительное время. И в результате возник такой эффект.
1: Какой именно эффект? Что случилось?
0: Помутнение рассудка. Она немножко перестала адекватно принимать, воспринимать реальность, путать стало время и так далее.
1: Вот уже психические...
0: Отклонение, да. Мы все связываем это с применением биологически активных добавок. А также здесь следует помнить, что вот эта высокая концентрация витаминов, которые содержатся в БАДах, при ненадлежащем контроле, при длительном применении, без соответствующих показаний, может запустить дремлющую онкологию в организме.
1: Даже.
0: Да, известны такие факты. Поэтому даже к биологически активным добавкам следует относиться с осторожностью и все-таки применять их желательно после консультации со специалистом.
1: Угу. Спасибо. Что эффективнее и что быстрее действует? БАД или лекарство? Вот снова мы об этом.
0: Мне прям провокационные вопросы задаете. Ну, если у лекарственного препарата время высвобождения, создание соответствующих пиков в системном кровотоке, влияние на конкретно органы, механизмы, органы мишени известно, изучено и доказано...

биологически активной добавки этого механизма не существует. Поскольку мы же не знаем, как виноград повлияет на организм, правильно, до конца. Мы можем только предположить. И чаще всего эффект БАДов, он подтверждается не конкретными клиническими исследованиями, а лишь данными литературы.

0: И создали этот набор в форме, удобной для применения, назвали ее БАДом, и рекомендуют к применению. Поэтому четкой связи между приемом БАДа и эффектов не существует.
1: Угу, понятно. Во многих странах употребление БАДов – это уже целая оздоровительная программа населения. Вот мы знаем, что в Японии такую программу приняли, и там уже 98% населения регулярно принимают БАДы, и значительно увеличилось качество и длительность, продолжительность жизни. Вот как вы можете это прокомментировать?
0: Совершенно правильно. Грамотный подход к назначению биологически активных добавок в рацион пациента действительно улучшает его самочувствие, настроение, повышает работоспособность. Я вам даже больше скажу, в Японии на заводах существуют специальные напитки, которые повышают работоспособность, содержат экстракты ульюрокока. Это очень известный факт, да. И рабочие прямо пьют, у них стоят автоматы, они прямо пьют эти напитки и чувствуют себя хорошо. Поэтому в разумных пределах, после согласования со специалистом, БАДы допустимы к применению. Однако следует учитывать, возможно, их негативное влияние.
1: Угу. То есть это на самом деле оказывает положительный эффект?
0: Конечно, в целом, да.
1: Какие БАДы нам лучше выбрать? Ну, например, таблетки или капсулы? В каком виде?
0: Угу. Но на самом деле форма не так важна.
1: Угу.
0: Важен ее состав таблетки или капсулы. Это очень важно. Поэтому идеальный вариант, когда в состав БАДа входят компоненты природного происхождения. Например, экстракты растений, части этих растений, продукты животного происхождения. Например, сейчас бум такой, омега-3.
1: Угу.
0: Да, омега-3 – это рыбий жир. Да, очень важно, полиненасыщенная жирная кислота омега-3. Дальше прополис, водоросли и так далее. То есть компоненты, которые встречаются в природе и которые организм будет воспринимать как часть продуктов питания.
1: Угу.
0: Потому что известен такой фактор среди спортсменов, когда при приеме высоких доз витаминов организм перестает усваивать эти витамины из пищи. Синдром спортсмена так называемым. То есть организм наш достаточно умный, и он ленится. Получать эти витамины своим трудом, из продуктов питания еще надо переработать, измельчить, затратить энергию. А в готовой форме гораздо легче это все усвоить, и поэтому при длительном применении высоких доз витаминов организм перестает усваивать их из пищи, ну или, по крайней мере, снижается этот компонент. А часто мы можем такое наблюдать, так сказать, лень в кавычках организма при приеме лекарственных препаратов. Например, если злоупотреблять пищеварительными ферментами, да, которые у нас сегодня лидеры по продажам в аптечных сетях, то возникает такое явление, как торможение выработки панкреатического сока поджелудочной железой. То есть она, грубо говоря, отключается, и организм работает на вот этих таблетированных ферментах, что тоже негативно. Еще другой есть пример, так называемая фуросемид-зависимая почка, когда пациентам, длительно получавшим фуросемид в качестве мочегонного средства, после определенного времени почки перестают выводить жидкость в отсутствие фуросемида в крови. Представляете?
1: Угу.
0: То есть организм отключает какие-то свои функции при длительном применении бесконтрольным каких-то определенных лекарственных препаратов. Еще я вам даже больше скажу, да, есть синдром раздраженной толстой кишки, когда пациенты, часто применяющие слабительные средства, доводят себя до того, что процесс высвобождения прямой кишки, толстой прямой кишки тормозится без этих слабительных средств. То есть мы видим, что организм наш достаточно ленивый, и получая какие-то простые способы для, так сказать, своих функций, он выбирает именно их. И в данном случае не следует злоупотреблять вот этими синтетическими искусственными добавками.
1: Угу. То есть даже, на первый взгляд, безвредные, да,
0: могут изменить могут обмен веществ в организме, да, и вызвать какие-то
1: очень
0: определенные...
1: Очень легко нас сломать, оказывается.
0: Да, да, да, да, она тонкая структура, тонкая система.
1: А как вы считаете... Здоровому человеку для профилактики нужно пить витамины?
0: Миновитамины или БАДы в целом?
1: БАДы.
0: Угу. Дело в том, что прием БАДов, он должен всегда быть чем-то обоснован.
1: Угу.
0: Например, если мы говорим про людей, которые живут в северных районах, где дефицит йода, мы знаем, да, у них мало солнца, мало морского воздуха, мало морских солей и так далее, то тут, конечно, обоснован прием соответствующих биологически активных добавок, содержащих эти необходимые элементы. Если мы говорим про страны с жарким климатом, то, допустим, прием йода здесь уже будет даже опасен. Угу. Прием селена можно рекомендовать при

0: в рисках, интоксикациях, в высоком уровне свободных радикалов в организме и так далее. Поэтому БАД в каждом случае необходимо обосновывать.
1: Нет, а в том случае, если человек ведет здоровый образ жизни, может ли он обойтись без БАДов?
0: Угу. Ну вот вам любой врач скажет, что вообще-то прием витаминов и БАДов в больших количествах вообще не нужен.
1: Угу.
0: И в этом смысле есть доля правды. Поскольку если в день съедать, например, 5 различных цветов. Вот у нас, видите, здесь очень такая красивая инсталляция.
1: Да, давайте покрутим.
0: Да, покрутите, чтобы посмотрите. Посмотреть. 5 разных цветов, то организм получит необходимое количество макро-микроэлементов.
1: Угу. То есть у нас красный, желтый, оранжевый, зеленый и фиолетовый?
0: Фиолетовый или синий.
1: Синий.
0: Ну, как
1: угу.
0: вариант.
1: Угу.
0: Поскольку цвета, мы знаем, образуют соединение металлов, то есть мы получаем уже целые спектры. А в некоторых, кстати, растениях, в некоторых фруктах, овощах до 3000, вы только задумайтесь, до 3000 фитохимических веществ. Поэтому, конечно, безусловно, лучшим источником для нас макро-микроэлементов и полезных веществ являются непосредственно продукты питания.
1: Угу. То есть я правильно понимаю, что в день нужно употреблять вот эти вот цвета?
0: 5 цветов массой клетчатки не меньше 400 грамм.
1: То есть разные фрукты вот, так, вот таких
0: да,
1: цветов?
0: Да, да, не меньше 400 грамм. И поэтому, если ведется здоровый образ жизни, соблюдается режим труда, отдыха, это очень важно, потому что организм, который не отдыхает, он в состоянии хронического стресса, и там целая серия заболеваний может развиваться.
1: Угу.
0: Если соблюдать здоровый образ жизни, правильно питаться полноценно, то прием биологически активных добавок, он сводится к минимуму, конечно
1: угу.
0: же.
1: Вы знаете, мы вот с мужем тут заметили такую ситуацию. Сколько бы мы ни спали, просыпаемся разбитые, весь день ходим без сил. И нам приходит мысль в голову, что, может быть, нам витаминчиков не хватает, нужно попить. Вот что бы вы посоветовали нам?
0: У меня встречный вопрос. Вы все 5 видов цветов применяете?
1: Нет, совсем нет.
0: На что вы тогда хотели? Организм это посылает вам сигналы, угу. Нужно вовремя отреагировать, наладить питание, гулять, отдыхать. Сколько часов вы в день спите?
1: 8.
0: Прямо 8?
1: Да.
0: А пьете ли воду?
1: Да.
0: Делаете ли физические упражнения?
1: Не всегда.
0: Вот чтобы организм высыпался, его нужно утомлять, угу. Нужно устать, тогда он хорошо отдохнет для следующих дел.
1: То есть нам не нужно прибегать к БАДам, а надо заняться... собой.
0: Я бы порекомендовал для начала попробовать наладить рацион питания, uh-huh. ввести как можно больше полезных продуктов питания
1: uh-huh.
0: и через месяц обратить на себя внимание. Вдруг
1: uh-huh.
0: организм вам ответит и скажет спасибо, и вы почувствуете себя значительно лучше. Зачем же тогда принимать БАДы, тратить на это деньги, если можно покупать эти прекрасные фрукты?
1: Здорово, это очень приятно слышать. Мы попробуем. А кому бы вы тогда посоветовали начать употреблять БАДы?
0: Uh-huh. Именно рекомендовать прием БАДов можно следующим группам пациентов. В первую очередь, это часто болеющие дети. Известно, что у детей до 3 лет у них снижается работа и иммунная система, угу. Они страдают различными аллергиями, поэтому у них нарушается обмен веществ. И детям можно рекомендовать определенные БАДы, содержащие, например, водоросли, спирулина, очень известный эффект, который позволяет усваиваться белка, макро-микроэлементам в очень естественной такой форме.
1: Угу.
0: И дети хорошо очень выздоравливают, укрепляется работа иммунной системы, чувствуют себя достаточно уверенно.
1: Угу.
0: Следующая категория пациентов – это испытывающих тяжелые умственные физические нагрузки. Когда пациент, ну не пациент, а
1: ребенок,
0: ну, ребенок или просто любой взрослый, угу. Когда пациент, ну или любой взрослый человек чувствует хроническую усталость, недомогание, испытывает тяжелые умственные, физические нагрузки. И, конечно, живет, например, территория с плохой климатической,
1: угу.
0: экологической да, обстановкой. В данном случае можно поднять вопрос о приеме БАДов, поскольку организм может и недополучать необходимые макро-микроэлементы, может получать высокую дозу токсических веществ. А известно, БАДы, содержащие клетчатку, они помогают выводить эти продукты распада, кислот из организма, улучшать состояние микрофлоры кишечника. То есть в данном случае, конечно, можно применять БАДы и даже нужно.
1: Угу.
0: Однако следует учитывать, что любое применение БАДов – желательно проводить после консультации со специалистом, который поможет из этого огромного арсенала, если вы придете в аптеку, а кто у нас ездит, любит путешествовать, ездит в западные страны, они наверняка забредали в целые магазины БАДов, где разбегаются глаза от такого количества биологически активных добавок. Следует проводить прием

0: после консультации со специалистом, который поможет как раз учесть эти факторы и подобрать наиболее приемлемые БАДы в данном случае.
1: Все, что вы сказали, очень важно, очень полезно. Спасибо вам огромное. Всего вам доброго. Мы с вами не прощаемся. Скоро увидимся. До свидания.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Подытожим. Биологически активные добавки к пище были созданы в качестве дополнительного источника питательных веществ и, по сути, являются продуктами питания. Однако частым их приемом злоупотреблять не стоит. БАДы терапевтическим эффектом не обладают, поэтому не стоит ожидать от их приема лечебного действия. При выборе БАДов лучше всего подходят те, в состав которых входят компоненты природного происхождения. Будьте здоровы и до новых встреч!

Здравствуйте, меня зовут Юрий, я работаю шеф-поваром. Вместе с вами мы приготовим два французских блюда. Сатэ из баклажанов и пирог французский киш с зеленью и луком. Для сатэ нам понадобятся овощи, баклажан, перец, лук и томаты. Сатэ в переводе с французского значит тушение, и мы приготовим тушеные овощи. Для этого нам необходимо подготовить прежде всего баклажан. Мы его нарежем колечками. Все вы знаете, что свежие баклажаны содержат не очень приятные для нас вещества, солонин. Поэтому избавиться от него можем простым способом. Нужно замочить баклажан в подсольной воде, что мы сейчас и сделаем.

Солить нужно обильно. Соль все равно баклажан сильно не впитается. Это никак не повлияет на результат нашего блюда. Пока мы замочили баклажан, они будут настаиваться, мы свободно можем приготовить перец. Для этого нам необходимо его почистить и избавиться от сердцевины. Для этого блюда нам необходимо резать крупными кусками. Вообще французы, они не любят что-то подобное икре, что любят в русской кухне. Поэтому мы мельчить не будем, а будем резать крупными кусками. Подготовим сковороду. Совсем немножко добавим оливкового масла. Отправим перцы тушиться. Тем временем мы можем нарезать лук. Лук резать будем полукольцами.

Чтобы ускорить процесс, мы воспользуемся второй сковородой. Будем запекать на небольшом количестве масла репчатый лук. Перчик уже зашумел.

чем особенность этого блюда? То, что все продукты, которые мы подготовим, они будут укладываться слоями друг на другом, и тем самым они будут сохранять свою особенность, ну и также они немного будут с друг другом сообщаться своими вкусами. Также мы подготовим заранее морковь. Морковь будем нарезать тонкими пластинками. Лук будет у нас соседствовать с морковью, так как эти два овоща, они любят дружить в привычном для нас виде в заправочных супах. Добавим немножко масла.

Баклажаны у нас готовы. Мы немножко их отожмем. Берем все лишнее. И баклажаны мы поместим рядом с перцами. Слегка будем их подпекать с обеих сторон. Немножко добавим масла. Теперь можем ненадолго оставить наши овощи готовиться и пока подготовим чеснок. Чеснок я предпочитаю немножко раздавливать, чтобы он пустил сок. А затем можно его нарезать. Чеснок мы, когда овощи все ложим слоями, чеснок мы немножко запечем на остывающей сковороде. Тем временем мы можем подготовить томаты. Томаты в сотейник пойдут у нас свежими. Будем нарезать очень тонкими пластинками. Все, мы подготовили. У нас остался один томат. Мы его раздавим или же натрем на терке, чтобы у нас получился соус и блюдо было сочным. Перцы у нас уже подпеклись, они стали румяные. Лучок стал золотистым. Ну и морковь пустила сок, стала более оранжевой. Еще немножко потушим баклажаны. Из всех продуктов дольше всего будет тушиться баклажан, поэтому ему самое место на дне, и он будет первый слой. Нам понадобится глубокая посуда, куда мы будем выкладывать все слои. Можно заметить, что баклажаны, они не должны быть у нас поджаристыми, с корочкой, они должны слегка подсушиться. Вся остальная тепловая обработка уже пройдет в глубоком сотейнике.

В этом блюде слоев может быть очень много, и в зависимости от того количества продуктов, которые мы готовим, уже будет зависеть, сколько у нас получится слоев. В следующем слое идет перец,

Для сочности мы добавим нарезанные томаты. Можно будет слегка присолить. И повторим слои. Как я уже говорил, на остывающей или слабо разогретой сковороде мы немножко подколируем чесночок. Так он будет ароматней и вкуснее. Сразу, как только он упал на сковороду, сразу появился приятный аромат. Совсем чуть-чуть он нам отдаст все, что необходимо, подчеркнет все вкусы в этом блюде. Пока он подогревается, мы вложим второй слой томатов. Интересно, что чеснок будет у нас на самом верху, и когда все будет кипеть и бурлить, весь аромат чеснока уйдет до дна, и все овощи пропитает, будет очень вкусно. И он соединит все

Осталось нам сделать томатный соус. Все это делается очень просто, элементарно. Нам просто нужно натереть на терку наш помидор оставшийся. Можно слегка его присолить. Можно, в принципе, его и раздавить руками, но я думаю, что мы воспользуемся теркой.

0: всю получившуюся томатную пасту мы распределим равномерно. И теперь все это мы можем поставить на медленный огонь и тушить. Минут 25-30 до готовности овощей.
1: Сате из баклажанов. Баклажаны нарезать толстыми кружочками. Залить водой, посолить и оставить на 15-20 минут. Затем отжать. Болгарский перец нарезать крупно. Лук полукольцами. Морковь тонкими ломтиками. Перец и баклажаны, лук и морковь потушить до полуготовности с оливковым маслом. Один помидор нарезать тонкими ломтиками. В глубокий сотейник выложить слоями баклажаны, перец, лук, морковь, ломтики помидора. Посолить. Повторить слои. 3 зубчика чеснока измельчить, прогреть на сковороде и выложить сверху. Помидор разрезать пополам, посолить и натереть на крупной терке. Выложить на чеснок. Тушить около 30 минут до готовности.
0: Следующее блюдо французской кухни – открытый пирог киш с зеленью и луком. Все продукты для него для нас очень хорошо знакомы. И сейчас мы, прежде всего, сделаем тесто. Для этого нам понадобится 1 стакан муки. Добавим мы в него щепотку соли. И подготовим яично-маслянистую смесь. Для этого нам понадобится глубокая посуда. Добавим сливочное масло. Оно должно быть мягкое, чтобы мы хорошо его растерли и размешали. Для того, чтобы белки яйца хорошо взбивались, мы добавим немножечко соли. И приготовим маслянистую яичную смесь. После того, как мы смесь хорошо разбили, пришло время добавить подсоленную муку.

Высыпаем сразу весь объем муки и замешиваем тесто. Тесто у нас получилось пластичной консистенции, очень похожей на детский пластилин. Но для того, чтобы оно стало еще податливей, необходимо его на полчаса брать в холодильник.

Тем временем займемся нарезкой начинки для пирога. Для этого нам понадобится нарезать всю зелень очень мелко.

Всю зелень мы тщательно перемешаем. Слегка посолим, чтобы она пустила. Сок был более сочный. И также это необходимо для того, чтобы витамины быстро не окислялись, а сохраняли свои питательные свойства. Теперь мы приготовим заливку для нашего пирога. Нам понадобится одно яйцо. Сливки. Их мы тщательно перемешаем. Слегка посолим. И осталось нам добавить тертый сыр. Я предпочитаю тереть на мелкой терке. Сыр можно использовать как пармезан, так и любой сыр твердых сортов.

тесто получилось очень пластичным, и оно легко принимает форму посуды для запекания. Теперь мы переместим нарезанную зелень. Необходимо разровнять по всему пирогу ровным слоем. Для этого пирога можно использовать, в принципе, любую начинку, какая у вас есть дома. И фрукты, чтобы сделать сладкий десертный пирог, и овощи. Слегка взболтаем заливку и равномерно зальем пирог. Равномерно распределим сыр по пирогу, чтобы он запекся и получилась красивая румяная корочка. Запекать пирог будем мы при температуре 180 градусов 35-40 минут.

0: Вот такая красота у нас получилась. Классический французский пирог с румяной корочкой. Приятного аппетита!
1: Французский открытый пирог киш с зеленью. Стакан муки смешать со щепоткой соли. Растереть одно яйцо и 50 граммов мягкого сливочного масла. Всыпать муку. Замесить тесто. Завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30 минут. Для начинки мелко нарезать зеленый лук, укроп и шпинат. Посолить и перемешать. Тесто

распределить по форме. Выложить начинку. Яйцо взбить со стаканом сливок. Добавить половину чайной ложки соли и 50 граммов натертого на мелкой терке сыра. Вылить на начинку и равномерно распределить. Выпекать при температуре 180 градусов, около 40 минут.

Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. И сегодняшняя наша встреча посвящена тренировке плечевого пояса. Но если у вас есть заболевания или какие-либо ограничения, то прежде чем начать тренировку, проконсультируйтесь с врачом. Также помните, что залог успешной тренировки заключается в хорошей разминке. И эту разминку вы можете посмотреть в нашей первой встрече. И прежде чем мы начнем нашу тренировку плечевого пояса, нам нужно хорошо размять наши плечи. Потому что когда мы тренируем грудь, трицепс, спину и те же самые плечи, часто травмируются связки плечевые и ключичные. Поэтому это упражнение, разминка плечей, очень необходимо. И в этом нам поможет сегодня наш ассистент Армен. Также, дорогие друзья, мы не должны забывать про защиту наших рук. Применяем либо перчатки, либо магнезию. Это разминка плечей, я уже вам показывал, рассказывал, поэтому смотрим, как делает это Армен. Руки прямые, пальцы вверх большие, растягиваем, выворачиваем. Делаем это упражнение по повторениям от 12 и выше раз. Три подхода. Хорошо. Дорогие друзья, также не забывайте во время тренировки пить достаточное количество воды. И для следующего упражнения мы используем шведскую стенку. Ставим руки на той ширине, которая вам удобна. Ноги прямые, в прямом угле. Делаем отжимания. Если вам неудобно делать это упражнение, то можно использовать резинку и сделать альтернативное упражнение. В этом нам поможет Армен. Наши локти на высоте уровня плеч. Хорошо. Это упражнение выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Для следующего упражнения нам понадобится вот такая вот резинка. Ставим обе ноги равномерно и поднимаем руки ровными, ладони вниз, на уровне чуть выше головы. Пожалуйста, Армен. Берем равномерно. Ладони вниз. Выпрямляемся ровно. Плечи у нас стоим. Хорошо. Это упражнение мы выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашего физического состояния. Хорошо. Для следующего упражнения нам также понадобится эта резинка. Ставим также равномерно. Руки по швам, ладони вниз. Поднимаем руки прямыми, чуть выше уровня плеч. Пожалуйста, Армен. Это упражнение также мы выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение

в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. В следующем упражнении мы используем эту резинку немного по-другому. Возьмем ее крест-накрест. Руки немножко согнуты. Делаем наклон вперед. И пытаемся как бы завести руки за голову. Пожалуйста, Армен. Наклон вперед. Руки немножко загнуты, да. Вот, хорошо. Это упражнение также мы выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Для следующего упражнения мы используем платформу для отжиманий. Берем узким хватом. Голова наша должна быть на уровне доски. Локти в стороны при отжимании. Пожалуйста, Армен. Чуть ниже. Вот здесь вот. Хорошо. Это упражнение мы также выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Продолжая следующее упражнение, мы просто поменяем положение рукояди на платформе. Выполнение этого упражнения так же, как и при первом. Голова на уровне доски. Локти в стороны. Пожалуйста, Армен. Голова на уровне доски. Хорошо. Также и это упражнение мы выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Завершая тренировку плечевого пояса, нам обязательно нужно растянуть наши плечи. Делаем таким образом. Одну руку выпрямляем, другой рукой надавливаем на локоть. Меняем руки. Также можно сделать следующим образом, подойдя к шведской стенке. Расположение наших рук чуть выше головы. Растягиваем. На уровне плеч. Растягиваем. И чуть ниже плеч.

Когда мы почувствуем, что наши мышцы растянулись, мы завершаем заминку. Вот мы и завершили нашу тренировку. Приглашаем вас на следующую встречу, где прокачаем мышцы ног. Бог создал нас удивительными. Мы можем сегодня стремиться к совершенству, включив в наш образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. И будьте здоровы!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл «Глубина Евангелия», и сегодня наша тема – благословение. Здравствуйте, Виталий Иванович!
1: Добрый день!
0: Вот в Библии часто мы читаем «Да благословит тебя Господь», «Пусть Господь благословит», и слово «благословение» очень часто встречается в Священном Писании. В то же время люди обращаются за благословением к родителям, там, к священнику обращаются за благословением. Что это такое благословение? Это что, какой-то специальный обряд, какая-то формулировка специальная, в результате которой Бог может особым образом вмешаться в жизнь человека? Что такое благословение? Что Библия говорит об этом?
1: Если взять и рассмотреть все случаи словоупотребления этого термина в Священном Писании, то, к удивлению многих, благословение, оно связано в первую очередь не с духовной, а с материальной составляющей жизни человека.
0: То есть, когда мы просим благословения, мы имеем в виду, чтобы в этой жизни, здесь, на земле, вот в нашем быту как-то мы лучше жили?
1: Если коротко, именно так, да. То есть, хотя термин «благословение», он иногда используется в Священном Писании для описания вот духовных благословений, тем не менее, в подавляющем большинстве случаев благословение – это хорошая жизнь, что касается ее материального измерения. Давайте посмотрим на несколько примеров, как этот термин используется в Священном Писании, начиная с самой первой книги. Книга «Бытие», 33 глава. 33 глава, стихи 10 и 11. Иаков сказал: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как кто увидел бы лицо Божие, и ты был благосклонен ко мне. Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне и есть у меня все, и упросил его, и тот взял». Значит, это разговор двух братьев-близнецов. Иаков говорит Исаву: «Прими благословение мое». То есть речь не идет о том, что он простирает руки и говорит: «Еварехеха, Адонай», и так далее, и так далее. Нет. «Да благословит тебя Господь». Он говорит: «Прими благословение, потому что у меня есть все». Что это за благословение? Перед этим 32 глава, стихи 14, 15, 16.
0: 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдец, дойных с жеребятами их, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов, и дал в руки рабам своим каждое стадо особо. И сказал рабам своим: «Пойдите передо мною и оставляйте расстояние от стада до стада».
1: Да, а вот в 13 стихе перед этим сказано: «И взял из того, что у него было, в подарок Исаву, брату своему».
0: То есть этот подарок и был благословение.
1: «Прими благословение». Вот, пожалуйста, козы, овцы, вот,
0: верблюды
1: и так далее. То есть благословение совершенно определенно – это благосостояние.
0: То есть кому-то сделать подарок – это, можно сказать, благословить его чем-то.
1: Ага. Классическое место в Священном Писании, где дается очень подробное описание термину благословения – это 28 глава книги Второзакония. Давайте посмотрим там на стихи 2, 11 и 12. Книга Второзакония, 28 глава, стихи 2, 11 и 12. «И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе». И вот, например,

0: И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, двоеточие, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». То есть мы находим, что согласно Пятикнижью, благословение определяется в первую очередь как благосостояние. Но та же самая картина у нас и в апостольских писаниях открыта. Приглашаю посмотреть на второе послание апостола Павла к Коринфянам, 9 главу, стихи с 5 по 7. 2 Коринфянам, глава 9, стихи с 5 по 7. «Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, чтобы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». То есть очевидно, что тема здесь – деньги. Пожертвование в данном случае, так? И апостол Павел говорит о том, что вот это благословение, которому он уже заранее сообщил, возвестил, чтобы оно таковым и состоялось. То есть термин благословение сам по себе – это финансы, это материальное благо, это, собственно, качество жизни человека, это благосостояние. И вот, к сожалению, есть и состояние, противоположное благословению.
1: Но прежде чем к нему перейдем, все-таки еще один вопрос. То есть, когда мы говорим обильные Божьи благословения, такой устоявшийся термин в христианских некоторых кругах, это что имеется в виду? То есть, пусть Господь вас богатством наделит?
0: Когда мы имеем дело с разными языками, и тем более с разными культурами и субкультурами, то, естественно, люди могут вкладывать в эти термины разные понятия. И, как я упомянул, есть несколько отрывков Священного Писания, где понятие благословения имеет такой духовный смысл. Вот. Но базовое определение, по сути, если задать вопрос, когда человек цитирует вот эти слова «да благословит тебя Господь и сохранит тебя», то библейское значение «пусть Господь тебя наделит материальными благословениями, а потом их сохранит». Угу. Дальше в этом же благословении, в так называемом благословении священников, в конце 6 главы книги Числа его текст содержится, там говорится и о духовных благословениях, так называемых. Да? Но сам термин «благословение» уже там не используется. Угу. «Добротит Господь лицо свое на тебя, даст тебе мир» там, и так далее. Да?
1: Это тоже можно благословениями, но терминология другая.
0: Да, да. То есть вот это базовое понятие. И далеко не везде есть, я говорю сейчас о тех местах, где Евангелие распространяется, читается, где оно цитируется, далеко не везде, не всегда присутствует понимание того, что же на самом деле человек желает другому, когда говорит «да благословит тебя Господь». То есть не любая беда является проклятием. Если взять статистику Библии, то о деньгах, о финансах, о богатстве, о бедности и так далее, в принципе, на тему вот, экономическую, очень много сказано. То есть это довольно сильное заявление Иисуса Христа. И оно далеко не единственное. Иисус Христос пришел не для того, чтобы зарабатывать деньги. Он пришел не для того, чтобы строить дворцы. Мы твердо знаем, что Господь приготовил для нас благословение в Евангелии, в том числе и в его материальном измерении. Противоположным же состоянием благословения является проклятие. Опять же, классическое место, где оно подробнее всего описано, это 28 глава книги Второзакония. Я предлагаю там посмотреть хотя бы на стихи с 15 по 19.
1: Я попробую догадаться, если благословение – это материальное благополучие, то проклятие – это отнятие этих благополучий. То есть человек, наоборот, будет брать взаймы, будет нуждаться, да, и так далее.
0: Угу. 28 глава с 15 по 19 говорит, «Если не будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его, постановления Его, которые я заповеду тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Mm-hmm. Да? И вот могли бы вы

0: Дальше 16 прочитать, по 19.
1: Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле, прокляты будут житницы твои и кладовые твои, проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод твоих волов и плод овец твоих, проклят будешь ты при входе твоем и проклят при выходе твоем. И так далее, и так далее.
0: Да. То есть, опять же, описывается материальная составляющая. Конечно, проклятие поражает все сферы жизни человека.
1: И здоровье тут описано дальше, да. И даже свобода.
0: Свобода, там мир, эмоциональное состояние, взаимоотношения и так далее.
1: Но первым описано...
0: Первое — это именно вопрос благосостояния. Важно сказать при этом, что термин «проклятие» он имеет свои определенные характеристики. То есть не любая беда является проклятием.
1: Ну да, нельзя же сказать, что те, кто живут небогато, или те, кто живут скромно, в силу того, что, может, пенсия у них маленькая, или еще что-то. Это же не значит, что это результат проклятия или непослушания Богу.
0: В некоторых ситуациях это в действительности результат, но само...
1: Я имею в виду, нельзя сказать, что всегда это.
0: Само бедственное состояние не обязательно об этом свидетельствует, потому что, к сожалению, мы зависимы от нашего окружения, от правительства порою, от возможностей экономических, которые есть и прочее. Вот. У проклятия же, если коротко говорить, у него есть такая очень важная, заметная характеристика, которая вот в этой 28 главе книги Второзакония очень ярко раскрыта. Это то, что именно уникально присуще проклятию, его хроническая природа.
1: То есть, если не везет, то по жизни.
0: Именно так, да. То есть человек при равных экономических возможностях, при образовании, при таланте, умении и так далее, он всю жизнь влачит жалкое существование в плане финансов. Тогда это повод задуматься. Но мы сейчас говорим об этом только пока лишь вот в таком в общем смысле, что благословение, определение благословения, согласно Библии, это в первую очередь материальное благословение, это благосостояние, проклятие, оно поражает материальную сферу в первую очередь. Так вот, когда мы теперь подходим к Евангелию и к тому, что благая весть в апостольских писаниях содержит касательно вот этой составляющей жизни человека, кстати, далеко не маловажной. Если взять статистику Библии, то о деньгах, о финансах, о богатстве, о бедности и так далее, в принципе, на тему экономическую, очень много сказано, удивительно много. Когда Иисус Христос общался со своими учениками, то вот он оставил такие интересные слова на эту тему. Я приглашаю посмотреть на Евангелие от Марка, 10 главу, стихи с 28 по 30. Евангелие от Марка, 10 глава, стихи с 28 по 30.
1: «И начал Петр говорить ему: „Вот мы оставили все и последовали за тобою“. Иисус сказал в ответ: „Истинно, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получили бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат больше домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке в грядущем жизни вечной».
0: Представляете?
1: Ну, мне почему-то с первого прочтения сейчас в этом контексте кажется, что это метафорическое какое-то выражение, потому что, как может быть во сто крат больше матерей или там сестер, да? Вот.
0: Надеюсь, что жизнь вечная здесь
1: жизнь,
0: не метафорическая.
1: Да, не метафорическая.
0: Видите, Христос противопоставляет век нынешний веку грядущему, да? Противопоставляет в каком смысле? В том смысле, что он говорит: благословение, оно вам предназначено и в этом веке, и в будущем веке. Да? То есть, конечно же, когда говорится о матерях, о взаимоотношениях, об отцах, то в Священном Писании общество верующих обозначается термином «братья, сестры». Да? Отцы, матери. То есть Христос говорит о том, что когда человек присоединяется к обществу верующих, он находит много близких связей, и очень часто эти связи ближе, чем родственные связи, ибо в Священном Писании о семье по крови словами же Иисуса Христа сказано: «Враги человеку домашние его». Когда человек именно бывает отторгаем своей роднёй
1: за веру свою.
0: Да, Христос говорит: «Я пришел меч принести на землю», именно в том смысле, что часто, когда одна сторона семьи принимает Евангелие, принимает

0: истину Божью, а другая отвергает, происходит естественный разрыв. И, вот по замыслу Божию верующая сторона всегда миротворец. Верующая сторона всегда сглаживает углы, всегда за единство, за семью, за сохранение мира. Но это не всегда возможно. Так вот, Христос говорит, что если бы кому пришлось вот это оставить, последовав за Мною, то в этом веке и земли, и дома, и благословения материальные будут, а еще и жизнь вечная в веке грядущем. То есть это довольно сильное заявление Иисуса Христа. И оно далеко не единственное. Обратите внимание, что именно о Евангелии идет речь. Да? Ради меня и Евангелия. Да. То Евангелие тогда человеку открывает новые возможности, в том числе и в материальном отношении. Сразу надо сказать, что нельзя Евангелие сводить к,
1: лишь к этому,
0: к материальному вопросу. Нельзя провозглашать то, что в некоторых направлениях христианства вот, провозглашается и получило определение Евангелия процветания.
1: То есть, если ты не процветаешь, ты не получил благословения.
0: Да, ты, значит, еще и не спасен, или грешник, и так далее.
1: Это где прямая зависимость между богатством и Царствием Божиим? Где?
0: Да, к сожалению, вот есть целые направления, где только об этом и проповедуется. Это была бы ошибка.
1: Но есть и другие направления, где говорится о том, что Христос не был богат, что Он намеренно вот показывал как бы нищету свою, и когда Его спрашивали, да, где живешь, Он отвечал, лисицы имеют норы, а Сын человеческий не имеет где преклонить голову, и говорилось о том, что вот все, что он имел, он носил на себе и с собой.
0: Ну, вот давайте мы это уточним, поскольку, цитируя, часто соединяются два разных отрывочка Священного Писания, да? То есть помните, когда первая глава Евангелия от Иоанна, где говорится, значит, где живешь? Он говорит, пойдите, посмотрите. То есть они пошли, сказано, пробыли у него день тот. Да?
1: Это где он жил тогда?
0: Ну, вот есть такое понятие, как он пришел в дом свой. В дом свой. Есть такое понятие, как в Евангелии от Луки, 8 главе, говорится о том, что называются очень высокие люди. Да? Давайте прочитаем. Угу. Евангелие от Луки, 8 глава, с 1 стиха. 8 глава. «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». Посмотрите на уровень этих людей, да, домоправитель. Это управляющий, да, управляющий делами президента, да?
1: Царя тогда.
0: Царя, да, ну Ирод был царем, да. То есть вот эквивалент современный, это очень, скажем так, это большие люди, которые поддерживали Иисуса Христа финансово. Вот, то есть в действительности Иисус Христос пришел не для того, чтобы зарабатывать деньги, Он пришел не для того, чтобы строить дворцы, но у Него никогда не было недостатка в финансах для осуществления своей миссии. Потому и картина Иисуса Христа как вот нищенствующего монаха, она не соответствует Священному Писанию.
1: А почему тогда, когда перед умножением хлебов, да, ученики так еще с издевкой ему отвечают, не купить ли нам им динариев на 200 пойти еды? То есть, если бы у них было достаточно денег, они бы не говорили так, они бы сказали, да, у нас достаточно денег, мы сейчас съездим быстренько, подкупим.
0: Конечно, смотрите, 200 динариев – это очень крупная сумма. То есть, скажем, я не был бы в состоянии на имеющиеся у меня средства накормить 5000 человек, мужчин плюс женщины и дети. То есть это понятие вполне понятное. Но вот если вернуться к тому месту Евангелия, которое вы вспомнили, что касается фразы «лисицы имеют норы, птицы небесных гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить», контекст там очень интересный. Говорится о человеке, который напрашивался в ученики Иисуса Христа. Вот. И при исследовании, потому что там дальше сказано, другой же из учеников сказал то-то. Да? То есть речь идет об одном из учеников Иисуса Христа. И мы знаем из Евангелий, кто присоединился к числу учеников из-за выгоды.
1: Иуда?
0: Иуда. Сказано, что он имел при себе денежные

0: ящик, и в синодальном переводе «носил», что туда опускали. А в подлиннике «уносил».
1: Ну и сказано, что вор был.
0: Вот, сразу, ибо он был вор. Да, даже и предательство спасителя, собственно, это был способ заработать, когда случилось так, что вот это мира, да, которым женщина помазала Иисуса, можно было за 300 динариев продать, если бы оно было пожертвовано, что, естественно, сразу бы, как говорится, помогло финансово Иуде. То есть, вот

0: Не можем на основании евангельского материала вывести тезис о том, что Христос был нищим или что призывал к нищенству. Напротив, мы только что прочитали из Евангелия от Марка, что он обещал материальное благо тем, кто готов, вот в чем суть, всем ради Евангелия пожертвовать, для которого Евангелие – это самое важное, так, что он готов быть нищим. Угу. Вот таковым Господь обещал благословить.
1: Ну и текст тогда вспоминается: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, все остальное приложится вам». То есть тот же контекст, наверное, да?
0: Да. Угу. Именно вот соотношение, когда человек понимает, что на самом деле ценно.
1: То есть, и перефразируя это, если сказать, что если человек стремится в первую очередь к материальному, угу, а не к духовным, да, вот этим вот ценностям, да, то, наверное, будут со стороны Господа препятствия какие-то для того, чтобы направить его в истинном, да, направлении его усилия.
0: Деньги – это такое интересное явление, которое настолько значимо для человека, что Господь иногда использует этот фактор для воспитания нашего. И в действительности в Священном Писании есть ряд примеров, когда Господь позволял людям проходить вот через этапы относительной бедности или вот материальной нужды для того, чтобы что-то духовное взрастить в человеке. Но это все пока разговор был общего характера. Мы дали определение тому, что такое благословение, что такое проклятие и в Танахе, в Ветхом Завете, и в апостольских писаниях, в Евангелиях. Мы посмотрели на обетование Иисуса Христа. А вот теперь я предлагаю посмотреть на учение апостолов. Угу. Там это развивается дальше, фактически повторяются те же тезисы и дается и новая информация. Послание к Галатам апостола Павла. 3 глава, стихи 13, 14 и 29. Галатам 3 глава, стихи 13, 14 и 29. «Христос, сказано, искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Если же вы Христовы, 29 стих, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники».
1: Авраамова.
0: Да. Наследники Авраамовы, наследники Христовы, наследники Божии. Я вновь хочу подчеркнуть, что благословения материальные, как одна из составляющих того, что предлагает нам Евангелие, это далеко не первое дело. Угу. Потому мы и говорим об этом в последнюю очередь, угу, когда мы описываем плоды Христового подвига.
1: Просто,
0: да,
1: перечисляем как один.
0: Но мы перечисляем как одно из измерений. И понятие благословения Авраама, конечно, намного шире. Но сегодня я хочу именно сконцентрировать наше внимание на том, что нельзя пренебрегать. А именно, вот в первую очередь мы прочитали 13 стих, где говорится о клятве закона. Mm-hmm. Понятие клятва в русском языке сегодня уже не соответствует тому, о чем шла речь, когда Библия была подготовлена к изданию, да, в 1876 году. Послушайте, как предлагает 13 стих перевод Кассиана, mm-hmm, епископа Кассиана. «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, потому что написано: проклят всякий, висящий на древе». В подлиннике используется греческое слово «катара», которое означает именно «проклятие». То есть Христос искупил нас от проклятия закона. И цитируется как раз текст не о клятве, а о проклятии. «Проклят всяк, висящий на древе» – это цитата из Торы. Что такое проклятие закона? Предлагаю обратиться к еще одному современному переводу, переводу под редакцией Кулакова. «Христос заплатил за освобождение наше от того самого проклятия, что высказано в законе, на себя приняв проклятие за нас». Угу. Мы с вами уже знаем, что такое проклятие по закону. Да? Это, в первую очередь, материальные трудности. Это проблемы финансового плана.
1: Так вот, хронического характера.
0: Да. Господь, сказано, искупил нас от проклятия закона. Сила Евангелия проявляется еще и в том, что Господь устранил проклятие, которое давлеет над всем человечеством, в том числе и в материальном плане. Ведь, посудите, кто больше в состоянии уделять время исследованию Священного Писания, молитве, благовествованию, добрым делам?
1: кто финансово свободен и может не обременять тебя с утра до вечера зарабатыванием
0: денег. Если для него Царствие Божье на первом месте, да? Или представьте себе человека, который

0: И от зари до зари работает, работает, работает. И он в постоянном напряжении. Иногда, ну, иногда не, да. не, нет возможности, как говорится, взор к небу поднять.
1: Не то, что там Библию читают.
0: Конечно. Потому Христос и предостерегал. Помните, накануне второго пришествия Христа сказано, что сердца будут отягощены заботами житейскими. И это одна из стратегий дьявола. Держать людей в постоянном напряжении, в постоянном страхе, в постоянном беспокойстве. Вот от зарплаты до зарплаты. Дотянули, смогу ли? Да?
1: В нашем обществе потребления, когда все нужно успеть вовремя обновить модель телефона, успеть вовремя поменять машину и так далее.
0: То это еще дополнительные соблазны. Так вот, Христос нас от этого освободил. Во-первых, осознание ценности вечной жизни в сравнении со всеми этими материальными благами. А во-вторых, потому что он вот это проклятие безденежья взял на себя, и он истребил, он искупил нас. Искупил, значит, заплатил, выкупил. Он внес цену для того, чтобы благословение Авраама к нам пришло. И вот благословение Авраама – это очень емкое понятие. Я вновь повторюсь, что мы не говорим лишь исключительно о материальной составляющей, но ею пренебрегать полностью нельзя. Благословение Авраамова, книга Бытие, 24 глава, стихи 1, 34 и 35. Давайте прочитаем. 24 глава, стихи 1, 34 и 35.
1: Авраам был уже старый, в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем.
0: То есть Господь благословил Авраама всем, всем, да, оно все в себя включает. Ну, в частности.
1: Он сказал: «Я раб Авраамов, и Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Сара же, жена господина моего, уже состарившись, родила господина моего сына».
0: Родила сына. То есть Авраам был и в материальном отношении очень благословен. Так вот, благодаря Иисусу Христу, благодаря Его жертве, мы получили доступ к тому изначальному праву, которое Бог нам дал. Сотворив человека, Бог сказал: «Владычествуйте над землей». Дьявол это право забрал. В результате того, что сказано: «Кому повинуетесь, того вы и рабы». Мы стали в лице Адама и Евы подвластны. И дьявол теперь стал Богом века сего и так далее. Но Христос, придя на землю, Он себя в качестве искупительной жертвы предложил, и Он выкупил нас. Потому сегодня мы должны помнить о том, что Христос сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». И если же мы Христовы, мы наследники, то есть мы имеем право. У нас нет гарантии, у нас нет права требовать, но мы имеем право просить. Мы твердо знаем, что Господь приготовил для нас благословение в Евангелии, в том числе и в его материальном измерении.
1: Но и если Господь не дает по какой-либо причине, тоже со смирением необходимо это принимать, да, от Господа, и думать о том, что может стать причиной того, что сейчас в моей жизни я переживаю тот или иной трудный период. Возможно, Господь хочет, чтобы я задумался о чем-то. Да, и...
0: В одни благословения пользуйся благом, в одни несчастья размышляй, говорит Экклесиаст. Вот. Это вовсе не обязательно вызвано, но коль скоро мы знаем, что у нас есть главное, мы наследники Царствия Божия, то, когда мы проходим через какие-то трудности временные, мы не переживаем. Мы надеемся на благость Божью.
1: Большое вам спасибо. Благодарим и вас, дорогие друзья, и желаем всего вам доброго. До свидания.
0: Поэтому у любого человека, живущего на земле, всегда стоит один и тот же вопрос. Как я отреагирую на Божью истину? Я верую в душе. И вот здесь... Для многих большое препятствие. И человек начинает относиться к реальности вокруг себя не так, как раньше. Он начинает видеть все сквозь призму Божьей истины.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С огромной радостью вновь встречаемся с вами и встречаемся с нашей дорогой соведущей Леной Валентиновной и с нашим дорогим гостем Александром. Вот замысел Бога о человеке, да, план спасения Божьего. Лена, как ты такими крупными вот вехами как бы обозначила?
1: Но мы уже в конце прошлой программы говорили о том, что в самом начале Господь дал выход из той ситуации, которая сложилась в результате грехопадения, что Господь сказал, что положу вражду между семенем жены и между...
2: То есть был план спасения.
1: Да, да.
2: Если
1: да.
2: человек согрешит, у Бога был план спасения.
1: Да.
0: То есть у нас, у каждого заложена вражда с сатаной. Правильно я понимаю эти слова?
2: Это пророческие слова, да, что, значит, семя жены – это сыны Божьи, да, то есть вот Божьего народа. А семя сатанинское – это сыны сатаны, по сути, да, и сам сатана. Вот. Но в семени жены, да, будет семя, то есть потомок.
0: Единственное,
2: это потомок, да.
0: Иисус Христос.
2: Да, вот который вот как раз в плане спасения как раз фигурирует как сын Божий, воплощенный в человека, чтобы решить проблему.
1: И сын человеческий, да?
2: И сын человеческий. Да. Он себя постоянно называл сын человеческим. Да, это он всегда уточнял.
0: То есть вот в чем выход Господь. Да? Мы говорили на прошлой встрече, что был совет мира между Богом Отцом, Иисусом Христом, где было принято решение о том, что будет принесена вот эта вот величайшая, невыразимая жертва.
2: А скажите, пожалуйста, теперь, а почему ангелы не послали?
1: Умирать. Должен был
2: воплотиться
1: вот
2: человек.
1: Именно это достаточная жертва. То есть
0: единственная
1: достаточная жертва для спасения человека.
2: А еще был поставлен под сомнение характер Божий.
1: Да, поэтому
2: его
1: он должен
2: образ
1: быть
2: и подобие согрешило, как мы с вами говорили, помните, да?
1: Угу.
2: И поэтому был поставлен сатаной вопрос, а вообще характер Божий при всей вселенной. Угу. Вот. А поскольку Адам и Ева были подобием и образом самого Творца, сам Творец воплощается. Посмотрите, это не просто Бог, который сотворил мир и оставил его там
1: на произвол.
2: Как хотите, да, то есть там, я где-то там буду, я вам все дал, там, буду на вас смотреть, созерцать, а он при наших проблемах он нас не оставляет, он воплощается в нас.
0: Воплощается, то есть принимает человеческую плоть.
2: Да, да, да.
0: И становится человеком?
2: Становится человеком.
0: А Богом остается?
2: И Богом остается, да.
0: То есть 100% Бог и 100%
2: человек.
0: Человек.
2: Да, да, да. И был поставлен под вопрос характер Божий. Может ли вообще Бог, чего нам просит Вселенную исполнять свой закон, когда его подобие... А Бог сам сказал, я стану вот человеком, да. И мы, помните текст, немного умолился перед Ангелом Христос, да. Мы не видим, что в данный момент, что все было покорено, но видим, что немного был умолен перед ангелами Христос. Стал человеком, да?
0: Став человеком.
2: Став человеком, да. То есть, и тут вопрос стоит, мы можем вообще, плоть человеческая и человек, может вообще находиться в вечности или не может, да?
0: Бог ну говорит, вот, мне кажется, воскресшая
1: как раз
0: плоть
1: через
0: Иисуса
1: Христа.
2: Да, да, да,
1: да.
2: Бог говорит, что может. Вот почему именно Бог должен, вот, потому что, во-первых, был поставлен под вопрос его характер, да?
1: Под сомнение, да?
2: Под сомнение, да. Во-вторых, под сомнение его творения, когда он сказал весьма хорошо, да.
0: И а вот, оказалось не весьма хорошо.
2: Оказалось не весьма хорошо, да. То есть ты Бог лжец, тиран, там и все прочее. Ты просишь от нас сделать неисполнимое, невыполнимое.
0: Это такая претензия была сатаны.
2: Да, да, да. А Иисус говорит, а я все сделаю. Я вот сейчас воплощусь, но не сейчас, да, а через 4000 лет. Представляете, воплощусь и буду соблюдать это весь закон. То есть давайте посмотрим, уже вернемся к Священному Писанию, да, подтвердим наши выводы словами Священного Писания, зная, что нетленным серебром, говорит апостол Петр в своем первом послании, это 1 глава, 18-20 стихи, да, нетленным серебром или золотом, да, когда это драгоценный металл, благородный металл, который не окисляется,

0: а вот они тленные, да? Угу. Да. Искуплены вы от суетной жизни, преданы вам от отцов.
1: Но суетная чем? Жизнь предана нам от отцов.
0: Да, то есть от Адама. От Адама. Вот Адам нас в эту жизнь как бы окунул, да, мы его потомки. Но драгоценную кровью, то есть смертью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас.
2: Вот. Смотрите, когда апостол Петр, по сути дела, показывает, что если мы не знаем Ветхого Завета,
0: да.
2: Агнца, да, который за грех приносится, да, то мы не можем понять и Новый Завет.
0: Не можем.
2: Да, потому что вот здесь, да, то есть Христа, да, называют агнцем.
0: Да, да.
2: И Иоанн, да, в своем Евангелии тоже назвал, да, вот агнец Божий, да, который берет на себя грех мира, да.
0: Это, но Исаия
2: это в Ветхом еще Завете,
0: Ветхом
2: Завете, а это уже как бы ученики Иисуса.
0: Что такое агнец, чтобы понимать, это надо знать.
2: Да, нужно знать как раз вот то святилище.
0: И святилище, да, надо знать, да, да. Да.
2: Вот то, о чем мы с вами говорили, да, то есть все служение в Ветхом Завете, оно, да, показывало иллюстративно, да, да, да, всю жизнь, по сути, да, дела, и весь план спасения, да, который дал, да, Господь.
1: Если
2: поэтому,
1: бы,
2: если, эта связь очень важна, да?
1: Да. Если бы Иисус не явился во плоти, то этого же было всего, ну, невозможно было бы совершить, да? То есть он не мог бы кровь свою пролить, он не мог бы жизнь свою...
0: Ну, что значит он, кровью Христа? Он, вот, есть такой замечательный текст у апостола Павла, это послание к филиппийцам. Был он, будучи Сыном Божьим, да,
2: не почитал,
0: не почитал хищение быть равным Богу, Богу, но умолил себя, да, и был верен.
2: И послушен.
0: И послушен, да, смерти.
2: И смерти крестной.
0: И смерти крестной. Задача сатаны в этот момент была, чтобы он что сделал? Согрешил.
2: Отказал, да.
0: Чтобы он пал.
1: Чтобы его плоть,
0: да,
1: его человеческая плоть,
0: вот
1: чтобы что-либо
0: почему здесь говорится
1: сломалось.
0: О крови, потому что он... Сатана его искушал до всего, то есть он его обольщал, он его там и так далее. Да, у нас это написано, да, в пустыне там, например, и так далее.
1: Мы с вами знаем, что это такое, потому что каждого, да, из нас, да, сатана обольщает всячески. Да. Причем он обольщает нас на пределе наших возможностей. Он Иисуса Христа обольщал,
0: конечно,
1: на пределе его возможностей.
0: Если ему не удается обольстить, он начинает преследовать. Это его метод. В итоге он что делает? Убивает. Последнее средство сатаны было убить. И Христос остался верным. Вот почему кровью, вот почему кровь нас спасает, потому что Христос остался верным до смерти. И смерти, как там написано, крестной.
1: Вот именно его, да, смерть нас спасает, да?
0: Да, он вот этим своей жизнью он доказал, что будучи, он стал Христом, да, что будучи в связке с Отцом через Духа Святого, человек, а именно воплотившийся Бог в человека, может соблюдать.
2: Главное быть послушным, да? Вот,
0: да,
2: это,
0: да.
2: Ведь самый большой грех – это непослушание.
0: Непослушание, непослушание.
2: Это хуже идолослужения, ну,
0: да,
2: как,
0: да,
2: написано, да?
0: Да, да, да, да, написано так,
1: вот,
0: да.
1: Может быть, еще вот и хотеть этого единства, потому что послушен, но это немножко вот пассивное, что ли, действие. Ну ладно, я буду слушаться, а ведь надо еще хотеть этого единства. То есть, чтобы Бог... Христос в нас, это так много раз сказано в Новом Завете. Христос нас, в нас, мы во Христе. То есть вот это вот единство, оно позволяет нам Божьей силой вот решать проблему
0: Божьей
1: греха.
0: Силой, Божьей силой. Он свою силу никогда не использовал, Божьей силой. То есть он должен был стать одним из нас. Одним из нас, понимаете? Вот, и подчиниться Духу Святому, подчиниться Отцу, да? Вот в чем его победа заключается. Посмотрите, план спасения написан у апостола Павла, первое послание Тимофея 3:16. И беспрекословно великое благочестие, тайна, Бог что сделал?
2: Явился во плоти.
0: Вот о чем мы с вами говорили. Мы же не просто это из пальца, да? А Бог явился во плоти, смотрите, оправдал себя.
2: В духе.
0: В духе, да? То есть он что сделал? То есть что такое Христос вообще? Это Машиах, да, вот Машиах, да, это значит помазанный, да, если по-русски буквально сказать, помазанный.
1: То есть помазанный на царство,
0: помазанный,
1: да?
0: Чем?
2: Духом.
0: Духом Святым. Когда он крестился, вот устал это, Христом, да, вышел из
2: вот,
0: воды,
2: вот сын
0: молился, и вот Отец, да, и Дух Святой в виде голубя сходит на Христа, и голос Отца,
2: вот сын мой,
0: да,

0: возлюбленный, в котором мое благоволение. Оправдал себя в духе, то есть был подчинен постоянно Богу Отцу. Показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. То есть вот что значит такое «показал себя ангелом»? Показал себя Бог.
1: Он оправдал характер Божий.
0: Конечно, конечно. Вот сатана поставил вопрос, таков ли Бог, которого вы знаете, или он другой. Оказался он такой. Он показал свой характер.
1: Да.
0: Он показал себя ангелом всей вселенной.
1: И это проповедано в народах. То есть
0: это Евангелие для нас. Проповедано в народах, принято верою.
1: И оно принято верою. Да. То есть, кроме того, что оно проповедано, оно еще должно быть нами принято, осознанно, верою.
0: И вознесся во славе, чтобы быть слава верным Господу. Первосвященником для нас.
2: Да.
0: Вот, смотрите, концентрирована истина
2: план о плане спасения.
0: Да, растворяйте его верою и получайте спасение фактически. Вот здесь вот, концентрировано.
2: Самое главное, да, если мы вспомним Иоанна 3:16 тоже, да, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
1: Тоже план спасения.
2: Да, да. План спасения, да, и это вечное Евангелие.
1: 16, да, 1 Тимофея 3.
0: Как Бог сделает нас даже, да? Гармонично прям в Писании. А закон был ослаблен плотью. То есть мы сами не можем соблюсти. Сами попасть на небо мы не в состоянии. Был Адам на небе, да, но он оттуда упал фактически. И теперь мы туда подняться не можем, потому что греховный.
1: А что значит «был Адам на небе»?
0: Ну, он был представителем земли, да, то есть вот когда, значит, в книге Иова собирается совет, да, приходит между сынами Божьими, между ними пришел написанный кто?
2: Сатана.
0: Откуда пришел, спрашивает Бог.
2: По земле прошел.
0: Кто там должен был быть вместо него?
2: Адам.
0: Адам. Адам должен быть, понимаете? Должен быть Адам, да. То есть он был безгрешен. И Ева была безгрешна. Но сейчас, увы, вот, мы не можем сами не грешить. Да, и вот посмотрите, написано в послании к Римлянам, 8 глава, 3-4 стих, как закон, ослабленный плотью, был бессилен. Все, мы уже не можем так. То Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Что он осудил?
2: Иисуса.
0: Иисус показал, что то, что задумал Бог человека, да, это же плоть и кровь, вот, может хранить закон, может соблюдать, если будет постоянно вместе с Богом, как был вместе с Богом всегда Иисус, да.
1: Вместе с Богом верой.
0: Да, да, да.
1: Иисус ведь тоже был с Богом верой.
0: Верой тоже, да. То есть он должен был его слову доверять. Вот то, что не сделали наши родители, сделал вместо них Иисус. Вот.
1: И вместо нас тоже, то есть такое ободрение. И Он собою замещает, нас, что ли. Он в нас, Он через нас действует. Вот это, вот мне кажется, это просто вот величайшее, такое, что ли, явление, что Бог в нас, и Он через нас действует. То есть Он замещает нас собою.
2: Да, и в Нем, как написано, мы в новое творение, да?
1: Да.
2: Кто во Христе, тот новая тварь. Прежнее прошло, теперь все новое.
0: Сейчас мы вспомним такой термин, как заместительная жертва.
2: Да.
0: И он умирает еще вместо нас. Вот, как раз логически подошли к следующему слайдику, к следующему тексту Писания. Да. А как дети, причастные плоти и крови, да, то и он также воспринял оное, да, воспринял оное, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Смертью. То есть он был верен до смерти. Как он его не старался искусить, как он не старался соблазнить, Иисус все равно победил. Он был верен до смерти и до смерти крестной. И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Мы же в рабстве находимся.
2: То есть рабство смерти, да?
0: Смерть, да. Ведь конец греха – это смерть.
2: Да, недаром ведь Павел тоже писал, да, что последний враг, да, человека, смерть, она уничтожена.
0: Смертью умрешь, написано. Да, как только ты это сделаешь, смертью умрешь. Конец греха – это смерть. Сами мы просто можем умереть. Да? То есть мы как животные, которые просто погибаем без Бога. Вот. Но с Богом мы одерживаем победу над сатаной.

0: Сейчас мы логически подходим к следующему слайдику. Это послание к евреям, 2 глава, 16 стих. «Ибо не ангелов он восприемлет, да? Но восприемлет кого?
1: Семя Авраама».
0: Семя Авраама.
2: Что это значит восприемлет?
0: Примет жертву. Не ангела, а именно Бога-человека.
2: Это вот вопрос, который вы задали в начале, да? А почему бы не ангелов? Да. Это же тоже высшие существа.
0: Да, а поскольку мы сотворены по образу и подобию, Бог в нас воплотился, в нас, в свой образ и подобие, да? Со своим характером божественным. Только характером.
2: Можно сказать, а восприемлет семя Авраамова. Вот почему он не сказал семя Адамова? Может быть, потому что вот Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. То есть, может быть, вот как раз именно поэтому, ну вот мы все верующие семя Авраамова, именно потому что по вере нашей.
0: Народа Божьего. Народ... Потому что мы же с вами читали стих, да, то есть семя жены и семя станы. У станы тоже есть последователи. То есть там же тоже разделилось сразу. Помните, когда говорили о Каине и Авеле, то мы сразу заметили, что первое поколение, родившееся после греха, грехопадения, разделилось между собой. На народ Божий это потомки. То есть не Авеля уже, а там этого Сифа были, да? То есть Авель погиб. И Каина, вот. Разделились, да, то есть было семя сатаны, да, то есть кто-то, помните, Христос сказал, зная, что вы потомки Авраама, да, ну, это дела Авраама не делайте, ваш отец кто?
1: Дьявол.
0: Дьявол, к сожалению, да, почему? Потому что вы на него похожи.
2: Есть, вот по вере, да. Я думаю, что вот вере, именно да, вот да. Семя Авраама.
0: Семя Авраама – это отец всех верующих, да.
2: Да.
0: То есть Авраам здесь родоначальник народа Божьего, вот он кто. Авраам, да, то есть отец множества, не зря Бог такое имя дал, отец большой, отец множества, да, то есть вот такой.
2: Кстати,
0: Авраам.
2: Когда вот Авраам, ну что ли, вот он стал родоначальником верующих, ведь еврейского народа еще не было в то время, да?
0: Не было. Да.
2: Поэтому вот те, кто говорят, что ну вот не надо читать Ветхий Завет, вот там вот это все относится только к еврейскому народу и к истории христианства не имеет отношения. Да нет, тогда еще евреев не было. Да. То есть Авраам, он отец всех верующих, именно по вере своей, да, поверил Авраам Богу. И это вменилось ему в праведность. Он стал Сыном Божьим, и вслед за ним мы стали детьми Божьими.
1: Но Павел вообще особо, да, пишет вот о семени Авраама в своих посланиях и именно показывает, что вот верующий, как ты говоришь, это суть семени Авраама.
0: Да, да, да. Ну, а апостол Павел потом подчеркивает, что когда говорится все-таки об одном, да, потомке, как бы об одном говорится.
2: Об Иисусе Христе.
0: Об Иисусе Христе, да. То есть он... И из народа Божьего, и еще он в нашей плоти. То есть он потомок и Адама. То есть его же написано родословие, да? И написано до Авраама родословие, и до Ноя, да? То есть вот эта цепочка, она же длится. И до Адама, да? То есть вот этот вот Толедот, который здесь пишет в Бытие, да? Постоянно там вот этот генезис мы говорили. Это же родословие, да? То есть для чего он-то записан в Моисеем? О Христе еще никто не знал потом. А это же это, цепочка от Адама до Ноя, от Ноя до Авраама, от Авраама там, до Давида, от Давида там, до... Значит,
2: то есть тоже цепочка вот, по вере, героев веры.
0: Да, да, да, да, да, да. Это замысел Божий, он изначально так все запланировал. И...
2: А нас, простых людей, можно назвать героями веры?
0: Ну, конечно, если мы верим.
2: То
0: герои,
2: есть
0: да?
2: Вот это, этого уже достаточно, да, просто верить. Вера, она одинаковая. Вера – это связь с Богом. Это молитвенная связь, связь через Слово, связь через Духа Святого. Вот это вера.
1: А вера от слышания, а слышание от Слова Божьего.
0: Вот почему мы спасаемся через веру. Да. Потому что наши прародители, я еще раз опять о них скажу, вот, и замолчу потом, не доверили свою судьбу, свои желания, вот Слово Божье. Слово Божье говорит, не вкушай.
1: Да.
0: Смертью
1: умрешь.
0: Не открывай эту дверь.
2: Да, то есть не доверились Слову Божьему.
0: Да, не выходи за те грани, которые... Он очертил им грани, грани закона. И они были абсолютно счастливы. Но можно было за это... приступить.
2: И грани им даны вот, ну, не для того, чтобы как бы вот, ну, посмотреть, ой, вот сейчас вот они вот все грани нарушат, и я буду с ними расправляться. Грани даны нам, как защита наша. Да. Мы нуждаемся в этих гранях. Они нам нужны, потому что мы

0: не боги. Богами никогда не были, никогда ими не будем.
1: Это да, ну, чтобы вы были счастливы, чтобы мы могли жить. Вот и все. Это все, то лучшее, что для нас приготовил Господь.
0: Ну что же, хорошо. Огромное спасибо, Александр, как вот мы движемся по теме вот воплощения Бога, да, Божьего замысла о нас. Очень интересно. И дальше будем продолжать эту же тему.
1: Будем продолжать, да? Да. Обязательно.
0: Тогда прощаемся. До следующей встречи с вами. До свидания.
1: До свидания.

0: Иисус укором говорит: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». И тут же в ответ: «Даже на такую веру творит чудо». Интересно, а сегодня такое возможно? Поговорим об этом со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы продолжаем сегодня с вами читать Евангелие от Иоанна в синодальном переводе, и у нас продолжение 4 главы. Мы здесь снова соприкасаемся с чудом, да, и читаем отрывок с 43 по 54. Прочитайте, пожалуйста, Илья Александрович.
2: «По прошествии уже 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу ему легче стало. Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.
0: Благодарю. И я хочу вернуться вот к самым первым стихам, да, 42-му, 43-му, которые вы только что прочитали. Почему Иисус не творит чудеса, да, там, где он был, а возвращается в Галилею?
1: Ну, мы с вами говорили до этого о том, что Иисус нес сначала служение в Иерусалиме, потом он расширил свою сферу влияния до Иудеи, потому что он этим преследовал, что в первую очередь, чтобы дети дома Господня, так скажем, первые, кто обратился, он дал это преимущество им принять его как Мессию, чтобы они могли исполнить свой долг, свое служение, которое Господь возлагал на них должным образом. Но когда его не принимают, мы видим, что он потихоньку расширяет еще свою сферу влияния, да, и он переходит уже в Галилею из Иудеи. И здесь мы видим, что публичное служение Иисуса Христа, которое было около 8 месяцев, о котором мы говорили, оно подошло к своему завершению, и Иисус уже начинает свое служение в Галилее.
0: Да, поняла, почему это, да, как бы происходит. Но вот если мы все-таки говорим про этот момент, да, почему все-таки здесь, вот в Галилее, люди лучше принимают, что ли, его слова, да, почему и чудеса легче именно здесь, это как-то зависит от этого места?
1: Нам не сказано, что Иисус до этого не совершал чудес. Мы начнем с того, что он в Кане совершил одно из первых чудес. То есть мы это видели с вами, и мы говорили о том, что Иоанн, он не публикует хронологию событий Иисуса Христа, а он высвечивает только важные для его богословского повествования моменты. И как мы с вами ранее упоминали, блок со 2 по 4 главы, он начинается с чуда в Кане Галилейской, и он заканчивается чудом в Кане Галилейской. То есть
0: да,
1: это вот, некоторая такая структура, которую высвечивает нам Иоанн, евангелист. И поэтому здесь мы, ну, просто на этом не можем основой сказать, что вот здесь Иисус делал больше, здесь меньше, как бы. Но мы видим о том, что те, кто

0: был ближе вроде бы как к нему, а до них все-таки хуже доходит вера, да, и примером тому является царедворец, потому что считается, что царедворец, он был именно из иудеев, и он был, вероятно, у Ирода служил, и он мог относиться именно к тем иудеям, которые поддерживали Ирода, потому что были против него настроенные власти, но он мог относиться к иродиадам, которые как раз-таки поддерживали Ирода и служили при его дворе, как мы это видим. И здесь, когда начинается вот этот диалог Иисуса с царедворцем, есть такая претензия, что вы пока не увидите, не уверуете, да? И мы понимаем, что царедворец, он обуславливал веру в Иисуса исполнением его просьбы. Ну, то есть вот, когда я увижу, что ты выполнил, тогда я в тебя уверую. Да? Но Иисус, видя то, что происходит внутри него, он желал, чтобы его вера основывалась не на увиденном, а на услышанном, на его слове. И когда он, Христос произносит эти слова, он пытается сделать так, чтобы царедворец увидел со стороны то, что происходит внутри него. Чтобы он начал исследовать то, что внутри него происходит, и увидел себя в этих словах. И потому что Христос, он пришел не просто дать тот меньше дар, о котором просит царедворец, но он пришел, чтобы дать куда больше дар, это дар спасения. И пока царедворец не мог принять этого большего, Иисус не мог сделать для него меньшего. И поэтому здесь происходит такой неловкий момент, что ли. Есть просьба, на которую Христос не отвечает ни да, ни нет. И получается так, что царедворец начинает вникать в себя, в свои мысли, все, что в нем происходит. Он видит о том, что Иисус имеет вот эту проницаемость и знание, что в другом. Да, то это вот та черта, которая подчеркивается в каждой главе, в каждой истории Евангелия от Иоанна, как мы говорили, которая показывает на то, что Иисус действительно есть Бог. И здесь как раз-таки Господь показывает ему, у тебя есть зачаток веры, то есть ты пришел ко мне, но да, тебе не достает. Тебе нужно ее взрастить. Твоя вера должна быть безусловной, не основываться на увиденном, еще на чем-то, на каких-то условиях. Вот если ты отвечаешь на мои молитвы, да, ну, если в нашем времени, то я верю, что ты есть. Не ответишь, значит, тебя нету. Потому что вера, которая обусловлена исполнением наших просьб, это непрочный фундамент совершенно веры. Вера, которая на чудесах, на увиденном зиждется. Но как раз-таки вера, которая основана на слове, это действительно крепкий фундамент, который мы с вами можем иметь. Потому что есть вещи, которые Господь может посчитать, что ему лучше не исполнять. А мы такие, о, Господь не ответил мне, получается. Хотя Господь желает лучше, и Он ответил. Но не каждую нашу просьбу Он будет исполнять. Поэтому очень важно строить наши взаимоотношения с Богом, нашу веру именно на слове. И здесь как раз-таки Иисус помогает вот царедворцу перейти от этой малой веры, перейти к большей. Он помогает ему принять больше дар, потому что царедворец приходит, чтобы исцелить его сына, но Христос не просто дает спасение царедворцу или исцеление сыну. Он спасает весь их дом, как мы потом будем читать, что весь дом уверовал и принял Иисуса Христа здесь.
1: О какой природе веры здесь говорится? Как вы можете описать в наше время, может быть, привести параллель вот этой истории, которую мы только что зачитали для нас сейчас?
0: Порой, когда люди хотят уверовать, или первый опыт с Богом, он, наверное, чаще всего как раз-таки и заключается не на слове, а на увиденном. Ну, то есть, когда чаще всего люди обращаются к Богу? В беде, в какой-то неприятной ситуации. Они вспоминают, что ну, а вдруг он все-таки есть. Да, и они здесь опираются уже на то, что, ну вот у меня есть нужда, если ответит, значит, Бог существует. И Господь, Он готов ответить, но Он не желает, чтобы мы от этого чуда просто ослеп.

0: То есть вот это чудо, оно может ослепить нас духовно, и оно может, наоборот, нам помешать увидеть Христа, который открывается нам по-новому, Бога, который хочет открыть нам себя, а это чудо все, вот знаете, как вспышка бывает, бьет или раньше било очень резко в глаза, и человек раз зайчиков ловит, все, он ослеп, и он не замечает, что было последних несколько секунд. Да, в помещении.
1: Ну да.
0: И вот так же чудо может затмить Богооткровение для нас с вами. И поэтому Господь оставил нам свое слово, и Он говорит о том, что блаженнее те, которые поверили от слышания, нежели от увиденного, о том, что это действительно крепкий фундамент веры. И поэтому, когда мы приходим к Господу, то, наверное, нам нужно, в принципе, задумываться не в беде. И приходя к Нему, нам нужно осознавать свою собственную нужду в Нем. Не просто от Него что-то требовать, как от палочки-выручалочки, то, что я сказал, ты сделай, да. То есть здесь, наверное, христианство и язычество и отличается кардинально, потому что в христианстве строятся отношения с Богом, в которых Господь имеет право говорить, это будет для тебя хорошо, это для тебя будет плохо, это дам, это не дам, да. То есть, а в язычестве я пришел, я тебе дал жертву, ты мне обязан. То есть там нету отношений, ничего подобного. Но там и любви нету, той, с которой к нам приходит Господь. Ну, христианство — это единственная религия, где Бог проявляет любовь, где Он идет за человеком, где Он жертвует собой ради человека. И вот в этом и есть вся прелесть, что Господь хочет открыться каждому из нас, и Он хочет открыться не через чудеса, знамения, не через порой даже исполнение наших прихотей, а Он желает настоящего блага, потому что не каждая наша прихоть может быть этим благом. И в первую очередь Он желает для нас спасения, а не богатства или еще чего-то, потому что, как мы можем увидеть даже на примере Соломона, мудрейшего царя, да, то он у Господа просит мудрости для служения Ему на поставленное Богом место. Он ищет прежде всего Царство Божье, но все остальное Господь прикладывает к нему. То есть он и богатство получает, и получает знание, он все получает. Да, это был один из могущественных царей. И здесь как раз-таки исполняются вот эти слова из Нагорной проповеди Иисуса Христа, когда он говорит «Ищите прежде Царство Божье». Об остальном я сам позабочусь. И вот здесь мы то же самое видим, что Господь хочет, чтобы мы, наша вера не основывалась вот на хочу то, дай мне. То есть это уже какое-то язычество начинается. А Господь хочет, чтобы, да, Господь хочет живых, настоящих отношений. Он хочет, чтобы мы узнавали Его. Потому что когда мы строим отношения с девушкой, парнем, мы в первую очередь хотим узнать их, каковы они, а не что-то получить от них. И когда мы начинаем друг друга узнавать, раскрываться, в нас это будоражит какие-то лучшие и высшие чувства, да? И тогда мы действительно влюбляемся и начинаем любить друг друга по-настоящему. Но если в наших отношениях что-то происходит не, так скажем, по Писанию, мы даем волю каким-то низменным чувствам, то это нас ослепляет. Вот как то самое чудо может ослепить в духовном плане. И дальше на этом наше познание человека как личности, оно останавливается и прекращается. И мы позже просто отпадаем, расходимся, расстаемся. Да? И это вот хорошая аналогия к тому, что здесь. Иисус не хочет, чтобы на чуде была эта вера основана у царедворца. Он желает, чтобы его вера была основана на Слове Божьем. И мы видим, как дальше нам описывается, он поверил Слову Божию. И то, что дальше происходит в этой истории, оно только это подтверждает.
1: Если возвращаемся обратно к царедворцу, вот Илья Александрович, вот он верит Слову Иисуса, не видя ведь результата, получается.
0: Да.
1: Он верит Ему на слово. Вот почему так? Это у него такая вера была, она сразу же у него возросла, или что здесь с ним происходит?
0: Видите, то, что Господь открывается ему, как всеведущий Бог, то, что он его, как сказать, касается за самое сердце своими словами, для нас они могут ничего не значить. Для него это может быть самым таким значимым триггером, за который Господь вот раз, да касается. Это как, знаете, в детстве была игра «Море волнуется».

0: Да.
1: Когда все фигуры замерли, и ты подходишь, вот так прикасаешься просто пальцем, а тебе начинает раскрываться целая эмоция, целая фигура какая-то, что-то, да? Целый спектакль. И вот примерно то же самое происходит внутри царедворца, когда Иисус для нас, вроде бы кажется, сказал какую-то фразу и осудил его.
0: Да.
1: Просто прикоснулся как-то. А для самого царедворца в этот момент переживания начинает открываться целый мир, целая анимация, представление, в котором он видит себя, он видит Бога, он начинает ощущать свою истинную нужду, и он понимает важность безусловной веры, а не на чем-то основанной. И здесь получается, что он верит, как мы об этом читаем, и дальше показано его действие. Каково действие? Если вы внимательный читатель, то вы заметите, что написано, он поверил, отправился домой. Все это происходило около часа дня. Мы помним лето исчисление, вот это, да, временное, как они исчисляют. И ему расстояние до дома было около 25 километров. За сколько человек может пройти 25 километров?
0: Ну, если мы идем примерно 1 километр 20 минут, да, человек в среднем проходит.
1: Ну, допустим.
0: Да, то есть здесь мы должны умножить 20 на 25, и это примерно, ну, там больше...
1: Так, я упрощу задачу.
0: 4 часов, нет, 5
1: километров в час человек проходит.
0: Ну, в общем, около 5 часов.
1: Да, около 5 часов здесь, получается, человеку нужно было идти. И если он выходит в час дня, то когда он мог быть дома?
0: В 6.
1: В 6 вечера.
0: Да.
1: Закат он мог быть дома.
0: Уже прийти.
1: А если бы поспешил, то явно не 5 часов он мог бы быстрее добежать, да, так скажем. Ну, понятное дело, у него свита какая-то была, что-то еще. Но мы находим здесь, что на следующий день только его находят слуги его. И когда они его находят, они ему говорят, что именно в тот час исцелился сын.
0: В тот час. Опять же, вот это
1: То есть, когда Иисус произнес слово, именно тогда исцеляется ребенок. Но царедворец не спешил домой, заметьте.
0: Вот у меня тоже такой вопрос. Чей это он там? Он где это все это время
1: Мы
0: был?
1: Не знаем, где он был, но мы знаем точно о том, что он поверил Иисусу. И то, что он ему поверил, выражено в его действиях, что он стал действовать в своей жизни как тот, кто уверовал, как тот, кто знает, что Христос уже исцелил. И вот это очень большой урок для нас с вами сегодня. Он как раз-таки и заключается в том, что если мы... ну, давайте так. Для нас здесь есть несколько уроков. Первый урок для нас, читателей, о том, что Иисус способен творить чудеса словом и на расстоянии. Ему не обязательно быть рядом и находиться. Потому что Иисус исполняет просьбу царедворца не так, как тот просил. Тот просил «приди и исцели».
0: Да, то есть он не пошел с ним.
1: А Иисус не пошел. Он сказал слово. И точно так же мы понимаем о том, что Господь способен совершать чудеса в нашей жизни, также исцелять нас, наших детей, родных, близких, и Ему для этого не нужно быть сейчас здесь на земле, вот в телесном обличии. Нам необходимо только обратиться к Нему, помолиться, и Он услышит нас. Да? То есть, с одной стороны, Господь на таком большом расстоянии от нас, а с другой стороны, это расстояние равно всего одной молитве. То есть понимаем вот это вот, да, оно не вмещается в голове. И это первый урок, что Господь способен совершать свои чудеса на расстоянии. Второй урок, который мы можем для себя вынести, это то, что слово Иисуса является силою. Потому что, как мы видим, Евангелие, оно напоминает нам о том, что все благословения, которые Иисус давал, находясь на земле, человек способен получить из Его Слова. Вот из этого Его Слова. Потому что это такое же живое и действенное Слово нашего Господа. И нам не, Ему не обязательно находиться здесь в телесном виде перед нами, как Учитель. Да, каждый бы захотел. Но как раз-таки Иоанн этими историями, этими примерами и показывает, что вера, основанная на Слове Божьем, она куда намного крепче, чем вера, основанная на увиденном. И Иисус об этом сам свидетельствует. Он желает, чтобы его последователи сначала уверовали,

0: а потом увидели, нежели они увидели и потом уверовали. Потому что вера, основанная вот на слове, на услышанном, это самая твердая, прочная вера, как в той притче. Можно построить на песке дом, а можно на камне.
1: А как вот, может быть, этот эпизод учит нас сейчас, может быть, доверять Богу, да?

0: что вот этот царедворец, он ведь просил, да, не за себя, а за своего сына, что вот он и, да, весь его дом, да, и он тоже поверили, да, и ребенок исцелился, а мы сейчас, да, мы можем его тоже лично просить, но как вот выстроить вот это доверие, чтобы мы так же, как и он, вот царедворец, я имею в виду, поверили в то, что вот, ну, Бог отвечает.
1: Ну, знаете, Господь порой говорит: испытайте меня.
0: Это как?
1: Ну, это вот так взять, обратиться к Нему и сказать: Господи, помоги. И открыться Ему с искренним сердцем. Мы об этом говорим каждую программу, потому что каждая история Евангелия от Иоанна нам показывает важность того, что нет ничего, что могло бы преградить нам путь к Иисусу. Что Он ждет нас открытыми объятиями, о том, что скрывать что-то от Него – это безумно, потому что Он всеведущий Бог, Он знает, что внутри. Но это все проговаривать нужно нам для самих себя. То есть нам просто достаточно прийти к Господу, признать свою нужду в Нем. Потому что эта история с царедворцем очень иллюстративна. Потому что он сначала признает свою нужду в Нем. И порой для некоторых это одно из самого сложного. Вторым шагом нам необходимо поделиться проблемой с Иисусом. И не своего требовать, а попросить, чтобы Он решил по своей воле этот вопрос. Потому что, знаете, я скажу так, порой нам кажется, что мы самое лучшее можем себе представлять и просить у Него. Но есть вещи, которые даже не могут поместиться в нашем разуме, насколько они могут быть лучше. И дабы не ограничивать Бога чем-то простым, ну, знаете, я скажу так, мы можем просить Бога, чтобы Он нам подарил хотя бы скутер, потому что не на чем на работу добираться. А Господь, видя нашу жизнь, Он может считать, что нам лучше купить автомобиль. Но если мы будем требовать скутер, а не доверять Его воле, то мы и получим скутер. Хотя Господь хотел нас благословить куда лучше и даровать нам автомобиль. А на скутере ведь зимой не очень приятно ездить, а в машине уже тепло. И здесь вот важно признавать свою нужду, открываться Господу и доверять Его воле, потому что Его воля есть благо для каждого из нас. И, естественно, следующим этапом – это услышать, что Он нам отвечает. Мы знаем, что Слово Божие, оно вот. Есть много вопросов, которые у нас возникают, и ответы на них есть в Слове Божьем. Именно поэтому мы с вами сегодня здесь находимся и вместе разбираем Слово Божие, чтобы находить ответы. И также мы понимаем, что Господь отвечает и через людей, Господь отвечает и в молитве, когда мы находимся. Нам просто нужно дать немножко тишины, молчания, возможность Богу сказать. И когда мы получаем ответ от Господа, нам важно действовать в соответствии с верою, с тем, с Его ответом. Нам нужно действовать не как будто Он сможет это сделать. Не просто нужно это знать, нам нужно действовать, как будто Он уже это совершил, и идти к этому. То есть, если я верю, что Господь сказал мне, что я должен быть на краю другого света ровно через 8 часов, и мне нужно туда добраться на самолете, а я на самолет не успеваю, то я должен действовать таким образом, как будто я успеваю на этот самолет, как будто Господь его остановит ради меня, потому что я верю, что мне это сказал Господь. И таких чудес очень много, когда Господь действительно останавливает самолеты. Все. Но чтобы на него попасть, человеку нужна та самая вера в то, что действительно Господь уже позаботился.
0: Илья Александрович, вот хотела уточнить. Мы прочитали 4 главу, и вот могли бы вы сказать, какие важные моменты нам стоит извлечь здесь и сейчас, да, в 21 веке, как научение, которое нам передавал евангелист Иоанн?
1: Да, конечно, мы здесь видим о том, что через все Евангелие Иоанн говорит: неважно, кто ты, неважно, чем ты занимаешься, неважно, что в твоей жизни происходило, неважно то, как к тебе относились, важно лишь одно, о том, что Господь готов тебя принять. И не просто готов, а Он ждет тебя с любовью, потому что Он знает тебя и знает то, как ты будешь жить. И все, что будет в твоей жизни, Он уже пришел на крест и умер там за тебя. Поэтому Господь ждет.

0: идет с раскрытыми объятиями каждого из нас. И ему важно каждое наше переживание. Нету того, что для него, какой-то пустяк. Некоторые говорят, не буду по пустякам обращаться к Богу, беспокоить его. Но радость родителя в том, когда его ребенок приходит к нему с открытым сердцем, и когда его ребенок доверяет даже самое маленькое, и даже вот это самое маленькое родителю радостно сделает для своего ребенка.
1: Я благодарю вас, Илья Александрович, за такой исчерпывающий ответ. Помните, Бог хочет, чтобы мы доверяли Его Слову, даже когда еще не видно результата. Самое большое чудо – это не исцеление, а рождение такой веры.

«Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: главного виночерпия и главного пекаря.
1: Расскажите мне, почему у вас такие печальные лица? Что случилось?
2: Мы видели сны, а истолковать их некому.
1: Бог дает толкование. Расскажите мне ваши сны.
2: Я видел виноградную лозу с тремя ветвями. Я взял виноград и выжил сок в чашу и подал ее в руку фараону.
1: Вот что означает твой сон. Три ветви — это три дня. Через три дня фараон возвысит тебя и вернет на прежнее место.
0: Мне тоже приснился сон. Я держал на голове три корзины с хлебом. В верхней лежал хлеб для фараона, но его клевали птицы.
1: Вот что означает твой сон. Три корзины — это три дня. Через три дня фараон возвысит и тебя тоже. Но только он не помилует тебя, и тебя казнят.
2: На третий день, в день своего рождения, фараон устроил пир. И он возвысил главного виночерпия и главного пекаря. Главного виночерпия он вернул на прежнее место, а главного пекаря казнил, как и сказал Иосиф.
3: Ура! Бог дал Иосифу мудрость, и он разгадал сон пекаря.
4: Да, Бог дал Иосифу мудрость, и он объяснил значение слов главного виночерпия и главного пекаря.
3: А мне сегодня приснился большой клубничный торт. К нему прилетели три пчелы и хотели его съесть. А я их прогнала и съела тортик сама.
5: Наверное, мама испечет клубничный торт, а ты его съешь.
3: Нет, я с вами поделюсь.
4: Ученые говорят, что наше сновидение – это то, о чем мы думаем в течение дня.
2: Помните, что Иосиф просил главного виночерпия вспомнить про него?
6: Да!
2: Так вот, главный виночерпий так и не вспомнил об Иосифе. Он забыл о нем.
3: И он не помог ему выйти из тюрьмы?
2: Помог. Но это был уже другой, еще более удивительный случай, который произошел с Иосифом.
3: Папа, расскажи.
2: Ну что ж, сегодня мы снова отправимся с вами в Древний Египет. Через 2 года, после того, как Иосиф истолковал сны вельможам фараона, самому фараону приснился непонятный сон.
0: Фараон стоял на берегу реки Нил, как вдруг из реки вышли 7 коров. Гладких и толстых. Они ушли в тростники и стали там пастись.
2: Потом из Нила вышли другие 7 коров, страшные и худые. Они подошли к толстым коровам и проглотили их.
0: Фараон испугался и проснулся. Он был очень встревожен.
2: Но фараону в ту ночь снился и другой сон. На одном стебле росли 7 здоровых и полных колосьев.
0: Потом из земли вышли еще 7 колосьев, тощих и опаленных ветром.
2: И эти 7 тощих колосьев поглотили 7 полных колосьев.
0: И тут фараон снова проснулся. Он был очень напуган и встревожен.
2: Фараон приказал созвать всех чародеев и всех мудрецов Египта. Он рассказал им свои сны, но никто не смог их истолковать.
0: Тут был главный виночерпий фараона. Он все слышал и сказал:
2: «Я провинился, фараон, перед тобой и перед одним молодым евреем. 2 года назад ты заключил меня и главного пекаря в темницу. И мне, и ему в одну ночь приснился сон, и каждый сон имел свое значение. С нами был молодой еврей. Мы рассказали ему наши сны, и он истолковал их нам. И как он истолковал, так все и вышло».
0: Фараон послал за Иосифом, и его спешно привели из темницы прямо к фараону.
3: Иосиф увидел фараона?
2: Да!
1: И он истолкует ему то, что приснилось фараону?
2: Дорогие ребята, а вот что произошло с Иосифом, когда он предстал пред фараоном, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Ему приснилось, как 7 тощих коров поглотили 7 тучных коров. А потом ему приснилось, как 7 тощих колосьев поглотили 7 полных колосьев.
1: Фараон рассказал свои сны чародеям и мудрецам, но никто не смог их истолковать.
0: Там был главный виночерпий. Он вспомнил, как ему и главному пекарю приснились сны, которые истолковал Иосиф.
2: Фараон послал за Иосифом, и его спешно привели из темницы.
1: Иосиф постригся, сменил одежду и предстал перед фараоном.
2: Мне приснился сон, но никто не может его истолковать. Я слышал о тебе, что ты понимаешь сны и умеешь толковать их.
3: Не я, но Бог даст фараону ответ во благо.
2: Мне снилось, что я стою на берегу Нила. Вдруг из реки поднялись 7 коров, жирных и гладких, и стали пастись в тростниках. Потом поднялись 7 других коров, костлявых и худых, и эти худые коровы поглотили жирных коров. Потом я видел другой сон. 7 колосьев на одном стебле, полных хорошего зерна. Вслед за ним выросли другие 7, сухие и тощие, и они проглотили 7 полных колосьев. Ты знаешь, что это за сны?
3: Бог открыл фараону, что он хочет сделать. Смысл двух снов фараона один. 7 хороших коров и 7 хороших колосьев – это 7 добрых лет изобилия в Египте. А 7 худых коров и 7 тощих колосьев – это 7 лет голода. Все забудут прежнее изобилие, потому что голод будет жестокий. А то, что сон повторился фараону дважды, это значит, что Бог твердо определил это, и он исполнит свой замысел.
2: Что же нам делать? Как спастись от этого голода?
3: Надо откладывать 5-ю часть урожая в добрые годы изобилия. Пусть властью фараона хлеб хранится в городах, чтобы, когда придет голод, страна не погибла.
2: Что вы думаете, мои подданные, об этом плане?
4: Хороший план предложил Иосиф.
1: Хороший план.
3: Пусть фараон найдет человека мудрого и поставит его над всем Египтом.
2: Если Бог открыл тебе все это, значит, нет никого мудрее тебя. Тебя я и поставлю начальником над Египтом, и весь мой народ будет слушаться твоих приказов.
3: Но я...
2: Надень мой перстень на палец в знак твоей власти. Слуги!
0: Слушаемся, фараон!
4: Слушаемся, фараон!
2: Принесите ему богатые одежды и повесьте на шею золотую цепь.
4: Слушаемся, фараон!
2: Посадите его на колесницу фараона и кричите перед ним: дорогу!
4: Дорогу!
1: Дорогу!
0: Дорогу! Дорогу!
2: Я фараон! Но без твоего слова никто во всем Египте не посмеет и пальцем шевельнуть.
0: Иосифу было 30 лет, когда он поступил на службу к фараону.
3: 7 лет земля египетская приносила богатый урожай.
1: Иосиф собирал весь урожай в Египте и складывал его в городах.
4: И собрал Иосиф зерна, как песка в море. И он перестал даже считать, потому что сосчитать было даже невозможно.
3: 7 лет изобилия в Египте подошли к концу.
1: И пришли 7 лет голода. Голод был во всех землях, только в стране египетской была пища.
0: Когда Египет начал голодать, то люди пришли к фараону и взмолились о пище.
2: Идите к Иосифу и делайте, как он скажет.
0: Иосиф открыл склады и стал продавать зерно египтянам. Из всех стран приходили в Египет, чтобы купить зерна у Иосифа, потому что по всему миру был жестокий голод.

0: Раз, два, оп! Привет, ребята!
1: Привет!
2: Привет!
0: Сегодня я главный повар, и мы будем готовить очень вкусное блюдо. Отгадайте, из чего мы будем его делать.
1: Из лука?
0: Да, точно, из лука. Будем готовить очень вкусные луковые оладьи. И немножечко плакать.
2: А вот в Библии написано «Всегда радуйтесь».
1: А еще там написано, что веселое сердце делает человека здоровым.
0: Так и есть. Мы будем с радостью готовить и лить слезы от счастья. Потому что скоро попробуем вкуснейшие луковые оладьи. А между прочим, как и веселье, лук очень полезен для здоровья. На Руси раньше так и говорили: лук от себе не дуг. Не будем терять время и приступим к приготовлению. Держите луковицы. Держите ножики. Так, и первым делом, что нужно сделать, это разрезать луковицу пополам. Так, режьте. Аккуратненько, пальчики берегите. Ага. Можно даже второй рукой помогать, вот так вот. Раз его до конца. Вот, получается.
2: Какой жгучий.
0: Лук, подожди, мы еще не начали тебя резать. Отлично. А теперь мы видим, где кожица проходит, и можем снять сверху верхний слой лука. И его удалить. В этом может ножичек помогать. Смотрите, ножиком вот так раз, поддеть можно. И шелуху снять.
1: Мне кажется, готово.
0: Отлично. Вот. Так, и я свой тоже дочищу. Вот, а мой хорошо снимается. Смотрите, прямо как одежки снимает. Какая есть загадка про лук? 100 одежек, а все без застежек. Так, ну что, продолжим?
1: Угу.
0: Теперь смотрите, луковички нужно положить, аккуратненько отрезать хвостик. Он лишний. Берем его тоже в сторону. И отрезать там, где корешок. Но корешок отрезать не сильно, а только чтобы мусора не было. Вот так. Вот так вот. Это нам поможет. Резать нужно очень аккуратно, потому что, чтобы не порезать пальчики, нужно поставить их заборчиком, прислонить ножик вот так к ним, сбоку, и потихонечку, аккуратненько резать вниз. Так, пальчики в безопасности. И режем. Я уже научился резать быстро, я быстро нарежу. Вот так. Раз, два, три. Да, отлично получается. Если кусочки получились большие, можно потом повернуть и порезать еще их будет.
1: Оладьи будут жгучие, наверное.
0: Совсем нет. Оказывается, что в луке сахара не меньше, чем в арбузе. Поэтому тот, кто будет их пробовать, даже не догадается, что они из лука. Главное, кусочки нужно резать как можно мельче. Вот такие.
1: Ой, как завылез было.
0: Ага, лук начал щипаться. Хочу вам рассказать про разные способы, как можно избавиться от слез, когда нарезаешь лук. Есть очень интересный способ. Это надеть очки для плавания. Но не каждый может дома иметь такие очки. А еще некоторые люди кладут лук в холодильник, а другие, наоборот, опускают его перед нарезкой в кипяток. А можно еще смачивать нож холодной водой. Мы, кстати, в одной программе так пробовали делать. Очень хорошо получается. А можно просто резать и радоваться, что у нас столько много луку. Ну что, к следующей половинке приступаем. Молодцы, справились. Теперь высыпаем весь лук в одну миску. Так, так.
2: Ой, у меня чуть-чуть просыпалось.
0: Не страшно. Ага. Так, давай такую сделаем. Вот такую. Так легче даже будет. Ага. Все, отправились сюда. Давай еще раз, еще чуть-чуть. Высыплю все, чтобы было. Чтобы на дощечке не оставалось. Так. Теперь нам нужно будет разбить сюда два яйца. Вы умеете разбивать яйца?
2: Да.
0: Тогда вы с этим справитесь. Берите и разбивайте яйца.
2: Я могу не точно разбить.
0: Ну, постараемся, чтобы аккуратненько получилось. Так. Так. Так. И сюда. Ну-ка, Мирослава как разбивает? Ага.
2: Все по-разному разбирает.
0: Да, кому как нравится. Да. Да? Кому как нравится, кому как удобнее. Ага. Отлично. Так, нужно теперь добавить 3 столовых ложки муки. Мирослава, добавишь, пожалуйста? Так. Кирилл, а тебя попрошу добавить сюда 1/2 чайной ложечки соли, без горки.
2: Вот так.
0: Да, отлично. Угу. Да. И я добавлю сюда немножечко перца. Если вы готовите оладьи для пап, то папы очень многие любят с перцем. Поэтому мы немножечко сюда добавим перца. Совсем чуть-чуть. Так. И теперь надо все перемешать. Давайте я начну. Все перемешать, чтобы лук хорошо смешался с яйцом и мукой. Его в оладьях совсем не будет заметно.
2: А зачем тогда вообще его туда класть?
0: Кого? Лук?
2: Лук.
0: О, лук очень полезен. И очень сочен. И очень вкусен. Сейчас сами в этом убедитесь. Так. Хотите помешать дальше? Давай, Кирилл, продолжай. Надо, чтобы хорошо-хорошо было все перемешано. Нужно включить газ. Угу. И растительного масла без запаха немного. Оп. Сейчас оно нагреется, и мы начнем жарить наши луковые оладьи. Вкуснейшие, привкуснейшие. Ну что, попробуем сделать первый оладушек. Да. Нужно его ложечкой подправить. И...
2: А можно было сначала слепить оладушка, потом положить?
0: Ну, такое получается, тесто у нас жидкое достаточно, поэтому я думаю, что тяжеловато будет лепить.
2: Понятно.
0: Так.
2: А мне кажется, у нас не хватит сковородки на всю эту массу.
0: Да, мы сделаем за несколько раз. Смотрите, первый уже поджарили.

И следующий. И следующий тоже.

0: тоже готов почти, наверное. О!
1: А последний еще жарится.
0: Да, последний еще немножечко надо подержать его. Мне кажется, хороший получается.
1: Мне тоже.
0: А запах. Выключаем газ. Все, выкладывай, Кирилл. Горячо? Осторожно?
1: Не очень.
0: Так. Так, супер. Такие у нас румяные, красивые получились оладьи. А запах какой?
1: Вкусно пахнут.
0: Вкусно пахнут, аппетитно. К любому блюду хорошо подать соус. Я предлагаю быстренько сделать томатный соус. У нас есть помидоры. Нужно их будет сейчас разрезать на 4 части и удалить плодоножку. Давайте, доставайте помидорки. Ага. Удаляем плодоножку. Можно вот так вот повернуть и вынуть ее. Получится? Или просто оторвать. Есть!
1: Давай,
0: мусор убираем. Давайте. Мусор убираем. Давайте сразу вниз. Ага. Вот. Разрежем на 4 части и удалим вот это местечко. Вот так.
1: Раз.
0: Получается?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Очень просто, прям как я.
0: Так, на 4 части разрезали. И теперь вот так срежем, чтобы у нас соус был однородный, и не было там чего-то, чтобы нам мешало. Два. Так. Вот так вот. Или можешь положить. Смотри, Кирилл, можно вот так вот положить помидорку и вот так вот отрезать.
1: Я люблю вот так отрезать.
0: Да, отлично. Главное отрезать. Достаем блендер и складываем все помидорки в чашу. И мои туда же. И теперь все это надо проблендерить. Давайте я сюда чуть-чуть поближе к себе переставлю. Закрываем. И поехали. О, его надо еще удержать.

0: Получилось. Хорошо. Теперь добавим туда еще столовую ложку оливкового масла. Добавь, пожалуйста, Мирослава. И пол чайной ложечки соли. У нас остался лимон на столе.
1: Вот столько?
0: Да, прямо столовую ложечку. Добавляй. Отлично. А я разрежу лимон. И мы добавим туда лимонного сока. Так, соль нам больше не нужна. Чтобы не попали в соус семечки, косточки. Мы их тоже удалим. Так. И сделаю я немножечко надрезики туда.
1: Чтобы сок легче выливался, да?
0: Да, чтобы сок прямо оттуда потек. Так. Ну, тоже примерно столовую ложечку мы сейчас выдавим его. Достаточно. Хорошо. И теперь еще разочек перемешаем.

0: Готово? Можно накрывать стол. Луковые оладьи готовы. Соус тоже. Так, во, какой густой получился. Так.
1: Стойте, я сначала хочу попробовать без соуса.
0: Хорошо, конечно, пожалуйста. Я себе немножечко положу. Вот так. Ну что, пробуем?
1: Да.
0: Я нисколько не жалею, что пролил несколько слезинок. Оладьи этого стоили.
1: А я уже и забыла, что немножко поплакала. А я вообще не перестала радоваться.
0: Ребята, желаем вам всегда находить повод для радости.
1: Даже когда вы будете резать лук. Пока!
0: Пока!
1: Пока!

Есть ли в жизни смысл и в чем он? Книга Екклесиаста – ключевая книга Библии, рассказывающая о поиске смысла жизни. Хотя Екклесиаст не является пророком, но именно его размышления вошли в канон Библии. Само по себе содержание книги Екклесиаста сводится к осознанию, осмыслению, ценности всего того, что составляет человеческую жизнь. Екклесиаст формулирует свою задачу следующим образом: «И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать».